0: проиграли, прошу прощения, дома Сиэтлу. Также Атланта играла в Вашингтоне и выиграла у националистов со счетом 9-0. Филадельфия проиграла в Аризоне. Итак, на востоке американской лиги впереди Тампа 83 победы. У Янкис 80, у Бостона Ред Сакс 75 побед. На востоке национальной лиги Атланта 83 победы, у Метрополитен 79. Два слова о футболе. Оказалось, что сделка между командой Монако, французской командой, и командой Эвертон, это английская команда, о том, чтобы Флориан Богодун, это американский нападающий, сменил Монако на Эвертон, сделка не состоялась, потому что мистер Богодун не прошел медицинскую проверку, когда приехал в Ливерпуль к врачам Арсенала. Что происходит в Европе в волейболе? Женский чемпионат Европы. Вчера выявились два полуфиналистка. Это волейболистки Италии, они выиграли вчера у Швеции 3-1. И волейболистки Сербии, которые победили Грецию со счетом 3-0, сегодня выявятся еще два полуфиналиста. Ну и, наконец, завтра в Берлине стартует чемпионат мира по баскетболу среди женских команд. Он называется Кубок мира. В борьбу вступают 16 команд. Сначала будут групповые турниры. Завтра в первом матче группового турнира Соединенные Штаты играют с баскетболистками Китайской Народной Республики. Я напомню, что 4 года назад эти две команды играли в финале. Тогда турнир проходил в Австралии. В Сиднее в финале американки выиграли 4 года назад. Финал со счетом 88-61. Завтра американки и китаянки играют на старте турнира. Да, на этом, дамы и господа, я расстаюсь с любителями спорта как раз до завтра. Мне помогал, как всегда, диджей Малик. Маль, большое спасибо. А вам у меня обычное пожелание, традиционное. Продолжайте слушать Дэвидсон Радио и будьте здоровы.
1: Тяните с оформлением медстраховки, потому что это кажется вам слишком сложным. Понимаю. Но вот что просто. Покупайте продукты и повседневные товары, используя бонусы программы Essential Plan от Metro Plus Health. Нет страховки или вы просто ищете подходящие варианты, посетите офис Metro Plus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue или найдите ближайший к вам офис на сайте metroplus.org. Объем льгот зависит от плана и права на участие. Могут действовать и другие ограничения.
2: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: Мемориальный дом «Идельчик». Сервис и его предоплата по самым доступным ценам. Приобретение места на недорогом, но достойном кладбище. Компенсация для неимущих. Мемориальный дом «Идельчик». 718-484-4404.
5: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников «Дэвидсон Радио», создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
6: Если вам нравится «Дэвидсон Радио», вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
5: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
6: Мы благодарны каждому, кто поддержит «Дэвидсон Радио».
5: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
6: и качественней.
7: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
8: Вы слушаете «Дэвидсон Радио».

поможет вам. Запишите его номер 718-934-84-84. Адрес 3140 Coney Island Avenue. Набирайте 718-934-84-84 и живите без боли. Как увидите доктора, не забывайте пароль. Здравствуйте, доктор, мы от Вермалинца. Это гарантирует самый высокий класс сервиса. Еще раз телефон 718-934-84-84. Окей. Теперь займемся текущими событиями. Ну, до вас, наверное, долетели эти две новости. Во-первых, перестрелка в Киеве между сотрудниками СБУ, Службы безопасности Украины, и ГРУ, Главное разведуправление. Несколько раненых. Все это, конечно, там только разговоров теперь об этом инциденте. Выступил по этому поводу Зеленский. Это безобразие, сказал он. И выступил по этому поводу его начальник офиса президента Кирилл Буданов, который недавно возглавлял ГРУ и стал сразу же на сторону этой организации, этой своей организации. Но из-за чего все это произошло? Произошло это все во время ареста, а затем через сперва был арест замкомандира русского добровольческого корпуса. Это группа русских военных, которая сражается на стороне ВСУ против российской армии, участвует в спецоперациях на территории России. И, значит, заместитель командира этого корпуса Степан Каплунов был арестован, а потом его привезли на следующий день, как я понял, его привезли на ту квартиру, где он проживал, для обыска. И вот тут-то и произошла встреча сотрудников СБУ с ГРУ. Ну, естественно, после того, как это случилось, это действительно факт такой возмутительный. Все-таки это одна и та же страна, и обе организации служат одним и тем же целям – безопасности граждан Украины. И вдруг между ними, ну, буквально война. Из-за чего это? Как это могло случиться? Какие объяснения? Ну, и объяснения сегодня наконец-то всплыли. Почему был арестован этот замкомандир русского добровольческого корпуса Степан Каплунов? Значит, СБУ официально обвинила замкомандира Каплунова в сотрудничестве с ФСБ, Федеральная служба безопасности России. Возможно это? Я не знаю. Значит, СБУ опубликовала скриншоты из приписываемой Каплунову переписки, а также видео с его признаниями. Каплунов после этого заявил, что он уже на свободе. Он заявил, что он оговорил себя под угрозами и давлением со стороны сотрудников СБУ. Я не знаю. В СБУ утверждают, что Каплунов должен был подготовить убийство одного из лидеров российской оппозиции, который собирался приехать в Украину на День независимости. И СБУ опубликовало скриншоты этой переписки. Такие дела. Ну хорошо, теперь это как бы новость важная, но не самая интересная, но не самая важная. Мне кажется, есть более важная новость. А именно, вчера в аэропорту Лейпцига, это в Германии, если кто-то забыл, я напомню, имела попытка использовать дрон для подрыва украинского военно-транспортного самолета Ан-124. Антонов 124. Это гигантские самолеты, которые используются для перевозки военной техники, предназначающейся для Украины. Значит, эта попытка оказалась безуспешной, и немцы арестовали двух подозреваемых в запуске этого дрона. Значит, главы ЕС и НАТО вчера выступили совместно. Они осудили Россию, заявили, что не потерпят такого рода деятельности на территории, как на территории Германии, так и на территории любой страны, участницы НАТО или ЕС. Теперь по порядку. Что произошло? Значит, около 7:30 вечера небольшой дрон.

0: Он врезался в крыло украинского Ан-124. Почему в крыло? Потому что в крыльях находятся топливные баки. Но взрыва не произошло, потому что пакет со взрывчаткой, по данным немецкого следствия, отвалился от дрона при ударе. Вот мне кажется, это анекдотическая немножко ситуация, и вот именно это указывает на то, что это русский дрон. У них такое случается. Не сработало. Дрон с взрывчаткой, взрывчатка отвалилась при ударе. И, значит, там в это время находился водитель аэродромного автобуса, который находился не в автобусе, он находился рядом. Он заметил дрон, который летел очень низко над землей. Он сбил его ногой. И после этого примчалась полиция, охрана, саперы. И, значит, этот обезвредили этот дрон или обезвредили эту взрывчатку. Значит, что из себя представлял этот дрон? Это был самодельный квадрокоптер размером, ну, я не знаю, наверное, где-то с полметра в размахе. То есть совсем маленький. Наверное, те, которые можно в магазине купить. К ним была приделана дополнительная батарея, видеокамера, 5G раутер, сим-карта и привязана, примотана эта банка с взрывчаткой. Это была жестяная банка, в которой находилось около 600 грамм взрывчатки Semtex. Но взрыватель не сработал. И я еще раз говорю, если бы я был немецким следователем, то я бы вот сказал, вот это вот первое указание на то, что это русский прибор, это русские люди сделали на коленке. Ну, что это сделали на коленке, это как бы козе понятно. И я вот, ну хорошо, они там кого-то поймали, имена не сообщаются, во всяком случае, вчера вечером я проверял, имена не сообщались. Но говорят, это русские сделали. Хорошо, остановимся. Значит, почему выбрали этот самолет Антонов, Ан-124? Потому что он как раз прилетел с военными грузами из Франции. И к этой истории я еще добавлю то, что Лейпцигский аэропорт – это известный перевалочный хаб для военной авиации, которые направляются, значит, из Лейпцига в Украину, или скорее, наверное, они эти материалы идут не в Украину, они их, наверное, перевозят таким образом в Польшу, а уже из Польши их поездами или траками перевозят в Украину. При этом, почему? Тут вот я просто вставлю еще для расширения картины и углубления такую деталь, что перевозят эту военную технику грузовиками новой почты. Именно по этой причине новую почту безостановочно долбят российские ракеты. Ну, действительно, ты же не можешь в открытую перевозить танки или, я не знаю, ракеты или хрен его знает что, любые боеприпасы по дороге. Потому что, так понятно, эти грузовики будут моментально станут мишенью для российских дронов. Поэтому перевозят в огромных траках новые почты с вывеской, что это траки почту возят. Значит, после этого инцидента выступил министр внутренних дел Германии Александр Добрин. Он заявил, что конструкция, компоненты, взрывчатка и почерк совпадают с другими российскими гибридными операциями. Почерк. Вот это слово почерк мне нравится. Как можно там выяснить, какой там почерк, в чем он проявляется? Эти дроны делают во всем мире, используют их в военных целях. И Берлин официально возложил ответственность на Россию. МИД ФРГ объявил о закрытии российского консульства в Бонне и расторжении договора на аренду русского дома в Берлине. Россия, лично Путин, заявил, что это бред сивой кобылы, и Россия не имеет к этой акции никакого отношения. Ну, я подчеркиваю, в таких ситуациях подозреваемая страна или обвиняемая страна никогда в жизни не скажет: «Да, это мы». Они всегда скажут: «Это бред сивой кобылы, мы к этому никакого отношения не имеем». Тем не менее, Süddeutsche Zeitung, газета немецкая, написала, что установлены двое подозреваемых. Один – это гражданин Латвии российского происхождения. который был координатором этой акции, он якобы прилетел в Берлин в конце июля по итальянской визе, приехал в Лейпциг на арендованной машине, и второй – это гражданин России белорусского происхождения. И ДНК материала, который нашли на дроне, на банке со взрывчаткой, антенне на дереве у аэропорта, через который шла координация этого полета, якобы совпали со следами, которые ранее были найдены в Литве. Ну, такая версия следствия через СМИ. И официальная позиция Берлина – это российская гибридная операция. Значит, осталось, то есть это пока что обвинение и так далее, версии. Теперь осталось доказать в суде, что это именно так и было. Ну, хорошо, я должен сказать, что скорее всего, мое сердце журналиста подсказывает мне, что это именно так и было, что версия верная. Но в то же самое время у меня есть какие-то сомнения по этому поводу. И объясню, что я имею в виду. В позиция России, мне кажется, понятна. То есть точно так же, как украинцы считают, что они имеют право взрывать, допустим, газопровод, который находится на дне моря, или счет, потому что во время войны это законный объект, принадлежащий врагу, поэтому они имеют право действовать против него где угодно. Ну, в данном случае это было в международных водах. Тем не менее, этот газопровод был связан с Германией. Они имеют право, значит, нападать на суда, которые находятся в международных водах. Но Лейпцигский аэропорт – это не международная территория, это территория, как я понимаю, которая относится к, которая принадлежит Федеративной Республике Германии. Не совсем аналогичная ситуация. Но что аналогично, это этот самолет, этот военный объект, который возит эти, все это военное снаряжение для снабжения ВСУ, которое, значит, ведет войну с российской армией. Поэтому, может быть, из этих соображений эта цель как бы законная. То есть это логика, я подчеркиваю, я не говорю, это законно, незаконно с точки зрения международного права, но эта логика мне понятна, почему русские решили это сделать. Но что мне непонятно? Значит, мы живем в эпоху, когда танки, корабли, бронетранспортеры, все, что ездит по земле сверху или плавает по морю сверху, оно перестало функционировать так, как оно функционировало раньше, потому что оно стало объектом для дронов. Мы живем в эпоху дроновой войны. Именно поэтому эта война так медленно развивается. Потому что линия фронта контролируется полностью. Она контролируется не только вдоль фронта, она контролируется в глубину фронта, говорят, до 40 километров. Именно по этой причине очень тяжело подготовить какое-то массированное наступление. И это наступление ведется буквально в день по чайной ложке. Какие-то очень небольшие группы людей проникают, продвигаются вперед, завязываются какие-то мелкие бои, и фронт двигается очень медленно. То есть и в России, и в Украине есть первоклассные специалисты, которые управляют дронами. И, казалось бы, для такой операции в Лейпциг Россия должна была бы послать первоклассного специалиста, а не какого-нибудь лоха, который не может примотать эту банку с взрывчаткой к этому несчастному дрону. И поставить взрыватель, который взорвется. То есть это буквально послали лохов для выполнения этой операции в то время, как у них есть... Ну, наверное, если я скажу сотни специалистов, это будет очень скромная оценка, наверное, тысячи специалистов, которые задействованы в дроновой войне. Но этого не произошло. Ну, с одной стороны это, с другой стороны, и с третьей стороны, кто я, чтобы судить о военных операциях. Я просто высказываю свое мнение. Теперь еще одна тема, которая немного запоздала. Хотя у меня есть оправдание, почему она запоздала в моей передаче. Значит, вы в курсе дела, что в Москву прилетал директор ЦРУ Джон Рэдклифф. Это большое событие, потому что это не часто прилетают в Москву директоры нашего Центрального разведуправления. Он пробыл в Москве 8 часов, и из них он провел 4 часа в Кремле. Там он встретился со своими коллегами, с главой СВР, это служба внешней разведки России, Сергеем Нарышкиным, и главой ФСБ Александром Бортником. Это то, что известно. Якобы он хотел встретиться с Путиным, но, опять же, якобы говорят, что когда Путин узнал, зачем он прилетел, то он решил с ним не встречаться, может встретиться со своими с функционерами рангом пониже. Но, опять же, это все из области разговоров, это не подтверждено, но известно, что Ратклифф встречался с Нарышкиным и Бортником. И затем в течение недели звучали догадки моих коллег, что они там могли обсуждать. Я неделю честно и терпеливо ждал, когда появится какая-нибудь официальная информация, но информация не появилась, поэтому я сегодня уже с облегчением могу сказать, я поделюсь с вами своей версией событий. Она точно такая же достоверная, моя версия событий, как и все те версии, которые звучали в наших больших газетах, типа New York Times или Wall Street Journal. Значит, в наших западных СМИ звучала тема того, что Ратклифф лично хотел сообщить русским, что Россия в этой войне проигрывает и пора садиться за стол переговоров. Это, конечно, не соответствует действительности абсолютно, абсолютно. Украина несет катастрофические потери по всем фронтам, по всем. Недавно Буданов заявил, что Украине нужно 30 тысяч новых призывников ежемесячно для того, чтобы продолжать эту войну. Значит, как вы можете эту цифру истолковать? Наверное, как то, что они 30 тысяч ежемесячно теряют, им нужно восстанавливать эти силы. Поэтому сколько бы вам ни говорили о потерях, которые имеют место со стороны России, ну вот реальные цифры из Украины. Экономика уничтожена. Тяжелая промышленность, сельское хозяйство, все это уничтожено. Миллионы людей сбежали из страны. То есть, значит, говорить сегодня, что Россия в этой войне проигрывает, это смехотворно. Потом, для того, чтобы все это донести до России, допустим, если это так, то зачем нужно было для этого лететь в Россию директору ЦРУ? Эту информацию можно было передать России по другим каналам, благо этих каналов миллион. Значит, поэтому эту версию я зачеркнул и отбросил. Значит, вторая интересная версия поступила от бывшего аналитика ЦРУ Лэри Джонсона, который часто выступает в программе «Суди Наполитано». И он с абсолютной уверенностью заявил, что Ратклифф приехал в Москву, чтобы получить тела спецназовцев, американских спецназовцев, которые воевали на стороне Украины, были убиты и сейчас находятся у русских. Значит, по-моему, и эта версия не очень убедительна, потому что непонятно, зачем для этой цели нужно было посылать в Россию директора ЦРУ. Это могли сделать другие люди, вызволять эти тела. И, значит, еще одно предположение, что Ратклифф хотел обсудить вопрос проведения очередных красных линий в этом конфликте, которые бы не допустили эскалации, которая может привести в конечном итоге к использованию ядерного оружия России, естественно. Значит, это могло бы быть похоже на правду, если бы действительно Запад пытался деэскалировать этот конфликт, то есть снизить напряжение. Но, опять же, я в это слабо верю, потому что вчера Зеленский объявил о новой эскалации, а именно он заявил в своем вечернем обращении, что впредь полеты гражданской авиации в небе России будут небезопасными. Он подчеркнул, что Украина не будет сбивать гражданские самолеты, российские или которые летят в Россию или из России иностранных компаний, но присутствие украинских дронов в российском небе сделает их полеты опасными. Значит, что это, если не эскалация, если не угроза? Допустим, они не будут сбивать самолеты специально, только случайно, но что они могут сделать, если речь идет о новой сфере, новом военном поле действий, то, наверное, они смогут атаковать российские аэродромы. Это похоже на правду. Почему нет? Все, законные объекты, идет война. То есть, если бы Вашингтон стремился к сдерживанию, то, наверное, они бы попросили Киев сдерживаться в этой сфере, но этого не произошло. Поэтому разговор о красных линиях мне как-то очень слабо тоже, как-то слабо мне в это верится. Значит, два слова по поводу новой сферы военных действий, которую открыл вчера Зеленский. Значит, на протяжении последних нескольких месяцев Украина занимается сознательным эскалацией этой войны, например, начав уничтожать НПЗ в глубине России, а затем склады совершенно мирных, непричастных к войне компаний типа Wildberries или Озон, то есть это склады, где хранится или продовольствие, или какие-то продукты, или книги. Одним словом, это не военная продукция. Но, тем не менее, Киев начал их уничтожать. Значит, вот это вот, эта кампания, которая была нацелена на то, чтобы сделать Путина более сговорчивым. Значит, Путин не стал более сговорчивым, они ответили аналогичными действиями, они начали бомбить, обстреливать ракетами украинские склады. Значит, к чему это привело, сказал в конце последней, 28 августа этого года, министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий. Значит, я цитирую, что он сказал. На сегодня уничтожено, условно говоря, 90% логистики продуктов питания торговыми сетями. Вдумайтесь. Значит, Украина начала бомбить Wildberries и Озон, Россия ответила. Результат, по словам министра аграрной политики и продовольствия Украины, 90% логистики продуктов питания уничтожены в ответ. Какой бы, то есть, а хотели, чтобы Путин пришел, сел за стол и начал обсуждать вопросы. Вместо этого он уничтожил 90% складов, перевозок, перевалочных этих баз и так далее. Окей, я закончу эту тему после выпуска новостей. Сейчас новости.
1: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
2: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
3: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
5: Если вы хотите предоплатить похоронные услуги, но при этом боитесь потерять бенефиты, звоните Алле Лисовецкой и получите профессиональную консультацию по волнующим вас вопросам.
6: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-42-42.
7: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
8: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
7: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
8: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
9: Когда наступают трудные времена, люди объединяют сталкиваются и помогают друг другу их пережить.
10: Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
11: Всего один звонок на Дэвидсон Радио
10: сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
12: Вы слушаете Дэвидсон Радио.

0: утреннее шоу Вадим Ермолинцев. Разговор о нашей жизни во всех ее подробностях. По вторникам и четвергам с 7 до 9.
1: Мы продолжаем наше утреннее шоу. Я бы хотел буквально на несколько минут вернуться к украинской теме, просто чтобы довести до конца логику и сюжет своего повествования о визите Рэдклиффа в Москву. Значит, по поводу этих новой эскалации конфликта, нового поля военных действий, теперь в воздухе. Значит, это мы уже обсудили. Теперь вопрос, зачем все-таки он приехал? То есть те объяснения, которые я услышал из американской прессы, что-то они меня не убедили. Поэтому я предлагаю свое объяснение. Значит, Трампу остро необходимо завершить конфликт в Ормузском проливе, конфликт с Ираном. И для этого ему нужно добиться, либо принудить Тегеран к какому-нибудь мирному или полумирному соглашению, прекращению боевых действий, или же просто добить его, чтобы те подняли белый флаг и сказали: делайте с нами все, что хотите, господин Трамп. Потому что по-прежнему война продолжается, конфликт продолжается, и цены на бензинчик у нас растут. Я вот несколько дней назад заряжал свою машинку. Значит, самый простой бензин, на который я переключился, $3.99. Это больше, чем до войны. То есть я эту войну чувствую, равно как и все остальные мои сограждане, которые не ездят на электромобилях. Значит, в этой войне у Ирана очень и очень сильный союзник. Это Россия. Причем, я вам хочу сказать, опять же, высказать свое мнение, что это мы сделали Иран и Россию близкими союзниками. То есть раньше это были два государства с общей границей. И они, естественно, стремились к поддержанию каких-то мирных отношений. Но именно война сделала их близкими союзниками. Мы толкнули Россию в объятия Ирана. Россия хотела дружить с Америкой. Если вы помните все эти попытки ее вступить в НАТО, это все было отвергнуто. Оттолкнули. Оттолкнули, получили новых друзей. Россия и Иран. Значит, Россия остается и экономический, и, главное, военный партнер Ирана. Если вы помните, Иран снабжал Россию своими беспилотниками, пока Россия налаживала свое производство. А сейчас между двумя странами идет активная торговля в экономической сфере, а в военной сфере Россия передает Ирану данные своей спутниковой разведки. И эти данные позволяют Ирану наносить очень точные и очень болезненные удары. Во-первых, по военным базам США в этом регионе, а там много наших баз. И во-вторых, по военным и экономическим объектам союзников США в этом регионе. Из-за чего те несут колоссальные убытки. Они действуют как украинцы, между прочим. Они вывозят из строя их НПЗ. Значит, из чего я могу сделать свой вывод, что Рэдклифф приехал договариваться именно о том, что Россия может помочь США завершить иранскую войну. И совершенно понятно, что Россия в ответ будет ожидать от США снижения помощи Украине, в том числе в сфере космической разведки. Потому что возможно, то есть невозможно, Трамп, например, недавно отказал Зеленскому в поставках ракет «Патриот», Илон Маск отказал Зеленскому в предоставлении спутниковой разведки над Россией, но тем не менее та разведка, которая предоставлялась раньше, она продолжает предоставляться и теперь. И поэтому тут вполне возможно, что Россия могла сказать, что если вы хотите, чтобы мы перестали давать разведданные Ирану, перестаньте давать свои разведданные Украине. Мне кажется, что это единственное, что могут сейчас две страны попытаться обменять с обоюдной выгоды, так сказать. И к этому я могу добавить, что Трамп вчера в очередной раз сказал, что мир не за горами, и это как бы предполагает, что визит Рэтклиффа дал какие-то позитивные результаты. Но мы должны с вами трезво смотреть на вещи и на нашего любимого Рыжика, который я уже даже не стану считать, сколько раз он сказал, что эта война скоро кончится. И уже вот-вот, и уже почти договорились, и переговоры были, как он говорит, beautiful. Значит, если я вам напомню, это на следующий день после того, как меня изберут президентом, война кончится, потом, по-моему, он 30 дней дал, потом он 90 дней дал, и потом я уже не помню, сколько раз он еще называл какие-то сроки окончания этой войны. Поэтому еще раз, если он это сказал, это не надо ожидать того, что это произойдет. Но, видимо, эти переговоры Рэдклиффа с коллегами в Кремле дали какие-то результаты, которые дают Трампу возможность надеяться на то, что он этот конфликт остановит. И для него, я считаю, это очень и очень важно, потому что это то, с чем он идет к ноябрьским выборам. Какие ваши успехи, скажет ему господин Трамп? Ну, он скажет, конечно, про то, что экономика у нас на неслыханном уровне, жить стало лучше, веселее, все в таком духе, инфляцию он почти что победил, Америка в состоянии неслыханного просто благополучия, это мы все понимаем, но есть какие-то вещи, которые как бы они имеют свою реальную цену, и мы оцениваем эти вещи сами без его комментариев, а именно конфликт с Ираном продолжается, стоимость нефти растет, и конфликт, война, российско-украинская война продолжается, и смерть и разрушение тоже там продолжаются. И что бы он ни говорил, мы это видим, что конца этому не видно. А ему бы хорошо было бы объявить, чисто в политических целях, объявить, что он еще одну войну закончил. А она, сволочь такая, никак не заканчивается. Окей, хорошо, на этом я сегодня завершаю свою украинскую часть своего выступления и хочу поговорить с вами о других событиях, которые имеют место в нашей жизни. А именно, вы, наверное, в курсе дела, по крайней мере, слышали краем уха, что в Массачусетсе судят бывшую медсестру Линдси Кленси. Значит, что эта подруга сделала? 24 января 23 года в городочке Даксбери, Массачусетсе, Линдси Кленси задушила эспандерами троих своих детей. Пятилетняя девочка Кора, трехлетний мальчик Доусон и восьмимесячный мальчик Каллан. После этого эта мамаша порезала себе запястье и шею и выпрыгнула из окна дома второго этажа. Значит, вообще выпрыгнуть со второго этажа и убиться, это надо уметь, это сложновато. И она не убилась. Но она получила травму позвоночника, и она осталась парализованной ниже пояса. Поэтому в суде она присутствовала на кресле-каталке. И в результате, казалось бы, ну, ситуация такая, ну что тут обсуждать? Мамаша убила своих собственных детей. Это хуже этого преступление, вообще трудно себе что-то представить. Это твоя плоть и кровь, ты их задушила эспандерами. Значит, тем не менее, присяжные не смогли прийти к заключению, она виновна или она невиновна. Она невиновна на каком основании? У нее был этот постпартум синдром, когда она не отвечала за свои действия. Это бывает у женщин, которые недавно родили, они, значит, временно теряют контроль над своим собственным мозгом. И вот, значит, присяжные не смогли сойтись по вопросу, она была вменяемая или невменяемая. И в пользу того, что она была совершенно вменяемая, да, из-за этого имеет место то, что называется hang jury, они не смогли прийти к вердикту. Эту подругу теперь ждет следующий суд. Чем он кончится, опять же, мы не знаем, но пока что присяжные не смогли договориться. Вот я сегодня хотел обсудить эту всю историю с вами и попытаться решить этот вопрос, провести свой собственный такой mock trial, липовый суд, потешный суд, и решить, что с этой подругой делать. Что с ней можно делать? Тут есть два варианта развития событий. Первый – отправить ее в тюрьму пожизненно, поскольку это Массачусетс, там смертной казни нет, но поскольку она убила троих детей, значит, она может получить три последовательных пожизненных заключения и уже дожить свою жизнь в тюрьме. Это первый вариант. Второй вариант – ее могут отправить в психиатрическую лечебницу на том основании, что она была невменяема. В этом случае как будут развиваться события? Ну, мы чуть позже, может, расскажу подробнее, но суть простая. Ее вылечат, проверят два или три раза, и через несколько лет она может выйти на свободу. Вернее, выкатиться на своем кресле на свободу. Хотя тут как бы картина такая ясная. Она была больная, она не была больная, она убила своих детей, пусть она сидит. Но у нее внезапно оказалась масса сторонниц, группа поддержки. Причем огромная группа поддержки, где масса женщин пишет в соцсетях о том, что ее надо отпустить. Такое бывает, она все, то, что она сделала, это закономерно. В смысле, в каком смысле закономерно? Такое бывает. И поэтому, значит, дайте ей свободу. Но мы живем в такое время, когда толпа влияет на присяжных. Значит, если вы помните случай, как судили полицейского, который под коленом которого умер самый знаменитый наркоман в нашей стране, Джордж Флойд. Точно так же там толпа стояла под домом и требовала, алкала крови, требовала расправы, и присяжных это оказало влияние. То же самое сейчас. Эта толпа просто, она не стоит под домом там этого суда, допустим, но массовая волна идет в соцсетях в защиту этой Линдзи Кленси. Значит, что говорят те, что говорит прокуратура, например? Они приводят массу примеров. Во-первых, ее муж работал из дома. И нельзя сказать, что она находилась с тремя детьми дома одна, ей некому было слово сказать, или там она, то есть она была брошена на произвол судьбы, а муж только приезжал домой поздно вечером и в это дело все не вникал, в ее отношения с детьми. Муж работал из дому, и муж постоянно помогал ей. Значит, одна очень важная деталь. Его звали Патрик. Значит, она послала его в аптеку в тот день, когда она убила детей. Просто непосредственно перед тем, как она их убила, она его послала в аптеку. В 5 часов 15 минут вечера он ушел в аптеку. В 5 часов 32 минуты он был в аптеке. В 17 часов 33 минуты он позвонил ей. И она не взяла трубку. А через минуту она перезвонила сама, и их разговор длился 14 секунд. Значит, этот Патрик сказал, что слабительного для девочки нет, того, которого это Линдси хотела купить. И он спросил, подойдет ли дженерик. Она сказала, да, подойдет, покупай. И он потом рассказал на суде, что она говорила тихим голосом, как будто она была занята. Он решил, что она купает детей. И, значит, он повесил трубку, пошел купил этот дженерик и поехал домой. Где он нашел весь этот ужас. И в связи с этим возникла, по времени просто происходящим, возникла такая версия о том, что она уже убила одного ребенка, он позвонил, она ему дала ответ, повесила трубку, вернее, отключила телефон и пошла убила еще двух. Значит, так это или так, это не доказано, но по времени похоже на то, что это именно так и было. Значит, на все, про все у нее, чтобы убить троих детей, ушло 50 минут. Значит, теперь что еще происходит? Да, что еще важная деталь. Мало того, что муж работал из дома, у него в подвале был свой офис, в доме находилась прислуга. То есть этот муж нанял ей прислугу, которая работала, которая там эта женщина, она делала легкую уборку, там помогала присматривать за детьми, стирала, я не знаю, готовила, нет, ну как обычно, прислуга помогает тебе по дому. Part-time, она не работала там 2-4 часа в сутки, не находилась. И опять же, это говорит о том, что она прямо вот так вот не находилась 2-4 часа, 7 дней в неделю с этими детьми. У нее была возможность немножечко разряжаться. Тем не менее, она накапливала в себе все эти чувства, которые в конечном итоге привели к этому убийству. Далее. Когда, значит, при этом мне это Линдси, она еще продолжала работать с няней. Но когда она решила остаться дома, то няню отпустили. И это происходило, может быть, в течение полутора месяцев няни не было. Но самое важное время, самое то время, когда ребенок только родился, когда нужна помощь, эта няня была с ней. Значит, теперь у нее была еще одна личная проблема. Она обращалась к доктору с жалобами на свое психическое состояние. И вдумайтесь, с сентября 22 года по январь 23 года ей выписали больше десятка различных психотропных препаратов и больше 30 рецептов ей дали. При этом схемы лечения меняли почти каждую неделю. Это ей не помогало. У нее была депрессия. Ее, значит, пока она беременная, ее отправили в психиатрическую больницу Маклин, где за ней наблюдали. И ее адвокаты говорят, ну вот вам просто прямое доказательство того, что она была не в себе. Между прочим, на некоторых препаратах психотропных, там прямо так и написано, что одним из побочных явлений, эффектов могут быть суицидальные мысли. Но это был ее как раз, вот это вот как раз ее случай. Но действительно, я не медик, я не знаю, как действуют эти препараты, честно говоря, но я как просто с точки зрения обывателя могу сказать, что когда тебе каждый день меняют препараты, это ненормально. Каждую неделю тебе меняют препараты, это ненормально. Когда ему не дают, я так понимаю, как ты возьмешь любой медикамент, он не начинает действовать прям-таки сразу, он должен насытить твою нервную систему или какую угодно другую систему твоего организма, и только тогда ты получаешь какие-то стабильные результаты. Но если тебе одну неделю дают один препарат, а другую неделю тебе дают другой, а на третью неделю тебе дают третий препарат, хрен его знает, чем насытили ее мозги. То есть, действительно, с этой точки зрения она могла быть вполне невменяема. Значит, этот процесс, он в Плимуте, Плимут Супериор Корт, с конца июля 26 года шел, 9 женщин, 3 мужчин. Им дали, значит, задачу такую решить. Это было убийство первой степени. Это было убийство второй степени. И, то есть, это сознательное убийство или это непреднамеренное убийство. Ну, как может быть непреднамеренное убийство, если тетка, действуя эспандером, задушила 3 детей? Ну, как это непреднамеренное убийство? Конечно, это преднамеренное убийство. И, значит, второй, то есть еще один возможный ответ. Она невиновна в связи с тем, что она находилась в невменяемом состоянии. И она просто, и последнее, она просто невиновна. Ну, просто невиновна, для меня это непонятно, но тем не менее присяжным дали такую опцию сказать, что она невиновна. Ну, хорошо, для нашего с вами разговора я предлагаю упростить это все и дать вам два варианта ответа. Первое – это умышленное убийство. Второй вариант – это убийство в связи с тем, что она была психически невменяема. В настоящем суде имело место hang jury. Она, то есть присяжные, не смогли прийти к единому заключению, поэтому их распустили, и теперь эту подругу ждет второй суд. При этом ее адвокат уже написал просьбу отменить второй суд, потому что его клиентка находится в таком тяжелом психическом состоянии, что она может не выдержать второй суд. Ёлки-палки. Окей, какое бы у нее ни было сейчас состояние, я думаю, сейчас она тоже находится на таблетках каких-то. Если ты совершила такое дикое преступление, если ты убила своих троих детей, то, извините, но если первый суд не сработал, второй придется перетерпеть каким-то образом. После чего отправиться либо в дурдом, либо в тюрьму навсегда, либо в дурдом на какой-то короткий срок. Ну, кстати, я так думаю, что даже если ее признают виновной в умышленном убийстве детей, и дадут ей три последовательных срока, то мы знаем, Массачусетс – это штат либеральный, и они вполне могут через какой-то срок ее отпустить. Ну, не знаю, через какой, я не хочу гадать. Может быть, через 10 лет, может, через 15. И подруга в конечном итоге выкатится на свободу. Но в данный момент между нами мы решаем простой вопрос. Она виновна в умышленном убийстве детей, или же она была невменяемая. Я смотрю на часы и вижу, что время этого часа уже истекло. И я предлагаю поговорить об этом уже в следующем часе. Оставайтесь с нами.
2: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
3: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
4: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
5: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
6: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
7: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
8: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
9: Мой адвокат.
10: Юрий Прохин.
11: Опыт. Мудрость.
12: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
13: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
14: Все лучшее детям. И лучшая частная школа в Бруклине ждет ваших детей. Big Apple Academy. От kindergarten до 8 класса. Ученики Big Apple опережают городские школы по всем предметам. А после выпуска без проблем поступают в лучшие high schools Нью-Йорка. Шахматы, теннис, футбол, плавание, хор, радио и дебаты делают детей уверенными и успешными. А родителей радует, что в Big Apple бесплатный транспорт, трехразовое питание и after school до 6 вечера. 29-37, 86-я стрит. Big Apple Academy. Образование сегодня, успех завтра. 718-333-03-00.

0: В Нью-Йорке 9 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
2: Эфиры из бизнеса, магазины, медицинские офисы, садики, комментарии с места событий. Гранд-опенинг, распродажа, ярмарка в прямом эфире. Частный и корпоративный пари. Михаил Брацлавский. 718-303-8005.
0: В Нью-Йорке 8 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 АМ и слушаете Дэвидсон Радио.
3: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
3: Информация к этому часу.
4: В студии Наталья Быстрицкая, вы слушаете новости. Госдепартамент предложил обязать родителей подтверждать собственное гражданство или иммиграционный статус при подаче заявления на паспорт для ребенка. Новые требования, связанные с указом Трампа от 6 августа, направленным на ограничение гражданства по праву рождения. Согласно проекту инструкции, родителям или законным опекунам придется предоставлять паспорт или свидетельство о рождении в качестве подтверждения гражданства, либо документы об иммиграционном статусе, например, форму I-94 или грин-карту. Эти сведения Госдеп будет использовать для определения того, имеет ли ребенок право на американское гражданство в соответствии с новым указом. Сейчас при оформлении паспорта ребенку, родившемуся в США, родители должны подтвердить родство и предъявить ID, но не обязаны документально подтверждать собственное гражданство или иммиграционный статус. Штат Нью-Йорк в этом месяце начинает масштабную программу помощи с оплатой коммунальных услуг стоимостью 1 миллиард долларов. Миллионы жителей получат чеки с выплатами. Они помогут компенсировать высокие расходы на электроэнергию. Эта программа – часть недавно принятой инициативы «Protecting Our Wallets Energy Rebate». Средний ежемесячный билл за электроэнергию в Нью-Йорке составляет около 352 долларов. Это значительно выше среднего показателя по стране. Данные Канадисон показывают, что летом счета стабильно увеличиваются на 30-50%. Программа Power предусматривает три основных размера единовременных выплат. Сумма зависит от статуса налогоплательщика и дохода, указанного в налоговой декларации за 2024 год. Представители IRS подтвердили, что чеки будут отправляться автоматически. Неизвестные повредили звезду Долли Партон на Голливудской аллее славы. На камне обнаружили множество царапин. Повреждения появились после того, как поклонники превратили место в стихийный мемориал в связи со смертью певицы. Партон скончалась на прошлой неделе. Продюсер аллеи славы Анна Мартинес подтвердила факт вандализма. Исторический фонд приступит к восстановлению объекта и завершит ремонт 4 сентября. Звезда Партон находится рядом с именем Сильвестра Сталлоне. Актеры снимались вместе в музыкальной комедии «Райнстоун. Горный хрусталь» 1985 года.
0: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.
5: У вас была сложная операция, тяжелая травма, инфаркт или инсульт? Вам нужна профессиональная реабилитация. Реабилитационный центр ShoreView вернет вас к здоровой, полноценной жизни. Шаг за шагом, день за днем, опытные специалисты пройдут этот путь вместе с вами. Комфортное проживание, уход и внимание.
6: Наша миссия – это не просто лечение, а полное возвращение человека к счастливой и активной жизни.
7: Сюда я попала после госпиталя. Я себя очень плохо чувствовала. Здесь я получила все необходимое. Я уже могу ходить.
6: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
5: Позвоните сегодня 718-891-44-00.
8: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
9: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
10: Мы идем к вечному огню. Мы умеем чтить память погибших.
11: В годовщину трагедии 11 сентября, унесшей тысячи жизней, все, кто помнит о жертвах теракта, придут к мемориалу в Сисайд-парке на углу Сёрф-Эвеню и Вест 5-й стрит в Бруклине. Память опаляет сердца. 6 сентября мемориал будет открыт для посещения с 12 часов дня, а в час дня начнется митинг памяти. Мы помним.
12: Вы слушаете Дэвид Зон Радио.

0: утреннее шоу Вадима Ермолинца. Разговор о нашей жизни во всех ее подробностях. По вторникам и четвергам с 7 до 9.
1: Мы продолжаем наше утреннее шоу. Получению моргиджа предшествует подготовка массы документов и поиск банка, который предоставит его на самых выгодных условиях. К кому обратиться? Игорь Нобл, президент компании Great Northern Mortgage, гарантирует внимание, оперативность и успех. Его опыт и отношение к клиенту отвечают самым высоким требованиям брокерской профессии. Его телефон 917-397-3000. Игорь, доброе утро. Передаю микрофон в ваши надежные руки.
2: Здравствуйте, Вадим, и здравствуйте всем нашим радиослушателям. Я хотел бы сегодня поговорить на тему, как купить недвижимость, которая, допустим, продается на аукционах, или которая продается то есть с тенантами. То есть все, что можно приобрести, но то, что как бы не на маркете. То есть бывают такие условия, что люди покупают, еще раз, там либо шорт-сейл они делают, либо опшенс они делают, либо они покупают ту недвижимость, которая просто нормальные банки там моргиджи не дают. Значит, у нас есть специальные лендеры, у нас есть специальные банки, которые делают эти моргиджи, эти кредиты. Как правило, надо брать либо кэш, чтобы у вас были кэши, либо есть специальные банки, которые называются бридж или hard money лендеры. То есть они дают немножко под повышенный процент, но тем не менее, они закрывают глаза на то, что, допустим, там у вас может быть тенант находиться, или то, что, допустим, у вас билдинг, если это commercial, допустим, билдинг, может быть, там требуется огромного ремонта, может быть, у вас этот билдинг пустой, то есть там нету ни жильцов, ни тенантов, никого нету. Мы сейчас буквально сделали на вот этой неделе две сделки, когда люди покупали на аукционах, и даже доступа к этим домам не было. То есть мы сделали вот эти моргиджи без того, чтобы кто-то, допустим, пришел в этот дом. То есть, как правило, банки не дают моргиджис, пока appraisal, оценщик не зайдет в этот дом. И иногда это не всегда получается. Поэтому, если у вас такая ситуация, и если, допустим, вам необходимо купить дом, который

0: конечно, от каунти, где вы покупаете. То есть во Флориде, допустим, это может занять там 30 дней, чтобы выселить этого тенанта. А в Бруклине это может занять 2 года. То есть все надо знать, как будут эти правила, и надо рассчитывать, если вы берете финансирование, чтобы у вас были деньги платить за этот моргидж. Потому что, как правило, стратегия какая? Вы сначала берете вот этот вот hard money или bridge loan у нас, и потом, после того, как вы начинаете работу, то есть мы можем вас перефинансировать уже с нормальным банком. И вы можете получить свои деньги. Поэтому, если у вас есть такая ситуация, или если вы просто хотели бы вложить в недвижимость и заработать деньги, звоните по телефону 917-397-3000. Также у нас сейчас есть несколько сделок, когда люди покупают. То есть оценщик может зайти в этот дом, они кладут 20-25% down payment, то есть начальный взнос, и они покупают недвижимость согласно дохода рентал, который они будут получать с этого здания или с этого дома. То есть это делается без проверки дохода. Единственное, что вам надо будет показать, что у вас есть на счете какие-то деньги, то есть опять же эти 20-30% down payment. Ну и плюс, конечно, желательно, чтобы доход, который вы будете получать с этой недвижимости, перекрывал бы расходы по моргиджу. 917-397-3000. Игорь Нобл, Walk with Happy People. И наслаждайтесь наступающими праздниками. Всего вам доброго. И уже будем говорить на следующей неделе. Пока.
1: Пока, Игорь. По всем вопросам получения моргиджа звоните президенту компании Great Northern Mortgage Игорю Ноблу по телефону 917-397-3000. Work with happy people and be happy. Окей. Ну, хорошо. Я возвращаюсь к нашему разговору. Мы обсуждаем ситуацию с тем, что жюри не смогло прийти к решению по поводу дел Линдзи Кленси в Массачусетсе, и я предлагаю своим слушателям высказаться по этому поводу. Вот женщина, которая вроде бы обеспечили нормальную жизнь в доме, мать троих детей, имела прислугу, имела в доме помогающего ей работающего мужа, но жаловалась на депрессию, принимала безостановочно таблетки для улучшения своего состояния, меняла типы лечения медикаментозного и в конечном итоге задушила троих своих детей. И перед нами стоит вопрос на нашем радиосуде. Считать ее психически невменяемой и, соответственно, отправить ее в дурдом, из которого она может через несколько лет выйти. Или же дать ей 3 последовательных срока, и помимо этих сроков дать ей возможность дожить свою жизнь в тюрьме. Но ваш выбор. И я хотел бы извиниться за то, что у нас счетчики не работают, потому что они обычно очень у нас помогают вести наши беседы. Но сегодня не получилось, пока что они в ремонте, так сказать. Но телефон 718-303-9090 есть, он работает. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
2: Доброе утро. Я хочу вам высказать мое мнение, я физician. И то, что я вижу, конечно, меня это очень сильно разочаровывает. На мой взгляд, хотя я не психиатр, совершенно очевидно, опять же, на мой взгляд, что девушка, женщина, она mentally ill. Postpartum depression может длиться долго. Это не очень часто бывает, что она так долго длится, но она бывает достаточно долго. И даже я встречал в своей практике такие случаи. То, что ее муж оказывал ей какую-то либо помощь, это к этому абсолютно не имеет никакого отношения. Это не потому, что женщина overwhelmed какими-то работами или тягами. Это чисто биохимический имбаланс, который происходит в ее голове, в ее мозгу, с ее гормонами, со всеми делами после родов. Те лекарства, которые я увидел, абсолютно, конечно, лечили депрессию разного варианта, но я не увидел ни одного лекарства, которое лечили ее психоз. Как я это понял, опять-таки по тем новостям, которые я слышал, тоже не очень регулярно, честно говоря, что она была серьезно депрессия. И что очень часто бывает, она вошла в манию. которая и не лечилась правильным образом.

0: И даже тот факт, что она совершила суицид или попытку суицида, это только подтверждает то, что она была маник. Поэтому, на мой взгляд, это абсолютно больной человек. А установить вердикт, она guilty или не guilty, или там temporary помешательство, или какое-то это уже, я не могу за это говорить, я не юрист. Но то, что она была mentally ill и совершила это в состоянии мании и психоза, на мой взгляд, это абсолютно очевидно.
1: Ну, я вам очень признателен за ваш звонок, потому что кто, если не медик, может это комментировать. Но вы мне ответили на такой вопрос. Хорошо, а с точки зрения медицины, это нормально, что ей каждую неделю меняли лекарства в течение года, почти года?
0: Это не просто ненормально, это отвратительно и ужасно. Это говорит о том, что у нас mental health вообще на очень низком уровне. Более того, я вам скажу, что вот эти лекарства, большинство из них, которые даются for depression и так далее, требуются как минимум 4-6 weeks to see if it works. Но я не видел, чтобы не было какая-то social поддержка, что вообще кто-то ей звонил домой, что бывает иногда в хороших госпиталях после такого лечения проверить, если она высказывала какие-то suicidal idea, вообще в каком она находится состоянии. То есть во многих госпиталях больной после выписки с психиатрической ward имеет звонок, то ли на следующий день, ну по-разному, у каждого своя программа, как бы на следующий день, через 2 недели, через 3 недели. То есть так как она лечилась, это уже второй как бы вопрос, который, как я понимаю, ужасно.
1: Ну да.
0: Часто бывает.
1: Послушайте, вот одну секунду, я прошу прощения, я хочу, знаете, просто пока не забыл, у меня есть такая проблема небольшая.
0: Значит,
1: я слышал, во-первых, в комментариях всей этой истории звучали такие воспоминания, так сказать, о своих аналогичных ситуациях многих женщин, которые говорили, что когда им психотерапевт или в некоторых случаях даже психиатр задавал этот очень важный вопрос, если посещают ли вас когда-нибудь какие-то суицидальные мысли, и даже если они испытывали такие моменты, когда им приходили в голову такие мысли, они всегда отвечали «нет», «не было», потому что они остерегались того, что у них могут отобрать детей. Поэтому тут такая...
0: Абсолютно верно.
1: Более того, я вам... Да, и одну секунду, я это слышал, между прочим, от своих сверстников. Я это знаю на своем опыте, когда я прихожу к доктору своему обычному к обычному терапевту, семейному доктору. И перед этим, перед встречей с ним, я должен заполнить длинную анкету с миллионом вопросов. И там есть вопрос, посещают ли меня суицидальные мысли. Ну хорошо, я человек такой жизнерадостный, и физкультурой занимаюсь все время, поэтому меня не посещают. Но я слышал от своих сверстников, что да, посещают, но они никогда не пишут, что да, посещают, потому что они остерегаются каких-то неприятных последствий. То есть необходимости ходить к психотерапевту, чего они не хотят, и так далее, и так далее. То есть, как бы, механизм разработан, он есть, но в действительности он оказывается нефункциональным. И это могло быть и в ее случае.
0: Может быть, это в ее случае тоже есть. Вы понимаете, дело в том, что мы часто, не только пациенты, мы все часто таким выглядит лучше, чем мы есть на самом деле. И я очень часто вижу,
1: это да, это я точно знаю по себе.
0: Да, и все я по себе, и все мы по себе. Я часто вижу, пациенты приходят очень грамотные, образованные люди, и иногда и шутят inappropriate, иногда какие-то вещи высказывают, но не туда это и не сюда. И ты понимаешь, что это, в общем-то, человек нервничает. По поводу того, что не все отвечают на эти suicidal идеи, это тоже это так есть, но в этом и есть скилл врача. Вы понимаете, очень редко ко мне кто-то приходит и говорит, у меня гипертония, или у меня сердечное заболевание. То есть это моя уже работа определить, что у него это есть. Там же самое с психиатром. Но я вам скажу вот такой кейс. Я недавно, если кто-то слышит из моих коллег, и они в этом участвовали, они меня простят, я надеюсь. Я буквально недавно, на прошлой неделе, столкнулся со случаем, что больной выписался из психиатрической палаты, на которой он находился, и где было сделано абсолютно все, как можно было сделать, там со всех углов, и ровно через 5 дней совершил суицид. Тогда его бы не выписали оттуда, если бы он не... Ну, его там, я не знаю, сколько психиатров смотрели. То есть, понимаете, это всегда можно пропустить, можно не диагностировать. И опять-таки, наша mental health на том уровне, что что-то может его триггеровать в данный момент, это ЦУ, и все это пошло на смарку.
1: Да, я вам скажу, вот, в качестве... Одну секунду, я прошу прощения, просто хочу тут вставить, вот, мне кажется, уместно. Вот у нас, вернее, у вас на Таймс-сквер произошла трагедия. Сумасшедшая тетка зарезала 32-летнюю замечательную женщину, мать с ребенком. Значит, ее убили в конечном итоге, потому что из-за того, что она была overweight, тейзеры не действовали, не пробивали.
0: Она не сработала.
1: Да, но что о ней известно? Она до этого два раза вызывали скорую помощь, психиатрическую скорую помощь, потому что она находилась в невменяемой ситуации. Но что можно сделать было тогда? Отправить ее на долгие годы в психиатрическую лечебницу, содержать ее в, я не знаю, в каком-то заключении психиатрическом. То есть логика подсказывает, да, но у нас законы так не работают. И, наверное, не работают, к большому сожалению, потому что человек явно опасен, но его сажают на какие-то лекарства, какое-то время его держат в психиатрической лечебнице. Когда он приходит в себя, его выписывают и говорят ему, а теперь дома принимай вот эти лекарства. Он, естественно, их не принимает, и у него случается рецидив. Ну как решить? Вот мне интересно, вот вы как медик, как бы вы поступили, если бы у вас была возможность решить этот вопрос?
0: То есть вы знаете, этих людей... очень трудно. Да. Очень трудно. Есть эти пациенты, и система, конечно, очень далека от совершенства. Но, с одной стороны, я вижу проблему в непрофессионализме очень часто. И я не хочу никого обижать, но, например, в Нью-Йорке, скажем так, с то, с чем я сталкиваюсь, психиатров очень мало. И в основном занимаются этим nurse practitioners, которые, так скажем честно, очень слабенькие. Они проходят какой-то там тренинг или работают на рабочем месте в какой-то клинике, но как врачи-психиатры они очень слабенькие. И я открыто это говорю. С другой стороны, есть такая, называется, direct observed therapy, когда все убеждаются в том, что больной пьет лекарства. У меня есть одна пациентка, кстати, с психиатрическим заболеванием, которая все время, каждый месяц она находилась, ее отправляли в госпиталь соседку, что она жила одна в возрасте. Все время у нее сидели срывы, ее в психбольницу направляли. Она отойдет там в течение 3-4 недель домой, лекарства она не пьет, 3 месяца она обратно. Сейчас ее забрал Казан, и я ее вижу раз в 3 месяца, и уже 2 года она doing very well на всех этих ее лекарствах. А как решить эту проблему, я не знаю, у меня нет ответа. Family support, не у всех она есть. Но в этом есть, наверное, выводы, что человек не до конца не понимает, в чем его проблема. Они же верят, что вот эти голоса, вот это вот все, что происходит, что это real. Между прочим, у этой девочки где-то проскочило интересный такой момент, что Чеппел когда-то сказал, что она хотела оставить ее детей. Вот это как-то интересно, почему Чапл не пал на этом, почему не были активизированы все шаги. И второй, третий момент, четвертый, наверное, уже, меня очень мучает. Я как понял, ее муж женился, ее бывший паспорт.
1: Нет, такого не знаю. Вы имеете в виду, он женился уже, потому что убийство произошло несколько лет назад. Он женился после того, как ее...
0: Да, но смотрите, чисто psychological. Человек потерял 3 детей, потерял жену, и через 3 года он женился. Ну, по-моему, травма такая, и десяткам лет ни в себя не придешь, не дай бог. А он уже женился. Поэтому его вот эти показания, и то, что он говорит, что она была, то с ней было в порядке, она ему звонила, я не знаю, насколько это, как, может, он тоже там способствовал каким-то образом. Ну, это не его вина, очевидно, это опять-таки, я говорю, что это всех... дисбаланс после родов, и все к этому привело. Но то, что там происходило внутри, мы до конца не знаем.
1: Я с вами согласен. Это, да, действительно, вы правы, это точное подтверждение, есть подтверждение. Он развелся с Линдзи и женился снова. Вторая жена, доктор Рэйчел Деннис, репродуктолог, клиника Эмори в Нью-Йорк, преподает Маунт-Синай, живет в Манхэттене. Свадьба имела место в апреле 26-го года. Небольшая церемония в Центральном парке. Небольшая церемония в Центральном парке. Работает отдаленно в Microsoft. Это подтвердил в суде даже адвокат Линдзи Кевин, они в разводе. Да, но это у меня нет комментариев по этому поводу, потому что мы действительно, мы не знаем подробностей их жизни. Тоже может быть фрукт тут еще. Но, вы знаете, одну секунду, вы в нашем разговоре прозвучала так мельком одна фраза, к которой я бы хотел бы вернуться. Вы говорите, что очень часто психиатрические больные, они обращаются за помощью, когда то они работают с physician assistant, а не с психиатрами, потому что психиатров мало. А почему мало психиатров?
0: Но это немножко уже другая тема. Это другая тема.
1: Я понимаю, но она интересна, если действительно у нас есть проблема в стране, и у нас нету психиатров.
0: Знаете, я не знаю, я не думаю, что я владею всеми нюансами, как это работает. Но вот когда мы проходим тренинг, мы проходим резидентуру. Скажем, резидентура internal medicine, вот где я проходил, значит, у нас было в резидентуре на первом году, ну, опять-таки, я уже не помню, это было 28 лет назад, по-моему, у нас было 20 человек. Значит, теоретически говоря, из 20 человек на втором году остается 15 и на третьем 15. То есть выходит, скажем, 15 терапевтов через там, 4 года резидентуры. В то же самое время в психиатрии начинается, значит, когда начинается программа резидентуры, то она, ну, максимальная программа, что я знаю, в НВЮ, по-моему, 4 или 5 человек. Значит, кто-то из этих 4-5 человек, скажем, 1-2, уйдут в другое specialty. Это может быть forensic psychiatry, это может быть child psychiatry и так далее, и так далее. И вышло 2-3 психиатра. Вот, вот и все. То есть программы резидентуры каким-то образом спонсорирует стейт, частично, во всяком случае. Частично госпиталь, частично стейт. И они определяют, сколько должно быть программ в госпитале. Я думаю, что эта проблема, может быть, не самая главная, но одна из проблем, скажем так. Вот, что их изначально готовится в тренинге гораздо меньше.
1: Хорошо, а с точки зрения, я понял, а с точки зрения вот выбора этой специализации, она менее привлекательная, вы считаете, для студентов-медиков психиатрия это менее привлекательная сфера деятельности, чем другие специализации?
0: Я так не думаю, я всегда любил психиатрию, даже и на бывшей родине я ходил там в разные кружки, занимался ресерчем, я любил, мне всегда это очень нравилось. Особенно, когда еще Фройд не был таким популярным в России, читатели. Мне нравилось, но это опять-таки, это мое восприятие. А как другим, я не знаю, по-моему, это очень интересно.
1: По-моему, это очень интересно. Ну, это вам интересно, а есть люди, которые идут в медицину просто ради денег, потому что они знают, что это такое.
0: Ну, я не знаю, вы знаете, мне кажется, все-таки большинство людей, которые идут в медицину, идут потому, что у них есть какое-то желание быть в этой медицине врачом, лечить, оперировать, то, другое, третье. Ну, особенно современные врачи. Тут уже о поймешках речь не идет, потому что очень много других специальностей, которые могут сидеть дома и зарабатывать лучшие деньги.
1: Ну, это я не знаю. Я к сожалению, таких специальностей не знаю. Я бы с удовольствием взял такую специальность. А вы мне скажите, вот вы говорите, вы... Что? Еще раз?
0: Не-не-не, я ничего не говорю.
1: Вы заметили, что вы интересовались Фрейдом, но как я так понимаю, что сейчас Фрейд это уже к этому относится так, как к сказкам, потому что сейчас в основном биохимией занимаются мозга, а не такого рода заключениями, как Фрейд делал.
0: Мы сейчас идем туда, куда можно обвинить в чем-то родителей, в чем-то обвинить можно маму, папу и так далее, твое воспитание, но... Я не знаю, я не психиатр, то есть я не могу говорить, как они на сегодняшнем моменте, но посмотрите, чем занимается тот же доктор Фил. В принципе, очень часто пользуется разными...
1: Ну, это же... Ну, что это за доктор? Это телеперсонаж.
0: У него это шоу, да. Да, но он грамотный. То, что я слышал много лет назад, я давно его не слышал, но мне нравилось, как он ведет беседу и как он это выводит. Очень хорошо ведет разговоры. Сейчас это превратилось в шоу уже последние там 10 лет. Но он, в принципе, хороший был, как сказать, разговорщик.
1: Аналитик.
0: И это тоже скилл. Аналитик,
1: знал, о чем говорит. Ну, да. Я с вами согласен. У нас тут чуть что, причем это не столько медицина, сколько социальное влияние, когда вместо того, чтобы лечить человека, они говорят, ну, мы это понимаем, потому что у него было тяжелое детство, он получил психологическую травму в рай, как в возрасте 2 лет или 3 лет, и с тех пор у него мозги набекли и так далее. То есть такого рода объяснения, они более в конечном итоге популярны, чем... как анализ реальных проблем медицинских, которые для большинства людей просто непонятны. Это темный лес, там начинается терминология, там начинается описание процессов, для понимания которых нужно провести 20 лет в медицине. Ну, а так сказали, да. Он получил в детстве травму, это значительно легче, согласитесь.
0: Ну да, да, всегда обвинить кого-то другого. Но вы знаете, вы сейчас упомянули тот момент, который мне пришел в голову, что может быть тоже частично как-то обусловлен нашей проблемой. Например, в России психиатр и психотерапевт – это одно и то же. Психиатры проводили психотерапию. Здесь это как бы разные вещи, очень часто. Психиатр – это тот, который, говорят, лекарство выписывает, а психотерапевт – с кем надо поговорить. Вот это тоже, на мой взгляд, ошибка. И как я знаю, психиатры, unless они идут в специальный тренинг, чтобы заниматься психотерапией, они этим не занимаются. Вот я тебе даю таблетку, а вот иди к нему разговаривай. Вот это вот…
1: Хорошо, я вас понял. У меня к вам, я прошу прощения, я бы еще с вами говорил, но подошло время новостей, и мне нужно с вами прощаться. Большое вам спасибо за звонок, действительно, я думаю, не только я, но и мои слушатели узнали много интересного благодаря вашему участию в нашей передаче. Большое спасибо, всего хорошего.
0: Спасибо вам, будьте здоровы.
2: Вас приглашает самая лучшая продленка в городе. СК Learning Center 646-416-0060. Забираем детей из всех школ района Шипсет-Бэй. Вся домашняя работа точно будет сделана в срок. Вкусные горячие обеды, а также разные кружки, театральное мастерство, рисование и танцы. Профессиональные педагоги помогут развить таланты вашего ребенка. СК Learning Center работает в каникулы и праздники. 3360 Shore Parkway, After School Program, ВСК Learning Center.
3: Дорогие радиослушатели, представляю вам суперэффективную систему «Бархатная кожа». За 10 минут элементарно простой и безопасной процедуры, без визитов к врачу, хирургических операций, уколов ботокса и наполнителей, по совершенно доступной цене, уникальная эффективная система «Бархатная кожа» будет растворять ваши морщины, устранять сухость, приводить кожу в комфортное, здоровое состояние. Звоните, пока действуют специальные скидки. 888-765-87-52. Когда девушке 20, она имеет красоту, которую ей подарила природа. В 30, которую сделала сама, а в 50, которую заслужила. Компания Nature Pure с системой «Бархатная кожа» дает неповторимый шанс следовать мудрому указанию Коко Шанель. Звоните 888-765-87-52.
4: Nature Pure – чудесный наш волшебник.
5: Вы когда-нибудь встречали человека, которого потом невозможно забыть?
6: Даже если эта встреча длилась всего несколько часов.
5: Иногда для любви не нужны годы. Она приходит внезапно. Без разрешения, без предупреждения. И делит жизнь на до и после.
6: Театральная гостиная «Давидзон Радио» представляет.
5: Рустем Галич и Екатерина Асмус в музыкально-литературном спектакле по рассказам Ивана Бунина «Солнечный удар».
6: Три новеллы, три судьбы, три истории любви.
5: Проза Бунина. Музыка и актерская игра.
6: О том чувстве, которое может подарить человеку абсолютное счастье.
5: И оставить после себя невозможную боль.
6: 20 сентября в 17:00 вечера.
5: театральная гостиная «Давидзон Радио». «Солнечный удар».
6: Рустем Галич – редкий мастер художественного слова, в исполнении которого литература перестает быть текстом и становится ожившей историей. 20 сентября.
7: Билеты на сайте vesnaticket.com и по телефону 718-266-33-93.
5: Ждем вас с любовью.
6: Некоторые встречи не заканчиваются никогда.
8: Вы слушаете «Дэвидзон Радио». Радио.
9: Сегодня у нас в гостях Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Здравствуйте, Майкл.
10: Здравствуйте, Вадим. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Я традиционно всем желаю здоровья и желаю не попадать ни в какие неприятности. Но если при этом с вами произошло какое-то несчастье и вы, допустим, упали, не дай бог, где-то, или попали в автомобильную аварию, получили травму любой степени тяжести, самое лучшее – это проконсультироваться со мной как можно быстрее. Звоните мне в любое время дня и ночи, в любой день недели по телефону 718-256-5610. Если вы прямо сейчас наберете этот номер на интернете, 718-256-5610, то вы попадете на мой веб-сайт и можете скачать себе мою визитную карточку. Пусть она всегда у вас будет под рукой, как палочка-выручалочка.
9: Радиослушатели спрашивают, есть ли разница, когда какой-то несчастный случай, например, падение с травмой, ожог или отравление произошли в их собственном доме и когда они произошли в арендованной квартире? Как поступают в таких ситуациях? Как место происшествия может повлиять на сумму компенсации?
10: Иногда это очень принципиальный момент. Владеете ли вы дом, квартирой, или вы ее снимаете? Потому что самого себя вы судить не можете. Страховка, которую вы покупаете, называется liability, что в переводе на русский язык означает ответственность. То есть она покрывает вас только в случае, если на вас возлагается ответственность, то есть если вы в чем-то виноваты. А страховка с вас эту ответственность снимает и платит кому-то другому, пострадавшему, не вам. Поэтому если какой-то человек у вас в доме или в квартире упал и вас судит, тогда он может получить деньги с вашей страховки. И вам не потребуется нанимать дополнительных адвокатов, чтобы себя защищать. Сама страховая компания будет вас защищать. Вы сами не можете получить деньги, так устроены законы. А вот если вы снимаете квартиру, тогда вы не владелец, тогда вы можете владельца судить, если он что-то не так сделал или оставил в квартире какой-то дефект. И из-за этого случилось несчастье. Я приведу такой пример. Ко мне обратился мужчина. У него в коридоре, в квартире, которую он снимает, была поломанная плитка. И он об этом хозяину квартиры говорил, писал письмо, даже звонил по телефону и вызывал супера. Но плитку никто не починил. В конце концов, его жена споткнулась, потому что она пришла из театра на высоких каблуках, и у нее каблук зацепился как раз за эту плитку. Она полетела и сломала себе руку. Адвокат, которого я им дал, сумел доказать, что хозяин квартиры знал об этом дефекте и вовремя его не починил. Страховка там была довольно большая, потому что он владел не только этой квартирой, а всем домом, многоквартирным или билдингом, как здесь говорят. Он судил именно хозяина этого билдинга и получил со страховки ни много ни мало 300 тысяч, то есть треть миллиона. Так что, если, не дай бог, что-то подобное происходит, просто как можно быстрее звоните мне по телефону 718-256-5610. Запишите его в свой мобильный телефон, создайте мой контакт. Майкл Брук, 718-256-5610. Если вы прямо сейчас на интернете наберете мой номер 718-256-5610, то вы попадете на мой веб-сайт и можете сразу загрузить себе мою визитную карточку. И пусть она всегда у вас будет под рукой. При любой травме можете мне звонить как можно быстрее.
9: Яна, слушаем вас.
11: Добрый день, Майкл. У нас вот такая ситуация произошла. Моего мужа сбила машина на перекрестке, когда он переходил дорогу. Водитель остановился, вызвал скорую, вызвал полицию. Но при этом он же нарушил правила движения, и он сбил моего мужа. Сейчас мой муж чувствует себя очень плохо. Вот мой вопрос. Можно ли в этой ситуации получить какие-то деньги, и какая страховка будет оплачивать его лечение?
10: В этой ситуации, безусловно, водитель будет виноват. В какой степени это будет уже доказывать адвокат. Но раз это произошло на перекрестке, то, скорее всего, он будет виноват на все 100%. За исключением, если только ваш муж бежал через дорогу на красный свет. Потому что во всех остальных ситуациях водитель 100% виноват. Пешеходы всегда имеют преимущество, кроме когда они идут на красный свет. Даже если они бегут на красный, то все равно доля вины остается на водителе. Потому что, как правило, пешехода сбивает только тот водитель, который превышает скорость. Скорость 25 миль в час такая маленькая, что, в принципе, практически всегда успеваешь затормозить. И водитель даже на красный свет обязан затормозить, если бежит какой-то пешеход и нарушает правила движения. Все равно водитель не имеет права его сбивать. Он должен затормозить и постараться как-то избежать столкновения. То, что водитель остановился, вызвал скорую, полицию, это, конечно, благородно. Он обязан это сделать по правилам движения. Если бы он этого не сделал, он бы еще преступление совершил. Так он преступление не совершал. Это несчастный случай. Это не является краем, не является преступлением. Но, тем не менее, правила движения он нарушил. Значит, страховка его машины отвечает. И мой адвокат, безусловно, получит деньги с его страховки. У меня был случай, когда человек бежал на красный свет, и водитель, который ехал на зеленый, он его сбил, не успел затормозить. Сзади ехал другой водитель, который остановился, вызвал полицию, попросил полицейского, чтобы записали его имя и показания в полицейский репорт. И там сказал, что я видел, как этот водитель ехал на зеленый свет, а пешеход бежал на красный. И тем не менее, все равно мой адвокат, который представлял пешехода, сумел получить 20 тысяч для него. Он доказал, что частично была вина водителя в том, что он явно превышал скорость, иначе бы он успел затормозить. Там была достаточная дистанция, чтобы успеть снизить скорость и остановиться. И это было видно на камере, видеозапись, с которой мой адвокат сумел получить. Так что даже когда пешеход нарушает правила, все равно на водителя есть вина. И его страховка будет платить, может быть, меньшую сумму, но все равно будет платить. Итак, еще раз хочу напомнить мой телефон. 718-256-56-10. Запишите свой мобильный, создайте мой контакт. Майкл Брук, 718-256-56-10.
9: Олег, пожалуйста.
12: Здравствуйте, Майкл. Вот моя девушка споткнулась на парковке возле магазина Keyfood и очень сильно разбила колено о какой-то разделитель, дивайдер, и она об него споткнулась. На месте он, не на месте, и не знаю я. Но вот вопрос. Можно ли с них за эту травму получить деньги или нет?
10: Во всех таких ситуациях я даю специализированного адвоката, который именно вел аналогичные дела, и еще я смотрю на как бы послужной список. Я могу всех адвокатов проверить за последние там 20-15 лет. То есть я достаточно долго этим занимаюсь, и я точно знаю, какие дела они ведут, на какие суммы закрывают, поэтому я могу сделать свою статистику. Я вам даю адвоката, который именно в аналогичных делах всегда побеждал и получал максимальные деньги. Это будет залогом успеха. Этот адвокат вызовет на место специального представителя, который, как правило, или инженер, или бывший полицейский, очень хорошо разбирается во всех этих ограничителях или дивайдерах, как говорят по-английски. Правильно ли они сделаны, есть ли там какое-то нарушение правил или нет. Если там что-то не так и не соблюдена техника безопасности, что-то сделано так, что может нанести вред прохожим, то тогда будет отвечать страховка магазина, и мой адвокат получит деньги. У меня был похожий случай. Женщина упала возле магазина продуктового на их парковке, сломала себе руку. Она сказала, что там дефектный бордюрчик между парковкой и тротуаром. Мой адвокат послал специального представителя, который все сфотографировал, померил, определил, что дефект есть, что там нарушена высота этого бордюрчика. То есть он выше, чем положено. И таким образом получилось, что была доказана вина этого магазина, которому принадлежала эта парковка. А раз вина доказана, то страховка должна заплатить не сразу, постепенно, через суд. Перелом был без смещения, гипс был на 6 недель, но, тем не менее, все равно перелом никогда до конца не восстанавливается, то есть всегда остаются последствия на всю жизнь. И мой адвокат сумел получить 100 тысяч долларов для вот этой пострадавшей женщины. Так что, если что-то подобное происходит, просто как можно быстрее звоните мне по телефону 718-256-5610. Создайте мой контакт в своем мобильном телефоне. 718-256-5610 Майкл Брук. Звоните мне в любое время дня и ночи. Прямо сейчас набирайте мой телефон на интернете 718-256-5610. Вы попадете на мой веб-сайт и можете сразу загрузить себе мою визитную карточку. Пусть она у вас всегда будет под рукой, как палочка-выручалочка. При любой травме звоните мне как можно быстрее.
13: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
8: Вы слушаете Дэвид Зон Радио.

0: невменяемой мамашей из Массачусетса, которая убила трех своих детей, и сейчас вот выясняется вопрос. Она виновна, и, значит, ее ждут три пожизненных заключения, то есть она проведет остаток своей жизни в тюрьме, либо же она была невменяемой, и надо это учесть и отправить ее в психбольницу. Если ее отправят в психбольницу, то, скорее всего, ее там приведут в чувство, после чего, я не знаю, сколько это может времени занять, несколько лет, ну, наверное, явно не месяцев, ее ситуация, это будут годы, но через несколько лет она сможет выйти на свободу. Она сама попыталась покончить с собой после того, как она убила детей. Она перерезала себе вены и выбросилась из окна, но не убилась. В результате перелома позвоночника она осталась парализованной от пояса и ниже. Что вы думаете по этому поводу? Телефон на студии 718-303-9090. Пока вы набираете этот номер, я хочу напомнить вам, что один из самых распространенных возрастных недугов – боли в коленном суставе. Причина – артрит или старая травма. В офисе доктора Михаила Рискевича успешно занимаются восстановлением суставов с помощью лазера, плазмотерапии, уколов искусственной жидкости и озона. Обратитесь к доктору Рискевичу, он непременно поможет вам. Запишите его номер 718-934-84-84. Адрес офиса 3140 Coney Island Avenue и Ocean View Avenue на Брайтоне. Еще раз номер доктора Михаила Рискевича 718-934-84-84. И не забывайте пароль. Здравствуйте, доктор, мы от Ермоленца. Действует безотказно и гарантирует самый высокий класс медицинского сервиса и человеческой заботы. 718-934-8484. Окей. Теперь я возвращаюсь к делу мамаши-убийцы. И напоминаю, телефон на студии 718-303-9090. Желающие выступить в этом вопросе, набирайте этот номер. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
1: Доброе утро. Это женщина совершила...
0: Доброе утро. Мы вас слушаем, вы в эфире, говорите, пожалуйста.
2: Доброе утро, Вадим. Я не доктор, и не, тем более не психиатр, но моя дочка за последние 4 года родила 2 детей, девочке сейчас 3,5, мальчику 13 месяцев. И я вижу, как... у нее вообще никогда не было позывов к материнству. Ну вот, вышла замуж и начала рожать. И я вижу, как у нее появились эти чувства, как она дрожит над детьми, как при малейшем там насморке она бежит просто бегом, их тащит к врачу. И я не верю, что мать в нормальном состоянии может убить своих детей. Вот смотря на дочку,
0: ну,
2: смотря
0: хорошо,
2: у нее несколько подруг.
0: Погодите, погодите, да. Вы все говорите совершенно как бы понятные нам вещи, и мы разделяем ваш взгляд, безусловно. Но вы сказали одну очень важную вещь в своем выступлении. Мать в нормальном состоянии. Так в том-то и дело, что эта Линдси Кланси не была в нормальном состоянии. И это подтверждает то, что она постоянно обращалась к медикам в своем ненормальном состоянии. И более того, ее госпитализировали из-за ее ненормального состояния. Поэтому я не уверен, насколько тут уместны параллели с вашей дочерью, которая дрожит над своими детьми. Прошу продолжать.
2: Да, но вот именно я и считаю, что она была ненормальная и не может отвечать за совершение этих убийств. То есть она должна, конечно, ее должны посадить в сумасшедший дом, я не знаю, какое лечение ей там окажут. Но на самом деле, если ее приведут в нормальное состояние, я думаю, наказание ей будет то, что она всю жизнь будет под гнетом того, что она совершила. Это если она действительно придет в нормальное состояние. Кстати, я смотрел неоднократно вот показывали заседание, она в таком... Ну, видно, что человек, я не знаю, сказать, раскаивается, наверное, нет, если она сейчас не совсем себе. Но вот видно, что человеку очень-очень плохо. Вот это
0: я,
2: просто
0: вы знаете,
2: бросалось,
0: ну,
2: бросалось
0: я
2: в
0: понимаю,
2: глаза.
0: Что тут, ну да, тут, кстати, вопрос, раскаивается или не раскаивается, непонятен, потому что она сама находится, я предполагаю, в таком шоке, который у нее пройдет, может быть, через годы. Поэтому сейчас не вполне
2: да.
0: понятно.
2: Ну и плюс, конечно, парализация, которая, да. плюс парализация, которая, видимо, уже никогда не пройдет. То есть она будет и в состоянии угнетенной, и физически она будет уже неполноценной. Мне
0: да,
2: кажется,
0: это
2: она понесет уже.
0: Ежеминутное
2: да,
0: напоминание.
2: Она понесет уже даже без всякой тюрьмы такое наказание, которое я бы не желал никому. Лучше всю жизнь провести в тюрьме или получить смертную казнь, чем вот так вот парализованный до конца жизни думать о том, что ты убила трех своих детей, разрушила семью и все такое прочее. Это мое мнение. Ее не надо в тюрьму сажать. Она, конечно,
0: ну, у нас тут у всех только свое мнение, так что вы не волнуйтесь, это нехорошее, не обязательное оправдание. У нас тут у всех свое мнение, и часто неквалифицированное. Я начинаю с себя при этом. Окей, большое вам спасибо за звонок, было интересно с вами поговорить.
2: Всего хорошего.
0: Окей, друзья мои, на этом я смотрю на часы. Моя передача сегодня подошла к концу, и... Я, признаться, я очень удивлен результатом, потому что ни один человек не сказал, пусть она гниет в тюрьме. Те несколько человек, которые позвонили, они считают, что она больная, у нее была маниакальная ситуация, и ее место дурдом, а не тюрьма. Окей. На этом я сегодня завершаю свое выступление. Всем спасибо, кто принимал участие в передаче, и на последнее. Минуты для поднятия настроения. Я оставляю вас с единственной и неповторимой Эмилией Шиот.

0: Нью-Йорк. Нью-Йорк. Бостон. Бостон. Нью-Джерси. Дэвидсон Радио.
1: Хоум-кер-агентство WestCare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник Home-Care, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство WestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.
2: Как правильно защитить семейные финансовые активы и недвижимость? Вам нужен траст.
3: Я Виктория Берес, адвокат и CPA.
4: Я Элла Залкин.
2: Составлением трастов успешные более 20 лет занимается юридический офис Виктории Берес и Эллы Залкин. Он сэкономит ваши деньги на дорогостоящих завещаниях, уменьшит налоговые обязательства по недвижимости и позволит передавать ваши активы близким без участия суда.
3: Берес и Залкин, адвокаты и CPA, работают вместе ради вашей семьи.
5: Дорогие радиослушатели, представляю вам суперэффективную систему «Бархатная кожа». За 10 минут элементарно простой и безопасной процедуры, без визитов к врачу, хирургических операций, уколов ботокса и наполнителей, по совершенно доступной цене, уникальная эффективная система «Бархатная кожа» будет растворять ваши морщины, устранять сухость, приводить кожу в комфортное, здоровое состояние. Звоните, пока действуют специальные скидки. 888-765-87-52. Когда девушке 20, она имеет красоту, которую ей подарила природа. В 30, которую сделала сама. А в 50, которую заслужила. Компания Nature Pure с системой «Бархатная кожа» дает неповторимый шанс следовать мудрому указанию Коко Шанель. Звоните 888-765-87-52.
6: Nature Pure – чудесный наш волшебник.
7: Oceanfront views, great amenities.
8: Planning our next vacation?
7: Looking for a rehab center after your dad's hip replacement.
8: Find anything good?
7: Yep, MJHS Menorah Center. It's right here in Brooklyn.
8: It has great rehab, right?
7: Of course. And long-term care, too, if we ever need it.
9: В Нью-Йорке 10 часов вечера.
10: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
11: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
12: Новости на
11: Дэвидсон Радио.
12: Информация к этому часу.
13: Тут с новостями Наталья Густрийская. Монетный двор выпустил в продажу памятную монету номиналом $1 с изображением Дональда Трампа. Это первые случаи за последние 100 лет, когда на монетах появляется изображение живущего президента. Монета изготовлена из сплава меди, цинка, марганца и никеля. Глава Пентагона Пит Хексет продлил пребывание группировки американских войск на Ближнем Востоке до 2027 года. Это свидетельствует о том, что военный конфликт с Ираном может затянуться до следующего года и что администрация президента Трампа хочет сохранить мощные наступательные возможности на случай эскалации. В нью-йоркских школах вводится годовой мораторий на использование искусственного интеллекта. При этом для старшеклассников город вводит занятия по цифровой грамотности, а также запускает пилотные программы, в рамках которых часть учеников будет знакомиться с несколькими платформами на основе AI под наблюдением педагога. Чат-боты запрещены для учащихся всех классов без исключения. Глава профсоюза учителей Майкл Малгрю заявил, что политика города по искусственному интеллекту оставляет без ответа многие вопросы. В частности, неясно, как департамент образования намерен требовать от поставщиков софта встроенных механизмов защиты от AI. Ученики Нью-Йоркской государственной школы возвращаются за парты на следующей неделе. Джазовая певица Кассандра Уилсон скончалась в возрасте 70 лет. Она начала играть на пианино в 6 лет, а в 12 лет взялась за гитару. В 80-х перебралась в Нью-Йорк, где встретила саксофониста Стива Коулмана и вошла в число основателей движения M-Bass Collective, известного своими экспериментами на стыке джаза, соула и фанка. Личная карьера Уилсон развивалась успешно. В 92-м она подписала контракт с Blue Note Records и выпустила альбом «Blue Light Till Dawn». В 2001 году журнал «Тайм» назвал ее певицей года.
14: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.
15: Утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом.
16: Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас 3 сентября. Вчера на бирже был положительный день. Индекс Доу Джонса прибавил 295 пунктов, больше, чем 0,5%. 53 062 был конечный результат. Standard & Poor's 500 прибавил 35 пунктов, почти 0,5%. Остановился на точке 7667. NASDAQ 26218. Конечная остановка плюс 118 пунктов или почти 0,5% плюс. Транспортный индекс потерял 2,5%, но зато маленькие компании разом вытащили плюс 1,1%. Сегодня нефть плюс $23.92.24 стоит 1 баррель нефти. Золото плюс $100.80. $4515.90 стоит 1 унция. Одна унция золота, серебро плюс $30.66.76 стоит унция серебра. 1 евро равен $1.16. 5-летние госбумаги дают 4,504%. За 10 лет можно получить 4,754%. И за 30 лет госбумаг можно получить 5,238%. Обратите ваше внимание. Интересно, госбумаги упал. Это значит, что цена на бонды поднялась. И опять-таки вопрос, будет ли в сентябре поднят банковский интерес или нет. Только что на телевидение вышел специалист из Morgan Stanley и сказал, что они уверены, что в этом году банковский интерес поднят не будет. Но напомню, что вчера вышел специалист тоже высокого ранга из Bank of America и сказал, что они уверены, что банковский интерес будет поднят. Поэтому вот вам два разных банка, два разных мнения. За границей сегодня Англия плюс 0,3%, Франция минус 4%, Германия плюс 0,2%, Швейцария плюс 0,3%, в Азии японский Никей минус 0,2%, Шанхай без извинений, Гонконг минус 0,4%. Наша биржа сегодня откроется в положительном направлении. Dow Jones сейчас показывает плюс 321 пункт, Standard & Poor's 500 плюс почти 23 пункта и NASDAQ плюс 50 пунктов. Из компаний, которые попали на экраны, надо отметить следующего сборка того, что считают аналисты их инвестиционные банки. Apple будет вести себя хорошо. Nvidia надо покупать, они будут подниматься. Warner Music Групп тоже будет вести себя очень хорошо. Комета надо покупать. Pagaya Technologies можно покупать, считает одна из инвестиционных компаний. BWF Technologies надо покупать. Deren Company можно покупать. И CNH будут вести себя хорошо. Amazon будет вести себя очень хорошо. Occidental Petroleum можно покупать. Prudential можно покупать. Thermo Fisher будет вести себя хорошо. Snowflake надо покупать. Они, кстати, показали очень хорошие результаты. Они сильно поднялись, об этом через секунду. Broadcom будет вести себя хорошо. Tesla теперь equal weight. То есть их надо держать. Amalgamated Financial будет вести себя неплохо. Bishay Technology можно покупать. Tiziano Life Sciences покупать. Copart все нормально с ними. Ring Central будет вести себя хорошо. Инвиста будет вести себя нормально, а вот Модерна, рейтинг Модерны был понижен до продать. Ранее был нейтральный, теперь сказано продать. Micron надо покупать, и Solta's Advanced Materials надо покупать. Chevron будет вести себя хорошо, новый таргет $230 за одну акцию. Цены, которые изменились сегодня с утра, сегодня уже. Snowflake подскочил на 24%, просто подскочил. Они показали очень хорошие квартальные результаты. Snowflake – это технологическая компания, и они, их результаты просто были замечательные. Hewlett-Packard Enterprises – это тоже технологическая компания, они упали на 3%. Broadcom – компания, которая делает чип, делает микросхемы, они потеряли 2,5% после своего отчета. Campbell Company минус 7%. Мы помним Campbell Soup, это компания, которая производит еду в баночках, минус 7%. Ultragenics Pharmaceuticals упала на 46%. Они делали лекарства против Ангельман синдром. Это такой редкий синдром, и третьи клинические тесты не показали результатов, которые они ждали, и поэтому они откажутся сейчас от того, что они делали на данном этапе. Акции упали. Петка подскочила на 9%, у них хороший отчет. Модерна упала на 2%. Арган у нас сегодня плюс 7,5%. Инженерная строительная компания. Five Below, это сеть магазинов, они поднялись на 4,5%. Victoria's Secret, все знают, что это такое. Они упали сегодня на 18% после своего отчета. Netskope поднялся на 12%, это Cyber Security Company. NNAP, это NetApp, это инфраструктура. Компания, которая занимается инфраструктурой, они сегодня упали на 8%. Вот, пожалуй, все самые главные новости на сегодня. Эта передача не является руководством к инвестированию. Для конкретных действий, пожалуйста, обратитесь к лицензированному финансовому консультанту или звоните к нам в Raymond James по всем финансовым вопросам. Мы будем рады вам помочь. Еще раз напоминаю, не давайте деньги людям, которых вы не знаете. Не давайте деньги людям, которые работают в маленьких компаниях, в которых работает один человек и больше никого нету, потому что это большая проблема. Если они потеряют деньги, у вас нету рекурса никакого, вы никак не можете их получить обратно. Поэтому будьте очень осторожны. Всем хорошего, успешных вам инвестиций, хорошего дня, будьте здоровы.
17: Генри Гринберг, Certified Private Wealth Advisor, Managing Director и старший вице-президент по инвестициям компании Raymond James.

0: Привет, меня зовут Туся. 3 года я ходила в садик Бэмби на Браун-стрит. Потом туда пошла моя сестричка Соня. Мы до сих пор вспоминаем воспитателей с любовью.
1: Бесплатные программы «Прикей» и «Трикей». Сертифицированные учителя. Площадки для прогулок. Просторные светлые классы. Здесь принимаются ваучеры на продленный день. Специально разработанная программа подготовки «Киндергарден». Предоставляется транспорт. Бэмби, 2114 Браун-стрит, между Эвенью и Ви, 718-368-1817. Бэмби, 368-1817.
0: Счастливое детство начинается здесь.
2: Функер агентства «Весткер» объявляет дополнительный набор русских.

0: русскоговорящих сотрудников. Если вы работник Home Care, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в Best Care 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство Best Care. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в Best Care 917-299-6692. Спросите Дэвида.
1: Вы встречали людей потерянных, неадекватных, зависимых. Они делают вид, что все хорошо, но продолжают убивать себя алкоголем и наркотиками. А если это кто-то из ваших близких, вы готовы бороться за него? Звоните в Back to Life. Это комплекс программ по спасению от зависимости, интервенция и мотивация к лечению. Подбор лучших детокс-центров, реабилитационных учреждений, outpatient и sober houses по всей Америке и в Израиле. Сопровождение до места назначения, семейная терапия, мощная программа Aftercare. Мы принимаем большинство страховок, включая Medicaid и наличные. Back to Life 267-226-63-63. 267-226-63-63.
2: Во всем мне хочется дойти до самой сути. В работе, в поисках пути, в сердечной смуте. Так сказал поэт. Давайте и мы, дорогие радиослушатели, попробуем порассуждать и дойти до самой сути в программе с таким же названием в пятницу в 10 часов 12 минут после городских новостей. В споре, как известно, рождается истина, ну а место встречи неизменно. Радио Дэвидсон, волна 620 АМ. С уважением, Марина Левинсон.
3: Дэвидсон Радио. Радио.
4: Американское радио на русском языке.
3: Дэвидсон Радио.
4: Дэвидсон Радио.
5: Наш эфир продолжает Александр Невзоров.
6: Это у нас экстракт. Ну, по самому главному вопросу порадовать я вас не могу, потому что, судя и по прямым, и по косвенным данным, Путин все-таки еще не повешен. Он продолжает успешно забавлять публику, теперь уже демонстрируя все 50 оттенков склероза. Но с деменцией, надо сказать, а она все ощутимее и осязаемее. А чекисту не очень повезло. Ему бы могла достаться не вот та, что он демонстрирует, не лакунарная деменция, а форма, ну, как бы полегче, посвободнее от касаток НАТО, которые съели всех печенегов и взялись за символику Единой России. Но, как вы сами понимаете, никакой точный диагноз Путину еще не поставлен, так как при приближении любых психиатров к президенту ФСО немедленно открывает огонь на поражение, используя и крупные калибры, и напалм, и артиллерия. Но не очень понятно, зачем Путина, этого уже явно неполноценного старика, постоянно двигают, засылают в люди и позволяют публично нести дикую ахинею. В последней своей речи, посвященной успехам России на фронте, Путин, конечно, доболтался. Даже официальные медиаканалы были вынуждены купировать как они выразились, то есть вырезать большую часть путинской риторики. Его военное вранье было настолько очевидно и настолько беспомощно, что даже запуганные, кстати, сильно запуганные за последнее время военкоры и то не выдержали и лопнули от ярости и уличили президента во лжи. Но даже самый подхалимский анализ, а в России умеют такие делать, не смог обнаружить в речах Путина хоть сколько-нибудь реализма и знания фронтовой ситуации. Он опять фантазирует все. Практически вся его речь – это либо грезы, либо, ну, возможно, это проделки Герасимова или других спецов из генерального штаба, которым дано указание, информируя президента, ничем не ограничивать свою фантазию и свой оптимизм. Но перебирать все перлы, которые выкатил Путин, нет никакого смысла. Последняя его фронтовая речь не содержала вообще ни единого достоверного или реального факта. Но у меня в телеграм-канале, вы можете посмотреть, я сделал маленькую такую выборку, которая дает, тем не менее, отличное представление о том, до какой степени он готов и способен нести чушь. Но единственное, он, конечно, радует. Он радует вдруг прорезавшейся в его лице такой зримой трупозностью, следами инъекций в попыхах, которые замечены на нем. Ну, упырь – это, конечно, замечательное существо, потому что даже самые гнусные, самые двинутые диктаторы прошлого, они имели вот несколько личин и периодически демонстрировали, ну, разное, мягко говоря, поведение. А Путин, как китайский робот прошлого века, у него один режим поведения, но вот что-то подсаживаются лицевые батарейки. Но, правда, у него есть всегда гарантированно порядка 70 слов словарного запаса. И они включают эту его типовую карикатурную мимику. Все то, что я сейчас говорю, вероятно, уже через годик будет яростно повторяться всеми. И замечено это тоже будет всеми. С Трампом повеселее, потому что вот этот крокодил, вырвавшийся на арену респектабельного цирка, он жрет дрессировщика, он жрет зрителей, стулья, а публика все равно аплодирует, уверенная, что это сценарий и что это очень весело. Потом тоже, вероятно, наступит особый вид прозрения. Так, ну вот такие вот новости из российских недр. Для нас они интересны и важны, потому что ведь понятно, что ослабление и усиление определенных фигур, деградация и деменция самого Путина, ну, в принципе, они могли бы там идиотничать сколько угодно, но от этого зависит будущее человечества и то, состоится ли большая война. Уже понятно, что России необходим новый премьер-министр. И Россию ждет скорая смена премьер-министра. Премьер-министр нынешний, товарищ Мишустин, ну да, он периодически нечто военное попискивал, но без огонька. Ну, он допопискивался, и лавры военного преступника Мишустин, конечно, заслужил, но вот то, что называется, только этого мало. Да, он исправно, Мишустин, подвякивал безумию Путина, но при этом сохранял настолько кислую и перепуганную физиономию, что верить ему не мог никто. Даже воспитанная телевизором чернь. Что касается непосредственно его премьерских успехов, они ничтожны. И в отличие от рабов телевизора, сам Кремль отлично понимает, что вся экономика Российской Федерации, она, ну, то, что называется, нарисована. Почему нужен новый премьер? Потому что Путин дал команду кочегарить народ, будить в нем истинную страсть и ярость, создать впечатление мощной и мудрой политической команды с тем, чтобы отвести от себя подозрения, что это только его мания, что это только его персональный бред, это война. Соответственно, пришло время менять и премьера на кого-нибудь поживописнее и позажигательнее. То есть нужен на этот пост такой очень вдохновенный, харизматический подонок. Причем такой, чтобы своим сиянием он ни в коем случае не пересиял бы самого упыря. Правительство Российской Федерации, на первый взгляд, это такая, в общем, отличная коллекция каннибалов и всяких дегенератов. Вроде бы бери любого, но никаких харизматиков там нет. Самый маньячный, жадный, живенький – это Манкуров. Но он уже наполовину съеден своей же дикой неадекватной жадностью, и он косноязычен по причине какой-то там детской травмы горла. Он очень плохо говорит. Ну и плюс, он действительно настолько жаден и продажен, Путин справедливо подозревает, что Манкуров при первом удобном случае из него и самого, из Путина, набьет чучело и загонит на озоне. Ну, Медведев не обсуждаем, он анекдотичен и откровенно презираем. Я имею в виду не чернью, которую он порой нравится разнузданностью своих постов. Я имею в виду так называемые элиты, интеллигенцию, чиновничество. Собянин. Собянин не так глуп, чтобы добровольно взять и утопиться в путинском дерьме. Поэтому он, скорее всего, просто не пойдет. А если и пойдет, то начнет свою игру, не имеющую ничего общего с безумием Путина. На должность премьера есть такие еще совсем мелюзговые кандидатуры. Это младший Патрушев, младший Ковальчук. Ну, чувствуя уже начавшуюся дележку премьерского стула, за младшего Патрушева и за младшего Ковальчука интригуют отцы. Ну, впрочем, два этих персонажа безлики до какой-то мультяшности. Ну и самым жутким вариантом для России, то есть тем самым, который максимально быстро приведет ее к полному краху, безумию и гражданской войны, это Дюмин, бывший охранник Путина. Он трагически безмозглый, и он в премьерской должности сохранит все повадки такого жлобоватого, но злого лакея. Ну, однако он, как вы понимаете, долгие годы провел в охранницкой должности. И это сделало свое дело. Дюмин, так он, обесцвечен, он та тень, которая собственной своей плоти не имеет. Он всего лишь тень Путина. То есть, боясь всяких, даже относительно крупных фигур, Путин выжег все абсолютно живое. Сейчас нового премьера делать не из кого и брать неоткуда. Но к Путину, в общем, без стука пришла дряхлость. И закачанный в эликсир бессмертия триллионы не помогли. Тем не менее, ну, надо сказать, он действительно успел. Он успел изувечить Российскую Федерацию, изувечить настолько, что ей, конечно, придется ложиться в один гроб с УПМ. Она не жизнеспособна и опозорена. И вот там уже в гробу, в тесноте и черноте общего гроба, Путин сможет ее доесть без помех. И там он дорасправится уже со всеми, кто не успеет к тому времени смыться и переродиться. Так, затем у нас, конечно, есть забавности. Но вот, понимаете, да, для того, чтобы диагностировать бубонную чуму, не нужно предъявлять или осматривать все образовавшиеся на теле бубоны, обычно их около там порядка 70. И опытный лекарь, осмотрев пару-тройку вздутых гнойников, он легко выносит вердикт и диагностирует ее синюю. Несомненно, организм России уже глубоко инфицирован и поражен. Несомненно, это, в общем, та чума, это истинный фашизм, который превращает страну в инструмент, послушный инструмент спятившего фюрера. Точное количество разносчиков острой формы этой чумы, фашизма-путинизма, неизвестно, но по формальным признакам их уже не меньше, там, не знаю, 30 или 40 миллионов. И величина этой цифры гарантирует широкое и быстрое распространение болезней, тем паче, что здоровые объявляются нынче врагами народа и наги. Народец, ведь он наблюдателен. Он смекает, что быть тяжело больным гораздо безопаснее и гораздо выгоднее. А свобода от чумы, здоровье, это оно чревато многообразными неприятностями, вплоть до забоя сапогами Росгвардии, ФСБ или Следственного комитета, которые непосредственно обслуживают болезнь и следят за ее беспрепятственным распространением. Что касается этих вот бубонов чумных, загляните ко мне в телеграм-канал, там есть три совершенно улетных, невероятно мерзких, нет, там без крови трупов, невероятно мерзких видео, которые вполне репрезентативны, потому что действительно не обязательно осматривать все язвы, весь гной для того, чтобы поставить диагноз. Вот там как раз эти гнойники, которые стали нормой, и они никого не удивляют, они никого не шокируют.
3: Вы слушаете Дэвидзон Радио. Каждое утро мы слушаем прогноз погоды. Мы не хотим, чтобы случайные метеокапризы застали нас врасплох. Так Почему же не завести привычку ежедневно слушать астрологический прогноз и не узнавать погоду своей судьбы? В эфире рубрика «Ваш гороскоп» от Юлии Юсуповой.
7: Доброе утро, дорогие друзья! Эфир «Дэвидсон Радио» продолжает астрологический прогноз. По лунному календарю сегодня 22-й лунный день, а символ дня – слон. Луна убывающая и находится в знаке близнецов. Это день мудрости, постижения новых знаний. Сегодня особенно проявятся ваши умственные способности. Любые знания легко усваиваются. Вам может открыться тайное знание, могут прийти в голову новые идеи и свежие оригинальные решения застарелых проблем. Решайте проблемы, однако помните, что знания можно использовать только во благо, иначе они обернутся против вас. Овнам сегодня захочется бурно отстаивать свою точку зрения перед партнерами, но звезды советуют отвлечься от проблем и заняться полезными делами. Например, посмотреть свои любимые фильмы или концерты, а вечер обещает быть с приятным сюрпризом. У тельцов сегодня насыщенный день. Члены семьи потребуют внимания. Вам противопоказаны поспешные действия. Обдумывайте все свои слова и поступки, советуют вам звезды. Близнецы сегодня в зените славы, а значит, пора действовать. Удачно решатся старые дела, переговоры и даже, возможно, финансовая прибыль. Только вот берегите зрение и не переутомляйте глаза. Раки сегодня могут быть привлечены к разрешению спора между партнерами. Это не лучший день для выяснения отношений, поэтому постарайтесь использовать свое чувство юмора для разрешения конфликта. У львов день будет полон приятных контактов в социальной сети. Недопонимание может быть только с влюбленными представителями противоположного пола. Не давайте повода для ревности, советует вам светило. Девам сегодня могут открыться некоторые тайны, которые заставят их пересмотреть свои отношения к своим партнерам. Будьте внимательны к членам семьи, кому-то может понадобиться ваша помощь, возможны финансовые затраты. Весам будет вести сегодня практически во всем. Луна находится в знаке близнецов и покровительствует всем вашим начинаниям. Удачные знакомства, приобретения и продажи. В одежде дайте предпочтение светлым тонам. Скорпионам светило советует пересмотреть все свои планы. Больше решительности, упорства, терпения, и у вас все получится. А еще стоит поговорить по душам с близким человеком. Стрельцам могут передать информацию, требующую проверки. Не доверяйте всему, что вам сегодня скажут. Вы же помните, лучше один раз увидеть, чем 10 раз услышать. Девиз вашего дня. Козерогам звезды советуют внимательно присмотреться к своим партнерам. Вы можете снова влюбиться в своих спутников жизни и по-новому взглянуть на ваши отношения. В рацион включите клубнику, малину и шоколад, если вам не противопоказано, конечно. Водолеи получат известие, касающееся родных и близких. Чтобы вы не узнали, не принимайте скоропалительных решений. Лучше все основательно продумать, а потом переходить к мудрым действиям. Рыбы сегодня могут притянуть удачу, если не будут распыляться по мелочам. Для вас это лучший день для принятия серьезных и рискованных решений. Вечер приятно удивит. Дорогие друзья, вот такой был краткий астропрогноз на сегодня. Но я желаю вам всем удачного дня, отличного настроения и крепкого здоровья. Благодарю за внимание. Юлия Юсупова.
8: Это был благоприятный астрологический прогноз от Юли Юсуповой.
3: Дэвидсон Радио. Радио.
4: Американское радио на русском языке.
3: Дэвидсон Радио.
4: Дэвидсон Радио.
5: Наш эфир продолжает Александр Невзоров.
6: Так, ну, как вы понимаете, прошло 1 сентября. Ну, разумеется, оно уже не обошлось без дикой поножовщины. География поножовщины в День знаний была очень широкая. Это и поселки Марьино, и Красноярский край. Кстати, там вот девочка оказалась не просто мастерицей, она успела изувечить 1 сентября на первом уроке 7 человек и одного учителя физики тоже поковыряло ножиком. И вот тут выяснилось, что ну, никак нельзя сказать, что для школьников имеет какое-то принципиальное значение, кого именно резать, педагогов или одноклассников. Так, ну, поразительно, но Россия уже настолько привыкла ко всякой жути, что отреагировала совершенно равнодушно на эти события, и они, ну, скажем так, ну, ничего не всколыхнули и даже не попали в какие-то топы. Равно как не попал тоже уникальный, наверное, случай, который доказывает, что да, действительно, все идет по плану. Язвы и пролежни страны, они углубляются и ползут вширь. И этот гной фонтанирует, постепенно затапливая все до горизонта. История ведь, она такая ленивая тетка. Она не изобретает никаких новых сценариев, все идет по накатанной, в очередной раз повторяя схему, известную схему распада диктатур, распада спятивших империй. Но есть один только нюанс, одно только отличие. Россия, да, она сгнивает изнутри, но сгнивает торопливо, по-стахановски, с опережением обычных сроков разрушения так называемой социальной, культурной ткани. И вот чудесный пример в поселке в городе Барыш, это Ульяновской области. Ну, разумеется, 1 сентября, и на этом 1 сентября самым дорогим гостем, прям вот звездой, которая озарила День знаний, которая долго получала первоклашек, стал приехавший на побывку, разумеется, СВОшный орк. Орк толкал речи, орк красовался, бренчал этой всей фигней у себя на груди, ну и раздавал малышные автографы. А пикантность ситуации, это много, это происходило во многих школах, но вот непосредственно в Барыше пикантность ситуации заключалась в том, что именно эта окопная особь, которая стала звездой Дня знаний, она была осуждена на 9 лет за зверское изнасилование одной из училок именно этой школы. Ну, тварь попала в колонию, но оттуда через пару лет ушла любить родину на Донбасс. И вот это 1 сентября собрало в школе номер 2 города Барыш всех героев этой истории. Прокурор, который отправлял подонка в тюрьму, радостно ему хлопал. Училка рыдала в сортире, а сама тварь сияла и учила первоклашек различным правилам жизни. Но, вы знаете, по нынешним временам, по временам путинским, это превратилось в банальщину. И даже уже никого не потрясает, не удивляет. Ну, чтобы эту чернуху не городить, я могу сказать, что ну, есть и новости покрупнее, есть новости поинтереснее. Зеленский с предельной деликатностью намекнул обитателям Российской Федерации на то, что с авиасообщениями в Российской Федерации будет покончено. Заявление, в общем, логичное и корректное. Сделано оно было даже с неким оттенком грусти и неловкости. И смысл заявления заключался в том, что если русские пятикантропы не понимают по-другому и продолжают гадить бомбами и вершить геноцид, то Украина вынуждена отвечать на их скотство, лишив их неба. И сделать это нынче в новую эру дронов очень и очень просто. И совсем недорого. Вот увы и ах. Ах и увы. Никаких, собственно говоря, опасностей для самолетов гражданской авиации в этом нет. Ну, просто этим самолетам не надо летать и натыкаться на дроны. А чтобы не напарываться на эти беспилотники со взрывчаткой, авиапарку либо надо, ну, просто смирно стоять на приколе, либо осваивать, ну, шоссе, трассы, грунтовки местного значения. Там самолеты никто не обидит. Вот не будут летать, не будет и трагедий. Просто ездить по дорогам никто самолетам не мешает. А старая китайская, по-моему, пословица о том, что живущий в стеклянном доме не должен кидаться камнями. Напомню, что Россия – это сплошной стеклянный дом. И если она все-таки камнями решила кидаться, то она получит этот булдыган в свое небо. Все по-честному и все, кстати, очень и очень цивилизованно. Но, разумеется, мощно по этому поводу тут же в 10 струй распоносилась пропаганда. Благим матом рыдает Собчак. Ей подвывают телеорки по младше чинам. И смешно, конечно, наблюдать за этими обидами оккупантов и массовых убийств. Массовых убийц. Да? Это все понятно. Так. Но затем из весьма и весьма любопытных событий стоит отметить, что во фронтовых сообщениях, как мы уже с вами говорили, нет действительно ничего даже близкого к реальности. Вот просто вообще ничего. Украина тоже. Украина тоже взяла моду замалчивать свои, что интересно, успехи. До тех пор, пока эти успехи не наберут какой-то вот осязаемый, мощный, убеждающий вес, тот вес, который имеет смысл предъявлять. Доходят известия о каких-то крупных и огнедышащих событиях там возле Лимана, например. И я уже точно знаю, что в результате этих событий ВСУ продвинулись, забив несколько тысяч орков. Но вот подробности и какой бы то ни было официализированной информации по этому поводу нет. Тихорят. Поэтому и мы тоже сделаем вид, что мы об этом ничего не знаем. Но нельзя сказать, что совсем ничего не идет с фронтов. С фронтов идет. Но это уже, во-первых, либо осточертевшие, это жареные орки в своих норах, в своих автомобилях, в своих канавах. А это все зрителям канала, как я понимаю, вот телеграм-канал Невзоров уже давно набило оскомину. Хотя вот тут есть, появилось что-то новенькое, я немедленно это предлагаю. Под рубрикой «Фронтовое», там, ну, жесткая пленка, но, несомненно, следует отметить такую возрастающую щепетильность сил специальных операций, вооруженных сил Украины. силы специальных операций ликвидируют дроноводов Российской Федерации, но ликвидируют, отметим, с максимальным тактом, стараясь этих усталых операторов даже не будить. И вот чтобы соблюсти такую учтивость, ничем не потревожить спящих, бойцы сил специальных операций проникают в их норы, навинчивают не какие-то там вульгарные пламегасители, а шведские, израильские, швейцарские дорогие глушители, и получаются такие очереди существенно тише храпа. И русские дроноводы отходят в мир иной без всяких эксцессов. Не исключено, конечно, что их сны о мировом господстве России прерываются на самом интересном месте. Но это то, что называется неизбежно, потому что смерть в грязной дыре землянки на окраине Донбасса – это их сознательный выбор. Они пришли убивать, грабить, пакостить. Ну, поэтому и странно было бы, если бы они обижались на ликвидацию. Никакого, напомню, отличия путинских окопных орков от обычных уголовников, которые вломились в чужой дом, как не было, так и нет. Так что, в общем, по мощам и елей, но щадя чувствительность подписчиков, я там как бы самую такую уж совсем кошмарную жуть я немножечко обкорнал, и там просто в качестве, ну, доказательств абсолютной правоты моих слов осталось ровно то, что надо. Так, ну вот у нас из международности достойных нашего с вами внимания. Ну, как вы сами понимаете, пощечины бывают всякие. Пощечины бывают в том числе и виртуальные. И если эта виртуальная пощечина нанесена тяжелой и умелой рукой, то они бывают пощечины. Бывают вполне болезненными и позорищами. Но у виртуальных пощечин есть недостаток. Они искажаются СМИ, они быстро сбываются. Вот в реале, конечно, оплюхи предпочтительные. Как выяснилось, ну, вы знаете, что на G20 гостит русская экономическая делегация. И стало понятно, для чего их пригласили. Русскую делегацию пригласили на G20 именно для получения тех самых затрещин, плюх и лещей, как мальчиков для битья и девочек тоже. И это битье получилось на все 100%. Россияне, которые вдруг они не могли нарадоваться, что их пригласили на саммит, они сами протянули свои мордашки для получения по этим самым щам, сладко зажмурились и получили. А было следующее. Русскому министру финансов, господину Силуанову, дали возможность с трибуны подребезжать о каких-то совместных планах, о головокружительных проектах. И как только это путинское отродье Силуанов, вот оно вышло уже в крещендо мечтаний своих, его тут же ледяным голосом прервал господин Бессент, министр финансов США, сообщив, что все то, что говорит господин Силуанов, абсолютный бред. Это невозможно до тех пор, пока Россия занимается своим любимым делом, то есть оккупацией, геноцидом и грабежом соседей. И американский министр тут же заявил, что, разумеется, никакие санкции с Российской Федерации сняты не будут. Ну а для того, чтобы уже сделать унижение русского министра абсолютно полным, его попросили посидеть в сортире, пока остальные участники G20 делают совместное групповое фото. Ну, Силуанов, конечно, всплакнул, но послушался. И из этого сортира, куда его отправили, очень жалостно шуршал бумаг. Это, пожалуй, самое главное из того, что надо знать. Я напоминаю про школу английскую. Вы можете все посмотреть по ссылочке. Напоминаю и про возможность заказа книги «Происхождение гениальности и фашизма». Тоже по ссылочке, пожалуйста. Она может быть и с автографом, и с пространной, и адресованной лично вам адресной специальной дарственной надписью. Слава Украине! Живе Беларусь! И мы с вами увидимся после завтра.
3: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
0: Фомкер агентство Westcare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник Homecare, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в Westcare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство BestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в BestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.
9: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
10: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
11: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все. И опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-6655.
2: Во всем мне хочется дойти до самой сути. В работе, в поисках пути, в сердечной смуте. Так сказал поэт. Давайте и мы, дорогие радиослушатели, попробуем порассуждать и дойти до самой сути в программе с таким же названием в пятницу в 10 часов 12 минут после городских новостей. В споре, как известно, рождается истина. Ну а место встречи неизменно. Радио Дэвидсон, волна 620 АМ. С уважением, Марина Левинсон.
3: Хотите нас слушать везде, когда угодно и где угодно? Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска «Дэвидсон Радио», скачайте приложение, и все. Ваше любимое радио всегда с вами. «Дэвидсон Радио». Мы стали еще ближе. Теперь в вашем кармане.

0: Нью-Йорке 11 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
3: В студии с новостями Наталья Быстрицкая. Штат Нью-Йорк в этом месяце начинает масштабную программу помощи с оплатой коммунальных услуг стоимостью 1 миллиард долларов. Миллионы жителей получат чеки с выплатами. Они помогут компенсировать высокие расходы на электроэнергию. Эта программа – часть недавно принятой инициативы Protecting Our Wallets Energy Rebate. Средний ежемесячный билл за электроэнергию в Нью-Йорке составляет около 352 долларов. Это значительно выше среднего показателя по стране. Данные Connecticut показывают, что летом счета стабильно увеличиваются на 30-50%. Программа Power предусматривает три основных размера единовременных выплат. Сумма зависит от статуса налогоплательщика и дохода, указанного в налоговой декларации за 2024 год. Представители АРС подтвердили, что чеки будут отправляться автоматически. Признание Брэда Питта об алкозависимости и суицидальных мыслях вызвали беспокойство у его бывшей жены Дженнифер Энистон. Актриса хочет помочь Питту и готова привлечь своего нынешнего возлюбленного гипнотерапевта и коуча Джима Кёртиса. 62-летний Питт рассказал в интервью Esquire, что после 7 лет трезвости вновь начал употреблять алкоголь, но теперь старается соблюдать меру. После разрыва с Анджелиной Джоли актер прошел программу реабилитации по системе «12 шагов». Источники Hit World утверждают, что Энистон по-прежнему очень переживает за Брэда и хочет поделиться с ним практиками духовного исцеления, которые, как утверждается, помогли ей самой. Речь идет о проработке травм и умении отпускать обиды. Именно на этом специализируется нынешний бойфренд Энистон. Она надеется, что Пит согласится принять помощь Кёртиса. Ученые оценили риски наводнений в городах на восточном побережье. Выяснилось, что Нью-Йорк и Новый Орлеан больше всего подвержены риску. Также в опасности находятся Хьюстон, Майами, Норфолк, Чарльстон и Джексонвилл. Повышенная угроза для этих городов объясняется их низкой высотой над уровнем моря, высокой плотностью населения, плохой дренажной системой, высотой зданий, количеством осадков и близостью к воде. Специалисты призвали принимать меры, в том числе используя шлюзы, дамбы и насыпи.
0: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.

Самый яркий концерт сезона. Нуца. Возвращение. Грузинская дива с новой программой. Шоу Night of Love. Больше, чем концерт. Это захватывающий симбиоз музыки и театра. На сцене Нуца Шаншиашвили. Обворожительный голос, ее харизма, смелые перевоплощения и магнетическая энергия. Песни на разных языках превращаются в истории о страсти, любви и чувствах на пределе. В сопровождении виртуозов Яков Мейман Бенд. Живой звук. Мощи драйв. Прочувствуй, проживи, испытай. Театр песни. Специальный гость Александр Зазарашвили, победитель Voice of Ukraine. Специальный гость ансамбль исторического грузинского танца Ирины Хуцураули. Генеральные спонсоры. Грузинский ресторан Убани. Advanced Cosmetology Educational Center. Ашана Сиэте. 15 ноября. Воскресенье. 6 вечера. Билеты на сайте театр.com, а также в театральной кассе Дэвидсон. 718-266-33-93.

0: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
1: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
2: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
3: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
4: Я Дмитрий Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
5: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
6: Мой адвокат.
7: Мой адвокат.
8: Юрий Прахин.
9: Опыт. Мудрость.
10: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
11: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.

0: Борис Овезов на Дэвидсон Радио. Поздравления в прямом эфире.
1: Знаешь, какой он красавчик.
2: Выглядит как огурчик. Я давно его знаю, он очень способный.
3: Он очень хороший человек.
0: Передать привет, пожелать хорошего настроения, поздравить с днем рождения и не только. Вы сможете в прямом эфире в программе «Поздравления» с Борисом Овезовым. В воскресенье с 12 дня на Дэвидсон Радио.
4: Операцию я беру на себя.
0: На Дэвидсон Радио с Борисом Овезовым всегда хорошее настроение.
5: Дэвидсон Радио. Радио.
6: Американское радио на русском языке.
5: Дэвидсон Радио.
6: Дэвидсон Радио.
7: Далеко-далеко в галактике, где не ступала нога простого человека, где талант определяет значимость в обществе, живут звезды. И дотянуться до них может только один человек. Программа «Звездные войны» Симой Березанской на Дэвидсон Радио.
8: Здравствуйте, дорогие друзья. Я приветствую вас в нашей программе. И хочу сказать, что наша сегодня программа должна быть очень полезна для многих людей, тех, кто пишет и собирается писать, и пробует писать, и хочет делать это профессионально.
7: Программа «Звездные войны» Симой Березанской на Дэвидсон Радио.
9: Дорогие друзья, я думаю, каждому из вас знакома ситуация, когда у ваших близких или знакомых людей поздно диагностировали онкологическое заболевание, и в результате человека уже нельзя было спасти. Конечно, это трагедия, но есть возможность хотя бы восстановить справедливость. В суде может быть доказана халатность врачей, а семье выплачена компенсация за страдания ушедшего человека. В этих случаях я настоятельно рекомендую обратиться к Марку Басикасу и в его компанию «Марк Басикас and Associates PC». Он является одним из лучших адвокатов Нью-Йорка, специализирующегося на медицинских ошибках. Марк Басикас практикует в Нью-Йорке более 40 лет и ведет дела в штатных и федеральных судах в Нью-Йорке, отсуживая многомиллионные компенсации для своих клиентов. Звоните 1-800-АДВОКАТ. Слово пишется английскими буквами, где в середине «би». Это помогает людям, которые говорят по-русски и которые не владеют английским языком, легко запомнить номер. Марк Басикас также занимается случаем халатности в домах престарелых, где в результате невнимательности и ошибок медперсонала страдают и погибают пожилые люди. И в этих случаях тоже звоните в офис Марка Басикаса. 1-800-АДВОКАТ. Первая консультация бесплатна. Гонорар выплачивается только по успешному завершению дела. Я не случайно рекомендую именно Марка Басикаса. Я сотрудничаю с ним с момента открытия нашего телевидения RTN, то есть 35 лет, и видела, как он честно, профессионально и внимательно относится к своим клиентам. Поэтому люди ему доверяют и обращаются при необходимости именно к нему. Есть много адвокатов, но только один из них – Марк Басикас. 1-800-АДВОКАТ.
7: Программа «Звездные войны» Симой Березанской на Дэвидсон Радио.
8: У нас сегодня в гостях Элла Митина, руководитель международных онлайн-курсов литературного мастерства из Израиля. Вы прекрасно знаете Эллу Митину, которая была не раз у нас в гостях. Мы с Эллой много лет дружим. И до отъезда из Израиля она жила в Москве и работала на телевидении сценаристом и продюсером, создавала телепрограммы для телеканала «Культура», придумывала и осуществляла большие проекты вроде масштабного цикла программ о незаслуженно забытых деятелях искусств прошлого и так далее. Я не случайно говорю о том, что Элла работает. Затем, когда она приехала в Израиль, она со своим замечательным мужем тоже делала фильмы прекрасные и так далее. Но она провела, я должна сказать об этом, в августе 2025 года, она подготовила и провела вместе с литературоведом Мариной Иониной в Русской библиотеке Иерусалима

0: Вечер памяти Сергея Довлатова, в котором приняли участие знаменитые писатели и поэты из разных стран мира, лично знавшие или работавшие с Довлатовым. И вот теперь появились курсы литературного мастерства, на которые Элла пригласила преподавать писателей и поэтов первого ряда из разных стран, за плечами которых десятки опубликованных книг прозы и поэзии, престижные литературные премии, фильмы, снятые по их сценариям, преподавание в крупных университетах. И вот все это вы можете получить, подписавшись на курсы. Я здороваюсь с Эллой в эфире. Эллочка, здравствуй, дорогая.
1: Здравствуй, Сима. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
0: Я очень рада, что мы с тобой сегодня об этом говорим. Мне кажется, так как сегодня очень большое количество людей пишет воспоминания прежде всего, да, и не знают, где у кого учиться и так далее, то мне кажется, это просто потрясающая идея протянуть руку людям, которые пишут. Они пишут испокон веков, да, стараются описать других людей, себя. Кажется, обо всем уже писали, но все же своя личная жизнь, она всегда индивидуальна. И поэтому вот как ты думаешь вообще, в принципе, если мы начнем с, как бы немножко не с прямого вопроса про курсы, ну вот скажи мне, сегодня книга, так сказать, нужна, такой же источник знаний, интереса, когда все завалено в интернете информацией, можно все увидеть, почитать, посмотреть и так далее. Но вот книга как таковая каждого отдельного человека, ты думаешь, она нужна? Может, я задаю риторический вопрос, потому что иначе бы ты не организовывала эти курсы.
1: Я начну к началу этого вопроса, поскольку у тебя было много затронуто по дороге тем, я хочу их вот просто все раскрыть. Ну, во-первых, люди пишут не только воспоминания. Люди пишут стихи, люди пишут рассказы, они пишут, удивишься, сценарии, потому что сейчас все снимают фильмы, сейчас это очень доступно. А чтобы снять даже маленький ролик для домашнего видео, все равно нужно иметь какой-то план, то есть сценарий. А люди делают для себя переводы с других языков. То есть люди, в людях живет творчество, в людях живет жилка, вот эта вот жажда рассказать не только о себе, о других, о своем времени, о себе. Вот. И эта жажда творчества, она, наверное, не иссякнет никогда. Из первых наскальных рисунков нарисовать, что ты вокруг себя видишь, и написать, что я видел бизона. И к нам, дням сегодняшним, это неиссякаемый источник энергии и радость творчества. Люди пишут. Мы это видим потому, как люди пишут в Фейсбуке, в Инстаграме. Есть целые сайты в интернете. И в то же время есть полно всяких курсов, где там, например, обещают, давайте мы вас за месяц научим писать бестселлеры. Я очень громко смеялась, когда я создавала наши курсы. Я смотрю, думаю, какие смелые люди. Вот, знаете, я сама начала писать очень, ну, с одной стороны, очень рано, я с 13 лет пишу. С другой стороны, прозу я начала писать, ну, когда мне было сильно за 60. И начала печататься и так далее. В общем, мне как-то повезло, что я пишу, то публикуется. Но у меня к тому же были очень хорошие друзья вокруг меня. Умные, талантливые, которые помогали мне словом и делом. Среди моих друзей замечательная переводчица из Америки Марианна Тайманова, переводчица французская, писательница Дина Рубина. Они были довольно беспощадны ко мне, но это шло мне только на пользу. Далеко не у всех людей есть вот такие учителя, как у меня, которые, может, тебя и побьют, может быть, тебе и захочется немножко их поколотить. Но ты подумаешь, что спасибо, что Господь тебе послал таких людей. Ну вот я подумала, что хорошо бы организовать такую школу, где не люди, которые блоги ведут или пописывают в Фейсбуке какие-то свои наблюдения, а настоящие большие писатели, лауреаты премии с огромными тиражами книг, заслуженные люди. Это писатели первого ряда, не только писатели, поэты, переводчики, сценаристы. Вот. И таким образом я пригласила 5 человек из разных стран, из Германии, из Израиля, России и Польши. Вот. Ну, кто захочет узнать про наш курс подробнее, я эти курсы делаю совместно с Новым Иерусалимским журналом. У нас есть в Израиле такой прекрасный журнал. Вот. И они как-то очень обрадовались этой идее, подхватили ее. И мы создали страницу у нас на сайте Нового Иерусалимского журнала. И все, кто на нее зайдут, те вот прочитают подробно о наших писателях и о нашей программе. И вот тогда возникает первый вопрос: а для кого это? Вот, скажем, да. Кто-то ну, вот, написал маленький рассказ, послал своим друзьям, родственникам. Его забраковали, а он начинает думать: не так-то уж я плох, может, это зависть. Еще есть категория людей, которые пишут давно стихи или прозу, или сценарии. А вот посоветоваться с действительно умными людьми, которые не будут гладить по голове и говорить: боже мой, ты умеешь гладить, я и бы.
0: Да.
1: Да. И есть люди, которые ну, ничего не хотят писать, но им интересно послушать сам процесс, как это происходит, как большие писатели разбирают чужие тексты. Вот всем этим людям к нам, потому что им будут преподавать действительно большие писатели. Я, кстати, с ними со всеми делаю сейчас интервью. Это Алексей Макушинский из Германии, Наталья Громова. Изумительный совершенно писатель, пишет документальную прозу, ее курс так и называется — «Документальная проза». Замечательная переводчица и поэт Марина Бородицкая из России. Она и просто поэт, и редкий детский поэт. Вот. Владимир Громов, который будет у нас вести сценарное дело, и Нелли Шульман, который ведет у нас короткий рассказ. То есть у нас на все случаи жизни, на все вкусы. Вот. Поэтому важна ли книга сейчас? Конечно, важна. Иначе бы не существовали книжные магазины, они все прогорели, не было бы издательств, редакций и так далее. Вот эта жажда творчества, она, конечно, в человеке сидит, и я думаю, будет сидеть. И я хочу сказать, что может быть, она не играет сейчас такой решающей роли, как она играла, ну, даже в Советском Союзе. Во-первых, не было такого количества книг. Нет, был, конечно, я говорю не о мусоре, а о настоящих книгах. Их было, как и всегда, наперечёт, их обсуждали. И книга была значимым фактом нашей жизни и культуры. Но книга была, есть и будет. Я в этом убеждена.
0: Очень хотелось бы так думать. Эллочка, но ты все же, друзья мои, я напоминаю вам, что выходите на сайт Нового Иерусалимского журнала и наберите «Локус», называется эта программа, и вы узнаете все
1: подробности. Да, называются наши курсы. Они прямо на первой странице, да. Будет наш слоган. И нажимаете, и узнаете подробности.
0: Да, и я еще хочу сказать, что в журнале «Чайка», который интернет-журнал «Чайка» на русском языке, очень популярный, там тоже висит объявление об этих курсах и наше целое интервью очень подробное. Но, Эл, давай все же расскажи, пожалуйста, как это все будет выглядеть. Вот. 5 курсов по выбору, да? И запись до 1 октября. Начало занятий 15 октября. Значит, расскажи, пожалуйста, как человек, вот, предположим, зашел на сайт, что он должен дальше выбирать? Как это выглядит?
1: Ну, сайт сделан так просто, так доступно.
0: Ну, ты вот и расскажи.
1: Да. Вот у нас 5 педагогов. Я их перечислила. Макушинский, да. Алексей Макушинский, прозаик, поэт, переводчик из Германии, Наталья Громова из Израиля, автор документальной прозы, изумительная совершенно, Марина Бородицкая из России, Нелли Шульман, которая живет в Израиле, то в России, кого я забыла, я никого не забыла. Вот 5 педагогов, да?
0: А ты будешь, можно я вставлю, а ты будешь преподавать?
1: Нет, мне достаточно того, чем я занимаюсь в организации, поверь мне.
0: Я не
1: скучаю. Потом наши преподаватели, они все преподаватели из университетов. У них огромный преподавательский опыт. Зачем же я буду идти туда, где я буду просто неконкурентоспособна со своими же педагогами? А дилетантизм я ненавижу ни в чем. Поэтому пусть каждый занимается своим делом. Вот ты начала с того, что там перечисляла мои заслуги перед Родиной, сколько я там чего организовала в этой жизни. Вот мне нравится организовывать. Я организовала много чего, и работаю на телевидении, и в театре, я до этого работала в театре. и вне телевидения, и уже живя в Израиле, организовала вот этот вечер. Мне нравится затевать какое-то большое дело. А наши курсы – это, безусловно, большое дело, где каждый человек выбирает полюбившегося ему педагога. Там очень подробно написано о каждом писателе, его заслугах, премиях, тиражах книг и так далее, и содержание курса. И любой желающий заходит к нам и очень подробно видит. Можно записаться там. Запишитесь к Марине Бородицкой, запишитесь к Владимиру Громову, запишитесь к Наталье Громовой, к Алексею Макушинскому, к Элле Шульман, кому хотите. Вот человек заполняет анкету, он сразу на нее попадает, когда только записывает, заполняет там буквально 3 строчки. После этого он оплачивает курс. И милости просим, ждем вас всех. Вот, кроме того, что у нас есть эти преподаватели, у нас есть еще 2 очень заманчивые вещи. Первую для всех лекцию, это, конечно, не лекция, это встреча, проведет Дина Рубина, которая ответит на вопрос о писательском мастерстве. Потому что если кто и может рассказать о писательском мастерстве, то, конечно, она. Я думаю, что это будет потрясающе интересно. Это будет замечательно, потому что люди, во-первых, индивидуально спрашивают, лично им отвечают. Во-вторых, Дина с большим тоже энтузиазмом ждет наших курсов, она согласилась. И, в общем, я думаю, что эта встреча будет замечательной. А заключительная встреча, вот что тоже внимание, это очень интересно. У нас будут главные редакторы журналов и газет европейских. И издатели различных издательств, где издаются книги, которые у нас будут, проведут общий круглый стол на тему пути к публикации. Как издать книгу или напечататься в журнале.
0: Ну, понимаете, вот человек пишет... Предварила мой вопрос. Написать можно. А как же опубликовать? Замечательно.
1: Как же опубликовать? Это вопрос.
0: Да.
1: Масса людей, масса поэтов, масса переводчиков, я уж не говорю о писателях, просто пишет в стол, думая, что, во-первых, боясь послать в редакцию, что просто даже не прочтут. Во-вторых, иногда бывает очень достойный текст, но редакция не обращает внимания из-за огромного потока. Вот мы ответим на вопрос, не мы, а приглашенные нами главный редактор из европейских изданий, как же все-таки сделать так, чтобы текст дошел до публикации. Это очень важный разговор.
0: Конечно, очень. Скажи, пожалуйста, сколько уроков будет в курсе?
1: Значит, каждый педагог проведет по 10 занятий, плюс встречи с Диной Рубиной, плюс круглый стол, итого 12 занятий. Раз в неделю, два раза в неделю идут курсы, то есть у каждого педагога свое время, но мы будем заниматься по субботам и воскресеньям. Я думаю, что это будет всем удобно.
0: Эллочка, а что в результате? Получает диплом какой-то об окончании?
1: Ну, во-первых, люди получат непременно диплом об окончании курсов, но самое главное, что люди ведь придут все-таки большинством, которые пишут, да? Будут показывать свои тексты нашим педагогам. Педагог хочет лично, например, человек стесняется при всех показывать свой текст. Тогда он присылает педагогу, и педагог ему отвечает письменно: так-то и так-то, милый друг, вот хорошо бы здесь доработать, хорошо бы здесь. А кто-то хочет, чтобы его публично обсудили, других послушать, чего бы нет. Потому что наши-то педагоги люди деликатные, они никого не будут обижать. А особенно, представляешь, вот придут люди, ну, скажем, в зрелом возрасте, да, начали писать.
0: Ну, конечно, да, да.
1: Никому не охота, чтобы их там унижали, обзывали. Да, я шучу, конечно, никто не собирается что-то делать. Но даже критиковали. Очень многие стесняются этого. Вот для таких людей ответы педагогов будут письменные. Но множество людей пришли пообщаться в Zoom. Это все занятия у нас онлайн. Пришли пообщаться, послушать мнение своих коллег. Все люди доброжелательны. У нас есть специальный устав, который запрещает быть некорректным, недоброжелательным. Мы просто будем исключать из наших рядов таких людей. Зачем? Это прекрасное сообщество прекрасных людей. Вообще, как сказала Марина Бородицкая, послушайте наше интервью с ней, которая сказала, что вообще литература и перевод – дело азартное и веселое. Вообще меня совершенно поражает, что говорят вот в наших интервью, на Ютьюбе они все есть, наши писатели. Боже, какие они все интересные люди. Вот понимаете, учиться надо у личностей. А они все личности. Они колоссальные личности. Я, к счастью, со всеми знакома, с кем-то, ну, понятно, что я знакома, со всеми в дружеских отношениях. Больше дружеские, меньше. Но вот когда общаешься, ты понимаешь, как какие-то все интересные люди с судьбами, с какими-то глубинами, со своим путем в литературу. Я очень вам рекомендую послушать их видео.
0: Элочка, еще раз. Элочка, повтори, пожалуйста, где можно посмотреть? Это под эгидой Нового Иерусалимского журнала или просто на Ютьюбе можно набирать имена?
1: Просто надо набрать. Мы все это делаем на канале Натальи Громовой.
0: Угу.
1: Открывайте канал Наталья Громова, и okay. там будут все наши интервью. Веду их все я, и с Наташей Громовой, и с Алексеем Мушинским, mm-hmm. с Мариной Бородицкой, с Нелли Шурман. И они все постепенно выходят раз в неделю. Вышло уже 3 с Наташей Громовой, с Мариной Бородицкой, с Алексеем Мушинским. И вот еще выйдут с Нелли Шульман и с Владимиром Громовым. Вот, милости mm-hmm. просим, слушайте это, во-первых, просто повторяю, интереснейшие глубокие разговоры. Не знаю, вот как вам, а мне сегодня вот таких разговоров очень не хватает. Вот конечно. Что-то важное. Они что-то важное тебе про эту жизнь говорят.
0: Конечно. И меня тоже утомляет вот эта поверхностность и 30-секундное да. мышление. И главное, как намазать одно место себе, и кто с кем живет. Ужас. И действительно, я знаю, мне вот люди пишут под моими программами, просто я не претендую на какие-то звездные, понимаешь, качества, но просто люди скучают по нормальному, глубокому, интеллектуальному разговору. И действительно, вот. Это очень хорошо. Да, спасибо, Эва, что вы это делаете.
1: Ну, спасибо, во-первых, Новому Иерусалимскому журналу, который так, с таким энтузиазмом за это взялся, его главный редактор Леонид Левинзон. Вот, ну, все-таки надо иметь дело с людьми, которые тебя понимают, которые дышат с тобой в унисон. Может быть, иногда мы, так сказать, по-разному смотрим на какие-то вещи, но это и хорошо, понимаете, или вещи должны быть разные. Главное, что о главном мы думаем одинаково. Поэтому, еще раз повторяю, Новый Иерусалимский журнал, ссылка на наши курсы, как я понимаю, Симочка, будет под описанием
0: да, обязательно.
1: Диалога. Да, поэтому не бойтесь, что вы что-то не запомнили, посмотрите, увидите там ссылку.
0: На моем канале Сима Березанская, там есть и видео, и радио, поэтому там это будет в отделе радио, и там обязательно будет подробная ссылка с телефонами, с имейлами, со всеми делами. Эл, ну у нас еще есть немножко времени, теперь скажи мне, пожалуйста, а вот... Кому подходят курсы? Вот скажи коротко, потому что вот ты мне прислала замечательную совершенно информацию. Вот кто раньше не писал, и тем, кто уже что-то пишет, но хочет удостовериться, что это правильно. Что еще?
1: Тем, кто просто любит литературу. Тем, кто хочет mm-hmm. послушать умных людей. Тем, кто mm-hmm. хочет что-то новое узнать для себя – а в области все той же литературы, просто о жизни. Понимаете, эти люди, угу. как правило, не, я имею в виду наших педагогов, писателей, не ограничиваются только разговорами о литературе. Вот, например, Наталья Громова пишет документальную прозу. Ну, что это значит? Это значит, она собирает документы эпохи. Вот Алексей да. Макушинский, у него замечательный роман, я обожаю его «Проход в Аргентину». Но чтобы написать такой роман, надо очень много знать про жизнь. Марина конечно. Бородицкая, переводчик с огромным именем, удостоенный множества наград и премий. Ну, представьте, сколько ей есть рассказать о литературе, о переводах. Нелли Шульман, удостоенная многих-многих литературных премий, пишет замечательную короткую прозу. Сама ее жизнь очень интересная, послушайте наше интервью. Ну и Володя Громов, который автор, ну, я не знаю, десятка киносценариев, ведет специальные курсы. Этим людям есть что рассказать, понимаете? И они собраны вместе, прям как целый университет у нас.
0: Да, вот абсолютно. Это потрясающая идея. И я тебя поздравляю с такой адской работой. Я представляю, сколько надо было потратить времени, сил для того, чтобы это стало организованным мероприятиям и курсами.
1: Пока, к сожалению, не стало. Я надеюсь, что станет. И, кстати...
0: Ну, конечно, уже стал.
1: Наши твои слушатели. Вот это могут быть люди разных возрастов, правильно?
0: Я хотела сказать как раз, да. И очень часто я встречалась как раз с людьми, которые, выйти на пенсию, предположим, да, начинают писать. И им хочется тоже это сделать, наверное, правильно. Но у них же есть дети и внуки, которые, может быть, тоже хотят писать или уже пишут. Поэтому это для всех возрастов подходит, правда?
1: И мы попросим твоих слушателей, наших слушателей,
0: да,
1: рассказать о нашем эфире своим детям. Возможно, их это заинтересует. Ну и внуков, конечно.
0: Ну, я надеюсь, и все те, кто посмотрят и услышат наше интервью, и твои все интервью, конечно, они обязательно заинтересуются. Друзья мои, еще раз объявляю, новый «Иерусалимский журнал» объявляет набор на международные онлайн-курсы литературного мастерства «Локус». Сокращенно. И программа включает курсы по творческому письму в жанре короткой документальной прозы, поэзии и сценарного дела. И надо обязательно...
1: Ой, можно сказать, извините, пожалуйста, я боюсь, что мы закончим, а я не скажу главного. Какой
0: давай.
1: Ужас.
0: Конечно, мы еще не заканчиваем. Давай. Быстренько, да, давай.
1: Дело в том, что лучшие рассказы, отобранные педагогами, будут опубликованы на страницах Нового Иерусалимского журнала.
0: Ну, это очень важно.
1: То есть можно получить возможность публикации. А вот на той встрече, о которой я говорила с издателями, главными редакторами, тоже будет возможность познакомиться с людьми, которые как раз отвечают за публикации. Кто знает, может быть, после этой встречи у вас, наверное, начнет совершенно другая жизнь с изданием книги или публикацией в интересных европейских журналах и газетах.
0: Вила, спасибо тебе огромное за идею, за воплощение. Я желаю, чтобы все состоялось правильно, и у вас не было отбоя от желающих учиться правильно писать и вообще получить удовольствие от общения с такими людьми. Так что спасибо большое, и я надеюсь, что потом, в результате, мы обязательно сделаем с тобой программу, ты расскажешь, как все это прошло. И надеюсь, какие были успехи, и что люди говорили, и вы же будете общаться, конечно, с теми, кто будет учиться. Поэтому успехов вам огромное, и спасибо.
1: Спасибо вам, спасибо всем, кто нас слушал, и ждем вас на наших курсах. Всего хорошего.
0: До свидания, Аллочка, большого успеха. Пока.
1: Спасибо.
2: Программа «Звездные войны» Симы Березанской на Дэвидсон Радио.
3: Дорогие друзья, я думаю, каждому из вас знакома ситуация, когда у ваших близких или знакомых людей поздно диагностировали онкологическое заболевание, и в результате человека уже нельзя было спасти. Конечно, это трагедия, но есть возможность хотя бы восстановить справедливость. В суде может быть доказана халатность врачей, а семье выплачена компенсация за страдания ушедшего человека. В этих случаях я настоятельно рекомендую обратиться к Марку Басикасу и в его компанию Mark Basikas and Associates PC. Он является одним из лучших адвокатов Нью-Йорка, специализирующегося на медицинских ошибках. Mark Basikas практикует в Нью-Йорке более 40 лет и ведет дела в штатных и федеральных судах в Нью-Йорке, отсуживая многомиллионные компенсации для своих клиентов. Звоните 1-800-АДВОКАТ. Слово пишется английскими буквами, где в середине «Б». Это помогает людям, которые говорят по-русски и которые не владеют английским языком, легко запомнить номер. Mark Basikas также занимается случаем халатности в домах престарелых, где в результате невнимательности и ошибок медперсонала страдают и погибают пожилые люди. И в этих случаях тоже звоните в офис Марка Басикаса. 1-800-АДВОКАТ. Первая консультация бесплатна. Гонорар выплачивается только по успешному завершению дела. Я не случайно рекомендую именно Марка Басикаса. Я сотрудничаю с ним с момента открытия нашего телевидения RTN, то есть 35 лет, и видела, как он честно, профессионально и внимательно относится к своим клиентам. Поэтому люди ему доверяют и обращаются при необходимости именно к нему. Есть много адвокатов, но только один из них – Марк Басикас. 1-800-адвокат.
2: До встречи со звездами. До встречи с Симой Березанской. Мы любим Нью-Йорк. Дэвид Зон Радио.
4: При почечной недостаточности крайне необходим диализ, которого практически невозможно дождаться в клиниках. Секрес Диализ-центр проводит процедуры диализа и переливания крови для всех, кто в этом нуждается. Профессионально, качественно, надежно, всегда под присмотром квалифицированных специалистов. И главное, здесь, рядом, в Бруклине. Звоните, если это нужно вам, или расскажите про Секрес Диализ-центр тем, кому это жизненно необходимо. Секрес Диализ-центр. 718-372-4500. 718-372-4500.
2: Дэвидсон Амбуланс Ассист. Ваша скорая помощь. 1-888-710-0303.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Крем-азакелит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора или докаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азакелит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсайсина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте «Азакелит» «Фараон» за полцены – плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Хотите стать спонсором передачи? Звоните в рекламную службу Дэвидсон Радио 718-303-8005.

0: В Нью-Йорке полночь.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
2: Инна работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
0: Час дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
3: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
3: Информация к этому часу.
1: С вами Акмаль Тахиров, я Алена Вишневецкая. Здравствуйте. В стране немного выросло число первичных обращений за пособием по безработице. По опубликованным сегодня данным, за неделю, завершившуюся 29 августа, поступило 206 тысяч заявлений, на 2 тысячи больше, чем недели ранее. При этом показатель остается на исторически низком уровне. Более полная картина рынка труда станет известна в пятницу, 4 сентября, когда выйдет августовский отчет о занятости. Трамп подписал закон, позволяющий федеральным ведомством продолжить работу после начала нового финансового года 1 октября. Временное финансирование продлено до 11 декабря. Это снимает непосредственную угрозу остановки работы правительства перед ноябрьскими выборами в Конгресс. Полноценные бюджетные законы еще предстоит согласовать. Вьетнамская компания Green and Smart Mobility планирует до конца года запустить в США сервис электрического такси. Об этом сегодня сообщает Reuters. Компания использует автомобили VinFast и намерена работать с собственным автопарком и водителями в штате. Точные американские города и даты запуска в публикации не названы. Пока речь идет о планах, а не о начале перевозок. В Нью-Йорке сегодня представляют программу финансирования образовательных проектов музея и мемориала 11 сентября. На нее предусмотрен $1 миллион. 3/4 этой суммы направят на посещение музея 20 тысячами восьмиклассников государственных школ. Еще $250 тысяч на дистанционные программы. Инициатива приурочена к приближающейся 25-й годовщине терактов и рассчитана на поколение, для которого эти события уже стали историей. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Трамп заявил, что готов провести встречу с Путиным, когда стороны будут готовы заключить мирное соглашение по Украине. Белый дом опубликовал карту, на которой Ормузский пролив обозначен именем Трампа. Пентагон создает фабрику интернет-троллей из правых инфлюенсеров с большим количеством подписчиков для формирования положительного образа республиканцев перед ноябрьскими выборами. Все бывшие президенты США, кроме Трампа, придут на годовщину 11 сентября в Нью-Йорке. Трамп планирует посетить памятные мероприятия в Пентагоне. И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, местами возможны кратковременные дожди, относительная влажность воздуха 97%, 84% по Фаренгейту, 29% по Цельсию.
3: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени.
4: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
5: Дэвидсон Радио.
4: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими сапкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
5: Дэвидсон Радио.
4: 620 AM. Настройтесь.

тобою вместе мы. Я женских глаз остерегаюсь, боюсь их больше страшной мести.

0: Любим Нью-Йорк.
1: Пульс дня о новостях, которые долго остаются важными. Меня зовут Артем Андросов. Начинаем. Озеро Онтарио официально стало озером Америка. Дональд Трамп подписал соответствующий указ в овальном кабинете. Президент объяснил это тем, что большая часть акватории лежит в американских водах, а заодно обрушился на Канаду, пообещав пошлины на канадские автомобили. После подписания он отвечал на вопросы журналистов о России, Иране, Непале и промежуточных выборах. Давайте послушаем эту встречу с переводом на русский язык. Хочу сообщить, фондовый рынок только что снова обновил исторический максимум. Это уже 81 раз всего за полтора года. И пенсионные счета тоже на историческом максимуме. Миллионы и миллионы людей выигрывают от той невероятной экономики, которую мы создаем. Мы строим рекордное количество заводов и предприятий. Автоконцерны возвращаются, вы знаете. Объявили об этом Honda, объявили Toyota. Они уходят из Мексики. Они идут к нам, и множество заводов переезжает к нам из Канады. Об этом объявят в ближайшее время, но целый ряд производств переносится в США из Канады, а также из Японии, Южной Кореи и Германии. Мы делаем то, чего до нас не делал никто, но фондовый рынок 81 раз за короткие полтора года, только что снова исторический максимум. Хочу поздравить Дарлин Грэм с ее блестящей победой. У нее, правда, отлично получается. Ей еще предстоит борьба с радикально левым сумасшедшим.

0: 3 минуты, оно называется «Озеро Америка». Это вступает в силу прямо сейчас, как только я подпишу указ. Хочешь что-то добавить, Бен? Да, сэр, это простой, но важный указ. Он предписывает министру Бергаму и Министерству внутренних дел внести изменения в информационную систему географических названий. Озеро, ранее известное как Онтарио, отныне будет называться «Озером Америка». Большая часть объема этого озера находится в США. Самые глубокие его участки лежат на американской территории, так что название будет отражать реальность. Это американское озеро.
1: Окей. Окей.
0: Большое спасибо. Мы подали все необходимые документы. Все документы мы уведомили всех, кого положено уведомить, так что все сделано, решение официальное и вступает в силу немедленно. Есть вопросы? То видео Эрика, его посмотрели около 30 миллионов человек, а может и больше по всем соцсетям. Какой сигнал вы посылаете Канаде этим шагом, и почему для вас это так важно? Интересный вопрос. Никакого сигнала. Как вы знаете, Канада долгое время нас обдирала в торговле, к сожалению, и в военной сфере тоже. Мы защищаем Канаду бесплатно, мы не получаем ничего. Они нам за оборону не платят, но мы их защищаем, и они это понимают. Вот пример. Мы закупили ледоколы, они хотели бы ими пользоваться. К нам поступают 11 новеньких ледоколов, они хотели бы ими пользоваться, но они ни за что не платят и хотят, чтобы к ним относились как к штату. Но они не штат, а хотят, чтобы с ними обращались как со штатом. Так больше продолжаться не может. За последние 15 лет мы теряем в среднем 60 миллиардов долларов в год, таща Канаду на себе. Мы больше не можем себе этого позволить. Мы любим канадцев, но их представители, на мой взгляд, работают плохо. Может, они изменятся? Не знаю. Особой разницы нет. Но вся эта история с Канадой тянется десятилетиями, и ее надо прекращать. Поэтому мы вводим существенные тарифы на их автомобили, потому что мы хотим, чтобы машины делались здесь. Пусть выпускают свои машины, если хотят, пусть делают их для Канады. Но мы не хотим, чтобы они делали их для Соединенных Штатов. Все очень просто. И также по многим другим товарам. А что до переименования «Озеро Америка», я думал об этом уже давно. Как вы знаете, был такой Мексиканский залив, мы его переименовали, и теперь это Американский залив, и все привыкли. Так что, смотрите, у нас есть залив, теперь у нас есть озеро, осталось только океан. Может, придется переименовать Атлантический или Тихий, а может быть, и оба сразу.
1: So maybe we'll have to change the name of the Atlantic and or the Pacific. Maybe we'll change them both.
0: Господин президент, почему вы так сосредоточены на подобных шагах в отношении союзников Америки? Потому что они плохо с нами обращались. Канадские чиновники обращались с нами очень плохо. Это мерзкие люди. Они берут с наших фермеров пошлины в 400%. И делают это давно. Я их раскусил еще в первый срок. Принял довольно жесткие меры, и все стало налаживаться. А потом выборы сфальсифицировали. Теперь я вернулся и довожу дело до конца. Но обращаются они с нами очень плохо. Канада обращается с нами очень плохо. Я бы сказал так, из всех стран, а вы знаете, через пару недель к нам приезжает председатель Си, мы имеем дело с очень многими. Меня часто спрашивают, с кем тяжелее всего вести торговые переговоры. И я отвечаю, это просто с Канадой. Они худшие, они считают, что им все должны. Господин президент, Тед Круз продолжает намекать на участие в выборах. Вы с ним соперничали раньше. Как вы считаете, из него выйдет президент? Вы говорите, он будет баллотироваться или... Да, он намекает на 2028. Но скажу так, он очень талантлив, он мой хороший друг. Думаю, вполне может подойти. Он очень талантливый человек, талантливый, да. Господин президент, что вы скажете тем, кто опасается, что торговый спор с Канадой ударит по доступности цен для американцев? В конечном счете это пойдет нам только на пользу. Раз уж вы заговорили о ценах, мы теряем в среднем 62 миллиарда долларов в год.

на Канаде. А если посмотреть внимательно, то и больше. Это слишком много, слишком. Мы не можем столько терять. Господин президент, Владимир Путин дал согласие или обязательство не нападать на территорию НАТО? У меня с ним был хороший разговор. Он не будет нападать на территорию НАТО. Господин президент, на этой неделе Верховный суд вынес решение по голосованию по почте. В ряде штатов, например, в Северной Каролине, бюллетени рассылают уже на следующей неделе. Как штаты успеют это исполнить? Успеют. Северная Каролина – отличный штат, прекрасное место. Я побеждал там трижды. У них есть голосование по почте, но суд, по сути, высказался о законности и о том, как мы хотим это устроить. Господин президент, вы поручили господину Рэдклиффу передать России предупреждение не нападать на территорию НАТО. Комментировать это я не буду, а не нападать не стану. Господин президент, как вы прокомментируете судьбу американцев, пропавших в Непале? О, это ужасно. Мы связались с Непалом и предложили любую помощь, какая им понадобится. У нас с Непалом очень хорошие отношения. Это была чудовищная стихия. Там была смесь грязи и воды. Ничего подобного никто раньше не видел. Крепкие, мощные здания. Сносило, как спички. Очень страшно. Мы направляем помощь, мы говорили с руководством страны, дали понять все, что им нужно, они получат. Там было человек 50, может 60 американцев. Полного списка у нас пока нет, но будем надеяться, что с ними все в порядке, хотя выглядело все так, что, к сожалению, без потерь не обойдется. Серьезный вопрос. Сообщается, что Владимир Путин на следующей неделе встретится с президентом Ирана и обсудит ядерное соглашение. Есть ли в администрации, в Белом доме обеспокоенность тем, что эти страны не воспринимают экономическое давление всерьез? Нет, Иран сейчас не платит собственным военным. У них большие проблемы. У них очень мало возможностей. Прошлой ночью мы провели через пролив 24 судна. Мы проводим их постоянно. Я говорю об этом совершенно открыто. Это не значит, что мы закончили с военной операцией, но пролив открыт, как вы знаете. Армузский пролив открыт. Он под нашим контролем, и блокада работает. Иран не получает ничего, ничего не проходит, ни одно судно не прошло. А как вы накажете Путина или Россию, если они продолжат работать с Ираном? Ну, это зависит от обстоятельств. Пока что, я считаю, Россия ведет себя вполне прилично в том, что касается Армузского пролива. И надо понимать, на все, что они делают, отвечаем и мы. Вот кто-то говорил про Китай. А что Китай? Нам говорят, они за нами шпионят. Мы за ними тоже шпионим. Так что это так работает. А почему не ввести санкции против китайских банков, которые ведут дела с Ираном? А кто сказал, что я не ввожу? Сэр, а с какими еще лидерами вы говорили об этой кампании давления, чтобы они разорвали связи с Ираном? По поводу Ирана, да там особо и говорить нечего. Мы не хотим с ними разговаривать. Мы не ищем встреч. Пролив открыт. Мы проводим множество судов. Миллионы и миллионы баррелей нефти выходят через пролив каждый день. Другие страны это признают. Время от времени они там постреливают. Мы полностью очистили пролив. У нас лучшие в мире тральщики, подводные военные тральщики. Мы полностью очистили пролив от мин и следим за ним очень внимательно через космические силы. Это одно из моих детищ, одно из моих. Мы наблюдаем. Мы видим каждый метр пролива. Если туда заходит судно с миной, мы это видим и уничтожаем. Два таких уже уничтожили. Спасибо. Я отправляюсь в Техас. Мы очень много работаем. Мы хотим выиграть эту гонку. У нас там прекрасный кандидат Кен Пэкстон, а соперник его, человек, которого нельзя подпускать. Его называют Телефрико, потому что он немного чеканутый. Такой человек не представляет ценности Техаса, поэтому я буду помогать Кену Пэкстону и много времени проведу в Техасе. У меня, кстати, в Техасе абсолютный рекорд по числу голосов за всю историю, так что я там поработаю. Сегодня вечером вылетаем. Кто-то из вас летит со мной, кстати. Большое спасибо всем. Спасибо большое. На этом у меня все. Увидимся с вами завтра в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Я желаю вам хорошего вечера и до свидания.

0: Роли в России окончательно распределены. У режима есть право душить, у народа есть право хрипеть. Все максимально логично. Правда, право хрипеть не слишком громко, чтобы не заглушать гадючий голос Путина, который шипит со всех трибун страны. В отличие от Канье Уэста, Путин – это тот последователь и наследник Адольфа Гитлера, который не испытывает проблем с выступлениями и вовсю этими выступлениями злоупотребляет. Там какая-нибудь Мизулина или девочка-верблюд Маша доноса на Путина пока не настрочат. Вот Владимир этим и пользуется, и опять мотается по относительно безопасным территориям и несет свою вечную ахинею про какое-то будущее России, за которую сейчас в окопах Украины, пытаясь оккупировать, изнасиловать и ограбить страну, мучаются орки. Упырь ошибается. Никакого будущего у России нет. А настоящее настолько постыдно, что о нем лучше было бы, конечно, лишний раз не вспоминать. Но это ладно, это Путин. Пропаганда, в отличие от своего фюрера, она поумней. Она уже смекнула, что игра проиграна. Пропаганда требует уже ядерных ударов и тотального уничтожения всего живого на территории Украины, во всех федеральных каналах. Теперь патриоты мечтают сжечь русский позор в нуклеарном пламени. Россия желает вызывать страх, но вызывает только презрение. Ведь папуасы, жравшие своих пленников, тоже были уверены в своем праве там, отгрызать жареные пальцы, там, отрезать щеки, жевать ягодицы. Им в голову не приходило, насколько они омерзительны. Так что россияне не оригинальны. Многие дикие племена были уверены в своем праве есть людей. Отметим, что чем глубже закапывается Российская Федерация в эту войну, тем, в общем, гнусней становится ее рожа. Ну, если русское живодерство весны там 2022 года пытаются списать на шок, на ажиотаж первых дней крови, затем наступили годы особо тяжкого, сознательного, длящегося преступления, которым является эта война. Забавно, что сами русские этого вообще не чувствуют. Они наслаждаются возможностью рвать людей ракетами. По крайней мере, те русские, которые наделены сегодня правом голоса и не боятся высказываться. Но они всерьез до сих пор мнят себя господами континента и не допускают даже мысли, что они не господа, что они просто злобное, отсталое дерьмо с бомбами. Благодаря интернету России уже никуда не удастся, никогда не удастся замазать реальность и сделать вид, что вся эта война – это домыслы русофобов, все было не так. О нет, о нет. Все ходы записаны. Война Украине в Украине уже, она делает русских самым презираемым на земле народом. Но и сегодняшний позор – это еще не предел. Путин и покорное ему людское стадо доиграются, вероятно, и до еще более мерзкого клейма, чем то, что у них уже выжжено на лбах. И Путин, который все больше и больше похож на старого облысевшего гамадрила, объяснил СВО заботой о популяции белых медведей. Да. Аналогия, которую он проделал, была, впрочем, такой же безбредовой и безграмотной. Он пытался намекнуть, выставляя себя белым медведем, о том, что это все для того, чтобы вот беспредел касаток, которые пытаются белых медведей есть, Вот для того, чтобы не допустить беспредела касаток, СВО и было начато. При этом Путин, разумеется, умолчал, так как не знает о том, что касатки жрут медведей, только больных, дряхлых или начитавшихся Дугина. Белый медведь, он, как известно, вообще, как и все хищники, в группе риска. И Путин, разумеется, не знает о том, что вынужденные сожрать медведя, касатки потом очень долго блюют. Не от отвращения, просто необходимо избавиться от огромного количества неперевариваемой шерсти. Но вообще отношения крупных хищников, они никогда и нигде не были корректными и никогда не были безоблачными. Всегда кто-нибудь кого-нибудь доедает. И касатки, которых так гневно осудил кремлевский неуч, вероятно, намекая на страны Евросоюза, ну, кстати говоря, между нами девочками, они принадлежат к семейству дельфиновых. И без сомнения, и научно доказано, блещут всеми гранями дельфинового разума. Ну да, могут сожрать медведя, если подвернется, но лишь в крайнем случае, так как вот потом долго-долго приходится срыгивать шерсть. Почему эта история вызвала такой оживляш у кремлевского пациента, я не понимаю, но дело даже не в нем. А вот эти вот учителя, перед которыми он распинался, доценты, как угодливо они должны были все это слушать, всю эту высокопарную и абсолютно безграмотную чушь. Упырь, судя по всему, попытался где-то повысить свой интеллектуальный уровень, но, вероятно, с помощью комиксов и детской литературы. Касатки, кстати, с гораздо большим удовольствием закусывают тюленями, но могут себе позволить и пикник из кашалотика средних размеров. Медведи, они, строго говоря, ну вот они не едят. Они не едят их. Они принимают медведей, ну просто так, в качестве слабительного или рвотного. Но, впрочем, с глупого Путина взятки гладкие. Вот педагогов было жалко, но было понятно, что ну вот. Единственная роль, которая им оставлена, это роль халуев, угодливо подхихикивающих. Ну, короче говоря, не деменция красит человека, а человек демент.
1: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. Конфликт между США и Ираном снова резко обострился. После новых американских ударов Тегеран ответил атаками по американским союзникам в Персидском заливе. Сегодня Иран нанес удар по Кувейту. Ранее под атаки попали также Бахрейн и Иордания. Американские военные заявляют, что целью последних ударов были иранские системы ПВО, радары, морские объекты и средства постановки мин. Трамп при этом дал понять, что нынешняя фаза американской воздушной кампании может оказаться непродолжительной. Обострение на Ближнем Востоке немедленно отразилось на ценах. Нефть марки Brent поднималась примерно до $97 за баррель, американская WTI примерно до $93. Это шестинедельные максимумы. Особое беспокойство вызывает Ормузский пролив. Количество проходящих через него грузовых судов заметно сократилось. Если перебои усилятся, последствия почувствуют не только нефтяные рынки, но и цены на бензин и перевозки во многих странах. Трамп размышляет над тем, чтобы переименовать Ормузский пролив в свою честь. Теперь, когда он находится под контролем США, не стоит ли нам переименовать Ормузский пролив в пролив Трампа? Как и сама Америка, он станет горячее, чем когда-либо, написал Трамп в Truth Social.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
4: Мое имя Юрий Прахин. Я доктор юриспруденции и обладатель 32 наград за высший verdict and settlements in New York State.
5: My name is Gil Zohar.
6: Мое имя Гил Зохар. Я боевой офицер военно-морского флота Соединенных Штатов и не понаслышке знаю, что такое честь и сражение. Последние 25 лет как судебный адвокат я успешно защищаю интересы тех, кто пострадал в авариях на работе или от нерадивых докторов, добиваясь многомиллионных вердиктов. У нас в адвокатском офисе Юрия Прахина нет больших или малых дел, но есть люди, для которых мы отчаянно боремся до победного конца. 718-946-5099. Консультация бесплатная. 946-5099.
7: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора или докаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены, плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Хотите стать спонсором выпуска новостей? Звоните в рекламную службу Davidson Radio 718-303-8005.
3: Это «Пульс дня» по скриптум. Здесь мы рассказываем вам о том, о чем не успели рассказать в нашем большом выпуске.

В январе было опубликовано исследование в научном журнале, где оценили наличие так называемого нанопластика в бутилированной воде. Оказалось, что в воде содержится в 100 раз больше частиц пластика, чем предполагалось раньше. Потому что до этого ученые учитывали только чуть более крупные элементы – микропластик. Ученые исследовали более 20 литров бутилированной воды трех популярных американских брендов. Исследователи остановились на 7 распространенных типах пластика, включая полиэтилентерефталат, из которого изготовлены многие бутылки, и полиамид, который используется в фильтрах для очистки воды перед ее розливом в бутылке. Они нашли от 110 до 370 тысяч крошечных пластиковых частиц в каждом литре исследуемой воды. 90% из них оказались нанопластиком. Нанопластик – это более серьезная угроза здоровью человека, чем микропластик. Его частицы настолько малы, что могут проникать в клетки человека, попадать в кровоток, воздействовать на органы и через плаценту попадать в эмбрион. Раньше это была просто темная область, неизведанная, говорит Бейзан Ян, соавтор исследования, химик-эколог из Колумбийского университета. Мы обещаем устранить существующий пробел в знаниях о пластиковом загрязнении на наноуровне, рассказала Найсин Тянь, ведущий автор исследования. В прошлом году исследователи из Гавайского университета обнаружили частицы микропластика в плаценте у 100% беременных женщин. Международная ассоциация бутилированной воды заявила, что методология исследования должна быть полностью рассмотрена научным сообществом. Там уверены, что пока не существует научного консенсуса относительно потенциального воздействия нано- и микропластика на здоровье. Метод поиска нанопластика в воде, предложенный химиками Колумбийского университета, является экспериментальным. Поэтому утверждать о наличии опасности для организма человека в данный момент нельзя, заявили специалисты. Недавно микрочастицы были обнаружены в каждой пробе корма для животных. У лаборатории проверили по 12 образцов крови буренок. Микропластик был во всех, в том числе полиэтилен и холестерол. Кроме того, пластик нашли в 7 из 8 образцов говядины, 5 из 8 кусочков свинины и 18 из 25 проб молока. Как частицы могут повлиять на здоровье сельскохозяйственных животных, пока не ясно. Исследователи из университета Макгилла в Канаде обнаружили, что при заваривании одного чайного пакетика в кипяток попадает миллиарды частиц микро- и нанопластика. Это значительно больше, чем в продуктах и других видах напитков, включая воду в пластиковых бутылках. Производители чая Липтон, Гринфилд и Тесс в комментарии СМИ заявили, что планируют полностью перейти на биоразлагаемые материалы при производстве чайных пакетиков. Производитель чая Липтон, например, отметил, что сейчас у них более 30 чайных пакетиков биоразлагаемые. Вопрос о полном отказе от неэкологичных материалов обсуждается. «Полный переход мы планируем завершить к 2025 году», – уточнил производитель. «Мы действительно живем в мире пластика. По статистике, каждый человек соприкасается с пластиковой поверхностью гораздо чаще, чем какой-либо другой. Мы даже своих родственников обнимаем реже», – говорят ученые. Сам по себе пластик относительно безопасен, за исключением токсических видов. А вот микропластиковые частицы несут в себе угрозу для человека. Пластик – это полимер. Уже само название говорит, что это нечто, состоящее из множества частиц. Микропластик в большом количестве поступает к нам с воздухом, пылью, через бытовую химию. Содержится он во фруктах, овощах, много его в мясе. Избежать его попадания в наш организм сегодня практически невозможно. Возможно, организм как-то к этому адаптируется. Опасность состоит в веществах, которые добавляют при производстве пластика, например, бисфенол-стирол. Они могут влиять на понижение IQ у детей и вызывать различные заболевания, например, болезнь Альцгеймера. Увы, оградить себя от пластика у нас уже не получится, но возможно обеспечить среду с низким его количеством. Для этого нужно избегать покупок пластиковых бутылок, контролировать потребление морепродуктов, обращать внимание на состав зубной пасты, продуктов по уходу за телом. В последние годы широко распространилось понятие «zero waste», то есть образ жизни, предполагающий, если переводить дословно, «ноль отходов». Мы не устаем повторять, что пластика на планете становится слишком много. Ежегодно в мире производится 300 миллионов тонн этого материала. А знаете ли вы, как пластик влияет на репродукцию?
Результаты исследований на крысах послужили поводом изучить изменения, которые фталаты вызывают в организме человека. У мужчин, матери которых подвергались воздействию этого класса элементов во время беременности, в среднем размер полового члена меньше, что негативно влияет и на репродуктивную способность. Безусловно, влиянию химикатов в составе пластика подвержены не только мужчины. BPA отрицательно влияет на репродуктивную функцию женщин. Результаты исследований показывают, что у бесплодных женщин уровень бисфенола в организме выше, чем у репродуктивно здоровых. Также высокий уровень бисфенола может отрицательно повлиять на успех ЭКО. Отличный способ накормить организм фталатами – разогреть в микроволновке еду, упакованную в пластиковый контейнер, рассказала доктор Свон из Университета Иллинойса. Есть неопровержимые доказательства, что фталаты под воздействием микроволн покидают пластик и попадают в пищу. Кроме того, фталаты часто прячутся в косметике, в лаке для волос и ногтей. Если мы сможем сделать окружающую среду чище для будущих поколений, то сможем и фертильность вернуть к норме, подводит итог ученый. Каждый год в сточные воды и на свалки по всему миру попадает примерно 300 миллионов тонн пластикового мусора. Большую его часть почвенные микробы не могут разложить. Поэтому этот мусор остается в почти нетронутом виде на протяжении десятков и даже сотен лет. Когда он попадает в мировой океан, то сбивается в огромные скопления, подобные так называемому большому тихоокеанскому мусорному пятну. В воде эти частицы долго не задерживаются, их поедают морские животные. Каждый год человек в среднем проглатывает от 40 до 60 тысяч микрочастиц пластика. Ученые из Австралии и Великобритании создали метод, благодаря которому можно идентифицировать и сосчитать микрочастицы распространенных видов полимеров, которые попали в организм морских животных. Исследователи сфокусировались на 5 видах – устрицах, креветках, кальмарах, крабах и сардинах. Анализ показал, что меньше всего пластика в кальмарах и устрицах, а больше всего в сардинах. По составу частицы различались, но чаще всего в них встречался полиэтилен. Лишь в устрицах скапливается в основном поливинилхлорид. Томас Наст, папа американской карикатуры, немецко-американский художник, работавший для Harper's Weekly, известен тем, что впервые изобразил республиканскую партию в виде слона и популяризовал образ дядюшки Сэма. Но главная его заслуга – это привычный нам облик Санта-Клауса. Но никто из нас не задумывался, что появление этого образа связано с гражданской войной 1861-65 годов. Война между Севером и Югом оказалась затяжной и морально истощающей. Поддержку общества и боевой дух солдат становились для правительства вопросом выживания, особенно в долгие зимние месяцы. В это время Томас Наст как раз начал работать штатным иллюстратором Harper's Weekly, одного из самых влиятельных журналов страны. Он освещал ход войны и активно использовал графику как инструмент политического убеждения. Одним из самых успешных символов стало Рождество. К середине XIX века Рождество уже прочно укоренилось в американской культуре как семейный праздник, и даже война не изменила привычки населения. Хотя с товарами были перебои, детям дарили самодельные игрушки, хендмейд, так сказать, а солдаты на передовой обменивались кофе и газетами. Но сам Санта-Клаус еще не имел определенного облика. В Европе он оставался религиозной фигурой, худым стариком в епископском облачении, либо существовал в виде разрозненных фольклорных персонажей. А в Америке был известен как условный образ эльфа из поэмы «Визит святого Николая». Наст решил объединить все описания. Бородатое лицо Санты и его круглый живот художник срисовал самого себя. Первые рисунки тюнингованного Санты от Наста появились в Harper's Weekly 3 января 1863 года. На первой картинке Санта в куртке со звездами и штанами в полоску раздавал подарки солдатам в лагере армии Союза, подразвивающимся над его головой традиционным американским флагом. В 1860-е флаг со звездами и полосами уже стал символом Федерации, так Наст явно показывал даже Санта на стороне Севера. Все эти сцены отражали приподнятое настроение в армии Союза в декабре 1863-го после побед при Геттисберге, Виксбурге и Чаттануге.
Белобородый дед поднимал боевой дух солдат и напоминал им, что они сражаются не только за территорию, но и за дом, семью и привычный уклад жизни. Даже после войны Наст продолжал использовать Санту для острых политических заявлений, отмены рабства, поддержки гражданских прав и политики республиканцев. Поистине легендарным стал портрет веселого старого Санта-Клауса от 1 января 1881 года. Санта был одет в красный костюм, у него за спиной мешок игрушек. Вроде ничего не намекало на армейскую тематику, но на самом деле Наст критиковал этим нерешительность правительства в повышении зарплаты военным. На спине Санты был не мешок с игрушками, а солдатский рюкзак. За поясом парадная шпага. Карманные часы показывали, что у Сената осталось мало времени, чтобы выплатить справедливые деньги армии и флоту. Авраам Линкольн называл Наста лучшим сержантом по вербовке Союза, а Рузвельт – нашим лучшим учителем. Главный символ Рождества плотно вписался в ряды сторонников Севера, и этот шлейф тянется за ним до сих пор. Поэтому в рождественских комедиях герои иногда бросают фразу: «Вы же знаете, на юге Санту не очень любят». Одним из популярных мифов является утверждение, что Кока-Кола придумала красный костюм Санты. На самом деле такой образ сформировался задолго до появления компании. Как утверждают историки, одеяние красного цвета носил еще святой Николай. В 1931 году Кока-Кола заказала художнику Хэддену Сандблому создание рекламных изображений Санты. Он создал серию иллюстраций, которые закрепили внешний вид волшебника в массовом сознании. Сегодня Санта – неотъемлемая часть зимних праздников. Раз пошла такая, не будем гневить FCC, раз пошло такое дело, про оливьешку нашу любимую не вспомнить нельзя. Люсьен Оливье, гипотетический автор одноименного салата, стал известен благодаря книге Владимира Гелеровского «Москва и москвичи». Автор пишет: «Считалось особым шиком, когда обеды готовил повар-француз Оливье, еще тогда прославившийся изобретенным им салатом, без которого обед не обед». В московских справочных документах Люсьен Оливье впервые упоминается в 1877 году. Он значится как купец и владелец гостиницы «Эрмитаж». Рецепт салата овеян не меньшей тайны, чем личность его создателя. Согласно легенде, речь идет о блюде майонез из дичи, которое подавали во второй половине XIX века в ресторане «Эрмитаж». Слово «майонез» не должно вводить в заблуждение. В дореволюционной России так называли не соус, а разновидность холодных мясных или рыбных закусок, похожих на заливное. Утверждается, что изначально Люсьен Оливье изобрел именно такую закуску. Она готовилась из мяса рябчиков, куропаток, раковых шеек и нарезанного желированного бульона под соусом провансаль. Легенда гласит, что сначала все ингредиенты раскладывались на тарелке отдельно, но однажды повар якобы увидел, что гости их перемешивают. После этого он начал смешивать их сам. И в результате блюдо стало настолько популярным, что народ стал его называть по имени автора. Сложно сказать, когда оливье стал главным новогодним салатом, но, вероятнее всего, это произошло примерно в брежневскую эпоху. 1 января 1976 года состоялась премьера фильма «Ирония судьбы» или «С легким паром». По «Иронии судьбы» слово «оливье» в нем не звучит ни разу, упоминается просто салат. Но зрители были уверены, что речь идет именно об оливье. Из этого можно сделать вывод, что блюдо в то время уже стойко воспринималось как символ праздничного стола. Еще один аргумент – набор ингредиентов. Хоть он и стал более демократичным, чем в рецептах из Эрмитажа, многие входящие в него продукты были в дефиците. Консервированный зеленый горошек, майонез, докторскую колбасу купить в магазинах было сложно. Их изредка выбрасывали, и за ними выстраивались длинные очереди. Поэтому салат готовили по особым поводам. Какой же оливье правильный? Ответ очень прост. Так, как привыкли в вашей семье.

0: Производители не мяса привлекают сотни миллионов инвестиций. К примеру, Beyond Meat привлекла от инвесторов 550 миллионов долларов. В нее вложились в том числе Билл Гейтс, актер Леонардо Ди Каприо и бывший гендиректор Макдональдс Дон Томпсон. Выход компании на биржу стал триумфальным. В настоящее время на Beyond Meat приходится 13% рынка растительного мяса в нашей стране. Идею с растительным мясом подхватили и другие производители. Например, Impossible Foods из Кремниевой долины сделали ставку на ГМО-сырье. Основные ингредиенты вычленяются из пшеницы и картошки, а затем щедро сдабриваются соусом из сои, которая и отвечает за вкус. Эксперты подсчитали, что к 2030 году рынок растительного белка только в нашей стране вырастет с 4,5 миллиардов до 85 миллиардов долларов. А ведь еще 5 лет назад его считали продуктом для веганов и экоактивистов. Еще один тренд – растительное мясо становится массовым продуктом и в ритейле, и в общепите. Наггетсы Beyond Meat продаются в KFC, а их же растительные бургеры в 28 ресторанах Макдональдс и сети Subway. Impossible Foods поставляет свои бургеры Burger King. Чаще всего растительное мясо делают при помощи экструзии. Это способ изготовления пищевых продуктов, когда исходное сырье сжимают, разминают и нагревают до 100 градусов за счет трения. Это позволяет избежать химической обработки. В качестве сырья используют растительный белок. В процессе экструзии растительный белок меняет свою структуру. Получается не плотный брикет, а мягкий и упругий. Почти как настоящее мясо. Чтобы котлета из растительного мяса напоминала настоящую, в нее добавляют растительные жиры, такие как кокосовое масло. При жарке оно плавится, как говяжий или свиной жир. Кровь тоже имитируют с помощью свекольного или морковного сока. С какой бы стороны ни посмотреть, дела у Impossible Foods идут неплохо. Но прибыль ради прибыли – это не то, что мотивирует основателя и директора Пэта Брауна. Химик и эколог, он основал свой бизнес в 2011 году, и когда он говорит, что Impossible Foods призваны изменить питание людей по всему миру, ты ему как-то веришь. В интервью Business Insider Браун рассказал о взрывном росте своего бизнеса и о том, почему работа Impossible Foods неразрывно связана с экологической миссией. Далее прямая речь. Мы собираем данные о покупателях, из которых следует, что более 90% из тех, кто за последний год купил наш бургер, за месяц до этого ел мясо. Еще один известный производитель – компания Memphis Meats. Фирма не производит искусственное мясо, птицу и рыбопродукты как конкуренты, а выращивают реальное мясо животных в лабораториях. Инвесторы вложили в Memphis Meats уже больше 180 миллионов долларов. Среди них миллиардер Ричард Брэнсон и все тот же Билл Гейтс. Израильская Future Meat открыла первую в мире фабрику культивированного мяса. Предприятие способно ежедневно производить 500 килограммов курятины, свинины и баранины. В будущем планируют наладить и производство говядины. Компания растит мясо из клеток животных в биореакторах. По заверениям фирмы, во время производства культивируемого мяса выбрасывается на 80% меньше парниковых газов, используется на 99% меньше земли и на 96% меньше пресной воды, чем при традиционном производстве мяса. Производство традиционного мяса наносит серьезный урон экологии, говорят специалисты. Для производства 1 фунта говядины требуется больше 1000 литров воды. Кроме того, выращивание скота ради мяса и молока истощает сельскохозяйственные угодья. Около 3% выбросов парниковых газов образуется из метана, выделяемого коровами. Хоть производители искусственного мяса и заявляют, что немясные котлеты не требуют столько воды и в целом более экологичны, на деле это может оказаться совсем не так. Ученые поставили под сомнение пользу заменителей мяса для окружающей среды и пришли к выводу, что выращивание мяса в лабораториях может даже усугубить глобальное потепление. Для производства искусственного мяса необходима энергия, для выработки которой в основном все еще используется ископаемое топливо. Если мясные фабрики будущего будут работать на нефти и угле, то долговременные последствия для климата будут хуже, чем от традиционного животноводства. Иными словами, все упирается в необходимость развивать зеленую энергетику. Смогут ли евреи, соблюдающие кашрут, съесть чизбургер? Зависит от того, какого раввина, вы спросите, пишет журналист Цвика Кляйн. Главный раввин Израиля Давид Лау разрешил тем, кто соблюдает кашрут, есть искусственное мясо. Цитата: «Это все равно, что есть овощи». В ответ на запрос, направленный главному раввину израильской компании Aleph Farms, Лау подробно написал свое галахическое решение относительно его кошерности. Он объяснил, что до тех пор, пока искусственное мясо определяется и продается как растительный продукт, аналогичный мясу, и осуществляется надзор за остальными его ингредиентами, тогда галаха будет классифицировать его как кошерный продукт. Другие раввины недавно заявили, что можно есть искусственное мясо с сыром. Данные о продаже говорят, что людям интересно искусственное мясо, но пока многих смущает цена. По прогнозам, массовое производство наладится к 2024 году. Тогда у людей появится выбор – дорогое мясо, которое получили на скотобойне, или близкое к нему искусственное, на производстве которого не убивали животных. Отрасль продолжит развиваться, попробуют создать искусственный стейк, синтезировать морепродукты для аллергиков. Первые попытки получить мясо неживотного происхождения были предприняты еще в конце 19 века, когда доктор Джон Харви Келлог создал продукт под названием «Нутина» на основе арахиса, сои и риса. Винстон Черчилль в футурологическом эссе, опубликованном в 1931 году, писал: «Мы избежим абсурдности выращивания целой курицы для употребления в пищу грудки или крылышка, создавая эти части по отдельности в подходящей среде. Синтетическая пища будет практически неотличима от натуральных продуктов». Ученые Стэнфордского университета провели эксперимент. В течение 4 месяцев 36 добровольцев должны были 2 раза в день есть растительные бургеры. В результате такой диеты у участников эксперимента холестерин снизился, уменьшились показатели маркера повышенного риска сердечных заболеваний, незначительно снизился вес. Сейчас по всему миру с культивируемым мясом работают около 170 компаний. Некоторым удалось привлечь значительные инвестиции, и началась настоящая гонка за лидерство на формирующемся рынке, емкость которого оценивают в миллиарды долларов. В декабре 2020 года американская Eat Just начала продавать наггетсы из культивируемой курятины в ресторанах Сингапура. Это первое в мире государство, выдавшее официальное разрешение на мясо из пробирки. Проверка безопасности продукта продолжалась 2 года. Окрыленная успехом Eat Just решила расширить производственные мощности. На тот момент у нее был только один биореактор. Уже в мае 2022-го компания начала строительство крупнейшего в мире комплекса из 10 биореакторов емкостью 250 тысяч литров каждый. По плану предприятие вступит в строй в конце 2024-го, а к 2030 году его мощность должна составить 13 тысяч тонн искусственной курятины и говядины в год. Этого хватит, чтобы снабжать десятки тысяч магазинов и ресторанов по всему миру.
1: Таким был этот день, как его видели мы здесь, в редакции RTN. Всего вам доброго.
2: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все. И опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
3: Круглосуточная неотложная медицинская помощь детям и взрослым Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Мы спасаем жизни.
4: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.

0: я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Крем-азакелит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азакелит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте «Азакелит», «Фараон» за полцены – плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: В Нью-Йорке час ночи.
3: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
2: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
4: Новости на
2: Дэвидсон Радио.
4: Информация к этому часу.
5: Тут с новостями Наталья Густрийская. Монетный двор выпустил в продажу памятную монету номиналом $1 с изображением Дональда Трампа. Это первый случай за последние 100 лет, когда на монетах появляется изображение живущего президента. Монета изготовлена из сплава меди, цинка, марганца и никеля. Глава Пентагона Пит Хексет продлил пребывание группировки американских войск на Ближнем Востоке до 2027 года. Это свидетельствует о том, что военный конфликт с Ираном может затянуться до следующего года и что администрация президента Трампа хочет сохранить мощные наступательные возможности на случай эскалации. В нью-йоркских школах вводится годовой мораторий на использование искусственного интеллекта. При этом для старшеклассников город вводит занятия по цифровой грамотности, а также запускает пилотные программы, в рамках которых часть учеников будет знакомиться с несколькими платформами на основе AI под наблюдением педагога. Чат-боты запрещены для учащихся всех классов без исключения. Глава профсоюза учителей Майкл Малгрю заявил, что политика города по искусственному интеллекту оставляет без ответа многие вопросы. В частности, неясно, как департамент образования намерен требовать от поставщиков софта встроенных механизмов защиты от AI. Ученики Нью-Йоркских государственных школ возвращаются за парты на следующей неделе. Джазовая певица Кассандра Уилсон скончалась в возрасте 70 лет. Она начала играть на пианино в 6 лет, а в 12 лет взялась за гитару. В 80-х перебралась в Нью-Йорк, где встретила саксофониста Стива Колмана и вошла в число основателей движения M-Bass Collective, известного своими экспериментами на стыке джаза, соула и фанка. Личная карьера Уилсон развивалась успешно. В 92-м она подписала контракт с Blue Note Records и выпустила альбом «Blue Light Till Dawn». В 2001 году журнал «Тайм» назвал ее певицей года.
2: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.

0: Добрый день, здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона Лев Кацин, и я рад начать нашу с вами передачу «Диалоги о вечном».
1: Первое, что я хочу сказать, какое это удовольствие и радость с вами быть. Вы приносите с Иерусалима настоящее вдохновение. Не только тут земля вдохновляет, а люди вдохновляют. Спасибо вам большое, что вы согласились со мной встретиться. Это для меня, для моей жены, это для нас сумасшедший праздник.
0: Это огромный праздник для меня. Приветствовать здесь доктора Левита и его замечательную супругу. И мы здесь вместе решили поделиться этой радостью с вами, где бы вы ни были. Даже если вы в Америке, далекой, да? В настоящий момент мы посылаем привет нашему
1: сейчас
0: Нью-Йорку.
1: Сейчас это быстрее. 9:40 Rolls-Royce нас вел. И опять Rolls-Royce.
0: И вы через буквально меньше даже 10 часов, и вы тут. Вы прилетели вчера вечером.
1: Да.
0: Сегодня было первое утро.
1: Да.
0: Вы вышли на улицу, и вы пошли к стене плача.
1: Я был на 7-м небе. Я пошел сделать зарядку и в 6:00 решил выйти на улицу. Думал, успею увидеть, как солнце встает. Но солнце тут тоже рано встает, еще раньше. И я начал с того, что я пошел, где Мозес Монтефьор сделал свою мельницу, которая была построена в 1857 году. Она была выставлена, чтобы дать работу евреям, чтобы они могли выйти за стеной, потому что их притесняли, потому что они были Denny's, это значит second class citizens, так как они были евреи, они даже еще таксы платили, были бедные, только они хотели этот дух. Я не смогу говорить, я не смогу использовать моей правой рукой, не смогу жить.
0: Если я забуду этот Иерусалим.
1: И вот они продолжали, никогда не останавливали, никогда не бросали на то, что тут жизнь была очень тяжелая и очень нелегко. Так что они сделали Мишкено Чаананим. Мишкено Чаананим –
0: это район спокойствия.
1: Да, который взял из Айзея. С книги Азея, где он написал, что в будущее вы возвратитесь в Иерусалим, и у вас будет тут мир. Во время 48 года, к сожалению, этих евреев, которые жили в Мишкено Чаананим, их убили или изгнали оттуда. Но в 67 году, когда Иерусалим был объединен опять, возвратили евреев в этот район, и он стал очень такой красивый. И вот я там иду и вижу, человек поливает цветы. Конечно, я стесняюсь, я говорю, знаешь, интересно, человек поливает цветы, давай я с ним поговорю. Я начал с ним говорить. И такой энергией я был заряжен. Этот человек был как Моисей и как Авраам, он был пастухом, овец. И тоже работал в секретные службы, так как у него арабский был намного лучше, чем даже арабы. И вот он поливает эти цветы, и я чувствую, как он... Все то, что он делал с любовью к этой стране. И его все предки тут тоже жили в этой стране. И после этого, что я с ним говорю, вдруг кто-то говорит по-английски, начинает отвечать. Все то, что ты говоришь про этого человека, это так и по-настоящему правильно. И ты чувствуешь, что вот все они объединены любовью. И цветы растут, и деревья растут. Не просто так, а потому что их поливают не только водой, а любовью. И вот я иду в Мамила, хожу по Мамиле и смотрю, там идут разные люди. Эфиопцы, арабы, христиане, разные люди по-разному одеты. Я всем говорю доброе утро, всем говорю привет. Многие мне отвечают. Говорят мне доброе утро, привет. Ну, я продолжаю идти дальше. Армениан район, христианский район. Ну, там есть полицейская станция. И там написано «Welcome, Israeli police». Я думаю, где еще такое написано «Welcome»? Я был в Берлине, меня выгнали оттуда, я там хотел что-то спросить. Что ты тут делаешь, что-то не надо тебе делать? Я иду дальше по уличкам маленьким и захожу в стену платья. Пошел и потом обратно, не обижать. Ты идешь, когда ты уважаешь, лицом, так же, как королю, ты не поворачиваешь спиной, ты идешь лицом обратно. А там по дороге есть объяснение. И там, может, для детей, для взрослых, на английском, на иврите написано на разных языках, что это стена плача, почему туда идут, что там особое. И вот я с ней поговорил, с этой девушкой, она мне объяснила, что она просто информацию дает для людей. И я пошел дальше. Смотрю, немножко другой выход. Я говорю, извиняюсь, это тут можно пройти выход? Она говорит, я не знаю, если ты хочешь, тут это идет на арабский район. Я говорю, а разрешается ты? Да, разрешается, но многие боятся идти в этот район. Я думаю, я сам иду без жены, я пойду через этот район. Идут люди, я им иду, говорю, добрый день, говорю, доброе утро. Никто не отвечает, даже на тебя не смотрит. Я говорю, по-английски не смотрит. Я говорю, по ивриту не смотрит. Вижу, детки идут, а дети маленькие там идут. И у них зеленая майка. На зеленой майке нарисован Dome of the Rock, террористическая организация. Ну, я говорю им, добрый день, все-таки улыбаюсь. Никто мне обратно не улыбается, не смотрит на меня. Ну, хорошо. Потом вижу такие... Батик идет, держит свою сестричку за ручку. Она такая кудряшка, такой темный такой цвет. У нее он немножко более светленький, черненький, ровные волосы. Я говорю им на английском, is this your sister? You're so cute. Is this your sister? Он не отвечает. Ну, я думаю, наверное, не понимает. Я перехожу на иврит. Он тоже не отвечает. Я говорю, окей. Я решил сказать им на арабском. Ну, я учил когда-то, но большинство арабского забыл читать и говорить. Я говорю, шукран, и говорю так, спасибо, и говорю так, махай. Ой, как она улыбнулась, этот ребенок маленький, улыбнулась мне обратно и помахала. Ну, я продолжаю идти и слышу, как он мне говорит, ты что с ним улыбайся, не улыбайся, он израильтянин. И она перестает улыбаться и так учится у него. И я думаю себе, как страшно, что они приучают ненависть к людям, евреям, к израильтянам с маленьких лет. Ну, я иду дальше. Там, где продаются разные вещи, и там человек идет, я так же, как всем, говорю, добрый день, говорю им на английском, good morning. Он мне отвечает, good morning. Первый человек в арабском районе мне улыбнулся и сказал, и ответил, доброе утро. Он говорит, меня зовут Джошуа. Я говорю, очень приятно. Я говорю, это твои магазины? Да, он говорит, слушай, можешь мне помочь? Я говорю, да, конечно, чем могу себе помочь? Но мне надо вынести несколько вещей. И следующие 4-5 минут я помогу выносить вещи с его магазина, потому что он открывает это в 8 утра. И после этого он говорит, идем со мной, я хочу тебе дать кофе. Ну, хорошо, я иду с ним наверх, на второй этаж. Я его решил спросить, вот объясни мне, почему вот этого вот ребенка так учат, что он так ответил? И почему они одевают в это в зеленом вот эти вот... рубашки. И он сразу, ты видел, как поменялся человек. Это как Джекилл и Гайд. Вдруг у него другое лицо стало. Потемнело. И он мне начинает пропаганду объяснять. А ты видел газы? И он продолжает. И потом он говорит, это же есть такой человек, который просто хочет войну. Он все равно хочет войну, чтобы не попасть в тюрьму. Он же придумывает все равно войну. Специально не называют его ни президент, ни премьер-министр. Называют его мистер Нетаньяо. Я говорю, да, я слышал, но, слушай, это один человек, он же не может. Не-не, это он все это сам делает, он все это... Когда я ему сказал, ну, 7 октября, это они все выдумки делают. Мы же видели эти фотографии, мы же видели. Говорит, а то, что они сделали, они детей ничего им не делают. А что с Биба, с семьей? Я таких не знаю. На арабском одно, на английском другое. И даже уже по-английски они говорили. И показывали вот эти все фотографии этих людей, которые... На этих парашютах спускались, на кого напали, на людей, которые делали пари. Большинство из них, которые были левые, которые хотели мир, которые все время кричали, мы хотим мир с ними, которые сами по видео видно, они говорят, у меня же есть друзья в Палестине, они давали в Газе, они давали им еду, они брали их в госпиталя.

0: другое. Я вот имел вот это вот удовольствие, видел человека, который поливает деревья, цветы, которые в Мишканоче Ананим, там, где мы хотим сделать мир, шалом всем. И я понял, что под верхней улыбкой, под поверхностной горят угли накаленные, которые ждут, когда выплыть наружу. Я ему сказал, ты говоришь, что тут плохо. 30% в Кнессете арабов нет. Он говорит, нет, много мусульман в Кнессете. Говорит, окей, значит, это же они выбирают для вас. Да. А то, что ваши
1: врачи,
0: фармацевты, большинство фармацевтов это мусульмане.
1: Потому что в израильской системе образования есть противоположная дискриминация.
0: Да.
1: Поэтому арабам дают преимущество, да, в медицинских школах, в школах фармацевтики, да, в университетах, колледжах, всюду, да, им дают они дорогу
0: тоже
1: первым.
0: Да, и они тоже не должны, их не заставляют идти в армию, поэтому они теряют вот это, знаешь, как ты пошел в армию, а потом опять идти учиться. Это тяжело, когда ты продолжаешь учебу, у тебя вот такой траектория, ты все продолжаешь. И способ not to pass. Я ему сказал, сколько людей евреев живут в Рамалии? Сколько евреев живут в Газе?
1: Ни одного.
0: А сколько живут тут? А почему после Осло 97% обещали им давать территории, и еще Иерусалим обещали, и давали им еще замену на эти 3%, и они сказали нет на это. Я ему сказал, а почему они несут вот эту вот map, карту Израиля на себе, и они называют это Палестина? Это же Израиль. Он говорит, о, вот тут я понимаю, это Палестина, это не Израиль. Значит, сколько бы ты ни дашь, не будет им достаточно. И мы обсуждали, что это то же самое, что король Соломон сделал тест, когда он проверял, чей ребенок. Две матери, обе говорили, что это ее ребенок. Одна мать сказала это мой, другая мать сказала это мой. Он сказал, давай мы порежем пополам. Настоящая мать сказала, нет, лучше ты забери, не сжигай, не режь. Не настоящая сказала, режь. И это их отношение. Они сжигают деревья. Они готовы сжигать зверей. Я сказал, чего зверей? Ты говоришь, что они не хотят зверей. Детей. Зверей убивают. Собак убивают. Человек, который пришел работать на землю, вообще он с Филиппинов, он вообще не израильтянин, не еврей. Почему его тем, что землю лопатой открываем, чтобы давать жизнь, они эту же лопату взяли. Они имели оружие, но они лопатой. Вот этой лопатой хотели его голову снести. Вот это показывает желание строить или желание разрушать. Евреи пришли сюда, посадили земли. Монтефьоре построил Мишканоче Ананим. Деревья посадили. А они продолжают это сжигать. И мы не должны дать это случиться. Потому что это случится, что они тут выключат свет. Это пойдет как домино эффект во все остальные страны. Это уже идет. В Америке уже начинается, как вы сказали, в Мичиген, в Нью-Йорке они это пробуют, но у них это не получится. Потому что мы не дадим, чтобы это случилось тут, и, конечно, мы не дадим, чтобы это случилось в других местах.
1: Мы говорим в преддверии 11 сентября, и это является напоминанием, что та ненависть, которую когда-то арабские националисты разожгли, это движение братьев-мусульман, и это тот мэр Иерусалима Эль-Хусейни, дядя Ясера Арафата, который помогал Адольфу Гитлеру и создал СС-команду, СС-дивизию для уничтожения евреев. Все это ненависть, которая угрожает сегодня Америке, понятное дело, Европе. И мы отмечаем 11 сентября в городе, в котором сегодня мэром является Мамдани.
0: Да.
1: Но эта ненависть, она учит нас важному уроку, вообще вся история учит нас, что ненависть фашизма, она началась с еврейства, то есть он ненавидел евреев, но это огонь, который разошелся по всему миру. И начали убивать евреев, но начали потом убивать всех. И вот если мы смотрим на то, что происходит сегодня в Америке, конечно, то мы видим, насколько ненавистью к Израилю и евреям бушуют американские улицы, вообще бушует ненависть антисемитизма. Сегодня угроза не только Израилю, не только евреям, а попросту цивилизации. Поэтому, с другой стороны,
0: они хотят, здесь, они, да, хотят divide and conquer. Они хотят расколоть нас. Так же, как они ищут причину, этот человек, они хотят разделить, сказать, да, ты отдай мне это место, тогда будет хорошо. Но ты отдаешь газу им, выселил евреев туда, а они, наоборот, сделали еще хуже нам. Они говорят, снимай Нетаньяу. Они снимут Нетаньяу, и все-таки они нас будут ненавидеть и будут искать кого-то другого виновного. Каждый раз они ищут проблему у другого, у чужого.

0: жопа не у себя, поэтому никогда не будет для этого слушан, они никогда не исправятся.
1: До тех пор, пока их слова ненависти не будут рассеяны словами любви и здравого смысла. Я знаю, что вы доктор, потрясающий, изумительный доктор, который знаменит на весь мир. И используете свой Инстаграм.
0: На одном есть миллион.
1: Полмиллиона. Да. И вы в своем Инстаграм-канале говорите не только о медицине, но и о любви к Израилю, еврейскому народу. То есть вы являетесь источником света. И прежде всего, вам благодарность. Я надеюсь, что ваш свет и ваши слова будут услышаны. И мы сможем учиться у вас и делать то же самое.
0: Я у вас учусь.
1: И я хочу упомянуть, что вы родились в Израиле. Нет, вы родились где?
0: В Черновцах.
1: Вы родились в Черновцах. И приехали сюда в каком году?
0: В 72-м году.
1: Приехали в 72-м году месяцев, сюда. Да. Вам было 8 месяцев. И с вашими родителями, которым я хочу выразить благодарность, что уехали из Советского Союза.
0: Мой дедушка, который был мудрый, мудрее всех, и понял, что это время уезжать. Потом закрылась опять дорога.
1: И в какой-то момент ваша мама привезла вас уже в Америку. Вы учились...
0: Шел в MTA High School в 11 класс, потом Yeshiva University пошел там, и потом закончил NYU.
1: И поступил в медицинский институт.
0: Albright,
1: и стал доктором-дерматологом, который является сегодня профессором.
0: Associate professor в Колумбии, в Маунт-Синай, и тоже в Колумбии в стране.
1: И даже в колумбийской стране.
0: И учу тут тоже в Одессе.
1: И тем не менее, вы уделяете времени для того, чтобы...
0: Я учусь вместе с вами, и благодаря вам, благодаря Фауру, Айзенштадт.
1: И мы на самом деле помним, что слова, они могут разрушать, и они могут созидать. Пропаганда ненависти может принести смерть, но потому победить эту пропаганду ненависти слова можно только словом. Я хочу выразить доктору Левиту огромную благодарность. Доктор Левит – спортсмен. И если вы когда-нибудь пойдете на бродвок на побережье Брайтон-Бич рано утром, то увидите доктора Левита, который бежит с израильским и американским флагом. И несмотря на то, что ему могут сказать «Free Palestine», бросить ему упреком, да? Он продолжает каждое утро бежать по пляжу. А недавно в военной академии Вест-Пойнт проходил соревнование трейбори, где нужно было
0: поплыть на велосипеде
1: и пробежать. И доктор Левит проплыл.
0: На велосипеде я гонял 35 миль в час с горы. Немножко начало захлынуло. Я думал, смотрел на цепь, как ее исправить. И не заметил, наверное, по дороге было что-то. Я упал и разбился шлем.
1: И вы были в крови?
0: Ну, кровь входила.
1: Но что бы сделали вы, если бы вы упали с велосипеда, который летел на скорости где-то 35 миль в час?
0: Да.
1: То есть человек может разбиться вообще. Можно сломать себе все, можно потерять сознание. Доктор упал, встал, одел шлем и поехал дальше, в крови.
0: Ну, я доехал, я думаю, что-то я забываю, но я поставил себе номер, воды я не хотел, потому что я чувствовал нормально, и пошел бежать. Пошел пробег первый, это где-то там 30-25 градусов вверх, и потом ровно, и потом вниз. И начал ровно, и потом вниз, начал вспомнить, что я забыл. Оказывается, я забыл флажки.
1: Израильские, американские флаги.
0: Да. Думаю, пробежать дальше или пойти за флажками. Что важнее, хорошее время или, может быть, даже победить, или пробежать назад и бежать с флажками. И тоже думаешь, ой, слушай, будешь пробежать, и будут некрасивые вещи. И чем больше я думал, что это сложно, чем больше я решил, я не буду про это даже одно мгновение больше думать. Идея это, что я должен быть благодарен. Почему я показываю это на Инстаграме про Израиль? Мне дети говорили, когда после 7 октября, чего? Медицина, политика, это все разное. Нет, ты не бросаешь друга в беде. Ты не бросаешь все, которые тебе помогали, когда тебе было нужно. А теперь им нужно, и ты мне помогаешь. Израиль дал мне душу, дал мне энергию, дал мне вдохновение, дал мне веру в саму себя, что я да могу. Он мне показал, что несмотря на то, что все говорят, что евреи в мацу ставят кровь младенца, и ты знаешь, что это не то. Ты знаешь поэтому, что такое может быть, что все говорят одно, а правда вообще другая. Если ты в это веришь, значит, это так и так может и быть. И это дало мне возможность не только стать врачом, когда мне другие сказали, что не получится. Не только стать дерматологом, когда сказали другие, что у тебя... Честно, мне сказали, а почему тебя возьмут дерматологом? А тоже своей семье и всем помогать стать здоровее и не сдаваться, когда все остальные говорят, да, этот человек умрет от рака. Я говорю, нет, мы можем ему помочь. Я борюсь тут до последнего момента. Так что я должен дать благодарность. Никогда не забывайте. Будьте благодарны тем, кто вам помогал. Не только, когда вам нужно, а не забывайте их, когда им нужно. И тогда у вас будет счастье. И это то, что я поэтому показываю. У меня на Levy Dermatology я показываю поэзай, а на я Levy MD я показываю и поэзай, и тоже пробую помогать людям понимать, как следить за здоровьем душевным, тем, что я с рабой Акива Айзенсайт и с рабой Эйб Фаур и с рабой Катином проходим Библию, которая источник нашей души, источник нашей энергии, а тоже на медицинской, как король Давид сказал, когда ему предложили, чтобы он жил навсегда, он сказал, а другие будут? Нет, только это только для тебя хватает. Он сказал, тогда мне это не нужно. И также это. Если я нахожу способ, как я могу помогать людям жить здоровее и дольше, я хочу это сделиться с людьми, чтобы мы все могли иметь это удовольствие, а не только я, а то этому нет смысла. И я надеюсь, что любовь, как вы правильно сказали, покорит темноту и сделает, чтобы мир был здоровый, счастливый и благополучен.
1: И это, кстати, выражено в той книге, которую доктор Левит дарит моему сыну. Эта книга называется «The King's Race». То есть это...
0: Королевская гонка.
1: Королевская гонка. На самом деле это рассказ уже ребенке.
0: Пятнистый, маленький, очень нежный. И все ему говорят, что ты не можешь быть нежным, когда ты бежишь. Там надо быть агрессивным. Ты не можешь быть маленьким, потому что ты не сможешь далеко бежать, ты устанешь. Ты не можешь иметь пятна, потому что ты должен быть однотонный. Пятна это нехорошо, это значит, ты нездоровый. А он все-таки хочет, он верит. И он проходит через все эти сложности и становится сильнее. И находит друзей там, где другие не нашли бы друзей. Потому что он понимает, как людям надо обращаться. Как он хотел, чтобы к нему обратились. Как он растет, эти пятна становятся не просто пятна, а созвездия. И если видите, тут большая медведица, и тут прямо у него, где сердце у лошади, у него North Star.
1: Северная звезда.
0: Северная звезда.
1: Которая является компасом. Получается, что сердце и любовь являются путеводной звездой,
0: да,
1: которая ведет его по миру. А это на самом деле книга, которую вы даете моему
0: сыну.
1: Хотя написали вы ее для самого его сына.
0: Да,
1: для сегодня вы даете эту книгу моему сыну. Я уверен, что это благословение всем нашим слушателям. Мой сын 7 октября... услышал о войне, взял в руки оружие практически последние три года.
0: Включил телефон, несмотря на то, что люди говорят, а это религиозно, они это не служат. Нет, он служит, и он включил телефон, и его брат включил телефон.
1: Они три года последние практически провоевали, и это на самом деле рассказ о каждом из нас. Этот же ребенок, это мы, которому говорят, ты не можешь, а ты сможешь. Поэтому я хочу благословение дать вам, доктор, и всем нашим слушателям. Мудрейший из людей сказал, «Шева еполь цадик векам». Что означает, доктор?
0: 7 раз упадет праведник, и все-таки на 8 раз он встанет.
1: Это сказал царь Соломон в притчах Соломона. Мудрецы спрашивают, а что он такого умного сказал? Праведник тоже падает. Падают все. Вопрос только в том, что иногда один упал и никогда не поднялся, а другой поднялся. Что дает ему силы подняться? Сказано, праведник упал. 7-кратно упадет, но даже после падения все равно праведник. Он не теряет веры не только во Всевышнего, не только в еврейский народ или Тору, самого себя. Он верит в то, что я упал, но я не стал грешником. Я согрешил, но я не грешник. Я совершу, даже если преступление, я не преступник. Я верю, что я достойный, хороший, праведный человек. И потому, что бы ни произошло...
0: А это мне интересно, потому что это как Ланецах, но это тоже не Цос. Он знает, что у него есть спарк и Бога. Спарки вырисы, и это надо зажечь этот огонь, и тогда у него будет нецах, промницоц будет у него нецах навсегда.
1: И более того, там даже сказано, 7-кратно упадет, и вдруг потом слово праведник, что означает, человек рождается праведником.
0: А?
1: Даже упав, человек закаляется в этом падении и встает сильнее и лучше. И потому, когда вы на велосипеде ехали, вы упали, и вы могли сдаться и опустить руки и сказать: «Не, не удалось, я неудачник». Вместо этого вы сказали: «Нет, я не останусь лежать, я поднимусь и продолжу идти путь».
0: Я скажу что-то еще к этому, что каждый раз, когда ты выбираешь вставать, ты становишься сильнее.
1: Не я.
0: И поэтому, может быть, даже он сказал 7 раз упадет, потому что каждый раз он падает, ты уже думаешь, он сдастся, а наоборот, на него это влияет по-другому. Он получает еще больше
1: он
0: сил,
1: становится
0: иначе сил... 8 даже
1: он
0: получается.
1: Он становится, правильно, что 8 это чудо. Он становится сильнее и сильнее после каждого падения, да. Потому что он закаляется. Потому что то, что не ломает нас, оно делает нас сильнее. И в этом секрет всей еврейской истории. Все спрашивают, почему так нас ненавидят? Холокост, инквизиция. Трудно, трудно, трудно. Но в результате мы, еврейский народ, становимся сильнее и лучше. Для того, чтобы светить и помогать всему миру. Я хочу поблагодарить вас.
0: И вашего сына. И... Я тут написал ему 3 спасибо. Спасибо за то, что он делает все то, что мы мечтаем, но он сотворяет это. Мы имеем разные лучины, почему мы это не делаем. А он молча делает. И вот это вот то, что я своими глазами видел и слышал, эти вот герои, которые каждый из них делает меня, вы мне говорите, что я что-то особое, я ничего перед ними. Они светило, они добрейшие люди, которые отдали все для того, чтобы спасти не только евреев в Израиле, не только всех людей в Израиле, всех религий, а и не только евреев по всему миру, а всех людей по всему миру тем, что они боролись с этим Хамасом, с этим тьмом, который ищет, как уничтожить деревья, людей, детей, женщин и растения.
1: Я хочу поблагодарить вас и пожелать вам и вашей семье хорошего и сладкого и счастливого года всем вам, дорогие слушатели, и всему миру.
0: Аминь.
2: Мы идем к вечному огню. Мы умеем чтить память погибших. В годовщину трагедии 11 сентября, унесшей тысячи жизней, все, кто помнит о жертвах теракта, придут к мемориалу в Сисайд-парке на углу Сёрф-Эвеню и Вест 5-й стрит в Бруклине. Память опаляет сердца. 6 сентября мемориал будет открыт для посещения с 12 часов дня, а в час дня начнется митинг памяти. Мы помним.
3: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
4: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
6: Дейдзен Амбуланс Ассист. Что бы ни случилось, помощь всегда придет вовремя. 1-888-710-0303. Русскоговорящие операторы, любой госпиталь по вашему выбору.

0: Я рад приветствовать вас, уважаемые, в Бруклине, город Нью-Йорк, в программе «У нас в Америке». С вами Ари Каган, и сегодня хотел бы с вами поговорить об очень актуальной теме. У нас на дворе август, город Нью-Йорк, Бруклин, как вы понимаете. О чем можно говорить в августе в Бруклине? О сломанном бордвоке Кони-Айленда и Брайтон-Бич. Разумеется, это многострадальный бордвок, о котором десятилетиями рассказывают средства массовой информации. Говорят жители Брайтона, Кони-Айленда, туристы. Я еще когда жил в Минске, слышал про Брайтон-Бич, слышал про бордвок. Я последние 20 лет просто в шоковом состоянии нахожусь каждый раз, когда я выхожу на бордвок, потому что это просто преступление против человечества. То, что там происходит, и все об этом прекрасно знают. Но делают вид, что не замечают. Но есть неравнодушные люди. Историю делают неравнодушные люди. Так вот, в последние несколько месяцев в Южном Бруклине была создана инициативная группа волонтеров, которая решила, баста, больше мы молчать не будем. И вот сегодня у нас в гостях очень необычный человек, вот такой неравнодушный человек, который делает историю. Я говорю про Михаила Оспа. Здравствуйте, Михаил. Михаил Здравствуйте. Оспа вместе со своими единомышленниками, заранее назову известного журналиста Марину Лагунову и адвоката Татьяну Сигал, вместе с которыми и другими волонтерами, которые хотят вам помогать, вы создали группу для того, чтобы, грубо говоря, бороться с городским департаментом парков, о том, чтобы эта проблема не была проигнорирована навсегда. Хотя вы прекрасно знаете о том, что эта проблема уже очень и очень долгая. И должен упомянуть о том, что я тоже к ремонту бордвока имею прямое отношение, потому что, когда я стал депутатом городского совета Нью-Йорка, в 21-м году был избран, то моей первой заботой было добиться выделения денег, которые просил департамент парков, на полную замену бордвока. Они мне объяснили, что речь идет о колоссальнейших суммах. Я вначале тоже был очень скептически настроен и говорил, зачем столько денег? Кому нужно 700 миллионов долларов? А мне объяснили, что речь идет про огромный бордвок, 3 мили с лишним. Мне объяснили, что это не только доски менять, что это еще и нужно все скамейки заменить, все фонари поменять, что нужно все станции для спасателей заменить, что нужно все туалеты поменять, все кабели под низом под бордвоком, землю мокрую сделать, не такой мокрой, чуть-чуть его приподнять, сделать изумительный современный дизайн и многое чего другое. И вот поэтому это будет стоить так дорого и займет много лет. Но они сказали, забудьте про это, таких денег вы никогда не получите, поэтому пока вот пусть люди калечатся. Но я не хотел согласиться со статус-кво, как и вы не соглашаетесь. Я сказал, ну как же так? Они говорят, ну у тебя есть 700 миллионов? Нету. До свидания. Горжусь тем, что удалось в течение 2 лет, пока я был депутатом горсовета в 22-23 году, вместе с моим предшественником, который начал это дело, Марком Трейгером, удалось все-таки добиться выделения 114 миллионов долларов с половиной на полную замену бордвока. И в последний месяц пребывания у власти мэра Эрика Адамса он в торжественной обстановке объявил о выделении еще 500 миллионов на эти же цели. После чего наивные люди подумали, что теперь у нас будет просто замечательный бордвок, и проблема решена. Почти 700 миллионов департамент парков получил. А теперь на арену, как говорится, выходит Михаил Иоспа. Скажите, Михаил, почему вы создали свою инициативную группу, и неужели вы выступаете против того, чтобы заменить весь бордвок стоимостью 700 миллионов долларов?
1: Ну, я когда начал... Во-первых, я хочу сказать вам большое спасибо, что вы это начали в свое время. И сегодня нам легче идти по вашим стопам. Вы уже протоптали эту дорожку. Первые, как говорится, отряды бойцов всегда падают первыми тоже.
0: На амбразуру бросаются.
1: На амбразуру бросаются, да. Но почему мы решили этим заняться? Ну, во-первых, люди спотыкаются. Падают. Некоторые отделываются синяками и царапинами, а некоторые ломают шейки бедра, плечи. Одна женщина в одном из интервью показали женщину, которая вообще упала головой, стукнулась и сейчас наполовину парализованная.
0: Ежегодно город Нью-Йорк выплачивает миллионы долларов денежных компенсаций жертвам бордвока Кони-Айленда и Брайтона. Не все еще обращаются, не все звонят в 311, не все звонят 911, и не все подают claims against city, не все еще судятся. Если бы все судились, суммы были бы намного больше.
1: Я хочу сказать о том, что мы сейчас начинаем выявлять людей. Вот Марина, кстати, этим занимается. Марина Лагунова, она берет интервью людей, которые пострадали, некоторые даже поломали себе что-то, колени, бедра, там мало ли что, и она записывает интервью. Я не знаю, если будет время, может быть, вы сможете показать одно из таких интервью. Члены моей семьи пострадали. Вот это меня, честно говоря, как говорится, шли я под хвост попал, и я стал этим заниматься. Ну, в общем, это мы начали с простой идеи. Мы начали писать в Facebook Groups. Все, что вокруг Coney Island Boardwalk, начинается с Coney Island Group, Luna Park, Brightwater Towers, Warbus, Brighton Beach, Shipset Bay, Manhattan Beach. Короче, все, что вокруг нас. И начали мерить температуру в комнате и убедились в том, что это вопрос волнует не только меня. Вот тогда откликнулись, значит, мои подельники, и, значит, мы начали сбор подписей под петицией. Кстати, если вы не подписали эту петицию, пожалуйста, подпишите. Ее можно найти, даже просто выйти на Google и написать «Fixed Coney Island Boardwalk».
0: Это название вашей группы? «Fixed Coney Island Boardwalk»?
1: Да, все в это, под этим брендом идет. И имейл, и все идет под этим брендом.
0: И вы все волонтеры, еще раз подчеркну.
1: Мы все волонтеры. Пожалуй...
0: А как вы боретесь со скептицизмом? Потому что все говорят, ну вот сколько десятилетий, толку никакого. Почему департамент, скажем, парков Бруклина должен прислушиваться к Михаилу Иоспе, к Тане Сигал, к Марине Лагуновой, когда столько десятилетий политики об этом говорили? Я проводил публичные слушания. У меня есть несколько фотографий в горсовете Нью-Йорка. Я приводил на бордвок главу показывал сломанные доски, гвозди и так далее. Приводил всех, кого только можно. Вот как только находил какое-то средство массовой информации, какого-то важного политика, человека, который мог какое-то изменение сделать, принести. Смотрите, что творится. Например, возглавлял комитет по делам парка в горсовете Нью-Йорка, Кришнан. Я его привел на бордвок, он посмотрел, какой ужас. Вот фотография, где три главы трех департаментов Бруклина и города Нью-Йорка стоят, смотрят на то место, где, кстати, не так страшно. Это самый-самый конец бордвока, но не со стороны Брайтона, а со стороны Коуни-Айленда, ближе к Сигейту, где тоже более-менее безопасно, где люди могут. Я им говорю, почему нельзя вот так сделать весь бордвок? Посмотрите, какой задумчиво сидит, смотрит, когда я задал простой вопрос. Как сделать, чтобы всем было безопасно, не только жителям 15-го Брайтона или жителям Вест 37-й на бордвоке?
1: Они не знают, как это сделать. Дело в том, что... А может, и не хотят.
0: Да.
1: Ну, почему не хотеть?
0: Тяжело?
1: Чтобы их критиковали. Ну, нормальный инженер из бывшего Союза это бы сделал.
0: А вы инженер по профессии, кстати?
1: Я инженер, но не по той специальности.
0: Понял. Ну, в общем, я показываю, и даже сделал я, вот мне так это все возмущало, что почему же ничего не делают. Что я провел публичное слушание в горсовете Нью-Йорка, по-моему, даже есть фотография, где я с молоточком там стучал, возмущался, пригласил все телеканалы Нью-Йорка, пригласил департамент парков, даже федеральный армия корпусов инженеров пригласил, чтобы они не ссылались. Каждый ссылается на другое агентство. Я все агентства собрал. По-моему, есть фотография с этих слушаний, где вот я с этим молоточком сижу и говорю, ну, когда же вы, наконец, займетесь делом? Когда же вы, наконец, вы уже деньги получили? Когда же будет парносы, как мы говорим, да? Вот. А все это было по всем телеканалам. Это было написано во всех газетах. Были руководители, не просто там чиновники какие-то, руководители всех агентств и департаментов Бруклина и города. Все сказали, да, мы понимаем, это ужасно. Люди калечатся, да. Ну и что дальше? Я рассказываю про 2022 год, вам рассказываю. Или 26-й год.
1: Я вам скажу, значит, проблема была первоначально в том, что, по-моему, в 2012 или 2015 году, в общем, ну, много лет назад, достаточно много лет назад, группа активистов собралась и стала кричать «Boardwalk, not a sidewalk», что означает, только это должны быть дерево, а не асфальт или бетон, или что-то в этом духе.
0: Помню эту историю.
1: Подали в суд. И суд сказал, судья остановил работы на 2 года. Ну, а город говорит, ребята, ну не хотите, как хотите. Поживите, пока вы не созреете.
0: Эта дискуссия длится уже 20 лет. И как только кто-то пытается сделать из другого материала бордвок, как это сделано на частях, в частях бордвока, где жалоб наименьшее количество. От Кони Айленд Эвеню до 15-го Брайтона, на 2-м Брайтоне, в районе Вест 37-й стрит. Там жалоб на состояние бордвока наименьшее. Наименьшее. Нам начинают говорить, ну вот, это же бордвок, борд, дерево должно быть. Я говорю, ребята, запретили вы вырубать Амазон. Запретили, вот это дерево запретили. Только вот те доски, что привозят, и то вы знаете, как быстро они ломаются.
1: Это не те доски.
0: Федот, да не тот получается. Я хочу показать еще фотографии ваших коллег. Таня Сигал, уже мы ее упоминали, адвокат, который очень много делает для того, чтобы привлечь внимание к этой проблеме. Тоже пишет письма, тоже на всех пресс-конференциях участвует. Есть, где вы собираете, вот я вижу, там подписи под петициями на бордвоке у всех желающих.
1: Это не совсем подписи, это мы расставляли флажки на бордвоке.
0: Ну, это мы сейчас тоже про флажки поговорим. Вот. У нас есть фотография Тани Сигал, где она дает там интервью, тоже рассказывает о том, почему она присоединилась к этому событию. Адвокат Таня Сигал, покажите, пожалуйста, фотографию.
1: Кстати, Таня Сигал тоже на сегодня была приглашена, она, к сожалению, не смогла сегодня присутствовать.
0: Да. Да. Но она очень много делает для того, чтобы, да, опять же, на волонтерских, да, началах, чтобы эту проблему решить.
1: Все, да.
0: Спасибо ей за это огромное. Вот. Марина, но вот я видел, фотографии есть, известный журналист, которая очень много пишет, говорит, рассказывает, опять же, чисто как волонтер, это не входит в ее обязанности, из-за этого никто не платит, она просто живет возле бордвока, и она, у нее сердце болит, когда люди падают, калечатся. Поэтому огромное спасибо Марине Логуновой, которая очень много времени и сил тратит. Вот она под зонтиком вышла как раз, был дождь, и она вышла, чтобы посмотреть, что происходит на бордвоке, как раз идет ли там ремонт. Вот. Спасибо большое Марине Логуновой, которая тоже очень много делает, участвует в работе вашей группы. Но все-таки ремонт начался, я знаю, что все-таки ваше давление какой-то эффект имеет.
1: Ну, что вам сказать? Они, конечно, увеличили количество работников на бордвоке. Они увеличили количество работников, но там...
0: Раньше было 2, теперь 8, да?
1: Да, но как бы идет профанация бурной деятельности. То есть они поставили 6 человек из 8 сделать один кусочек 20 фитов на 30 фитов. Что это в метрах?
0: Ну, неважно.
1: Да. А, значит,
0: они над этим... Остальные закручивают лампочку.
1: Ну, да, я бы не критиковал работников. Да, их поставили... они вскрыли вот эту, да, поверхность и поменяли лагс.
0: Да, да.
1: И там был песок, они должны были выкопать. Песок, ну, да, конечно, работа идет ни шатка, ни валка, но вообще это оправдано. 6 человек... держать на одном крохотном кусочке на 4 недели. Это немыслимо.
0: Это заменить обычно 3-4 доски, по-моему, правильно?
1: Там было, по-моему, 4 лага. Угу. И сверху, ну, сколько там было досочек? Ну, может быть, полсотни, сотня.
0: Я хочу еще раз подчеркнуть, вот Михаил уже об этом говорил, что задача вот этой инициативной группы отремонтировать бордвок не входит в грандиозные замыслы на 700 миллионов долларов.
1: Да, я сейчас скажу об этом.
0: Вот я хотел, чтобы вы объяснили, что именно, какой главный приоритет вашей группы.
1: Мы сегодня говорим, ребята, вот эти большие деньги, этот большой проект, он когда еще будет? Мы говорим, сегодня нужно бордвок привести в нормальное состояние. Вместо того, чтобы там делать идеальный кусочек, как танцевальную площадку, нужно просто для начала пройти и привинтить все эти бордс, которые отскочили, поменять те, которые сломались, те, которые сгнили. Те, которые там, ну, в общем, везде, где можно споткнуться и упасть.
0: Ну, скептики скажут, а зачем это делать, когда все равно сломается через неделю, нет?
1: Ну, вы знаете, на самом деле, вот на этом 20 на 30, уже мне вчера сказали, что там одна из досок сломана, и это все из-за того, что по бордвоку движутся, как на хайвее, вот эти тяжелые траки, которые и ломают.
0: Машины вот эти оранжевые, департамента.
1: Оранжевые, черные, белые.
0: По-моему, даже есть фотографии этих больших машин департамента парков, но контраргумент департамента парков всегда. Нам же надо как-то вот эти доски привозить, нам же надо инструменты перевозить, нам же надо работников перевозить.
1: Ну, правильно.
0: Эти
1: машины могут спокойно ехать по песку. параллельно бордвоку. Они едут, они когда ездят. Надо.
0: Да, да, да.
1: Но чего им делать на бордвоке?
0: А есть закон города Нью-Йорка, чтобы вы понимали, принятый еще до того, как я стал депутатом горсовета, запрещающий проезд на бордвоке тяжелой техники любых машин частных.
1: Частных. Частных.
0: А так как департамент парков – это городской транспорт, то разрешается. Полицейским машинам разрешается, департаменту парков разрешается. И другим государственным городским инстанциям разрешается ездить.
1: Я хочу обратиться к нашим зрителям сегодня. Если вы гуляете по бордвоку, пожалуйста, включите свой телефон так, чтобы он показывал время и дату.
0: О.
1: И все это фотографируйте. И, пожалуйста, у меня уже есть несколько человек, которые это делают. И присылайте это на наш email fixconeyislandboardwalk@gmail.com.
0: Да, легко запомнить. Ремонтировать Coney Island Boardwalk.
1: Да, Fix Coney Island Boardwalk. Да, Fix Coney Island Boardwalk. Очень, да, очень простой. Да, и группа так называется. И наш этот... и наша петишн так называется.
0: Петиция,
1: кстати, да, да,
0: да,
1: петицию, это самое, если не трудно, сами подпишите, кто еще не подписал,
0: значит,
1: попросите друзей, попросите это самое. А еще очень важно, я не знаю, мы будем сейчас, может быть, говорить отдельно про это, мы планируем еще одну акцию. Давайте про акции
0: поговорим. Давайте про акции. Я знаю, что был большой интерес к вашей акции, когда вы застали врасплох департамент парков, тем, что вы установили маленькие красные флажки возле всех возможных и невозможных дырок и гвоздей, и получилось просто вообще, они были в шоке от количества этих флажков.
1: Я хочу сказать,
0: смотрите, что творится.
1: Я хочу сказать, что все началось, конечно, с поддержки, которую нам оказала сенатор штата Джессика Скарсела Стэмптон. Она позвала пресс-конференцию, и на нее пришли все телевизионные каналы. Это позволило нам очень серьезно привлечь внимание к этой проблеме. После этого мы тоже позвали всех политиков, ну, практически всех, кто в нашем районе это самое. Ну, кто-то пришел, кто-то не совсем, кто-то не дошел. Вот. Но, значит, вот эта акция, которую мы сделали, она, к сожалению, была в будний день. Поэтому было, ну, может быть, человек 60 народу, не больше.
0: Но флажки вы поставили очень заметно.
1: Мы купили 200 флажков и думали, что их хватит на довольно протяженную эту самую.
0: Вот, ну, у нас есть фотография, красный флажок возле сломанного,
1: да,
0: места на бордвоке.
1: Да.
0: Это было очень заметно.
1: Ну, в общем, что вам сказать? Этих флажков хватило только на 2,5 блока. На 2,5 блока едва хватило 200 флажков. Значит, парк департмент, после того, как мы закончили, на следующее утро их уже не было.
0: Собрали, естественно.
1: Их собрали, их куда-то убрали. Вот, ничего нам не сказали про это дело. Но потом выяснилось, что они говорят, что, ну, об эти флажки можно было споткнуться так же, как и об эти доски.
0: Какие у вас взаимоотношения? И есть ли вообще какое-то общение с департаментом парков?
1: Никакого отношения нету. Мы продолжаем писать им письма.
0: Так.
1: Мы даже послали им вопросник, чтобы они могли подготовиться к встрече и ответить нам на вопрос. Идет полное игнорирование. А мы пытаемся сейчас, чтобы местные политики помогли нам устроить или встречу, или что. Дело в том, что они что-то делают на бордвоке, но этого стратегия их работы, она совершенно неправильная.
0: Почему?
1: Ну, мы считаем, что в первую очередь нужно вот то, что по-английски называется low-hanging fruit. То есть, когда на дереве растут яблоки или еще какие-то другие фрукты, легче всего достать те, которые снизу висят. Вот этот low-hanging fruit нужно и собрать. Где-то отвалились винты, поднялись, пройдите, прикрутите. Вы половину, наверное, по меньшей мере проблем на бордвоке, опасных мест на бордвоке отремонтируется.
0: И вы говорите про повседневный, ежедневный ремонт сломанных досок и вкручивание гвоздей там и так далее. Про ежедневный и повседневный, правильно?
1: Абсолютно.
0: А не про долгосрочный проект, полная замена.
1: Да, мы мало того говорим, что его нужно сделать по фазам. Там на бордвоке есть две полосы, которые идут вдоль, и три полосы, которые елочкой идут.
0: Да, это правда.
1: Вот те, которые идут вдоль, их легче всего отремонтировать, потому что, во-первых, их не так давно меняли. Вот. И прикрутить там, может быть, два десятка этих досточек можно за пару дней. И люди хотя бы могут без страха упасть гулять по вот этим полоскам.
0: Все, что вы говорите, все, что вы делаете, я не сомневаюсь, вызывает колоссальное раздражение в департаменте парков Бруклина и города Нью-Йорка.
1: Вы знаете?
0: Потому что вы basically им говорите, почему вы не делаете свою работу.
1: Вы знаете, очень интересно. Интересная была у меня встреча. Примерно меньше недели назад я вышел на бордвок, смотрю, там подъехали две вот эти машины, которые там возят, белые вот эти вены, в которых они инструменты свои возят, там какие-то доски. И стоит там, значит, мужик один, он в такой парковской одежде. Да. Я подхожу и говорю, я вот такой-то и такой-то. Он говорит, а я тебя знаю. Он говорит, я говорю, да. Он говорит, мы тоже смотрим это. Вот, я говорю, ну, хорошо, и, ну, я бы хотел с кем-то поделиться идеями, вообще встретиться с человеком, который выписывает наряды на работу.
0: Мари Марк, глава департамента парка Бруклина.
1: Кто выписывает наряды на работу, я не понимаю. Вот сегодня, каждый день работники приходят на работу, им дают наряд на сегодня, что они должны сделать. Кто это выписывает? Он говорит, а я даже не знаю.
0: Я знаю.
1: Эти наряды к нам приходят по компьютеру. Ну, в общем, много он боялся говорить, чтобы я говорю, я не записываю тебя. Но в конце он все-таки сказал, ребята, то, что вы делаете, продолжайте делать. Потому что без этого ничего вообще не сдвинется с точки.
0: Я скажу, почему он так сказал. Потому что действительно постоянное давление общественности, средств массовой информации, привлечение политиков, игнорировать постоянно, как вы говорите, невозможно. То есть можно один раз проигнорировать, можно два раза проигнорировать, но постоянно игнорировать невозможно, потому что начнутся проблемы у департамента парков, и кого-то могут за это наказать. Пока еще никто никогда, на мой взгляд, не понес никакой ответственности за то, что в течение последних, грубо говоря, 20 лет покалечило столько людей. Никто не понес никакой ответственности. Пострадали только налогоплательщики и, естественно, жертвы бордвока покалечены, которые некоторые подали иски против города, некоторые не подали иски против города. Формальный таймлайн, формальные сроки, говорят, что до 32 года мы все поменяем, заменим все. Я всегда вспоминаю вот эти некрасовские фразы, да, там, жаль только жить в эту пору прекрасно, уж не придется ни мне, ни тебе. Если туалет на Avenue Z Playground в районе Бичхевена, где я когда был депутатом горсовета, выделил 3 миллиона долларов на строительство туалета, и было это в 2023 году, а у нас на дворе уже август 2026, а туалета там все еще нету, и закрыта половина парка, и люди страдают. 3 года один туалет строят с 3 миллионами. Сколько же будут строить за 700 миллионов 3 мили бордвока со всем, что я только что рассказывал, все инфраструктуры? Да близко не будет в 2032 году. При хорошем раскладе 2035.
1: А самое главное, что цены меняются, цены
0: вот
1: повышаются.
0: Это же... Денег больше не, давай еще миллиард долларов.
1: Да, конечно, и будут еще 20 лет.
0: На мой взгляд, более правильная в каком плане? Вы говорите, пока большой проект, нам сегодня нужно вот эту дырку закрыть, вот этот гвоздь завинтить. Вы сделаете хотя бы самые опасные участки там, возле ресторана «Татьяна», все знают, что там наиболее опасно, потому что там количество этих прогнивших досок, очень старых, сломанных, самое опасное место. Разумеется, возле парка аттракционов, где огромное количество людей приходит. Это два самых опасных места на бордвоке, потому что по количеству claims against city, я точно знаю, я заставил городского ревизора, тогда был Брэд Ландер, про которого даже не хочу вспоминать, очень к нему отрицательно отношусь, но неважно. заставил ему дать цифры, сколько миллионов платят за жертвам бордвока, где наибольшее количество было клеймс. Наибольшее количество жалоб подается в районе парка аттракционов и между 4 и 6 Брайтоном. Наибольшее количество жалоб на покалеченных людей.
1: Но вы учтите, что большинство людей, которые упали и
0: никаких
1: повредились,
0: жалоб не подают.
1: Ни жалоб, ни, ничего. Не только не подают в суд, не только не звонят, они тихонечко в тряпочку
0: уползают.
1: Это случилось с моими тремя членами моей семьи. Три члена моей семьи.
0: Okay, то есть, поэтому то, что вы делаете, очень и очень важно. Вы просто, грубо говоря, заставляете их шевелиться, чтобы они чтобы они понимали, что это очень жизненно важно сегодня и сейчас.
1: Я просто изучал вопросы массовых систем обслуживания, и я знаю, что если сказать один раз, это точно не сработает. Если сказать два раза, ну что-то, а три раза, но если бить в одну точку все время одно и то же, по всем каналам, по всем газетам, оно может сработать.
0: Я вижу и телеканалы американские, вот все русскоязычные средства массовой информации, и Facebook весь загружен фотографиями, политики, которые не проявляли некоторые вообще никакого интереса, начинают появляться вдруг. И политиков же очень много. Я говорю, бордвок находится в Америке, бордвок находится в штате Нью-Йорк. Я знаю, что даже вот губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокол, которая никогда не появлялась на бордвоке, я считаю, что появился шанс, что она появится. Знаете почему? Потому что ее республиканский оппонент Брюс Блейк, у нас есть фотография, пришел на бордвок вместе с депутатами ассамблеи Аликом Бруком Красным и Михаилом Навахом и сделал пламенную речь про безобразное состояние бордвока. Вот эта фотография здесь сделана. И она недовольна, что он сделал такое вот видеообращение. И сказал, что вы меня выберете, я буду на бордвок приезжать, я буду контролировать ремонт этого бордвока. Сам факт, что он привлек внимание к этой проблеме, уже очень хорошо.
1: Это надо, чтобы он был на телевидении где-то, чтобы народ слышал это дело.
0: Хорошо.
1: Я хочу...
0: Про следующую какую-то акцию хотите рассказать?
1: Я хочу рассказать про следующую акцию. Значит, мы планируем ее в конце августа месяца, наверное, 29 или 30-го, мы хотим это сделать в выходные дни для того, чтобы больше народу могло прийти. Мы пригласим телевидение, может быть, даже придет RTN, RTVI, все вот это самое, и американские каналы, и газеты, и радио, в общем, пригласим всех. И что мы будем делать? Мы пройдем по бордвоку с большой командой.
0: Ну, осторожно.
1: Да, придут политики, и мы все будем клеить, ставить стикеры на места, которые выглядят опасно. И я не знаю, насколько нам их хватит. Я заказал примерно, наверное, около 2500-3000 этих стикеров. Я не знаю, хватит нам или нет, потому что нам не хватило. Вот. И, в общем, вот такая акция. Я прошу всех прийти. Кстати, там будут... Мы заказали майки. Спасибо Brightwater Towers, которая проспонсировала, значит, эту покупку, значит, самих майек и
0: Михаил,
1: стикеров.
0: Дадите нам информацию, мы сообщим. По радио Дэвидсон, по телевидению сообщим про эту акцию. Окей?
1: Хорошо.
0: К сожалению, время нашей передачи истекло. Огромное вам спасибо, Михаил. Огромное спасибо всем неравнодушным людям, которые понимают, что бордвок Кони Айленда и Брайтона должен быть жемчужиной Южного Бруклина, привлекающей сюда не только местных жителей, но и туристов, и бизнес. А вместо этого просто это позор, и это опасность для просто безопасности для жителей всего Южного Бруклина и не только. Спасибо всем неравнодушным людям. Огромное спасибо вам за внимание. И до встречи на следующей неделе в программе «У нас в Америке». С вами был Ари Каган, и всего вам самого-самого доброго.

0: Нью-Йорке 2 часа ночи.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
2: Михаилу Братславскому в программе «Эрудит» по пятницам с 4 до 5.

0: Горки 2 часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. Путин заявил, что возможность достижения мирного соглашения по Украине сохраняется. По его словам, США, Китай и ряд других стран готовы содействовать урегулированию. Одновременно Путин сказал, что возобновление переговоров стало сложнее после украинских атак на судоходство и призыва Киева гражданской авиации избегать российского воздушного пространства. То есть заявление о возможности мира пока не сопровождается сообщением о новом раунде переговоров. Великобритания вызвала российского временного поверенного после того, как Германия возложила на Россию ответственность за попытку атаки беспилотником на аэропорт Лейпциг-Галле. Лондон заявил о полной солидарности с Германией. Москва обвинения отвергает и называет их сфабрикованными. Евросоюз уже говорит о возможности дополнительного давления и новых санкций. Датская служба безопасности ПЭТ сообщила сегодня, что Россия пытается вербовать граждан Дании для подготовки диверсий против датских оборонных компаний, связанных с Украиной. Заявление появляется на фоне растущего беспокойства европейских стран по поводу так называемых гибридных операций от кибератак до диверсий против инфраструктуры. Вашингтон и Канберра договорились расширить оборонное сотрудничество на фоне усиления влияния Китая в Тихоокеанском регионе. Австралийский министр обороны Ричард Марлс сообщил, что после переговоров в Вашингтоне американское военное присутствие в Австралии расширяется. США и Австралия также объявили о совместном финансировании программ для островных государств Тихого океана на сумму 580 миллионов долларов. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Трамп заявил, что готов провести встречу с Путиным, когда стороны будут готовы заключить мирное соглашение по Украине. Белый дом опубликовал карту, на которой Ормузский пролив обозначен именем Трампа. Пентагон создает фабрику интернет-троллей из правых инфлюенсеров с большим количеством подписчиков для формирования положительного образа республиканцев перед ноябрьскими выборами. Все бывшие президенты США, кроме Трампа, придут на годовщину 11 сентября в Нью-Йорке. Трамп планирует посетить памятные мероприятия в Пентагоне. И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, местами возможны кратковременные дожди, относительная влажность воздуха 97%, 84% по Фаренгейту, 29% по Цельсию.
1: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени.
3: Davidson Radio. Самые горячие новости, радиоигры и конкурсы в прямом эфире. Аналитические программы и радиомосты. Davidson Radio. Политическая ситуация, события культуры, интересные люди. Слушайте Davidson Radio 620 AM. С нами вы всегда на гребне волны.
2: Сколько раз вы пытались похудеть при помощи малоэффективных диет и снова возвращались к тому же весу? Пора попробовать другой подход. В бруклинском офисе Goal BMI под руководством врачей Сергея Терушкина и Александра Абдурахманова вам предлагают полный спектр решений. От медицинского контроля веса и современных препаратов для похудения до передовых роботизированных бариатрических операций. Все доктора, специалисты с многолетним опытом, аккредитованные по самым высоким стандартам. стандартам. В офисе работают специалисты общей хирургии от лечения грыж до удаления новообразований и заболеваний желчного пузыря. Здесь говорят по-русски, объясняют каждый шаг и составляют индивидуальный план с операцией или без нее, в зависимости от того, что подходит именно вам. 1000 пациентов уже изменили свою жизнь. Пришло время изменить и вашу. Звоните 347-830-3003 или запишитесь на прием на сайте goalbmi.com. Клиника GoalBMI. Путь к здоровью начинается здесь.
4: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
5: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
6: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
7: Я Ираклий Барамидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
8: Я Дмитро Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
9: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
10: Мой адвокат.
11: Юрий Прохин.
12: Опыт. Мудрость.
13: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
14: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
15: Функер агентства WestCare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник HomeCare, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство WestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.
16: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
17: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
16: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
17: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
16: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
17: и качественней.
2: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
0: Davidson Radio. Радио.
1: Американское радио на русском языке.
0: Davidson Radio.
1: Davidson Radio.
3: Пришло время взглянуть на мир по-американски. Америка и события в мире. Под пристальным взглядом Александра Флинта. В передаче «Американский взгляд».

Здравствуйте, господа, с вами Александр Флинт, и я хочу продолжить эту тему, то есть она как бы развивается, продолжается, к сожалению, для нашему. Дальше связано это с нашим высшим образованием, и вот я просто зачту то, что вот пишет Катя Литвак по поводу того, что вот у нас вот выступила некая Анна Веленская. И она, значит, то есть это вызвало шквал, как говорится, негативных каких-то откликов, потому что, то есть, как бы мы наблюдаем отход от нормальности. Хотя мы можем дискутировать на эту тему. Но, в общем, я вам сейчас прочту и дальше подумаем. Вот несколько лет назад величайшего ученого 20 века Уотсона, соавтора открытия структуры ДНК, изгнали из созданного им сообщества и университета. Тупые школеры до глубины души возмутились упоминанием вошедшего во все учебники до киского содержания различия интеллекта у разных рас. А теперь вот плоды культурной революции. Вот читая дебаты музыковедов, порожденные Анной Веленской, не перестаю чувствовать, что мы живем в параллельных мирах. В американских университетах на этих программах языковедения занимаются не этим. Для непонятливых. Я не говорю, что это плохо. Я не знаю, плохо ли это, но это вообще не то. Подавляющее большинство диссертаций в музыковедении говорят о чем-то из следующего списка. Гендер, раса, сексуальность, квирность, колониализм, капитализм, империя, идентичность, евроцентризм, социально-политический класс, политика, климат, природа, нелегальные или необычные арт-локации, протестность, сабкультура, андерграунд, парк и подобное. Музыка и общая культура западных меньшинств, музыка третьего мира, особенно африканская, азиатская, латиноамериканская связь, музыки с ИЗО, технологиями, патентами, компьютерами, стриминг-платформами, коммерциализация музыки, рок-музыка, хэви, метал, рэп, эмо и другая современная музыка. Вот список недавних, последних 5 лет диссертаций, защищенных в топовых университетах, университетских аспирантурах по музыковедению. Подчеркиваю, речь о музыковедении.

несете на факультет какой-то социал-антропологии, если повезет, даже экономики. Итак, что такое лучшая программа по музыковедению в США? Ответы и гугла на картинке. Это первое, Колумбийский университет, Принстонский университет, Йельский университет, Гарвардский университет, университет Пенсильвании, Калифорнийский университет Лос-Анджелес, Чикагский университет, Мичиганский университет, университет Индианы в Блумингтоне, Исманская школа музыки, университет Рочестера. Ну, я вот выбрала несколько из первых наугад, вот что она пишет. Думала написать обо всех, но получается слишком длинно. Возьмем Колумбийский, Гарвард, Йель, университет Калифорнии. Остальные не отличаются, посмотрите сами. Значит, второе, Колумбийский университет. Спрашиваем Google. List of dissertation topics in musicology with brief description in the last 5 years of at Columbia University School of Music. То есть ответ. То есть небольшое содержание по музыковедению и небольшое содержание за последние 5 лет в Колумбии. Ответ. Историческое музыковедение, гендер, механизация, этюд, педагогические дискурсы 19 века, Гаррет Кардери, 26 год. Описание. Исследуется и взаимосвязь между технологиями эпохи машин, механическими клавишными устройствами и меняющимися гендерными отношениями европейской фортепианной педагогики 19 века. Особенное внимание уделяется эволюции технического этюда. По праву наследования империи идентичность в эпоху первого британского фолк-возрождения. Грантвудс, 25-й год. Описание. Рассматривается как ранние этапы собирания британских народных песен и движения за их возрождение служили инструментом формирования имперской идентичности, представляя народную музыку как расовое геополитическое наследие в эпоху расцвета Британской империи. Опера на заре капитализма, инсценировка экономических, ну вот другая тема. Опера на заре капитализма, инсценировка экономических перемен во Франции и ее колониях. От регенства до эпохи террора. Каллум Блэкмор, 24-й год. Описание. Анализируется, каким образом французские оперные произведения, театральные постановки отражали процессы раннекапиталистического развития, формирование торговых сетей, колониальную экономику, а также вступали с ними в полемику и посредством их восприятия. Степени разделения интермузыкальность, интертекстуальность средневековой монодичной песни. Аня Вилкинг, 24-й год. Описание. Исследование поэтических и мелодических взаимосвязей в традициях средневековой светской музыки. Отслеживание того, что тексты и мелодии переосмысливались, заимствовались и видоизменялись в различных монодических репертуарах. Дальше. Хаотичная чернота, черный жест и черный постгуманизм в афрофутуристической музыке. Ларн Бернард, 24-й год. Под чернотой blackness является раса чернокожих. Описание. Критический анализ системных основ музыкальной композиции через призму постгуманистической теории с фокусом на афрофутуристических звуковых ландшафтах, телесных жестах и эстетике черного авангарда. Этномузыкология. Эфемерная автономия. Политика пространства и нелегальных арт-локациях. Дэвид Фарроу, 26-й год. Описание. Этнографические исследования андерграундных или временных музыкальных сред. Анализ того, как несанкционированные площадки для выступления формируют уникальные звуковые экологии и сообщества вне рамок институционного контроля. Да. Воображая невинность. Популярная музыка чернокожих и поэтика детства. Кайл Де Кост, 23-й год. Описание. Исследование того, как образы чернокожих детей и молодежи концептуализируются и превращаются в товар и занимают центральное место в американской коммерческой музыке. Анализ расово окрашенных представителей невинности и творческой субъективности. Джазовая сталь. Этнография расы, звука и технологии в пространстве живых выступлений. Том Уотмар, 22-й год. Описание. Фокус на физическом технологическом труде, обеспечивающий организацию живых концертов, изучение того, как площадки для выступления опираются на социально-техническую архитектуру и расово обусловленную динамику трудовых отношений. Теория музыки. Тысяча экологий импровизации, кибернетическое слушание, автокибернетизация и децентрация технологий. Никола Хайн, 25-й год. Вообще не понимаю, о чем тут речь, но неважно. Описание, исследование взаимосвязи.

0: Человека и машины в процессе живой свободной импровизации, синтез теории музыки, кибернетики для анализа того, как алгоритмы акустические музыканты выстраивают общую петлю обратной связи в режиме слушания. Трансформация тактуса в металле. Калден Ханан, 24-й год. Описание. Анализ сложных ритмических структур, смен метра и микротайминговых корректировок, манипулирующих восприятием, слушателем пульсации тактуса в прогрессивных направлениях heavy metal. Ну, это как раз интересный вот вариант. Но мы сейчас пообсудим это. Музыкальный анализ и политика производства знанием. Интеркультура с музыки Хэнзё. Хэдди Зера, Мията Маюми и Мицки, Тому Моми, 21 год. Описание. Работа подвергает деконструкции доминирования западного аналитического подхода в теории музыки, предлагая новые межкультурные концептуальные рамки для анализа гибридного и транснационального звучания произведений современных японских и азиатских авторов. Третий. Ельский университет. Картинка 3. Музыкальная теория когнитивистика. Взаимосвязь между музыкальными ожиданиями структуры повторов, 25-й год. Исследование того, как статистическое обучение, когнитивные механизмы определяют формирование музыкальных ожиданий как в долгосрочной перспективе, так и в режиме реального времени в различных жанрах. Метр определенный мотив, он 25-й год, анализ состояния исторической неопределенности, возникающей у слушателей при столкновении нерегулярных повторяющихся музыкальных мотивов с ожидающей ритмической сеткой. Социомузыкология и коммерческая медиа. Сохранение стиля барбершоп и вопросы расовой идентичности, барбершоп Harmony Society. Изучение взаимосвязи между теоретическо-музыкальными границами, сохранением культурных традиций и институциональной расовой изоляцией. Барбершоп – это культурный феномен чернокожих американцев. Поток момента, стриминговые сервисы, способы слушания, курируемая песня, 22-й год. Медиа-теоретический анализ того, что стриминговые платформы, управляемые алгоритмами, активно меняют глобальное потребление музыки при привычке слушателей. Инновации, нотации и реформы, патенты на систему музыкальной нотации в США, 1802-2022 год, 24-го года издания. Архивные исследования прослеживают социально-политическую функциональную историю более чем 200 патентов в области музыкальной нотации. Ну, тут еще много чего написано. Давайте так говорить. Значит, я как бы понимаю вот этот ужас, который возник у Кати Литвак по данному поводу. Но я вам скажу честно, я не разделяю вот эту панику по этому поводу. Значит, во-первых, мы имеем дело, они называют это музыковедением, да? Я бы, наверное, сказал, что это не музыковедение, вот в нашем понимании, советско-русском, как угодно называйте. Это, скорее всего, история музыки, технический разбор музыки, как современный, так и старинный. То есть, вот смотрите, вот мы берем, например, гендер, механизация, этюд, педагогические дискуссы 19 века, исследователи взаимосвязи между технологиями эпохи машин и меняющими гендерными отношениями, европейской фортепианной педагогики. То есть, о чем идется речь, господа? Давайте без паники, если вот мы возьмем, мы все-таки люди умные, и я очень люблю Катю Литвак, но здесь я все-таки беру и думаю. Значит, грубо говоря, изучается то, что во время 19 века в игре на фортепиано, прежде всего клавишными инструментами, когда появились, причем когда появляются все более и более лучшие инструменты, потому что современное пианино фактически сформировалось где-то, ну, скажем так, то есть у Бетховена уже было пианино, ну, я думаю, что где-то в районе 1860 года примерно, вот примерно так. Мы говорим, что сформировалось уже современное вот то пианино, которое мы видим, которое мы знаем. Разница была только в количестве октав. И еще раз были некоторые инструменты, которые делили вот эти, ну, музыку не на только на тона, а еще на полутона и на, были даже на треть тона. То есть были вот такие инструменты. Сейчас только есть тона и полутона. То есть вот белые клавиши, это, то есть, как говорится, когда между ними полный промежуток, то есть это считается, то есть две клавиши, белая и черная, или две белые подряд. Это тон или полутон, когда только вот одна белая клавиша или одна черная клавиша. Это полутона. Значит, в 19 веке, помимо мужчин, которые, в принципе, играли в основном на инструментах, то есть женщин в музыке не было, не было. При Моцарте, при Бетховене, при Шумане, при Шуберте, при Бахе женщин в музыке не было. Они туда не допускались, это было совершенно чисто мужское занятие, поэтому... То, что в 19 веке внезапно где-то в районе вот тоже тех же второй половины 19 века в музыке внезапно появляются женщины, которые начинают играть, которые начинают что-то исполнять, начинают, главное, учить музыке как педагоги, начинают играть какие-то очень сложные вещи, прежде всего на фортепиано. Это, конечно, интересное изучение. Это действительно была своего рода революция, когда женщина появилась в подобной практике. Понимаете, в Америке они просто сделали, понимаете, сделали из этого, то есть, скажем так, можно ли сказать, что это big deal? Да, наверное, это действительно big deal, понимаете, то есть это действительно что-то такое особенное. Потому что, понимаете, то есть действительно мы можем говорить так, что в эпоху Баха или Вивальди, в эпоху, понимаете, прекрасных композиторов, мужчин, понимаете, мы не знаем ни одной женщины-композитора. Ни одной. Между нами говоря. Мы можем сколько угодно, как говорится, возмущаться нашей левой повесткой сегодняшней, но давайте говорить честно, что вот среди длительных авторов, понимаете, гениальных композиторов западного мира, начиная там, я не знаю, от 16 века до современных времен, женщин предельно мало. Предельно мало. Понимаете, это не говорит о том, что женщины, понимаете, не имеют слуха, или плохие музыканты, или что такое. Это просто не считалось женской профессией. То есть это считалось чисто такой вот мужской профессией, мужским заработком. Поэтому вот какой-то феномен изучения того, что вот 19 век, это все-таки был очень век очень многих изменений, появились женщины, это, наверное, да, имеет место быть. То есть это такая историческая... революционная платформа для изучения того, что появились женщины-композиторы, главное, женщины-исполнители, прежде всего. То есть женщины-исполнители, женщины-музыканты и так далее. Ну, я не вижу в этом криминала. Дальше они пишут. По праву называется империя идентичность в период первого британского фолк-возрождения. Ранние этапы собирания британских народных песен, движения за ее возрождение служили инструмент формирования имперской идентичности. Ну а что здесь такого? Да. То есть, о чем мы говорим здесь? Опять-таки, давайте, мы умные люди, понимаете, я не хочу падать в обморок от того, что, в принципе, можно объяснить. Понимаете? Я не хочу уподобляться каким-то полным зевакам на улице, понимаете, которые начинают падать в обморок от всего того, что им говорят. Вот я вам скажу следующее, что значит, что такое, значит, британские народные песни и так далее. То есть мы говорим о том, что в 19 веке, опять-таки тот же 19 век, после Бетховена, например, после Шуберта, это же классический период музыки называется, начался романтический период музыки. В романтическом периоде музыки появились композиторы, такие как Вагнер, такие как Берлиоз, такие как Ференц Лист, такие как Чайковский, Глинка, Бородин в русской музыке, там, Римский-Корсаков, которые все обратились к народному творчеству своих конкретных народов, к своим корням, к своим каким-то мифологическим образом, понимаете, и начали писать оперы, начали писать песни, начали писать какие-то музыкальные композиции, основываясь на легендах и так далее. Там, знаете, типа вот, например, первая русская опера «Иван Сусанин». То есть, она называлась «Жизнь за царя», когда ее написал Глинка. Он писал оперу, которая, в принципе, была, описывала реальные события, русско-польской войны начала 17 века. Он написал прекрасную оперу. Потом вторая его опера, тоже знаменитая, «Руслан и Людмила». «Руслан и Людмила» — это была фактически сказка, легенда, которая была написана Пушкиным, которую он переложил на оперу. И дальше то же самое есть. Вот, например, знаменитый «Щелкунчик», понимаете, который все любят, все слушают. Ну, допустим, я любил, то есть Иван Сусанин, я вообще очень любил Глинку когда-то. Чайковский на меня такого впечатления не производил. Но мне это нельзя же отдать должное, что, понимаете, человек Чайковский написал потрясающую музыку. Вот тот же самый «Щелкунчик». «Щелкунчик» — это тоже же легенда. Эта легенда написана на немецкую сказку Гофмана. Немецкий автор знаменитый, который написал вот эту сказку о мышином короле, которого победил заколдованный принц. Вы понимаете, это чистейшие мифы, которые были переложены на музыку. И вот у нас появляется «Щелкунчик». Потрясающая совершенно русская музыка, написанная на немецкую сказку, композитором, который, пардон, был геем. Это же тоже, вот, например, интересный такой момент, понимаете, почему не изучается то, что в музыке огромное количество геев. Это же известный момент на сегодняшний день. Мы не хотели это признавать толком. Ну, почему? Потому что, ну, то есть, как говорится, мы не хотели, окей. Но так или иначе, это правда. В частности, одним из геев-композиторов был Чайковский. Он еще был жуткий антисемит при этом, но не важно, понимаете, вот это тоже можно изучать, понимаете, он был гений, он был гей, и он был антисемит. И он закончил свою жизнь самоубийством, потому что из-за своей сексуальности, которая вышла наружу, и которая затрагивала одного из принцев, с которым он там крутил какой-то роман, и ему, как говорится, Александр III поставил условие, либо будет всеобщий скандал и уголовное дело за это, либо он, как говорится, сам покончит с собой, и то есть считает, что он умер от холеры. Он умер, он отравился. Вот что мы знаем по поводу Чайковского. Окей, сделаем перерыв и продолжим.
1: Вы слушаете «Дэвидсон Радио». Радио.
2: Новости на
1: «Дэвидсон Радио».
2: Информация к этому часу.
3: У микрофона Лена Вишневецкая. До промежуточных выборов остается 2 месяца, и Трамп обещает активно агитировать за республиканских кандидатов в наиболее конкурентных штатах. Кроме того, он намерен выступить в оба дня республиканского съезда 9 и 10 сентября в Далласе. Для республиканцев главный вопрос – смогут ли они мобилизовать избирателей и сохранить контроль над Конгрессом. Частный сектор в августе создал меньше рабочих мест, чем ожидалось. Это усиливает внимание к официальному отчету по занятости, который должен выйти завтра в пятницу. Федеральная резервная система сообщает, что экономическая активность в стране немного выросла, цены продолжают умеренно повышаться, а ситуация с занятостью заметно различается по регионам. Следующее заседание ФРС назначено на 15-16 сентября. Бывший президент Венесуэлы Николас Мадуро и его жена Силия Флорес обратились в Федеральный суд Манхэттена с требованием прекратить дело о наркотрафике. Защита утверждает, что Мадуро обладал иммунитетом главы иностранного государства, и поэтому американский суд не вправе его судить. Оба обвинения отвергают. Судебный процесс пока назначен на 1 июня следующего года. Аргументы по вопросу иммунитета суд рассмотрит в ноябре.
2: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.
4: Для тех, кто нуждается в корректирующей оптике, поинтересуйтесь Vision Palace тонкими, облегченными корректирующими линзами, солнцезащитными очками с коррекцией зрения, поляризованными хамелеонами для водителей. Все это новинки от Vision Palace. Vision Palace вам изготовят линзы любой сложности с 50% скидкой. Здесь большой выбор флексибл оправ, очков-хамелеонов, очков с антибликовым покрытием. Очки для водителей вы купите на 50% дешевле. А еще, покупая пару очков с оптическими линзами, вы получите пару для чтения бесплатно. Линзы по вашему желанию могут быть изготовлены в течение часа. Принимаются все основные страховки, профсоюзные страховки и великолепный выбор оправ для обладателей Medicaid. Vision Palace работает 7 дней в неделю и бьет любые цены. Убедитесь в этом сами. 1723 Avenue U в Бруклине, угол East 18th Street. Звоните 718-998-8400 и помните, Vision Palace – ваш взгляд на жизнь. 718-998-8400.
5: Вас приглашает самая лучшая продленка в городе. SK Learning Center 646-416-0060. Забираем детей из всех школ района Шипсет-Бэй. Вся домашняя работа точно будет сделана в срок. Вкусные горячие обеды, а также разные кружки, театральное мастерство, рисование и танцы. Профессиональные педагоги помогут развить таланты вашего ребенка. SK Learning Center работает в каникулы и праздники. 3360 Shore Parkway, After School Program в SK Learning Center.
6: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
7: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
8: Я Татьяна Иванова. 350 000 долларов укус собаки.
9: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
10: Я Дмитрий Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
11: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
12: Мой адвокат.
13: Мой адвокат.
14: Юрий Прохин.
15: Опыт. Мудрость.
16: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
17: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
18: Oceanfront views, great amenities.
19: Planning our next vacation?
18: Looking for a rehab center after your dad's hip replacement.
19: Find anything good?
18: Yep, MJHS Menorah Center. It's right here in Brooklyn.
19: It has great rehab, right?
18: Of course. And long-term care, too, if we ever need it. Plus, they're not-for-profit, so I know we can trust them.
19: Perfect.
20: MJHS Menorah Center. Learn more at mjhsmenorah.org.
21: Вы когда-нибудь встречали человека, которого потом невозможно забыть?
22: Даже если эта встреча длилась всего несколько часов.
21: Иногда для любви не нужны годы. Она приходит внезапно. Без разрешения, без предупреждения. И делит жизнь на до и после.
22: Театральная гостиная «Давидзон Радио» представляет.
21: Рустем Галич и Екатерина Асмус в музыкально-литературном спектакле по рассказам Ивана Бунина «Солнечный удар».
22: Три новеллы, три судьбы, три истории любви.
21: Проза Бунина. Музыка и актерская игра.
22: О том чувстве, которое может подарить человеку абсолютное счастье.
21: И оставить после себя невозможную боль.
22: 20 сентября в 5 часов вечера.
21: Театральная гостиная «Давидзон Радио». «Солнечный удар».
22: Рустем Галич – редкий мастер художественного слова, в исполнении которого литература перестает быть текстом и становится ожившей историей. 20 сентября.
23: Билеты на сайте vesnaticket.com и по телефону 718-266-33-93.
21: Ждем вас с любовью.
22: Некоторые встречи не заканчиваются никогда.
2: Дэвидзон Радио.
1: Дэвидзон Радио.
2: Американское радио на русском языке.
1: Радио, радио, радио. Дэвидзон Радио.
24: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
0: Здравствуйте, господа. Вот мы продолжаем. Знаете, еще раз повторяю, я не хочу делать из мухи слона. Там, где у нас действительно идет какое-то вот что-то ненормальное, вот в частности здесь упоминается Уотсон, великий ученый, который открыл ДНК, и он предположил, что есть, да, есть разница между развитием, между белыми и черными чисто по генетике. Тут можно, наверное, спорить, я не специалист по генетике, и доверяю такому, как Уотсон, наверное, да, есть какие-то различия между расами и их развитием. Наверное. Но мы здесь обсуждаем музыку. И мы здесь обсуждаем, в частности, не саму музыку, а скорее ее техническую составляющую. Вот, или ее историю, или ее историю изучения. И вот, опять-таки, возвращаясь к вот этой теме британские народные песни. То есть, какие-то композиторы в Англии в эпоху романтизма начинают обращаться к народным песням, легендам, каким-то там, я не знаю, народным движениям, фольклору, который становится частью вот этой новой культуры Британской империи к концу XIX века. То есть идет, грубо говоря, то, что, ну давайте так говорить, вот многим ненавистный Вагнер, который был композитор Германии. Чем он занимался? Он тоже занимался сбором фактически немецкого фольклора, немецких народных песен, которые он перекладывал или в песни, или в оперы свои, или в так далее. Именно вот германский дух, германская история, история там германских каких-то великих рыцарей и так далее и тому подобное. Это национализм. Он был в Германии, он был в России. Понимаете, возьмите того же Римского-Корсакова. Чисто вот национальные мотивы, понимаете? Ну, почему-то никто же не умирает от этого ну, как и от Вагнера никто не умирает. Вагнер сочинил прекрасные вещи. То, что он был антисемит, то, что, понимаете, они были очень многие сложные люди. Очень многие. И Вагнер был антисемитом, жутким антисемитом. Был и Ференц Лист, например. Мы все это знаем. При этом вот Вагнер, интересный момент такой, понимаете, устроил на работу фактически и протежировал всю жизнь такому композитору, как Малер, который был еврей. Он его устроил директором, ну, фактически главным руководителем Венской филармонии. В то время это считалось лучшая филармония мира. Так, на минуточку. Потому что Вена считалась столицей музыки. Там был Моцарт, там был Бетховен, там был Шуберт, там был Шуман. Понимаете? Ну, так, на минуточку. Там был Гайден. Поэтому о чем говорить-то? Да? Вот дальше берем мы. Ну, допустим. Хаотичная чернота, черный жест и черный пост гуманизм в афрофутуристической музыке. Ну, это, грубо говоря, изучение музыки каких-то черных народов. То есть, видите, они пишут, анализ системных основ музыкальной композиции через призму постгуманистической теории с фокусом на автотуристических звуковых ландшафтах. То есть, африканская музыка, она же существует, она просто не такая развитая, как, допустим, музыка в Европе. То есть, это не... То есть, если в Европе где-то уже в 17 веке, тем более в 18 веке, складывается такое понятие, как оркестр, где есть совершенно четкие, допустим, скрипичная группа, есть духовая группа, есть ударная группа и так далее. Знаете, ваш покорный слуга когда-то поступал в консерваторию, поэтому я немножечко, не хочу сказать немножечко, но разбираюсь в этом. Понимаете, если в Европе это уже к тому времени сложилось, то, например, в Африке, скорее всего, мы имеем дело то ли вот только с каким-то количеством достаточно примитивных инструментов, какие-то дудочки, какие-то барабаны разного вида, какие-то там, я не знаю, скрипичные инструменты или щипковые инструменты, что-то такое. Но это не была как бы формальная группа музыкантов, которая всегда в одном и том же, понимаете, составе собирается и играет одни и те же какие-то вот произведения по каким-то нотам, по каким-то конкретным законам. То есть там не было серьезной музыки, понимаете? Музыка в Европе сложилась прежде всего в Италии. Поэтому любая композиция на сегодняшний день пишется там с какими-то терминами, которые вышли из итальянского языка. Вы пишете легато, стаккато, там, брависсимо и так далее. Это все на итальянском языке, и музыка сложилась прежде всего в Италии. Было еще несколько вариантов композиции, в частности, была еврейская композиция, она писалась буквами из алфавита, из иврита, и была еще греческая композиция, которая тоже писалась какими-то символами, я не помню какими. Но на сегодняшний день вот единственной неповторимой и фактически главной музыкальной школой является итальянская школа, с которой вот мы вот эти ноты, которые мы с вами видим. Значит, можно ли с помощью вот этих нот и то есть передать композицию Африки можно запросто с помощью этих нот, это не проблема. Проблема заключается в том, что африканский, например, оркестр какой-то, если мы хотим изобразить африканскую музыку, мы его изобразить оркестром, который, например, существует где-то в Европе, скорее всего, не можем. То есть нужны другие инструменты, нужны другие музыканты, которые именно будут подготовлены играть совершенно другой, допустим, ритмический рисунок или другие какие-то композиции, которые были рассчитаны именно на резкие смены ритма и так далее. То, что в европейской музыке крайне мало представлено. Понимаете, там тоже есть такие, знаете, резкие остановки, переход из одной тональности в другую. Все это есть. Все это есть, но настолько вот резких, например, там как вот бит, там какие-то дробь барабанов там или еще что-то, что мы чаще всего видим в африканской музыке. Я почему-то все время барабаны вспоминаю. Но такого количества, конечно, их в европейской музыке нет. То есть нужен совершенно какой-то свой оркестр, который будет играть именно вот эту африканскую музыку. Скорее всего, то же самое нужно для музыки Азии. Там тоже совершенно свои инструменты. Своя музыка. Ее можно, в принципе, азиатскую музыку можно проще, наверное, все-таки сыграть на западных инструментах. Но есть какие-то звучания, какие-то инструменты, которые, например, в европейской музыке так звучать не будут. Вы не можете их изобразить. Вот, например, есть знаменитый инструмент в Армении, на Кавказе, в Турции. Называется дудук. Это такая дудочка, которую носили с собой пастухи, которая имеет очень-очень такое бархатное звучание, когда на ней играют. Очень-очень, понимаете, красивый инструмент, простейший, видимо, но на нем надо уметь играть, как на любом другом. Но звучание потрясающее, понимаете? И когда вот вы представьте себе, вот берется вот этот дудук, которому тысячи лет, на котором играли какие-то пастухи Армении или пастухи, перенявшие там, допустим, у них пастухи там турок и так далее. И всех окрестных народов, наверное, что-то то же самое есть. Там какие-то другие инструменты. Они же перенимались от одного к другому народу. И вы добавляете этот современный оркестр, это будет потрясающая музыка. Вот почему не взять, не изучать, вот, понимаете, культуру вот этого именно, понимаете? То есть это должен быть отдельный курс изучения и для музыкантов, которые хотят играть на дудуке, или играют на нем, и чисто для музыковедов, которые хотят понять вот эту культуру вот этого инструмента, откуда это пришло, как это и так далее, как оно играется, какие есть варианты и так далее. Мы же вот, например, вы знаете, вот такой я вам открою небольшой секрет, что вот, например, что есть порядка 5 разных саксофонов. От саксофона, допустим, сопрано, который самый высокий, до саксофона баса. Саксофон баса – это громадный инструмент, который фактически человек в него, то есть, дует, и он стоит на полу. То есть, он такой огромный этот саксофон. Видите, его не держат в руках. Его, далее, мы почему-то видим саксофон всегда вот джазовый такой вот инструмент. Это как раз среднего размера саксофон, а у него их 5. 5 размеров. Вы понимаете? Как и скрипка, например, есть скрипка, есть альт, потом есть виолончель, потом есть контрабас, потом есть и так далее. Есть еще промежуточные какие-то варианты. Почему? Потому что не было конкретного закона, что вот скрипка должна быть именно такого вот размера. Эти законы фактически сформировались только к началу 19 века. До этого, в принципе, очень многие скрипичных дел мастера, да, особенно в Италии, тот же Страдивари или Гварнери или другие, понимаете, они делали очень многие вещи, которые вообще были необъяснимы. Никто не может повторить эти скрипки. Почему? Потому что они занимались не повторением каких-то законов. Они создавали законы, они творили, понимаете, да, творчество живое. Есть знаменитый фильм, вот кто не видел, очень всем советую посмотреть. Клянусь вам, это очень стоит того. Там играет Сэмюэл Вашингтон, называется «Красная скрипка», «Red Violin». История одного инструмента, который был создан в Италии где-то в 17 или в 16 веке. И как был создан этот инструмент? Вот у скрипичной делмость мастера рожает жена. Как одна из, к сожалению, очень-очень многих женщин, в то время она умирает при родах вместе с ребенком. К сожалению, умирала практически каждая третья, каждая четвертая женщина от родов. Потому что не было ни одних современных методов остановить кровотечение, ничего не было. Это, понимаете, рожали вот так, как есть, понимаете. И были женщины, которые выдерживали там по 5-10 детей родить, понимаете, запросто. А есть, которые до одного даже не могли родить. И вот она умирает, у него жена, и он берет, он его жизнь совершенно разбита, его погибает его ребенок. И у него это трагедия, конечно, как у любого нормального человека. И вот он берет кровь этой женщины, ее волосы, берет какое-то количество ее крови, вот умершей, ее волосы и так далее. Из волос он делает кисточку. А ее кровь он добавляет в краску, которой он красит одну из своих скрипок. И эта скрипка из-за вот этих вот крови, из-за этой кисточки приобретает какие-то совершенно уникальные музыкальные характеристики, глубины, которые никто не может понять. И вот ее исследуют в наше время, как вот путь этой скрипки. От одного человека, который на ней играет, к другому. От одного музыканта к другому. И там... Вот надо посмотреть этот фильм. Это глубочайший фильм. Глубочайший. Который вам расскажет и о коммунизме, и капитализме, и обо всем этом. Вот, понимаете, вот это вот вам. Путь одного инструмента, который доходит до наших дней и появляется на аукционе за какие-то немыслимые деньги. Но это не просто аукцион, это не просто скрипка. Это история человечества. История различных режимов. От каких-то дешевых, как говорится, понимаете, дешевой жизни где-то в Генуе, я не знаю, там где-то в Италии, где-то скрипка сделана вначале, понимаете, сделана красного цвета, понимаете, никто не знает, почему она красная, а он ее покрасил кровью своей жены, понимаете, чтобы она навсегда осталась в истории, вечная любовь, вот так можно сказать. Вот, клянусь, когда вы смотрите этот фильм, вы понимаете, очень много чего понимаете. И вот, и как она вот переходит от одного к автору к другому, и появляется в Китае, там Мао Цзэдун, и там скрипки сжигают. Почему? Потому что они говорят, что нам не нужны западные инструменты, мы будем изучать только вот нашу народную музыку. Понимаете, вот если мы говорим с этой точки зрения, то да, наверное, это глупость полная, понимаете, потому что, понимаете, они там... Как говорится, играют Прокофьева, который считался пролетарским композитором. Но как ты его будешь играть на народных китайских инструментах? Ну, наверное, можно как-то сыграть-то, но это не будет то же самое, что именно себя воображал Прокофьев. Почему? Потому что Прокофьев писал это под европейский оркестр. Ну, в общем, короче говоря, понимаете, вот тут вот есть еще такое вот изучение, например. Вот то, что я говорю, что вот... вот оно есть. Музыкальный анализ и политика производства знаний интеркультурность музыки ханзё. Работа подвергает деконструкции доминирование западного аналитического подхода и теории музыки, предлагая новые межкультурные концептуальные развития для, бла-бла-бла, для японско-азиатских авторов. Правильно? То есть, понимаете, вот эти все эти слова, это bullshit, конечно. Давайте так говорить. На самом деле, что о чем идет речь здесь? Что существует японская музыка, достаточно развитая, кстати говоря. Развитая музыка, красивая музыка. Есть японская поэзия совершенно потрясающая. Ее просто перевести на европейские языки или русский, допустим, язык, чтобы сохранить им рифмы, практически нереально. Нереально. Понимаете? Ну, я считаю, что вообще перевод стихов или поэм крайне сложен. Крайне сложен, возможен только в очень редких случаях. Вы когда, знаете, когда Маршак или Пастернак переводили, допустим, какие-то английские тексты того же Шекспира на русский язык, это фактически новый вариант Шекспира, только по Пастернаку. Но если вы хотите понимать Шекспира, вы должны его читать в оригинале. Понимаете, нереально переписать Пушкина на английском языке. Понимаете, как и нереально переписать Шекспира на русском. И тем более еще переписать азиатских авторов, у которых каждое слово имеет совершенно там 20 значений, потому что это философия. Это не просто поэзия, это еще и философия. В общем, так или иначе. Да, вот мы, видишь, они говорят, деконструкция и доминирование западного аналитического подхода. Почему? Потому что другого подхода к музыке нет. Музыка развивалась только на Западе. Мы имеем итальянскую школу музыки. Это правда. Мы имеем современный оркестр, который тоже, скорее всего, сложился где-то в Италии, в Германии одновременно. Прежде всего, в этом мире, в основном, вот если вы посмотрите европейских композиторов, то прежде всего идут итальянцы, потом идут немцы. Потом с большим отрывом идут все остальные. Это факт, который не нужно никому подтверждать. Поэтому, то есть, мы можем понять, что именно инструменты, которыми мы на сегодняшний день пользуемся, тот же клавесин, фортепиано, скрипки, откуда все это пришло? Пришло все из Европы, из Италии прежде всего. Вот так сложилось, понимаете, далее. И, говорится, хвала Италии за ее, понимаете, вклад вот в эту вот совершенно потрясающую музыку, которую мы с вами слушаем. Но с помощью вот этого, когда мы изучаем музыку или музыковедение Италии или Европы, или вот этих европейских инструментов, мы не можем понять очень многие вещи, которые сложились, например, или как они звучат в Японии. Почему? Потому что там совершенно другие инструменты. Там другие законы музыки. Там другие гармонии. Понимаете, поэтому для того, чтобы изучить вот этот вот подход к теории музыки, которая где-то есть в Японии, они говорят деконструкция. То есть, грубо говоря, мы должны уничтожить, уйти. Давайте так говорить, по-русски нормально. Деконструкция – это чисто, знаете, новый какой-то коммунистический термин, который я, честно говоря, терпеть не могу. Они говорят, мы просто должны, грубо говоря, отойти от нормального изучения музыки европейскими методами, применив какой-то другой метод, допустим, японский метод или вообще какой-то совершенно неизвестный метод для изучения музыки других инструментов других народов. Ну и что в этом такого критического? Ничего. То есть, грубо говоря, признается, что есть помимо итальянской и европейской школы, которая доминирует в мире, доминирует, ну, потому что, слушайте, самый главный композитор, самый лучший был достигнут там. Европейская цивилизация, великая, знаменитая, понимаете? Ну вот ничего лучшего никто не придумал. Но при этом это не значит, что нет другой музыки, нет других инструментов, нет других каких-то законов музыкальных и так далее. Вот они есть в Японии, в частности. Опять-таки, это что, трагедия, что ли? Да нет, никакой трагедии в этом нет. Просто, понимаете, когда вот эти все эти университеты пишут вот эти вот описания этих работ, вот, понимаете, вот, просто послушайте, работа подвергает деконструкции доминирования западного аналитического подхода в теории музыки, предлагая новые межкультурные концептуальные рамки для анализа гибридного транснационального звучания произведений современных японских и азиатско-американских авторов. Почему не просто сказать, что, ребята, что мы хотим изучать звучание каких-то азиатских мелодий и композиций не на основе европейской музыки, не на основе европейских законов музыки и европейской культуры, потому что эта культура не может передать или не может, скажем так, подвергнуть анализу то, что мы видим в Японии. Ну, не может. В этом нет никакого, понимаете, криминала. Ну, никакого. Вы не можете с помощью методов, допустим, ференца-листа, понимаете, или игры на фортепиано, вы не можете взять, сыграть вот эти японские мелодии. Наверное, вы сможете... Нет. Вы, наверное, сможете чисто технически передать их, но они не будут так звучать, как они написаны для тех инструментов, которых их писали в Японии. И там же тоже есть какие-то, видимо, своя какая-то нотная система. Скорее всего, нотная система в Японии, скорее всего, не разработана в самой Японии, а, скорее всего, пришла из Китая. То есть какая-то другая система нот, которую мы, ну, не знаем, не используем, никогда не... Почему? Потому что доминирует итальянская система. Все остальные, ну, что, вот что, вы видите где-то, чтобы песни были написаны на иврите? Не слова, а именно ноты. А вот когда-то была такая система, которая ноты писались иврита, буквами иврита. Ну вот, понимаете, эта система просто абсолютно мертва, она не развита. Но это не значит, что понимаете, что она не существовала, или что она плохая, или что такое. Она просто не доведена до того совершенства, как была доведена итальянская система нот, которую вот мы с вами обсуждаем. Так, перерыв и продолжим.
3: Вас приглашает самая лучшая продленка в городе. СК Learning Center. 646-416-0060. Забираем детей из всех школ района Шипсет-Бэй. Вся домашняя работа точно будет сделана в срок. Вкусные горячие обеды, а также разные кружки, театральное мастерство, рисование и танцы. Профессиональные педагоги помогут развить таланты вашего ребенка. СК Learning Center работает в каникулы и праздники. 3360 Shore Parkway, After School Program, ВСК Learning Center.
12: Oceanfront views, great amenities.
19: Planning our next vacation?
18: Looking for a rehab center after your dad's hip replacement.
19: Find anything good?
18: Yep, MJHS Menorah Center. It's right here in Brooklyn.
19: It has great rehab, right?
18: Of course. And long-term care, too, if we ever need it. Plus, they're not-for-profit, so I know we can trust them.
19: Perfect.
20: MJHS Menorah Center. Learn more at mjhsmenorah.org.
21: Вы когда-нибудь встречали человека, которого потом невозможно забыть?
22: Даже если эта встреча длилась всего несколько часов.
21: Иногда для любви не нужны годы. Она приходит внезапно, без разрешения, без предупреждения, и делит жизнь на до и после.
22: Театральная гостиная «Давидзон Радио» представляет.
21: Рустем Галич и Екатерина Асмус в музыкально-литературном спектакле по рассказам Ивана Бунина «Солнечный удар».
22: Три новеллы, три судьбы, три истории любви.
21: Проза Бунина. Музыка и актерская игра.
13: В Нью-Йорке 3:00 ночи.
14: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
22: Человек.
21: Театральная гостиная «Давидзон Радио». «Солнечный удар».
22: Рустем Галич – редкий мастер художественного слова, в исполнении которого литература перестает быть текстом и становится ожившей историей. 20 сентября.
23: Билеты на сайте vesnaticket.com и по телефону 718-266-33-93.
21: Ждем вас с любовью.
22: Некоторые встречи не заканчиваются никогда.

0: четверки 3 часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. Ученые обнаружили общий иммунный механизм, вызывающий глубокую хроническую усталость сразу при 5 тяжелых заболеваниях. Длинном ковид, синдроме хронической усталости, ПТСР, рассеянном склерозе и ревматоидном артрите. Открытие позволяет разработать единую терапию вместо лечения каждого диагноза по отдельности. Исследователи выяснили, что старение организма связано с утратой иммунными клетками способности убирать поврежденные клетки. Блокировка всего одного специфического рецептора у мышей полностью восстановила этот процесс очищения, снизила воспаление и улучшила работу внутренних органов и мышц. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сможем сохранить Davidson Radio. Вниманию новых подписчиков! Телеканал RTN проводит акцию «Бесплатное вещание». Подробности по телефону 718-215-0967. Акция телеканала RTN «Бесплатное вещание» только для новых подписчиков. 718-215-0967.
1: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.
3: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
4: Дэвидсон Радио.
3: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
4: Дэвидсон Радио.
3: 620 AM. Настройтесь.
5: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
6: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
7: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
8: Мемориальный дом «Идельчик». Сервис и его предоплата по самым доступным ценам. Приобретение места на недорогом, но достойном кладбище. Компенсация для неимущих. Мемориальный дом «Идельчик». 718-484-4404.
9: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
10: Тараканы, для чего природа вас произвела?
11: Еврейство. «Русский мир» – единственная русскоязычная еврейская газета на восточном побережье Америки. Мы на маркете 32 года, а нашему сайту более 16 лет. Наши авторы – профессиональные журналисты, политические и общественные деятели, творческая интеллигенция. Америка, Израиль и Европа у нас представлены во всех ракурсах. Наши подписчики проживают в 35 штатах, а читают нас на сайте по всему миру. Также существует электронная подписка. Подписывайтесь и наслаждайтесь!
0: Дэвидсон Радио. Радио.
12: Американское радио на русском языке.
0: Дэвидсон Радио.
12: Дэвидсон Радио.
13: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
14: Здравствуйте, дорогие мои. Мы продолжаем вот эту тему. Я вам скажу честно, мне эта тема понравилась. Почему? Потому что... Вы понимаете, вот когда мы критикуем, вот, ну давайте, мы же все-таки давай, умные люди с вами. И моя передача, вот когда я здесь ее делаю, я ее все-таки делаю в расчете на умного слушателя. Не на горлопана, не на крикуна, а на умного слушателя. Когда мы обсуждаем какие-то вещи, которые мы, допустим, не понимаем или что-то и так далее. То есть, особенно в музыке. То, что вот мы вот здесь видим, в России это называлось теория музыки. Я не думаю, что это теория музыки конкретно. Я думаю, что здесь мы имеем с историографией музыки. Вот то, что вот этот курс, который вот здесь вот, вот это все вот вызвал весь этот... всю вот эту вот глубокую дискуссию, я думаю, что имеем дело с историографией музыки. То есть, каким образом музыка сложилась в разных народах, в разных странах, что они обсуждают, что, как говорится, ничего в этом плохого, что доминирует итальянская школа, нет. Но есть же действительно момент такой, что все остальные школы из-за, ну, не из-за, и не из-за этого, не конкретно из-за того, что доминируют итальянцы, а, в принципе, сами по себе не развились. Потому что как бы итальянская школа музыки, итальянское написание музыки, нот, законов, есть законы музыки совершенно четкие. Из-за этого все остальные школы, может быть, можно сказать, из-за этого не развивались. Или были забыты, или были не использованы, потому что они, как говорится, вот застряли на каком-то уровне вот развития, и дальше вот не пошло. Является ли это криминалом? Нет. Нет. Вы понимаете, это обычная, ну, скажем так, человеческая практика. Потому что, знаете, как были какие-то цивилизации когда-то, которые вначале начинали с громом и молниями и с колоссальным успехом, а потом сводились к фактически ничему и вообще никак ни на что толком не повлияли. Или повлияли минимально. Понимаете, вот возьмем, допустим, там какая-то шумерская цивилизация. Понимаете, ну что, когда-то это была колоссальная цивилизация там в начале, там, я не знаю, в третьем тысячелетий до новой эры. Понимаете, оттуда вышел, понимаете, потом пророк, праотец Авраам, понимаете, и так далее, и тому подобное. Вот это шумерское, там, Урюк. Вот эти, все эти города, где они сейчас? Они полностью, абсолютно, они отсутствуют. Эти города, это груда развалин в песке. Где-то в Ираке, в Саудовской Аравии, в Иране, в Кувейте, вот там вот где-то. Понимаете, прежде всего в разливах рек между Тигром и Евфратом. То есть в основном в Ираке. Понимаете, на что влияет Ур сегодня? Да ни на что, понимаете. Это чисто вот так, это воспоминания о каких-то городах, как и Вавилон. Когда-то стался столицей мира. Понимаете, Вавилон на сегодняшний день нет. Это груда развалин. Персиполис когда-то была столица огромной персидской империи. Пасаргарда, и потом был Персиполис, который специально построили. Ну и что, во что это превратилось, Персиполис? Груда развалин с колоннами. То есть он не влияет ни на что. То есть в какой-то момент он влиял, потом перестал влиять на что-либо. Почему? Потому что так сложились какие-то обстоятельства. Когда-то не было Лондона, когда-то не было Парижа. Когда-то не было Франкфурта, когда-то не было, понимаете, Кёльна и так далее. То есть все вот эти вот большие города современности в Европе, они складывались. Почему? Потому что это были какие-то римские форпосты, понимаете, там на границах и так далее. Париж назывался Лютецией. у римлян. И так далее. Вот они возводили какие-то там форты, какие-то форпосты и так далее. И там потом складывались эти города. Что будет через 5000 лет, кто знает, может, Парижа не станет. Может, не станет Лондон, может, там все зальет водой. Никто не знает все это. Вы понимаете? То есть, может, город рухнет. И опять будет груда развалин, которые будут изучать, думать, слушайте, вот здесь когда-то был город Лондон, который был вот таким великим, там, понимаете, был столицей огромной империи, понимаете, и то, и третье, и десятое. А что будет через 5000 лет, мы не знаем. То есть, к чему я это говорю, что английская, например, колониальная империя оказывала влияние на весь мир в течение 200 лет. Да. Ну, что такое 200 лет в истории человечества? Да ничего, песчинка. Песчинка. Фараоны правили, так на минуточку, 4000 лет. 4000 лет, понимаете? Они строили пирамиды, они правили, понимаете, до последней, фактически, фараон, последний вот представитель фараонов, это была фактически Клеопатра. И то она была, извините, не из рода фараонов, она была вообще, понимаете, македонско-греческого происхождения. Но она считалась, как, вот, понимаете, она и ее брат, которого убили потом, фактически считалась последним монархом, независимым монархом.

какими-то современными методами полностью передать, что происходило там. Вот, особенно если мы изучаем музыку. Наверное, нет. Наверное, нет. Потому что есть какие-то инструменты или какие-то звучания, которые, если вы хотите передать так, как они звучали во времена Клеопатры, то вам нужны вот эти инструменты, которые при Клеопатре были. Вы не можете взять современную скрипку или такой универсальный инструмент, как пианино. Я считаю, это самый универсальный инструмент в мире. Это пианино. И с помощью пианино передать то звучание или ту музыку, которая писалась при Клеопатре или еще, не дай бог, там еще при фараонах, которые там, я не знаю, 3000 лет назад жили, до этого. Вы не можете этого сделать. То есть нужны те инструменты. Если, допустим, мы даже те инструменты достанем, значит, нужны люди, чтобы на них, которые умели на них играть. Которые понимали, как на них играют. И дальше, понимаете, у нас что, сохранили? Наверное, я не знаю, может быть, у нас сохранились какие-то варианты написания музыки, которые были написаны именно при фараонах. То есть нужна вот это, чтобы кто-то расшифровал эту музыкальную грамоту, эту музыкальную школу, эти музыкальные ноты, которые были написаны на древнем каком-то египетском языке или древнеегипетским методом, чтобы сыграть их сегодня на тех инструментах, если мы достанем их и сможем. Понимаете, вы представляете вот это все, это возможно? Наверное, на сегодняшний день нет ни одного человека, кто играет вот эти, на этих древнеегипетских инструментах, даже если инструменты сами по себе существуют. Вот в этом вся сложность. Поэтому, когда вот мы видим, например, вот такие курсы, они называют это музыковедение. Ну, давайте называть музыковедение. Мне, в принципе, это не дело в названии. То здесь фактически мы говорим о том, что они пытаются уйти от чисто европейского понимания музыки на понимание музыки в контексте всего мира. Всего мира, потому что если вы хотите изучать музыку, вы, особенно музыку таких каких-то народов или каких-то древних цивилизаций, то вы должны совершенно по-другому смотреть на вот эти вещи. Понимаете, мы не можем с европейской точки зрения на это смотреть. Вот они вот фактически, вот из-за чего весь этот сыр-бор. Просто нужно ли вот это все, понимаете, то есть нету, почему идет вот весь этот, все это возмущение вот этим вот, что этим списком. Потому что изучение музыки, например, вот именно европейской, тут мало. Ну, тут вот я вижу исполнительная практика, формальные инновации. Второй фортепианный концерт фиолинсолиста и возникновение многоуровневой формы. 22-й год, анализ, опирающийся на новую исполнительную реакцию черновика Листа 1839 года для прослеживания эволюционной формы с двойной функциональностью. Клянусь, я не знаю, о чем ведется речь. Но фиолинсолист, давайте так подумаем. Фиолинсолист был один из виртуозов мирового значения, которые играли на фортепиано. То есть говорят, что никто, как Ференц-Лист, не играет. У него была огромная рука, которая охватывала полторы октавы. Он мог брать какие-то немыслимые аккорды, какие-то произведения, которые Лист написал, в частности, знаменитый «Дон Жуан» на фортепиано. Играть могут только считанные люди в мире. Почему? Потому что это крайне сложное, технически сложное произведение, понимаете? Я это слышал за свою жизнь два раза, что кто-то играл Дон Жуана на рояле. Почему? Потому что играть такое произведение, не совершать ошибки, это из области фантастики. Это писалось под, понимаете, не под обычного человека, который играет на пианино, это писалось под гения. Еще с огромными техническими водами, потому что нужно иметь огромную лапу, чтобы вот такие аккорды взять. Вы не можете просто вот, ну чисто... Понимаете, у меня, вот я знаю, что у меня рука хватает на октаву и две ноты дополнительные. Ну, может быть, три. А у него хватало на октаву и 6,5 нот. Понимаете, это огромная лапища нужна. Понимаете, чтобы... А такой... И еще с быстрой скоростью, у него там он стаккато применяет. То есть быстро, очень быстро какие-то аккорды берутся, и все берется следующий аккорд. То есть вы должны... Это колоссальная техника игры. Поэтому вот они берут и изучают вот эту технику.

покупку игры, которая не опиралась ни на что то, что было до Листа. Лист фактически был инноватором. И так далее. И вот они пытаются это изучить. И вот вам, пожалуйста, что-то, понимаете, не соответствующее. Ну да, вот они изучают, ну, да, что фактически Лист придумал. В чем это открытие? Потому что они открыли какой-то новый его черновик. Или новая редакция черновика. Это тоже, кстати говоря, интересный момент, что вот есть, например, очень целый ряд произведений, которые издаются различными издательствами, редакциями, то, что называется, для исполнения. То есть вот есть, например, знаменитая редакция из произведений Шопена, который был некий Пидоревский. Это был польский, то есть он тоже был композитором, но он был прежде всего издателем. Он взял ноты Шопена и издал их и так далее. Но перед этим он их, как считается, привел в порядок. Ну, я даже не знаю, как по-другому сказать. То есть, грубо говоря, дописал какие-то вещи за Шопена. Поставил паузы по-другому. Может быть, немножко расположил там, я не знаю, музыку немножечко, чуть-чуть, может быть, на какой-то там 1%, на 2%, но передел. Считается, что... И вот всего на сегодняшний день считается, что то, что сделал Пидоревский, это плохая редакция Шопена, что они фактически уродуют произведение Шопена, потому что он не сделал про хорошую работу. Вот, пожалуйста, вам. И это все знали, это считалось такой, как говорится, известный момент в музыке. Поэтому, когда говорили, что если вы покупаете ноты, ищите, чтобы это не было под редакцией Пидоревского. В Советском Союзе это была колоссальная проблема найти ноты вне этой редакции. То есть они есть, но они есть прежде всего на Западе. На Западе это не проблема. А в России это была проблема, в СССР была проблема. Я помню, что, понимаете, что я играл Шопена, и мне нужно было, как говорится, другие ноты найти. И это была колоссальная проблема. Некоторые ноты просто не издавались. Их надо было находить там в черновиках каких-то и так далее. Это была колоссальнейшая проблема в Советском Союзе. Понимаете? Вот вам такой момент. Знаете, кажется ерундой, на самом деле это не ерунда. Вот я читаю про него. Игнаций Ян Пидоревский, великий польский пианист, композитор, яркий политик и первый премьер-министр возрожденной Польской Республики в 19 году. Родился в 1860-м в Подольской земле, ныне Украина. Стал всемирно известным виртуозом фортепиано, гастролировал в Европе и США. Возглавил правительство Польши и так далее, музыкальное творчество, политическая карьера и так далее. Вот, понимаете, совершенно немыслимый человек, я его понимаю, выдающийся польский композитор. Но его редакция, его видение, он, в принципе, начал издавать Шопена. То есть он был популяризатор Шопена. Понимаете? Вот он. Понимаете, взял Шопена, немножечко взял и переписал его в своем понимании. Они вот, что я могу сказать? Вот такое вот. Кому-то, наверное, он нравится, его вариант Шопена. А мне или вот там другим, очень многим не нравилось. Они считали, что он испортил его. Еще имеет место момент такой, что здесь национальная гордость. Понимаете, Пидоревский был польским патриотом. Поэтому, когда мы говорим о Шопене, который бежал из Польши, из-за того, что царь Николай когда-то вошел в Польшу, он подавил польское восстание 1830 года. И Шопена из-за этого, понимаете, его жизнь была очень во многом подорвана из-за этого. Он уехал во Францию, там у него была несчастная любовь с этой Жорж Санд и так далее. То есть там много чего было. Но тем не менее... Пидоревский пытался и издавал именно вот как поляк должен издать другого поляка, то есть Шопена. Фредерика Шопена должен издавать никто иной, как другой поляк. Понимаете, поэтому считалось, что как бы он лучше всего понимает
произведения Шопен. А вот среди музыкантов, ну, во всяком случае, в России, считалось, что редакция Пидоревского нехорошая, что редакция Шопена других авторов, она лучше, она более правильная, она больше приближена к оригиналу. Что Пидоревский слишком, как говорится, из-за чисто вот настроения национализма что-то, понимаете, там вот позаканчивал или что-то там дописал, то, как вот Шопен не писал. Ну, то, понимаете, тут вот тоже такой момент. Вот, казалось бы, музыка, да, музыка музыкой, а вмешиваются моменты политики. Почему? Потому что, ну, слушайте, вы представляете, понимаете, то есть... Причем это сам Пидоревский при этом, понимаете, родился фактически, ну, в современной Украине и так далее, фактически был поляком, жил под, там, я не знаю, и в царской России и так далее и тому подобное. Ну, прежде всего, вы гастролировали в США, его похоронили в начале, Пидоревский умер в 41-м году, его похоронили на Арлингтонском кладбище, а потом, когда Польша стала уже независимой еще раз, в 92-м его торжественно перезахоронили в Варшаве. В 92-м году. А так он был похоронен на Арлингтонском кладбище в Вашингтоне. Понимаете? Он был, конечно, незаурядный человек. Никто не говорит про это, понимаете? Но вот его и он был прекрасный музыкант. Что там говорить-то? Но мнения по поводу его способности редактировать музыку были очень нелестные, скажем так. Поэтому, когда мы говорим... То есть, к чему я это все говорю? Когда мы говорим о музыковедении или вот этой фактически историографии музыки, вот давайте так все-таки правильнее скажем, историография музыки, мы должны понимать, что, конечно, каждый конкретный период развития человечества, в том числе сейчас, когда у нас существуют какие-то более там прогрессивные идиоты какие-то, которые, понимаете, смотрят на все через анализ каких-то современного прогресса или современных там вот этого волка и так далее. Все это, конечно, будет оставлять свой такой вот, как говорится, отпечаток на изучении того, что они изучают. Сейчас идет попытка того, что они пытаются нам доказать, что помимо европейской музыки существовала вся другая какая-то колоссальная культура, типа африканской культуры, латиноамериканской, азиатской, которую все остальные взяли и забыли. Какие мы подлецы, понимаете, и так далее. То есть я считаю, что здесь, наверное, надо не быть идеологом, понимаете, доказательством, понимаете, что родина слона – это Африка, и что не надо выдумывать колесо. Вы хотите изучать японскую музыку, или китайскую музыку, или африканскую музыку, да изучайте сколько угодно. Вы хотите найти эти древние инструменты, там откуда-то, я не знаю, с Древнего Египта возродить, как они звучат. Знаете, это интересно даже. Потому что, например, вот есть попытки возрождения средневековой музыки. Мы же тоже не знаем, как она звучала где-то в Европе в XI веке, там, или в Византии там, в X веке. Есть какие-то попытки вот попробовать заново переписать те гимны или те произведения, которые были, вот, звучали в те времена, понимаете, и послушать ту музыку. Окей, я считаю, это интересно. Я считаю, это интересно. Это интересно, может, особенно для любителей старины и так далее. Тому подобное. Может быть, это не было такой замечательной музыки, как Бетховен, но это что-то было. Это было нечто, какой-то прекурсор, то есть дополнительное, знаете, вот предтеча того, что есть сейчас. Не надо это воспринимать в штыки. С другой стороны, понимаете, конечно же, сосредоточенность, понимаете, наших вот этих левых всех идеологов, которые даже в том числе, в частности, в консерватории где-то или в Гарварде, которые хотят изучать что угодно, кроме как собственное, понимаете, развитие собственной музыки, понимаете, давайте все бросимся изучать африканскую музыку. Понимаете, это скорее дань времени и дань вот этим вот современным течениям, потому что, понимаете, так или иначе, но в Африке не было Бетховена, там не было Баха, там не было Чайковского, там не было Глинки, там не было Дебюсси, там не было Дворжака, там не было Гайдна. Понимаете, там не было всех этих композиторов. Поэтому так или иначе, никто европейскую цивилизацию, европейскую великую цивилизацию, ее музыку тронуть не сможет. А все вот эти изучения на здоровье, изучать это всегда полезно. Всегда полезно знать больше, чем лучше, чем меньше. Вот это всегда полезно. Спасибо, что были сегодня со мной. Всего доброго. До свидания.

0: Нью-Йорк. Новости на
1: Дэвид Зон Радио.
0: Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. Разработан беспроводной микроимплант, который активируется ультразвуком и создает электрические поля, разрушающие белковые связи в раковых клетках и запускающие их гибель. Параллельно доказано, что фокусированный ультразвук способен временно раздвигать гематоэнцефалический барьер, позволяя лекарствам точечно проникать в опухоль. Исследование показало, что менее интенсивный комбинированный режим терапии азацитидин и венетоклакс для взрослых впервые с выявленным острым миелоидным лейкозом более чем в два раза увеличивает время до прогрессирования болезни или летального исхода по сравнению со стандартными методами. Использование очистителей воздуха с HEPA-фильтрами в домашних условиях повышает показатели работы головного мозга, в частности, исполнительных функций у людей старше 40 лет на 12% всего за 30 дней за счет снижения микровоспалений, вызванных мелкодисперсной пылью.
0: Служба информации «Дэвид Зон Радио». Новости в реальном времени.

0: День добрый, уважаемые дамы и господа. Я Геннадий Кацов. Приветствую вас в нашей программе, в которой мы рассмотрим основные темы, отмечаемые нашими газетами сегодня. Соединенные Штаты заключили соглашение с Венесуэлой, которое предусматривает переход под американский контроль более 65 миллиардов баррелей нефтяных запасов Венесуэлы. Федеральный судья в Калифорнии постановила, что использование иммиграционного законодательства для аннулирования виз и начала процедуры депортации иностранных студентов, обратите внимание, из-за их пропалестинской деятельности и критика Израиля. Судья посчитала, что это все является неконституционным. Администрация Трампа планирует провести масштабную налоговую проверку нескольких некоммерческих организаций, в том числе фонда Джорджа Сороса под названием «Открытое общество». Президент Трамп подписал указ о создании первой в стране космической академии. Совет по американо-исламским отношениям CAIR в руководстве по возвращению в школу, так называется это руководство, то есть к началу учебного года, CAIR рекомендовала учащимся читать произведения Осамы бен Ладена. Система военного правосудия США признала свидетельство Халида Шейха Мухаммеда, которого считают организатором терактов 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке, выбитыми под пытками. Власти США готовят обвинения против военнослужащего, которого подозревают в ставках на военные операции с использованием закрытой информации. Гражданин России Александр Мамонов, проживающий во Флориде, признан виновным по всем пунктам обвинения по делу о незаконном экспорте авиационных запчастей из США в Россию. И федеральные власти США предъявили обвинения двоим мужчинам в организации схемы, от которой пострадали не менее 26 женщин. В Нью-Йорке арестовали мужчину, который поджег себя в вестибюле офисного здания на Хадсон-стрит, где находится офис Google. Дамы и господа, некоторые из этих тем мы рассмотрим в нашей программе подробней. Соединенные Штаты заключили соглашение с Венесуэлой, которое предусматривает переход под американский контроль более 65 миллиардов баррелей нефтяных запасов страны. Об этом президент Трамп сообщил в Truth Social. Соединенные Штаты Америки только что заключили соглашение с Венесуэлой о крупнейшей нефтяной сделке в мировой истории, написал Трамп. По его словам, договоренности были достигнуты госсекретарем Марко Рубио и главой Пентагона Питом Хексетом совместно с временным президентом Венесуэлы Делс Родригес и при участии частного бизнеса. Трамп утверждает, что сделка не потребует расходов от американских налогоплательщиков. Президент США заявил, что соглашение позволит более чем вдвое увеличить нефтяные резервы Соединенных Штатов, нарастить предложение нефти и в долгосрочной перспективе снизить цены на бензин для американцев. По словам Трампа, договоренности также будут способствовать восстановлению экономики Венесуэлы и укреплению отношений между Каракасом и Вашингтоном. Госсекретарь Марко Рубио в соцсети X назвал соглашение огромной победой для американцев и венесуэльцев. По его словам, сделка обеспечит Соединенным Штатам стабильные запасы и доступ к недорогой нефти, а Венесуэле принесет почти 100 миллиардов долларов частных инвестиций, создаст тысячи высокооплачиваемых рабочих мест и поможет восстановлению экономики страны. Bloomberg ранее сообщил, что Пентагон обсуждает получение прямого доступа к венесуэльской нефти. Переговоры касались примерно 17 месторождений, в том числе участков в нефтяном поясе Ориноко и в районе озера Маракайбо. Один из рассматривавшихся вариантов предполагал аренду месторождений на 100 лет. На фоне сближения с Вашингтоном Венесуэла также рассматривает возможность выхода из ОПЕК. Этот вопрос обсуждался с американской стороной, однако окончательного решения принято не было. Венесуэла, напомню, входит в организацию с 1960 года. Администрация Дональда Трампа планирует провести масштабную налоговую проверку нескольких некоммерческих организаций, в том числе фонда Джорджа Сороса под названием «Открытое общество». Об этом сообщает «Нью-Йорк Пост» со ссылкой на источники. По данным издания, Министерство финансов и налоговые управления США собираются проверить организации, которые используют положение налогового законодательства в своих интересах или злоупотребляют ими. По итогам аудита, такие структуры могут лишиться налоговых льгот, а также столкнуться с крупными штрафами. Данная инициатива частично основана на указе Трампа от 2025 года, который позволяет штрафовать или лишать налоговых льгот некоммерческие организации, связанные с незаконной деятельностью, политическим насилием или радикальными движениями. Фонд «Открытое общество», которым сейчас руководит сын Джорджа Сороса, выделяет миллиарды долларов неправительственным организациям.
1: знаем. Эти структуры занимаются, в частности, судебными исками по вопросам изменения климата и помощью нелегальным мигрантам. Представитель фонда Сороса заявил «Нью-Йорк-Пост», что лишение некоммерческих организаций налоговых льгот по политическим мотивам было бы незаконной попыткой ограничить их деятельность. Отмена льготного налогового статуса некоммерческой организации может занять несколько лет. Процедура включает проверки налоговой службы, административные обжалования и возможные судебные разбирательства. В 2025 году Трамп обвинил Сороса и его сына в поддержке протестов в США и призвал привлечь к ответственности по закону против организованной преступности. Глава государства отметил, что для привлечения к ответственности следует использовать закон РИКО. Это закон о коррумпированных и находящихся под влиянием организованной преступности организациях. Проверка может коснуться не только фонда Сороса, но и Совета по американо-исламским отношениям, мы о нем тоже неоднократно в нашей программе говорим, CAIR, и правозащитной организации Southern Poverty Law Center. Президент Дональд Трамп подписал указ о создании первой в стране космической академии. Она будет призвана развивать лидерские качества курсантов для продвижения интересов Вашингтона в космическом пространстве. Документ опубликован на сайте Белого дома. В указе Трамп отметил возможность космоса для национальной безопасности, экономического роста, научных открытий и технологических инноваций США. Президент подчеркнул, что превосходство страны в космической сфере зависит, как он сказал, от силы, мастерства и характера тех, кто исследует, обеспечивает безопасность и создает отрасли, имеющие решающее значение. Чтобы продолжать лидировать в мире в области освоения космоса и технологий, одновременно обеспечивая и защищая наши национальные интересы в космосе, нация должна подготовить следующее поколение астронавтов, ученых, инженеров, операторов, предпринимателей, государственных служащих и военных, а также убедиться, что они способны продвигать американские интересы в космосе, говорится в указе. Обучение в космической академии будет сочетать техническое образование с развитием лидерских качеств, дисциплиной и приверженностью государственной службы, заявил Трамп. Кроме того, президент указом учредил комиссию по космической академии, ее председателем стал глава НАСА Джаред Айзекман. В состав комиссии также вошли военный министр Пит Хексет, министр военно-воздушных сил Трой Мейник и также другие сотрудники федерального правительства. Комиссия в течение 120 дней должна представить Трампу отчет. Он должен содержать ключевые детали создания космической академии. 20 августа Трамп также подписал меморандум о национальной политике в области космических перевозок. В частности, президент обозначил задачу развития космодромов США, чтобы к 2030 году обеспечить более 1000 запусков в атмосферу и возвращение космических аппаратов ежегодно. Ранее говорилось также о том, что проект США «Золотой купол» по развертыванию сети спутников для защиты материковой части Америки от ракетных атак является наступательным оружием. Вашингтон при этом говорит об оборонном характере систем. Федеральный судья в Калифорнии, не сомневаюсь, принадлежит он к Демпартии, постановила, что использование администрации президента Дональда Трампа иммиграционного законодательства для аннулирования виз и начала процедуры депортации иностранных студентов из-за их пропалестинской деятельности и критики Израиля, судья в Калифорнии говорит, что все это является неконституционным. Зовут ее Ноэль Вайс. Она определила, что в случаях, когда высказывания человека становятся причиной аннулирования визы или запуска процесса депортации, правительство нарушает свободу слова. Но там мы знаем про палестинские акции, деятельность иностранных студентов в этом во всем. Это не только слова, это активные действия, причем избиения мы знаем и евреев-студентов, и всякие безобразия на улицах и в студенческих кампусах при университетах. Но это, видимо, судья Ноэль Вайс не считает. Решение было вынесено в рамках иска, поданного студенческой газеты Стэнфордского университета. Истцы утверждали, что студенты, находящиеся в стране по визам, избегали освещения пропалестинских акций протеста из опасения за свой правовой статус. Совет по американско-исламским отношениям, именно вот как раз тот, о котором мы говорили выше, CAIR, крупнейшая мусульманская правозащитная благотворительная организация в США, оказалась в центре общественного скандала после публикации так называемого «руководства по возвращению в школу», ну, видимо, накануне учебного года. Руководство, удаленное вскоре после публикации, рекомендовало учащимся читать произведения Осамы бен Ладена «У руководства по возвращению в школу». По данным издания «Нью-Йорк Пост», семьи погибших охарактеризовали эти учебные материалы как «зловредную пропаганду». Читайте Осаму бен Ладена. Это не может быть иначе, как в Соединенных Штатах зловредной пропагандой. Ежегодное пособие содержало ссылку на учебную программу по исламоведению. Вот оно какое у нас в Соединенных Штатах исламоведение и какой американско-исламский совет по отношениям, CAIR. В материалах утверждалось, будто теракты 2001 года, 9-11, в которых, напомню, погибли почти 3000 американцев, были организованы не исламскими террористами, а, как сказано, группой, идентифицирующей себя как Аль-Каида из Афганистана. Она якобы идентифицирует себя. Иди знай, может быть, это и не Аль-Каида, и может быть, и Афганистана нет такого. Более того, в документе заявлялось, что крупнейшая террористическая атака в истории США была реакцией на американскую, как сказано, поддержку Израиля, вмешательство в войну в Персидском заливе и масштабного военного присутствия на Ближнем Востоке. Особенно возмутительной частью этого руководства по возвращению в школу стала рекомендация школьникам прочесть манифест лидера террористов Бен Ладена, которое называется «Письмо к Америке», в котором, среди прочего, утверждалось, что евреи контролируют политику, СМИ и экономику Соединенных Штатов. Ежегодное пособие содержало ссылку на учебную программу по исламоведению, как я уже говорил выше. В материалах утверждалось, будто теракты были опять-таки организованы не исламскими террористами. Это все та же самая песня. Некая организация, идентифицирующая себя как Аль-Каида. Иными словами, все это было сделано, крупнейшая террористическая атака, как реакция на американскую поддержку. Вот так. Так что вот что такое организация CAIR, которая у нас совершенно в Соединенных Штатах свободно действует. И, как мы видим, рекомендую школьникам читать произведения Осамы бен Ладена. Оно этих учащихся готовит, ну, видимо, к определенному будущему, явно антиамериканскому. Ну и система военного правосудия США признала свидетельство Халида Шейха Мухаммеда, которого считают организатором терактов 9-11 в Нью-Йорке, выбитыми под пыткой. То есть эти свидетельства были выбиты под пыткой. Так сообщает Нью-Йорк Таймс. Судебный процесс над ним и тремя сообщниками назначен на 5 июня 2028 года в Гуантанамо. Защита подала апелляцию с требованием исключить признания, полученные под пытками или принуждением. Судья вынес свое решение в пятницу, согласно сайту комиссии, отвечающей за деятельность военных судов США. Но решение пока недоступно, прочитать его пока нельзя, так только есть заголовок. Однако Нью-Йорк Таймс цитирует выводы военного судьи, подполковника Майкла Шрамы, подтвержденные адвокатами. Цитирую, прокуратура не смогла неопровержимо доказать, что заявления Мохаммеда в ФБР были сделаны по его собственной воле. Халид Шейх Мохаммед, пакистанец, выросший в Кувейте, был одним из главных помощников Усамы бен Ладена в джахидистской организации Аль-Каида. Он был захвачен в марте 2003 года в Пакистане. До перевода на американскую военную базу в Гуантанамо в сентябре 2006 года он проходил через секретные тюрьмы ЦРУ в Польше, где подвергся допросам под пытками. В частности, он подвергся, это мы тоже говорили с вами, waterboarding, это утопление так называемое. 183 раза его подвергали этой пытке за 4 недели. Обвинение основывалось на его допросах в Гуантанамо. Сторона обвинения исключила из дела содержание допросов, проведенных во время его тайного содержания в тюрьмах ЦРУ, решение о которых в свое время принял тогдашний президент Джордж Буш-младший. Тем не менее, военный суд пошел дальше, признав недопустимыми заявления, сделанные его тюремщиками в Гуантанамо в 2007 году, отмечает Нью-Йорк Таймс. Подполковник Шрама делает эти выводы из, как сказано, продолжающегося психологического воздействия и сильного принуждения со стороны ЦРУ к задержанному после его прибытия в Гуантанамо. Также он отметил, что агенты ФБР сознательно не сообщили Пакистану о о праве хранить молчание и обратиться к адвокату, и то, что его показания могут быть использованы против него на суде. Тот же судья назначил 5 июня 2028 года датой начала долгожданного суда над Халидом Мохаммедом и тремя другими обвиняемыми. Их привлекают к ответственности за терроризм и убийство почти 3000 человек в атаках, совершенных на американской земле 11 сентября 2001 года. В тот день два самолета, напомню, управляемые боевиками Аль-Каиды, врезались в башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. Четверо обвиняемых, которые являются одними из последних заключенных Гуантанамо, так и не появились в суде за эти 25 лет, поскольку процесс затянулся и до того, как раз можно ли считать достоверными показания, сделанные под пытками, которые они пережили. Опять-таки, мы говорим о двух самолетах. Это в Нью-Йорке, напомню, что третий самолет, он упал, врезавшись в Пентагон, и еще один самолет упал, его вроде направляли в сторону Белого дома, но он не долетел, поскольку пассажиры, которые были на борту, смогли, это есть и фильмы на эту тему, и книги, они начали сопротивляться террористам, в результате самолет врезался в землю, погибли все. Американские власти готовят обвинение против военнослужащего, которого подозревают в ставках на военные операции с использованием закрытой информации, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники. По данным Wall Street Journal, военнослужащий находится под следствием с весны. Он делал ставки на платформе Polymarket на военные удары по Ирану и Венесуэле и заработал более 1 миллиона долларов. Власти также расследуют деятельность сотрудника аудиторской компании KPMG. По данным источников, он делал ставки на квартальную прибыль публичных компаний. Следователи считают ставки незаконными, если при их совершении использовалась полученная по работе непубличная информация. В KPMG от комментариев отказались. Обвинения по обоим делам могут предъявить этой осенью, однако окончательное решение пока не принято. Расследование ведут федеральные прокуроры Манхэттена и Вашингтона совместно с комиссией по торговле товарными фьючерсами. Polymarket уже передала властям информацию о почти 100 криптовалютных кошельках, которые могли использоваться для незаконных операций. Напомню, Polymarket — это платформа рынка прогнозов, на которой пользователи делают ставки на исход различных событий. Среди них политические и спортивные события, экономические показатели, цены активов и другие темы. Платформа заявляет, что отслеживает сделки на предмет незаконной торговли и запрещает использование конфиденциальной информации. Ранее американские власти уже возбудили несколько дел из-за предполагаемого использования закрытой информации для ставок на Polymarket. Одним из таких случаев стало дело военнослужащего Гэннона Кена Ван Дайка, которому в апреле Минюст предъявил обвинение. Мы в нашей программе об этом деле говорили в то время. По версии следствия, Кеннон Ван Дайк использовал секретные сведения о подготовке операции по захвату бывшего президента Венесуэлы Николаса Мадуры и заработал на Polymarket'е на ставках более 400 тысяч долларов. Гражданин России Александр Мамонов, проживающий во Флориде, признан виновным по всем пунктам обвинения по делу о незаконном экспорте авиационных запчастей из Соединенных Штатов в Россию. Об этом сообщило Министерство юстиции США. Цитирую, этот обвинительный приговор по всем пунктам демонстрирует твердую приверженность американского правительства соблюдению наших законов об экспортном контроле и преследованию тех, кто их нарушает, так заявил помощник генпрокурора по вопросам национальной безопасности Джон Айзенберг. По данным американского Минюста, Мамонов – бывший сотрудник Аэрофлота, переехавший из России в Южную Флориду. Ведомство утверждает, что он в сговоре с россиянином Игнатом Бакуриным, и они участвовали в схеме по незаконной поставке в Россию авиационных запчастей американского производства почти на 1 миллион долларов. Суд Южного округа Флориды признал Мамонова виновным по 12 пунктам обвинения. Среди них – нарушение экспортного законодательства США, контрабанда, предоставление недостоверной экспортной информации и сговор с целью отмывания денег. Ну, что такое предоставление недостоверной экспортной информации? Скорее всего, что они указывали, что все эти запчасти, они поставлялись, авиационные запчасти американского производства, поставлялись не в Россию, но это можно и указывать. Главное, это цель прибытия. Все выяснено, эти запчасти поставлялись именно в Россию. Приговор Мамонову планируется вынести 20 20 ноября дату назначила судья окружного суда США Кэтлин Уильямс. Вакурин до сих пор находится в розыске. В 2023 году в США арестовали, напомню, двух российских бизнесменов по обвинениям в обходе экспортного контроля и в отмывании денег. Они использовали свою компанию, она была зарегистрирована во Флориде, для отправки деталей российским авиакомпаниям в обход американских санкций. Федеральные власти предъявили в округе Орегон обвинение двоим мужчинам в организации схемы, от которой пострадали не менее 26 женщин. Общая сумма ущерба составила около 1 миллиона 300 тысяч долларов. Злоумышленники использовали вымышленную личность игрока Национальной футбольной лиги, чтобы через предложение для знакомств выманивать деньги у жертв. ФБР арестовало 35-летнего Де Джона Лава и его предполагаемого сообщника, 18-летнего Тейлора Джейми Чана, 24 августа в Бойсе, штата Идахо. Им предъявлены обвинения в сговоре с целью мошенничества с использованием электронных средств связи и в мошенничестве с использованием фальшивой информации. По данным властей, схема действовала с февраля 2022 года. Лав создавал вымышленные личности в приложениях для знакомств, представляясь игроком Сан-Франциско 49ers. Чтобы убедить женщин, он публиковал в соцсетях фотографии в официальной форме команды и позировал на фоне роскошных автомобилей. Пара создавала фиктивные инвестиционные возможности, чтобы обмануть 26 жертв в Калифорнии, Айдахо, Вашингтоне и Орегоне. ФБР считает, что жертв может быть намного больше. Цитирую. «Лав убедил многих жертв в том, что у них были искренние романтические отношения, что он опытный инвестор, а Чан – его инвестиционный консультант, который помог Лаву сколотить состояние в десятки миллионов долларов. У Лава были романтические отношения со многими из жертв, и он говорил им, что хочет вместе с ними построить богатство и будущее. Лав рекламировал несуществующие инвестиционные инструменты и утверждал, что эти инвестиции принесут огромную прибыль и ему, и его жертвам», говорится в заявлении прокуратуры США. Ни одна из опрошенных предполагаемых жертв не получила прибыли от своих инвестиций или возврата по кредитам, выданным Лаву и Чану. Прокуратура Соединенных Штатов заявила, что Лав блокировал общение с женщинами после того, как у них заканчивались средства для инвестиций или они задавали слишком много вопросов. В Нью-Йорке арестовали мужчину, который поджег себя в вестибюле офисного здания на Хадсон-стрит. Там находится офис Google. Об этом сообщает Нью-Йорк-Пост со ссылкой на полицию. Инцидент произошел около 3 часов дня 28 августа. 63-летний Джон Буч поджег себя с помощью зажигалки в здании, где также расположено Бюро внутренней безопасности полиции Нью-Йорка. Очевидцы вызвали экстренные службы. Мужчину доставили в больницу с ожогами. Его состояние, сообщает газета «Стабильная». Бучу предъявили обвинение в поджоге, умышленном причинении вреда имуществу и создании угрозы для жизни и здоровью. В Google подтвердили, что знают о случившемся и предположили, что злоумышленник пытался попасть не в офис компании, а в помещение другого арендатора Google, поскольку он является крупнейшим арендатором компании Google, здание по адресу 315 Хадсон-стрит в районе Хадсон-сквер на Манхэттене. Компания заняла часть площадей в 2018 году, а позднее расширила свое присутствие примерно до 410,5 тысяч квадратных футов. В июне 2026 года Google продлила договор аренды, передает Commercial Observer. Издание принадлежит компании Jack Resnick & Sons. Его площадь составляет около 483 тысяч квадратных футов. Оно было построено в 1896 году и полностью реконструировано в 2019.
0: Дамы и господа, время передачи истекло. Я благодарю вас за внимание. Желаю вам хорошего дня, хорошего настроения. Всего доброго. До встречи в эфире. До свидания.

0: Когда ваши близкие перенесли сердечный приступ или инсульт, сложные операции или получили серьезные травмы, все, что им нужно от вас, это ваша любовь. Остальное доверьте реабилитационным центрам ShoreView и Secrest. Здесь, в Бруклине, ваши члены семьи получат профессиональную медицинскую помощь, поддержку в любое время суток. Им будут обеспечены самые комфортные условия – уход и забота. Не позволяйте своим близким страдать. Свяжитесь с реабилитационными центрами ShoreView и Secrest.
1: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
0: Реабилитационные центры ShoreView и Secrest. Пространство для восстановления и новой жизни. 718-891-44-00, 718-372-45-00.
2: Меня зовут Казимов Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
3: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
4: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
5: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
6: Я Дмитрий Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
7: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
8: Мой адвокат.
9: Юрий Прохин.
10: Опыт.
11: Мудрость.
12: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
13: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
14: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все. И опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
15: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

Дэвидсон Радио. Самые горячие новости, радиоигры и конкурсы в прямом эфире. Аналитические программы и радиомосты. Дэвидсон Радио. Политическая ситуация, события культуры, интересные люди. Слушайте Дэвидсон Радио 620 AM. С нами вы всегда на гребне волны.

0: В Нью-Йорке 4 часа утра.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
1: У микрофона Лена Вишневецкая. Китайские фабрики становятся достопримечательностями. Билеты на некоторые промышленные экскурсии настолько востребованы, что места на посещении завода Xiaomi, по данным Reuters, даже перепродают в интернете. Похоже, появился новый вид туризма. Вместо дворцов и музеев – роботы, батареи и конвейеры электромобилей. В горах к северу от района Сан-Франциско обнаружили серого волка. Впервые за современную историю наблюдений в этой местности. Животному предположительно 3-4 года. Специалисты пока не знают, путешествует ли волк в одиночку в поисках пары или собирается обосноваться здесь надолго. Серые волки были практически полностью истреблены в Калифорнии около века назад, но теперь постепенно возвращаются. В штате уже насчитывают 11 волчьих стай, а общую численность оценивают примерно в 50-75 животных. За новым путешественником теперь будут следить с помощью фотоловушек. Палеонтологи изучили необычную окаменелость возрастом около 324 миллионов лет, найденную в западном Техасе. Древнее существо считается одним из ранних родственников современных насекомых, только выглядело оно совершенно иначе. У него было 24 ноги, причем часть конечностей на брюшке была похожа на маленькие весла. Исследователи предполагают, что животное могло жить во влажной или полуводной среде. Находка дает новые подсказки к одному из старейших вопросов эволюции. Каким образом предки насекомых когда-то освоили сушу? Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Трамп заявил, что готов провести встречу с Путиным, когда стороны будут готовы заключить мирное соглашение по Украине. Белый дом опубликовал карту, на которой Ормузский пролив обозначен именем Трампа. Пентагон создает фабрику интернет-троллей из правых инфлюенсеров с большим количеством подписчиков для формирования положительного образа республиканцев перед ноябрьскими выборами. Все бывшие президенты США, кроме Трампа, придут на годовщину 11 сентября в Нью-Йорке. Трамп планирует посетить памятные мероприятия в Пентагоне. И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, местами возможны кратковременные дожди, относительно влажность воздуха 97%, 84 по Фаренгейту, 29 по Цельсию.
2: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени.
3: Davidson Radio. Самые горячие новости, радиоигры и конкурсы в прямом эфире. Аналитические программы и радиомосты. Davidson Radio. Политическая ситуация, события культуры, интересные люди. Слушайте Davidson Radio 620 AM. С нами вы всегда на гребне волны.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены – плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: Безграничное горе утраты не имеет границ. Мемориальный дом Лисовецкий. Репатриация умершего на родину. Юридическое оформление всех необходимых документов. Партнерское сотрудничество со всеми консульствами, расположенными в Нью-Йорке. Отправка останков к месту захоронения по всей территории США.
5: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
6: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
7: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
6: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
7: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-200 222-27-86.

0: редакция программ?
1: Это телевидение, да.
0: Нет, это радио.
2: Дэвидсон радио. Волна 620 АМ.
3: Да, как хорошо.
4: География за 5 класс. Биология за 10. И занимательная физика для самых маленьких.
5: Ну кому это нужно?
6: Михаилу Братславскому!
4: В программе «Эрудит».

Дорогие друзья, приветствую вас на волне 627 Дэвид Зин Радио. В студии у микрофона Михаил Братславский. За звукорежиссерским пультом у нас Дмитрий Банников. В эфире программа «Эрудит». Ну, действительно, слушаю эту рекламу и думаю, ну, кому это нужно? Ну, а с другой стороны, если звезды зажигают каждый вечер, каждую ночь, значит, это кому-то нужно. Значит, кому-то нужно, значит, не случайно мы с вами встречаемся на этой волне 620 АМ. Сегодня у нас достаточно интересные вопросы, интересная игра. Там пара вопросиков повторяются, как-то залетели. Вроде как получаются бонусом для тех, кто играет регулярно. Значит, считайте, что два, наверное, ответа у вас уже в руках есть. В рукаве, я бы сказал. Ну и еще парочку совсем простых, там два или три, один или два музыкальных. В общем, получается, что сегодня у нас такая плюс-минус игра в поддавки. На время-то какое наступило? Сегодня 3 сентября. Песню Шуфутинского ставить не буду. Возможно, вы ее сегодня уже слышали. Или, во всяком случае, миллион шуток на эту тему уже точно услышали. У нас есть что-то, что я бы хотел проанонсировать. Я бы хотел кое-кого поблагодарить. В частности, хотел бы вам напомнить, что агентство Welcome Care предлагает...

PCA и HHA, если у вас нет таких сертификатов. Пройдите бесплатное обучение, получите сертификат и приступите к построению карьеры в Америке. Приходите со своими пациентами и получите неограниченное количество часов. Телефон 718-232-4850, 718-232-4850. Лицензированное агентство Welcome Care. 23-й год в бизнесе, говорит на вашем языке и платит все бенефиты и плюс еще дополнительные бонусы. Напомню, что предлагается абсолютно ряд удивительных программ, в частности, программы для ветеранов, переживших Холокост, детей войны, до 24 часов помощи в сутки. Для тех, кто не может самостоятельно себя обслуживать и необходима помощь и поддержка 24 часа, и по состоянию здоровья надо находиться в Nursing Home, но хотите остаться дома, программа 12 плюс 12 специально для вас, и вы можете остаться дома. Программа краткосрочной помощи для тех, кто, дорогие друзья, получил травму, аварию перенес, или, может быть, инфаркт, инсульт, операцию, и вам нужна какая-то помощь на ограниченное время. Такая программа тоже есть. Звоните в агентство, и вам помогут оформить все документы. 718-232-4850. Отдельно хотелось бы сказать по поводу программ для детей. Это вообще уникальная тема, программы для детей. Значит, существуют городские программы, которые помогают, агентство помогает все это оформить. Поэтому, если у вас ребенок, допустим, страдает аутизмом, и вам нужна помощь на дому, позвоните, агентство вам предоставит такую помощь. Если же, допустим, у ребенка наблюдается отставание в развитии, допустим, ему нужна помощь логопеда или массажиста, или физиотерапевта, или помощь после школы с уроками, с домашними, или же с плаванием, или родителям нужно свободное время, и ребенка надо чем-то занять, такие программы тоже есть. Позвоните, выясните подробно, как это оплачивается страховками, на какое количество часов помощи для ребенка вы можете рассчитывать. Это очень простая, но очень нужная и важная информация. Звоните в агентство Welcome Care. 718-232-4850. С нами как в семье. И я бы хотел также напомнить о том, что у нас с вами есть возможность посетить одно, по-моему, весьма-весьма деликатное мероприятие этой осени. Во всяком случае, начало этой осени уж точно. Она выпадает между праздником Рош ха-Шана и праздником Йом-Кипур, так что вы можете смело выбрать этот фрагмент праздничного времени, праздничного периода, для того, чтобы сходить в гости. Мы любим ходить в гости, особенно по утрам. Кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро, потому что вас ждет и праздничный обед, и праздничный концерт, представляете, в одном флаконе. Где это, друзья, вас приглашает и поздравляет с праздником Рош ха-Шана? Центр общения, центр движения, центр хорошего настроения, крупнейший в Нью-Йорке центр Кнессет. Приглашает на день открытых дверей 17 сентября. 17 сентября. Запишите. Запишите, потому что потом будете переспрашивать. Телефон 718-975-3322. Напомню, что регистрация обязательна. Центр находится на первом Брайтоне, он вполне наполнен, и все в порядке, но разных, веселых, энергичных людей все же приглашают и принимают свою дружную семью. 718-975-3322. Еще раз напомню, расположен на первом Брайтоне, прямо практически на берегу океана. Здесь празднично и радостно благодаря окна во всю стену и на всю высоту от пола до потолка. Отдельные залы по интересам, с удобством и комфортом. А в арт-студии вы научитесь писать картины, создавать из подручных предметов предметы искусства, от спорта до интеллектуальных игр, от концертов каждый день до своего музыкального театра. От океана два шага до вкусного и здорового завтрака и обеда. Полное сопровождение социального работника, ну и, конечно, комфортабельный транспорт. Еще раз напомню, всего один день в центре Кнессет, и вы убедитесь, что Кнессет — это то, что вам нужно. 17 сентября встречаемся в центре Кнессет. Регистрация по телефону, обязательно звоните сегодня. Телефон 718-975-3322. 718-975-3322. Кнессет Отдал Дейкер находится на первом Брайтоне. Новый сезон в центре Кнессет. Лучшее предложение в городе. Запишитесь уже сейчас, поскольку вам может не хватить места, а вкусный банкет и вкусный обед и праздничный концерт ждать до бесконечности вас не будут. Ну, хорошо. И еще одно предложение

приглашение, я бы сказал, потому что по-другому это не назовешь. Я бы, друзья, хотел напомнить о том, что билеты, которые должны появиться вот уже, то есть они, по идее, теоретически уже даже появились, наверное, в продаже появятся в буквальном смысле к началу недели следующей на концерт замечательного, потрясающего исполнителя Константина Риттель-Кобылянского. Напомню, представьте себе один концерт, в котором встретятся Муслим Магомаев и Рахманинов, Паваротти и Хосе Карерас, Бродвей и венская оперетта, танго и любимые еврейские песни. Все это произойдет 15 ноября, в воскресенье, в 3 часа дня. Главный герой вечера – Константин Риттель-Кобылянский, кавалер-баритон и доктор музыки, лауреат престижных международных премий, певец с огромной европейской и американской сценической биографией. Он исполнял оперные партии на сценах Германии и других стран Европы, выступал на международных фестивалях, концертах мирового уровня. А сопровождать его и превосходная, несравненная, гениальная пианистка, концертмейстер Элла Пасик. Его бессменный творческий партнер. Вас ждут любимые хиты Муслима Магомаева, Юрия Гуляева, Дмитрия Гнатюка, музыка Рахманинова и Шуберта, лучшие страницы мировой вокальной музыки, Бродвея, венских оперетт, танго, песни на идыше и иврите. Не пропустите. 15 ноября в 3 часа дня, еврейский центр по адресу 2915 Ocean Parkway в Бруклине. Билеты по телефону 646-734-3339. Татьяна. Еще раз дам вам номер телефона. 646-734-3339. Татьяна. А также на сайте theater.com. Приходите за музыкой, воспоминаниями и настоящими эмоциями. Вести этот концерт буду я, и обещаю, что вы точно не забудете этот колоссальный, уникальный праздник музыки. Ну, а сейчас фрагмент выступления Константина, или Котя, как его называют близкие друзья. Представляете, Котя, два метра ростом, не в року, вот такой огромный Константин. Как он рассказывает, как он говорит при этом, как он выполняет функции конферансье. Это просто абсолютно удивительно.

0: Очень приятно, я поставил вам услышать фрагмент. Это не студийная запись, это запись непосредственно в оперном зале, где проходила этот замечательный, потрясающий эта постановка, и это один из европейских залов, абсолютно потрясающий, записанный, как говорится, лайв, с живого концерта, с живого представления. Ну вот это все можно будет увидеть, услышать, причем мировые любимые хиты вы услышите на разных языках. Он поет на 11 языках, и мы с вами вместе будем подпевать, потому что многие из этих песен мы просто знаем наизусть, мы знаем их на память, мы поем их с детства. Вот такой праздник, колоссальный совершенно праздник ждет вас. Поторопитесь. Я еще раз повторю номер телефона. 646-734-33-39. Я думаю, что приблизительно пол зала уже, в общем-то, приблизительно занято. Значит, есть еще остались, то есть есть еще билеты, есть еще хорошие билеты, там чуть лучше, чуть дальше. Вот цена небольшая, от 35 до 50 долларов, то есть, по сути, любой, абсолютно любой, может себе позволить такой музыкальный праздник. Как раз вот это, наверное, одно из главных событий будет уходящей осени, ноябрь последний, осенний месяц, дальше уже, как вы понимаете, декабрь, зима. Вот. А у нас вот такой привет будет из жаркого, теплого и любимого Израиля. Друзья, давайте попробуем зарегистрироваться на игру. Надо же, собственно, и пару вопросов вам задать. Не случайно я приготовил несколько подсказок для вас. Телефон для регистрации на игру 718-30-3-75-70. Номер телефона для регистрации на игру. Я также хотел бы напомнить вам о том, что у нас сегодня, как и обычно, есть призы от компании «Дозорцев и сыновья». Это замечательный бальзам «Мустаг», вот, который вы сможете получить, если выиграете на фронт-деск нашей радиостанции. 718-303-7570. 718-303-7570. Набираем этот номер, становимся на старт первого вопроса. Ну и дальше все будет, я думаю, как обычно. Я задаю вопрос, потом даю вам три варианта ответа, три версии ответа. Вы выбираете тот, который считаете правильным, нажимаете соответствующую цифру на своем телефонном аппарате, цифру 1, 2 или 3. Ну и все. Если ответили правильно, программа вас переведет на следующий уровень сложности. Если же вы ответили неправильно, вы остаетесь в числе слушателей данной программы. Ну и продолжайте играть уже, собственно, не на телефоне, а в эфире. Также можно дозвониться в студию и подсказать правильный ответ. Это называется «Вопрос в зал». 718-303-90-90. Но пока еще рано. Пока у нас есть еще приблизительно полминуты, около 30 секунд, чуть меньше уже, для регистрации. Регистрация длится 90 секунд, полторы минуты. Но у нас есть еще одна критическая точка. Это 15 секунд на обдумывание. Это не бесконечное обдумывание. Вряд ли кто-то из вас может так быстро успеть завести вопрос в какой-нибудь поисковичок, чтобы вытащить правильный ответ. Тем более я предлагаю три варианта. Это не всегда так просто. Ну, а если это и получится у вас раз, другой, третий, то на все 12 у вас, конечно, я думаю, скорости не хватит. Ну, или дыхалки. Знаете, как говорят, забег на 12 вопросов – это не так просто. 718-303-7570. 718-303-7570. Давайте-ка, друзья мои дорогие, будем начинать. Первый вопрос, он такой. Он очень милый. Конечно же, он носит и брюки галифе, он носит шляпу и ботинки. Тут понятно. Он, по всей видимости, мужчина. Но я его узнаю совсем по-другому. По Мерседесу, по запаху, по походке.
1: Введите свой ответ.
0: Время летит. Напомню, что у вас было 15 секунд. Осталось уже 8. Пожалуйста, три варианта ответа было. По Мерседесу, по запаху, по походке. 3 секунды осталось. Не все ответили. Быстрее. 1 секунда осталась. Ну, хорошо. Давайте проверим, кто нам сегодня... Кто к нам сегодня дозвонился? Пожалуйста, здравствуйте. Здравствуйте. Я вас не слышу, дорогой наш радиослушатель. Перезвоните. Вот, еще раз попробую. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Миш. Я милого узнаю по походке.
0: Он носит брюки галифе. Да, да. Спасибо, спасибо, Эдуард. Шляпу он носит на Панаму, ботиночки он носит на Нариман. А шляпу, он носит шляпу на Панаму, ботиночки он носит на Нариман. Правильный ответ под номером 3. Вы молодцы. Я проверил, собственно, проверил ваши знания. Такой, в общем, достаточно известной и популярной в свое время песни. Вот, Сукачев ее много раз исполнял по-разному, и так, знаете, откровенно. Второй вопрос. Внимание. Песня, музыка Дунаевского, слова Энтина. А я не хочу, не хочу по расчету. А как я хочу, надо продолжить.
2: Введите свой ответ.
0: За квартиру, по любви, пофигу. За квартиру, по любви, пофигу. Быстрее, быстрее, быстрее, быстрее, быстрее. Осталось 2 секунды, 3 секунды, 1 секунда. Время закончилось. Все ответы получены. И у нас ответы немножко разделились. Большинство, безусловно, правильных ответов, потому что песня очень известная. Вот, из известного детского мультфильма. Пожалуйста, вам слово.
3: По любви. Это... Бременские музыканты.
0: Это даже не совсем детский мультфильм, правда, скажу я вам? Это прямо даже да, взрослый да. мультфильм. А я не хочу, не хочу по расчету, а я по любви хочу. Какие там слова были еще интересные? До чего же мы несчастные царевны? Нам законом запрещается любить. В царских семьях уж таков порядок древний. По расчету надо замуж выходить. А я не хочу, не хочу по расчету. А я по любви хочу. Свободу, свободу мне дайте свободу. Я птицею ввысь улечу. Дорогие друзья, у нас середина часа. Надо прерваться на короткие новости. Сразу после новостей мы продолжим с вами. Оставайтесь с нами.
4: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
5: У микрофона Лена Вишневецкая. Более 1000 добровольцев в Швейцарии получили от ученых весьма необычное задание – закопать в землю хлопковые трусы. Никакой шутки, это настоящий научный эксперимент. Хлопок состоит в основном из целлюлозы, которой питаются почвенные микроорганизмы. Поэтому чем быстрее от ткани остаются одни резинки и швы, тем активнее жизнь в почве. Эксперимент показал, что особенно активно белье разлагалось в садовой земле. Так что ученые нашли весьма наглядный способ определить здоровье почвы. Закопал трусы, подождал и посмотрел, сколько от них осталось. У любителей знаменитой игры Wordle сегодня маленькая драма. Задание номер 1902 за 3 сентября оказалось заметно сложнее обычного, и игроки жалуются в соцсетях на потерянные серии побед. По данным Wordle Bot, в среднем сегодняшнее слово разгадывают примерно за 4,3 попытки. Причина – необычная первая буква и само слово, которое чаще встретишь в строительстве, чем в обычном разговоре. В Нью-Йорке сегодня запланировано более 30 бесплатных мероприятий. Можно смотреть US Open на большом уличном экране, отправиться на экскурсию по City Hall, порыбачить на гудзоне, причем снасти предоставляют, потанцевать сальсу на пирсе или посмотреть под открытым небом оперу Вагнера «Тристан и Изольда» в трансляции «Метрополитен Опера». Так что начало сентября в Нью-Йорке вполне можно провести культурно, и что для Нью-Йорка особенно приятно, не доставая кошелек.
4: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.
0: Дорогие друзья, приветствую всех на волне 620 М Дэвидсон Радио. В студии у микрофона Михаил Братславский. За звукорежиссерским пультом у нас Дмитрий Банников. Сегодня у нас четверг. Мы продолжаем программу «Эруди 3». Три новости сегодняшние. Три возможности отправиться бесплатно отдохнуть меня, в принципе, заинтересовали. Это рыбачить, где дают снасти на гудзоне. Это сальса на пирсе. Ну и, конечно, Тристан и Изольда в трансляции. Господи, смотрите, какой красивый и хороший у нас город. Если бы. Ха-ха. И здесь три точки. Переходим к третьему вопросу. В какой стране есть валюта злота? Югославия, Польша, Румыния.
2: Введите свой ответ.
0: Злото – это о какой стране? Югославия, Польша, Румыния. Ну, хоть один ошибется? Нет, пока у меня такие вопросы несложные, что мы идем вместе. Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте.
1: Злотые, конечно, поляки. Помните, там Кабачок, там паника Моника, там остальные, мы все кайфовали, и у нас рубли были, а у них злотые.
0: Да, помните, да, да, да. Пани Моника, паника Моника. Да. Пани Моника, и... пан профессор, да. Пан спортсмен, Зюзя, пан Зюзя, я помню.
1: Конечно.
0: Все про зайцев писал, да. Он был про зайцев, он писал про зайцев. Спасибо. Вы абсолютно правы. Вы абсолютно правы. Есть такая буква в нашем слове. А что вы подскажете? Здравствуйте.
6: Здравствуйте. Вот и это Польша.
0: Это Польша. Национальная валюта Польши, злоты, делится на 100 грошей. В обращении находятся банкноты достоинством 10, 20, 50, 100 и 200 злотых. Все верно, правильный ответ у нас под номером 2. Мы переходим к следующему вопросу. Четвертый вопрос, чуть посложнее. Но он как бы из истории, и вряд ли вас можно таким удивить, таким простым историческим вопросом. Американец Бобби Фишер был лишен звания чемпиона мира по шахматам за то, что уголовное преступление, то есть он был замешан в уголовном преступлении, некорректное, отвратительное поведение, чем, кстати, Бобби Фишер славился, по-моему, отказался защищать свое звание в поединке.
2: Введите свой ответ.
0: Три версии. Бобби Фишер был лишен звания чемпиона мира по шахматам за уголовное преступление, некорректное ответственное поведение, отказался защищать свое звание в поединке. Так, ответы есть, ответы есть. Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте.
1: Ну, вообще-то он по субботам не хотел играть. Может быть, из-за этого. А потом какой-то все-таки... для него закопались, какое-то юридическое преступление, по-моему, не тоже было. Я просто точно не помню. Спасибо.
0: Понял, понял, понял. Хорошо, возьмем следующий звоночек. Вы что скажете? Здравствуйте.
6: Бобби Фишер отказывался играть по субботам.
0: Так, хорошо, принято. Ну, еще один звоночек возьмем. Пожалуйста, вам слово.
7: Да. Добрый день. Он отказался от матча Ливанча, который первый матч он выиграл у Бориса Спасского, когда должен был быть матч Ливанча. Он не хотел защищать свой звание против Бориса Спасского.
0: Понятно. Спасибо. Спасибо, спасибо, спасибо. Так, вроде нет, но есть еще звонки, но, наверное, мы на этом остановимся. Отказался защищать свое звание в поединке. 3 апреля 1975 года американец Бобби Фишер был лишен звания чемпиона мира по шахматам за то, что отказался защищать свое звание в поединке с Анатолием Карповым, когда в среду Фишеру было предоставлено исландское гражданство, благодаря чему он получил возможность покинуть токийскую тюрьму. Правительство США требовало от Японии выдачи шахматиста за нарушение запрета на контакты с Сербией во время югославского кризиса. Правильный ответ под номером 3. Вы правильно сказали, отказался защищать свое звание в поединке. И мы переходим к следующему вопросу. Друзья, внимание, пятый вопрос. Возможно, вы это помните. Во всяком случае, мы это точно знали, когда жили в той стране. В каком году был зажжен вечный огонь в Москве возле могилы неизвестного солдата? У меня три версии. 1945, 1955, 1967.
2: Введите свой ответ.
0: Так, есть правильные ответы. И неправильные есть. И правильные, и неправильные набирают голоса. Быстрее, быстрее, одна секунда осталась. Правильных ответов значительно, значительно больше. Ну, давайте поспрашиваем тех, кто у нас дозванивается. Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте.
8: Здравствуйте, Мишенька.
6: Я думаю, что в 55-м году. Я не помню, потому что я да. в то время не могла еще ничего помнить. Вот. А думаю,
0: понятно, да.
6: А в 67-м я...
0: В 67-м уже могли помнить, но не помните. Пожалуйста, вы что скажете?
8: В 67-м году. Это Эдуард, я уверен.
0: Уверен, Эдуард. Хорошо, хорошо. Мы эту уверенность сейчас возьмем, да и что сделаем с ней, мы ее проверим. Проверим. Итак, в Москве находится могила неизвестного солдата. Вечный огонь был зажжен 8 мая 1967 года. Все те, кто выбрали цифру 3 на своем телефонном аппарате, молодцы, вы продвигаетесь дальше. Вы переходите к следующему, к шестому вопросу. Внимание! Ну, хоть немножко игроков стало поменьше, а то я так думал, что ого-го, вы все знаете. Вопрос такой. В какой стране появился первый балет? Италия, Испания, Россия.
2: Введите свой ответ.
0: В какой стране появился первый балет? Италия, Испания, Россия. Тут я чуть-чуть для вас специально намудрил. Быстрее, 4 секунды осталось. Нет времени так долго думать. Время закончилось. Пару игроков остались за бортом игры. Ответы разделились между правильным ответом и мной придуманным ответом. Что вы скажете? Здравствуйте.
6: Я думаю, что это Россия под руководством Дягилева.
0: Понял, хорошо. Так, кто-нибудь еще нам может подсказать по этому поводу что-то? Есть звоночек, пожалуйста. Пожалуйста, вам слово.
9: По аналогии с кабачком 13 стульев, вас, Михаил, можно назвать пан шоумен. Так как вам такое?
0: Годится, меня устраивает.
9: Потому что фамилия у вас польская, вполне себе, так сказать. Так что вам даже могут злотых отсыпать какое-то количество.
0: Я даже думаю, что могу даже на руки поднять и понести. Знаете, есть такие хасиды братславские. Они последователи Нахмана Братславского. Это раввина, цадика, который похоронен в Умани. И туда регулярно отправляются, кстати, на Рош-Ашана, на Новый год и на Йом-Кипур отправляется огромное количество ортодоксально верующих евреев. Но это отдельная тема.
9: Я, кстати, летел в самолете с большим количеством таких вот этих, религиозных евреев. Там их было полсамолета, наверное, когда я летел оттуда.
0: Но видите как? Значит, надежное место вы выбрали лететь в самолете. Все молятся. Хорошо, так выбирайте ответ. Италия, Испания, Россия.
9: Ну, конечно, хотелось бы, чтобы это был Мариинский или Кировский. Но искусственный интеллект подсказывает, что это Италия.
0: А, вот как вы, решили со мной поступить, да. Хорошо, да, вы правы, абсолютно Италия, но действительно, российская школа, русский балет, конечно, произвел фурор в мире, но факт остается фактом. Балет возник в Италии около 500 лет назад. Это вид театрального представления, который соединяет в себе несколько вещей. Танцы, декорации и музыку. Затем балет распространился во Франции, в Россию балет распространился и пришел только в 18 веке. Спасибо, мой друг. Спасибо. Правильный ответ получен. Мы переходим к следующему вопросу. Внимание, следующий вопрос у нас под номером 7. Бумажная однодолларовая купюра весит 1 грамм, 5 грамм, по-разному.
2: Введите свой ответ.
0: Бумажная однодолларовая купюра весит 1 грамм, 5 грамм, по-разному. Ответы получены, ответы разделились на две версии. Две очевидные версии, на которые можно было бы и разделить варианты ответов. Давайте-ка послушаем вас, пожалуйста.
10: Да, здравствуйте. Ну, моя новая весит одинаково, а не по-разному. И всего 1 грамм.
0: И всего это на 1 грамм. Вы абсолютно правы. Действительно, так оно и есть. Спасибо, мой друг. Однодолларовая купюра не по-разному весит, разве что, конечно, грязная там или мокрая, еще какая-то. Но мы говорим о гарантированном одинаковом варианте. Кстати, бумажная долларовая купюра весит 1 грамм. Банкноты на 25% состоят из льна и на 75% из хлопка. Срок жизни купюры в 1 доллар составляет 1 год и 10 месяцев. Представляете? 10 купюр 3 года, 10-долларовая купюра 3 года, 20-долларовая купюра 4 года, 50 и 100 долларов 9 лет. Бюро денежных знаков США ежедневно печатает 37 миллионов банкнот общей суммой 696 миллионов долларов. Хотя я думаю, что эти цифры как раз могут и разниться. Вот. Единственной женщиной, изображенной на американской валюте, была супруга первого президента США Марта Вашингтон. Ее портрет чеканили на серебряных долларах в 1886 и 1891 годах. Вот так это было. Мы переходим к следующему вопросу. Это восьмой вопрос. Пока, друзья, с командой еще неплохо, пока еще приличное количество игроков. Внимание, вопрос такой. Знаменитая Эйфелева башня, которая нам хорошо известна, названа в честь инженера, в честь местности, в честь победоносного боевого сражения.
2: Введите свой ответ.
0: Знаменитая Эйфелева башня названа в честь инженера, местности или же победоносного боевого сражения. 6 секунд осталось. Да, да, тут вас не проведешь. Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте.
11: Миша, за 4 вопроса, которые я сегодня угадал, что-то спешил будет или нет?
0: Да, потому пожалуйста, вы можете... Эдуард, я предлагаю вам на выбор книгу, диск.
11: Ну, наверное, книга лучше, чем диск. В общем, слушайте,
0: книга лучше,
11: это инженер Эйфель. Инженер Эйфель, и в честь него названа.
0: Эйфель, да. Я помню, у меня в школе был...
11: Книгу где получу?
0: Да, на радио у нас. Значит, это
11: самое... Ну, если там школе... будет только ваш... Вот вы, если там подпишетесь, с удовольствием приеду и заберу.
0: Договорились? Хорошо. Тогда я вас предупрежу, когда я подпишу, я оставлю на фронт-деске.
11: Спасибо.
0: Да. В школе... Спасибо. В школе преподавателем, художником, преподавателем искусства, рисования, наверное, так это называлось тогда, у нас был Дементьев Михаил Иванович. Наверное, он не Иванович был. Может быть, и не Михаил, может быть, как-то по-другому, так больше по-еврейски было его имя и фамилия в настоящем. Но мы его знали как вот так, Дементьев Михаил Иванович. Так вот, он, значит, когда-то рассказывал, я помню, такой анекдот в школе. Он, когда два приятеля встречаются, говорит, ты идешь там к Петьке на день рождения? Он говорит, да, что ты ему подаешь? Он говорит, книгу. Говорит, а зачем ему книга? У него уже одна есть. Я помню в детстве, даже в детстве мне этот анекдот был очень смешным. Хотя тогда действительно, когда еще думали про игрушки или еще про какие-то вещи, о книгах как-то по-другому думали. 31 марта 1889 год. Состоялась официальная церемония открытия знаменитой Эйфелевой башни. Построена она по проекту французского инженера Гюстава Эйфеля для всемирной выставки как символ технических достижений 19 века. И ежегодно эту башню посещают 6 миллионов человек. Билет стоит около 10 евро. Я тут недавно какую-то программу такую познавательную смотрел про мосты. И там был один из последних невероятных мостов. Просто он какой-то там небесный мост какой-то или поднебесный мост называется. И построили его тоже где-то в Поднебесной. Как они его строили, вообще непонятно. Так вот, мост расположен на высоте 2 Эйфелевых башен. Я почему-то сейчас вспомнил. Такая, значит, там показали, что одна башня стоит на ней, вторая башня стоит в полную величину, а там сверху даже вот только вот этот мост проходит. Ну, карикатурно нарисовано, но ради смысла. Правильный ответ у нас под номером 1. Мы переходим к следующему вопросу, и это у нас уже будет 9-й вопрос. Надо ускориться. Вещество, проводящее электрический ток, называется провод, проводник, магнит.
2: Введите свой ответ.
0: Вещество, проводящее электрический ток, называется провод, проводник или же магнит. Согласен, вопрос простой. Что вы нам подскажете? Здравствуйте.
12: Здравствуйте еще раз. Это проводник.
0: Это проводник, конечно. Это не бортпроводник, да? А это как раз самый настоящий проводник, который что делает? Что вы нам подскажете? Здравствуйте.
13: Здравствуйте. Это тот вопрос, где я в школе всегда была не очень высоко, но проводник, я сейчас думаю, проводник.
0: Спасибо, вы правы абсолютно. Действительно, речь идет о том, что это проводник. И не в поезде, а вот самое что есть настоящий проводник. Вещество, проводящее электрический ток. Среди наиболее распространенных твердых проводников известны металлы, полуметаллы. И примером проводящих жидкости являются электролиты в аккумуляторах. Некоторые вещества при нормальных условиях, являющиеся изоляторами, при внешних воздействиях могут переходить в проводящее состояние, а именно проводимость полупроводников может сильно варьироваться при изменении температуры, освещенности, легировании и тому подобное. Правильный ответ под номером 2. Мы переходим к следующему вопросу. 10-й вопрос. Вот здесь подсказка. Помните, я говорил, где-то там у нас подсказки будут? Вопрос вот-вот недавно встречался. Журнал «Современник» был основан Пушкиным, Жуковским или же Вяземским?
2: Введите свой ответ.
0: Журнал «Современник» был основан Пушкиным, Жуковским или же Вяземским? Ответы получены. Ответы получены. По всей видимости, вы играете или знаете. Ну, ответы все правильные. Все игроки ответили на этот вопрос правильно, поэтому я не буду на нем заострять внимание. У нас есть некоторый дефицит времени, поэтому мы сразу же и продолжим. Перейдем к следующему вопросу. Вопрос будет 11-й. Там в комментарии было, что он не был успешным, что Пушкину приходилось самому писать туда под разными псевдонимами, ну и так далее, и так далее. Вышло какое-то количество номеров, а потом его пришлось закрыть. 11-й вопрос. Преемником библейского Моисея стал Иисус Христос, Иисус Навин, Исаак.
2: Введите свой ответ.
0: Преемником библейского Моисея стал Иисус Христос, Иисус Навин и Исаак. Так. Ну, хорошо, ладно. Что тут с вами-то и поделать? Непонятно, как вы дружно-то взялись за работу и прямо двинули толпой в этот самый, как он называется, в сторону 12-го вопроса. Итак, главные вехи жизни и истории. Библейский вождь и пророк, который привел еврейский народ в землю обетованную, Ханаан, после смерти Моисея. Да, о ком речь идет? Пожалуйста, вам слово.
14: Здравствуйте, слушаю. Это Иисус Навин.
0: Это Иисус Навин. Да. Слушайте, я, видимо, рано вас отключил. Что вы нам подскажете? Говорите. Так. Пролетел звоночек мимо, но действительно, помощник Моисея. С юных лет Иисус Навин был верным слугой и соподвижником Моисея. Охранял скинию и одним из 12 соглядатаев, разведчиков, ходил высматривать землю Ханаана. Только он и Халев принесли обнадеживающий отчет, веря в помощь Бога. Помните, вот это вот, за что потом евреи 40 лет бродили вокруг земель, в которые не пошли. 10 посланников, 10 разведчиков пришли и сказали, что там какие-то великаны, что они их нас там слопают. И всего двое говорили о том, что нет же, Творец сказал, Бог сказал, надо идти. Это вот как раз был Иисус Навин и Халев. Перед смертью Моисей возложил на него руки, и Иисус Навин стал новым лидером Израиля, получив от Бога повеление быть сильным и мужественным. Первым городом на пути израильтян стал укрепленный Иерихон. По воле Бога стены города рухнули сами после того, как священники обошли вокруг них с трубами в течение 7 дней. Ну и еще два коротких слова по этому поводу. История Иисуса Навина и походы описаны в книге Иисуса Навина, шестой книге Ветхого Завета, которая показывает верность Бога своим обещаниям, данным еще Аврааму. По традиции большую часть книги написал сам Иисус Навин. А в христианской традиции он почитается как ветхозаветный праведник, а его имя в славянском и греческом написании символически связывается с именем Иисуса Христа, поскольку Навин был прообразом Спасителя, вводящего людей в небесное царство. Вот так, дорогие друзья, это здорово. Последний вопрос сегодняшней нашей игры. 12-й вопрос, внимание. В 1873 году слиянием трех городов образовался город Будапешт. Первые два города — это Буда и Пешт. А какой же третий город? Абуда, Халабуда, Рабыда.
2: Введите свой ответ.
0: У вас три версии, и осталось уже всего лишь 10 секунд для того, чтобы успеть ответить на этот вопрос и заработать себе приз. Приз. 4 секунды, 3 секунды, 2 секунды, 1 секунда. Время закончилось. Правильный ответ есть, есть неправильные ответы. Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте.
14: Это
0: Халабуда?
14: Хабуда.
0: Еще раз.
14: Хабуда.
0: Хабуда. Хабуда у нас нет, у нас есть Халабуда. Но я не, у меня нет времени брать следующий звонок. Вот, просто время закончилось. Правильный ответ – Абуда, то есть старый город. Примерно в 895 году на Дунай пришли венгерские племена – мадьяры. Аквинкум был переименован в Буду, позднее в Абуду, старую Буду, и стал первым политическим центром Венгрии. Столетием позже было провозглашено венгерское государство, а в 12 веке возникли поселения на левом берегу Дуная, в Пеште. Ну и так далее. В 1473 году в городе была отпечатана первая венгерская книга. Друзья, у нас есть победитель нашего сегодняшнего эфира. Я эту информацию передам на фронт-деск, где вы сможете получить свои призы. А я с вами прощаюсь. Еще раз хочу напомнить. Друзья, не забудьте, 15 ноября концерт. Телефон 646-734-3339. Татьяна. Здесь можно взять билеты. Или на сайте театр.com. На этом прощаюсь. Спасибо Дмитрию Банникову. Будьте здоровы и пока.
15: Самый яркий концерт сезона. Нуца. Возвращение. Грузинская дива с новой программой. Шоу Night of Love. Больше, чем концерт. Это захватывающий симбиоз музыки и театра. На сцене Нуца Шаншиашвили. Обворожительный голос, ее харизма, смелые перевоплощения и магнетическая энергия. Песни на разных языках превращаются в истории о страсти, любви и чувствах на пределе. В сопровождении виртуозов Яков Мейман Бенд. Живой звук, мощь и драйв. Прочувствуй, проживи, испытай. Театр песни. Специальный гость Александр Зазарашвили, победитель Voice of Ukraine. Специальный гость – ансамбль исторического грузинского танца Ирины Хуцураули. Генеральные спонсоры – грузинский ресторан «Убани», Advanced Cosmetology Educational Center, Ашиана Сиэте. 15 ноября, воскресенье, 6 вечера. Билеты на сайте театр.com, а также в театральной кассе «Дэвидсон». 718-266-33-93.

0: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
1: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
2: В Нью-Йорке 5 часов утра.
3: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
2: В Нью-Йорке 6 часов вечера. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
4: Новости на
2: Дэвидсон Радио.
4: Информация к этому часу.
3: У микрофона Лена Вишневецкая. Сегодня вышли данные по безработице. За неделю подано 206 тысяч новых заявок на пособие. Рынок труда пока остается устойчивым, но работодатели осторожнее нанимают новых сотрудников. Член Совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер сегодня заявил, что готов поддержать сохранение ставки без изменений в сентябре, если новые данные подтвердят снижение инфляционного давления. Но при неожиданном ускорении инфляции он допускает повышение ставки. Сегодня утром NYPD объявила результаты за лето. По данным полиции, июнь и август стали самым безопасным летом за всю историю городской статистики по числу убийств и стрельбы. За три месяца зарегистрировано 195 эпизодов стрельбы и 66 убийств – исторические минимумы. Сегодня появилась новость о подготовке Бруклина к West Indian Day Parade, который состоится в понедельник, 7 сентября. Это один из крупнейших карибских фестивалей страны, собирающий более миллиона участников и зрителей. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Трамп заявил, что готов провести встречу с Путиным, когда стороны будут готовы заключить мирное соглашение по Украине. Белый дом опубликовал карту, на которой Ормузский пролив обозначен именем Трампа. Пентагон создает фабрику интернет-троллей из правых инфлюенсеров с большим количеством подписчиков для формирования положительного образа республиканцев перед ноябрьскими выборами. Все бывшие президенты США, кроме Трампа, придут на годовщину 11 сентября в Нью-Йорке. Трамп планирует посетить памятные мероприятия в Пентагоне. И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, местами возможны кратковременные дожди, относительная влажность воздуха 97%, 84% по Фаренгейту, 29% по Цельсию.
4: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
5: Вечерний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом.
6: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас 3 сентября. Сегодня на бирже был достаточно положительный день, который вывел не только сегодняшний день в плюс, но и целый месяц уже вывел в плюс. Индекс Dow Jones сегодня прибавил 624 пункта. 0,5%, 53 686 был конечный результат. Standard & Poor's 500 поднялся на 81 пункт, 1,07%, 7747 был конечный результат. Nasdaq поднялся на 1,4%, 366 пунктов, плюс 26 584 был конечный результат. Транспортный индекс сегодня прибавил 0,7%, Russell 2000 плюс 0,5%. Нефть поднялась на 62 цента, $91, $63 стоит 1 баррель нефти. Золото 4515 долларов и 90 центов за одну унцию, серебро 67,58. 1 евро равен доллару 16 центов, 5-летняя госбумага 4,522%. За 10 лет можно получить 4,775 и за 30 лет можно получить 5,25%. За границей сегодня Англия плюс 0,7%, Франция небольшой плюс, Германия плюс 0,2%, Швейцария плюс 0,2%. В Азии японский Никей потерял 0,5%, Шанхай без изменений, Гонконг минус 0,4%. У нас на бирже Standard & Poor's 500 лучше всех был Робин Худ. Он поднялся на 16,5%. Coinbase поднялся больше, чем на 10%. Биткоин перешел рубеж 80 тысяч. Palantir поднялся на 7,7%. Principal Financial поднялся на 7,3%. ServiceNow прибавил 6,5%. Хуже всех были Siena, Tyson Food, Charter Communications, Albemarle и General Mills. На NASDAQ Strategy, Palantir, Space Exploration, Exxon, CrowdStrike были в плюсах. В минусе были Kraft Heinz, Broadcom, Lumentum, Booking Holding и SML. На Dow лучше всех были Goldman, Salesforce, Microsoft, The Travels, Walmart. Хуже всех были Cisco Systems, Walt Disney, McDonald's, Procter & Gamble и 3M Company. Microsoft прибавил $13.30. Oracle поднялся на 8.29. Coinbase плюс 17.74. Meta плюс 17.83. Amazon прибавил 3.92. Nvidia поднялась на 4.04. Dell поднялся на 24.19. Dell закрылся на $516.30. В течение дня они были больше, чем $530. AMD упала на 90 центов. На 90 центов упала AMD. Micron прибавил $2 с хвостиком. И Home Depot плюс $1.89. Visa плюс 35 центов. Вот, пожалуй, все самые главные новости на сегодня. Эта передача не является руководством к инвестированию. Для конкретных действий, пожалуйста, обратитесь к лицензированному финансовому консультанту или звоните к нам, Рэймонд Джеймс, по всем финансовым вопросам. Мы будем рады вам помочь. Всем хорошего, успешных вам инвестиций. Доброго вечера. Будьте здоровы.
7: Генри Гринберг, Certified Private Wealth Advisor, Managing Director и старший вице-президент по инвестициям компании Raymond James. Телефон 1-833-981-5375, 1-833-981-5375. Где-то песни поет ветер, а в Нью-Йорке на частоте 620 АМ Дэвидсон Радио. Настраивайтесь на нашу волну.
8: Жизнь дарит нам множество историй, и некоторые из них можно рассказывать со сцены, а другие только за столом в кругу друзей. Поэтому мы решили сесть за стол, пригласить друзей и делиться своими историями в микрофон и даже на камеры. Привет! Меня зовут Илья Акселерон, а это наш с Яном Левинзоном дружеский подкаст «От реки до моря. Израильские истории».
9: Я, кстати, помню еще вот эту зиму с 90 на 91 год.
10: Саддам Хусейн.
9: Когда была операция «Буря в пустыне», и когда Израиль обстреливали из Ирака скадами. Так вот, говорят, там же тоже нужно было забежать куда-то. Ну, не было еще Мамадова.
10: Комната с изоляцией от химического оружия. Да, типа.
9: Хедаратум, да, говорили. Но неважно, все равно нужно было забежать куда-то в подъезд или, в общем, в квартиру куда-то. И мне просто рассказывали, я как бы не проводил исследования, но говорят, что очень много семейных пар образовалось так. То есть люди забегали в подъезд, там знакомились, и потом образовывались семьи.
10: И влюблялись, несмотря на то, что были противогазы. Знаете, вот что интересное собеседование.
9: Ну, может, оно и лучше, если противогазы. Бывает и так, понимаешь?
11: Это фраза внешности. Это не главное.
9: Так я вам хочу досказать про свои первые шаги в Израиле.
11: А, ты не
9: потому
11: досказал.
9: Что нет, у меня их было много.
11: Давай.
9: Это у вас там первая работа, у меня была еще и вторая, и третья, и четвертая. Так вы ты что, как говорили,
11: в Советском Союзе, летун?
9: Летун, совершенно верно, летун. У меня вторая была работа, значит, на предприятии по изготовлению мелких всяких изделий из пластика. То есть какие-то плечики для одежды, вазочки и так далее. Значит, владелец этого предприятия, как сейчас помню, его звали Дани, он меня взял почему? У меня в дипломе написано «механика». То есть он не мог понять, что это теоретическая механика. Понимаешь, он решил, что если человек механик, так он механик.
11: Секунду, подожди, да. Я просто хочу тебе сказать, что он, между прочим, кандидат технических наук.
9: Не, я не кандидат наук.
11: Ты не кандидат?
9: Не.
11: А я всю жизнь читал.
9: Нет.
11: Я тебе по-другому
10: никто бы не проверил.
9: Ты просто...
10: Оставили бы кандидат, и все, сошло бы. Но...
9: Ты как мои родители, они очень мечтали, чтобы я был кандидатом, а я свалил. Короче говоря, значит, он решил, что если у меня написано в дипломе механик, то я ему буду станки ремонтировать. Понимаешь? Ну, его иллюзии рассеялись буквально там на второй день. Значит, апогей наступил, когда какой-то был арабский праздник или забастовка, или что, они не пришли на работу. И мы с ним были вдвоем. И вот он меня сажает к станку. Значит, я начинаю работать, начинаю принимать эти... Значит, там забрасывается такой мелкие какие-то лом такой из пластика, расплавляется и потом попадает в форму, да, в мульду. И выходит уже в виде какого-то готового изделия, нужно обрезать заусенцы. Кстати говоря, работа адская абсолютно. Значит, я начинаю принимать эту готовую продукцию, и станок ломается. Он меня пересаживает к другому станку. Значит, я вам клянусь, что так и было. Я сажусь к другому станку, через 5 минут станок ломается. Я не трогал станок. Он меня пересаживает к третьему станку. Станок ломается через 5 минут. Он на меня так смотрит и говорит: знаешь что? Ну, видимо, он понял. Он понял мои взаимоотношения с техникой, он, видимо, понял. И он меня отправил на склад готовой продукции. По дороге на склад готовой продукции я прохожу мимо четвертого станка. Из четвертого станка, ребята, фонтаном начинает бить масло. Фонтаном в потолок. Он меня отправил домой. Просто домой отправил. Но, надо сказать, не сразу. Уволил я сам. Уволился, в общем. Вот такое
10: я было, да. Было бы хорошо, если бы вы рассказали. А потом меня взяли на работу в Моссад, я пейджеры собирал. Мне тоже
9: ломали.
10: Про работу. Я про работу. Я когда перед армией, там, почти год еще после школы ждал призыва, пытался устроиться, ну и рассылал свои там курот-хаим по разным кабланам, знаете, вот, которые берут на смены молодых людей, чтобы где-то поработать. И меня вызывает на работу агентство по трудоустройству. Прямо вот само агентство. Оказалось, там мужик отрывает, вот тогда было в Наарии агентство, ему нужно в офисе сделать ремонт. И вот он оставляет меня одного ремонтировать ему это. Теперь... Сказать, что у меня руки из жопы, это
11: комплимент.
10: Это ничего это не комплимент, сказать. Потому что да. В жопе понятно, что право, что лево. У меня на техническую часть, вот я на пианино неплохо играю, но так, чтобы собирать. И я пытаюсь понять за день до прибытия у папы, как вообще шпатель этот, где штукатурка, как ее разбавлять. Я начинаю делать этот ремонт. На третий, я там 2 дня выдержал пол, на третий день он приходит, говорит: мы с тобой прощаемся. Я понял, что ты очень плохой ремонтник. Я говорю: а ты очень плохо разбираешься в подборе кадров.
9: И ушел. И все, да.
11: Саш, да, ну давай...
9: Третья, подожди, это же не все, у меня же еще третья.
11: Ну ты подбираешься к радио или еще нет?
9: Нет.
10: Там много шагов.
9: Ты ну что? Ладно. У меня еще третья работа была. Значит, я сторожил караванные поселки. Ну, ты же помнишь, да?
11: Конечно.
9: Это

0: Они мне говорят, ты чего, значит? Мы, говорит, тут уже 10 минут, говорит, сигналим, говорит, мы тебя никак не можем разбудить. Я говорю, ну что поделать, у меня хороший сон, в общем. Ну ничего, нормально, все сошло. Потом я еще работал маклером в маклерской конторе. Это было в Тель-Авиве, как раз во время вот этой войны, значит, в Персидском заливе первой. Вот. Не очень удачно, скажем прямо, я там работал, потому что как раз это был Южный Тель-Авив, то есть это был тот район, куда летели скады иракские. То есть представить себе, что какой-нибудь идиот в этом районе может что-нибудь купить или снять, вот как раз в этот период, ну невозможно, понимаешь? А мне приходилось водить людей там, показывать и так далее. Кроме того, я был честным. Значит, и я показываю людям квартиру, они говорят, так это ж... как бы сарай, это же свинарник, это же не квартира. Я говорю, а что вы хотели за эти деньги? И вот так вот мы расставались. В общем, мы не это самое.
1: И короткая вставка, анекдот про маклера мне вспомнился.
0: Давай.
1: Труп маклера найден в очень хорошем зеленом районе в 5 минутах от метро.
0: Хорошая ремарка.
2: Ну, и радио, где оно, радио?
1: Подождите, там еще были работы.
0: После маклера... Нет, после маклера уже не было работы. Мы там, кстати...
1: Простите, я...
0: В пересменку с одним зубным врачом из Минска, кстати говоря, мы. Я не помню, как его зовут, мы потеряли друг друга потом. А потом, значит, потом вот мне рассказали просто о том, что формируется радиостанция новая, и я там позвонил, мне сказали, вот тогда-то, все, приходите. Собственно, даже... Это было еще... Я сокращаю, на самом деле, сейчас я сокращаю рассказы, потому что рассказы тут гораздо длиннее, но в любом случае я пришел на этот конкурс, нас было больше 140 человек на, по-моему, 10 мест или 12 мест. Вот. И вот с тех пор, вот где-то с апреля, мы вышли в эфир в мае 91 года, а с апреля я работал...
1: Если я не ошибаюсь, то радиостанция «Река» была создана по следам той самой войны в Персидском заливе.
0: Совершенно верно.
1: Потому что стал вопрос, как объяснять людям, не знающих иврит, об экстренных ситуациях. И было принято решение устроить вещание на иностранных языках.
0: Да, совершенно верно, совершенно верно. Но я, кстати, потом еще на телевидении работал. На первом государственном телеканале, который сейчас называется КАН-11. То есть параллельно с радио я работал на телевидении. Была такая передача «Калейдоскоп», которая выходила на русском языке полчаса в неделю. Это было по пятницам в 3 часа дня. Вот. И я был ведущим. Вообще интересно это было. Меня позвали на, как называется, аудишн, да? Аудицию, да, кастинг, не знаю. Я уже не помню, кто меня позвал. Я пришел, сейчас уже этого здания нету, между прочим. Это было здание телевидения гостелерадио в Иерусалиме. И я стою, жду, не знаю, куда мне деваться. Значит, идет такая пожилая женщина. Говорит, вы на аудишне? Я говорю, да. Ну, пойдем со мной. Ивритоязычная. Вот. Я к ней... А я был тогда рыжий-рыжий. И я к ней на полном серьезе обращаюсь. Слушайте, вот у меня к вам один вопрос. Вы только не смейтесь. Я говорю, а рыжих вообще берут? А нужно было вести новостную программу, понимаешь? Она так остановилась, на меня посмотрела и говорит, джинджимба дифут решуна. То есть рыжие просто первое предпочтение отдается. Это была Эстер Софер, светлой памяти, конечно, да.
1: Вот я можно еще одну вставочку? У меня что-то сегодня на анекдоты вставочки.
0: Очень хорошо.
1: Это про кастинг на новостную программу. Просто я слышу. Это рассказывал покойный Дуда Топаз. Значит, кастинг на новостную программу. Один конкурсант за другим, вообще не то. Тут заходит парень молодой, открывает голос поставленный, внешность раскрывает, начинает читать новости, и вдруг у него лицо, ну, тик, вот такой сильный, его нельзя не заметить. И он вроде дочитал, все хорошо, но режиссер выходит и говорит: слушайте, все прекрасно, но я не могу вас так взять. Ну, понимаете, мы в эфире, и это будет отвлекать от новостей серьезно. Говорит: а, если вы про тик, это вообще не вопрос. Я беру, значит, две таблетки акамоля, у меня

0: Два часа нет этого. Это у меня это с детства, это все лечится. Два, ну, хорошо, можете я... сейчас вот достать, чтобы мы проверили вас. Да, я достаю свою сумку на стол. И достаю, значит, оттуда, значит, это презервативы. Так что покопался, еще презервативы, еще презервативы. Тут такая гора уже презервативов. О, акамоль, да, принял акамоль. Сейчас 5 минут, запил. И давай читать. Ни единого тика. Все шикарно. Вы приняты, ему говорит этот режиссер. Потом подходит и говорит: слушайте, ну я все понимаю, вы человек молодой, зачем так много презервативов с собой носить? Он говорит: а ты понимаешь, что такое прийти в аптеку и сказать: дайте мне акамоль?
1: Хорошо, хорошо. Саш, ну у тебя же как бы все, конечно, знают тебя по работе на рэке, но еще и практически все знают тебя как барда. Ты фактически лидер бардовского движения в Израиле, ну русскоязычного.
2: Ну лидер.
1: Ну один из лидер. Да. В первом ряду.
2: Ну да. Ну вообще на самом деле больше знают по телевидению.
0: Не нужно бояться слова
1: лидер. Почему?
2: Больше знают по телевидению. Я не знаю, почему, просто эта передача пользовалась бешеной популярностью. Почему-то. И я понял, что пришла слава, когда я... Во-первых, я зашел в аптеку там за что-то купить. Значит, да. А аптекарь мне говорит: значит так, я тебя отпущу, значит, лекарство, которое тебе нужно, на иврите. Он ивритоязычный. Эту передачу почему-то смотрела ивритоязычная публика. И он мне говорит: только с одним условием. Ты на следующую передачу должен так помахать рукой, сказать: Моше, шалом. Понимаешь? Это был не апогей. Апогей был, я шел на рынок летом, жарко, страшно, я весь обливаюсь потом. Идет навстречу старушка такая, значит, явно ивритоязычная. Идет, так останавливается где-то метров за 10-15 до меня, так вот, руки в боки, понимаешь, и смотрит на меня, значит. Я думаю, может, у меня что-то... не в порядке с одеждой, там, я знаю, проверяю как-то. Нет, все нормально. Я к ней подхожу. Она говорит: что? Говорит, на иврите. Говорит: что? Говорит: жарко? Жарко, да. Да, говорит, это тебе не в студии под кондиционером сидеть. И пошла дальше. Ты понимаешь? Все, вот так вот.
1: Но там же колоссальное количество. У вас же интеракция была на радио. То есть у вас звонили люди в большом количестве. И им не важно было то, что ты рассказываешь сейчас о политике. Они-то свое рассказывали.
2: Ты понимаешь, вообще это отдельная, ну как бы, отдельная песня. Если уже мы заговорили о песнях, то это отдельная песня. Понимаешь, звонки на радио, беседы с радиослушателями, это отдельная совершенно песня. Я помню, ну это гениальный был рассказ. Это рассказывал Игорь Мушкатин, пусть ему земля будет пухом. Он вел утреннюю передачу, интерактивную, кстати говоря. И один, значит, позвонил и говорит, ну, там, после беседы, он говорит: а можно, говорит, я объявление сделаю? Ну, сделайте объявление. Говорит: значит, записывайте. Говорит: в четверг, там, такого-то числа, в городе, там, Мурфаким, я фантазирую, да, состоится концерт дуэта «Шмуклер и сыновья». Значит, Игорь хватается за голову и говорит: подождите, говорит, если «Шмуклер и сыновья», то это как минимум трио. Ты что вы мне говорите? «Шмуклер не приедет». Это реальная совершенно история. Реальная история. А у меня была, я не знаю, у меня была же передача «Гайд-парк». Да, это вообще был кладезь, конечно. Понимаешь? И один
0: когда
2: позвонил...
0: вам звонили в эфир, и вы обсуждали актуальные темы.
2: Актуальные темы, да. И причем один
1: это
2: позвонил...
1: же все время. Каждый сам у себя Рабинович.
0: Они все звонят с ответами.
2: Конечно, нет вопросов.
1: И главное, их не интересует мнение, то, что говорит Саша или кто там другой.
2: Абсолютно. Но этот вообще, он начал с комплиментов. Я, говорит, я так люблю рэка. Я слушаю все время рэка. Рэка – это наш свет вообще в окошке. Ну, действительно, это был свет в окошке и так далее. Дальше он произносит фразу, после которой я падаю. Он говорит: у меня ж только на рэка и стоит. звукооператор падает, я падаю, значит, то есть в эфире пауза, понимаешь? Ну, потом я как-то там вышел из этого положения, уже не помню как, но это у меня осталось в памяти.
1: Там есть чудесная история, вот ты мне ее рассказывал, я не знаю, с кем она произошла, но Саша мне ее рассказал о том, как, ну, неважно, вот Саша ведет передачу о политике, знаешь, интеллигентный разговор, речь идет, например, там, не знаю, там, о Буше или не о Буше, не имеет значения, вдруг врывается какой-то человек и говорит, я вам хочу сказать, что в Израиле совершенно нет никакой культуры. Саша, он говорит, видите ли, ну как, смотри, он говорит, я вам говорю, я из Житомирской области, у нас было там все, что хочешь, театры, кино, цирк, здесь нет совершенно ничего, культуры никакой. Саша говорит, ну хорошо, но вы так считаете, каждый имеет право на свое мнение, это Саша. Он говорит, не-не-не, так у вас не получится, я хочу написать на вас жалобу, на Сашу. Саша говорит, ну хорошо, пишите, он говорит, как же я напишу? Я же адреса не имею. Давайте мне скажите у вас адрес. Саша говорит, ну, записывайте. Радиостанция Рекорд, ты знаешь адрес, все знали так адрес. Тель-Авив, город, улица Леонардо да Винчи, 2. Кого два? Вы что-то так быстро тараторите. Вы можете спокойно сказать, не спеша. Саша говорит, улица Леонардо да Винчи, 2. Подождите, я записываю, мне карандаш что-то не берет. Кого вы говорите? Саша уже начинает нервничать. Говорит, Леонардо да Винчи. Вы что, не знаете, кто такой Леонардо да Винчи? Саша спрашивает, тот отвечает. А что я должен знать? Я только 4 месяца в Израиле.
2: Это реально. Реальная абсолютная история.
1: Я тебе хочу сказать, что вообще к этому очень часто это я черпаю
0: в том, это...
1: Да, под... так он говорит, он говорит, что очень часто приходили письма, было написано
2: улица Микеланджело.
1: Леонардо да Винчи 2, Микеланджело 4, и они доходили. Почтальоны обучены.
2: А мне однажды пришло письмо из города Ворошиловграда, было написано Израиль Александру Дову.
1: Ну, это нормально. Это
2: приходили, да. На радио пришло.
0: Да. Мне позвонила девушка из какой-то компании сотовой и сказала, что я их клиент. Я сказал, что я не их клиент. В общем, дайте проверим ваш адрес. Она очень плохо на русском говорила. И она говорит, а вы живете на улице Шимпанза 6? Я говорю, Шпиноза? Но... Это уже не имеет никакого отношения, я все равно не ваш клиент. Это наш прошлый адрес.
2: Одной нашей сотрудницы, значит, звонят в редакцию и говорят, слушайте, вы еврейка вообще или нет? Она говорит, а что такое? Он говорит, ну, весь Израиль молится о дожде. А вы, говорит, уже дважды ставите песню «Улетай, туча, улетай». Было, это был.
1: Нет, там, это конечно, был. Там же прелесть в том, радиостанции «Рекер», что там практически все передачи, которые были, они были интерактивные. То есть ты, если тебе сильно повезло, дозвониться было нереально, конечно, невозможно. Ну, как и на любую радиостанцию, очень тяжело дозвониться, но они все приходили, и все их не интересовало, что там ты рассказываешь о погоде, а не о своем. Им же главное свое передать.
0: Помню, меня узнали с 9 канала. Я когда начал там вести передачу, я пришел в магазин за мясом. Как за мясом? За фаршем. Не по своей воле, мне сказали. Я прихожу в магазин, русскоязычный магазин. Такой, ну, понимаете, стиль магазина.
2: Ну, да.
0: И там за прилавком мужик меня явно узнает. Я говорю, можно, пожалуйста, этот фарш? Он говорит, это ты с 9 канала? И я говорю, да, не может быть. Я говорю, ну, не верьте мне. Ты что, сам по магазинам ходишь? Нет, я обычно рабов отправляю, но сегодня, говорят, они в отпуске. И вот серьезно, вы удивляешь, что по магазинам, говорит, дайте, пожалуйста, фарш. Он говорит, да это ты. Я говорю, да, клянусь, это я. И голос твой. Я говорю, все мое, волос, все мое, говорю. Дай мне, пожалуйста, фарш. Я уже начинаю немножко даже нервничать. Он говорит, я тебе этот фарш не продам, я тебе сейчас принесу свежий.
2: Опа!
0: И знаете, что обидно? Я в этом магазине до этого еще года два закупался, и я не знал, что у них есть свежий фарш. Он мне выносит фарш от какого-то другого цвета. Алый, красивый фарш.
2: Через заднее крыльцо.
0: Да, да. Он мне это все упаковывает, передает через прилавок. И говорит,
3: А у вас для меня есть свежие новости? Я говорю, вы думаете, что я живу по вашему принципу? Я кое-что приберегаю на случай свежего фарша.
2: Ой, какой.
3: Ну, я ему говорю в шутку, говорю, знаете что, Лев Лещенко, глава Аль-Каиды. Пусть живет с этим. Серьезно.
4: Нью-Йорк слушает радио. Дэвид Зон радио. В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
5: Адвокат, занимающийся долговым правом ежедневно на протяжении последних 15 лет. Алла Качан освободит вас от всех долгов, чтобы вы могли начать новую, счастливую и богатую жизнь. Алла Качан практикует любые банкротства, персональные или бизнес. Кстати говоря, особое внимание владельцам медальонов такси. Назначайте визит. Адвокат Алла Качан не учит вас жить, а помогает материально. 718-513-31-45.
6: Тянете с оформлением медстраховки, потому что это кажется вам слишком сложным? Понимаю. Ну вот что просто. Бонусы программы Essential Plan от MetroPlus Health помогут экономить средства для покупки продуктов и повседневных товаров. Если у вас нет страховки или вы просто ищете подходящий вариант, приходите в офис MetroPlus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue. Позвоните по номеру 833-218-9613 или посетите нас в интернете. Наш сайт metroplus.org/ru. Объем льгот зависит от плана и права на участие. Могут действовать и другие ограничения. 833-218-96-13. Наш сайт metroplus.org/ru.
7: Самый яркий концерт сезона. Нуца. Возвращение. Грузинская дива с новой программой. Шоу Night of Love. Больше, чем концерт. Это захватывающий симбиоз музыки и театра. На сцене Нуца Шаншиашвили. Обворожительный голос, ее харизма, смелые перевоплощения и магнетическая энергия. Песни на разных языках превращаются в истории о страсти, любви и чувствах на пределе. В сопровождении виртуозов Яков Мейман Бенд. Живой звук, мощь и драйв. Прочувствуй, проживи, испытай. Театр песни. Специальные гости Александр Зазарашвили, победитель Voice of Ukraine. Специальные гости ансамбль исторического грузинского танца Ирины Хуцураули. Генеральные спонсоры. Грузинский ресторан Убани. Advanced Cosmetology Educational Center. Ашана Сиэте. 15 ноября. Воскресенье. 6 вечера. Билеты на сайте театр.com, а также в театральной кассе Дэвидсон. 718-266-33-93.

0: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
1: У микрофона Лена Вишневецкая. В Китай теперь едут не только смотреть Великую Стену. Предприниматели, инвесторы и инженеры платят $1000 за специальные туры по китайским заводам робототехники, электромобилей и искусственного интеллекта. Рейтер пишет, что 5-дневная технологическая экскурсия может стоить до $15000. Завод электромобилей Xiaomi в Пекине с 2024 года посетили уже более 250 тысяч человек. Особенно популярен Шэньчжэнь. Иностранцы приезжают туда буквально посмотреть, как Китай превращает новые технологии в массовое производство. В Нью-Йорке искусственный интеллект отправляют на школьную перемену. Детям до 8 класса генеративный искусственный интеллект временно запрещают, зато старшеклассников будут специально учить им пользоваться. Получается любопытная формула. Маленьким сначала научиться думать самостоятельно, большим научиться правильно пользоваться машиной. Нью-Йорк готовится к 25-летию 11 сентября. Город выделяет $1 миллион на образовательные программы мемориала и музея 9.11. Большая часть средств должна помочь организовать бесплатные экскурсии примерно для 20 тысяч восьмиклассников, поколения, которое родилось спустя много лет после терактов.
0: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
2: Пульс большого города.
3: Радио большого города.
2: Дэвидсон Радио.
4: Жизнь дарит нам множество историй, и некоторые из них можно рассказывать со сцены, а другие только за столом в кругу друзей. Поэтому мы решили сесть за стол, пригласить друзей и делиться своими историями в микрофон и даже на камеры. Привет, меня зовут Илья Акселерон, а это наш с Яном Левинзоном дружеский подкаст «От реки до моря. Израильские истории».
5: Нет ничего, на мой взгляд, более потенциально юморного, чем вот встреча со слушателями или со зрителями там, в эфире или вне эфира. Это тоже отдельный фольклор, так же, как и побеги бомбоубежища.
6: Я тебе хочу сказать, что очень приятно, что, во-первых, нас смотрят от реки до моря очень много людей, в общем. И главное, что люди реагируют. То есть они пишут комментарии в колоссальных количествах. Нам это необыкновенно приятно, но при этом они нам еще подбрасывают идея. Материал. Нет, не идея, а просто материал. Я вот прочитал, не так давно нам написала девушка одна замечательную историю просто. Она сказала, что она пользуется карточкой, ну, проездным. Он сегодня называется Равкаф.
5: Равкаф. Я, кстати, так называл Смотрича, когда он был министром транспорта. Равкаф.
6: Да, в общем, она пользуется, значит, этой карточкой. И случайно совершенно она постирала в стиральной машине, там 2.5 часа стирались ее брюки. И эта карточка, которую она случайно положила в эти брюки. Ну, когда она обнаружила, что карточка вся промокла там и все такое, ей, конечно, стало обидно, потому что на карточке еще было достаточно много денег. Она поехала в эту контору, ну, ближайшую, которая находится в ее городе, где она живет, значит, и попросила, а там сидела ивритоговорящая женщина какая-то, которая вообще слова не понимает на русском языке, и она и на иврите объяснила, что дело в том, что вот эта карточка, она попала в мои брюки, а брюки я, не заметив, постирала в стиральной машине, они 2 часа вот крутились в этой машине, проверьте, пожалуйста, вот как там, что с этой карточкой, там есть еще деньги, можно ли ее, не размагнитилось ли вообще, что вообще с карточкой, там проверила, отдала ей карточку, сказала «Наки мелот». Так что спасибо большое. Большое спасибо.
5: А мне еще в комментариях наших понравилось, мужик написал, мужчина, не знаю, дядя. Не, в общем, поняли. Он говорит, спасибо за подкаст, очень нравятся ваши гости, вы приглашаете классных артистов, только скажите, а чем они на жизнь зарабатывают?
6: Хорошо.
5: Тоже заботы, заботы.
6: Во-первых, это важно, это просто интересно, понимаешь, как, что этот вопрос, который нас интересует всех. Саш, ну ты обратил внимание, что мы тебе говорить не даем? как говорит молодежь, в этом фишка.
7: Нет, нет, выдаем. Да, да, если надо, я... Послушай.
6: Ну, тогда говори. У нас так.
7: Ну, хорошо, если мы говорим о радио, допустим, то я хочу сказать, что у меня было несколько удач, таких профессиональных удач. Значит, одна была удача с Ворошиловым. Помните, да, Владимир Ворошилов, изобретатель «Что, где, когда», ведущий, опять же, пусть ему земля будет пухом, я уже который раз говорю это сегодня. Да, он приезжал в Израиль, и на телевидении, я у него брал интервью на телевидении, значит, и в какой-то момент я ему задал вопрос какой-то смешной, а он как раз набрал в рот чай.
5: Ну, у него же есть минута.
7: Всегда. Он сделал... Вот так вот. Это было заснято. Понимаете, вот я считаю, это профессиональная удача, вот невероятная. Понимаешь, вот так вот ему...
5: А что был за вопрос?
7: Я, честно говоря, я уже не помню. Что-то какой-то вот из по типу «Что, где, когда» какой-то вопрос. Я говорю, вот я вам даю минуту там и так далее. Он, это. А второй раз, значит, я интервьюировал Эхуда Барака, когда он был этим самым премьер-министром. Это было... У него в кабинете в Иерусалиме, в канцелярии главы правительства. И, понимаете, есть разная тактика. Вот когда ты беседуешь с политиками, особенно высокого ранга, есть разные. Бывает, что ты подбираешься постепенно к главному вопросу, внимание ослабляешь человека и так далее, а потом бабах, значит. А бывает, что ты его сразу огорошиваешь вопросом. И, значит, я ему задал вопрос, первый же вопрос, после которого он опрокинул стакан с кофе на государственной бумаге, клянусь вам. То есть он залил, просто у него весь стол был залит, все государственные бумаги были залиты этим кофе. Вот. Я его спросил, почему вы так похожи на Нетаньяху? А тогда это для него было просто красной тряпкой просто. Вот. И тем не менее в Египте...
5: Вы у Ворошилова не то же самое спросили?
7: Нет. В Египте я даже... Просто... Я понимаю.
5: Да, что у него даже такая же была бы реакция.
7: Не-не-не. В Египте даже его называли Баракьяу. Был такой период, да.
5: А вы знаете, что у них была общая история? Очень интересно.
7: Да.
5: Даже скажите.
7: Не, а третье это было с Шимоном Пересом. Это был единственный случай в истории, когда Шимону Пересу отказало чувство юмора. Отказало. Потому что он был остроумным человеком, таким интересным человеком. И это были 90-е годы, когда были теракты, когда было тяжело все. И я ему говорю, что вот, дескать, смотрите, вот в Советском Союзе была такая книжка «Физики шутят». И там была такая фраза, что если результаты эксперимента не соответствуют теории, то надо избавиться от результатов эксперимента. Да? Ну, то есть физики понимают эту шутку. Да? Я говорю, не напоминаете ли вы самому себе вот такого физика, который каждый раз проводит эксперимент, и все время эксперимент не подтверждает результат теории, а вы считаете, что надо избавиться от результатов эксперимента.
6: Да.
7: Ему отказало чувство юмора. Он стал мне долго и нудно рассказывать, что эксперименты были поставлены неправильно.
6: Ну, смотри.
7: Ну, что делать? Не, ну, это политика, но никуда.
6: Ты же знаешь, как с экспериментом, когда там решили, а? Когда куда скорее идет собака, значит, ну, собака, значит, здесь корм поставили, а здесь, ну, собаку женского пола. Ну, грубо говоря, ну, это он сказал, суку, значит, а здесь корм. Ну, и вот в первый день, значит, посмотрели, и Кобель пошел на еду. Второй день – это эксперимент. Кобель опять на еду пошел. И третий день Кобель опять идет на еду. Ну и ученые там записывают, что предпочитает еду, значит, суки. И какой-то парень, который не имеет отношения к ученым, вообще говорит, а скажите, а вы суку не пробовали поменять?
7: Естественно.
6: Такая история. Поэтому с экспериментами все не так просто.
7: А если не рассказывал... Как я был в Северной Корее?
6: Ну, рассказывай, конечно. Ты что, это же как
7: в городе Пхеньяне.
6: Это же как раз надо знать, или, друзья.
5: Ничего себе.
7: Ты что, я
5: это
7: видел...
5: в командировке от Рэки?
6: Он с бардовскими...
7: Лёдки да иках.
6: Он с бардовскими
7: песнями концерт был. Нет.
6: А что? А
7: это был 16-й всемирный фестиваль молодежи и студентов в 1988 году.
6: Я думал, что это был 16 век.
7: В 16 веке не было еще Ким Ир Сена.
6: Но ты-то был.
7: А Ким Ир Сена я видел как тебя. Понимаешь, вот так.
6: Да ладно. Ну, конечно. Отпустили так близко?
7: Конечно. Нас всех подпускали близко. Конечно. Там вообще это была история, конечно.
6: Ну, давай, расскажи.
7: То есть надо сказать, что...
5: Мне вы просто очень много рассказывали про свою биографию. Начали бы с козырей. Я видел Ким Ир Сена. Опа!
7: Опа, да, и все, да, да, да. Тогда вообще вот это вот наше это песенное, так сказать, братство было организовано в такую организацию, которая называлась «Союз КСП». Это всесоюзное было, еще был Советский Союз. Вот. А я был, значит, членом художественного совета, всесоюзного художественного совета. Ну, типа там, вместе там с Акуджавой, там, с Никитинами, там, с Клячкиным, с Висборгом и так далее. Нет, Висборг уже не было виноват. Да, и тогда вот, это, вот этот союз КСП, он дружил с комсомолом. А, естественно, фестиваль молодежи и студентов на чьи деньги делается? На деньги коммунистической партии, понятное дело. Короче говоря, значит, было предложено союзу КСП выделить одного человека в делегацию, которая поедет в Пхеньян на этот самый фестиваль. И мне звонит один, значит, знакомый такой из Москвы и говорит, ну вот такое дело, поедешь. Я говорю, не, ну зачем мне, на чёрта мне нужен этот Пхеньян, этот Ким Ир Сен и так далее. Вы идиоты, вы все идиоты, говорит. Вот Вероника Долина такая же идиотка. Она говорит, я хочу в Вену. В Вену ты еще 300 раз попадешь, а в Пхеньян это может быть единственная возможность в жизни. Я его послушался и поехал. Значит, во-первых, нас собрали под Москвой в высшей комсомольской школе. Значит, для того, чтобы, ну, мы познакомились друг с другом, какие-то инструктажи и так далее. Я помню этот инструктаж. Это было смешно невероятно. Значит, нас собрали в зале. Приехал, был такой первый секретарь комсомола, Мироненко его была фамилия. И он говорит... Значит, ну, он там что-то говорит, друзья мои, вот, ну, помните, что вы свободные люди, у нас перестройка и так далее. Записка, ну, вопросы, значит, записка из зала. А вот если будет там спор между представителями там Румынии и Венгрии, значит, на какую-то тему, там какие-то были болезненные темы, что мы должны говорить? Он говорит, друзья мои, я хотел вам напомнить... Вы свободные люди. Говорите, что хотите, только скажите, это мое личное мнение. Поняли? Да, конечно. Следующая записка. А скажите, вот если будет спор там с представителями Чехословакии по поводу событий 68-го года, что мы должны говорить? Он говорит, друзья мои, я же вам только что говорил, вы свободные люди. Вы свободные люди. Говорите, что хотите. Вот так это все продолжалось. Мы же, это было смешно. Я впервые увидел закрытый распределитель. Нас повезли, значит, получать какую-то форму, значит, этой делегации. Вот. Я увидел, как это все, как это выглядит все. Вот.
5: Закрытый распределитель, поясните, это недоступно для широкого населения.
7: Недоступно.
5: Каким-то.
7: Да, да.
5: Сколько вы пробыли в Северной Корее?
7: Да я не помню, там, ну, неделю, наверное, несколько дней, пока шел фестиваль. Во-первых, я был единственный еврей, как я понимаю, из 600 человек делегации. Это, по-моему, это понятно, да? Значит, я выступал на фестивале, там в рамках этого фестиваля были разные мероприятия, был фестиваль политической песни. Это было во дворце спорта.
6: А, так ты пел что-то?
7: Пел. А как же, у меня до сих пор медаль золотая лежит.
6: А что ж ты делал?
7: Что? Поскольку там не было ни одного человека, который понимал бы на каком языке, кроме корейского, Понимаешь? То есть там никто не понял ни по-русски, ни по-английски, вообще ничего. Значит, я спокойно участвовал в фестивале политической песни. Я взял одну песню, ну, она такая была полуполитическая, она пацифистская скорее. Это Акуджава, значит, если ворон в вышине, дело стало быть к войне, если дать ему кружить, значит, всем на фронт идти и так далее. А вторую песню я взял просто такую ритмичную, музыкальную, под которую очень хорошо, знаешь, так хлопать в ритм, понимаешь? Ребята, значит, я же там... Надо понимать, что там количество и качество аплодисментов были строго выверены. То есть, если выходил представитель Америки, хотя это была американская коммунистическая молодежь, то они получали жидкие хлопки от зала. Если выходил там представитель Израиля, вообще никто его не видел просто.
8: Спиной поворачивал.
7: Причем, как бы, человек заканчивает выступление, дальше пауза такая, потом раздается щелчок, и только после щелчка аплодисменты. Но я-то представлял старшего брата, вы же понимаете? Значит так, Ян, Илья, такого успеха у меня не было никогда в жизни и нигде. То есть таких оваций я не слышал никогда просто. Более того, значит, я удостоился высокой чести быть сфотографированным вместе с председателем жюри. И этот снимок потом, я его видел, мне показывали, значит, он был опубликован в журнале «Корея сегодня». Ты помнишь этот журнал, нет?
8: Ну, конечно, мы специально Илья... покупали.
7: Вот, Илья его не знает, Илья его не видел.
8: Мы его специально чисто поржать.
7: Это знаешь, был настольный журнал советских инженеров, да. Просто. Там было очень смешно все, да.
8: Абсолютно.
7: Вот. Вот моя фотография там была опубликована.
5: А вы пробовали эту историю на иврите, вот, и ивритоязычному израильтянину рассказать? И говорит, они у Фати... Шир, Бетсфон, Корея. Вот просто с этого начните. А потом говорит, а та Шартов, это кто? Мы Дарья Мезаав ешли. А не Алюф Олимпи, бы гитара. Это же...
8: Кстати, очень хорошая идея.
7: Хорошо, хорошо. Я прислушаюсь, я подумаю, конечно. Ну, надо...
5: Кстати, моя тетя родная, тетя Люба, сестра моего папы, она вот в бардовском движении. Вот,
7: Да-да, я ее хорошо знаю.
5: Я ее эту часть достаточно слабо знаю, то есть она только на днях рождения пересекается, но я не знаю ее роль там, но знаю, что ее многие знают из этой
8: ситуации. Саш, но я тебе хочу спросить, не кажется ли тебе, что к сожалению, бардовское движение сегодня уходит, ну, просто уходит.
7: Ты понимаешь, нельзя сказать, что оно уходит. Оно видоизменяется.
8: Оно становится стихами, как оно видоизменяется?
7: Кстати, и это тоже правда, потому что сейчас больше... я бываю на всякого рода фестивалях, слетах. Вот я недавно совсем был один в Америке, один в Германии. Там прямо отдельно устраивается чтение стихов. Понимаешь? Кроме того, публика меняется, публика стареет, то есть молодой публики мало, конечно. Вот. Но с другой стороны, сейчас организаторы идут по другому пути, они расширяют как бы ассортимент мероприятий, то есть помимо бардовской песни на фестивале, на слете устраиваются джазовые концерты, угу. Там еще какие-то концерты. Так
8: то
7: что
8: есть уходит.
7: Вот такое, да.
8: То есть уходит.
7: Я бы не сказал, что уходит.
8: Конечно, я просто недавно был там, я был в Америке, и я случайно попал на, не знаю, как назвать, фестиваль или как-то так, но это уже такое зрелище.
7: На восточном побережье или на западном?
8: Нет, на восточном.
7: На восточном.
8: Я не знаю, на восточном. Mm-hmm. Ну, такое, к сожалению, mm-hmm. ничего тут не сделаешь.
7: Смотри, тем не менее.
5: В Израиле же, я не знаю, если сейчас эти фестивали, ну, вот Дуговка, например, было все израильски известно, Сахновка.
7: Да-да, я понимаю.
5: Житель Афулы знал, что это около нас.
7: Есть и цели. Сейчас, но не в тех масштабах, потому что это превратилось в большие деньги, и люди, которые предоставляют площади, да, предоставляют участки земли, они требуют очень больших денег, поэтому люди, которые туда приезжают, должны платить за участие, за то, чтобы присутствовать там. Это просто большие деньги. Поэтому сейчас это все в более таком сжатом, ужатом виде происходит, да. Происходит. Я, правда, давно не был. Но вот недавно, я говорю, я ездил. На самом деле, тем не менее, понимаешь, и фестивали эти проводятся, и концерты, и я недавно побывал вот в Австралии, в Америке, в Германии. Кстати, в Австралии это вот по поводу публики, понимаешь, новая публика, она не понимает. Мне рассказали дивную историю, она нежненькая такая история. Вот я люблю очень такие. Давай. Значит, там эмигрантская семья. Родители и ребенок. Мальчик, подросток, значит. Он как бы родился в Советском Союзе. Значит, это давно было. И, значит, и говорил по-русски. Ну, не очень хорошо, но говорил по-русски. Более того, он знал фамилию Штирлиц. Единственное, что фамилию Штирлиц он знал исключительно из анекдотов. Только из анекдотов. И тут вдруг российское телевидение, а у них в доме было российское телевидение, значит, начинает транслировать 17 мгновений весны. Мальчик бросает все, садится к телевизору и начинает смотреть. Ну, про Штирлица же. Родители ходят там сзади на цыпочках, значит, только чтобы ему не помешать. И вот он смотрит одну серию, там, вторую серию, третью серию. Они к нему подходят и говорят: ну как? Он говорит: пока не смешно. Ты понимаешь, вот нежненький такой рассказ мне очень нравится.
5: Мне очень в Австралии тоже понравился. Я лишь один раз пока был, и в свободный день я пошел на рынок в Сиднее. Ну, люди выставляют какие-то свои там домашние поделки, не знаю, сувениры. И я рассматриваю, и мне женщина говорит, типа, откуда ты? Я говорю, я из Израиля. Oh, beautiful Israel, там, Jerusalem. Она говорит, а ты знаешь про Австралию что-то? Я говорю, ну, в принципе, знаю. Кенгуру знаешь? Она английский, говорю, кенгуру, конечно. Австралия, кенгуру сразу. Говорит, мы тоже любим кенгуру. Знаешь, кенгуру – это самое важное животное в Австралии. Говорит, я знаю, это символ Австралии. Я говорю, ну, конечно, я знаю. Хочешь ремень из кенгуру? Я говорю, не хочу. Есть кошелек? Я говорю, я не хочу быть вашим символом. Александр, огромное спасибо, что вы к нам пришли.
7: Спасибо вам.
5: Безумно интересно.
7: Спасибо вам.
8: Спасибо тебе.
7: Я не знаю, как вы, я получил море удовольствия.
8: И мы получили
7: от того, что вы рассказывали. Вот. Но, знаете, что у меня еще много всяких рассказов. Я бы, наверное, половину еще не рассказал. Так что, если мы захотим встретиться еще раз... Пожалуйста, и это вот можно и...
8: Ну, давай выхаем уже.
7: Да.
9: Мы идем к вечному огню. Мы умеем чтить память погибших. В годовщину трагедии 11 сентября, унесшей тысячи жизней, все, кто помнит о жертвах теракта, придут к мемориалу в Сисайд-парке на углу Сёрф-Эвеню и Вест-5-й стрит в Бруклине. Память опаляет сердца. 6 сентября мемориал будет открыт для посещения с 12 часов дня, а в час дня начнется митинг памяти. Мы помним.
10: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
11: Я Артур Саркисян. $4,5 миллиона. Авария на работе.
12: Я Татьяна Иванова. $350 тысяч укус собаки.
13: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
14: Я Дмитрий Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
15: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
16: Мой адвокат.
17: Мой адвокат.
18: Юрий Прохин.
19: Опыт. Мудрость.
20: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
21: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
22: Oceanfront views, great amenities.
23: Planning our next vacation?
22: Looking for a rehab center after your dad's hip replacement.
23: Find anything good?
22: Yep, MJHS Menorah Center. It's right here in Brooklyn.
23: That has great rehab, right?
22: Of course. And long-term care, too, if we ever need it. Plus, they're not-for-profit, so I know we can trust them.
23: Perfect.
24: MJHS Menorah Center. Learn more at mjhsmenorah.org.
0: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
1: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
0: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
1: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
0: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
1: и качественней.
16: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
17: Davidson Radio. Радио.
20: Davidson Radio. Радио.
16: Davidson Radio, волна 620 AM, программа передачи на пятницу с 6 утра до 8 вечера. Откроет наш эфир толковище Сева Каплана, в 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым, затем утреннее шоу Александра Флинта «Американский взгляд», в 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом, далее программа Натальи Быстрицкой, в 10.10 программа «До самой сути», ведущая Марина Левинсон, в 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым, в полдень программа «Договорились», в час дня программа Бориса Овезова «Караван», в 2.10 «Пульс дня», в 3.10 «Моя Америка с Верой», в 4 часа программа Михаила Братславского «Эрудит», в 5.10 двухчасовая программа Алексея Накса «На итоги недели», в 7 часов шоу диджея Дусика «Пророк» и завершит блок нашего вещания программа Александра Федоренко «Мелодия Украины». В начале и в середине каждого часа слушайте новости на Davidson Radio в программе передач «Возможны изменения».
1: 620 AM.
25: Здесь не остановимся.
20: Davidson Radio.

0: Америки 6 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Дэвидсон Радио. Самые горячие новости, радиоигры и конкурсы в прямом эфире. Аналитические программы и радиомосты. События культуры, интересные люди. С нами вы всегда на гребне волны.
2: Дэвидсон Радио не несет ответственности за содержание коммерческой информации. Высказывания, звучащие в эфире, могут не совпадать с позицией радиостанции.
3: Дэвидсон Радио, волна 620 AM, программ передачи на пятницу с 6 утра до 8 вечера. Откроет наш эфир толковище Сева Каплана, в 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым, затем утреннее шоу Александра Флинта «Американский взгляд», в 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом, далее программа Натальи Быстрицкой, в 10.10 программа «До самой сути», ведущая Марина Левинсон, в 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым, в полдень программа «Договорились», в час дня программа Бориса Овезова «Караван», в 2.10 «Пульс дня», в 3.10 «Моя Америка с Верой», в 4 часа программа Михаила Братславского «Эрудит», в 5.10 двухчасовая программа Алексея Накса «На итоги недели», в 7 часов шоу диджея Дусика «Пророк» и завершит блок нашего вещания программа Александра Федоренко «Мелодия Украины». В начале и в середине каждого часа слушайте новости на Дэвидсон Радио в программе передач «Возможны изменения».
4: Смотрите, смотрите, он живой! Он поднимается, он растет! Посмотрите, он встает во весь рост!
5: Такой противный!
6: Такой большой! Он безумец!
5: Он гений!
0: Сева Каплан. Сева Каплан. Толковище.
7: Здравствуйте, люди добрые. Меня зовут Сева Каплан. Почитаю-ка я вам Исаака Бабеля «Одесские рассказы». «Король». Венчание кончилось. Раввин опустился в кресло. Потом он вышел из комнаты и увидел столы, поставленные во всю длину двора. Их было так много, что они высовывали свой хвост за ворота на госпитальную улицу. Перекрытые бархатом столы велись по двору, как змеи, которым на брюхо наложили заплаты всех цветов. И они пели густыми голосами. Заплаты из оранжевого и красного бархата. Квартиры были превращены в кухни. Сквозь закопченные двери било тучное пламя, пьяное и пухлое пламя. В его дымных лучах пеклись старущие лица, бабьи тряские подбородки, замусоленные груди. Пот, розовый как кровь, розовый как пена бешеной собаки, обтекал эти груды разросшегося, сладко воняющего человеческого мяса. Три кухарки, не считая судомоек, готовили свадебный ужин, и над ними царила 80-летняя Рейзел, традиционная, как свиток Торы, крохотная и горбатая. Перед ужином во двор затесался молодой человек, неизвестный гостям. Он спросил Беню Крика. Он отвел Беню Крика в сторону. «Слушайте, король, — сказал молодой человек, — я имею вам сказать пару слов. Меня послала тетя Хана с Костецкой». «Ну, хорошо», — ответил Беня Крик по прозвищу «Король». «Что это за пара слов?» «В участок вчера приехал новый приступ», — велела вам сказать тетя Хана. «Я знал об этом позавчера», — ответил Беня Крик. «Дальше». Приступ собрал участок и сказал участку речь. «Новая метла чисто метет», — ответил Беня Крик. «Он хочет облаву. Дальше». «А когда будет облава, вы знаете, король?» «Она будет завтра. Король, она будет сегодня. Кто сказал тебе это, мальчик?» «Это сказала тетя Хана. Вы знаете тетю Хану?» «Я знаю тетю Хану. Дальше». Пристав собрал участок и сказал им речь. «Мы должны задушить Беню Крика», — сказал он, «потому что там, где есть государь-император, там нет короля. Сегодня, когда Крик выдает замуж сестру, и все они будут там, сегодня нужно сделать облаву». Дальше. «Тогда шпики начали бояться. Они сказали, если мы сделаем сегодня облаву, когда у него праздник, так Беня рассерчает, и уйдет много крови. Так пристав сказал, самолюбие мне дороже». «Ну иди», — ответил король. «Что сказать тете Хане за облаву?» Скажи, Беня знает за облаву. И он ушел, этот молодой человек. За ним последовали человека три из Бениных друзей. Они сказали, что вернутся через полчаса. И они вернулись через полчаса. Вот и все. За стол садились не по старшинству. Глупая старость жалка не менее, чем трусливая юность. И не по богатству. Подкладка тяжелого кошелька сшита из слез. За столом на первом месте сидели жених с невестой. Это их день. На втором месте сидел Сендер Эйхбаум, тесть короля. Это его право. История Сендера Эйхбаума, следует знать ее, потому что это непростая история. Как сделался Беня Крик, налетчик и король налетчиков, зятем Эйхбаума? Как сделался он зятем человека, у которого было 60 дойных коров без одной? Тут все дело в налете. Всего год тому назад Беня написал Эйхбауму письмо. «Мсье Эйхбаум», — написал он, — «положите, прошу вас, завтра утром под ворота на Софиевскую 17-20 тысяч рублей. Если вы этого не сделаете, так вас ждет такое, что это неслыхано, и вся Одесса будет о вас говорить. С почтением, Беня Король». Три письма, одно яснее другого, остались без ответа. Тогда Беня принял меры. Они пришли ночью. 9 человек с длинными палками в руках. Палки были обмотаны пропаленной паклей. 9 пылающих звезд зажглись на скотном дворе Эйхбаума. Беня отбил замки у сарая и стал выводить коров по одной. Их ждал парень с ножом. Он опрокидывал корову с одного удара и погружал нож в коровье сердце. На земле, залитой кровью, расцвели факелы, как огненные розы, и загремели выстрелы. Выстрелами Беня отгонял работниц, сбежавшихся к коровнику. И вслед за ним и другие налетчики стали стрелять в воздух. Потому что если не стрелять в воздух, то можно убить человека. И вот когда 6-я корова с предсмертным мычанием упала к ногам короля, тогда во двор в одних кальсонах выбежал Эйхбаум и спросил: «Что с этого будет, Беня?» «Если у меня не будет денег, у вас не будет коров, мсье Эйхбаум. Это 2×2. Зайди в помещение, Беня». И в помещении они договорились. Зарезанные коровы были поделены ими пополам. Эйхбауму была гарантирована неприкосновенность и выдано в том удостоверение с печатью. Но чудо пришло позже. Во время налета, в ту грозную ночь, когда мычали подкалываемые коровы и тёлки скользили в материнской крови, когда факелы плясали, как черные девы, и бабы-молочницы шарахались и визжали под дулами дружелюбных браунингов, в ту грозную ночь во двор выбежала в вырезной рубашке дочь старика Эйхбаума Циля, и победа короля стала его поражением. Через 2 дня Беня, без предупреждения, вернул Эйхбауму все забранные у него деньги и после этого явился вечером с визитом. Он был одет в оранжевый костюм, под его манжеткой сиял бриллиантовый браслет. Он вошел в комнату, поздоровался и попросил у Эйхбаума руки его дочери Цили. Старика охватил легкий удар, но он поднялся. В старике было еще жизни лет на 20. «Слушайте, Эйхбаум, — сказал ему король, — когда вы умрете, я похороню вас на первом еврейском кладбище у самых ворот. Я поставлю вам, Эйхбаум, памятник из розового мрамора. Я сделаю вас старостой Бродской синагоги. Я брошу специальность, Эйхбаум, и поступлю в ваше дело компаньоном. У нас будет 200 коров, Эйхбаум. Я убью всех молочников, кроме вас. Вор не будет ходить по той улице, на которой вы живете. Я выстрою вам дачу на 16-й станции. И вспомните, Эйхбаум, вы ведь тоже не были в молодости раввином. Кто подделал завещание, не будем об этом говорить громко. И зять у вас будет король, не сопляк, а король, Эйхбаум». И он добился своего, Беня Крик, потому что он был страстен, а страсть владычествует над мирами. Новобрачные прожили 3 месяца в тучной Бессарабии среди винограда, обильной пищи и любовного пота. Потом Беня вернулся в Одессу для того, чтобы выдать замуж 40-летнюю сестру свою Двойру, страдающую базедовой болезнью. И вот теперь, рассказав историю Сендера Эйхбаума, мы можем вернуться на свадьбу Двойры Крик, сестры короля. На этой свадьбе к ужину подали индюков, жареных куриц, гусей, фаршированную рыбу и ухуф, которые перламутром отсвечивали лимонные озера. Над мертвыми гусиными головками покачивались цветы, как пышные плюмажи. Но разве жареных куриц выносит на берег пенистый прибой Одесского моря? Все благороднейшее из нашей контрабанды, все, чем славно земля из края в край, делала в ту звездную, в ту синюю ночь свое разрушительное, свое обольстительное дело. Нездешнее вино разогревало желудки, сладко переламывало ноги, дурманило мозги и вызывало отрыжку, звучную, как призыв боевой трубы. Черный кокс Плутарха, прибывшего 3-го дня из Порт-Саида, вынес за таможенную черту пузатые бутылки ямайского рома, маслянистую мадеру, сигары с плантации Пирпонта Моргана и апельсины из окрестностей Иерусалима. Вот что выносит на берег пенистый прибой Одесского моря. Вот что достается иногда одесским нищим на еврейских свадьбах. Им достался ямайский ром на свадьбе Двойры Крик, и поэтому, насосавшись, как трефные свиньи, еврейские нищие оглушительно стали стучать костылями. Эйхбаум, распустив жилет, с ощуренным глазом оглядывал бушующее собрание любовный икал. Оркестр играл тушь. Это было как дивизионный смотр. Тушь. Ничего, кроме туша. Налетчики, сидевшие сомкнутыми рядами, вначале смущались присутствием посторонних, но потом они разошлись. Лёва Кацап разбил на голове своей возлюбленной бутылку водки. Моня, артиллерист, выстрелил в воздух. Но пределов своих восторг достиг тогда, когда по обычаю старины гости начали одарять новобрачных. Синагогальные шамисы, вскочив на столы, выпивали под звуки бурлящего туша количество подаренных рублей и серебряных ложек. И тут друзья показали, чего стоит голубая кровь и неугасшее еще молдаванское рыцарство. Небрежным движением руки кидали они на серебряные подносы золотые монеты, перстни, коралловые нити. Аристократы-молдаванки, они были затянуты в малиновые жилеты. Их плечи охватывали рыжие пиджаки, а на мясистых ногах лопалась кожа цвета небесной лазури. Выпрямившись во весь рост и выпячивая животы, бандиты хлопали в такт музыки, кричали горько и бросали невесте цветы, а она, 40-летняя Двойра, сестра Бени Крика, сестра короля, изуродованная болезнью, с разросшимся зобом и вылезающими из орбит глазами, сидела на горе подушек рядом с щуплым мальчиком, купленным на деньги Эйхбаума и онемевшим от тоски. Обряд дарения подходил к концу. Шамисы осипли, и контрабас не ладился скрипкой. Над двориком протянулся внезапно легкий запах гари. «Беня», — сказал папаша Крик, старый бендюжник, слывший между бендюжниками грубияном. «Беня, ты знаешь, что мне сдается? Мне сдается, что у нас горит сажа». «Папаша», — ответил король пьяному отцу, — «пожалуйста, выпивайте и закурите».

дорогие, прошу вас, закусывайте и выпивайте. Но в это время во дворе появился тот самый молодой человек, который приходил в начале вечера. «Король», — сказал он, — «я имею вам сказать пару слов». «Ну, говори», — ответил король, — «ты всегда имеешь в запасе пару слов». «Король», — произнес неизвестный молодой человек и захихикал, — «это прямо смешно, участок горит, как свечка». Лавочники онемели. Налетчики усмехнулись. 60-летняя Манька, родоначальница слободских бандитов, вложив два пальца в рот, свистнула так пронзительно, что ее соседи покачнулись. «Маня, вы не на работе», — заметил ей Беня. «Холоднокровней, Маня». Молодого человека, принесшего эту поразительную новость, все еще разбирал смех. «Они вышли с участка. Человек 40. — рассказывал он, двигая челюстями, — и пошли на облаву. Так они отошли шагов 15, как уже загорелось. Побежите смотреть, если хотите». Но Беня запретил гостям идти смотреть на пожар. Отправился он с двумя товарищами. Участок исправно полыхал с четырех сторон. Городовые, тряся задами, бегали по задымленным лестницам и выкидывали из окон сундучки. Под шумок разбегались арестованные. Пожарные были исполнены рвения, но в ближайшем кране не оказалось воды. Пристав, та самая метла, что чисто метет, стоял на противоположном тротуаре и покусывал усы, лезшие ему в рот. Новая метла стояла без движения. Беня, проходя мимо пристава, отдал ему честь по-военному. «Доброго здоровья, ваше высокоблагородие», — сказал он сочувственно. «Что вы скажете на это несчастье? Это же кошмар!» Он уставился на горящее здание, покачал головой и почмокал губами. «Ай-яй-яй!» А когда Беня вернулся домой, во дворе уже потухали фонарики, и на небе занималась заря. Гости разошлись, и музыканты дремали, опустив головы на ручки своих контрабасов. Одна только Двойра не собиралась спать. Обеими руками она подталкивала оробевшего мужа к дверям их брачной комнаты и смотрела на него плотоядно, как кот. Да, кот подходит. Который, давай сюда, держа мышь во рту, легонько пробует ее зубами. Как это делалось в Одессе? Начал я. «Рэб Арье Лейб», — сказал я старику, — «поговорим о Бене Крике. Поговорим о молниеносном его начале и ужасном конце. Три тени загромождают пути моего воображения. Вот Фроем Грач. Сталь его поступков. Разве не выдержит она сравнение с силой короля? Вот Колька Паковский. Бешенство этого человека содержалось в себе все, что нужно для того, чтобы властвовать. И неужели Хаим Дронг не сумел различить блеск новой звезды? Но почему же один Беня Крик взошел на вершину веревочной лестницы, а все остальные повисли внизу на шатких ступеньках?» Рэб Арье Лейб молчал, сидя на кладбищенской стене. Перед нами расстилалось зеленое спокойствие могил. Человек, жаждущий ответа, должен запастись терпением. Человеку, обладающему знанием, приличествует важность. Поэтому Арье Лейб молчал, сидя на кладбищенской стене. Наконец он сказал. «Почему он? Почему не они, хотите вы знать? Так вот забудьте на время, что на носу у вас очки, а в душе осень. Перестаньте скандалить за вашим письменным столом и заикаться на людях. Представьте себе на мгновение, что вы скандалите на площадях и заикаетесь на бумаге. Вы тигр, вы лев, вы кошка. Вы можете переночевать с русской женщиной, и русская женщина останется вами довольна. Вам 25 лет. Если бы к небу и к земле были приделаны кольца, вы схватили бы эти кольца и протянули бы небо к земле. А папаша у вас – бендюжник Мендель Крик. Об чем думает такой папаша? Он думает об выпить хорошую стопку водки, обдать кому-нибудь по морде, об своих конях и

0: ничего больше. Вы хотите жить, а он заставляет вас умирать 20 раз на день. Что сделали бы вы на месте Бенни Крика? Вы ничего бы не сделали. А он сделал, поэтому он король, а вы держите фигу в кармане. Он, Бенчик, пошел к Фройму Грачу, который тогда уже смотрел на мир только одним глазом и был тем, что он есть. Он сказал Фройму: «Возьми меня, я хочу прибиться к твоему берегу. Тот берег, к которому я прибьюсь, будет выигрышем». Грач спросил его: «Кто ты? Откуда ты идешь? И чем ты дышишь?» «Попробуй меня, Фройм», — ответил Бенни, «и перестанем размазывать белую кашу по чистому столу». «Перестанем размазывать кашу», — ответил Грач, «я тебя попробую». И налетчики собрали совет, чтобы подумать о Бенни Крике. Я не был на этом совете, но говорят, что они собрали совет. Старшим был тогда покойный Левка Бык. «Что у него делается под шапкой у этого Бенчика?» — спросил покойный Бык. И одноглазый Грач сказал свое мнение. «Бенни говорит мало, но он говорит смачно. Он говорит мало, но хочется, чтобы он сказал еще что-нибудь». «Если так, — воскликнул покойный Левка, — тогда попробуем его на Тартаковском». «Попробуем его на Тартаковском», — решил совет, и все, в ком еще квартировала совесть, покраснели, услышав это решение. Почему они покраснели, вы узнаете об этом, если пойдете туда, куда я вас поведу. Тартаковского называли у нас «полтора жида» или «девять налетов». «Полтора жида» называли его, потому что ни один еврей не мог вместить в себе столько дерзости и денег, сколько было у Тартаковского. Ростом он был выше самого высокого городового в Одессе, а весу имел больше, чем самая толстая еврейка. А девятью налетами прозвали Тартаковского, потому что фирма «Левка Бык и компания» произвели на его контору не 8 и не 10, а именно 9 налетов. На долю Бенни, который еще не был тогда королем, выпала честь совершить на полтора жида 10-й налет. Когда Фройм передал ему об этом, он сказал «да» и вышел, хлопнув дверью. «Почему он хлопнул дверью? Вы узнаете об этом, если пойдете туда, куда я вас поведу». У Тартаковского душа убийцы, но он наш. Он вышел из нас. Он наша кровь. Он наша плоть, как будто одна мама нас родила. Пол Одессы служит в его лавках. И он пострадал через своих же молдаванских. Два раза они выкрадывали его для выкупа, и однажды во время погрома его хоронили с певчими. Слободские громили его тогда на Большой Арнаутской. Тартаковский убежал от них и встретил похоронную процессию с певчими на Софийской, и он спросил, кого это хоронят с певчими. Прохожие ответили, что это хоронят Тартаковского. Процессия дошла до Слободского кладбища. Тогда наши вынули из гроба пулемет и начали сыпать под слободским громилом. На полтора жида этого не предвидел. Полтора жида испугался до смерти. И какой хозяин не испугался бы на его месте? Десятый налет на человека, уже похороненного однажды, это был грубый поступок. Бенни, который еще не был тогда королем, понимал это лучше всякого другого. Но он сказал Грачу «да» и в тот же день написал Тартаковскому письмо, похожее на все письма в этом роде. «Многоуважаемый Рувим Осипович, будьте настолько любезны положить к субботе под бочку с дождевой водой» и так далее. «В случае отказа, как вы это себе в последнее время стали позволять, вас ждет большое разочарование в вашей семейной жизни. С почтением, знакомый вам Бенцион Крик». Тартаковский не поленился и ответил без промедления. «Беня, если бы ты был идиот, то я бы написал тебе как идиоту. Но я тебя за такого не знаю, и упаси Боже тебя за такого знать. Ты, видно, представляешься мальчиком. Неужели ты не знаешь, что в этом году в Аргентине такой урожай, что хоть завались, и мы сидим с нашей пшеницей без почина? И скажу тебе, положа руку на сердце, что мне надоело на старости лет кушать такой горький кусок хлеба и переживать эти неприятности после того, как я отработал всю жизнь как последний ломовик. И все же я имею после этих... Что же я имею после этих бессрочных каторжных работ? Язвы, болячки, хлопоты и бессонницу. Брось этих глупостей, Беня. Твой друг гораздо больше, чем ты это предполагаешь. Рувим Тартаковский. Полтора жида сделал свое. Он написал письмо, но почта не доставила письмо по адресу. Не получив ответа, Беня рассерчал. На следующий день он явился с четырьмя друзьями в контору Тартаковского. Четыре юноши в масках и с револьверами ввалились в комнату. «Руки вверх», — сказали они и стали махать пистолетами. «Работай спокойнее, Соломон», — заметил Беня одному из тех, кто кричал громче других. «Не имей эту привычку быть нервным на работе». И, обратившись к приказчику, белому как смерть и желтому как глина, он спросил его. «Полтора жида в заводе?» «Их нет в заводе», — ответил приказчик, фамилия которого была Могенштейн, а по имени он звался Иосиф и был холостым сыном тети Песи, куриной торговки с Серединской площади. «Кто будет здесь, наконец, за хозяина?» — стали допрашивать несчастного Могенштейна. «Я здесь буду за хозяина», — сказал приказчик, — «зеленый, как зеленая трава». «Тогда отчини нам с Божьей помощью кассу», — приказал ему Беня. И началась опера в трех действиях. Нервный Соломон складывал в чемодан деньги, бумаги, часы и монограммы. Покойник Иосиф стоял перед ним с поднятыми руками. И в это время Беня рассказывал истории из жизни еврейского народа. «Коль раз он разыгрывает из себя Ротшильда, — говорил Беня о Тартаковском, — так пусть он горит огнем. Объясни мне, Могенштейн, как другу. Вот получает он от меня деловое письмо. Отчего бы ему не сесть за 5 копеек на трамвай и не подъехать ко мне на квартиру и не выпить с моей семьей ступку водки и закусить, чем Бог послал? Что мешало ему выговорить передо мной душу? Беня, пусть бы он сказал. Так и так, вот тебе мой баланс. Повремени мне пару дней, дай вздохнуть, дай мне развести руками. Чтобы я ему ответил? Свинья со свиньей не встречается, а человек с человеком встречается. Могенштейн, ты меня понял?» «Я вас понял», — сказал Могенштейн, и солгал, потому что совсем ему не было понятно, зачем полтора жида, почтенный богач и первый человек, должен был ехать на трамвае и закусывать с семьей бендюжника Менделя Крика. А тем временем несчастье шлялось под окнами, как нищий на заре. Несчастье с шумом ворвалось в контору. И хотя на этот раз оно приняло образ еврея Савки Бусиса, но оно было пьяно, как водовоз. «Го-гу-гу!» — закричал еврей Савка. «Прости меня, Бенчик, я опоздал». И он затопал ногами и стал махать руками. Потом он выстрелил, и пуля попала Могенштейну в живот. Нужны ли тут слова? Был человек и нет человека. Жил себе невинный холостяк, как птица на ветке, и вот он погиб через глупость. Пришел еврей, похожий на матроса, и выстрелил не в какую-нибудь бутылку с сюрпризом, а в живого человека. Нужны ли тут слова? «Текать с конторы!» — крикнул Беня и побежал последним. Но, ходя, он успел сказать Буцесу: «Клянусь гробом моей матери, Савка, ты ляжешь рядом с ним». «Теперь скажите мне вы, молодой господин, режущий купоны на чужих акциях, как поступили бы вы на месте Бени Крика? Вы не знаете, как поступить, а он знал. Поэтому он король, а мы с вами сидим на стене второго еврейского кладбища и отгораживаемся от солнца ладонями. Несчастный сын тети Песи умер не сразу. Через час после того, как его доставили в больницу, туда явился Беня. Он велел вызвать к себе старшего врача и сиделку и сказал им, не вынимая рук из кремовых штанов: «Я имею интерес, — сказал он, — чтобы больной Иосиф Могенштейн выздоровел. Представляюсь на всякий случай. Бенцион Крик. Представляюсь и прошу камфору, воздушные подушки, отдельную комнату давать с открытой душой. Если нет, то на всякого доктора, будь он даже доктором философии, приходится не более 3 аршин земли. И все же Мугенштейн умер в ту же ночь, и тогда только 1,5 жида поднял крик на всю Одессу. «Где начинается полиция?» – вопил он. «А где кончается Беня? Деревья?» Старая книжка, еле перелистываются листы. «Полиция кончается там, где начинается Беня», – отвечали резонные люди. Но Тартаковский не успокаивался, и он дождался того, что красный автомобиль с музыкальным ящиком проиграл на Серединской площади свой первый марш из оперы «Смейся, паяц». Среди бела дня машина подлетела к домику, в котором жила тетя Песя. Автомобиль гремел колесами, плевался дымом, сиял медью, вонял бензином и играл арии на своем сигнальном рожке. Из автомобиля вышел некто и прошел в кухню, где на земляном полу билась маленькая тетя Песя. 1,5 жида сидел на стуле и махал руками. «Хулиганская морда!» – прокричал он, увидя гостя. «Бандит! Чтобы земля тебя выбросила! Хорошую моду себе взял убивать живых людей!» «Мосье Тартаковский», — ответил ему Беня Крик тихим голосом. «Вот идут 2 сутки, как я плачу за дорогим покойником, как за родным братом. Но я знаю, что вы плевать хотели на мои молодые слезы. Стыд, мосье Тартаковский, в какой несгораемый шкаф упрятали вы стыд? Вы имели сердце послать матери нашего покойника Иосифа 100 жалких карбованцев. Мозг вместе с волосами поднялся у меня дымом, когда я услышал эту новость». Тут Беня сделал паузу. На нем был шоколадный пиджак, кремовые штаны и малиновые штиблеты. 10 000 единовременно!» – заревел он. 10 000 единовременно и пенсию до ее смерти. Пусть она живет до 120. А если нет, тогда выйдем из этого помещения, мосье Тартаковский, и сядем в мой автомобиль». Потом они бронились друг с другом. 1,5 жида бронился с Беней. Я не был при этой ссоре, но те, кто были, те помнят. Они сошлись на 5 000 наличными и 50 рублях ежемесячно. «Тетя Песя», — сказал тогда Беня всклоченной старушке, валявшейся на полу, «если вам нужна моя жизнь, вы можете получить ее, но ошибаются все, даже Бог. Вышла громадная ошибка, тетя Песя. Но разве со стороны Бога не было ошибкой поселить евреев в России, чтобы они мучились, как в аду? И чем было бы плохо, если бы евреи жили в Швейцарии, где их окружали бы первоклассные озера, гористый воздух и сплошные французы? Ошибаются все, даже Бог. Слушайте меня ушами, тетя Песя. Вы имеете 5 000 на руки и 50 рублей в месяц до вашей смерти. Живите 120 лет. Похороны Иосифа будут по 1-му разряду. 6 лошадей, как 6 львов. 2 колесницы с венками, хор из Бродской синагоги. Сам Меньковский придет отпевать покойного вашего сына». И похороны состоялись на следующее утро. О похоронах этих спросите у кладбищенских нищих. Спросите о них у шамисов из синагоги, торговцев кошерной птицей или у старух из второй богадельни. Таких похорон Одесса еще не видала, а мир не увидит. Городовые в этот день одели нитяные перчатки. В синагогах, увитых зеленью и открытых настежь, горело электричество. На белых лошадях, запряженных в колесницу, качались черные плюмажи. 60 певчих шли впереди процессии. Певчие были мальчиками, но они пели женскими голосами. Старосты синагоги торговцев кошерной птицы ввели тетю Песю под руки. За старостами шли члены общества приказчиков евреев. А за приказчиками евреи – присяжные, поверенные, доктора медицины и акушерки-фельдшерицы. С одного бока тети Песи находились куриные торговки со старого базара, а с другого бока находились почетные молочницы из Бугаевки, завороченные в оранжевые шали. Они топали ногами, как жандармы на параде и в табельный день. От их широких бедер шел запах моря и молока. И позади всех плелись служащие Рувима Тартаковского. Их было 100 человек или 200, или 2000. На них были черные сюртуки с шелковыми лацканами и новые сапоги, которые скрипели, как просята в мешке. И вот я буду говорить, как говорил Господь на горе Синайской из горящего куста. Кладите себе в уши мои слова. Все, что я видел своими глазами, сидя здесь, на стене второго кладбища, рядом с шепелявым Моисейкой и Шимшоном из погребальной конторы. Видел это я, Ария Лейб, гордый еврей, живущий при покойниках. Колесница подъехала к кладбищенской синагоге, гроб поставили на ступени, тетя Песя дрожала, как птичка. Кантор вышел из фаэтона и начал панихиду. 60 певчих вторили ему. И в эту минуту красный автомобиль вылетел из-за поворота. Он проиграл смесь и паяц и остановился. Люди молчали, как убитые. Молчали деревья, певчие, нищие. Четыре человека вылезли из-под красной крыши и тихим шагом поднесли к колеснице венок из невиданных роз. А когда панихида кончилась, четыре человека подвели под гроб свои стальные плечи с горящими глазами и выпеченной грудью, зашагали вместе с членами общества приказчиков-евреев. Впереди шел Беня Крик, которого тогда никто еще не называл королем. Первым приблизился он к могиле, взошел на холмик и простер руку. «Что хотите вы делать, молодой человек?» — подбежал к нему Кофман из погребального братства. «Я хочу сказать речь», — ответил Беня Крик. И он сказал речь. Ее слышали все, кто хотел слушать. Ее слышал я, Арье Лейб, и шепелявый Моисейка, который сидел на стене со мной рядом. «Господа и дамы», — сказал Беня Крик. «Господа и дамы», — сказал он, и солнце встало над его головой, как часовой с ружьем. «Вы пришли отдать последний долг честному труженику, который погиб за медный грош. От своего имени и от имени всех, кто здесь не присутствует, благодарю вас. Господа и дамы, что видел наш дорогой Иосиф в своей жизни? Он видел пару пустяков. Чем занимался он? Он пересчитывал чужие деньги. За что погиб он? Он погиб за весь трудящийся класс. Есть люди, уже обреченные смерти, и есть люди, еще не начавшие жить. И вот пуля, летевшая в обреченную грудь, пробивает Иосифа, не видевшего в своей жизни ничего, кроме пары пустяков. Есть люди, умеющие пить водку. И есть люди, не умеющие пить водку, но все же пьющие ее. И вот первые получают удовольствие от горя и от радости, а вторые страдают за всех тех, кто пьет водку, не умея пить ее. Поэтому, господа и дамы, после того, как мы помолимся за нашего бедного Иосифа, я прошу вас проводить к могиле неизвестного вам, но уже покойного Савелия Буциса. И, сказав эту речь, Беня сошел с холмика. Молчали люди, деревья и кладбищенские нищие. Два могильщика пронесли некрашенный гроб к соседней могиле. Кантор, заикаясь, окончил молитву. Беня бросил первую лопату и перешел к Савке. За ним пошли каковцы, все присяжные, поверенные и дамы с брошками. Он заставил кантора пропеть над Савкой полную панихиду, и 60 певчих вторили кантору. Савке не снилась такая панихида. «Поверьте слову Арье Лейба, старого старика». Говорят, что в тот день полтора жида решил закрыть дело. Я при этом не был. Но то, что ни кантор, ни хор, ни погребальное братство не просили денег за похороны, это видел я глазами Арье Лейба. Арье Лейб, так зовут меня. И больше я ничего не мог видеть, потому что люди, тихонько отойдя от Савкиной могилы, бросились бежать, как с пожара. Они летели в фаэтонах, в телегах и пешком. И только те четыре, что приехали на красном автомобиле, на нем же и уехали. Музыкальный ящик проиграл свой марш. Машина вздрогнула и умчалась. «Король», — глядя ей вслед, сказал шепелявый Масейка, «тот самый, что забирает у меня лучшие места на стенке. Теперь вы знаете все. Вы знаете, кто первый произнес слово «король»? Это был Моисейка. Вы знаете, почему он не назвал так ни одноглазого грача, ни бешеного Кольку? Вы знаете все. Но что пользы, если на носу у вас по-прежнему очки, а в душе осень?»
1: Дэвидсон Амбуланс-Ассист. Ваша скорая помощь. 1-888-710-0303. Вам помогут.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Крем-азакелит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азакелит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсайсина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте «Азакелит», «Фараон» за полцены, плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Слышите? Шаги.
3: Этим утром многое может измениться.
4: Нет! Нет! Нет! Святые небеса! Только не это!
5: Сева Каплан откроет вам глаза на происходящее. Толковище. Прямо сейчас.
6: Здрасте, люди добрые. Меня зовут Сева Каплан. Заканчивая чтение одесских рассказов Исаака Бабеля, их немного, но они богатые. Последний называется «Любка-казак». На Молдаванке, на углу Дальницкой и Балковской улиц, стоит дом Любки Шнейфбейс. В ее доме помещается винный погреб, постоялый двор, овсяная лавка и голубятня на 100 пар крюковских и николаевских голубей. Лавки эти и участок номер 46 на одесских каменоломнях принадлежат Любке Шнейфбейс, прозванный Любкой Казак, и только голубятня составляет собственность сторожа Евзеля, отставного солдата с медалью. По воскресеньям Евзель выходит на Охотницкую и продает голубей чиновникам из города и соседским мальчишкам. Кроме сторожа, на Любкином дворе живет еще Песя Миндл, кухарка и сводница, и управляющий Цудечкис, маленький еврей, похожий ростом и бороденкой на молдаванского раввина нашего, Бензхарью. От Цудечкиса я знаю много историй. Первая из них – история о том, как Цудечкис поступил управляющим на постоялый двор Любки, прозванный Казак. Лет 10 тому назад Цудечкис смаклировал одному помещику молотилку с конным приводом и вечером повел помещика к Любке для того, чтобы отпраздновать покупку. Покупщик его носил возле усов подусники и ходил в лаковых сапогах. Песя Миндл дала ему на ужин фаршированную еврейскую рыбу и потом очень хорошую барышню по имени Настя. Помещик переночевал, и наутро Евзель разбудил Цудечкиса, свернувшегося калачиком у порога Любкиной комнаты. «Вот, — сказал Евзель, — вы хвалились вчера вечером, что помещик купил через вас молотилку. Так будьте известны, что, переночевав, он убежал на рассвете, как самый последний. Теперь вынимайте 2 рубля за закуску и 4 рубля за барышню. Видно, вы тертый старик». Но Судечкиц не отдал денег. Евзель втолкнул его тогда в Любкину комнату и запер на ключ. «Вот, — сказал сторож, — ты будешь здесь. А потом приедет Любка с каменоломни и с Божьей помощью вымет из тебя душу. Аминь». «Каторжанин, — ответил солдату Судечкис и стал осматриваться в новой комнате. — Ты ничего не знаешь, каторжанин, кроме своих голубей. А я верю еще в Бога, который выведет меня отсюда, как вывел всех евреев, сначала из Египта, а потом из пустыни». Маленький маклер много еще хотел высказать Евзелю, но солдат взял с собой ключ и ушел, громыхая сапогами. Тогда от судечки собернулся и увидел у окна сводницу Песю Миндл, которая читала книгу «Чудеса и сердце Баал-Шема». Она читала хасидскую книгу с золотым обрезом и качала дубовую люльку. В люльке этой лежал Любкин сын Давидка и плакал. «Я вижу хорошие порядки на этом Сахалине», — сказал судечке Спеси Миндл. «Вот лежит ребенок и разрывается на части, что это жалко смотреть, и вы, толстая женщина, сидите как камень в лесу и не можете дать ему соску?» «Дайте вы ему соску», — ответила Песи Миндл, не отрываясь от книжки, «если только он возьмет у вас, старого обманщика, эту соску, потому что он уже большой, как кацап, и хочет только мамашенькиного молока. И мамашенька его скачет по своим каменоломням, пьет чай с евреями в трактире «Медведь», покупает в гавани контрабанду и думает о своем сыне, как о прошлогоднем свете». «Да», — сказал тогда самому себе маленький маклер, — «ты у фараона в руках, Цудечкис». И он отошел к восточной стене, пробормотал всю утреннюю молитву с прибавлениями и взял потом на руки плачущего младенца. Давидка посмотрел на него с недоумением и помахал малиновыми ножками в младенческом поту. А старик стал ходить по комнате и, раскачиваясь, как цадик на молитве, запел нескончаемую песню. Запел он, вот всем детям дули, а Давидочке нашему калачи, чтоб он спал и днем, и в ночи. Вот всем детям кулаки. Судечкис показал Любкиному сыну кулачок с серыми волосами и стал повторять про дули и калачи до тех пор, пока мальчик не заснул и пока солнце не дошло до середины блистающего неба. Оно дошло до середины и задрожало, как муха, обессиленная зноем. Дикие мужики из нерубайской татарки, остановившиеся на Любкином постоялом дворе, полезли под телеги и заснули там диким, заливистым сном. Пьяный мастеровой вышел к воротам и, разбросав рубанок и пилу, свалился на землю. Свалился и захрапел посередине мира, весь в золотых мухах и голубых молниях июля. Неподалеку от него в холодке уселись морщинистые немцы-колонисты, привезшие Любке вино с бессарабской границы. Они закурили трубки, и дым от их изогнутых чубуков стал путаться в серебряной щетине небритых и старческих щек. Солнце свисало с неба, как розовый язык жаждущей собаки. Исполинское море накатывалось вдали на пересыпь, и мачты дальних кораблей колебались на изумрудной воде Одесского залива. День сидел в разукрашенной ладье, день подплывал к вечеру, и навстречу вечеру только в 17:00 вернулась из города Любка. Она приехала на чалой лошаденке с большим животом и с отросшей гривой. Парень с толстыми ногами и в ситцевой рубахе открыл ей ворота. Евзель поддержал узду ее лошади, и тогда судечки скрикнул Любке из своего заточения. «Почтение вам, мадам Шневес, и добрый день! Вот вы уехали на 3 года по делам и набросили мне на руки голодного ребенка». «Цыть, мурло!» — ответила Любка старику и слезла с седла. «Кто это разевает там рот в моем окне?» «Это судечки, стертый старик», — ответил хозяйке солдат с медалью и стал рассказывать ей всю историю с помещиком. Но он не досказал до конца, потому что маклер, перебивая его, завизжал изо всех сил. «Какое нахальство!» — завизжал он и швырнул вниз ермолку. «Какое нахальство! Набросить на руки чужого ребенка и самой пропасть на 3 года! Идите, дайте ему цицю!» «Вот я иду к тебе!» — аферист пробормотала Любка и побежала к лестнице. Она вошла в комнату и вынула грудь из запыленной кофты. Мальчик потянулся к ней, искусал чудовищный ее сосок, но не добыл молока. У матери надулась жила на лбу, и судечкис сказал ей, тряся ермолкой: «Вы все хотите захватить себе, жадная Любка. Весь мир тащите вы к себе, как дети тащат скатерть с хлебными крошками. Первую пшеницу хотите вы и первый виноград. Белые хлебы Хотите вы печь на солнечном припеке, а маленькое дитя ваше, такое дитя, как звездочка, должно захлянуть без молока? «Какое там молоко?» – закричала женщина и надавила грудь. «Когда сегодня прибыл в гавань Плутарх, я сделала 15 верст по жаре. А вы? Вы запели длинную песню, старый еврей. Отдайте лучше 6 рублей». Но судечкиц опять не отдал денег. Он распустил рукав, обнажил руку и сунул Любке в рот худой и грязный локоть. «Давись, арестантка!» – сказал он и плюнул в угол. Любка подержала во рту чужой локоть, потом вынула его, заперла дверь на ключ и пошла во двор. Там уже дожидался ее мистер Тротберн, похожий на колонну из рыжего мяса. Мистер Тротберн был старшим механиком на Плутархе. Он привез с собой к Любке двух матросов. Один из матросов был англичанином, другой был малайцем. Все трое они втащили во двор контрабанду, привезенную из Порт-Саида. Их ящик был тяжел. Они уронили его на землю, и из ящика выпали сигары, запутавшиеся в японском шелку. Множество баб сбежалось к ящику, и две пришлые цыганки, колеблясь и гремя, стали заходить сбоку. «Прочь, голота!» – крикнула им Любка и увела моряков в тень под акацию. Они сели там за стол. Евзель подал им вина, и мистер Тротенберг развернул свои товары. Он вынул из тюка сигары и тонкие шелка, кокаин и напильники. Необандероленный табак из штата Вирджиния и черное вино, купленное на острове Хиоси. Всякому товару была особая цена. Каждую цифру запивали бессарабским вином, пахнущим солнцем и клопами. Сумерки побежали по двору. Сумерки побежали, как вечерняя волна по широкой реке, и пьяный малаец, полный удивления, тронул пальцем Любкину грудь. Он тронул ее одним пальцем, потом всеми пальцами по очереди. Желтые и нежные его глаза повисли над столом, как бумажные фонари на китайской улице. Он запел чуть слышно и упал на землю, когда Любка толкнула его кулаком. «Смотрите! Какой хорошо грамотный!» – сказал о нем Любка мистеру Тротенберну. «Последнее молоко пропадет у меня от этого малайца. А вот тот еврей съел уже меня за это молоко». И она указала на судечкиса, который, стоя в окне, стирал свои носки. Маленькая лампа коптила в комнате у судечкиса. Лоханка его пенилась и шипела. Он высунулся из окна, почувствовав, что говорят о нем, и закричал с отчаянием. «Рятуйте, люди!» — закричал он и помахал руками. «Цыть, мурло!» — захохотала Любка. «Цыть!» Она бросила в старика камнем, но не попала с первого раза. Женщина схватила тогда пустую бутылку из-под вина, но мистер Тротенберг, старший механик, взял у нее бутылку, нацелился и угодил в раскрытое окно. «Мисс Любка!» — сказал старший механик, вставая, и он собрал к себе пьяные ноги. «Много достойных людей приходят ко мне, мисс Любка, за товаром, но я никому не даю его. Ни мистеру Кунинзону, ни мистеру Батю, ни мистеру Купчику. Никому, кроме вас, потому что разговор ваш мне приятен, мисс Любка». И, утвердившись на вздрогнувших ногах, он взял за плечи своих матросов, одного англичанина, другого малайца, и пошел танцевать с ними по захолодевшему двору. Люди с Плутарха. Они танцевали в глубокомысленном молчании. Оранжевая звезда, скатившись к самому краю горизонта, смотрела на них во все глаза. Потом они получили деньги, взялись за руки и вышли на улицу, качаясь, как качается висячая лампа на корабле. С улицы им было видно море, черная вода Одесского залива, игрушечные флаги на потонувших мачтах и пронизывающие огни, зажженные в просторных недрах. Любка проводила танцующих гостей до переезда. Она осталась одна на пустой улице, засмеялась своим мыслям и вернулась домой. Заспанный парень в ситцевой рубахе запер за ней ворота. Евзель принес хозяйке дневную выручку, и она отправилась спать к себе наверх. Там дремала уже Песя Миндл, сводница, и судечки скосчал босыми на ножками дубовую люльку. «Как вы замучили нас, бессовестная Любка!» — сказал он и взял ребенка из люльки. «Ну вот, учитесь у меня, паскудная вы мать!» Он приставил мелкий гребень к Любкиной груди и положил сына ей в кровать. Ребенок потянулся к матери, накололся на гребень и заплакал. Тогда старик подсунул ему соску, но Давидка отвернулся от соски. «Что вы колдуете надо мной, старый плут?» — пробормотала Любка, засыпая. «Молчать, паскудная мать!» — ответил дед Судечкис. «Молчать и учитесь, чтобы вы пропали!» Дитя опять укололось о гребень. Оно нерешительно взяло соску и стало сосать ее. «Вот», — сказал Судечкис и засмеялся, — «я отлучил вашего ребенка. Учитесь у меня, чтобы вы пропали!» Давидка лежал в люльке, сосал соску и пускал блаженные слюни. Любка проснулась, открыла глаза и закрыла их снова. Она увидела сына и луну, ломившуюся к ней в окно. Луна прыгала в черных тучах, как заблудившийся теленок. «Ну хорошо», — сказала тогда Любка, — «открой судечки су дверь, Песя Миндл, и пусть он придет завтра за фунтом американского табаку». И на следующий день Судечкис пришел за фунтом небандерольного табаку из штата Вирджиния. Он получил его и еще четвертку чая в придачу. А через неделю, когда я пришел к Евзелю покупать голубей, я увидел нового управляющего на Любкином дворе. Он был крохотный, как раввин, наш Бенц Харри. Судечкис был новым управляющим. Он пробыл в своей должности 15 лет. И за это время я узнал о нем множество историй. И если сумею, я расскажу их все по порядку, потому что это очень интересные истории.
1: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
2: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсайсина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари «Фараонов», но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены, плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Йорки, 7 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.

0: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
1: Дэвидсон Радио.
0: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
1: Дэвидсон Радио.
0: 620 AM. Настройтесь.
2: Oceanfront views, great amenities.
3: Planning our next vacation?
2: Looking for a rehab center after your dad's hip replacement.
3: Find anything good?
2: Yep, MJHS Menorah Center. It's right here in Brooklyn.
3: It has great rehab, right?
2: Of course. And long-term care, too, if we ever need it. Plus, they're not-for-profit, so I know we can trust them.
3: Perfect.
4: MJHS Menorah Center. Learn more at mjhsmenorah.org.
5: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
6: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
7: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839. Oh,

0: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
1: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
0: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
1: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
0: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
1: и качественней.
2: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
3: Davidson Radio.
4: Американское радио на русском языке.
3: Davidson Radio.
5: Пришло время взглянуть на мир по-американски. Америка и события в мире под пристальным взглядом Александра Флинта в передаче «Американский взгляд».

Здравствуйте, господа, с вами Александр Флинт. Я сегодня хотел посвятить выпуск обсуждению внешней политики и той холодной войны, которая у нас ведется, холодная война 2. Она более сложная для понимания, чем холодная война 1, хотя пока не достигла того уровня, накала, скажем так, который был в первой холодной войне. Прежде всего надо сказать следующее, что, когда говорят о том, что после развала Советского Союза ситуация стала проще, это на самом деле преувеличение. Ситуация, я считаю, даже стала сложнее. Сложнее в том смысле, что вместо одной большой страны США теперь имеет дело с 15 разными странами, и плюс вместо России, которая была, в принципе, просчитываем, вместо СССР, который был просчитываем и американцами, появился намного более сложный Китай, который просчитать куда сложнее. Почему куда сложнее? Потому что Китай, понимаете, не действует чисто коммунистическими методами, у них капиталистическая экономика, они очень серьезно могут, например, выдать такую заявку, что они подменяют Соединенные Штаты на каких-то технологических циклах в целом ряде стран. Понимаете, если Советский Союз предлагал что-то отстало, и все знали, что это отстало, то Китай не предлагает отстало, они предлагают свой вариант какой-то современный, там каких-то технологий, каких-то изделий и так далее и тому подобное. Другой вопрос, что их изделия хуже качественно. Это все знают, но они и дешевле в разы. И посмотрите, как мы видим на примере американского рынка, да и на примере просто человеческого понимания. Понимаете, дешевле всегда лучше, чем даже если есть дорого и хорошо. Потому что дорого и хорошо, это интересует, скажем так, 1% вот этих вот самых таких богатых, серьезно богатых людей, которые на самом верху, они себе могут позволить дорого и красиво и хорошо. Понимаете, их не интересует дешево и сердито. Как только ты спускаешься на один балл ниже, там или одно, как говорится, нижнее понижение, уже на просто, скажем так, с обеспеченных людей, они уже начинают экономить. И вот здесь вот включается вот этот паскудный Китай, с которым мы имеем дело. Плюс они воруют технологии, плюс они отжимают технологии, плюс они ведут промышленный шпионаж на таких, такого масштаба, как Советский Союз не вел. Не вел. И русские были более примитивны в этом отношении. Так как это делают китайцы, это, поверьте мне, то есть это широкой рекой. Они, как говорится, шпионят и, в общем, так или иначе. Но при этом я, вот говоря обо всем этом, о Китае, мы уже, как говорится, много раз все это обсуждали. Мы не должны не учитывать то, что когда есть такая Россия, которая считает себя обиженной, которые считают себя посрамленной, у них постоянная жажда реванша. Понимаете? У них вообще там такой вот жуткий компот каких-то вещей, которые нас должны, в принципе, всегда настораживать. А именно, в России всегда есть паранойя, что на них кто-то нападет именно с Запада. Я считаю, что у них самая главная проблема – это Восток, Китай. Но они боятся больше всего Запада. То есть у них это паранойя жутчайшая. Она никуда от них не делась. Она у них продолжается. Второе, что в России есть на сегодняшний день, это поднятый вот этот русский национализм, который, понимаете, в отличие от национализма других каких-то республик и так далее, всегда имеет имперское какое-то вот сочетание, понимаете? То есть если украинский национализм, это типа, допустим, там, Вильна, Украина, понимаете, и главное, чтобы их никто не трогал, и они будут вот внутри своего вот этого котла вариться. То русский национализм – это всегда в виде имперского захвата всего остального, потому что у них, понимаете, вечно чего-то не хватает. Хотя огромные имеют просторы на сегодняшний день, даже без этих 15 республик Россия остается самой большой страной в мире, не устроенной в целом в большинстве мест, кроме там Москвы, Петербурга, я не знаю, Свердловска и так далее. Но при этом
Мы знаем то, что мы знаем, что там происходит. И, наконец, простейшие вещи. Паранойя, национализм и вот этот вот самый, то есть желание реванша, как я сказал. Вот это жуткий, жутко опасный коктейль.

период с позднего вечера 4 августа до раннего утра 5 августа 26 года в аэропорту в Лейпциг-Галле. Это Саксония, это бывшая Восточная Германия, чтобы вы понимали, там, я думаю, у русских остались свои кроты и шпионы. Произошли два инцидента с участием беспилотных летательных аппаратов. То есть, и вот в ходе первого инцидента на территории аэропорта рядом с украинским грузовым самолетом был обнаружен дрон со взрывчаткой. Из-за этого работа аэропорта была приостановлена на несколько часов. И второй инцидент произошел, когда самолет Boeing 757 вынужден был уйти на второй круг после попытки посадки в связи с закрытием аэропорта и столкнулся со вторым дроном. И вот федеральный министр внутренних дел Германии Александр Добринт, да, заявил, что атака была осуществлена профессионалами, вероятно, по заданию иностранных государств в рамках сценария гибридной войны. Ну и вот сегодня правительство Германии намерено возложить на Россию ответственность за попытку атаки с использованием беспилотника в аэропорту Лейпциг, опираясь на выводы следствия. Об этом во вторник сообщила газета «Бильд». Ну, знаете, тут надо еще упомянуть следующее, что мы вот вчера отмечали достаточно такую скорбную дату начала Второй мировой войны. Или, возможно, если так вот, как говорится, говорить более модным языком, продолжение Первой мировой войны в виде Второй мировой войны. Так или иначе, эта война с Польшей, между Германией и Польшей, началась с 1 сентября. И вот сегодня, 2 сентября, правительство Германии, как говорится, выдвигает подобное обвинение. То есть русские это, конечно, все прекрасно понимают и видят, и слышат. И пытаются, вот, как говорится, сказать, что немцы опять, как говорится, ударяются в старое, знакомое им прошлое. Ну и вот, как пишет издание «Бильд» со ссылкой на источники в органах безопасности, представитель фракции ХДС ХСС в Бундестаге Йохан Вудепуль изменил свои планы, чтобы вместе с министром внутренних дел Александром Добриндом выступить на пресс-конференции, запланированной на этот день. То есть пресс-конференция еще должна быть. По данным «Бильд», правительство теперь исходит из того, что инцидент в Лейпциге был попыткой атаки, организованной по заказу Москвы. Ранее Берлин воздерживался от прямого публичного указания на виновника, а Добринд говорил лишь о зарубежных силах, стоящих за этим происшествием. Источники в спецслужбах сообщают, что след, оставленный беспилотников со взрывчаткой, ведет к одной из российских разведных служб. ГРУ, господа. ГРУ. Военная разведка. Как отмечал Бильд, доказательства, собранные следствием, стали настолько убедительными, что Берлин намерен официально возложить ответственность за этот инцидент на данную службу. Ну, слушайте, на прошлой неделе немецкие власти сообщили СМИ, что попытка атаки на украинский грузовой самолет «Антонов» в аэропорту Лейпцига произошел в августе, была более серьезной, чем предполагалось изначально. Беспилотник был оснащен взрывным устройством, а следствие пришло к выводу, что в операции участвовал несколько аппаратов, а не один. Газета «Welt am Sonntag» также сообщала, что обнаружение тайника с оружием недалеко от Берлина ужесточило позицию правительства Германии. Ну, я же говорю, там кроты работают. Это Восточная Германия, господа. Там была самая жуткая разведка из всех восточноевропейских государств, штази, понимаете, из такой разведки не уходит, пока не вымрет последний участник этой штази, до тех пор Восточная Германия будет иметь склонность к России. Вот по оценке Федерального ведомства по охране Конституции, BFV оружие предназначалось для российских агентов, которые могли получать от Москвы приказ о совершении заказных убийств. Посольство России в Берлине пока не выступило с официальным заявлением по поводу этих обвинений. Ранее Москва уже отвергала утверждение в причастности к убийствам, диверсиям и шпионажу в странах, поддерживающих Украину, обвиняя правительство западных государств в разжигании антироссийской паранойи. Ну уж какая тут паранойя, тут все уже доказано. Тут не надо паранойи, тут факты. Понимаете, и тут надо понимать такую вещь, что Россия, она, понимаете, она находится в состоянии, во-первых, я считаю, что это очень, знаете, старый умирающий тигр. Но это все-таки тигр, который может кусаться. Он, может быть, не будет нападать на более молодых или более крупных хищников, но он может кусаться. Особенно, если его загнать в угол и поставить перед ним безвыходное положение по целому ряду каких-то там вот вопросов или причин. То есть он будет

0: кусаться, причем будет кусаться больно. И вот это вот мы забывать не должны. Понимаете? Потому что иначе мы с вами попадаем вот в ту самую вот эту вот яму, которая вот, ну, нами, как говорится, мы, от которой мы пытаемся избежать. Понимаете, Россию, с одной стороны, надо победить. Но с другой стороны, мы знаем, что ее победить невозможно. Почему? Потому что как можно победить ядерную страну с таким количеством ядерных зарядов? Русские, понимаете, это те люди, которые, даже не русские, давайте говорить так, а Путин конкретно, он находится в той ситуации, которая, кстати говоря, не особенно скрывает, что если он не пойдет на увеличение, допустим, или на, как скажем, на дальнейший, как говорится, плюс в войне с Украиной или в войне с Западом, давайте так скажем, то он будет выглядеть как слабый правитель внутри самой России, и его сами русские тогда перестанут бояться. А это для него намного страшнее, чем украинцы или американцы или британцы вместе взятые. Он боится вот этого, понимаете, что его придушат в собственном там каком-то замке намного больше, чем каких-то там зарубежных убийц, которые прибудут там из Моссада и его пристрелят. Он их боится намного больше. Поэтому для своих он должен всегда быть подтянутым, здоровым, сильным, мощным, военизированным, понимаете, который радеет за мать Россию и так далее и тому подобное. Поэтому он не может пойти на какие-то условия, которые будут выглядеть как понижение статуса, а не повышение статуса. Даже если мы... Понимаете, сейчас вот сложилась интересная ситуация. Сам фронт по себе, вот так вот я вот смотрю на линии фронта, я не наблюдаю это очень, говорится, каждый день, но линия фронта, в принципе, никуда не двигается. Она застыла, вот как вот когда-то было в 16-м году в Первой мировой войне под Верденом. То есть там сделана вот эта так называемая убийственная зона, или как там ее, dead zone. Что если что-то там появляется, тут же дроны поднимаются и это убивают. И никто в эту зону не влезает, ни русские, ни украинцы. То есть война застыла. В чем война продолжается? Она продолжается, что русские смогли организовать производство ракет, которое Украина считала, что это будет невозможно, особенно в начале войны. Нам украинское радио говорило, что ну что там эти русские, у них там сейчас танки закончатся и все. Ну как-то, видите, не закончились. Это было очень такое, знаете, глупое утверждение, что русские, понимаете, будут прямо полагаться на имеющийся у них набор, что они ничего делать не будут и будут так далее. Они запустили свои заводы, они построили новые. Это Украина практически ничего в этом отношении не сделала, то есть они только вот дроновские какие-то вот технологии осваивают. Русские построили завод для производства дронов, и для производства снарядов. И причем у них снарядов огромное количество сейчас, они хотят довести его до 8 миллионов штук, у них уже 4 миллиона. 4 миллиона. Ну, даже если мы говорим, что русская артиллерия там, в принципе, сейчас как бы не сильно-то принимает участие, но я помню, что где-то года полтора назад мы только и говорили про артиллерию. Понимаете, вот это шла вот эта попытка найти где-то новый стоп. 55-миллиметровые орудия на Западе именно для переправки в Украину, потому что там срочно их не хватало. Это сейчас вот все как-то вылилось с дрона. А Украина нащупала другое слабое место в России. Россия же фактически имеет всю свою армию или основные боевые части именно либо на границах каких-то, либо в данном случае на фронте с Украиной. А все ее большие города – это практически простор для любых действий. И если там, допустим, даже не воевать с жителями этих городов, там не с Москвой, не с Питером, не с кем-то, а вот именно воевать с логистикой поставок, допустим, подорвать какой-то военный завод, или подорвать какой-то склад, или подорвать какие-то пути сообщения. Вот это, вот эти логистические проблемы в условиях России, они смертельны. Вы понимаете, то есть, когда мы говорим, что если какие-то партизаны подрывали какой-то путь в Германии во время Второй мировой войны, то Германия так покрыта железными дорогами, что там можно было запросто объехать, ну, какой-то параллельной дороге, которых было что-то несколько десятков. Вся Германия в железных дорогах. США в свое время имела тоже совершенно немыслимую сеть железных дорог, которую взяли, они начали, похерили буквально вот, начиная с 50-х годов, они ее просто вот забросили. Хотя в Америке, повторяю, была самая развитая сеть железных дорог в мире. И автомобильных дорог тоже, кстати говоря. Самая развитая сеть железных дорог в мире. То есть до сегодняшнего дня, то есть по количеству километража, даже Китай к ним не приблизился. К тому вот уровню, который был в Америке когда-то. Конечно, больно об этом говорить, но так или иначе. Так вот, вот Германия, если вы подрывали там мост какой-то и так далее, то есть это было, конечно, проблемой, но это не было нерешаемой проблемой. В России это, да, нерешаемая, и в Украине это нерешаемая проблема, потому что количество железных дорог и возможности объезда практически нулевое. Ну, нулевое, то есть в России количество железных дорог новых построено минимально, то есть на эту огромную территорию там должно быть в десятки раз больше. Мы этого нет ни в России, ни в Украине. Поэтому, понимаете, если что-то Украина бомбит, какой-то там, понимаете, узел железнодорожный, понимаете, и так далее, то если это начать восстанавливать даже при современных методах там, восстановления и так далее, то есть ну, на неделю, на две они остановили весь поток. А если мы говорим про какой-то мост, который они могут разбомбить? Ну вот я жду, не дождусь, когда они разбомбят вот этот Крымский мост. Когда поступит, как говорится, разрешение из Вашингтона, из Германии, я не знаю, откуда там разрешения идут. Не разбомбят этот Крымский мост. Вот это будет шедеврально, конечно. Понимаете? А может быть, они действительно не хотят это делать. Почему? Потому что, опять-таки, мы говорим и будем говорить, что Россию надо, с одной стороны, победить на поле боя, но не надо побеждать в войне. Или не, нельзя победить в войне. И то же самое, понимаете, с Украиной. Украина должна, как говорится, победить, но не, то есть быть, иметь верхнюю руку, я даже не знаю, как по-другому это сказать, при этом не победить. Вы понимаете, то есть когда вот был Байден, они вот правильную формулировку давали, они говорят, чтобы Украина не проиграла, а Россия не выиграла. Вот если можно так говорить. Почему? Потому что никто не снимает со счетов то, что если такого, как Путин, действительно вот загонит в какой-то угол, пока это еще далеко до этого, но его загонит в этот угол, то он решится на применение, допустим, там, даже тактического ядерного оружия, после чего никто не знает на Западе, а что дальше делать. Вы понимаете, то есть, допустим, если Путин атакует Украину ядерным оружием, что делает Запад? Вот, вот тут начинается такой большой жирный знак вопроса. У Запада с Украиной нет военного договора, нет обязывающего помогать договора, ничего нет. То есть, если Украина атакована, то Запад должен взять на себя фактически инициативу атаковать без нападения на сам Запад Россию. Для того, чтобы, как говорится, смести их там армию или смести их. То есть, любое нападение на Россию будет считаться как инцидент отдельный от Украины, даже если это будет идти в отместку за это. Понимаете? Возможность того, что Путин, как говорится, все это схавает и спрячется в какую-то там бункер какой-то, есть, но при этом есть возможность, что он ответит. И этот ответит уже по странам Запада. И вот тут начинается неизвестность, которую никто не хочет ни трогать, ни ощущать. Поэтому, понимаете, это вот не надо доводить до этой ситуации. Так, но мы еще продолжим разговор, давайте после перерыва.
1: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
2: Меня зовут Казимов Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
3: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
4: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
5: Я Ираклий Барамидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
6: Я Дмитро Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
7: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
8: Мой адвокат.
9: Мой адвокат.
10: Юрий Прохин.
11: Опыт.
12: Мудрость.
13: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
14: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
15: Вы когда-нибудь встречали человека, которого потом невозможно забыть?
16: Даже если эта встреча длилась всего несколько часов.
15: Иногда для любви не нужны годы. Она приходит внезапно, без разрешения, без предупреждения, и делит жизнь на до и после. Театральная гостиная «Давидзон Радио» представляет. Рустем Галич и Екатерина Асмус в музыкально-литературном спектакле по рассказам Ивана Бунина
16: «Солнечный удар».
15: Три новеллы, три судьбы, три истории любви.
16: Проза, музыка и актерская игра.
15: О том чувстве, которое может подарить человеку абсолютное счастье.
16: И оставить после себя невозможную боль.
15: 20 сентября в 5 часов вечера.
16: Театральная гостиная «Давидзон Радио».
15: «Солнечный удар».
16: Некоторые встречи не заканчиваются никогда.
15: Рустем Галич – редкий мастер художественного слова, в исполнении которого литература перестает быть текстом и становится ожившей историей.
17: Билеты на сайте vesnaticket.com и по телефону 718-266-3393.
15: 20 сентября в 5 часов вечера.
18: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить.
19: Мы готовы помочь. «Давидзон Радио» и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
20: Всего один звонок на «Давидзон Радио»
19: сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
21: «Давидзон Радио».
22: Американское радио на русском языке.
21: «Давидзон Радио».
23: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
0: Здравствуйте, господа. Я еще раз вот пытаюсь, как говорится, объяснить эту ситуацию. То есть пока на страны Запада не будет конкретного нападения, и я не говорю, что только залетел какой-то дрон там в Румынию, или упала какая-то кусок ракеты в Латвии, или какой-то снаряд случайно перелетел границу Финляндии и так далее. Мы про это не говорим. Это явные, конечно, нарушения нормальности, но это нарушение нормальности, которое никто учитывать для объявления войны не будет. Вот если действительно объявлена война, или даже не объявлена, началась война со странами Запада, потому что Россия ее начала, вот тогда, и только тогда Запад будет отвечать. Только тогда. Отвечать, потому что идет какое-то нападение на Украину, какое-то, даже если это будет варварское нападение в виде ядерного, допустим, удара, я себе не представляю со стороны Запада, потому что как они раньше сидели на обочине, так и дальше продолжат сидеть, они начнут трезвонить в Москву, говорить о чем-то и так далее. Они не вступят в войну из-за этого. Потому что это они понимают, что вступив в войну, они обратно не повернут. Они не повернут обратно, им это совершенно четко понятно. Поэтому они не будут подставлять себя под такие вот, как говорится, проблемы. Поэтому если нападает, допустим, у России нападает на, ну, то есть ее, как говорится, доводят до какого-то там сумасшествия, Путин испугался всего там или сошел с ума окончательно, и начинает, понимаете, бояться, его загнали в угол, он начинает, как говорится, приходит к атомному заряду, допустим, ядерному, типа, допустим, какого-то что-то маленькое. Мы не говорим про стратегические какие-то вооружения. Маленький тактический заряд. Понимаете, то есть говорят, что это вызовет типа реакцию на Западе. Я не уверен в этом. Я думаю, что это больше желание Украины, нежели реальные, как говорится, западные обещания. Потому что, понимаете, в Америке трижды подумают, прежде чем отвечать на подобное. И правильно сделают, что подумают. И я бы очень бы серьезно, как говорится, вот смотрел на это. Именно поэтому вот эта вот война достигла этого патового состояния. Если бы, понимаете, в Украине было бы свое ядерное оружие, которое, допустим, не контролируется американцами, тогда, понимаете, и разговор был бы другой. Тогда русские бы никогда бы не применяли бы свое ядерное оружие. Они, может быть, воевали бы дальше, но все бы оставалось на уровне конвенционной войны. А так у нас всегда есть шанс на повышение. Возможно, в этом была причина появления директора ЦРУ в Кремле недавно. Возможно. Это или одна из причин. Вторая проблема, которой я сегодня все-таки хочу коснуться, это проблема тоже той же самой холодной войны. Но почему холодная война у нас развивается? Она развивается у нас прежде всего и на гражданском фронте в виде дисбаланса в торговле. Я как-то рассказывал, что когда-то из-за дисбаланса в торговле, который существовал между Англией и Китаем, начались две опиумные войны. И если кто не знает, что там происходило, то коротко могу сказать, что Англия имела колоссальные поставки, прежде всего, китайского чая в Англию, ну, плюс изделий каких-то и так далее. А сами китайцы в Англии не покупали ничего. За все это платилось не какими-то бумажками или там расписками, как очень часто делается сегодня, а платилось серебром, чистым серебром. И в какой-то момент казначейство Англии, это было в 1830-х годах, просто-напросто лордом в парламенте объявило, что, ребятки, конечно, чай очень хорошо. Я понимаю, что тут целая чайная церемония появилась в Англии. Пить чай с королем там где-то во дворце. Но проблема заключается в том, что скоро у нас не станет серебра. Потому что вся торговля имеет совершенно одностороннее движение. Из Китая в Англию, а не наоборот. И когда англичане пришли к китайцам, китайцы им ответили совершенно чутко нет и все. Плюс для торговли был открыт всего один порт. Во всем Китае был открыт всего один порт. И вот англичане внезапно выясняют, что единственным моментом, что китайцы покупают, это опиум. Опиум в Китае потребляли с незапамятных времен в виде какого-то тоника такого для хорошего настроения и так далее. Причем он разводился там до каких-то тысячных долей, и, в общем, то есть получался именно как вот такой, вот, ну, как вот сейчас Energy Drinks продается в Америке, вот что-то подобное бы делалось с опиумом. И он не давал зависимости, потому что он был очень-очень-очень слабый. Но если опиум довести до нормального состояния, то есть, вы же понимаете, это опиаты, это самые мощные наркотики, это героин, это морфий и так далее и тому подобное. То есть, и вот англичане, ввиду вот своей несуразной вот этой ситуации с торговлей, которая возникала с Китаем, начали завозить опиум из Афганистана, ну и Пакистана, который тогда был в составе Индии. Пакистан был в составе Индии. Они стали завозить его из Индии в Китай и распространять среди местных торговцев. Таким образом, балансируя фактически торговлю чаем на полном серьезе. И каким-то образом часть денег потекла обратно, вот этого серебра потекла обратно в Англию на этом опиуме. У них просто выхода не было фактически. И когда китайцы об этом узнали, они вообще закрыли последний порт для торговли с Англией, выгнали англичан, перестали с ними разговаривать и общаться, и все. И вот тут началась, англичане были вынуждены фактически начать первую опиумную войну. Поэтому, когда говорят, что эти войны захватнические, одно, другое, третье, вы вначале знаете подоплеку, как оно было. И вот сейчас в мире, теперь уже не с Англией, а в мире, очень похожая ситуация, когда Китай имеет огромное количество дешевых фабрик, никаких, как говорят, regulations, то есть я вам уже рассказывал, как там из старых телевизоров золото добывается, что никаких вообще, понимаете, норм по безопасности, пенсии, ничего. Практически ничего. И вот с этим конкурирует Запад. Запад с этим конкурировать не может. И вот сейчас у нас как раз сегодня идет встреча Большой Двадцатки, где выступает это в Северной Каролине, где выступил наш министр финансов Бессент. Я считаю, это один из лучших министров, который в составе правительства Трампа. Совершенно самостоятельный человек в смысле финансов и так далее. Он сам бывший, как говорится, хозяин хедж-фонда и так далее. Очень, короче, умнейший дядька. И он сказал такую фразу, что дальнейшие вот этот, ну, то есть вот я вам прочту название. Бессон says, 19 finance minister agreed, cheap exports unsustainable, but China dissented. То есть там 20 министров, в частности китайских. И он говорит, что вот эти дешевые экспорты, откуда они идут? Из Китая. В дальнейшем невозможно поддерживать. У нас та же самая ситуация, что перед первой опиумной войной. Китай поставляет в мир различные товары, часто очень дешевого плана, потому что они именно берут дешевизной. А обратно в Китай идет крайне мало, потому что, во-первых, китайцы... Другие люди, они очень экономный народ. В отличие там, от щедрых американских покупателей, китайцы это, понимаете, ну, красивым словом сказать, скряги. Они очень экономят, они очень живут другим уставом совершенно, который нам тут толком непонятен даже. Они идут, старые тапки сшивают их, 10 раз, пока они просто не разваливаются на куски, их используют. То есть чем-то напоминает бывший Советский Союз. Вот кто помнит? Понимаете, что игрушки там, допустим, оставались от старших детям, младшим детям. Платья там или штаны перешивались на младших братьев и так далее и тому подобное. Что-то ломалось, шли его долго и нудно ремонтировали. Изделия должны были служить там годами. Сапоги носили годами, если они не разваливались, и так далее. То есть из-за бедности был вот этот вот момент колоссальной экономии. В Китае, и плюс дефицит, этого не было просто, чтобы купить. В Китае дефицита купить нет. Но экономия – это, как говорится, вторая среда обитания для китайцев. Они не, понимаете, они не делают таких покупок, как делают в странах Запада, особенно в Америке. То есть немцы тоже очень экономны. У немцев 9% накоплений. У китайцев 49% накоплений. Понимаете разницу? Германия – это самая накопительная страна из всех западных стран. В Америке накоплений вообще нет. Что-то там 0.1%. Почему-то американцы самые щедрые, самые добродушные, самые простые покупатели, которые сразу покупают в товарных количествах. То есть не одну пару обуви, а сразу три. Не одну курицу, а сразу 8. Не одну машину, а сразу 2 машины. Ну, понятно, я, может быть, утрирую, но вы понимаете, о чем я говорю. И вот это вот сейчас обсуждается на вот этой встрече. Как они выйдут из этого положения, я не знаю. Понимаете, мы уже это обсуждаем, ну, вот сколько я на радио здесь, вот столько я это обсуждаю. Это проблема абсолютно не новая. Она уже реально смотрит нам всем в лицо последние 26 лет. С тех пор, как начался массовый выезд и вывоз американских фабрик за рубеж, это считается 2001 год. Массовый именно. Вывоз и до этого был, но массовый начался в 2001 году почему-то. Вот с тех пор мы имеем вот это вот что-то вот такое. Причем это дальше поддерживать и терпеть невозможно. То есть, в принципе, нужны законодательные меры против наших собственных компаний, которые потеряли всякий стыд и совесть. Я это тоже говорил. Их надо штрафовать за вывоз или объявлять иностранными компаниями. Таким образом, они лишаются вот этого режима наибольшего благоприятствования для завоза. Вы же поймите, они делают все товары в Китае. Продать там они их не могут. То есть они их привозят обратно в США. Они делают это там, чтобы продать это здесь. Но считаются при этом американские компании. Какие они американские компании, если все полностью, кроме там директората, находится где-то в Шанхае. И вот тут, вот, понимаете, вот мы никак не можем вот что-то сделать. Мы только заканчивается тарифами. Причем в начале европейцы, которые собрались вместе на эту двадцатку, фыркали по поводу, ой, Китай, мы помогать Америке не будем, это американский каприз, 130. А посмотрите, что сейчас говорит Германия. Вот выступил я, послушал ролик одного финансиста из Германии, он говорит, что если у нас не возобновится русский газ, то Германия загнется. Вот вам тоже интересный момент, связанный с Украиной. Германия перестала получать русский газ, отказался от русского импорта в связи с началом войны в Украине в 22 году. Что это повлекло? Это повлекло колоссальные проблемы в самой Германии. В Германии производство подорожало где-то в 3-4 раза из-за дорогой энергии. Из-за того, что оно так подорожало, оно перестало быть конкурентоспособным. И вот немцы говорят, что если не будет возобновления поставок русского газа, ну, опять-таки, мы можем спорить, сколько они продержатся и продержатся ли вообще, а может, это вообще, говорится, трёп. Но я не думаю, что это трёп. Они говорят, что если не будет возобновления этих русских поставок, то и немецкая экономика вообще рухнет. И я вначале, мы, говорится, тут посмеивались кулачок над этими всеми вещами, понимаете, русские этим страшали, но оказалось, русские были правы. У русских была знаменитая вся Германия греется дровами, то есть, ну, вместо отопления за счет газа русского, все перешли на дровяные печи. Ну, то есть, они могли, конечно, шутить по этому поводу сколько угодно, но, понимаете, вот так вот поворачиваются дела, что в чем-то это имеет оправдание свое, то есть немецкое производство серьезно резко ушло вниз. И вот была статья в Wall Street Journal, была статья в CNBC, это чисто такие экономические издания, было целый ряд интервью в Блумберге, которые говорят, что, ребятки, мы в Германии все. То есть они продержались вот 4 года, ну, у них кризисное положение, потому что целый ряд. То, что я, кстати, здесь на радио это рассказывал, это было вот это так называемый middle, то есть вот этот средний ряд предприятий. Это так называемые семейные различные конторы, предприятия, небольшие фабрики, которые занимались производством каких-то запчастей. Они не делали начальные изделия, они не делали конечные изделия. Они именно выпускали какие-то запчасти в середине этого цикла. И таких предприятий в Германии было порядка 5000 человек. 5000 штук. Причем всеми этими предприятиями владели разные семейные какие-то кланы или семьи и так далее. То есть там все предприятие могло быть 20 человек. При этом они делали очень большое количество каких-то изделий. И вот часто резко идет понижение количества этих предприятий. Они уже потеряли 1200 из них. Для Германии это трагедия. Потому что они говорят, что люди, которые поколениями работали в семейном бизнесе, этот бизнес теряют. Из-за чего они не могут конкурировать с Китаем. То есть Германия после того, как, понимаете, вот, ну, вот сейчас при Мерце это дело немножко пошло к правильному пониманию, потому что при предыдущей администрации, администрациях в Германии об этом не говорили. Они говорили, что это американцы типа сошли с ума, что они воюют с Китаем, что типа Трампу делать нечего. Выяснилось, что это совсем не чисто проблема Трампа. Это не только... У Трампа эта заноза сидит очень крепко, да, я понимаю, но это не связано с Трампом. То, что происходит в Германии, это совершенно чисто немецкие проблемы. Они просто идентичны со всем остальным Западом. Запад имеет прекрасное производство, имеет прекрасные заводы, те, которые остались, что называется. Проблема заключается в том, что оно дорогое. Оно дорогое, очень качественное, очень хорошее, очень красивое. Но, еще раз повторяю, дорогое. А мы, как покупатели, те же самые люди Запада, сейчас вообще не в состоянии часто покупать дорогое и красивое. Мы покупаем дешевое и то, что доступно. Или вообще не покупаем. Потому что, как вы видите, ситуация с экономикой очень такая двуликая. Вот сейчас, вот, например, у нас сегодня пришло сообщение, вот я читаю. Центральные банки по миру собираются поднимать проценты ставок, потому что они боятся повышающейся инфляции. Инфляция продолжает расти. И дальше они говорят, что это плохо для бондов, то есть для покупки каких-то ценных бумаг. И вот, значит, у нас вот, значит, наш этот есть наш федеральный директор Федерального резерва, который, понимаете, тоже озадачен этой ситуацией. Хотя его ставил Трамп. Трамп хочет понижения ставок. А по всему миру, в частности, вот Япония точно повышает ставку. Потому что у них падает валюта. С чем это связано? С инфляцией. Понимаете, поэтому у них плюс долг, плюс, ну, в общем, короче, тут множество, это, понимаете, не чисто вот проблема, пойдешь направо, там, я не знаю, коня потеряешь, пойдешь налево, голову потеряешь, пойдешь прямо и то, и другое. Тут выходов намного больше, чем один, второй, третий. Тут проблем намного больше, поэтому, понимаете, вот это... Очень сложное уравнение, которое не имеет там два или даже три неизвестно. Тут неизвестно практически все. Как себя поведет инфляция? Что будет? Потому что это зависит от целого ряда факторов. Почему, например, почему инфляция в США так пошла в разгон? Ну, одна из причин — это пандемия, что раздали много денег. Начали раздавать при Трампе. Трамп дал первый транш, потом дал Байден, потом еще раз дал Байден и так далее. Но мы забыли учесть такую вещь, что наши все левые товарищи требовали повышения зарплаты. И вот зарплата с $8, $8.25, это был федеральный минимум, взяла и улетела к $20-$22 в час. То есть в три раза почти. Для многих в три раза. И почему-то считалось, почему-то какие-то товарищи, склонные к левой повестке, так далее, они почему-то считали, что это никак на экономике не отразится. Что типа вот этот нижний пласт населения получит дополнительные лавы в руки, и все будет замечательно. А верхний пласт, как говорится, спокойно себе дальше просто продолжит существовать. Господа, когда нижний пласт получает вот эти деньги дополнительные, они начинают их тратить, разгоняют ту самую инфляцию и так далее, потому что если молоко, доставка молока, вот этот шофер, которого доставляет, теперь требует 25, допустим, долларов в час вместо 8 или там 10, то и молоко, которое он доставляет, должно в 2 или в 3 раза повыситься в цене. Ну, допустим, не в 2 или в 3 раза, они, допустим, на галлон там молока нагонят, допустим, лишний доллар. Но этот лишний доллар вы почувствуете. Тут доллар, тут 10 центов, тут 30 центов. Видите, вот это вот на этом построена вся инфляция. Понимаете, что люди, которые продают кофе, баристы, внезапно стали требовать на чай. Я вообще вот с этими чаевыми считаю, что в Америке это какой-то беспредел уже происходит. Знаете, тебе вписывают в счет 25% чаевых за очень-очень-очень посредственный сервис. Еще, понимаете, смотрят на тебя волком, если ты, понимаешь, задаешь вопрос, а это что такое? Чаевые вообще даются за хорошее обслуживание. Ребят, надо уже решить этот вопрос, наконец. Платите зарплату нормально. Ну, конечно, у нас все наши капиталисты, владельцы ресторанов не хотят этого. Они хотят, чтобы это оплачивали посетители. А я не буду это оплачивать. Я оставляю типы за хорошее обслуживание, а не за то, что я туда пришел, и мне делают одолжение, что меня вообще обслуживают. Нет, мне не надо одолжений. Это вы меня должны ловить как посетителя, а не я вас, понимаете, заставлять себя обслуживать. Чем так или иначе, в экономике ситуация сложная. Не ужасная, но очень сложная. И вот это то, что вот сейчас как раз сегодня обсуждается на Большой 20. Так, сделаем перерыв и продолжим.
8: Мы идем к вечному огню. Мы умеем чтить память погибших. В годовщину трагедии 11 сентября, унесшей тысячи жизней, все, кто помнит о жертвах теракта, придут к мемориалу в Сисайд-парке на углу Сёрф-Эвеню и Вест 5-й стрит в Бруклине. Память опаляет сердца. 6 сентября мемориал будет открыт для посещения с 12 часов дня, а в час дня начнется митинг памяти. Мы помним.
9: Мое имя Юрий Прахин. Я доктор юриспруденции и обладатель 32 наград за высшие verdict and settlements in New York State.
10: My name is Gil Zohar.
11: Мое имя Гил Зохар. Я боевой офицер военно-морского флота Соединенных Штатов и не понаслышке знаю, что такое честь и сражение. Последние 25 лет как судебный адвокат я успешно защищаю интересы тех, кто пострадал в авариях на работе или от нерадивых докторов, добиваясь многомиллионных вердиктов. У нас в адвокатском офисе Юрия Прахина нет больших или малых дел, но есть люди, для которых мы отчаянно боремся до победного конца. 718-946-5099. Консультация бесплатная. 946-5099.
8: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
12: У вас была сложная операция, тяжелая травма, инфаркт или инсульт? Вам нужна профессиональная реабилитация. Реабилитационный центр ShoreView вернет вас к здоровой, полноценной жизни. Шаг за шагом, день за днем, опытные специалисты пройдут этот путь вместе с вами. Комфортное проживание, уход и внимание.
13: Наша миссия – это не просто лечение, а полное возвращение человека к счастливой и активной жизни.
24: Сюда я попала после госпиталя. Я себя очень плохо чувствовала. Здесь я получила все необходимое. Я уже могу ходить.
13: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
12: Позвоните сегодня 718-891-44-00.
25: Наша жизнь словно быстро меняющиеся картинки в огромном калейдоскопе. Все мелькает и исчезает. Мы летим на сумасшедшей скорости во вселенском аттракционе. Давайте остановимся и вспомним, откуда мы и куда так спешим.
26: Аттракцион. 80-е. Школа и институт. 70-е. Беззаботность и счастье. 60-е. Важные вехи каждого из нас в программе Натальи Быстрицкой «Аттракцион». Каждую пятницу в 9 утра на Дэвидсон Радио.
18: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить. Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
20: Всего один звонок на Дэвидсон Радио
18: сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов.
19: 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
26: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
2: Студия с новостями, Наталья Быстрицкая. На следующей неделе в Техасе пройдет предвыборная конференция республиканцев, организованная Национальным республиканским комитетом. Ожидается около 20 тысяч гостей. Рекомендуемый взнос – $25 000. Республиканцы рассчитывают мобилизовать сторонников на фоне низких рейтингов президента и неблагоприятных для партии прогнозов перед промежуточными выборами. Трамп выступит перед собравшимися 9 и 10 сентября, а вице-президент Джей Ди Вэнс в первый день. Все четыре ныне живущих президента США подтвердили участие в церемонии в Нью-Йорке, посвященной 25-й годовщине терактов 11 сентября. Дональд Трамп, который первоначально также планировал присутствовать, решил отметить годовщину в Пентагоне. Ожидается, что вице-президент Джей Ди Вэнс посетит мемориал от имени администрации, но выступать с речью не будет. 12 сентября Трамп планирует отправиться на принадлежащее ему поле для гольфа в Ирландии. Там будет проходить Irish Open. FDA сообщила об отзыве замороженных ягод, поступивших в магазины 16 штатов из Чили из-за опасности кишечной палочки. Смесь из трех ягод – клубника, ежевика и черника – срок годности до 9 февраля 2028 года. Потребители, у которых есть этот продукт, не должны его употреблять. Продукт следует выбросить или вернуть, говорится в предупреждении регулятора. Речь идет о товаре Organic Triple Berry Blend марки Great Value. Госдепартамент рекомендовал американским гражданам не ездить в Умань для ежегодного паломничества к могиле раввина Нахмана во время Рош-Ашана. Ежегодно во время празднования еврейского Нового года Умань посещают десятки тысяч хасидов.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
2: Вниманию всех тех, кто нуждается в корректирующей оптике. Спешите скорее в Vision Palace. Тарифы повышаются, но у вас есть прекрасная возможность приобрести очки еще по старым ценам. Поинтересуйтесь тонкими, облегченными, корректирующими линзами, солнцезащитными очками с коррекцией зрения, поляризованными хамелеонами для водителей. Vision Palace вам изготовит линзы любой сложности с 50% скидкой. Здесь большой выбор флексибл-оправ. Очков хамелеон. Очков с антибликовым покрытием. Очки для водителей вы купите на 50% дешевле. А еще, покупая пару очков с оптическими линзами, вы получите пару для чтения бесплатно. Линзы по вашему желанию могут быть изготовлены в течение часа. Принимаются все основные страховки. Профсоюзные страховки, Medicaid и Medicare. Здесь великолепный выбор оправ для обладателей Medicaid. Vision Palace работает 7 дней в неделю и бьет любые цены. Убедитесь в этом сами. 1723 Avenue U, Бруклине, угол East 18 Street. Звоните 718-998-8400 и помните, Vision Palace – ваш взгляд на жизнь. 718-998-8400.
26: Дэвидсон Радио.
1: Мы любим Нью-Йорк.
3: Вы встречали людей потерянных, неадекватных, зависимых. Они делают вид, что все хорошо, но продолжают убивать себя алкоголем и наркотиками. А если это кто-то из ваших близких, вы готовы бороться за него? Звоните в Back to Life. Это комплекс программ по спасению от зависимости, интервенция и мотивация к лечению. Подбор лучших детокс-центров, реабилитационных учреждений, outpatient и sober houses по всей Америке и в Израиле. Сопровождение до места назначения, семейная терапия, мощная программа.
4: программа «Автокэр». Мы принимаем большинство страховок, включая Medicaid и наличные. Back to Life. 267-226-63-63. 267-226-63-63.
5: Вступление в наследство за границей, восстановление архивных документов и актовых записей, проставление апостилей, оформление апостилей, доверенности, аффидевитов, завещаний, оформление нотариальных переводов на любой язык и с любого языка, получение справок об отсутствии судимости, помощь в получении алии, любые нотариальные действия. Карина Дюваль, 718-704-8558.
26: Самый яркий концерт сезона. Нуца. Возвращение. Грузинская дива с новой программой. Шоу Night of Love. Больше, чем концерт. Это захватывающий симбиоз музыки и театра. На сцене Нуца Шаншашвили. Обворожительный голос, ее харизма, смелые перевоплощения и магнетическая энергия. Песни на разных языках превращаются в истории о страсти, любви и чувствах на пределе. В сопровождении виртуозов Яков Майман Бенд. Живой звук, мощь и драйв. Почувствуй, проживи, испытай. Театр песни. Специальный гость Александр Зазарашвили, победитель Voice of Ukraine. Специальный гость ансамбль исторического грузинского танца Ирины Хуцураули. Генеральные спонсоры. Грузинский ресторан у бани. Advanced Cosmetology Academy. Ашиана Театр. 15 ноября. Воскресенье. 6 вечера. Билеты на сайте theater.com, а также в театральной кассе Davidson. 718-266-33-93.

0: Дэвид Зон Радио.
1: Американское радио на русском языке.
0: Дэвид Зон Радио.
2: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
3: Здравствуйте, господа, еще раз. И мы продолжаем нашу передачу 718-303-90-90. Мы говорили об общей вот этой ситуации с холодной войной, которая у нас есть. И вот с этой, в этой связи, когда вот мне здесь начинают говорить, что Трамп себя ведет неверно, например, с Венесуэлой, я говорю, ребятки, вы рассчитываете на добрый и добропорядочный законный мир, который вот должен как бы существовать, и все, как говорится, действуют нормальными методами и так далее и тому подобное. А мир так давно не действует. Вот в том-то и беда, что мир под разными предлогами захватывают различные, понимаете, силы, те, которые просто первые, кто захватили, просто более наглые. А мы если сидим на обочине и ждем исполнения международных законов, то мы можем ждать это до конца света. И вот тут вот, когда я это говорю, понимаете, что, знаете, что рушится мировой порядок, больше возмущается украинская публика по этому поводу. Ну как же, вот то, третье, десятое. Я говорю, ребята, а что, вы что, очнулись, что ли, только что? Да, вот мы идем к миру, который будет сильный. Будь сильный есть, значит, будешь существовать. Слабый, тебя сожрут. Все, речь закончена. И особенно еще будет существовать каждый за себя, потому что, понимаете, совершенно четко мы видим, что не работают различные договора, понимаете, обещания защищать кого-то и так далее. Это не работает. Значит, можешь защищайся, не можешь, до свидания, значит покоряйся. Кому-то, кто может. Может и хочет. Понимаете, и защищать будут, или вернее, попадут под защиту только те государства, которые что-то из себя представляют или что-то представляют такое, что нужно всем остальным. А не просто так. Значит, если вы ничего из себя не представляете, вы никому не нужны. И у нас вот, если вчера был день начала Первой мировой войны, то сегодня, чтобы вы знали, у нас день окончания Второй мировой войны. Вторая мировая война не закончилась 8 там, или 9 мая, она закончилась 2 сентября, когда подписала поражение на линкоре Миссури Японии. Это вот после этого действительно, поэтому у нас два очень памятных дня, вчера и сегодня. И это заставляет нас всех думать дальше. Понимаете, как действовать? Когда, знаете, начинают говорить про Мюнхен, там, и то, третье, десятое, я обычно смеюсь. Да, знаете, Мюнхен состоялся почему? Потому что ни Франция, ни Англия не хотели воевать впрямую, им было проще сдать кого-то, чем воевать самим. Они попытались, у них это не получилось. Но это будут делать все, и в каждой, и в последующие разы тоже. Почему? Потому что никто не хочет ввязываться в войну, если есть возможность избежать его за счет кого-то другого. Было, есть и будет. Никаких уроков никто из этого делать не будет. Вот в ту пользу, как хотят в Украине. Поэтому я говорю, что, ребятки, у вас ситуация вот такая, как она есть. А не такую ту, которую как вы хотите. Ну, в общем, что вам сказать? Ничего простого больше нет. Мы сейчас находимся как раз вот в ситуации, когда холодная война, понимаете, бушует практически в каждом элементе нашей жизни. Мы можем не соглашаться с этим, мы можем не хотеть это признавать, но это есть. И вот чем быстрее вы будете подготовлены к этой ситуации и признаете, тем лучше оно будет. Понимаете, вот Джордж Вашингтон я вчера буквально поставил. Это не только он это говорил, но он в частности. Он говорил следующую фразу. To be prepared for war is one of the most effectual methods, a means of preserving peace. Быть готовым к войне – это один из наиболее эффективных методов для сохранения мира. Вот о чем ведется речь. Понимаете, а люди хотели, вот особенно в Западной Европе, они хотели быть беззаботными, богатыми, счастливыми, ничего никому не готовит, понимаете, защищать зеленый мир, говорить об угнетенных палестинцах, там еще что-то такое, вот этой всякой мурой заниматься, и вот существовать таким образом. Как это может быть, когда вы богатые и знаменитые? Вы хотите, чтобы вас, богатых, никто не заметил? Мой покойный дед говорил так, что он говорит, что бедным быть плохо, а богатым сложно. Вот в этом все дело. Понимаете, на богатых, почему от США требует все, потому что США богатые, считаются богатые. Хотя мы на самом деле находимся в очень сложной ситуации. Так, еще раз, 718-303-90-90. Значит, мы говорим о холодной войне, об ее проявлениях, о вот этой событии в Лейпциге, о двадцатке, которая собралась в Эшвилле, в Северной Каролине, и все говорят одно и то же, что, ребятки, что мы не можем дальше продолжать вот этот дешевый базар с Китаем, где, понимаете, где американцы покупают это дешевое Г, но при этом уничтожают собственную экономику. Я об этом вам говорил много раз, и это мы должны прийти к бойкоту Китая. Нравится вам или это, или нет, но мы должны прийти к бойкоту. Добрый день, вы в эфире.
4: Добрый день. Ну, сегодня цел и слава богу, все образовалось. Вчера Трамп выступил, наши компании будут разрабатывать нефть. Не сразу бензин, нефть будет поступать нам.
3: Вы исчезли, вас отключило. Ну, и с Венесуэлой там, как говорится, ну, то есть на бумаге все просто, в реалии немножко сложнее, потому что Венесуэла находится в состоянии такой разрухи, что пока дойдет до конкретного поступления нефти, пройдет еще, ну, я думаю, что лет цать, то есть, может, до 10 лет. Потому что они когда-то выгнали всех специалистов оттуда, стали заниматься тем самым коммунизмом, все запчасти у них полетели, все еле работает, добыча минимальная. Поэтому пока они смогут перевести ее на нормальное состояние, и главное, чтобы это технологически все работало, то есть пока все это восстановят, перестроят и так далее, это будет за, ну, явно не за один день. Явно не за один день. То есть поэтому, понимаете, Трамп говорит о будущем, а не о сегодняшнем дне. Поэтому я бы сегодня бы не рассчитывал на это. Еще бы пару лет, тройку лет точно не рассчитывал бы на это. Но в принципе, сам по себе ход и с Панамским каналом, и с Канадой, и с Гренландией, и с Венесуэлой, он правильный. Особенно на нашем заднем дворе и так далее. Понимаете, Канада... Вот я думаю, что

каком-то, я не знаю, далеком будущем. Это может быть не в очень далеком будущем. Поэтому, но надо договариваться. Я считаю, что вот эти вот, понимаете, что, наверное, Бессент и Элон Маск и Лютник, вот который вот министр торговли у нас, то, что они присутствуют вот на этих всех этих собраниях, это намного более эффективно, если бы там был бы Трамп. Туда вот поехал Алтман, это вот человек, один из людей, который создает искусственный интеллект. Туда поехал, насколько я понял, Цукерберг из Фейсбука. Может быть, поехали, я уверен, что там представители других технологических гигантов. Все они говорят о том, что, понимаете, все примерно одно и то же, что идет вот жуткое соревнование между Китаем и Америкой. И это, в принципе, это хорошо, потому что когда существует соревнование, значит существует гонка. Вы посмотрите, что произошло с Америкой после того, как гонка вот с Советским Союзом закончилась. Америка распустилась, разложилась, потеряла всякую дисциплину. Она была в тонусе до этого. Держала себя в тонусе. Если Америка на кого-то жаловалась, то жаловалась, что Япония у нее забирает там какие-то заводы или что-то такое. Но в принципе это было внутри западного производственного цикла. То есть, ну Япония, ну Америка. А теперь не в Японии, не в Америке, а совершенно в четком коммунистическом Китае, который периодически делает такие номера, что он перестает поставлять, когда он может проявить свою волю, как говорится, и заставить нас слушать себя. И вот на что-то надо с этим делать. Поэтому, в частности, вот война в Иране, это же не война с Ираном конкретно. Для Америки это война с Китаем. Через посредство, через прокси. И то, что мы вот эту войну на сегодняшний день, она у нас как-то то возобновляется, то вот сейчас она опять возобновилась, идет пока в никуда, мы все ждем, что Китай сложится от западного давления. Я в больших сомнениях, что Иран может сложиться от подобного давления, даже если у них с экономикой все плохо. Это не те люди. Но вся эта война начата фактически из-за Китая, а не из-за Ирана. Придушить Китай или, во всяком случае, лишить альтернативных поставок топлива, только заставив их реагировать только на русских. Что только русские могут для них что-то поставлять. Все. Но так или иначе, на сегодняшний день у нас совершенно четкая ситуация вот и соревнования с какими-то нашими недругами. Если мы это соревнование не можем поддерживать, ну, горе нам. Горе нам. Потому что, поверьте нам, еще раз повторяю, быть богатым – это сложно. А мы богатые, мы западный мир имеет всего 14% населения, 14%. При этом получает 76-78% всех доходов. Понимаете? И именно к нам стоит в Америку 1,5 миллиарда, и 1,5 миллиарда тоже стоит в очередь попасть в Европу, и также к нам 1,5 миллиарда, если откроют границы. Поэтому, когда наши демократы ненормальные берут, открывают эти границы, или делают вид, что они закрыты, они на самом деле открыты, никого не контролируют, к нам сюда идут караваны, которые фактически подменяют население. Потому что мы не хотим работать с нашим населением, не хотим повышать рождаемость, не хотим улучшать условия жизни и возможности иметь детей, и поэтому мы завозим дешевую рабочую силу. Как и Европа делает. Все одинаковые причины для сохранения нашей пенсионной системы. Мы не хотим сделать какие-то серьезные, трудные шаги, более болезненные, более сложные, более длительные. Поэтому мы берем и идем простым путем. Давайте завезем иммигрантов, которые будут работать за копейки. Какие-то, потому что у них нет ни на что ни прав, ни обязанностей. И все. И сделаем себя

0: богатыми за счет того, что подвезем новую волну мексиканцев. Оно так работать не будет, господа, бесконечно. Оно начинает давать колоссальные сбои. Мы не можем... А почему это все началось? Это началось в связи с тем, что исчез Советский Союз. Вот так вот, понимаете, можно говорить о том, что есть сплошные плюсы от того, что Советский Союз исчез. Да, плюсы колоссальные, но и минусы колоссальные. Особенно сейчас для Запада, когда уже прошло 35 лет. Запад лишился главного источника катализации вот, нужности находиться в тонусе. На Западе перестали содержать армии. Ну и раз нет противника, что держать армию? На Западе распустили разведки, распустили собственное население. Раньше была призывная армия, они от нее отказались. А профессиональную армию создать они не смогли. Все живут от пуза. Занимаются пенсионными системами, своими накоплениями, отпусками, имеются замечательным сексом и так далее. При этом детей не рожают. Ну, еще, конечно, вспомнили добрый, понятный всем очень родной и знакомый антисемитизм. Понимаете, с Израилем, когда в Израиле подгорело в связи с 7 октября, понимаете, ну что ж, давайте обвинить не нападающих, не бандитов, а жертву. Все международные институты, которые раньше хоть как-то худо-бедно в какие-то времена предыдущие работали, типа там ООН, Красный Крест, сейчас превратились в что-то непотребное абсолютно. И все это произошло, почему? Потому что, еще раз повторяю, потеряна бдительность какая-то, потеряна фокус, потерян смысл существования. Я не говорю, что нужно быть, знаете, как в той песне, что бабка Фёкла из квартиры номер 5 любит на всех анонимки писать. А у нас пенсионеры, инженеры, пионеры, доктора все враги, так отправьте всю квартиру за туманом и за запахом тайги. Я не говорю, что нужно это делать. Я не говорю, что нужно так жить. Но из-за того, что мы потеряли всяческую вот дисциплину мысли, мы потеряли то, что, знаете, вот то, что вот сейчас вот я рассказывал, что проводится conditioning, то есть как бы подготовка общества к пониманию, что вот понимаете, что исламизация общества это нормально. Нет, это не есть нормально. Что в обществе действуют какие-то левые хулиганы, перекрывают мосты, дерутся с полицией, и это есть нормальное проявление свободы слова. Понимаете, люди на улицах, которые вышли драться с полицией, считают, что это нормальное проявление свободы слова у них. Нет, это не свобода, это преступление. И пока мы не начнем вот этих вот свободы словистов этих всех, за свободу слова, сажать в тюрьму со сроком и заставлять их там, я не знаю, полы мыть тряпкой руками, без швабры, вот до тех пор они будут так думать. Понимаете? Будут так думать, понимаете, когда какие-то идиоты выступают против АИС, потом оказываются мертвыми, потому что они приносят пистолет на митинг. И потом начинается расследование. Он вытащил пистолет или он не вытащил? Но он его принес. Вот это все начинается. Почему? Потому что в стране исчезла вот та самая дисциплина. Исчез понятие нормальности властей. Что власти... Как говорится, есть понятие закона. Но если ты к этому закону не относишься, вот понимаете, как к враждебному, то извини меня, конечно, все возможно. Вот я вчера это начал, вот тему я и не договорил. Вот моя дочь ко мне приходит, она говорит, как появляется какая-то черная где-то в каком-то офисе или где-то. Она тут же начинает вот на тебя смотреть волком, не хочет выполнять свои обязанности. Понимаете, вот сразу дает тебе понять, что она тебе ничего не должна, что... Понимаешь, что ты фактически какой-то белый враг ее существования. Я говорю, да, это вот новая такая, но это не новая, но она обострилась. Потому что люди вот этих вот, всех этих ненормальных, именно недоделанных умом, цветных товарищей накручивают специально еще дополнительно, что типа ты гордый черный человек. хорошо, пусть будь гордым черным человеком, но ты все равно работаешь уборщицей. Ты все равно должен убирать помещение. И ты не делаешь одолжение, что ты его убираешь. Понимаете, они почему-то в какой-то момент все решили, что к ним правила не относятся. Все это откуда идут деньги на всех этих ублюдков? Именно оттуда. Из Китая, из России, из Ирана и так далее. Мы просто долго не хотели это признать. А сейчас-то документально подтвердилось, что деньги идут именно оттуда. Что мы сталкиваемся фактически с намеренным саботажем внутри страны, который поддерживается финансово за счет внешних вложений. Вот в частности, это мы знаем, что это происходит в Антифе. Что такое Антифа? Это вооруженное, или даже если безоружное, но активное сопротивление, слом существующей системы, нападения, хулиганства и так далее, террор окружающего населения, террор не оппонентов. Попробуйте сказать, что вы не согласны с Антифой, который выступает рядом. Если вас не изобьют, то это слава богу, но вам точно прорвут барабанные перепенки, крича в ухо. Вы понимаете, вот это вот все части одной большой холодной войны. Мы просто имеем внешний фронт, который вот мы сегодня обсуждали, мы вчера обсуждали внутренний фронт. Оба абсолютно важны. Ничто так не подрывает страну, как внутреннее брожение, внутреннее недовольство. То, что когда-то было такое очень хорошее слово английское, оно мало используется на сегодняшний день, но это английское слово, не американское, дисконтент. То есть недовольство, внутреннее недовольство внутри страны. Это очень важный момент. Если у вас существует какая-то причина для внутреннего недовольства собственной страной, и это недовольство раздувается дополнительно генерируется каким-то образом, то вы имеете в этой стране большую проблему. Еще раз повторяю вот эту известную мысль, что империи, ни одна империя не развалилась за счет чисто внешних ударов. Любая империя разваливается прежде всего из-за слабости внутренней. Потому что если бы не было бы слабости внутренней, то и внешние враги бы были бы не очень сильно важны. Понимаете, Вавилонская империя когда-то имела колоссальную армию, а упала за один день за счет ударов какого-то выскочки, которым был Кир, царь Кир из персов. Почему они были слабы внутренне? То же самое было в Риме, то же самое было в других империях. Так, сделаем перерыв и продолжим.
1: Тяните с оформлением медстраховки, потому что это кажется вам слишком сложным? Понимаю. Но вот что просто. Бонусы программы Essential Plan от Metro Plus Health помогут экономить средства для покупки продуктов и повседневных товаров. Если у вас нет страховки или вы просто ищете подходящий вариант, приходите в офис Metro Plus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue. Позвоните по номеру 833-218-9613 или посетите нас в интернете. Наш сайт metroplus.org/ru. Объем льгот зависит от плана и права на участие. Могут действовать и другие ограничения. 833-218-96-13. Наш сайт metroplus.org/ru.
2: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
3: Лишний вес мешает жить полноценной жизнью. Хроническая боль в суставах, гипертония, диабет, одышка – все это можно изменить.

0: на медикаментозном контроле веса. Здесь также есть специалисты по общей хирургии, от лечения грыж до удаления новообразований и заболеваний желчного пузыря. Здесь говорят по-русски и понимают ваши заботы. Вам вернут здоровье и уверенность. Запишитесь на консультацию. Звоните 347-830-3003 или заходите на сайт gobmi.com. Приоритет клиники – здоровье пациента.
1: Привет, меня зовут Туся. 3 года я ходила в садик Бэмби на Браун-стрит. Потом туда пошла моя сестричка Соня. Мы до сих пор вспоминаем воспитателей с любовью.
2: Бесплатные программы «Прикей» и «Трикей». Сертифицированные учителя. Площадки для прогулок. Просторные светлые классы. Здесь принимаются ваучеры на продленный день. Специально разработанная программа подготовки «Киндергарден». Предоставляется транспорт. Бэмби, 2114 Браун-стрит, между Эвенью и Ви, 718-368-1817. Бэмби, 368-1817.
1: Счастливое детство начинается здесь.
3: Дэвид Зон Радио.
4: Американское радио на русском языке.
3: Дэвид Зон Радио.
5: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
6: Здравствуйте, господа. Еще раз наш телефон 718-303-9090. Мы обсуждаем, пытаемся анализировать вот ту холодную войну, с которой мы имеем дело, понимаете? Она очень многогранна. В ней абсолютно нет вот каких-то прямых линий, понимаете? Если мы начинаем что-то обсуждать или что-то понимать, мы должны учитывать и исторические какие-то параллели, и наработанный опыт, и то, что, понимаете, происходит в других странах, и, понимаете, то, что, например, прямая война, например, на сегодняшний день не происходит. То есть мы имеем очень какую-то изощренную войну, вот эту вот асимметричную, что, как они ее сейчас называют, в виде каких-то средств и каких-то, понимаете, больше, скорее там больше диверсий, нежели той войны, в которой мы, как говорится, понимали войну. И в конечном счете все свелось, например, в Украине, все свелось к войне фактически методами 40-х годов. Мы не воюем оружием будущего, там нет бластеров, там нет ядерного оружия, к счастью. Там воюют пушками, танками, дроны. Начали серьезно все вытеснять. Причем Запад оказался не готов к дроновой войне, потому что, а что происходит в Иране у нас? Иран имеет дешевые дроны, и Америка, и Запад смертельно боятся, что эти дроны начнут бомбить их корабли или танкеры. Даже военный корабль, в принципе, не защищен от дронов. Особенно массовые атаки дронов. В Израиле поняли, что их щит, он, конечно, замечательный и так далее, но он абсолютно не стопроцентный. Особенно если идет массовый запуск, особенно если мы говорим про баллистические ракеты. Сбить все невозможно. То есть израильская, как говорится, защита была рассчитана на относительно минимальный запуск. Относительно небольшой, скажем так. А здесь мы имеем запуск массовый. Поэтому, понимаете, вот быть самонадеянными и полагаться на авось, вот сейчас вот, в связи со всеми этими ситуациями, никто не будет. Вот именно это главная причина. Это главная причина, почему США, понимаете, не участвуют активнее в украинской войне. Ну, то есть им еще это, в принципе, Украина была никогда не нужна. То есть разговоры только шли, понимаете, там всем дружно выступали перед телевизором. На самом деле Украина никогда Америке была не нужна, понимаете. Далеко, никакого стратегического значения большого не имеет. сложно, дорого, коррупция, то есть слишком много одновременно всякого разного, чтобы, как говорится, с этим дело иметь. Поэтому это одна из причин, почему Америка никогда толком Украиной не занималась. И сейчас не занимается, только продает оружие. Пожалуйста, покупайте, воюйте сами. Мы, как говорится, в стороне стоим. Потому что мы говорим о возможности перехода войны на более серьезные какие-то рельсы. Из холодной в горячую. И этого никто не хочет. Да. Вот так. 718-303-90-90. Чтобы все линии свободны, все молчат. Ну, значит, либо я прав, и возражать нечему, либо все боятся возражать, потому что сказать им нечего. Ну, что могу сказать? Мне, как говорится, относительно всех жалко. Почему? Потому что, ну, слушайте, ребятки, мы все пытаемся старыми методами выйти из существующей ситуации. А оно так перестало работать. И вот понимаете, когда действует такой, как Трамп, а действует он крайне беспорядочно, допустим, и поэтому у него сплошные, как говорится, вроде бы правильные начинания, но при этом неудачи. Почему так происходит? Потому что никто ни раньше не знал, как это делать по-другому. Мы только сейчас, как говорится, начинаем осознавать, война изменилась, финансы изменились. Кто мог подумать, что какой-то Китай, понимаете, будет главенствовать? Представьте, никто не мог подобное. Китай сейчас, понимаете, везде вот на втором месте. За последние какие-то 15-16 лет мы увидели глобальное изменение мира. Причем настолько агрессивное изменение, что, понимаете, сидеть и долго рассуждать, и думать, и говорить, а вот давайте подождем, и давайте подумаем, в принципе, возможностей нет. Поэтому, когда, вот, понимаете, происходит вот весь этот торг, который неудачно проходит с Канадой, то ты начинаешь думать, что они в Канаде совсем сдурели. Они привыкли жить, вот, понимаете, так, чтобы их никто не трогал. Им удобно. Они так живут годами, десятилетиями. Когда ты пытаешься потормошить, то все, начинается крик. Поэтому... Не знаю. У меня нет большого оптимизма по поводу западного мира, понимаете? Но я думаю так, что западный мир начинает чесаться только когда возникает крайняя необходимость. Вот у меня такое впечатление, что мы идем вот к какому-то очередному событию, когда эта необходимость возникнет, потому что она возникнет, а не потому что... Западный мир внезапно решит профилактически решать какие-то проблемы. Западный мир не думает таким образом, к сожалению. Последние годы вот так вот оно не идет. Мы видим только, что западный мир хочет, понимаете, чтобы оно все само по себе решалось, все, как говорится, по инерции работало и так далее. Да, телефоны у нас не работают, господа. Вот я сейчас проверяю, телефон не работает. Да. Поэтому... Я смотрю, что нет звонков. Сейчас мы выясним этот вопрос. Для того, чтобы все работало и существовало, мы должны очень серьезно требовать от самих себя определенной дисциплины. Дисциплина, например, понимаете, тратить наши деньги. Дисциплина, понимаете, требовать от самих себя, покупая американское. допустим. Понимаете, почему в Китае это возможно, у нас это невозможно? Почему, понимаете, объявить о том, что мы хотим, чтобы мы покупали? Американская, как говорится, американские товары, это звучит, понимаете, для кого-то смешно, для кого-то как ересь. Даже раздражает кого-то. Это для тех, кто живет в Америке. Я никогда, например, вот интересный такой момент, вот я наблюдаю это последние годы. Я, например, никогда бы не мог подумать, что русские социал-демократы, которые сражаются с Путиным и так далее, так резко повернутся против Америки. Потому что их раздражает Трамп, потому что они считают, что, понимаете, что что-то вот с Трампом не так. Они при этом, понимаете, то есть вот их так резко это затронуло. Почему русские социал-демократы, которые жили в Советском Союзе и вроде бы должны все понимать, например, там такой есть Аркадий Мазин, выступают против Израиля активнейшим образом? Почему? Неужели им это не ясно? Они обязаны это понимать куда лучше, чем это понимают западные жители. А на самом деле получается нет. Получается так, что, понимаете, есть идет общее поглупение всего мира. Телефоны все умнее, мир все глупее. Вот я вчера буквально у себя на аккаунте на Фейсбуке поставил старую картинку. Что, типа, вот дети, которые бегают по лужам, играются на улице, катаются на велосипедиках, гудят специальные вот эти вот дудки. Знаете, когда на велосипедах ставили вот эти такие вот типа вот в хорн, то, что называется на английском. Ну вот там гудят дудки, катают кого-то на багажнике, обливаются водой. Далее. Вот это наше детство с вами, господа. Ну, во всяком случае, мое. Мы были очень довольны этим детством. Помню, самое интересное в Риге было, когда в Юрмалу мы приезжали, мы учились обрызгивать друг друга водой в море. Как вот так вот специально поставить ладонь, чтобы поднять больше брызг. Это тоже надо уметь. Это только кажется, что это просто. Вот надо было научиться специально вот поднять вот большое количество воды в ладонью, чтобы обрызгать оппонента. Чтобы оппонент сам сдался, потому что его просто заливает соленой водой. Это был фан, понимаете? Это был колоссальный кайф. Купаться в этой холодной Балтийской воде в Рижском заливе. Я почему-то считал нормальным совершенно спокойно залезть в воду, когда в ней было 15-16 градусов, и меня невозможно было из воды вытащить. Бабушка на берегу стояла, кричала: «Саша, Саша, вылезай! Простудишься!» Я никогда не простуживался от этой воды. Наоборот, я был более чем здоровый все лето. Я простуживался, когда я переставал купаться в этой холодной воде. Катались на велосипедах. У нас было какое-то... Было очень интересное детство, понимаете? При всех там каких-то минусах советской системы, я скажу честно, что семьи были более сплочены. Все собирались вместе на какие-то посиделки, устраивались какие-то банкеты, какие-то застолья. Это же не просто было, потому что все пришли водки напиться, боже упаси. Это потому что были очень крепкие семьи, потому что все хотели как-то соединиться, как-то поговорить и так далее. Иной раз было это хорошо, иной раз было плохо, но, как правило, все друг другу помогали, как-то участвовали, было какое-то единое единение со всеми. Вы понимаете? Мы вот чего-то со всеми вот этим вот диджитал-миром, который вот наступил, что мы перестали понимать, понимаете, мы перестали общаться, что, понимаете, мы теперь общаемся с телефоном. Телефон за нас все фотографирует, за нас считает, за нас общается. Мы уже там скоро психолога будем иметь электронного. Я уж не говорю про то, что скоро-скоро телефон станет вибратором для очень озабоченных, которым нужно это по дороге, чтобы было. Что вы думаете, это смешно, но это не смешно. Это именно что не смешно. мы потеряли вот что-то потеряли. Я клянусь, я с удовольствием смотрю эти ностальгические картинки со старыми магнитофонами, там, я не знаю, что-то на кухне там сидят, жарят, или там показывают, значит, в Америке там типа ностальгия, что дом, в которого был бейсмент с телевизором, считался, что у тебя cool family. Потому что у тебя есть дом с бейсментом, можно сесть на ковер, играться в какие-то игры детям. Или смотреть телевизор вместе, какие-то фильмы. А интересный такой момент. Вы знаете, что американские передачи, заканчиваясь, как правило, в 12 ночи, начинал играть американский гимн, показывался флаг, американский гимн играл и так далее. Я это достал еще. И после этого телевизор выключался. То есть там начинала, то есть, ну, сетка выключалась. Вот начинаешь думать, что мы потеряли? Может быть, мы это потеряли? Это все вот такие вот моменты, которые надо вот как бы периодически продумывать для себя. Потому что, понимаете, вот все, что у нас происходит, оно неспроста. Оно потому, что мы сами взяли и что-то изменили. Причем изменили не в лучшую сторону. Раздобрели, обленились, перестали думать. Отдали эту участь думать компьютеру, селфону, смартфону. Мы все глупее, телефон все умнее. Вот сейчас AI идет тоже. Понимаете, вот тоже, кстати, вывод сделан тоже такой же, что человеки продолжат глупеть. AI продолжит умнеть, а люди продолжат глупеть. Ну, ничего-то сделать не можем мы, понимаете, отказаться от AI никто не сможет и не будет. Никогда. Потому что это новая индустриальная революция, потому что это метод заработка для огромного количества людей будет, потому что это прогресс. Как в свое время не могли отказаться от ткацкого станка, понимаете, когда начиналось все с ткацкого станка, первая индустриальная революция в Англии. Ткацкий станок. Как тогда от него не отказались, от этого станка, несмотря на то, что было множество бедствий и лишений из-за этого. Так и сейчас. Вот вчера интересный был момент, да? Вчера буквально. Мы отмечали интересную годовщину в 2000 году, 26 лет назад, вот день в день. Вышел знаменитый телефон Nokia 3310. Вот если кто помнит эту модель. У меня эта модель дома была. У меня вначале было 32... у меня было 5110 в начале модель 98 года. А потом у меня была 3310. Вот 3310 продержалась очень достаточно долгое время, потому что это считалось очень развитая модель. Сейчас этот телефон, на него смотришь, думаешь, боже мой, какое старье. Как все устарело. Это даже не было флипфон, понимаете, это было именно вот... Прекрасно работал телефон, кстати говоря. А сейчас это все старое. Понимаете, вот так быстро развивается, идет время. Что мы прямо на наших глазах видим что-то, понимаете, какое-то изделие, которое вызывало в свое время, 26 лет назад, вызывало фурор, и за 26 лет технология так ушла вперед, что это кажется каким-то безнадежно устаревшей технологией. Компания Nokia, ну я не знаю, она существует вообще, или она в каком-то полудохлом состоянии? Мне просто интересно. Понимаете? А что это, случайно? Нет. Нет. Ну, в общем, я не хочу говорить, что все плохо, абсолютно не хочу это говорить. Но то, что человек должен быть не глупее машины, у меня нет сомнений. То, что человек должен понимать те вызовы, особенно западный человек, должен понимать те вызовы, которые перед ним стоят и идут против него, этого нет сомнений. Потому что, еще раз повторяю, богатых не любят. Их хотят разорить, их хотят раскулачить в пользу мировых шариковых. И если это не защищать, то вас таки, да, и раскулачат в конечном счете. Спасибо, что были сегодня со мной. Всего доброго. До свидания.
7: Oceanfront views, great amenities.
8: Planning our next vacation?
7: Looking for a rehab center after your dad's hip replacement.
8: Find anything good?
7: Yep, MJHS Menorah Center. It's right here in Brooklyn.
8: It has great rehab, right?
7: Of course. And long-term care, too, if we ever need it. Plus, they're not-for-profit, so I know we can trust them.
8: Perfect.
9: MJHS Menorah Center. Learn more at mjhsmenorah.org.
10: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
11: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
12: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
13: Я Ираклий Баранидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
14: Я Дмитро Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
15: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
16: Мой адвокат.
17: Юрий Прохин.
18: Опыт.
19: Мудрость.
20: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
21: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
22: Функер агентства WestCare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник HomeCare, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство WestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.
3: Вы слушаете Дэвидзон Радио. Радио.
23: В эфире Игорь Цептер, региональный менеджер швейцарской компании Цептер Интернешнл. Предложение, скидки, подарки от знаменитой компании Цептер прямо сейчас.
24: Добро пожаловать в мир Цептер, мир здоровья, красоты и стиля. Меня зовут Игорь, я консультант-менеджер компании Цептер Интернешнл. Мой телефон 646-312-9113. Также вы сможете посетить мой веб-сайт zepterbrooklyn.com. Напомню, для всех, кто беспокоится о своем здоровье и хотел бы его спасти, к сожалению, большинство людей делают огромные ошибки, которые вредят их здоровью очень сильно. Если вы устали идти к доктору, тратить время, деньги и пить опасные таблетки с побочными эффектами, я представляю вам компанию Цептер, которая поможет дать на здоровый путь жизни. Великолепная посуда коллекции Masterpiece Cook Art. И для правильного приготовления здоровой пищи у Цептера есть запатентированная система. Это единственное долговечное решение. Благодаря превосходному металлу 316L от Цептер, передовым технологиям, инновационному дизайну, в посуде коллекции Masterpiece Cook Art вы сможете сварить без воды и пожарить без масла. При этом пища будет сохраняться ее питательная, биологическая ценность, витамины, минералы, белки, микро- и макроэлементы, натуральный вкус, аромат, цвет, форму, структура. Такая пища содержит меньше калорий и вредных веществ. Она полезнее и вкуснее. Приготовление многофункциональной посуды коллекции Masterpiece Cook Art сэкономит вам электроэнергию, продукты, время и деньги. И что самое важное, оно будет сохранять ваше здоровье. Ешь здорово, живи дольше. Кто хочет без болезни жить и реже к докторам ходить, вам просто необходимо посуду Цептер купить по телефону 646-312-9113. Я подготовил для всех радиослушателей скидку до 50%. В честь великолепного праздника сделайте своим друзьям, знакомым, родственникам великолепные подарки. Также напомню о нашей великолепной программе. Это лампа Биоптрон, наружный доктор, мы все ее знаем, которая лечит желтым лучом света, артриты, гаймориты, зубные, головные, простудные заболевания. Биоптрон – это световая косметическая система компании «Цептер». Новейшее средство для ежедневного ухода. Ваша кожа также станет здоровой, более гладкой, свежей. Позвоните в Цептер, и вы узнаете об предложений. Также у нас есть портативная лампа. Вы можете взять ее с собой в дорогу. Для дополнительной информации вы сможете связаться со мной по телефону 646-312-9113 или посетить мой веб-сайт zepterbrooklyn.com. Также напомню о нашей великолепной программе. Это фильтр для очистки воды. Мы все знаем, что надо пить чистую воду. Каждый из нас это понимает. И эту проблему прекрасно решает высококачественная установка воды, предлагаемая фирмой Цептер. Белоснежный Таур, который вы сможете установить у себя под краном. В нем 5 фильтров защиты. 5-й коконатовый фильтр с активированным углем. Идет обратный осмос. Также вы будете знать, когда надо будет менять тот или иной картридж. Вы будете пить чистую родниковую водичку. Также напомню о нашей великолепной программе подушки Кваномед для здорового сна, которые выполнены из натурального латекса, делаются из бразильского сока дерева Гвинеи. Никаких клещей нету. Вы будете спать, как говорится, без клещей, без пропитывания пота, шейные позвонки расслабляются, циркуляция крови идет, Цептер тоже изготавливается в Италии. Также напомню о наших великолепных очках. Это Tesla Bioptron, которые защитят глаза от ультрафиолета, от компьютера, вокруг глаз мышцы. И когда мы напрягаем, головные боли, глаукомы, все проблемы растут. Также напомню о нашей программе. Это Therapy Air Smart. Мы все прекрасно знаем, что дома у нас не проходят ни дожди, ни бураны, и пыль скапливается, и мы дышим вот этими пылями, вирусами, бактериями. Therapy Air Smart — умная терапия, которая выдает 5 миллионов отрицательных ионов, улучшение сна, кровяного давления, пищеварения. Также имеет функции ультрафиолета и дезинфекции. Также покажет уровень загрязнения. Красный обозначает воздух грязный, зеленый почистился. Внутри находится конусный фильтр, который состоит из оболочки кокосовых орехов, активированного угля и серебра с плотными микрофибрами, чтобы убить все вирусы, ковид, омикрон, новые и старые поколения. И дом у вас будет чистый, океанский, горный оазис. Также наши великолепные столовые наборы, также наши бокалы «Принц». Вы сможете сделать своим друзьям, знакомым, родственникам великолепные подарки, которые называются «Здоровье». И так, еще раз хочу напомнить свой телефон. Меня зовут Игорь. Мой телефон 646-312-9113. Цептер для долгой и здоровой жизни. Позвоните в Цептер. Вас ждет приятный сюрприз по телефону 646-312-9113. Первые 3 человека, которые позвонят, получат дополнительный подарок при заказе. Также у нас есть великолепный нас персональный MyIron. Многие хотят тоже как-то путешествовать. Маленький кулончик, который весит 20 грамм, вы можете взять с собой, и вы будете тоже ограждены от всех вирусов и бактерий. Еще раз напомню, мой телефон 646-312-9113. Цептер для долгой и здоровой жизни. Позвоните в Цептер, вас ждет приятный сюрприз по телефону 646-312-9113 или посетите мой веб-сайт Цептер. Первая буква Z, zepterbrooklyn.com. Всем желаю хорошего дня, хорошего настроения, с наступающими праздниками. Игорь, компания Цептер International, 646-312-9113. Спасибо.
23: Цептер International, 646-312-9113.
0: Вы слушаете Дэвид Зон Радио.
16: WSNR, Jersey City.
0: Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвид Зон Радио.
18: Служба информации Дэвид Зон Радио. Информация к этому часу.
19: Студия с новостями, Наталья Быстрицкая. На следующей неделе в Техасе пройдет предвыборная конференция республиканцев, организованная Национальным республиканским комитетом. Ожидается около 20 тысяч гостей. Рекомендуемый взнос – 25 тысяч долларов. Республиканцы рассчитывают мобилизовать сторонников на фоне низких рейтингов президента и неблагоприятных для партии прогнозов перед промежуточными выборами. Трамп выступит перед собравшимися 9 и 10 сентября, а вице-президент Джей Ди Венс в первый день. Все четыре ныне живущих президента США подтвердили участие в церемонии в Нью-Йорке, посвященной 25-й годовщине терактов 11 сентября. Дональд Трамп, который первоначально также планировал присутствовать, решил отметить годовщину в Пентагоне. Ожидается, что вице-президент Джей Ди Венс посетит мемориал от имени администрации, но выступать с речью не будет. 12 сентября Трамп планирует отправиться на принадлежащее ему поле для гольфа в Ирландии. Там будет проходить Irish Open. FDA сообщила об отзыве замороженных ягод, поступивших в магазины 16 штатов из Чили из-за опасности кишечной палочки. Смесь из трех ягод – клубника, ежевика и черника – срок годности до 9 февраля 2028 года. Потребители, у которых есть этот продукт, не должны его употреблять. Продукт следует выбросить или вернуть, говорится в предупреждении регулятора. Речь идет о товаре Organic Triple Berry Blend марки Great Value. Госдепартамент рекомендовал американским гражданам не ездить в Умань для ежегодного паломничества к могиле раввина Нахмана во время Рош ха-Шана. Ежегодно во время празднования еврейского Нового года Умань посещают десятки тысяч хасидов.
18: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.

0: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
1: Дэвидсон Радио.
0: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
1: Дэвидсон Радио.
0: 620 AM. Настройтесь.
2: Дорогие радиослушатели, представляю вам суперэффективную систему «Бархатная кожа». За 10 минут элементарно простой и безопасной процедуры, без визитов к врачу, хирургических операций, уколов ботокса и наполнителей, по совершенно доступной цене, уникальная эффективная система «Бархатная кожа» будет растворять ваши морщины, устранять сухость, приводить кожу в комфортное, здоровое состояние. Звоните, пока действуют специальные скидки. 888-765-87-52. Когда девушке 20, она имеет красоту, которую ей подарила природа. В 30, которую сделала сама, а в 50, которую заслужила. Компания Nature Pure с системой «Бархатная кожа» дает неповторимый шанс следовать мудрому указанию Коко Шанель. Звоните 888-765-87-52.

0: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
1: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
2: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
3: Функер агентства WestCare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник HomeCare, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство WestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.
4: Во всем мне хочется дойти до самой сути. В работе, в поисках пути, в сердечной смуте. Так сказал поэт. Давайте и мы, дорогие радиослушатели, попробуем порассуждать и дойти до самой сути в программе с таким же названием. В пятницу в 10 часов 12 минут после городских новостей. В споре, как известно, рождается истина. Ну а место встречи неизменно. Радио Дэвидсон, волна 620 АМ. С уважением, Марина Левинсон.
5: Что это? 620 АМ.
6: Здесь не остановимся.
5: Дэвидсон Радио.
3: Приветствую вас, дорогие слушатели. У микрофона Наташа Бустрицкая, за пультом Акмаль Тахиров. Итак, мы приняли Соломоново решение. Каждую вторую пятницу месяца в утренние часы с 9 до 10 в эфир мы будем ставить плейлист, составленный по вашим заявкам. Сегодняшний народный хит-парад просто «The best of the best». Одна песня лучше другой. Чего греха таить, мы воспользовались служебным положением, и сейчас прозвучит наш любимый хит на все времена. Правда, не уверена, что в 1930-м знали, что такое хит. И тем не менее, Мари Луиза Дамьен, она же Дамиа. «Бублички».
7: Il fait froid, il fait nuit, il est près de minuit. Dans la fête et le bruit, je m'en vais vendre mes bons gâteaux dorés, vous qui les adorez, vous nous régalerez, veuillez m'entendre. Boublitschki, boublitschki, mes jolis boublitschki, prenez-y son tepski, mes boublitschki. Que vous soyez marquis ou bien n'importe qui, prenez mes boublitschki, ils sont exquis. Père est toujours sous quand il rentre chez nous. Il nous donne des coups pendant des heures. Ma mère a des amants, ma sœur tout simplement fait comme sa maman et moi je pleure. Boublitschki, boublitschki, mes jolis boublitschki, prenez-y son exquis, mes boublitschki. Que vous soyez marquis ou bien n'importe qui, prenez mes boublitschki, ils sont exquis. Achetez mon panier, mangez jusqu'au dernier, pour que vous me donniez beaucoup de roubles. car je veux juste qu'on joue, m'amuser à mon tour, et goûter de l'amour le divin tour. Boublitski, boublitski, mes jolis boublitski, prenez vite son texki, mes boublitski. Que vous soyez marquis ou bien n'importe qui, prenez mes boublitski, ils sont exquis.
3: Песни, которые вы любите.

0: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
1: Каждое утро мы слушаем прогноз погоды. Мы не хотим, чтобы случайные метеокапризы застали нас врасплох. Так почему же не завести привычку ежедневно слушать астрологический прогноз и не узнавать погоду своей судьбы? В эфире рубрика «Ваш гороскоп» от Юлии Юсуповой.
2: Доброе утро, дорогие друзья! Эфир Дэвидсон Радио продолжает астрологический прогноз. На лунном календаре сегодня 23-й лунный день, символ дня крокодил. Луна убывающая и находится в знаке близнецов. Энергетика этих лунных суток немного тяжелая и при этом очень мощная. Она провоцирует нас на не очень хорошие поступки. Хочется все поломать и разрушить. И поэтому нужно весь всплеск энергии направить на мирные цели. Например, заняться гимнастикой или сделать уборку в квартире. Овнам сегодня захочется руководить ситуацией, но, возможно, из-за этого придется выяснять отношения с некоторыми из приближенных лиц. Украшения из нефрита или халцедона помогут сохранить душевный покой. Тельцам звезды советуют: гоните прочь мрачные мысли и проявите больше внимания младшим членам семьи. А еще будьте осторожны при использовании острых предметов и электрических приборов. Неудачный день для близнецов. Высока вероятность получения помощи и поддержки со стороны влиятельных персон, в том числе и через социальные сети. Интуиция поможет сделать вам правильный выбор. Сегодня можете ей смело доверять. Настроение раков в течение дня будет очень изменчивым. В рационе дайте предпочтение рыбным блюдам и принимайте витамины, если они вам прописаны вашим врачом. Львам сегодня желательно отказаться от выяснения отношений с партнерами. Вы сегодня более придирчивы и менее рассудительны. Будьте внимательны к приметам дня. Уронили предметы сервировки стола, от споров лучше воздержаться. А вот у дев напротив дела стали сдвигаться с мертвой точки. У одиноких возможно приятное многообещающее знакомство, в том числе и через социальные сети. И звезды совсем не против, если вы проведете вечер в романтической обстановке. Весам звезды советуют серьезнее отнестись к собственному здоровью. Не доводите свой организм до изнеможения и посвятите этот день себе. В еде дайте предпочтение растительной пище и не забывайте про физические нагрузки. Скорпионам сегодня желательно сделать разгрузочный день. Воздержаться от приема алкоголя, от близости, ну а все остальное можно. Астролог в этом не виноват, просто так сложили звезды. А вот стрельцам сегодня можно все. Противоположный пол к вам будет неравнодушен, застарелые проблемы решатся положительно, настроение будет феерическим, словом, удачного вам дня. Что же касается козерогов, то им придется вспомнить, что жизнь – это борьба. Воспользуйтесь всеми имеющимися у вас средствами и удивите себя и своих окружающих. Помните, предвидеть – значит управлять. Водолеев сегодня может потянуть на подвиги. Не торопитесь, просят вас звезды, сегодня не ваш день. А он хорош для профилактики и занятий индивидуальными физическими упражнениями. В любовных отношениях возможны недопонимания. Рыбам звезды не советуют сегодня стричься и удалять зубы, кроме безотлагательных, конечно. Старайтесь не обращать внимания на мелочные неприятности и не забывайте звонить друзьям и близким. Дорогие друзья, вот таков был краткий астропрогноз на сегодня. Я желаю вам всем удачного дня, прекрасного настроения и, конечно, крепкого здоровья. Благодарю за внимание. Юлия Юсупова.
0: Это был благоприятный астрологический прогноз от Юлии Юсуповой. Дэвидсон Радио.

0: Хоумкер агентства WestCare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник Хоумкер, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство WestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.
1: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и, гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
2: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
3: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
4: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
3: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
4: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
5: Самый яркий концерт сезона. Нуца. Возвращение. Грузинская дива с новой программой. Шоу Night of Love. Больше, чем концерт. Это захватывающий симбиоз музыки и театра. На сцене Нуца Шаншашвили. Обворожительный голос, ее харизма, смелые перевоплощения и магнетическая энергия. Песни на разных языках превращаются в истории о страсти, любви и чувствах на пределе. Сопровождение виртуозов Яков Майман Бенд. Живой звук, мощь и драйв. Почувствуй, проживи, испытай. Театр песни. Специальный гость Александр Зазарашвили, победитель Voice of Ukraine. Специальный гость ансамбль исторического грузинского танца Ирины Хуцураули. Генеральные спонсоры. Грузинский ресторан Убани. Advanced Cosmetology Academy. Ашиана Театр. 15 ноября. Воскресенье. 6 вечера. Билеты на сайте theater.com, а также в театральной кассе Дэвидсон. 718-266-33-93.

0: что это?
1: 620 АМ.
2: Здесь не остановимся.
1: Дэвидзон радио.
3: Песни, которые вы любите.

0: Вы слушаете хит-парад по вашим письмам.
1: Шаланды, волны, кефали, в Одессу Костя приводил. И все бендюжники вставали, когда в пивную он входил. Синеет море за бульваром, каштан над городом цветет, и Константин берет гитару и тихим голосом поет. Я вам не скажу за всю Одессу, вся Одесса очень велика, но и молдаванка, и пересы обожают Костю моряка. Рыбачка Соня как-то в мае, направив к берегу баркас, ему сказала: все вас знают, а я так вижу в первый раз. В ответ, открыв Казбека пачку, сказал ей Костя с холодком: вы интересная чудачка, но дело, видите ли, в том. Я вам не скажу за всю Одессу, вся Одесса очень велика, но и молдаванка, и пересы обожают Костю моряка. Фонтан черемухой покрылся, бульвар французский был в цвету. Наш Костя, кажется, влюбился, кричали грузчики в порту. Об этой новости неделю везде шумели рыбаки. На свадьбу грузчики надели со страшным скрипом башмаки. Я вам не скажу за всю Одессу,

0: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
1: Дорогие радиослушатели, представляю вам суперэффективную систему «Бархатная кожа». За 10 минут элементарно простой и безопасной процедуры, без визитов к врачу, хирургических операций, уколов ботокса и наполнителей, по совершенно доступной цене, уникальная эффективная система «Бархатная кожа» будет растворять ваши морщины, устранять сухость, приводить кожу в комфортное, здоровое состояние. Звоните, пока действуют специальные скидки. 888-765-87-52. Когда девушке 20, она имеет красоту, которую ей подарила природа. В 30, которую сделала сама, а в 50, которую заслужила. Компания Nature Pure с системой «Бархатная Бархатная кожа» дает неповторимый шанс следовать мудрому указанию Коко Шанель. Звоните 888-765-87-52.
2: Nature Pure – чудесный наш волшебник.
3: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
4: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
6: Хоумкер агентство Westcare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник Хоумкера, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в Westcare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство BestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в BestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.
7: Самый яркий концерт сезона. Нуца. Возвращение. Грузинская дива с новой программой. Шоу Night of Love. Больше, чем концерт. Это захватывающий симбиоз музыки и театра. На сцене Нуца Шаншашвили. Обворожительный голос, ее харизма, смелые перевоплощения и магнетическая энергия. Песни на разных языках превращаются в истории о страсти, любви и чувствах на пределе. В сопровождении виртуозов Яков Майман Бэнд. Живой звук, мощь и драйв. Почувствуй, проживи, испытай. Театр песни. Специальный гость Александр Зазарашвили, победитель Voice of Ukraine. Специальный гость ансамбль исторического грузинского танца Ирины Хуцураули. Генеральные спонсоры. Грузинский ресторан у бани. Advanced Cosmetology Academy. Ашиана Театр. 15 ноября. Воскресенье. 6 вечера. Билеты на сайте theater.com, а также в театральной кассе Davidson. 718-266-33-93. We'll be right back.

Во всем мне хочется дойти до самой сути. В работе, в поисках пути, в сердечной смуте. Так сказал поэт. Давайте и мы, дорогие радиослушатели, попробуем порассуждать и дойти до самой сути в программе с таким же названием в пятницу в 10 часов 12 минут после городских новостей. В споре, как известно, рождается истина, ну а место встречи неизменно. Радио Дэвидсон, волна 620 AM. С уважением, Марина Левинсон.

0: Нью-Йорке 10 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: В студии с новостями Наталья Быстрицкая. Так, Нью-Йорк в этом месяце начинает масштабную программу помощи с оплатой коммунальных услуг стоимостью 1 миллиард долларов. Миллионы жителей получат чеки с выплатами. Они помогут компенсировать высокие расходы на электроэнергию. Эта программа – часть недавно принятой инициативы Protecting Our Wallets Energy Rebate. Средний ежемесячный билл за электроэнергию в Нью-Йорке составляет около 352 долларов. Это значительно выше среднего показателя по стране. Данные Connedison показывают, что летом счета стабильно увеличиваются на 30-50%. Программа Power предусматривает три основных размера единовременных выплат. Сумма зависит от статуса налогоплательщика и дохода, указанного в налоговой декларации за 2024 год. Представители IRS подтвердили, что чеки будут отправляться автоматически. Признание Брэда Питта об алкозависимости и суицидальных мыслях вызвали беспокойство у его бывшей жены Дженнифер Энистон. Актриса хочет помочь Питту и готова привлечь своего нынешнего возлюбленного гипнотерапевта и коуча Джима Кёртиса. 62-летний Питт рассказал в интервью Esquire, что после 7 лет трезвости вновь начал употреблять алкоголь, но теперь старается соблюдать меру. После разрыва с Анджелиной Джоли актер прошел программу реабилитации по системе «12 шагов». Источники Hit World утверждают, что Энистон по-прежнему очень переживает за Брэда и хочет поделиться с ним практиками духовного исцеления, которые, как утверждается, помогли ей самой. Речь идет о проработке травм и умении отпускать обиды. Именно на этом специализируется нынешний бойфренд Энистон. Она надеется, что Пит согласится принять помощь Кёртиса. Ученые оценили риски наводнений в городах на восточном побережье. Выяснилось, что Нью-Йорк и Новый Орлеан больше всего подвержены риску. Также в опасности находятся Хьюстон, Майами, Норфолк, Чарльстон и Джексонвилл. Повышенная угроза для этих городов объясняется их низкой высотой над уровнем моря, высокой плотностью населения, плохой дренажной системой, высотой зданий, количеством осадков и близостью к воде. Специалисты призвали принимать меры, в том числе используя шлюзы, дамбы и насыпи.
0: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.

0: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-45-54. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
1: Газета «Еврейский мир» – единственная русскоязычная еврейская газета на восточном побережье Америки. Мы на маркете 32 года. Рекламодатели «Еврейского мира» – это врачи, адвокаты, медицинские центры, аптеки, центры для пожилых и различные услуги. Газету распространяют в Нью-Йорке, Нью-Джерси, во Флориде, Филадельфии, Бостоне и Калифорнии. Нас читают на сайте по всему миру. А реклама в нашей газете и на сайте – успех вашего бизнеса.
2: Круглосуточная неотложная медицинская помощь детям и взрослым. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Мы спасаем жизни.
3: Мы идем к вечному огню. Мы умеем чтить память погибших. В годовщину трагедии 11 сентября, унесшей тысячи жизней, все, кто помнит о жертвах теракта, придут к мемориалу в Сисайд-парке на углу Сёрф-Эвеню и Вест 5-й стрит в Бруклине. Память опаляет сердца. 6 сентября мемориал будет открыт для посещения с 12 часов дня, а в час дня начнется митинг памяти. Мы помним.
4: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить. Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
5: Всего один звонок на Дэвидсон Радио
4: сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
6: Дэвидсон Радио. Радио.
7: Американское радио на русском языке.
6: Дэвидсон Радио.
7: Дэвидсон Радио.
8: До самой сути. Программа Марины Левинсон.
9: Вместе со звукорежиссером Акмалем Тахировым и писателем, бизнесменом и почетным радиослушателем Геннадием Станичем мы приветствуем вас, уважаемые слушатели, на Дэвидсон Радио на волне 620 AM и желаем хороших выходных. Сегодня у нас весьма положительный настрой, и мы хотим поговорить на тему, которая, честно говоря, у меня возникла из календаря. Дело в том, что совсем недавно, буквально на днях, отмечался, день прекрасной леди Годивы. Вы, наверное, помните, как все образованные люди из истории, что в 1040 году в Ковентри прекрасная леди Годива, обнаженная, проехала по городу верхом на коне, чтобы заставить своего мужа, графа Леофрика, снизить налоги горожанам. Вот так она выступила на стороне горожан против мужа. Повторю, обнаженная на белом коне, да? И примерно в этот же день, но в 1995 году, папа римский Иоанн Павел II признал, что церковь дискриминировала или дискриминирует женщин. В связи с этим у меня возникла тема дискриминации женщин или там сексизм, назовите как хотите, на сегодняшний день. Безусловно, мы послушаем умного человека в Нью-Йорке Геннадия Стальнича, тем более, что я уже слышу его дыхание. Здравствуйте, Геннадий.
10: Доброе утро, Марина, и привет всю аудиторию Дэвидсон Радио.
9: Но вот все-таки, как вам кажется, я пыталась задать этот вопрос ненароком своим знакомым и близким про дискриминацию, например, в Америке. И практически все мне сказали, да нет никакой дискриминации, пожалуйста, ворота открыты. А вы как думаете?
10: Ну, прежде всего, Марина, я должен сказать, что, к сожалению, я не был очевидцем проезда обнаженной
9: леди Годивы.
10: Годивы, да, к сожалению, в отличие от тех же Эдварда Радзинского или Виталия Вульфа, которые были в этом плане очень интересными рассказчиками.
9: Они как раз видели.
10: Видели, да. Да, что они были очевидцами, да, что были очевидцами. К сожалению, я этого не видел. Более того, я даже не только сейчас вспомнил этот факт, когда вы напомнили. Но я должен сказать, что в Америке, в принципе, американские женщины вот на общенациональном уровне, да, получили право голосовать только 18 августа 1920 года. Это была ратифицирована...
9: Знавато.
10: Да, ратифицирована 19-я поправка Конституции США. Ну, до этого были там различные штаты, где уже позволялось им голосовать. В частности, если не ошибаюсь, Вайоминг еще, кажется, в 1869 году принял соответствующее постановление. Но на общенациональном уровне это произошло только в 1920 году. Да? Достаточно как бы поздновато. И в преддверии этого, конечно же, мы помним такого деятеля, как международного рабочего движения, как Клару Цеткин, да, когда она связала день 1 мая, то есть, который праздновался как Международный день солидарности трудящихся, также связала его с борьбой за права женщин. Да, знаменитая демонстрация в Филадельфии, тогда была в 1910 году, и международный был создан так называемый Международный женский день, признали тогда в Копенгагене в 1910 году. В первую очередь тогда речь шла о чем? Что борьба за улучшение условий труда, равная оплата и, естественно, избирательное право. Основные, ну, как мы знаем, скажем так, потому что вот я сталкивался, если вот уйти на минуту от Америки, да, в советское время, когда мы жили в самой счастливой социалистической стране, по принципу, кто работает, тот ест, кто не работает, тот ест, что останется, там, мы, безусловно, сталкивались, что, несмотря на объявление, что равные права у женщин и у мужчин, тем не менее, проявлялась дискриминация в трудовых отношениях, например, в разнице заработных плат, отказ при найме из возможного декретного отпуска, да, стереотип домашний труд, да, что женщина-хранительница очага, и как бы это ведет к ограничению ее реализации, стереотип, что вторая смена, когда, ну, действительно это так было. Это сейчас, допустим, у нас вместо стиральных машин, посудомоечных агрегатов, фактически домашние уже компьютеры, и нет дефицита продуктов, или можно что-то купить в кулинарии, но в советское время, мы же помним, да, и не только в советское время, в других странах, допустим, еще до 70-х годов прошлого столетия, что фактически женщина приходила с работы, у нее начиналась вторая смена, и с детьми, и проверить уроки, и что-то приготовить.
9: Ну, я помню свою сестру, я как-то рассказывала даже, я вот помню, была подростком, она вышла замуж, родила ребенка, ну, все как положено, как бы, да. И вот она работала, во время обеденного перерыва неслась в ближайший продовольственный магазин, чтобы что-то подкупить, а как мы помним, я не знаю, как было на Украине тогда, теперь в Украине, но в Москве был дефицит, значит, нужно было хотя бы что-то купить. Потом она заканчивала, шла на работу, заканчивала, ехала опять на общественном транспорте домой. По дороге еще пыталась зайти в один магазин, приходила с этими сумищами, потом ставила пока готовить ужин или разогревала то, что приготовила накануне, потом шла делать уроки с сыном, потом она, значит, накрывала на стол, и потом жизнь продолжалась, и так каждый божий день. И никому даже совершенно... в голову не приходило, что должно быть по-другому.
10: Совершенно верно. Я вспоминаю свою маму. Она была педагогом, она работала преподавателем химии в техникуме, который, кстати, я в свое время тоже

0: Плюс, ну вот вы сказали с продуктами, да, допустим, свою малую родину Брежнев никогда не забывал, я живу на Капитолске, в Украине, с продуктами было получше, но тем не менее тоже вот эти очереди приходилось выстаивать, да, на центральном рынке, на других рынках можно было купить все, что без очереди, но это было втридорого. И, кстати говоря, дискриминация, вот те, как бы, я назвал сферы, в которых как бы боролись против дискриминации женщин, где она была. Не забываем, Марина, о таком важном, как, например, дискриминация в сфере образования и карьеры. Да? Что, вот как, условно говоря, были такие, ну, негласно списки запрещенных профессий, да? Так называемые женские специальности, не женские специальности. Да? Тем не менее, в самой счастливой социалистической стране мы сколько раз нам наблюдали вот этих мощных тетушек в оранжевых жилетах, которые укладывали шпалы и ремонтировали трамвайные пути и так далее, и тому подобное. И тем не менее, в определенной профессии был строго ограничен прием женщин. А, кроме того, ну вот разве что, вот я точно никогда не сталкивался в советское время, допустим, ну, скажем так, люди спорта и искусства. Насколько я знаю, я знал спортсменов, которые получали такие же премиальные за свои достижения в спорте, или те, кто занимался профессиональной музыкой или изобразительным искусством. Но, вы понимаете, лично я столкнул, в Америке я не сталкивался с этим, но в советское время, ну, особенно явно, я как бы столкнулся вот... Ну, это уже была даже независимая Украина, да, уже после распада Советского Союза, вот наш офис на моей компании, мы были соседями, офис большой логистической компании, отследующей там какие-то поставки, грузоперевозки, у них там приезжали делегации из Германии, из Италии, и иногда мы друг к другу заходили, глава этой компании, я, допустим, друг другу там попить чай и так далее, и я нередко становился свидетелем. Такой стереотип был. Знаете, вот много компьютеров, у них девочки работали, сидели девушки за компьютерами, и что-то происходит с системой, да, там что-то не работает, зависло и так далее. И они там вызывали, как я в шутку говорил, дети подземелья, значит, там с подвала. Приходил их сисадмин. Но это был такой человек, всегда в потертых джинсах и всегда в любое время сезона в таком свитере, такой взъерошенный, в очках, значит. Вот он приходил, он запускал эту систему, и параллельно он комментарии давал. Смысл комментариев был всегда один, что, ну вот, девушек нельзя допускать до компьютеров, у них не то, да, руки стоят, вот это вы не делали, это вы не нажимали, это то, а вот надо было так. И вот это я выслушивал каждый раз, и это, по сути дела, это была дискриминация.
1: Эх, его бы в Америку! Да. Его вот бы именно, тут порвали, да, на, да, кусочки.
0: На кусочки бы, потому что это был стереотип, что якобы женщины плохо разбираются в компьютерах.
1: Разбираются, да-да-да.
0: Да, это ерунда полная, абсолютно, это я на своем опыте. Я никогда не работал под руководством женщины, да, но я должен сказать, надо не забывать, что в эмоциональном плане, как бы в моральной выносливости женщины могут дать фору мужчинам. Да, в физическом плане, допустим, нет, хотя мы уже видим, что женщины не только служат на равных с мужчинами в армии, они... в таких дисциплинах вида спорта, которые раньше представить нельзя было, выступают, как тяжелая атлетика, борьба, бокс. Но в эмоциональном плане они более, в моральном плане, выносливы, да, и более устойчивы. И это глупый очень стереотип, что с компьютерами, так же, как вот эти все анекдоты, Марина, ведь, по сути дела, это ведь анекдоты, толчок от противного как бы идет, да, вот эти знаменитые анекдоты о блондинках. Как шутку говорят, что кто сочиняет анекдоты о блондинках, их сочиняют брюнетки тоскливыми, одинокими, длинными вечерами. И поэтому я должен сказать, что это абсолютно равноправие, несмотря на то, что мы часто называем женщин представительницей слабого пола, и говорим, что сила и красота женщины в ее слабости. Тем не менее, я считаю, что это уже анахронизм на сегодняшний день, когда вот по зарплатам, по каким-то различным другим признакам, что женщины якобы, ну, меньше получают. В Америке я с этим не сталкивался, в мире это по-прежнему, конечно, есть определенные проблемы в этих странах. И я считаю, что эта борьба совершенно справедлива за равноправие женщин с мужчинами, за отсутствие дискриминации, и совершенно справедливо и оправданно.
1: Я добавлю от себя, значит, вот по моим наблюдениям и используя подготовку к этой программе, все равно, смотрите-ка, вот вы говорили про выборы. В 1920 году только в Америке начали разрешать женщинам голосовать, да?

0: Мы все знаем, что Новая Зеландия была, открыла Америку. Она вот эту красную ленточку разрезала, и в 1893-м у них произошли вот эти вот первые исторические выборы, где женщины голосовали наравне с мужчинами. Но в Саудовской Аравии, богатейшей стране мира, только в 2015-м, вот если брать... начало и конец, ну это же нонсенс. Но даже если это ислам, и даже у женщины определенное место в уголке, в чадре, с детьми и на кухне, или то, я не знаю, на кухне или где, но все равно, ну согласитесь, что взгляд на женщину специфический, так скажем, все равно остается семья. Все равно ты подвластна мужу, и, например, если ты в компании, даже вот современная жизнь наша, но все равно нужно даже хотя бы подыгрывать и изображать, что ты под мужем, как бы, что муж – король. Но даже, я бы сказала, грубее, но стесняюсь это сделать, что нельзя публично мужика лишать его достоинств, вот так вот скажем, иносказательно. Вот этот момент, с одной стороны, женственность, вот как нам прививали, да, что нужно быть скромной, что не надо там слишком ярко краситься, что женственные должны быть платьица, бантики и так далее. При этом женщины, вот особенно здесь у нас в Америке, ну, претендуют и попробуем запрети на абсолютное равенство. Вот мне кажется, оно не так уж и нужно. Давайте подключим наших радиослушателей к разговору.
1: Да, я хотел бы только отметить, что, конечно, страны, страны, мусульманские страны – это отдельная тема, связанная с традициями, определенные религиозные традиции, культура, или, допустим, страны Кавказа, да, на Кавказе, допустим, не мусульманские страны, есть определенные эти стереотипы, и как бы даже я сказал традиции. Но, тем не менее, мы же помним, есть же уже случай, Индира Ганди, вот в Индии, да, она была премьер-министром, Беназир Бхутто покойная тоже в Пакистане была премьер-министром, они, им как бы удалось разрушить в определенной степени это стереотипы, и нельзя, в общем-то, говорят, что семья, женщина – это шея, мужчина – это голова. Куда шея повернет, туда и голова. Но, с другой стороны, я как бы считаю, что лучше всего паритет, когда все-таки 50% на 50%. Но мне понравилось ваше замечание относительно мужского самолюбия, что когда вот на людях, чтобы произвести впечатление, что муж как бы в семье голова. Но, тем не менее, знаете, по-прежнему, ну, я вот помню в советское время финансами часто в семьях, ну, вот в нашей семье так не было, но я знал, очень многие семьи, где финансами распоряжались вообще-то женщины. И как бы в этом плане не это ли показатель, кто в семье глава, да? Но ну, да. Все-таки, Марина, я
0: мужик приносит, женщина есть, да, есть, складывает, да, в тумбочку.
1: Да-да-да, но есть все-таки приятно все, когда говорят, что женщина должна быть, конечно, слабой и так далее. Конечно, я предпочитаю, ну, действительно, чтобы, допустим, женщина всегда оставалась женственной. Не мои герои статуи женщина с веслом или женщина с отбойным молотком. Ну, теперь можно радиослушать звонки, я думаю.
0: Хорошо. Слушаем вас, пожалуйста. 718. Да, пожалуйста.
2: Алло. Значит, Марина, вот вы говорите насчет дискриминации женщин. Я работал на заводе, у меня были подчинения женщин, но когда родился у моего подчиненного ребенок, я пришел к нему, он пригласил на день рождения, ни одной женщины не было. У нас, говорит, по узбекским законам, говорит, не положено женщин никуда допускать, не положено, говорит. Обслуживали одни мужчины, братья, друзья, все мужчины. Я говорю, слушай, ты пригласил родили ребенка, и мы не видели ни твою жену, ни твоего ребенка. У нас, говорит, по узбекским обычаям не положено. Вот вам дискриминация. Понятно, Марина?
0: Да, вот спасибо большое, отлично. Роберт, за участие в программе. Спасибо. Заодно я и узнал, что вы были начальником. Но, конечно, ислам – отдельная история. Вы правы, Геннадий. Но все равно у женщин... Вот я помню, что вела какой-то концерт, где главный герой был грузин. И вообще там грузины танцевали, плясали. Фантастично. Здесь, в Америке, у нас в Бруклине. Это было лет 5 назад, наверное. И я быстренько провела концерты, потом у них был банкет где-то в ресторане. Я, конечно, не пошла, потому что я живу, во-первых, в Нью-Джерси, надо было добираться, и целая история. И я, ну, уехала тихо по-английски. И он потом звонит и говорит: «Марина, куда ты пропала? Ты как настоящая грузинская жена. Приготовила, накормила, и тебя нет». Вот, вот такая психология.
1: Может быть, это и хорошо. Я думаю, время не стоит на месте, потому что вот у меня близкие знакомые, допустим, киргизская семья, да, и вот человек, он таджик, но он с Узбекистана, и вот на всех днях рождения, на всех каких-то таких мероприятиях, событиях, куда бы ни приглашали, там женщины присутствуют, сидят женщины, дети, мужчины. Ну, возможно, я не знаю, как было в странах их проживания, но здесь, в Америке, абсолютно на равных они себя чувствуют, со их супруги наравне со своими мужьями.
0: Ну, слава богу. Хоть это хорошо. Слушаем вас, пожалуйста.
3: Доброе утро, Марина и Геннадий. Это Лев. Вы знаете, мы
0: Здравствуйте, Лев.
3: Интересное время. Женщины начинают приходить к власти, они завоевывают мир. Есть, конечно, женщины-чудо, такие как Тэтчер, как Голда Мэйр, но вот есть и женщины, как Оказио и вот Шевальер, я ее называю Швалью, из команды мэр Нью-Йорка. Не дай бог, если они придут к власти, будет катастрофа. Вот. Но женщина...
0: То есть вы считаете, надо тормозить? Тормозить нужно,
3: нет,
0: да?
3: Нет, тормозить каких-то не надо, женщин. Просто надо, чтобы больше умных женщин было, понимаете? Мне кажется, что они мстят мужскому полу за унижение в прошлом. Вот.
0: Интересная версия,
3: Марина,
0: да.
3: Марина, пожалуйста, да, да. Сделайте мне одолжение. Дайте мой телефон Симе Березанской. Здесь у нее была чудная передача, вторая, об Элле Фицджеральд. Я хотел бы ее похвалить и кое-что сказать интересного. Пожалуйста, дайте ей.
0: Я, когда буду в воскресенье, оставлю этот номер, потому что у меня, честно говоря, ее номера телефона нет.
3: Нет, мне не
0: но
3: нужно.
0: Но я оставлю...
3: Мой телефон дайте.
0: Я поняла. Я оставлю ваш номер телефона на телевидении в воскресенье.
3: Спасибо большое.
0: Я уже с ней
3: разговаривал в первой передаче. Но первая передача была не очень хорошая, а вторая была очень хорошая. Она, очевидно, простудировала книгу ее биографии. Вот и все.
0: Хорошо,
3: спасибо
0: хорошо.
3: Вам за программу. Спасибо.
0: Ладно, Лев, будет сделано. Спасибо вам. Дорогие друзья, мы подходим уже к финалу первой части нашей встречи сегодня в программе «До самой сути», участниками которой являются наш творческий союз в лице звукорежиссера Акмаль Тахирова и писателя Геннадия Стальнича. Мы сегодня говорим о дискриминации женщин. Как вам кажется, она продолжается, ее нужно остановить, нужно с этим бороться. И вот зарплата, занятость на работе, руководящие посты. Давайте об этом поговорим во второй половине нашей сегодняшней встречи.
4: До самой сути. Продолжение после рекламы.
5: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
6: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839. Тараканы, тараканы, тараканы, для чего природа вас?
7: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
8: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
9: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
10: Я Ираклий Барамидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
11: Я Дмитро Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
12: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
13: Мой адвокат.
14: Юрий Прохин.
15: Опыт. Мудрость.
16: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
17: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
18: Вы когда-нибудь встречали человека, которого потом невозможно забыть?
19: Даже если эта встреча длилась всего несколько часов.
18: Иногда для любви не нужны годы. Она приходит внезапно. Без разрешения, без предупреждения. И делит жизнь на до и после.
19: Театральная гостиная «Давидзон Радио» представляет.
18: Рустем Галич и Екатерина Асмус в музыкально-литературном спектакле по рассказам Ивана Бунина «Солнечный удар».
19: Три новеллы, три судьбы, три истории любви.
18: Проза Бунина. Музыка и актерская игра.
19: О том чувстве, которое может подарить человеку абсолютное счастье.
18: И оставить после себя невозможную боль.
19: 20 сентября в 5 часов вечера.
18: Театральная гостиная «Давидзон Радио». «Солнечный удар».
19: Рустем Галич – редкий мастер художественного слова, в исполнении которого литература перестает быть текстом и становится ожившей историей. 20 сентября.
20: Билеты на сайте vesnaticket.com и по телефону 718-266-33-93.
18: Ждем вас с любовью.
19: Некоторые встречи не заканчиваются никогда.
21: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить.
22: Мы готовы помочь. «Давидзон Радио» и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
23: Всего один звонок на «Давидзон Радио»
22: сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
4: Самой сути. Программа Марины Левинсон.
0: Творческая радиобригада в лице звукорежиссера Акмаля Тахирова и писателя Геннадия Стальнича приветствует вас, уважаемые слушатели, в эфире «Дэвидсон Радио» на волне 620 АМ. Сегодня пятница, вы слушаете программу «До самой сути», и мы... Как всегда, приглашаем вас к разговору. Набирайте 718-303-90-90. И как вам кажется, существует ли дискриминация женщин на сегодняшний день? Имеется в виду, конечно, на работе, я не знаю, во взаимоотношениях с мужем, в семье и так далее. Вот, Геннадий, продолжая тему бытовую, так скажем, вот такое понятие, как меньшая зарплата сотрудницы по сравнению с тем, что мужчина занимает такую же должность, выполняет такую же работу, такой же объем, но мужчине платят больше. Вот существует такая теория. Как вам кажется, она имеет место?
1: Марина, я честно скажу, я с этим не сталкивался. В Днепропетровске, когда я возглавлял рекламное агентство, у меня были и девушки в офисе работали, да, в моей команде, и ребята. я различий не ставил никаких. И я должен сказать, что вообще вот эти стереотипы, я думаю, вы со мной согласитесь, привнесены в немалой степени было и тем, как таким средством, как кинематограф, да? Ну вот вы посмотрите, допустим, в советское время, были ли, можно ли назвать достаточное количество фильмов, где, допустим, героиней была бы женщина, ну, допустим, исключая там «Великая Отечественная война», там «Работа в подполье», «Партизаны», это понятно, да, или там «Героини спорта». Ну, были какие-то фильмы, где, ну, любовные какие-то были, коллизии, там вот Чурсина, я помню, играла, по-моему, фильм «Журавушка» называлась, или французский фильм «Мужчина и женщина», это история любви, да, «Шербургские зонтики». А вот, например, в 70-х годах, как бы, кинематограф уже эту тему освоил. Черно-белый фильм «Старые стены», если вы помните, Гурченко в главной роли, она играла директора, по-моему, швейной, ну, фабрики. Неважно, трикотажной фабрики, да. «Москва слезам не верит», главная героиня тоже, как made herself, то есть она сама себя как бы сделала, чего добилась. То есть в этом плане вот кинематограф и стал наконец-то разрушать эти стереотипы, показать, что женщины как бы обладают теми же способностями, тем же количеством знаний, навыков, умом, чтобы силой воли добиться определенных успехов в профессиональной сфере. И мне кажется, это вообще была какая-то несуразность. Ну, специальность, да, какая-то дифференциация по зарплатам, это может быть, когда ну, действительно человек выполняет какую-то тяжелую работу. Вот у нас в металлургии было, допустим, столивары, доменщики, но женщинам там невозможно было работать в тех условиях. Естественно, они получали выше зарплаты, чем, допустим, девушка, которая работала там в офисе, сидя там, глядя на, там, на монитор и так далее, или бухгалтерия. Вот в этом плане могли быть, конечно, различия в зарплатах. Также при одинаковых профессиях я считаю, что это, ну, это действительно дискриминация самая настоящая, и с этим надо бороться, и, безусловно, это не должно никак влиять на оплату труда, да, потому что я считаю, это как бы и моральное унижение. Но я просто хочу сказать, что, вы знаете, вот есть какие-то специфические виды. Вот, Марина, вы знаете, некоторые тренеры в спорте, да, вот я сталкивался, допустим, такие виды спорта, как были легкая атлетика, плавание, талантливые тренеры, которые действительно создавали, выращивали хороших спортсменов и так далее, а даже женщины, будущие тренерами, Марина, некоторые и женщины, и мужчины с неохотой брали девочек тренировать. А знаете, по какой простой причине?
0: Почему?
1: Как бы это сказать, специфика женского организма предусматривает такое понятие, как ну, месячный, да? И один тренер мне говорил, да это кошмар какой-то, хватаясь за голову, готовишь человека к соревнованиям и так далее, вдруг начинается вот этот период, она ничего не может сделать, результат не тот, подгадать тяжело, принимать специальные гормональные таблетки, которые к сбою задержат этот период, опасно для организма. Это такая головная боль, куда проще работать с мальчиками. Да? Или, например, такая сфера очень специфическая киноискусства, да? Движение МИТУ. Вы помните, да? Когда и Николь Кидман, и Джоли, Анджелина Джоли, другие выступили о притеснениях, через что им пришлось прийти, чтобы получить роли, какие непристойные предложения они получали. Я им сочувствую, но вы знаете, мне понравился ответ Барбары Стрейзанд, когда она Кидман ответила, что, вы знаете, мне тоже в свое время поступали предложения, я их отвергла. И несмотря на это, благодаря своему таланту, я стала известной певицей, известной актрисой. То есть тут уже как бы лично.
0: Ну, вспомните печально известного этого теперь режиссера Пырьева, который, ой, если ты через да. его диван не он проходила...
1: Он сломал жизнь.
0: Да, людей зарывали в асфальт, что называется, закатывали, понимаете?
1: Прекращались Кириченко,
0: карьеры.
1: Да, они же все сломаны были, их судьбы. Да, это действительно, ну, о чем тут говорить? Талант талантом, но... Ну, Мурло, ну как так можно было? И мстил же, действительно мстил потом. В списке эти
0: были... Ну, закомплексованный человек, видимо, какая-то проблема была. Давайте примем звонок.
1: Да.
0: Пожалуйста. Алло.
2: Добрый день, Мариночка.
1: Здравствуйте.
2: Шлюха небожья.
0: Слушаем вас, пожалуйста. Алло.
3: Алло. Алло, доброе утро.
0: Да-да. Здравствуйте.
3: Ну, Марина, давайте, а ну-ка посмотрим на ситуацию со стороны Торы. Мы Тору ходим, смотрим, в синагогах бываем, в церквях читаем иногда Тору. И что сказал Бог по поводу того, что женщина должна быть вовлечена, за то, что ты сделала, будешь иметь влечение к мужу, и он будет над тобой господствовать. Короче, он поставил ее в ту позицию, в которой она должна быть. Мужчину поставил сверху, он тоже должен быть в этой позиции. Если сейчас взять, что женщина может рожать ребенка и 9 месяцев носить плод, попробуйте, а ну-ка, мужчину хоть раз это сделать. Человечество остановится, никто рожать не захочет. А у женщины может и 2, и 3, и 10 рожать. Так положено по закону. И если женщина в доме решает, какую занавеску повесить, какого цвета поделать ремонт, какую мебель, это все решает женщина. Мужик – это что? Охотник, который идет, добывает пищу, приносит домой, дает женщине, она начинает очищать рыбу там или зверя, шьет какие-то одежды. Вот так было с самого начала. Я вот много замечал, когда на Ютубе смотрел вот эти мальчики, боксировали с мальчиками. И что? В конечном итоге, эта, которая на бокс выходит, одевает перчатки с мальчиком, получает по сусалам и убегает с ринга уже со слезами на глазах. Ну, у каждого своя позиция. И вот эта дискриминация – это обычная заморочка. Каждый должен быть на своей позиции. Если мужик может таскать якорь, поднимать на корабле и спускать тяжелый вот этот труд на корабле рыболовном, то женщина там не может быть. Ну, не надо называть все дискриминацией, если где-то женщина уступает по своим физическим возможностям. Но в семье она хочет иметь первенство. Что нельзя делать? Надо быть под мужем. Сказал же Бог, будет над тобой господствовать. То значит, ты будешь номер 2, хочешь ты или не хочешь. Эту позицию надо принять. И все, ну как
0: ну, да. Ну, а насчет карьеры, это уже, если ты плюс к этому хочешь дальше развиваться на своей работе, это уже твой выбор. Но ты должна быть прежде всего матерью и хозяйкой. Правильно я вас поняла,
3: это,
0: да?
3: Это закон, закон, как вам сказать, Божий, что ли, что мама, ну она, да. Вот дети, что-то случится, они же не кричат, папа, они, мама, меня кто-то ударил. Мама, он сразу, ребенок кричит маму. Вот смотрите,
0: ребенок... Ну, потому что мама всегда девочка. Рядом. В этом
3: мама
0: проблема,
3: рядом,
0: конечно.
3: И мама слезы утрет. Девочка 5 лет и ну мальчик 5 лет.
0: Но хотя я вам скажу, я знаю одну семью, в которой папа, а мама себе строит карьеру до сих пор, все время ищет какую-то любовь, оставила
3: это
0: прекрасно двоих девочек папе, и папа этот растит их с грудного возраста. Вот такую я семью тоже знаю. Но это исключение, я с вами согласна. Я согласна.
3: Понимаете, знать, какую семью можно, но это не значит, что это правильно. Правильно то, что
0: да,
3: папа
0: согласна.
3: Папа строит крышу, папа кладет кирпич, папа кладет пимзаблок, мешает бетон, несет арматуру, ставит окна. Мама в это время готовит обед, накрывает на стол, работники покушали, сели. Все, это нормальная здоровая семья. Сегодня вот эти вот заморочки философские начинают. Феминизм, шмиминизм. Останьтесь уже так, как вам положено быть. И мир будет лучше.
0: Хорошо, ответьте мне тогда на вопрос. Ответьте на вопрос. Вот вы согласны с тем, что все равно, если женщина, да, хорошая мама, хорошая жена, замечательно держит домашнее хозяйство, но она идет еще и работать. И вот ей платят меньше зарплату, устанавливают меньше, чем мужчине. У нее меньше возможности сделать карьерный рост, как американцы это называют, стеклянный потолок, да? Тормозят ее в карьере. Вот с вашей точки зрения это существует?
3: Это уже начинает уходить в прошлое. Вот посмотрите, сегодня пилоты и женщины оперируют «Боинги», которые летают на дальние расстояния, и мужчины тоже пилоты, они пока получают одинаковую зарплату. Маляры женщины и маляры мужчины одинаково сейчас получают зарплату, это я точно знаю. Электрики женщины и электрики мужчины тоже получают одинаковую зарплату. Разница, это было раньше, сейчас уже начинает уравниваться, потому что технология так развилась, что не надо тебе таскать тяжелую. У тебя есть специальные инструменты, у тебя есть лебедки, у тебя есть тяжелые машины, которые это делают за человека. Тебе надо научиться оперировать. Вот как женщина-пилот, она идет, у нее компьютер вычисляет все абсолютно, подсказывает ей, сколько до земли осталось. И ты, когда касаешься...
0: Ну да. Скажите, надо... существует, опять же, расхожее мнение, что женщины недостаточно представлены в органах власти.
3: Это в смысле вот, Маргарет
0: не
3: Тэтчер,
0: так много
3: Индира
0: их
3: Ганди, да?
0: В правительстве, как вам кажется?
3: Знаете,
0: вы бы хотели, чтобы в Америке была женщина-президент?
3: Я бы не хотел это, потому что у мужчины есть другое мышление. У женщины мамино мышление, у мужчины папино мышление. И вот я хотел договорить, что когда мальчик 5-летний вырастает, берет пистолетик или там самосвал, или какую-нибудь механическую игрушку, то девочка 5 лет берет куколку, берет коляску. Кто им 5 лет, дети, объяснил, что надо брать и чем играть? Это уже заложено природой. Это уже Господь наш Творец так заложил в каждого, кто что имеет свое место и как должен двигаться. Если женщина будет в правительстве, ну, есть примеры. Маргарет Тэтчер прекрасный был премьер-министр, Индира Ганди была прекрасный премьер-министр Индии, все было прекрасно. Но после них почему-то больше никого нет. Вот как-то странно, да? Вот почему? Было все хорошо, все прекрасно. А вот нет, ну не идет, ну не получается. Если написано, что будет ветер, сегодня туч, и вдруг пойдет дождь, все удивляются. А как так? А так по природе поставлено. Если будет дождь идти, то ты что хочешь, пиши и говори. Пойдет ветер, будет ветер, так положено. И мы начинаем уже крутить.
0: Геннадий, прокомментируйте, пожалуйста, какие у вас эмоции на выступление нашего уважаемого радиослушателя.
1: Юрия. Я согласен, я говорил об этом, что есть определенные специальности, которые женщины, ну, я сказал, что я не приверженец, да, женщины с отбойным молотком, определенные специальности, несущие физические нагрузки, которые в этой роли женщины смотрятся нелепо, в конце концов, это вредно для здоровья. Я не согласен относительно политической деятельности. После Тэтчера, Беназир Бхутта и Индира Ганди было несколько премьер-министров, и сейчас есть в скандинавских странах женщины, которые очень хорошо справляются, считаю, со своей работой. И более того, датского премьера нельзя называть, что она единственный мужчина в коалиции, которая поддерживает Украину. Настолько жесткая ее позиция. Мы видим Каю Калас, да, эстонку, которая выполняет функции как бы министра иностранных дел ЕС. По жесткости она не уступает никакому другому политику. Касательно переноса вот религиозных определенных постулатов, я крайне осторожно к этому отношусь. Если, допустим, это касается как-то на уровне семьи, да, это допустимо. Когда это проецируется на какую-то деятельность производственную, на профессиональную сферу,
3: а вот
1: я отрицательно. Ангела Меркель, она может нравиться, не нравиться, но ее немцы выбирали. Она была премьер-министром, она была продуктом своего времени, это уже потомки рассудят. Я, например, допустим, не гражданин Германии, я могу и отрицательно и положительно относиться к этой деятельности. Если бы она была очень плохим канцлером, ее бы 2 раза бы не избрали.
3: Ну, ее избирали 2 раза, потому что те, кто работали, не ходили на выборы, как это произошло с Мамдани. На работу никто не пошел выбирать тех, кто тяжело работает. Он приходит домой уставший, он хочет отдохнуть. Посмотрите на сегодняшние выборы. Выбрали его так, что Ангела Меркель была выбрана точно так же. Она пела песенки, обещала золотые горы. В реальности сегодня в Германии там уже начинается все переворачиваться. Уже не та Германия, что была до Ангела Меркель. Ангела Меркель была еще и пионеркой, она имела в голове коммунизм, социализм. Вот это вот тоже подсказывает о том, что...
0: Однако ее очень любил народ и называли мутор.
3: Нет.
0: Мамаша, да?
3: Нет, нет, это подстава, это обычная подстава российской пропаганды, что ее любил народ, и там Германия подставляла ее. Но в реальности народ не любил. У меня знакомые есть в Германии, они недовольны были ее политикой. И вот это вот заезженные вот эти мигранты там сейчас такое творят, что просто немцы абсолютно недовольны этой ситуацией. Так что Ангела Меркель так, по телевизору были довольны, а в реальности нет.
0: Это спасибо вам большое. Спасибо за участие. Пожалуйста, мне кажется, был интересный диалог. Да, Геннадий? Мы просто должны
1: Я могу сказать, да, что в свое время поражение Хиллари Клинтон на выборах, я должен сказать, что в меньшей степени было обусловлено с тем, что часть американцев решила, что Америка не созрела для президента женщины. Я думаю, это далеко не главная была причина. Я думаю, что в политике женщины как бы уже сказали свое веское слово, по-разному можно относиться к их деятельности, да, к их результатам. Я как бы оставляю оценку деятельности Ангелы Меркель в первую очередь на суд гражданам Германии, да, которые кто-то вспоминает ее добрым словом, кто-то резко негативно. Это вполне нормально для любого политика, независимо от того, мужчина ты или женщина.
0: Знаете что, я вам сейчас предложу одну песню, она, конечно, не про дискриминацию, но, однако, про женщину. Дело в том, что я недавно заочно познакомилась с поэтом Сергеем Гавриленковым. И вот вместе с Игорем Ястребовым, одесситом, они сочинили песню, которая такая, я ее назвала «Детективный музыкальный рассказ». Вы уж послушайте, и мы закончим на нем программу, но нужно слушать внимательно. Песня достаточно длинная, но интересная. Хорошего вам всем настроения. Благодарю коллег за возможность проведения такого замечательного эфира. Спасибо.
1: До свидания.

0: до самой сути. В Нью-Йорке 11 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Дэвидсон Радио.
2: Самые горячие новости,
1: радиоигры
2: и конкурсы в прямом эфире,
1: аналитические программы
2: и радиомосты.
1: Дэвидсон Радио.
2: Политическая ситуация,
1: события культуры,
2: интересные люди.
1: Слушайте Дэвидсон Радио 620 AM. С нами вы всегда на гребне волны.
3: Как правильно распорядиться накопленным состоянием, распланировать наследство, застраховаться от непредвиденного, сохранить бенефиты и составить завещание. Налоговую стратегию для вас разработают в юридическом офисе адвокатов Виктории Берес и Эллы Залкин.
4: Я Виктория Берес, адвокат и CPA.
5: Я Элла Залкин.
3: Ежемесячные семинары помогут вам разобраться и принять правильное решение. Офисы в Нью-Йорке и Майами. 718-513-3588.
6: Oceanfront views, great amenities.
7: Planning our next vacation?
6: Looking for a rehab center after your dad's hip replacement.
7: Find anything good?
6: Yep, MJHS Menorah Center. It's right here in Brooklyn.
7: It has great rehab, right?
6: Of course. And long-term care too, if we ever need it. Plus, they're not-for-profit, so I know we can trust them.
7: Perfect.
8: MJHS Menorah Center. Learn more at mjhsmenorah.org.
9: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
10: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
11: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить. Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
12: Всего один звонок на Дэвидсон Радио
11: сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
13: Дэвидсон Радио.
0: Дэвидсон Радио.
13: Американское радио на русском языке.
0: Радио, радио, радио. Дэвидсон

0: День добрый, уважаемые дамы и господа. Я Геннадий Кацов. Приветствую вас в нашей программе «Пробежка», в которой мы пробежимся по последним событиям с нашими зарубежными бегунами-корреспондентами. На связи наш корреспондент из Москвы Иван Денисов. Иван, приветствую вас.
1: Здравствуйте, как всегда, рад нашей встрече.
0: Взаимно рад. Давайте начнем с темы встречи министра финансов, экономистов «Большой двадцатки» в Эшвилле, это Северная Каролина, здесь у нас, в Соединенных Штатах Америки. Что касается России, то там был представлен министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов. Он был приглашен на встречу глав министерств финансов и управляющих центральных банков. Встреча была организована Соединенными Штатами, и Соединенные Штаты пригласили российского министра финансов на эту встречу. Возникла напряженность в отношении с европейскими союзниками, которые, стремясь к дальнейшей изоляции Москвы, они отказались вообще даже фотографироваться с Силуановым. Там такая была общая фотография, на которой Силуанов не то что не был приглашен, он и не посетил эту сессию, фотосессию. Но, видно, с ним и не здоровались. Я, насколько понимаю, так сидел вот такой пария на этой встрече. Встретился он с главой Минфина Скоттом Бессентом. Опять-таки, это приглашение американцев. На американской земле, по американской инициативе проходит эта встреча. И Скотт Бессент встретился с Силуановым. Давайте начнем с этого. Как все это комментирует в Москве? Как вы это прокомментируете? Там несколько есть любопытных моментов во всем этом.
1: Ну, в России официальные средства массовой информации это, естественно, воспринимают, с одной стороны, как такой пропагандистский успех, ну, потому что присутствие российских политиков на любом международном мероприятии в нынешней ситуации – это всегда пропагандистский успех. И, конечно же, в официальных прокремлевских средствах массовой информации – мы позлорадствовали, что вот опять у американцев с союзниками из-за этого какое-то напряжение. Что там происходило и как, естественно, понять сложно. И как во многих дипломатических ситуациях, здесь двоякое восприятие. С одной стороны, конечно же, то, о чем я уже сказал. Давать кремлевскому режиму какие-то поводы для пропагандистских удач – это идея так себе, а американская администрация сделала именно это. А с другой стороны, если учесть, что, как отмечают даже некоторые российские средства массовой информации, Бессент с Силуановым общался в довольно-таки суровой манере и, в общем-то, предупредил, что никаких уступок России не будет, пока ничего не произойдет в Украине. И если считать, что эта встреча, она была таким своеобразным продолжением поездки Рэдклиффа, то есть предупредить российскую сторону, что если после выборов начнутся какие-то действия против Европы или Прибалтики, и объяснить именно министру финансов, что, собственно, будет происходить с российской экономикой. Тогда, наверное, подобная встреча, да, она имела право на существование, потому что как еще донести до российской стороны, что любые какие-то новые военные действия повлекут за собой негативные последствия. Так что здесь, как всегда, в дипломатии вот такое двоякое восприятие, на мой взгляд.
0: Здесь все-таки интересно вот это замечание Бессента, когда Силуанов пытался как-то все это свести на экономический трек, обсудить. Давайте с вами обсудим. Бессент сказал, что нам нечего с вами обсуждать. Когда мир будет в Украине, тогда мы и будем с вами все это обговаривать. Я в свое время нашего украинского корреспондента пытался убедить и, по-моему, убедил в том, что Кирилл Дмитриев, который приезжал сюда в Соединенные Штаты Америки, встречался с разными представителями здесь, и опять-таки он с Джаредом Кушнером и с Уиткофом встречался. И он им все время рассказывал о том, что какая страна Россия перспективная с точки зрения и бизнесов, и экономики. И все у нас есть. Давайте об этом говорить. А наш украинский корреспондент, он возмущался, говорил, почему они его слушают? Неужели они не понимают? Там разговор был, по-моему, о 12 триллионах долларов. Триллионах долларов. Вот такой объем бизнеса можно вести с Соединенными Штатами Америки. России 12 триллионов долларов. Вот. И он возмущался, он говорил, что это он их заговаривает, он их забалтывает, рассчитывая, что они перестанут помогать Украине и как бизнесмены будут разговаривать о бизнесе. Я ему тогда... И он их водит за нос. Я ему тогда сказал, а почему вы не рассматриваете ситуацию, когда наоборот, американцы водят за нос Дмитриева? Ты нам рассказывай. Рассказывай о 12 миллиардах. Мы в это не можем поверить, в это никто не может поверить. Рассказывай, говори, вешай нам лапшу на уши. Мы тебя будем слушать, ничего мы не будем подписывать. Мы тебе будем говорить только одно. 12 триллионов все хотят обсудить. Замечательно. Когда вы заканчиваете военные действия, тогда мы с вами это и будем обсуждать. Я постоянно говорил об этом в то время нашему украинскому корреспонденту. Рассматривайте это иначе. Американцы вовсе не такие дураки, как в данном случае видит их Дмитриев. Я думаю, что он тоже как бы пытается заболтать, в это не веря, что ему поверят. Так оно и произошло. То же самое происходит здесь и с Бессентом. Силуанов приехал, вот какие у нас планы, мы можем же ведь говорить о каких-то вещах, которые принесут нам столько всего, мы будем все счастливы. Но что Бессент говорит, закончите войну. Иван.
1: Да, очень может быть. На мой взгляд, американская сторона сейчас пытается сделать, как это называется, квадрат из круга, то есть добиться мира. Я не сомневаюсь, что американская сторона действительно хочет этого сделать, но при этом сохранить нынешнюю власть в России и сохранить Путина с компанией, ну потому что, как это было в советские времена, боятся, что дальше будет хуже. И пока эти два момента, ну, они, да, не стыкуются никак, поэтому кто тут кого водит за нос, мне сказать сложно. Скорее всего, и те, и другие играют в свои игры. На мой взгляд, подобная встреча тут еще чем она может быть полезна, если искать в ней положительные моменты. Потому что, ну, если представителей Российской Федерации приглашают на подобные мероприятия, а там с ними общаются, ну, как знаете, с щенком или котенком, а именно тычут носом, ну, в собственные, так скажем, выделения. И постоянно, в общем-то, подчеркивают, что с вами тут никто серьезно не будет разговаривать, пока вы не сделаете то-то или то-то, то тогда, да, это может иметь некоторый психологический эффект. Потому что, ну, при том, что люди в российской системе, да и в любой системе очень странные, конечно же, их понять сложно, но когда с тобой так обращаются, то рано или поздно это должно вызвать какую-то ответную реакцию. И если вот с российскими чиновниками будут так и дальше обходиться и постоянно им напоминать, что вот заканчивайте, заканчивайте, иначе с вами никто разговаривать не будет, ну, может быть, это какой-то эффект возымеет.
0: Я думаю, что так и будут дальше обращаться, особенно учитывая выступление Путина на другом саммите, который проходил, саммит ШОС, я имею в виду, в Бишкеке. Он там ночью... по местному времени. Он там выступал перед журналистами. Журналисты все были из кремлевского пула. Там не было иностранных журналистов. Это интересно. Я смотрел его выступление. Ну, показывают там пару минут. Вот. Не его выступление, а какие-то отрывки, которые показывают в различных стримах, где он говорит о том, что Украина занимается террором. И он там сказал, что да, мы поддерживаем Иран. Мы поддерживаем Иран. То есть, что это значит? Это значит, что мы в войне Соединенных Штатов и Ирана выступаем против Соединенных Штатов. Вот так. Пока нет никакой реакции Трампа на это, но на самом деле это заявление, конечно, как это, крышу сносит, то, что называется. Политики здесь постоянно это обсуждают. Как с ними можно разговаривать вообще? То есть ты говоришь о том, что Трамп-медиатор подходит в разговорах о каких-то встречах между Украиной и Россией, при этом Трампу ты просто плюешь в лицо.
1: Да, кстати, это не слишком активно освещалось в российских средствах массовой информации, вот это вот выступление, а именно этот момент с поддержкой Ирана. Но и так все понятно, потому что если посмотреть, что пишет, опять, что пишут российские средства массовой информации, то это, ну, примерно как то, что пишут про Украину, только на Иран меняют, что каждый день Иран одерживает победу над американцами и над израильтянами, и что нам полагается аплодировать Ирану, который вот всех там у себя на Ближнем Востоке побеждает. И в этом плане, ну, Путин ничего удивительного не сказал. То, что это, естественно, должно вызвать какую-то реакцию американской стороны, ну, понятно. Но пока мы ее не видим с вами и не слышим, хотя, я думаю, она будет. Какая, трудно сказать. Ну, а так еще раз говорю, это, ну, просто Путин сказал то, что и так всем давно известно. Ну, пока, Россия пока... на стороне Ирана и Северной Кореи.
0: Да, пока Ирана, пока вот тема иранская, она как-то действительно Россия, Иран, Трамп не прокомментировал, но в поддержку Силуану, вот Трамп вчера сказал, ему задали вопрос по поводу России, он говорит, что я согласен встретиться с Путиным, но только тогда, когда в Украине наступит мир. Ну, то же самое. То есть Трамп вчера четко поставил все на место. Согласен встретиться с Путиным не сегодня. Пока идет то, что происходит, мы не будем встречаться с Путиным. Встречаться, я так понимаю, что вполне вероятно будут встречи различные, различного уровня. Все-таки попытка посадить обе стороны и решить все дипломатическим путем, обе стороны посадить за стол, это, эти попытки продолжаются. Сегодня, кстати, сообщение о том, что российские и украинские спецслужбы, они каким-то образом координируют. Вот сегодняшнее сообщение поступило. А еще, как с этими людьми, опять-таки, можно разговаривать с Кремлем после того, что произошло в аэропорту Лейпцига? Это сейчас мировой скандал, причем Германия вчера довольно жестко высказала заявление по этому поводу. Я напомню, что в ночь на 5 августа в аэропорту Лейпцига рядом с украинским военно-транспортным самолетом, по-моему, Антонов как-то он там называется, рядом с самолетом обнаружили дрон со следами взрывчатки. И власти Германии заявили, что за инцидентом стоит Россия. Причем в качестве ответных мер было решено закрыть Генеральное консульство России в Бонне с 18 сентября уже в этом месяце. Денонсировать соглашение о деятельности Русского дома в Берлине. Но это абсолютно ГБшная организация. Мне кажется, давно уже надо было это сделать. Ужесточить контроль за въездом для российских граждан. Усилить давление на теневой флот. Вызвать посла России в Берлине Сергея Нечаева. Это вот такие действия. На самом деле речь

0: трактовка. Ничего другого нельзя было от Путина ожидать. Вам слово. Как это все, опять-таки, комментируют в России?
1: Ну, в России, естественно, немцы, ну, вообще удобный противник, они же всегда плохие. Тем более, к сожалению, да, для этого есть некоторые основания. Но в данной ситуации, конечно же, как помните в свое время с отравлением Скрипалей, что да мы вообще тут абсолютно ни при чем, и какое отношение имеет, это все вражеские домыслы, они все это выдумывают, ни в коем случае не мы. Но, естественно, уже есть ответные меры после того, как закрыли русский дом, хотя что такое русский дом, все прекрасно понимали и у вас, и в Германии, и в России, что это за организация. А вот в России действовал такой институт имени Гёте, организация, которая занималась вопросами культурного обмена, организация экзаменов по немецкому языку, наподобие вот тех, которые сдают, чтобы ехать, потом учиться и работать в Америку, то же самое с немецким языком. Ну вот Лавров сказал, что мы закрываем институт имени Гёте. Там и так после 22 года резко сократилась его деятельность в России. В Белоруссии, по-моему, с 21 года у них деятельность почти свернулась. Но все равно институт, он еще работал. А вот теперь вроде его закрывают по всей России. В
0: вообще, Петербурге, я так понял, Иван, точно. Институт имени Гёте – это совершенно такая пророссийская организация. Я прекрасно помню, год, наверное, 15-16, мы с женой Карнеги-Холл, 57-я и 7-я авеню. Значит, мы идем на концерт, и у входа в Карнеги-Холл стоят несколько столов. И, значит, это времена Барака Обамы, и призыв, значит, к Бараку Обаме поддерживать, во-первых, Россию, во-вторых, выступить против неонацистов украинских. И вот там, значит, русскоговорящих там не было. Там несколько вот этих активистов, совершенно обезумевших, американцев. Вот. И у меня случай произошел, я уже о нем несколько раз рассказывал. Когда я подхожу, я говорю, а вы вообще знаете, что там происходит? Ну, с 14 года. То есть, имеется в виду, это аннексия Крыма, это ситуация на Донбассе. Вот. Я подхожу к женщине, такая белая, ну такая вот, похоже, что она где-то в колледже преподает. Вот такая тетушка лет 50, очень активная, агрессивная, она против украинцев выступает. Я говорю, а вы вообще знаете, что там происходит? Она говорит, конечно. Вот, я говорю, а что же там происходит? Там эти, дальше она говорит, бандеросы. Бандерас – это известный актер. Вот. Она имела в виду бандеровцев, но сказала она бандеровцы. Бандерасы, говорит, они просто все вот уничтожают, и надо их взять вот, и выбросить к чертовой матери. Вот так. Это было настолько... Ну, это было бы смешно, если бы не было печально. Вот такие люди работают в этом институте. Этот институт, он абсолютно пророссийский.
1: Ну вот видите, и их не пощадили. Бей своих, чтоб чужие боялись, как говорится. И теперь этот институт в России сворачивается. И если учесть, что у нас постоянно уже последние несколько недель несутся проклятия в адрес Германии и Британии. Но вот сейчас на Германии сосредоточились. Уже даже заговорили о том, что, может быть, надо и дипломатические отношения прекращать. Я не думаю, что до этого дойдет. Но как такой риторический момент для нагнетания страстей, это уже звучит от многочисленных проправительственных так называемых экспертов, что вот надо показать этим проклятым немцам, кто мы такие, и даже с ними дипломатические отношения прервать. То есть немцы, это всегда, еще раз повторяю, очень удобная цель. Всегда можно поспекулировать на былых наших войнах и сложных отношениях. И сейчас, да, во все антинемецкая пропаганда у нас на подъеме.
0: Ну, я не знаю насчет дипломатических связей, но культурные связи, по крайней мере, было сказано, что действия немецких властей, предполагающие разрыв культурных связей с Россией, не соответствуют интересам народа Германии. Вот печется об интересах народа Германии руководитель Россотрудничества Игорь Чайка. Я его процитирую. Очевидно, что правительство Германии действует в ущерб интересам своего

0: народа, пытаясь уничтожить многолетние международные культурные связи. Так он сказал. А по поводу немецких следователей и того, кто это сделал, на самом деле уже есть эти данные. Было установлено, что два предполагаемых участника атаки на аэропорт Лейпциг – это россияне. Вот согласно этой информации, координатором и инструктором операции в Лейпциге выступил уроженец России. У него латвийский паспорт. Он связан с российским спецслужбами. Его имя не называется. В конце июля он прилетел в Берлин. Прослежено все. Все, трекинг существует. Он прилетел самолетом, отправился в Лейпциг на арендованной машине, а за два дня до атаки покинул Германию через тот же берлинский аэропорт. Второй подозреваемый. На него вывели следы ДНК. Они обнаружены на месте преступления. На одном из беспилотников. На внутренней стороне, как сказано, консервные банки со взрывчаткой и на антенне, которая была закреплена на дереве неподалеку от аэропорту, ну, для усиления сигнала. Так вот, проверка по европейским базам привела к гражданину Беларуси, у которого есть российский паспорт. В Евросоюз он ехал по итальянской туристической визе, полученной в Минске в апреле. Отмечается, что он и прежде попадал в поле зрения правоохранительных органов, там различные его преступления в других странах Евросоюза. Опять-таки, имена подозреваемых в публикациях СМИ не приводятся, но это не значит по Путину, что вы видите, все известно, просто имена не приводятся. Это не просто голословные утверждения, во всем виновата Россия. Путин об этом говорит. Нет, все уже известны их маршруты, известны их имена. Правда, следователи сомневаются, что подозреваемых удастся задержать и привлечь к ответственности. Ну, естественно, если они уже свалили в Российскую Федерацию, я вспоминаю Лугового и Литвиненко, вот, то же самое упомянутый вами Скрипаль и, как их звали, Петров и Баширов, которые ездили посмотреть на шпиль Солсберийского монастыря. Больше их ничего не интересовало в Великобритании. И они тоже, они скрылись в Российской Федерации. И я не знаю, где они сейчас. Живы ли они? Луговой, он большой политический деятель. Иван.
1: Ну, понимаете, если бы у Британии, виноват, германские спецслужбы представили видеозапись, где вот эти два персонажа были бы облачены в военную форму и демонстрировали бы удостоверение сотрудников российских спецслужб, то и тогда бы российская сторона бы сказала, что это все не так, это никакие не доказательства, это ничего не значит. Поэтому, естественно, что в этом теневом мире спецслужб доказать что-либо в принципе невозможно. И тут, чем громче ты отрицаешь и чем яростнее ты делаешь, ну, тем лучше. Естественно, что никакие доказательства здесь российской стороной приняты не будут. Сфабриковано, вымышлено, подделано, ну и все остальное. Как бы это все украинцы или сами немцы, ну а мы, конечно же, тут вообще абсолютно ни при чем.
0: Но так же, как ни при чем на Донбассе, нас там не стояло, там же были какие-то зеленые человечки. Вот в Крыму нас не было, потом через год Путин, когда был фильм, посвященный годовщине аннексии Крыма, освобождение Крыма, извините, по-российски это освобождение Крыма, он же сказал, что ну как мы там могли не присутствовать, конечно, кто же Крым отдал бы. То же самое и на в Донецке, в Луганске, туда же военнослужащие российские, если и приходили, то исключительно потому, что они были в отпуске, вот они там свой отпуск проводили. Вот. Или вообще было непонятно кто, некие зеленые человечки. Россия никогда ни в чем не признается. Она даже говорит, что она ни на кого и не нападает. Но дальше уже кому верить? Вот и в чем тут можно верить?
1: Ну, все дело. Поэтому и здесь посмотрим, к чему этот скандал дальше приведет. Но то, что действительно поймать этих двух персонажей ни в коей мере немцы, скорее всего, не смогут. А я не исключаю, что они появятся, как эти тогда, Петров с Башировым. Симонян у них брала то потешное интервью, где они рассказывали, какие они обычные туристы. Ну, может, и эти появятся на российском телевидении и расскажут, как их преследовали немцы. Они там просто мимо аэропорта проходили. Я не знаю, зайцев разглядывали или еще кого-то.
0: Нет, они ехали, и, они ехали на занятия. Они ехали, там недалеко школа по изучению немецкого языка. Они ехали туда на занятия и случайно ошиблись дорогой. И случайно заехали в аэропорт. Опоздали даже на 5 минут на занятия по обучению немецкому языку.
1: Вот я думаю, да. И, конечно же, консервная банка не с взрывчаткой, с консервами. Они там впроголодь живут.
0: И антенну никто не...
1: потеряли эту банку.
0: И антенну никто на дерево не ставил.
1: Вот, да. Не сомневаюсь, что такое интервью, скорее всего, появится.
0: А министр инфраструктуры Украины Николай Калашник предупредил генерального секретаря Международной организации гражданской авиации. Есть такая, она ICAO. А этого секретаря его зовут Хуан Карлос Салазар Гомес. Так вот, Калашник предупредил его об опасности полетов над Россией. Это, конечно, очень серьезная вещь, поскольку это международная организация. Когда существует такое обращение к организации, все участники этой организации, все члены этой организации, естественно, к этому прислушиваются. Так вот, в письме Калашникова генсеку ICAO говорится, что Украина закрыла небо еще в феврале 2022 года, а Россия пренебрегла рисками, и это привело к ряду авиакатастрофы. По словам Калашника, Украина, реализуя свое неотъемлемое право на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН. Дальше я цитирую. «Вынуждена Украина должным образом реагировать на российские террористические воздушные атаки». И Калашник призвал побудить авиационные власти провайдеров аэронавигационного обслуживания и авиакомпании, работающие в России, принять меры по обеспечению безопасности гражданской авиации. Но речь идет в том числе о полном запрете на полете над Россией для стран-членов ICAO. Ну, уже Турция, кстати, на это отреагировала, там Pegasus, есть такая компания. Россияне сейчас заперты в Турции, те, кто хотел вернуться домой, поскольку компания, прекратила рейсы в Россию. Ну, это так, лиха беда начала. Это только первая компания. На самом деле, это очень серьезные удары. Путин тоже на это отреагировал, назвав это все террором. Восьмой день подряд уничтожают Киев и Одессу, это не террор. Причем утром, днем, вечером и ночью. Вот такого еще не было. 8 дней подряд. Это не террор. А вот такое заявление, что мы будем защищаться, это со стороны Украины террор.
1: Ну, как всегда, по официальным данным, российская сторона обстреливает исключительно военные объекты, а все остальное – это сами украинцы. При этом, опять, украинцы ухитряются и по себе стрелять, и по России. При том, что мы якобы уже все уничтожили их боезапасы. Ну, да, логики здесь нет. Да, действительно, сейчас атаки на Москву и дронов идут постоянно. Это об этом, ну, не на первых полосах, но, тем не менее, это признается, что, да, эти дроны летят, их сбивают. В Подмосковье жизнь уже сопровождается постоянными звуками стрельбы, взрывов и всем, что с этим связано. Это сбитые дроны. Это уже в порядке вещей стало. И вот это то, что называется Notice to Air Missions, нотам, то есть когда вот министерство или агентство по авиации выпускают вот подобные предупреждения, то российская сторона тоже уже выпустила свое министерство авиации, что мы вот на украинцев мы не обращаем внимания, это все с их стороны террористические действия, и мы ничего предпринимать, соответственно, не будем. Но, тем не менее, аэропорты, опять про Москву говорю, я это сам с этим сталкиваюсь периодически, время от времени закрываются просто на целый день из-за ракетных и атак дронов. А про Подмосковье я уже сказал. То есть, действительно, все как военное время, но мы ничего не меняем, мы продолжаем, потому что мы все делаем правильно, а со стороны Украины это вот террор. И вот заявление Украины по поводу авиации, по поводу происходящего в небе, ну, это, естественно, тоже террор, потому что это Украина говорит. Как иначе может быть?
0: Ну, а что, собственно, было заявлено? Зеленский сказал, что мы ни в коем случае не нацеливаем дроны на гражданскую авиацию. То есть мы не самолеты являются нашей целью. Но когда сбивают дроны, и где-то рядом летит самолет, как это было в 24-м году, году, то просто-напросто ракета может попасть в самолет. Вот и все. Иными словами, вы думаете, когда вы посылаете свой самолет в российское небо, что это может трагически закончиться. Вот и все. Это обращение, собственно, и к этой международной организации, и к компаниям, которые входят, авиакомпании, которые входят в эту организацию от различных стран, и которые должны думать о безопасности своих полетов.
1: Да, ну вы же понимаете, что текст непосредственно на его в российских средствах массовой информации никто не напечатает. А он дает, как помните, письмо Зеленского, открытое Путину. Его же нигде тоже не напечатали, а везде только пересказывают. Вот то же самое и здесь. И в пересказе, естественно, это все поддается как то, что Украина обещает, что она будет сбивать, ну, так или иначе, российские гражданские самолеты. То, о чем вот вы говорили, и то, о чем говорится, собственно говоря, в самом этом самом обращении украинской стороны, дословно нигде нет. Только пересказ российских официальных органов, что это призыв к террору, призыв к тому, чтобы сбивать самолеты, поэтому вот такие они ужасные, отвратительные. Мы ничего подобного никогда не делали и не делаем.
0: Ну да, здесь очень простая логика. Вы развязали войну, согласно тому, о чем я говорил, там, уставу Организации Объединенных Наций, 51-е положение, мы защищаемся. Идет война, в небе дроны, в небе ракеты, которые их сбивают, в небе не только дроны, в небе и баллистические ракеты, и крылатые ракеты. Поэтому это небо нужно закрыть. Мы закрыли небо над Украиной. У нас, мы думаем о безопасности, у нас другого выхода нет. Россия не закрывает небо, но это для авиакомпаний может плохо кончиться. Очень простая логика. Она совершенно понятна в условиях военных действий.
1: Ну, именно так, но опять, значит, российской стороне надо эту логику подкорректировать, чтобы это отвечало нуждам пропаганды.
0: Ну да, я смотрел, когда там какая-то женщина в аэропорту в Турции, ну, видимо, Анкара, я не знаю, там, Стамбул, она тоже из какого-то стрима, она по-русски, перед ней авиапассажиры, которые не могут улететь, не знаю, они там сидят с утра, значит, это она рассказывает, что отказана в полете в Россию и задает естественный вопрос, почему? И она не говорит, что потому что война идет. Она говорит, ну, потому что там какие-то условия такие создались, что мы не можем туда лететь. Вот так. Эвфемизмами какими-то. Некие условия, некие преграды существуют. Слово война, даже специальная война. Ну, специальная военная операция идет, что вы не понимаете, такой фразы не было.
1: Ну вот, в нужных ситуациях, да, вообще не стоит упоминать о происходящем, а когда вот на самом высоком уровне, то нужно подчеркнуть, что это все террор со стороны Украины. Ну вот, одна логика для низших слоев населения. Прям-таки, видите, какое-то классовое расслоение получается. Одна, да, к вопросу о немцах и о Карле Марксе, а другая для официальной пропаганды. То есть, почему люди не могут вылететь, это какие-то сложности. Ну, а на высших уровнях, да, надо постоянно рассказывать про террористическую угрозу со стороны Украины. Ну, пока люди это, к сожалению, воспринимают как должное.
0: С немцами-то вообще все понятно. Немец немой. Вот, это из старорусского идет, поскольку он говорил по-немецки, а россияне, они говорят по-русски. Они его не понимали. Вот, наверное, даже не было в голове, что существуют другие языки. Поэтому, когда они сталкивались с немцами, немцы говорили по-немецки, они называли их немой немец, вот, чужестранец.
1: Да, кстати говоря, если так немного вернуться к этой нашей теме, то и вспомнить, что там товарищ Чайка очень переживает, как же немцы будут жить без России. Ну, прям скажем, для России Германия это сделала, отвлечемся от войн и прочего, но очень много и для российской культуры, и для российской государственности. Ну вот, конечно, без Карла Маркса мы могли бы обойтись, это факт.
0: Иван, я благодарю вас за информацию и комментарий. Прощаюсь с вами до следующего эфира. Всего доброго.
1: До встречи.
2: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
3: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора или докаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсайсина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупаете азокилит «Фараон» за полцены, плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Программа «Караван». Уникальный оазис на Дэвидсон Радио. Добро пожаловать в музыкальный мир с восточным колоритом. Каждую пятницу на Дэвидсон Радио с часу до двух дня. Искрометный ведущий Борис Овезов и программа «Караван».
3: Борис Овезов,
2: будьте с нами на солнечной стороне жизни.
3: Программа «Караван». Шлёп с нами.
1: Дэвидсон Радио.
4: Дэвидсон Радио.
1: Американское радио на русском языке.
4: Радио, радио, радио. Дэвидсон Радио.
5: На связи наш израильский корреспондент Александр Майстровой. Александр, приветствую вас.
6: Приветствую, Геннадий. Добрый день.
5: Нетаньяху заявил, мы контролируем 60% сектора Газа и не отступим. Сегодняшнее сообщение, в дополнение к тому, о чем мы вчера с вами говорили, еще два каких-то командира террористической этой группировки уничтожены.
6: Совершенно верно. Вы знаете, действительно, Нетаньяху привержен вот этой вот идее уничтожения Хамас как организации, как структуры. Мы с вами много раз говорили, Геннадий, что уничтожить идеологию невозможно. Это мусульманские братья, они распространились уже по всему свету, как зараза, и в Америке, и в Европе, и так далее. Но организационную структуру, их бюрократию, их проповедников, их преподавателей, которые занимаются пропагандой джихада, и так далее. Все вот это вот надо изгнать из всей структуры арабского общества. Газы, и в общем-то вы знаете, он пока, несмотря на все трудности, и военные, и политические, и дипломатические, он продвигается в этом направлении. И он сказал, что мы контролируем 60% сектора Газа и не отступим. И наша ключевая цель, окончательная цель, разоружение Хамаса, демилитаризация сектора Газа. Чтобы, дабы не допустить того ситуации, которая, к сожалению, у нас повторяющаяся в некотором смысле, что приводятся к власти некие формальные органы независимых бюрократов, экспертов, аппаратчиков, никому неизвестных, а за этой всей публикой, за кулисами управляет Хамас. А потом, когда им надо, Хамас выходит на авансцену, просто их иногда уничтожает, иногда не знаю, они переходят на его сторону благополучно, и игра продолжается. Вот это, конечно, совершенно неприемлемо. В чем есть опасность? Опасность, на мой взгляд, в том, что через 2 месяца выборы, Геннадий, если к власти придет наша вся левая публика, которая всегда говорила о том, что надо искать мирные решения, прагматические решения, надо пытаться договариваться, надо создать администрацию политическую, палестинской автономии в Газе, которая будет готова к сотрудничеству, взаимопониманию и там, ну, вот это вот вся, вот это вот словоблудие все, вот тогда действительно Хамас может выиграть. Я этого очень опасаюсь. При нынешнем правительстве постепенно удавка сжимается на их шее, и судя по тому, что мы видим, их уничтожают, их теснят, их захватывают, вот как это было с командиром внутренней безопасности Хамаса, о чем мы говорили вчера с вами. То есть они постепенно захлебываются вот в собственном соку. Кроме того, против них уже действует опять то, что мы с вами обсуждали, действуют местные милиции, действуют кланы, которых Израиль так или иначе поддерживает. То есть есть шанс их додавить. Но два месяца надо посмотрим, если придет к власти вот эти вот все сторонники мира, дружбы и жвачки, то тогда действительно у Хамаса появится шанс, и очень неплохой шанс.
5: Ну и Газа будет представлять тогда однозначно угрозу для Израиля. То сегодня, о чем говорит Нетаньяху, она должна перестать быть угрозой для нашей страны. Демилитаризация и разоружение Хамаса.
6: И уничтожение всей их инфраструктуры, и военной, и политической, и бюрократической, всего их аппарата. Потому что они создали вот такую теократию, знаете, ну, наподобие той же Ливанской, собственно говоря. Они мало чем отличаются друг от друга. И главное, они просто пропитали мозги всей молодежи вот этой вот жуткой джихадистской ненавистью. То есть, если детей в 4-5 годиков, мальчиков и девочек, кстати говоря, тоже учат отрубать голову, перерезать горло, стрелять в других людей и так далее. Но представляете, что из этой публики получится и на что они способны. Они способны. Они 7 октября, мальчики 7-8 лет, им давали пистолеты, настоящие пистолеты, и говорили, стреляй там в руки связанных людей. Они стреляли, все были довольны, хохотали, смеялись. Весело было необычайно. Клево было. Вот это вот надо все прекратить. То есть это процесс, который должен просто демонтировать всю эту структуру. Ну вот посмотрим. Я все-таки очень надеюсь, что правительство правое так или иначе продолжит путь в будущее в том или ином виде, в той или иной форме. И действительно удастся довести до конца эту работу. Это непростая работа. Я думаю, что несколько лет и еще вот такого упорного труда потребуется, чтобы эти авгиевы конюшни расчистить.
5: Да, это работа с молодым поколением, это главная задача исламистов. У нас здесь тоже, у нас совершенно удивительные вещи открываются, у нас такой исламский комитет, и как раз были сообщения о том, что они выпустили инструкцию к началу учебного года, и в этой инструкции рекомендуется ученикам, школьникам рассказывать о основных положениях, ну, видимо, захвата мира, Усамы бен Ладена. Это не где-нибудь, это не в Газе, это у нас в Соединенных Штатах Америки. Я говорил об этом в своей получасовой программе несколько дней назад. Вот так готовят к первому учебному дню, к учебному году, здесь у нас в Соединенных Штатах мусульман.
6: А вы знаете, Геннадий, опять-таки мы возвращаемся с вами к этому вопросу. Кто за всем этим стоит? Я тоже читал эту информацию, информация шокирующая, честно говоря.
5: Руководство, стоит... это называется руководство. Я могу найти даже, у меня это есть, текст. Да. Руководство по обучению, там как-то так это называется. Это у нас вот здесь, в Соединенных Штатах.
6: Это называется руководство по возвращению в школу, если не ошибаюсь. Да. Угу. Вот оно называется руководство по возвращению в школу, и она там включает учебную программу по исламоведению. То есть там рекомендуется читать Усамы бен Ладена, письма к Америке. Вот то, что он написал, и вы знаете, что самое ужасное, что огромное количество молодежи, вот то, что, ну, по крайней мере, я читал в ТикТоке, там, я не знаю, в других соцсетях, они читают эти письма к Америке, и они буквально писаются от восторга, говорят, что какой-то замечательный человек, какая он умница, и вообще, насколько мы поддерживаем его. Это то, что вот это вот молодежь совершенно безумная, совершенно невежественная, а не так реагирует. А кто за этим стоит, Геннадий? За этим все стоит вот наш знакомец. Совет по американо-исламским отношениям, вот CAIR, КАИР, это крупнейшие, они называют себя правозащитные организации, благотворительные организации. На самом деле это все те же мусульманские братья. Тот же Хамас. То есть вот так вот они работают. Разные вывески, суть абсолютно одна и та же. И они подчиняют себе западные страны. Вы знаете, я понимаю, что немножко не в тему, но если в Бирмингеме было сегодня, значит, недавно было сообщено, что запретили вывешивать британские флаги на улицах Бирмингема. Совет, местный городской совет запретил вывешивать британские флаги на улицах ведущего британского города, потому что это оскорбляет чувства мусульман. Это не анекдот, это самое, что ни на есть реальность. Вот это вот к чему Запад идет, к чему мы все идем.
5: Ну, вы помните, помните это промывание мозгов, когда мы с вами обсуждали, когда здесь у нас, это в Нью-Йорке уже, по-моему, в Квинсе, шейх, я не помню, как его зовут, когда он рассказывал о том, что Колумб, прибыв в Америку, он увидел на этой земле мечети мусульман, женщин в хиджабах и так далее. Да? Ну и тут же появились какие-то, это же все в сетях существует, тут же это все начинает в сетях появляться, и комментарии, да, вот на земле Нью-Йорка всегда жили мусульмане и так далее. Это совершенно для людей, которые настолько невежественны и не знают историю, что они готовы в это поверить. Я еще раз напомню, Колумб никогда не попал даже во Флориду. Он открыл это Багамские острова, вот туда вот, это Центральная Америка. Он не пребывал никогда в Северную Америку.
6: Америка, Мексика нынешняя.
5: Да, да, он не пребывал, Мексика, он не пребывал в Северную Америку, никогда его нога не ступала на территорию нынешнего Нью-Йорка. Варазана, да. Хенри Хадсон, в честь чего названо, у нас есть мост Джованни Батиста Варазана, река Гудзон в честь английского исследователя Хенри Хадсона, который прошел до Оранжа, это теперь столица штата Нью-Йорк, называется она иначе. Вот. Но это совершенное оболванивание. Ну, раз на земле Нью-Йорка жили мусульмане, то, естественно, что это вот родина, Америка, родина мусульман. Но так же, как Россия, она не только родина слонов, она же и родина мамонтов. Ну, вот так это навязывают вот такое знание людям абсолютно невежественным, которые готовы во что угодно поверить, поскольку, видимо, внутреннее несогласие с Соединенными Штатами, они существуют, оно существует. Они прибывают сюда, проводя свою политику, живя по законам шариата, и очень даже верят, что эта земля и в 16 веке принадлежала мусульманам.
6: Ну, конечно. Я только одно могу, еще, вы знаете, хочу добавить. Ведь вся академия сегодня, занимающаяся Востоком, и не только Востоком, они все обожают и просто боготворят Эдварда Саида. Это палестинец, который говорит о том, что Запад колонизировал исламский мир, что это борьба между добром и злом, между хорошим арабским Востоком и плохим Западом. И это сегодня кумиры, это сегодня фигура, которому они поклоняются. Ну, естественно, раз это интеллигенция, все то, что говорить о детях, о подростках. Идет исламизация тихо, негласно, скрытно, но очень быстро.
5: Financial Times сообщает, что Россия тайно помогает Ирану создавать сверхзвуковые крылатые ракеты. Ну, все это происходит еще на фоне, эта публикация, на фоне заявления в Бишкеке на саммите ШОС Путина, что да, мы помогаем Ирану. Мы помогаем Ирану тогда, когда Соединенные Штаты с Ираном воюют. Иными словами, мы выступаем против Соединенных Штатов. Вот что сказал Путин.
6: Да-да-да, секретная программа, она даже и написана, какое-то она имеет кодовое название, C-430, что-то такое. И что в чем заключается? Освоить воздушно-реактивный двигатель, который помогает крылатой ракете длительно, долго лететь со скоростью, несколько раз превышающей скоростью звука. То есть это предназначено для чего? Для максимальной точности поражения противокорабельных ракет, ракет для поражения наземных целей. И в этом участвует Рособоронэкспорт, экспорт НПО, машиностроение. То есть вся российская вот эта вот ведущая индустрия Они помогают Ирану, они создают оружие, которое может поражать американские цели.
5: Александр, у нас буквально осталось 30 секунд. Давайте уже на хорошем закончим, на чем-нибудь. Английская организация Palestine Action была объявлена в Соединенных Штатах глобальной террористической организацией. Ну, слава богу.
6: Знаете, сама организация просто террористическая. Они осуществляют всевозможные диверсии, нападения. Я помню, что в 25-м году они облили красной краской британские военные самолеты. Англичане запретили их деятельность, но они продолжают ее. Они продолжают свою деятельность. И вот то, что сейчас Соединенные Штаты, правительство Соединенных Штатов, администрация запретила эту организацию, которая является, по сути, террористической организацией, это прекрасный момент, потому что с такими надо бороться только запретами. Их нельзя. Они все опять-таки финансируются из тех же источников. Мы прекрасно знаем, с каких.
5: Александр, я благодарю вас за информацию и комментарии. Прощаюсь с вами до следующего эфира. Всего доброго.
7: Привет, меня зовут Туся. 3 года я ходила в садик Бэмби на Браун-стрит. Потом туда пошла моя сестричка Соня. Мы до сих пор вспоминаем воспитателей с любовью.
8: Бесплатные программы «Прикей» и «Трикей». Сертифицированные учителя. Площадки для прогулок. Просторные светлые классы. Здесь принимаются ваучеры на продленный день. Специально разработанная программа подготовки «Киндергарден». Предоставляется транспорт. Бэмби 2114 Браун-стрит. Между Эвенью и Ви. 718-368-1817. Бэмби. 368-1817.
7: Счастливое детство начинается здесь.
9: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
10: Я Артур Саркисян. $4,5 миллиона. Авария на работе.
11: Я Татьяна Иванова. $350 тысяч укус собаки.
12: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
13: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
14: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
15: Мой адвокат.
16: Мой адвокат.
17: Юрий Прохин.
18: Опыт. Мудрость.
19: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
20: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
21: Горе утраты не имеет границ. Мемориальный дом Лисовецкий. Репатриация умершего на родину. Юридическое оформление всех необходимых документов. Партнерское сотрудничество со всеми консульствами, расположенными в Нью-Йорке. Отправка останков к месту захоронения по всей территории США.
22: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
23: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
24: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
23: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
24: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-27-86.
2: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
4: Дэвидсон Радио.
2: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
4: Дэвидсон Радио.
2: 620 AM. Настройтесь.

0: четверки полдень. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Дэвидсон Радио. Самые горячие новости, радиоигры и конкурсы в прямом эфире. Аналитические программы и радиомосты. Дэвидсон Радио. Политическая ситуация, события культуры, интересные люди. Слушайте Дэвидсон Радио 620 AM. С нами вы всегда на гребне волны.
2: Хотите узнать самые интересные нью-йоркские новости? Насколько подорожает аренда квартиры? Почему копы Нью-Йорка стреляют в себя? Как справиться с извращенцами в метро? И где найти помощь в безвыходной ситуации? Самое главное в газете «Вечерний Нью-Йорк». Покупайте и подписывайтесь. Городская газета с самыми актуальными нью-йоркскими материалами. Подписывайтесь. 718-615-1210. «Вечерний Нью-Йорк».

0: супер просто. Музон ништяк. Акмальджон, привет, здрасте. С вами Акмаль Тахиров, я Лена Вишневецкая. Вот пишу Акмалюшке. Кто поет, бабуля совсем ку-ку, вая кондилс. Музон, ну просто зажигательный. Всем хорошего дня, шикарного настроения, успехов, удачи во всех ваших начинаниях. Дорогие вы наши друзья, товарищи и коллеги, если кто подслушивает. Вообще, знаете, лента новостей, она такая удивительная, она как продукты питания. Можно насладиться, а можно отравиться. И знаете, по поводу того, что в Британии пациенты успешно удалили опухоль мозга во время операции, проведенной с использованием искусственного интеллекта, и все это было сделано в режиме реального времени, это, конечно, сводит с ума воображение любого здравомыслящего человека, на мой взгляд, до чего дошел прогресс. И в то же время поражает, что целая группа знаменитостей британских там обратилась к правительству, чтобы ввели на законодательном уровне ограничения на использование человеческих голосов искусственным интеллектом, потому что уже практически невозможно различить. Искусственный интеллект везде. Вот сейчас подруга вернулась из круиза, она говорит, в очереди на таможне в Майами у нас даже никто на паспорт не взглянул, там сканирование лица и привет семье, добро пожаловать домой. Ну просто можно обалдеть. И вообще, если заниматься наблюдениями, вот такого рода, как я, например, занимаюсь наблюдениями, жить становится намного интереснее. Жду, не дождусь нетерпением, когда с карты мира исчезнет либо Атлантический, либо Тихий океан, а может быть и оба. То есть океан-то останется, а вот называть его уже будут совсем по-другому. Поразительно. Поразительно то, что, скажем, власти Флориды впервые в стране в нашей вводят масштабное ограничение на расходование социальных пособий, которые получают американцы по всей стране. Значит, оказывается, раньше можно было это дело тратить, пособие, которое получают люди, на любые, так сказать...
1: Оно снимает...
0: на любые развлечения, а теперь, значит, на видеоигры нельзя, татуировки нельзя, вейпы нельзя, на порнографию нельзя будет потратить, на услуги экстрасенсов и парки развлечений. Там, значит, губернатору Де Сантису направили, значит, письмо, власти это дело одобрили, временная денежная помощь сохраняется, $250 на семью примерно, но и можно будет потратить вот эти соцпособия только на еду, одежду, коммунальные услуги. Вот типа СНЭП, как везде действует, но оказывается уже СНЭП нельзя тратить там на сладости и газировку. Разные вещи происходят в мире. Еще на что обратила внимание, что несмотря на очень-очень закрытый образ жизни младшего сына нашего главнокомандующего, младшего сына зовут Бэрон, он, оказывается, помимо того, что закончил вот первый год в Нью-Йоркского университета, он свой бизнес запустил в 20-летнем возрасте. Молодец парень. Производство энергетических напитков наладил на травяной основе. Наверное, на соцпособие такие напитки не купить. Пить, но думаю, что будет на травяной основе вообще всегда все интересно. Вот. И, кроме того, младший сын Бэрон попробовал себя еще в инвестициях в криптовалюту. Ну а что, правильно, все течет, все меняется. Дела семейные, что называется. Кстати говоря, наслаждаюсь потрясающим совершенно романом, который так и называется «Дела семейные». Роман написал Рахинтон Мистри. канадец индийского происхождения, исповедующий зороастризм. Вот кому интересны семейные саги, почитайте. Так и называется «Дела семейные». Но начну я с семейного бизнеса, если можно так назвать компанию «Бруклин Сифуд». Основали его мои друзья, давнишние приятели детства и юности, Эдик и Настя. «Бруклин Сифуд» поддерживают все наши эфиры, за что им огромное спасибо. Это вот как раз к тому, с чего я начала. Есть продукты, которыми можно отравиться, как и новости, а есть, которыми можно насладиться. Продукты, которые создают настроение, и любую трапезу могут превратить в настоящий праздник, в такой маленький праздник. Вот за такими деликатесами, за праздничными, можно прийти в магазин Number One Caviar. Он находится по адресу 282 Brighton Beach Avenue, между вторым и Брайтоном. И это действительно номер один, потому что ребята привыкли всегда и везде быть первыми. И в обслуживании, и в умении подобрать каждому покупателю именно то, что ему понравится. Number One Caviar в лице компании Brooklyn Seafood, они первыми получили разрешение продавать икру на фудстемпы. Это было здорово. А еще у них есть эксклюзивное право на знаменитый малосол 3.3. То есть мало солонее вообще не бывает ни у кого. И выбор икры в Number One Caviar, он порадует и знатока, очень такого придирчивого, и любителя вроде меня. Просто любителя-потребителя ежедневного. Там и зернистая, и паюсная, и осетровая, и калужья, и каспийская, и зерно разного размера, и оттенков вкуса, и огромный выбор красной икры на каждый день, и на завтрак, и на обед, и на праздник, что угодно. Но на самом деле я называю это морской бутик Number One Caviar, потому что здесь помимо великолепной икры, свежайшей, никогда не бывающей замороженной, отличная рыба и морепродукты всевозможные. Там есть такие изысканные французские и итальянские закусоны, там есть оливковое масло холодного отжима, первого, естественно, и трюфельное масло ароматное, и нежные такие блинчики, чуть разогреть и подать к икре. И главное, что здесь вам не просто продают вот абы что, как бывает часто, там есть и Руша, и Веруша, знают свой товар, ценят каждого покупателя и всегда помогут выбрать без спешки, ничего не навязывая. Останьтесь довольны, непременно. Загляните в Number One Caviar, придете, вот, кажется, вам там баночку икры взять, а найдете все, что душа пожелает для теплой встречи, чтобы себя порадовать или праздник семейный. Number One Caviar. Эдику, Насте спасибо. Ируше, Веруше спасибо за то, что без подарка еще не отпустили ни одного человека. Первые во всем. «Бруклин Сифуд». Качество, сервис, хороший вкус. К Насте, если хотите, звоните на производство, увидите все сами. 718-715-09-69. Пароль «Завтрак туриста», «Банка черный», «Банка красный», «Жизнь удалась». А если в магазин, 282 Brighton Beach Avenue, 718-701-0506. И приятного вам аппетита. К нам сегодня, к нашим семейным делам в программе договорились, присоединяется, как обычно, Виктория Салкиндер, подруга, друг, наставник. Она одна из самых опытных и авторитетных специалистов в области ухода на дому, не побоюсь этого слова, потому что за Викиными плечами многолетняя практика, она глубоко эту систему знает изнутри, понимает реальные потребности пожилых людей, людей, которые нуждаются в помощи, людей с инвалидностью, она понимает заботы семейные, знает, повторяю, эту сферу изнутри, умеет просто, понятно отвечать на самые сложные вопросы. Вика, ты с нами? Привет!
1: Я с вами. И с нами еще три мои собаки.
0: Ну да, я очень рада. Живешь в собачьем доме, в лучшем смысле этого слова. Собаки делают нас лучше.
1: Вот они просто отказываются выходить, поэтому я, если вдруг гавкну...
0: Ничего страшного, они по-доброму, они просто так не залают. Я тебе пришлю ссылку на роман «Дела семейные», тебе сильно понравится. Ну, во-первых, я хочу спросить, как твой папа себя чувствует?
1: Ну, слава богу, после замечательного пребывания Лены в госпитале пару раз подряд, где-то месяц назад, может, чуть-чуть больше даже, он пару раз подряд был в госпитале подолгу. А госпиталя в Нью-Йорке, конечно, прости меня, Господи, но это нечто. Если вы хотите, я понимаю, бывает безвыходная абсолютная ситуация, но если вы хотите своего родственника убить, положите его в госпиталь.
0: Я почему про папу спросила? Потому что я же всегда, когда мы вне эфира, я всегда поражаюсь твоему долготерпению, вообще тому, какая ты великолепная дочь. А сегодня особенно поражаюсь и особенно восхищаюсь, потому что я заканчиваю великолепный роман. Это такая большая сага, очень тонко, очень чувственно прописанная. Там это роман, там есть все. По-моему, он о каждом из нас. Там главный герой, он пожилой профессор, он страдает болезнью Паркинсона, он вдовец. И он сломал лодыжку. И потерял, естественно, самостоятельность. И вот этот человек, совершенно независимый, попал в зависимость от взрослых детей. Он живет в огромном доме со своими двумя приемными детьми, с дочерью и сыном, которых воспитал с малолетства. Они его с уважением называют папа, конечно, все хорошо. И он переписал этот дом на своих детей когда-то. И у него есть родная дочь, значит, от второго брака, вот где этот пасынок и падчерица, которая живет с двумя детьми и с мужем в тесной квартирке. И они не очень богатые. И вот, значит, отец нуждается в уходе. Там так все это прописано. Все эти судна, стульчики, запахи. И вот как они этого несчастного папу, значит, после госпиталя в гипсе, пытаются, значит, определить, где он будет жить. А он не ненормальный совсем старик. Он умница, он профессор, но он вдруг понимает, что он совершенно обездвижен в этом гипсе, и вот ему этот гипс нужно носить 3 недели, и вот как рушатся взаимоотношения между близкими людьми, потому что вместе с этим больным стариком в жизнь этих людей старые обиды входят, какая-то ревность, чувство вины, там какая-то жертвенность, они вспоминают какие-то прошлые заслуги, какие-то недоговоренности. Короче говоря, все, что копилось годами, они вот на страницах этой книги начинают расплачиваться вот в этот момент, когда отцу нужна помощь. Конечно, он попадает в дом к более бедной сестре, в эту квартиру, где там практически нет места. И если недавно они все нуждались в этом папе, который им оставил все, младшей родной дочери он купил эту квартиру двухкомнатную,

0: Веди Боже, чтобы вот такое вот случилось.
1: Ты знаешь, Лен, я это наблюдаю как бы каждый день. Ты знаешь, мой папа сильный человек, моральный, он работал до 78,5 лет. И как бы руководил еще бизнесом, и он ходил больной с диализом на работу. И, в общем, ну, ты знаешь, я не буду говорить, и те, кто знают, знают. Вот. И самый сложный вот именно момент, это действительно это моральный. Для обеих сторон нужно понять, нужно принять одной стороне, и нужно понять и принять второй стороне. Одной стороне нужно понять и принять, что твой сильный папа, мама или кто там становятся беспомощными, и ты не можешь от них требовать. А второй стороне нужно принять, что ты становишься беспомощным. Это очень сложно. Мы живем в одном доме, и я просто единственная дочка. Мы живем в доме, где вот папа со мной. Как бы я и мама была со мной, папа со мной. То есть я не могу себе как бы морально даже представить, что я могу как-то поступить по-другому. И мои дети, мой муж, мы все вокруг, как бы вокруг моего папы сейчас было. Мама моя ушла, к сожалению, очень рано. И я даже в отпуск не могу поехать. Не то, что не могу, а я боюсь поехать в отпуск, потому что я боюсь оставить эту ответственность там только на Хаматенду. Это мои моральные, это мои заскоки как человека. Это моя просто гиперответственность. Я ни в коем случае не говорю так поступать. Это неправильно. Ты просто работаешь на износ, происходишь на износ. И я прихожу каждый день домой, и я не всегда, иногда я прихожу, папа уже спит, и я не всегда успеваю, даже находясь в одном доме, с ним толком вот просто провести нормальное время, поговорить или что-то. И он задал однажды мне вот не так давно вопрос: так что же все-таки счастливая старость?
0: И
1: я ему сказала: знаешь, пап, счастливая старость — это когда ты здоров и рядом с тобой дети, и когда ты не один. К сожалению, ты не здоров. У тебя полусчастливая старость. Но зато у тебя есть внуки, которые носят тебя на руках, зять, который несет тебя на руках в машину, дочка, которая тебя никогда не оставит. И все, что я могу сделать как бы для того, чтобы тебе было более комфортнее, хотя ему очень сложно, он всегда был очень активным человеком, я сделаю все, что я смогу. А где... И я поняла, что все-таки счастливая старость — это когда вокруг тебя нет одиночества, когда ты кому-то нужен, когда на тебя не смотрят, я так думаю, пока, когда на тебя не смотрят брезгливо в тот момент, когда нужно поменять памперс, когда ты не неприятен своим детям, своим внукам, и когда твои внуки, наверное, могут бросить все на свете, чтобы они не делали в данный момент, и бежать дедушку забрать с аппойтмента из диализ-центра. Ну, в моем понимании, как-то так.
0: Наверное, вот. Нет, наверное, папа твой счастливый человек. И он, наверное, не несчастливый, наверняка несчастливый из-за того, что заболел. Это не его вина. Но то, как ты говоришь, этот человек имеет право голоса, он для тебя не стал обузой, он не стал в вашей семье предметом разборок и раздора, потому что, допустим, люди сильные, и, которые попали вот в такую ситуацию из-за возраста, из-за каких-то недугов, им иногда неловко даже о помощи просить.

0: говорить. Да. Потому что они же, они же замечают вот эту нервозность, какое-то раздражение, очень боятся стать лишними. И, наверное, я так думаю, что человек, нуждающийся в помощи, он... больше всего страдает, потому что он становится причиной чужих проблем. Ну, в данном случае не чужих, а проблем своих близких людей. И его это просто доканывает, потому что вот да. Так хорошо прописано было в этом романе, что значит, они зацепились там за слова доктора, и сестра говорит сестре: папа лежит тут, смотрит в потолок в своем доме, здесь ему все напоминает маму, и доктор сказал, что у него начинается депрессия, ему нужно сменить обстановку. А у тебя два сына малолетних, и они его там будут веселить, и депрессии не будет. И вот они вот нашли такую причину и перевезли этого несчастного деда, значит, в эту малогабаритную квартиру. Дело не в этом. Мы сейчас, знаешь что? Мы сейчас давай прервемся с тобой. Книга книгой, роман романом. Мы сейчас вернемся к реальным историям сразу после рекламы. Я лишь назову номер телефона Виктории Салкиндер. Он пригодится всем тем, кому нужна помощь. Реальная помощь для того, чтобы избежать одиночества и для того, чтобы получить все льготы, которые положены в нашей великой стране. 917-834-3343. Сейчас реклама. И мы вернемся в эфир.
1: Вы можете не осознавать этого, но при этом страдать алкоголизмом. Кто-то из ваших близких может принимать наркотики, и вы боитесь посмотреть проблеме в глаза. Вы замечаете странное поведение у родного человека, но отказываетесь признавать в этом психиатрическую проблему. Меня зовут Марина Пас. Более 12 лет на своей работе я вижу, как эти проблемы даже в очень запущенном виде решает израильская программа Back to Life в сотрудничестве с известной клиникой Phoenix. Мы вернем вам потерянную надежду, здоровье и нормальную жизнь. Клиника имеет филиал в Израиле и в Калифорнии. Звоните нам сегодня. Завтра может быть поздно. 267-226-6363. 267-226-6363.
2: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
3: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
4: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
5: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
6: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
7: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
8: Мой адвокат.
9: Мой адвокат.
10: Юрий Прохин.
11: Опыт. Мудрость.
12: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
13: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.

0: Миша. Братский Миша.
1: Эфиры из бизнеса, магазины, медицинские офисы, садики, комментарии с места событий. Гранд-опенинг, распродажа, ярмарка в прямом эфире. Частный и корпоративный парень. Михаил Братславский. 718-303-8005.
2: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект «Support Davidson Radio».
3: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
2: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
3: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
2: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
3: и качественней.
4: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.

0: Нью-Йорк.
1: И снова здравствуйте. Акмаль Тахир, Лен Вишневецкая. С нами Виктория Салкиндер. Авторитетный, важный, нужный, необходимый и опытный специалист в области ухода на дому. Вика, дела у нас семейные. Это так называется роман, о котором мы говорили выше. Я хочу тебе вот что сказать. Несмотря на огромное количество людей, которые нуждаются в помощи и еще не получили ее в полном объеме, несмотря на множество людей, которые вообще отказываются категорически от такой помощи, я нашла совершенно реальный закрытый сайт на Фейсбуке. Это не сайт, это группа. Есть закрытые группы. И мне эту закрытую группу продемонстрировала моя добрая соседка, которая очень много лет работает home attendant. И я посмотрела, какие истории и какие случаи описаны здесь у нас среди жителей большого Нью-Йорка, ты знаешь, мне захотелось вот эти фрагменты истории направить писателю Рахинтон Мистри, чтобы он написал следующий роман под названием «Дела нью-йоркские». Просто, ты знаешь, волосы дыбом становятся от того, что, скажем, совершенно одинокий человек, который совершенно случайно заливает соседей снизу, не открывает дверь на стук, вызывается полиция, бабушка, 97 лет от роду, забирают, значит, ее там в госпиталь на осмотр, живет она в районе Фараковой, вызывают там, значит, соушл-вокера, никого из родни у нее нет, назначают ей сиделку, приходит сиделка, бабушка открывает дверь, вменяемая, нормальная, спокойная, спрашивает, из какого вы агентства, тут же она перезванивает в это агентство и начинает говорить о том, что человек, которого вы мне прислали, намеревался только что ее там отравить, потому что она видела, что в чай там что-то подсыпано и так далее. И таким же образом происходит с другим агентством, и с другим агентством человек категорически не хочет получать помощь. Второй, значит, случай там, женщина тоже не открывает дверь, там просто, ты знаешь, вот я сейчас вспоминаю, но со стороны агентств что происходит, значит, пишет там тоже дама, ой, это еще, говорит, что, нас потихоньку выдергивают после работы, там заранее договариваются наши кейс-вокеры, наши ведущие, и потихоньку с нами начинают говорить о том, что вот ты не вздумай, значит, никуда уйти, не переводись ни в какое агентство, никто у твоего пациента никакие часы не отнимет. Подпиши вот эту бумагу, уговори своего пациента потихонечку начать ходить к психиатру, и ты не вздумай никуда двигаться, а вот ты сейчас, мы смотрим, ты работаешь же не только у нас, ты же работаешь еще в двух агентствах. В каких? Называются там, естественно, названия агентств, я не буду это произносить в эфире, и ведущая говорит, значит, своему подчиненному о том, что против тех агентств, где она работает, вроде начаты какие-то расследования, и она немедленно должна уволиться с той работы и подождать, когда, значит, город разрешит доплачивать за овертайм, то есть ты меня извини за эти англицизмы. И это все в закрытой группе описывается, расписывается и комментируется, я просто в шоке. На мой вопрос, а почему группа закрыта, почему вы не можете это опубликовать в открытой группе, которая называется Home Attendant Нью-Йорка, мне моя соседка добрая сказала, она говорит, ты что, нас же тут всех разгонят, посадят в тюрьму там и так далее и тому подобное, мы боимся. Она говорит, я знаю человек 40 из этой закрытой группы сама. Ну, как тебе нравится?
2: Ну, мне, мне очень смешно, если бы не было так грустно. По поводу первого человека, к сожалению, у людей наступает, особенно у одиноких, наступает момент деменции, наступает, а еще хуже, когда наступает шизофрения. И тогда эти люди очень долгое время, они закрываются в квартирах, в домах, они никого не пускают. Это от бессилия. Этот страх, он накапливается долгие годы, недоверие к людям. И вот это одиночество, которое таким образом... Это не всегда одиночество, но очень часто это одиночество, которое переходит в шизофрению. Я не врач и не собираюсь ставить никаких диагнозов, но, к сожалению, Лена, мы как-нибудь с тобой отдельно об этом поговорим. Есть очень много молодежи, начиная с 20-30 лет, которые страдают тем же самым. И родители бедные, которые стареют, не знают, что с этим делать, а эти люди не выходят из квартир по 5-10 лет. Вот. Ну, как-нибудь мы с тобой поговорим на эту тему отдельно. Вот у меня недавно такой случай, мне позвонили, я просто давала консультацию. Вот это сложный момент, но его возможно решить. Но это отдельно. А по поводу хомотендов, что хочу сказать? Ну, во-первых, ребята, родные мои, золотые мои хомотенды, пожалуйста, приходите, устраивайтесь к нам на работу. 1733 Шипсет Бэй Роуд, второй этаж, офис номер 29, Бруклин, Нью-Йорк. 11235. И звоните мне по телефону 917-834-33-43. У нас очень много работы. Очень много работы. Пожалуйста, приходите. Мы не успеваем. У меня такое количество звонков. Спасибо всем. Большое огромное спасибо вам всем за такую, за всегда теплые слова и за такую безумную поддержку. У нас очень много работы, и мне очень вот в данный момент нужны девочки, мальчики. В Старрет-Сити у меня несколько больших кейсов, которые вот заходят сейчас буквально с сентября месяца. Мы до сих пор делаем людям, которым положено, подчеркиваю, сплит-шифты. Это 12 и 12 ночью. Это не потому, что я не хочу оставить маму одну дома, потому что мне показалось, а это действительно людям, которым нужно. Сейчас очень сложно это все получить. Теперь, к сожалению, Лена, ты права. И у нас такая вот интересная тенденция идет в последнее время, особенно по Бруклину, да, наверное, по всему Нью-Йорку. Значит, мы почему-то решили, что мы, хозяева хоум-кер-агентств, мы, наверное, властелины колец каких-то. Мы, наверное, какой-то Господь Бог. Или мы решаем, кому куда идти, или мы решаем, кто с кем должен быть, или, в общем, я даже не понимаю, почему столько агрессии, столько всего. И самый незащищенный пласт — это, конечно же, хомотенды. Во-первых, потому что многие из них находятся здесь по U4U. Девочки, не волнуйтесь, никто вас никуда не выгонит, вы нам очень нужны, и мальчики тоже. Есть другие миграционные аспекты, и все вот в связи с этим, вот связанное все таким образом. Все это как-то трактуется, что мы можем вас наказывать, мы можем вам диктовать, где, в скольких агентствах вам работать, а в скольких агентствах вам не работать, и что вам делать, и куда вам идти, и имеете ли вы право идти за своим кейсом, или не имеете ли вы право идти за своим кейсом. У меня всегда в таком... Это всегда неприятно. Находясь в ситуации, как бы...
1: Зависимости, хомотендент же зависит от работодателя.
2: Зависимы, да, да. И я всегда говорю так, от хорошего хозяина собака не уйдет. уходят всегда только от плохого хозяина. И это не означает, что все плохие или все хорошие. Нет. Но научитесь общаться с людьми на равных. Мои хамотенды, которые приходят, допустим, к нам, каждый вошедший в двери, я никогда не видела этого человека. В моем понимании это ровня. Он такой же человек. Так принято в моей семье было, есть и будет. И вся моя семья так воспитана. Мои мальчики, которые... Ну, родились в Америке, они американцы, они всегда вкусно ели и сладко спали, но при этом, когда нужно было, извините меня, в офисе помыть туалеты, они одевали перчатки и мыли туалеты. И я горжусь этим, так это или нет. И я этим горжусь, что когда нужно было после Сэнди развозить еду или тарелки, или перевозить людей спасать из бейсмента, на улице после затопа. Мой старший сын, ему тогда совсем было мало лет, он шел со мной, и мы все это делали с ним вдвоем, и он всегда мне помогал. Я горжусь своим ребенком. Правда, горжусь, потому что здесь, в Америке, будучи ребенком, который получил хорошее образование и знает, не имеет проблем ни с английским, ни с русским, вот так себя вести, я считаю, что это заслуга, большая заслуга, и в основном моего мужа. Вот почему-то мы считаем, что хамотендов мы можем, да и пациентов тоже, потому что мы считаем, что мы имеем право диктовать свои условия. Да, как хозяин, который проделал какую-то определенную работу, допустим, с определенным кейсом и с определенными пациентами, и потом, когда они переходят, допустим, в другое агентство, это неприятно. Это всегда неприятно, это неприятно, это не... Ну, ты считаешь это несправедливо, это ты столько вкладываешь. И разные бывают ситуации, бывают несправедливые ситуации. Действительно, это так. Но вести себя, особенно когда хамотенда идет за пациентом, почему-то все начали считать, что это хамотенды переводят пациентов по агентствам. Это давным-давно уже прошло. Был определенный момент еще до пандемии, во время пандемии, когда действительно была группа хамотендов, которая таскала пациентов из одного агентства в другое агентство, приобретая на это за это, я не знаю, бонусы себе какие-то. Ну, в общем, было такое. Сейчас этого уже нет, не существует. Окей? Я, во всяком случае, не слышу. Я всегда придерживалась того, что никаких бонусов, никаких ничего. Но столько, сколько мы даем качественного сервиса и пациенту, семье, и хамотендам, и такое отношение бережное, как мы относимся к нашим работникам, оно стоит любого бонуса. Поэтому, веришь, Лена, я не знаю, мне звонят люди, которые говорят, мы с вами, Вика, разговаривали 5 лет назад. Вы меня помните? К сожалению, нет. И многие даже номера телефонов у меня не сохранены в телефоне. У меня больше 3000 сохраненных номеров телефонов. А сколько я их не сохранила, сколько у меня еще 10 000 в iCloud людей, которые мне звонят. И каждого я встречаю, была бы то хамотенда или был бы то пациент или семья, или да кто угодно, я все равно подскажу, помогу.
1: Вик, ты знаешь, у вас на самом деле, я вот часто думаю об этом, у вас, помимо того, что это очень тяжелый бизнес, мне даже не нравится вот home care и бизнес, все-таки вы работаете с людьми, это очень много волокиты, очень много бумаг, у вас очень много работы со страховыми компаниями, это вообще катастрофа, но все-таки превалирует человеческий фактор. Я попав, значит, глазом в эту закрытую группу и разговаривая, мне это интересно, потому что я в эфире общаюсь, я с Эффектив общаюсь, я общаюсь с тобой, и у меня очень хорошие отношения. Мы с тобой вообще дружим вне эфира, расскажу по секрету, пока никто не слышит. Дело не в этом, а дело в том, что у меня создается впечатление, что такое количество интриг, каких-то подковерных игр в вашем бизнесе, ну, больше, чем когда-то, наверное, в Большом театре. И вот этот вопрос, когда я спросила у своей соседки, я говорю: слушай, какая разница, в каком агентстве работать? Она говорит: у нас билдинги, мы все работаем в одном агентстве. Я говорю: почему? Она говорит: я их всех привела. И эта группа людей, это мои земляки бывшие из Средней Азии, там, наверное, может быть, человек 9. Она, я ей говорю: как ты их привела? Она говорит: ну, в разных агентствах. А почему ты привела? Потому что близко от дома. А что, зачем вам офис близко от дома? Ну, мало ли что там, таймшит принести, я говорю, как принести? Ну да, там, если там что-то занести, что-то спросить, и всегда легко найти замену. И вытаскивая, так сказать, ее на откровенный разговор, я говорю: а вот ты наших привела, значит, своих, наших соседей в это агентство. Ты их привела? Они же забрали своих пациентов? Да, забрали своих пациентов. И я, конечно, обалдела от этого, потому что в данном случае здесь как раз вот то, о чем ты говорила. Человек 9 ушли, я не буду утверждать, 9, 8 или 5, неважно, даже если одна или две. Это уже, конечно, неприятно для агентства. Но бывают ведь и другие ситуации, когда пожилые люди, сидя на лавке где-то или общаясь где-то в этих садах для пожилых людей, рассказывают о том, что мне нравится вот это агентство, переходи к нам, а почему? Ой, там работает Люсечка, там работает Светочка, там работает Викочка или кто-то свои, и очень хорошая медсестра. Такое тоже бывает. Как вот
2: ты
1: это
2: знаешь,
1: вот...
2: Лена, вот я тебе скажу так. Название агентства практически никто не запоминает. Вот люди вообще не знают. Мы идем к моей Вике. Вот у меня всегда, я тебе скажу так. И ты знаешь, это годами всегда происходило и происходит по сегодняшний день. Вот они приходят... По любому вопросу, люди, с которыми я просто говорила по телефону, вот они приходят, что бы ни было, они приходят на работу устраиваться или там, или какой-то вопрос задать. Они все всегда приходят спросить Вику. Вика, на работе? То есть даже если нужно взять, там, я не знаю, заполнить application о принятии на работу, нужна Вика, потому что Вика должна сказать: здравствуйте, и проходите, пожалуйста. Без Вики заполнить application ни в коем случае будет никак. И вот они привязываются к одному человеку. А если этот человек дает им чувство спокойствия?
1: Защищенности.
2: Если это защищенность, вот, правильно. А спасибо, что ты поправил.
1: Да, ничего.
2: Если этот человек дает им чувство защищенности. И вот как тебе сказать? Вот мне звонит, допустим, мой клиент и говорит: я приходил, я тебе рыбку почистил, тебе мой хамаден занес рыбку соленую. Ты поела соленую рыбку? Тебе нравится соленая рыбка?
1: Ну вот это, вот ради вот этого одного можно уже говорить, что ты профи.
2: Вот какая хамотенда,
1: да, и...
2: куда может увести какого-либо человека? Или, я не знаю, у меня люди с семьями... от бабушки, дедушки до папы, мамы и так далее, так далее, так далее. А мы дружим, мы общаемся, мы столько лет как бы вместе, и одни рекомендуют других. И где моя Вика? Вот где моя Вика? Я не успеваю отвечать на телефон. А как же я буду без вас жить? А как вы жили без меня все эти годы?
1: Вот для тех, для, подожди секунду, для тех, кто тоже хочет в семью, к Вике, в большую, дружную, там, где рыбку почистят, 917-834-33-43, 917-834-33-43, новые программы, которые положены людям, о которых вы еще не слышали и вам, может быть, еще не успели рассказать в ваших агентствах. Какие-то дополнительные преимущества, связанные с материальными вещами, такими как какая-то кухонная утварь, кондиционер, помощь там с... придут, уничтожат насекомых нежелательных. Есть огромное количество программ, о которых Виктория часто рассказывает, но вы, может быть, этого не слышали. Вот по всем
2: у
1: этим вопросам. Да, по всем
2: у
1: этим
2: кого
1: вопросам.
2: Детки, питание, кому нужно деткам нужно питание при условии, что у деток, например, Fidelis Medicaid или какой-то Medicaid. А вот сейчас прямо хочу сказать спасибо. Лена, твои землячки, нашей радиослушательнице, потрясающей женщине, зовут ее Мальчик. Львина.
1: Так-так.
2: Прекрасным, красивым именем. Вот. И вот прямо сейчас я, вот мы с тобой разговариваем в эфире, вот она мне прислала: Вика, хочу вас поддержать с болезнью твоего папы. Ты сильная. Поддержка людей помогает держаться. Мальвина, я вас люблю, обожаю. Вам огромное спасибо. Вообще невероятно чуткий человек. Невероятно чуткий человек. И на днях мне позвонила еще одна женщина. Она живет в Квинсе. Зовут ее Инна. Инна, вам тоже огромный привет. Вот, она тоже из Ташкента, музыкальный работник. И вот у меня закралась такая...
1: Мыслица,
2: да, что я хочу вот этих, если они мне позволят, конечно, то я хочу этих двух замечательных женщин познакомить между собой, потому что думаю, что им будет о чем поговорить.
1: Ну,
2: вот
1: мало того, чтобы стали подружками. Да, Вика, мало того, что ты там находишь, подбираешь, так сказать, у тебя кадровая политика такая уникальная, если пациент книгачей эрудит, ты там пытаешься соответственный сервис, так сказать, подобрать, чтобы девочка или мальчик могли отличить Баха от Фейербаха, что называется. Еще раз назову твой номер телефона 917-834-33-43. Скажи, пожалуйста, ну вот люди сейчас послушают и скажут, да, вот Вика сама говорит, да, это больно, если кто-то уйдет, обидно, когда кто-то там кого-то переманивает. А вот люди сейчас послушают и скажут, а я вот тоже хочу примкнуть к Вике. А вдруг меня вызовет моя ведущая там и скажет, ты подписывала секретную там какую-то бумагу, ты не посмотрел, это как на заправке, да, покажите мелкий шрифт. Ты не посмотрела, что мелким шрифтом тебя ждут большие неприятности. И человек просто настроение испорчено, уши
2: это
1: на макушке.
2: Это называется, Лена, буллинг, и это называется «никто никому ничего не может». Во-первых, вам должны объяснить это все на всех языках, прежде чем вы это подписываете. И потом, как коммотента может отвечать за то, что, например, переходит ваш пациент? Это уже давно забытые новости. Никогда вы здесь не перетянете ни пациента, ни семью, несмотря ни на каких хомотендов, если семья не хочет, если семье все хорошо. Откажутся от хомотендов, но не откажутся от агентства. Это я вам гарантирую на 100%. А всем остальным я, во-первых, хочу сказать спасибо своим девочкам на работе, девочкам, мальчикам, мальчику, своему замечательному партнеру, который дает мне возможность творить. и заниматься только человеческой частью нашего бизнеса. Все остальное, все тяжести он взвалил на себя. Хочу сказать огромное спасибо всем своим девочкам-координаторам, всем до единой, потому что когда моя команда настолько сплоченная, настолько сильная, настолько профессиональная, что когда тебе, твой я не могу даже назвать работником, когда тебе вот люди из твоей команды говорят: «Вика, я вот это, допустим, не могу передать другому человеку делать, потому что я не хочу вас подвести, я не хочу вас расстроить». И вот если бы все боссы в своих агентствах просто правильно бы относились к людям и давали бы правильный тренинг, обучение, то никто бы никогда никуда практически не уходил. Есть разные люди, есть и пациенты не очень, как бы чистые, скажем так. Вот. Есть больные люди, есть различные обстоятельства, есть всякое. Пациенты приходят и уходят, это было, есть и будет. Всегда по разным обстоятельствам, но потока такого не будет никогда. Поэтому если кто-нибудь хочет примкнуть к нашей большой замечательной семье, пожалуйста. Если вам с нами спокойнее, пожалуйста. Кстати, выходят новые законы с 1 октября по поводу опять медикеров-медикейтов. Вот новые правила в Manage Long-Term Care. Опять выходят новые правила прохождения Максимус. Это штатовская медсестра. Вот. Этими знаниями нужно обладать, и не нужно никого пугать. Вот люди у нас любят пугать, а пугать не нужно.
1: Вика, у нас заканчивается время. Проанонсируй о том, что будет в следующий раз, хотя ты уже это сделала, новые программы. Я просто смотрю на секундомер, время заканчивается. Тебе спасибо огромное. 917.
2: Вам спасибо.
1: 834-33-43. Будете под крылом Виктории Салкиндер, никакие трудности ни вам, ни вашим близким не страшны. Один из самых трепетных сервисов, которые сегодня предоставляет наш город. Вот в этом бизнесе Виктория Салкиндер, человек, которому можно доверять. Обнимаю Акмали Тахирова. Вика, тебе спасибо
2: Акмаль,
1: еще раз и до встречи
2: спасибо.
1: В эфире. Спасибо. Всем хорошего,
2: ребят,
1: дня. Пока.
2: Всего доброго.
0: Вас приглашает самая лучшая продленка в городе. СК Learning Center. 646-416-0060. Забираем детей из всех школ района Шипсет-Бэй. Вся домашняя работа точно будет сделана в срок. Вкусные горячие обеды, а также разные кружки, театральное мастерство, рисование и танцы. Профессиональные педагоги помогут развить таланты вашего ребенка. СК Learning Center работает в каникулы и праздники. 3360 Shore Parkway After School Program VSK Learning Center.
3: Адвокат, занимающийся долговым правом ежедневно на протяжении последних 15 лет. Алла Качан освободит вас от всех долгов, чтобы вы могли начать новую, счастливую и богатую жизнь. Алла Качан практикует любые банкротства, персональные или бизнес. Кстати говоря, особое внимание владельцам медальонов такси. Назначайте визит. Адвокат Алла Качан не учит вас жить, а помогает материально. 718-513-31-45.
4: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
5: Вы ждали его. Вы хотели слышать его голос, его истории. которые он рассказывал вам. И этот день настал. Диджей Дусик в радиопроекте «Пророк». Пророк! Такого вы еще не слышали.
6: Только в нашем эфире.
7: По пятницам с 7 до 8 вечера.

0: Подкорки час дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: С вами Павел Куклин, я Алена Вишневецкая. Здравствуйте. В Америке новый ценовой рекорд. Средняя стоимость дизельного топлива достигла $5.85 за галлон. Главная причина – перебои с поставками топлива из-за конфликта с Ираном и ограничений судоходства через Ормузский пролив. Рост цен на дизель особенно болезнен для перевозчиков сельского хозяйства и доставки товаров, а значит, может постепенно отразиться и на магазинных ценниках. Цена нефти за неделю прибавляет больше 6%. Brent поднялась выше $90 за баррель. Движение судов через Ормуз остается ниже обычного уровня. В Нью-Йорке высокие цены на топливо особенно чувствительны перед праздничным уикендом Labor Day, когда миллионы американцев отправляются в поездки. Илон Маск в августе направил свыше $800 000 на поддержку кандидатов от республиканской партии перед ноябрьскими промежуточными выборами. Средства были направлены через созданную бизнесменом политическую организацию «Америка ПЭК». Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Трамп призвал республиканцев меньше упоминать его имя в своих кампаниях и проводить агитацию, опираясь на общие достижения действующей администрации. Политический комментатор Джеймс Карвилл сенсационно заявил, что Трамп уйдет в отставку в ноябре после промежуточных выборов, которые, по его мнению, принесут республиканской партии катастрофический результат за всю историю. Авианосец Авраам Линкольн прибыл в Таиланд. В сети активно обсуждают плачевное состояние корабля и то, как американские моряки проводят первые дни на суше, в магазинах и барах. МТА изменит график работы метро в праздничные дни. О погоде. В Нью-Йорке без осадков. Относительная влажность воздуха 70%, 85% по Фаренгейту, 30% по Цельсию.
1: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени.
3: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Davidson Radio.
4: Davidson Radio.
3: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
4: Davidson Radio.
3: 620 AM. Настройтесь.
5: При почечной недостаточности крайне необходим диализ, которого практически невозможно дождаться в клиниках. Секрес Диализ-центр проводит процедуры диализа и переливания крови для всех, кто в этом нуждается. Профессионально, качественно, надежно, всегда под присмотром квалифицированных специалистов. И главное, здесь, рядом, в Бруклине. Звоните, если это нужно вам, или расскажите про Секрес Диализ-центр тем, кому это жизненно необходимо. Секрес Диализ-центр. 718-372-45-00. 718-372-45-00.
6: Davidson Ambulance Assist. Ваша скорая помощь. 1-888-710-0303. Вам помогут.
7: Меня Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
8: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
9: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
10: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
11: Я Дмитро Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
12: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
13: Мой адвокат.
14: Юрий Прохин.
15: Опыт.
16: Мудрость.
17: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
18: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
19: Мы идем к вечному огню. Мы умеем чтить память погибших. В годовщину трагедии 11 сентября, унесшей тысячи жизней, все, кто помнит о жертвах теракта, придут к мемориалу в Сисайд-парке на углу Сёрф-Эвеню и Вест 5-й стрит в Бруклине. Память опаляет сердца. 6 сентября мемориал будет открыт для посещения с 12 часов дня, а в час дня начнется митинг памяти. Мы помним.

0: Нью-Йорк.
1: Программа «Караван». Уникальный оазис на Дэвидсон Радио. Добро пожаловать в музыкальный мир с восточным колоритом. Каждую пятницу на Дэвидсон Радио с часу до двух дня. Искрометный ведущий Борис Овезов и программа «Караван».
2: Борис Овезов, сам все
1: будьте с нами на солнечной стороне жизни.
2: Программа «Караван». Сейчас с ними.

0: Особые приметы. Очень любит рыбий жир при звуках флейты. Теряет волю.
1: Добрый день, дорогие друзья. Добрый день, лучезарные алмазы моего сердца. Спасибо, что вы сегодня у радиоприемников. Сегодня программа «Караван» радует вас. Микрофон у Бориса Везов и, конечно же, выпускающий редактор Паша Куглин. Мы вас любим, дорогие мои. Спасибо, что вы с нами. Сегодня, на мой взгляд, программа достаточно интересная, потому что, да, господа, осень за окном. Но мы помним, друзья, что осенью должны падать исключительно листья, а не настроение. Да, мы нашей программе дарим свет, не задумываясь, и он обязательно вернется к вам и к нам огромной волной радости и вдохновения. Поэтому мы начинаем эту цепочку добра прямо сейчас. Программа «Караван» для вас. Сегодня пятница. Добро пожаловать.

0: Ну что, дорогие мои, конечно, огромное спасибо всем тем, кто прильнул к своим радиоприемникам, кто с нетерпением дожидается с часу до двух каждую пятницу программу «Караван», где Борис Обезов и Паша Круглин радуют ваши сердца. Мы сегодня с вами на позитиве, потому что все-таки за окном осень еще далеко, вступит в свои права, а у нас за окном лето. Но в любом случае, когда мы понимаем, что сентябрь, у нас автоматом уже вызываются чувства. К тому, что сегодня действительно, господа, уже начало осени. Но мы сегодня поднимаем настроение, поэтому собираем впечатления в сердце, и пусть из них сложится симфония счастья. Сегодня именно это тема нашей роскошной программы.
1: В эфире музыкальная программа Борис Обезов «Караван, караван, караван».
2: Ой, Борис Обезов, «Караван» – это хорошо.
3: Слушай, так хорошо и так приятно, что даже кушать не могу.
0: Самое интересное, друзья, то, что мне приятно, то, что вы уже звоните своим родным и близким, говорите, что радиопрограмма «Караван» уже начала свой бескрайний бег по музыкальному эфиру. Дорогие друзья, огромное вам спасибо за письма, за то, что пишете. Спасибо, читаю. И я очень надеюсь, что наша полезная информация с Волн Дэвидсон Радио вас не напрягает, а только радует. И поэтому хочу выразить огромную признательность мебельному магазину «Экспо Фёрничер». Господа, приглашаю вас в мебельный салон «Экспо Фёрничер», который является прямым поставщиком мебели в Америку. И у нас действительно, друзья, появилась уникальная возможность приобрести мебель отличного качества на любой вкус и по небывало низким ценам. Доступно и выгодно таких цен, как «Экспо Фёрничер», вы не найдете нигде. Друзья, «Экспо Фёрничер» ждет вас по адресу 9540 Квинс Бульвар, мир 62 и 63 драйв. Спешите поменять жизнь к лучшему. Самое главное в любом бизнесе – это взаимоотношения с владельцем. Фархад – человек с Востока, поэтому знает, как достать сердце, а точнее подберет ключ к любому сердцу любого клиента. 718-459-0504, 459-0504. Каждый день сюрпризы, господа, заходите, получите море удовольствия, но при этом не забываем говорить, что слышали эту рекламу в радиопрограмме «Караван». Из уст Бориса Обезова я вам очень признателен. Фархад, огромное спасибо!
4: Тутный Борис Обезов, программа «Караван».
5: Бомбарбия, Киргуду.
6: Галочка, ты сейчас умрешь! Потрясающая новость! Якин бросил свою Кикимору, ну и уговорил меня лететь в Гагры.
7: Какой Якин? Я летаю только с Овезовым. Туры с Борисом Овезовым привлекают гостей со всех уголков мира. И это неудивительно. В его команде «Караван Entertainment» каждый найдет что-то свое. Борис Овезов прежде всего думает о том, чтобы отдых был комфортным, веселым, интересным и доступным.
8: Заходите на сайт borisovezov.com. borisovezov.com. Знакомьтесь с маршрутами и в путь. Или предварительно позвоните, чтобы узнать все подробно у оператора. 646-427-5737. 646-427-5737. И не надо ждать, пока Якин в Гагры позовет.
4: Тут не Борис Овезов, программа «Караван».
5: Бомбарбия, Киргуду.
0: Ну и, конечно, господа, если вы следите за моими публикациями в ленте Facebook, то вы наверняка уже обратили внимание, что мы буквально позавчера вернулись с Португалии. Невероятный тур. Очень было красиво, группа потрясающая. Конечно, Португалия в конце августа и начало сентября – это потрясающее зрелище. Невероятная страна, я ее открыл для себя. И, конечно же, хочу еще и еще вернуться туда, чтобы все-таки насладиться вот этим невероятным зрелищем этой потрясающей страны, господа. Я думаю, что сегодня я брошу клич, чтобы кто-то из группы позвонил и свои чувства вот именно выразил всем тем, кто с нетерпением дожидался, информацию о том, как же все-таки прошел у нас тур. Ну, хотя хочу отметить, на фотографиях и на видео, которые были опубликованы мной, было видно, конечно же, это все было естественно, хоть я часто и говорю, друзья, сделайте приятное лицо, как будто вам здесь нравится. Но в любом случае, на самом деле нравилось. Огромное вам спасибо, господа. Спасибо нашей радиостанции, что дает возможность именно реализовывать себя как творческая личность уже в другом направлении, именно в туристическом. Огромное спасибо судьбе, что действительно получил такой дар, чтобы постоянно не останавливаться, а что-то плодоносить, созидать, чтобы было окружающему миру интересно. Огромное спасибо. И я думаю, что в ближайшее время у нас потрясающая группа в Узбекистане, она уже собралась, друзья, и по многочисленным просьбам группа в Баку.
9: Азербайджан ждет вас. Подарите себе вдохновляющее путешествие в Баку с 25 октября по 3 ноября.
10: Едем в Азербайджан с Борисом Авезовым. Вас ждет гладкошерный тур с продуманной программой, с пятизвездочными отелями, вкусной кошерной кухней и атмосферой уюта.
11: Откройте древний и современный Азербайджан. Насладитесь морем, архитектурой и теплом людей.
12: Это время отдыха, новых знакомств и ярких эмоций, которое наполнит вас энергией и радостью на долгое время вперед.
13: Кошерный Азербайджан ждет вас с 25 октября по 3 ноября. Звоните 646-427-5737. 646-427-5737. Или заходите на сайт www.borisavezov.com.
14: www.borisavezov.com.
15: Едем в Азербайджан с Борисом Авезовым.
13: С 25 октября по 3 ноября.
16: Я говорю, когда очень злишься, надо отвлечь себя. Вот я, например, начинаю мыть окна. И мне наплевать, что подумают остальные пассажиры автобуса.
17: Только музыка в программе «Караван».
0: Ну и, конечно, господа, к программе. Давайте сегодня я хочу предложить вам одну необычную вещь. Я хочу, чтобы на некоторое время вы забыли, в конце концов, о списках ваших дел. Забудьте о том, что нужно купить, что нужно оплатить, что кому-то нужно позвонить, куда-то нужно успеть. Давайте просто остановимся, сделаем глубокий вдох и представим, что у каждого из нас есть особый чемодан. И только этот чемодан совершенно необычный.

0: Да, друзья, чемодан, о котором я говорил выше, он необычный. Тем, что в него нельзя положить одежду, нельзя положить обувь, нельзя положить документы и даже зубную щетку положить нельзя. Зато туда можно складывать самое дорогое. Впечатления, встречи, улыбки, путешествия, разговоры, просто смешные истории.
1: Ой, предо мной.

Я обычно даю характеристики каждой своей песне. Песню сегодня, которую я начал озвучивать в самом начале, я назвал песней объятия. Да, песни, которые, господа, напоминают нам о важных моментах. Те мгновения, когда вдруг хочется сказать: вот сейчас я по-настоящему счастлив. Знаете, мне очень нравится эта мысль. Собирайте впечатления в сердце, и пусть из них сложится симфония счастья. Сегодня тема нашей программы такова, и поэтому сегодня звучит разнообразная музыка. Мы ведь привыкли что-то всегда собирать. Монеты, фотографии, книги, магниты из путешествия, открытки, сувениры. Кто-то собирает марки, кто-то рецепты, кто-то кружки, а кто-то, судя по количеству вещей дома, вообще собирает все подряд.

Но я, друзья, заметил такой казус. Есть коллекция, которая с возрастом становится только ценнее, согласитесь. И эта коллекция, господа, а ну-ка угадайте с трех раз, это коллекция наших воспоминаний, наверное. И самое удивительное, для нее не нужны

0: Это еда.
1: Но все разговаривали, смеялись, перебивали друг друга, и вам было так хорошо. И звучит фоном вот такая семейная музыка, а? Такое состояние, господа.

0: что, господа, действительно, вы вспомнили наши счастливые моменты, скажем, те поездки. Даже те поездки, которые делает Борис Обезов, который предлагает вам постоянно с Мон Дэвидом Радио. Да, господа, именно после этих поездок вы запоминаете эти истории и рассказываете, как самые интересные моменты в вашей жизни. Вы каждый раз смеетесь, и это есть впечатление, господа. И у нас звонок, я не знаю. А, вижу, это один из представителей нашей португальской группы. Давайте послушаем, как ей понравился наш тур. Алло, здравствуйте!
1: Здравствуйте, Борис. Это Татьяна из Сан-Франциско.
0: Танечка, привет, привет.
1: Здравствуйте. Ой, как я рада вас слышать. Ну, к вам не дозвониться теперь. Я понимаю, какой вы популярный человек. Ой, я так хотела выразить вам свою благодарность за эту поездку. Я приехала под впечатлением. Знаешь, Боря, я довольно много путешествую. Бывала в разных странах, с разными видами. Но путешествие с тобой для меня оказалось совершенно особенным. Я даже не знаю, как правильно тебя назвать. Ведущим. Ты просто уникальный. Ты человек-театр, человек-оркестр. Знаешь, у тебя такая потрясающая... Да, слушай, Боря.
0: Спасибо тебе огромное, потому что ты в автобусе была самой активной, ну, одной из самых активных. Все были активными, но ты все-таки действительно... Или потому что такой формат был для тебя впервые, поэтому ты так жадно все это...
1: Впервые.
0: Ты все время так все-таки активно участвовала. Я думаю, что на публикациях на ленте Facebook, конечно, тебя видно как самую активную.
1: Ой, ну, Боречка, ты знаешь, я даже охрипла. Я так пела... Слушай, я забыла, когда я последний раз так пела. Ты всю группу превратил, ты человек-оркестр, почему я тебя так назвала. Получился такой потрясающий хор и такие песни. Я все вспомнила, но это было потрясающе. Мы не скучали ни минуты. Ты не давал нам вот все передвижения, вот которые из города в город мы ехали. Оно, когда уже мы приезжали на место, вот куда уже мы должны были приехать, такое было чувство, чтобы твои викторины, твои песни не заканчивались. У тебя это так классно получалось.
0: Спасибо,
1: ты, Тань. Ну, просто великолепный организатор. А как ты чудесно подобрал гида Тамилу, как она нас познакомила с Португалией. Настолько было все увлекательно, интересно, история, все рестораны. Как ты подобрал. Ты подобрал даже водителя такого красивого. Слушай, ну я просто потрясена.
0: Жан-Маре, вот да, да. Танечка, огромное тебе,
1: да,
0: спасибо.
1: Да, Жан-Маре мы его назвали. А еще, Боря, ты знаешь, я тебе вот отдельное спасибо, что ты меня познакомил не только с Португалией, а ты познакомил меня с миром бухарских евреев. Какие вы уникальные люди, такие теплые, добрые, веселые, с каким чувством юмора.

0: юмора. Я вот не знаю, я настолько вот подружилась со всеми. И твое вот это, не знаю, организация, вот все ты так классно сделал, что просто, ты знаешь, это не мое, не последнее мое путешествие. Я из Сан-Франциско, я вот такая счастливая в судьбе вот, и Богу, что именно вот нашла вот тебя. Хотя вообще не знала.
1: Танечка, я хочу тебе сейчас подарить одну бухарскую песню, можно?
0: Можно.
1: Все, дорогая, огромное тебе спасибо. Спасибо, что ты у нас была. Я надеюсь, что мы с тобой также проведем прекрасное время в Японии. Обнимаю тебя и до новых встреч, родная. Спасибо.
0: До новых встреч.
1: Это песня для тебя, Танюш. Да, господа, почему-то мы часто думаем, что для счастья обязательно должно произойти что-то огромное. Нет, господа, на самом деле счастье в маленьких делах.

Да, господа, жизнь редко состоит из больших событий. Она состоит из маленьких, из тысячи маленьких моментов. Скажем, из чашки кофе утром, из света в окне, любыми песни по радио и, конечно, из сообщения, которые вы получаете утром на СМС. Как ты? Из неожиданного звонка. Здорово же.

0: Да, господа, нет ничего дороже тех самых высказываний, которых вы послушали, потому что подготовка к каждому туру идет очень серьезно, и поэтому, когда результат налицо, ты просто довольствуешься и радуешься тому, что труд твой прошел не напрасно. Эти моменты очень важны для меня лично, да.
1: В эфире музыкальная программа Бориса Абезова «Караван».
2: Хорошо, честное слово, клянусь меня.
0: Ну а сейчас, господа, хочу вам напомнить, что на сайте www.borisabezova.com есть уникальный тур в Японию в начале апреля с 5 по 15 число. С 5 апреля по 15. Путешествие, господа, которое запомнится навсегда. Представьте такую картину. Вы просыпаетесь в Японии, выходите на улицу, и вокруг цветет сакура. Воздух наполнен весной, неоном и ароматами японской кухни. И каждый новый день превращается в отдельную историю. В начале апреля мы отправляемся в особое путешествие по Японии вместе с Борисом Авезовым. Это будет не просто экскурсионная поездка по достопримечательностям. Это возможность увидеть Японию живой, почувствовать ритм Токио, погрузиться в атмосферу древних храмов, пройтись по уютным улочкам, попробовать настоящую японскую кухню и оказаться среди легендарной весенней сакуры. Будут впечатления, которые невозможно получить из путеводителя. Неожиданные открытия, красивые места, новые знакомства и моменты, которые захочется делиться еще долгие-долгие годы. Япония – это страна контрастов, где будущее встречается с тысячелетней традицией. Я вас приглашаю в начале апреля с 5 по 15 в Японию. Незабываемый тур.
3: Студия Борис Абезов, программа «Караван».
4: Бомбарбия, Киргуду.
5: Аштар! Так вот и значит, какой она на самом интересном месте.
6: Если ты шутки, если ты смех, если ты музыка для всех, у нас тут эфире «Караван». А ну заходи, реклама Ян.
7: В общем, правильно решил. Только я вечно к этому не буду иметь никакого отношения.
8: Да нет, не беспокойся, это сделают совершенно посторонние люди.
7: Да. И не из нашего района.
8: Да, конечно.
9: Дэвидсон Радио.
10: Дэвидсон Радио.
9: Американское радио на русском языке.
10: Радио, радио, радио. Дэвидсон Радио.
9: Новости на
10: Дэвидсон Радио.
9: Информация к этому часу.
11: У микрофона Лена Вишневецкая. Соединенные Штаты расследуют удар по свадебной церемонии в Иране. Вице-президент Венц заявил, что Вашингтон выясняет обстоятельства произошедшего. По иранским данным, погибли 5 человек. Анализ Рейтер указывает, что объект, вероятно, был поражен американским боеприпасом. Новая эскалация между США и Ираном стала крупнейшей за последние недели. Сегодня Северная Каролина первой начала рассылать бюллетени для голосования по почте на промежуточных выборах 3 ноября. Одновременно продолжается судебный спор вокруг новых требований Белого дома к почтовому голосованию. Администрация Трампа просит Верховный суд разрешить применение правил, предусматривающих дополнительные списки избирателей и специальные штрих-коды на конвертах. Противники изменений утверждают, что столь позднее введение новых процедур может создать путаницу. Тем, кто голосует по почте, рекомендовано не откладывать отправку бюллетеня до последних дней. Китай готовится к важному визиту в Соединенные Штаты. По данным Рейтер, председатель КНР Си Цзиньпин планирует приехать в Вашингтон 24 сентября и взять с собой крупную делегацию руководителей китайских компаний. Такой состав делегации рассматривается как попытка немного разрядить напряженность в торговых отношениях между двумя крупнейшими экономиками мира. В центре переговоров могут оказаться тарифы, экспорт редкоземельных металлов и ограничения для технологического сектора. Накануне Си Цзиньпин посетил Египет, где Китай также пытается расширять экономическое и политическое влияние.
9: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
12: Дорогие радиослушатели, представляю вам суперэффективную систему «Бархатная кожа». За 10 минут элементарно простой и безопасной процедуры, без визитов к врачу, хирургических операций, уколов ботокса и наполнителей, по совершенно доступной цене, Уникальная эффективная система «Бархатная кожа» будет растворять ваши морщины, устранять сухость, приводить кожу в комфортное, здоровое состояние. Звоните, пока действуют специальные скидки. 888-765-87-52. Когда девушке 20, она имеет красоту, которую ей подарила природа. В 30, которую сделала сама, а в 50, которую заслужила. Компания Nature Pure с системой «Бархатная кожа» дает неповторимый шанс следовать мудрому указанию Коко Шанель. Звоните 888-765-87-52. Nature Pure.

Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

0: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
1: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
2: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
3: Вы когда-нибудь встречали человека, которого потом невозможно забыть?
4: Даже если эта встреча длилась всего несколько часов.
3: Иногда для любви не нужны годы. Она приходит внезапно, без разрешения, без предупреждения, и делит жизнь на до и после. Театральная гостиная «Давидзон Радио» представляет. Рустем Галич и Екатерина Асмус в музыкальном, литературном спектакле по рассказам Ивана Бунина.
4: «Солнечный удар».
3: Три новеллы, три судьбы, три истории любви.
4: Проза, музыка и актерская игра.
3: О том чувстве, которое может подарить человеку абсолютное счастье.
4: И оставить после себя невозможную боль.
3: 20 сентября в 5 часов вечера.
4: Театральная гостиная «Давидзон Радио».
3: «Солнечный удар».
4: Некоторые встречи не заканчиваются никогда.
3: Рустем Галич – редкий мастер художественного слова, в исполнении которого литература перестает быть текстом и становится ожившей историей.
5: Билеты на сайте vesnaticket.com и по телефону 718-266-3393.
3: 20

0: Дэвидсон Радио.
1: Музыку в программе «Караван» лучше один раз послушать, чем говорить, какая она хорошая. Возьми.
2: تعزوبة تزحت خد ميكروب زيزة في حاجة مساحكي توماس جنب بالجنب كل مش بحاشلو جنبي
3: بستوديو باريس اميزو بهي ماشيني زيت احنا كاروان
4: نو شلوجني شو شيز بايت بستيني متاسا
5: Приветствую вас еще раз, дорогие мои. Спасибо, что остались на нашей популярной волне. Мне очень приятно. Я очень надеюсь, что выпускающему редактору Паше Куплину также приятно, что вы с нами. Этот час позитива дарит вам хорошее настроение. Поэтому, господа, все, что льется с Moon Davidson Radio, оно действительно как эликсир для вашей молодости. Слушайте почаще. Ну, а если хотите слушать радиопрограмму «Караван» уже полностью без, в нарезах, без рекламы, то заходите на мой телеграм-канал «Борис Алезов на радио», регистрируйтесь и слушайте радиопрограммы, которые я представляю. Там, помимо программ, еще очень много интересных видеоподборок таких, знаете, которые могут вас заинтересовать и погрузить в размышления, потому что все, что я ставлю, там полно философии, музыка, которую вы когда-то, может быть, слышали. Да, она есть в интернете, но, конечно, надо знать, как ее найти, как она называется. У меня такая возможность есть, потому что я всю жизнь свою купаюсь именно в водах музыки, поэтому очень многие вещи я помню еще с детства, поэтому ставлю, знаю, что вам это будет очень интересно. Заходите на телеграм-канал, пишите «Борис Алезов на радио». Ну, а если вы хотите, чтобы за 5 минут до начала программы «Поздравления и караван» к вам приходил линк на телефон, то это уже на моем профессиональном сайте www.borisalezov.com. На первой странице вы видите 4 белых поля, заполняете имя, фамилию, телефон и имейл. Желательно это все, телефон должен быть cell, потому что городской телефон он не принимает. И будете получать на телефон линк за 5 минут до начала программы или информацию о новых турах. Просто коснетесь экрана вашего телефона и, конечно же, сразу же получаете информацию или слушаете потрясающую музыку радиопрограммы «Караван». Господа, хочу поблагодарить от вашего имени, от своего мебельный магазин «Expo Furniture», который является прямым поставщиком мебели в Америку. У нас у всех появилась уникальная возможность приобретать мебель отличного качества и, помимо этого, еще познакомиться с потрясающим владельцем, у которого душа полна любви к жизни, и, конечно же, он настоящий друг, вы можете с ним пообщаться, и с разговора вы поймете, что вы действительно говорите с правильным человеком, к которому хочется вернуться, и просто, даже не покупая мебель, просто пообщаться. Это все мебельный салон «Экспо», 9540, Квинс Бульвар, между 62 и 63 Драйв. Телефон 718-459-0504. Хочу отметить и поблагодарить весь Квинс за то, что когда я прихожу внезапно к Фархаду, я всегда вижу знакомые лица. Спасибо вам огромное. Я знаю, что вы все слушаете радиопрограмму «Караван», поэтому я вам безгранично благодарен за то, что вы преданные радиослушатели. И поэтому я всегда стараюсь, чтобы у вас настроение было просто на высоте. Огромное спасибо, Фархан, господа. Мебельный салон «Экспо Фёрнича».
6: В эфире музыкальная программа «Борис Алезова. Караван». «Караван».
7: Ой, Борис Алезов, «Караван» – это хорошо.
8: Слушай, так хорошо и так приятно, что даже кушать не могу.
9: Азербайджан ждет вас. Подарите себе вдохновляющее путешествие в Баку с 25 октября по 3 ноября.
10: Едем в Азербайджан с Борисом Алезовым. Вас ждет гладкошерный тур с продуманной программой, с пятизвездочными отелями, вкусной кошерной кухней и атмосферой уюта.
11: Откройте древний и современный Азербайджан. Насладитесь морем, архитектурой и теплом людей.
12: Это время отдыха, новых знакомств и ярких эмоций, которое наполнит вас энергией и радостью на долгое время вперед.
9: Кошерный Азербайджан ждет вас с 25 октября по 3 ноября. Звоните 646-427-5737. 646-427-5737. Или заходите на сайт www.borisalezov.com.
10: www.borisalezov.com. Едем в Азербайджан с Борисом Алезовым.
9: С 25 октября по 3 ноября.
13: Дурный Борис Алезов, программа «Караван».
4: Бомбарбия, Киргуду.
5: Вы знаете, господа, очень приятно и стимулирует на великие дела именно отношение твоих крупчан, будем говорить так. Тех, кто был с тобой эти 10 дней, мы настолько подружились, и Сейчас вот звонит еще один представитель нашей группы, говорит: «Боря, я обязательно должна что-то сказать». Я говорю: «Ну, слушай, интересы клиента превыше всего». Буквально несколько секунд у нас на линии. Наташа, здравствуй. Наташа, ты с нами?
0: Здравствуйте, Боря.
5: Привет, привет.
0: С большим удовольствием хочу оставить твой автограф, потому что я имела огромное удовольствие. Я хочу от всей души поблагодарить, во-первых, нашего турагента за замечательно организованный отдых в Португалии. Это был Боря Овезов. Это была прекрасная поездка, удивительная страна, потрясающая природа. Там был красивый океан, красивые места. И незабываемые мы уехали оттуда с такими впечатлениями, что я до сих пор проговориться и наговориться с друзьями и с родными, все вот это все неописуемое, вот это все сказать. Все было красиво организовано на высшем уровне. И в действительности спасибо вам огромное за ваш огромный профессионализм, внимание и за возможность так как провести вот хорошее время с вами.
5: Ты знаешь,
0: я не дождусь своей поездки в Японию. Я считаю уже свои дни. Я с Борей Овезовой была неоднократно, наверное, это была моя шестая поездка. С каждым разом профессионализм увеличивается, прибавляется. Мы имели шикарное, огромное время.
5: Наташенька, огромное спасибо. Из твоих уст оценка для меня важна, потому что ты очень капризный клиент. Я почему-то думал, что ты мне там создашь проблему. Оказалось, все добро.
0: Я очень критик.
5: Спасибо, дорогая, спасибо. Спасибо. Спасибо.
0: Да, увидимся на следующей поездке в Японии.
5: Спасибо, дорогая.
0: Я бы с удовольствием поехала бы с вами в Ташкент, но не получается.
5: Ну, ничего страшного. Спасибо, дорогая, спасибо. Ну а сейчас, господа, я хочу предложить вам, давайте проведем маленький эксперимент. Попробуйте вспомнить свой последний счастливый момент. Не вчерашний счет, не рабочую проблему, не то, что вам кто-то сказал и вы переживаете, а именно счастливый момент. Вспомнили, нашли? А теперь спросите себя, сколько он стоил, этот момент? Скорее всего, ничего.

повседневной жизни, господа, мы смеемся друг с другом, смотрим на закат, обнимаем близкого человека, сидим в машине, слушаем любимые песни, гуляем с ребенком. И вот здесь становится понятно кое-что очень важное. Счастье далеко не всегда стоит денег. Оно иногда вообще бесплатно.

Не зря слоган сегодняшней программы «Собирая впечатления в сердце, и пусть из них сложится симфония счастья». Да, друзья, впечатление работает совершенно иначе. Вы можете вспомнить путешествие спустя 10 лет и снова почувствовать ту же улыбку. Можете услышать старую песню и мгновенно вернуться в определенный год. Можете почувствовать знакомый запах, и вдруг, оказывается, вы переноситесь в дом своего детства. Можете встретить человека спустя лет 20 и сказать: «Помнишь, как мы тогда?» И все. Внутри включается фильм. Без телевизора, без интернета, без подписки. Но он включается. И самое прекрасное, этот фильм никто не может у вас отнять. Поэтому я сегодня хочу призвать вас. Собирайте впечатления, господа. Не откладывайте жизнь на потом. Не говорите: вот будет отпуск, тогда отдохну. Вот появятся деньги, тогда съезжу. Вот станет меньше работы, тогда встретимся. Вот будет подходящий момент, тогда начну. Господа, подходящий момент иногда уже стоит запомнить, потому что он прямо перед вами, прямо сейчас.

конце концов, господа, все те, кто не решаются путешествовать, начните с маленького путешествия. Не обязательно лететь на другой конец света. Сядьте в машину, сядьте в поезд, в конце концов. Поезжайте в соседний город, в Америке, особенно здесь, в пригородах Нью-Йорка, такая красота. Посмотрите на место, где никогда не были. Зайдите в маленькое кафе, погуляйте по незнакомой улочке. Спросите местного жителя, а куда здесь ходят те, кто действительно любит этот город? И он вам хорошо ответит и покажет, и вы получите удовольствие, попав в это невероятно красивое место. И, возможно, вы найдете место, о котором никогда не мечтали или не читали в туристических путеводителях. Ну, потому что настоящее впечатление не всегда находится там, где стоят огромные указатели. А иногда путешествия вообще не требуют дороги. Можно просто открыть альбом и позвонить человеку, которого давно не слышал, и предложить ему поехать куда-то вместе. Да, вместе. Вот эта музыка моей молодости. Я ее включаю, когда мне грустно.

Сейчас, господа, природа будет меняться каждый день. Поэтому я вам предлагаю, ходите в парк, устройте себе пикник в осеннем лесу. Встретьте, в конце концов, рассвет. Посмотрите на звезды. И вы, уверяю вас, поймете, а ведь жизнь-то прекрасна. Знаете, есть одна особенность у впечатлений. Они становятся ярче, когда мы ими делимся. Если вы увидели красный закат, это уже прекрасно. Но если рядом человек, которому вы можете сказать: «Посмотри, какая красота!» Счастье в вашем сердце удваивается, и вы чувствуете себя лучше.

Не игнорируйте своих старых людей, господа. Старайтесь собираться. Рассказывайте что-то интересное, особенно смешные истории. Когда вы видите, что улыбаетесь, вам на сердце сразу становится лучше. Если рядом ваши друзья, которые начинают смеяться вместе с вами, то ваш смех становится в несколько раз сильнее. Вы замечали? Если вам хорошо, поделитесь этим хорошо, в конце концов, потому что счастье, друзья, имеет удивительное свойство. Когда им делишься, его становится еще

0: В эфире Борис Хавезов, сам слушает, понимаете. Программа «Караван». Шляпу сними.
1: Я призываю вас в World Davidson Radio, программа «Караван». Все-таки собирайте впечатления не только для себя, а для окружающего мира. Создавайте для тех, кто рядом с вами, интересную атмосферу. Тогда вы будете своим присутствием менять жизнь к лучшему.

Ну и в завершение нашей программы, господа, хочу еще раз напомнить вам, что у нас у всех есть уникальная возможность приобретать мебель исключительно в мебельном салоне Expo Furniture, который является прямым поставщиком мебели в Америку. Заходите в 9540 Винс Бульвар, спрашивайте Фархада, с ним всегда можно договориться. Если хотите точно на него попасть, то звоните 718-459-0504. Фархад человек с Востока, с ним всегда можно договориться. Самое главное, он очень интересный собеседник. Заходите, и вам захочется всегда возвращаться, чтобы поделиться чем-то и услышать его оценку вашей ситуации. Он в этом мастер. Люблю вас, господа, и очень надеюсь с вами обязательно услышаться в программе «Поздравления в воскресенье». Огромное спасибо Паше Куклину, выпускающий редактор. Друзья, люблю вас. И не забывайте заходить на интернет-сайт www.borisovezov.com. Получайте удовольствие. Вся информация о всех турах на сайте www.borisovezov.com. Люблю вас. До новых встреч. Пока.

0: Ой, знаешь, какой он красавчик.
1: Выглядит как огурчик.
2: Я давно его знаю, он очень способный.
3: Он очень хороший человек.
1: Что вы говорите?
4: Я отличный работник.

0: Дэвидсон Радио 620 AM. С нами вы всегда на гребне волны. В Нью-Йорке 2 часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: С вами Павел Куклин, я Алена Вишневецкая. Здравствуйте. Соединенные Штаты потребуют от Европы вернуть сотни миллиардов долларов, потраченные администрацией Джо Байдена на военную помощь Украине. Об этом заявил Трамп на своей странице в соцсети Truth Social. Минфин США ввел санкции против 5 кубинских организаций. В санкционный список включен внук бывшего лидера Кубы Рауля Кастро, Фидель Эрнестро Кастро Калис. Трамп заявил, что страна в настоящее время не поставляет боеприпасы своим союзникам. По его словам, Соединенные Штаты наращивают собственные запасы боеприпасов. Трамп не уточнил, о каких именно видах боеприпасов идет речь, но отметил, что в скором времени продажи союзникам возобновятся. При этом он не стал указывать, когда именно это может произойти. Поведение вице-канцлера Германии Ларса Клингбайля, который демонстративно отказался фотографироваться с российским министром финансов Антоном Силуановым на встрече «Большой двадцатки», вызвало недовольство в США, пишет Bloomberg. Американские чиновники выразили протест Германии из-за ее позиции в отношении России. Глава Минфина Скотт Бессент выразил недовольство открыто конфронтационной позиции министра финансов Германии. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Трамп призвал республиканцев меньше упоминать его имя в своих кампаниях и проводить агитацию, опираясь на общие достижения действующей администрации. Политический комментатор Джеймс Карвилл сенсационно заявил, что Трамп уйдет в отставку в ноябре после промежуточных выборов, которые, по его мнению, принесут республиканской партии катастрофический результат за всю историю. Авианосец Авраам Линкольн прибыл в Таиланд. В сети активно обсуждают плачевное состояние корабля и то, как американские моряки проводят первые дни на суше, в магазинах и барах. МТА изменит график работы метро в праздничные дни. О погоде. В Нью-Йорке без осадков. Относительная влажность воздуха 70%, 85% по Фаренгейту, 30% по Цельсию.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Итак, тема сегодняшнего моего выступления – ресвератрол. В науке очень часто случается, когда работы над определенной проблемой приводят к открытию в совершенно другой области. Так однажды случилось. Исследования, проводившиеся над одноклеточными амебами, дали совершенно феноменальный результат. Вещество, находившееся в лаборатории с целью изучения растительных пигментов, в очень низкой концентрации ввели в одноклеточную амебу. Случилось чудо. Амеба прожила две жизни. Прежде чем сказать вам, о какой субстанции идет речь, приведу высказывание известного американского ученого, индуса по происхождению, доктора Раджендра Мета. Это вещество ответственно за так называемый французский парадокс. Французы, потребляя жиров больше, чем граждане любой западной страны, имеют самый низкий процент смертей от сердечно-сосудистых проблем злокачественных заболеваний и статистически являются одной из самых здоровых наций. Я расскажу вам сегодня о чудо-эликсире, который присутствует в шкурке винограда и других ягод и называется, как я уже сказал в начале нашей передачи, ресвератрол. Примерно 2000 лет назад индусы в своей аюрведической медицине впервые описали применение специальной микстуры, названной ими даракчасава, главным компонентом которой было вещество, полученное из виноградных шкурок. Ресвератрол – натуральное природное вещество, которое за долгие годы существования земной флоры научились вырабатывать некоторые растения для защиты от действия патогенных микроорганизмов. Существует цис и транс изомеры ресвератрола. Ну, не химики, наверное, и не поймут до конца, но химики поймут наверняка. Под воздействием солнечного ультрафиолета трансформа конвертируется в цис-форму. В красном виноградном вине количество ресвератрола варьирует от 0,2 миллиграммов до 7 миллиграммов, в зависимости от качества вина, если речь идет о вине. Ни одно из натуральных веществ в наши дни не проходит таких интенсивных исследований. Ни об одном растении не печатают такое количество публикаций о завершенных научных работах. Сколько пишут о фантастических свойствах ресвератрола. Группа титулованных итальянских ученых в феврале 2006 года опубликовала результаты очень интересного исследования. Исследователи вводили красные полифенолы и ресвератрол тропическим рыбам, называемым килифиш. Результат был примерно такой же, как и с амебами. Только рыбы жили не две жизни, а дольше примерно на 56%. То есть на амебах результат был более заметный. Да, так вот, и рыбы были намного более активными, нежели их рыбные собратья, не употреблявшие компот с ресвератролом. То же самое показали эксперименты на фруктовых мушках, червях и даже на мышах. У большинства людей, слушающих сейчас мою передачу, наверное, в голове крутится вопрос: а как же люди? Они что, тоже могут жить дольше, потребляя ресвератрол? С людьми, естественно, не все так просто. Да и человеческий эксперимент такого рода провести почти невозможно, так как животные для экспериментов подбирались специально с очень коротким временем жизни. Однако ресвератрол, согласно многочисленным исследованиям, делает так много для человеческого организма, что многовековой эксперимент, который французы провели на себе, подтверждается абсолютно. Эксперименты с ресвератролом, потребляемым человеком, безо всякого сомнения подтвердили его, во-первых, противораковую активность. При проблемах сердечно-сосудистой системы под воздействием ресвератрола определенные компоненты крови становятся менее липкими, снимается напряжение со стенок кровеносных сосудов, а при уже случившихся инсультах или инфарктах состояние поврежденной ткани значительно улучшается. Сразу несколько научных работ говорят о том, что при употреблении вовнутрь или нанесении на кожу ресвератрола усиливается гормональный фон, снижается активность провоспалительных энзимов COX, то есть COX, это английская транскрипция, артритные и другие негативные процессы в организме. Все это снивелировано. И это еще не все. Экстракт красного вина с большим содержанием ресвератрола влияет на снижение кровяного холестерола, уменьшает опасность болезни Альцгеймера, имеет потрясающее свойство антиоксиданта и задерживает в организме и в коже процессы, связанные со старением. Я работаю над применением ресвератрола в продукции против старения и улучшения состояния кожи с 2003 года. Великолепные результаты в борьбе со старением кожи уже есть. Но мы их сделаем еще более впечатляющими.
4: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
1: Nature Pure, чудесный наш волшебник. В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
5: Мое имя Юрий Прахин. Я доктор юриспруденции и обладатель 32 наград за высшие Board of Trade Settlements in New York State.
6: My name is Gil Zohar.
7: Мое имя Гил Зохар. Я боевой офицер военно-морского флота Соединенных Штатов и не понаслышке знаю, что такое честь и сражение. Последние 25 лет как судебный адвокат я успешно защищаю интересы тех, кто пострадал в авариях, на работе или от нерадивых докторов, добиваясь многомиллионных вердиктов. У нас в адвокатском офисе Юрия Прахина нет больших или малых дел, но есть люди, для которых мы отчаянно боремся до победного конца. 718-946-5099. Консультация бесплатная. 946-5099. God
8: bless you. Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
9: Добрый вечер. Вы смотрите программу «Пульс дня» в эфире RTN о новостях, которые долго остаются важными. Меня зовут Артем Андросов. Начинаем. Две темы, которые на этой неделе задают экономическую повестку в Соединенных Штатах. Первое – соглашение администрации Трампа с Каракасом. Компания North American Blue Energy Partners получила 100-летние концессии на 17 венесуэльских месторождений с доказанными запасами около 65 миллиардов баррелей. Пентагон получает 35% в ее материнской структуре, а Госдепартамент право выкупать 20% добычи по себестоимости и приоритетное право выкупа всего остального. Трамп называет это крупнейшей нефтяной сделкой в истории и обещает снижение цен на бензин. Сегодня галлон стоит в среднем $4.12 против $2.83 в январе. А нефть держится вблизи 6-недельного максимума из-за новых ударов по Ирану и перебоев в Ормузском проливе. Вторая тема – торговая война с Канадой. 22 августа вступили в силу американские пошлины в 50% на канадские товары почти на $28 миллиардов. И 8 сентября Канада ответит зеркально на ту же сумму более чем по 700 позициям. Переговоры прерваны, никаких новых раундов не назначено, а Белый дом уже грозит с 1 января удвоить пошлины на канадские автомобили и сталь. Обсудим обе эти темы с нашим гостем, экономистом. Александр Иванов присоединяется к нам. Александр, приветствую вас в эфире.
10: Добрый день, Артем.
9: Давайте начнем с арифметики. Белый дом заявляет о 35% доли Пентагона и отдельно о праве Госдепа выкупать 20% добычи по себестоимости. Некоторые американские СМИ просто суммировали эти данные, получили 55% и даже называли контрольным пакетом, да, венесуэльской нефтью. Насколько вообще все это корректно и что на практике Соединенным Штатам дают эти 35%?
10: Дело в том, что когда они говорят про мажоритарный контроль за предприятием, которым владеет Алехандро Бетанкур, они, видимо, имеют в виду тот факт, что самый большой пакет он находится в руках у американского правительства, собственно говоря, у управления Пентагона, которое отвечает за кредиты, связанные с развитием технологий в промышленности, в военной промышленности Америки. Поэтому, как бы, они, с одной стороны, вроде бы не совсем врут, но в то же самое время, конечно же, манипулируют фактами, складывая, как вы правильно сказали, складывая пакет владения с 20% выкупа нефти по себестоимости. Мажориторный пакет, то есть 35%, дает возможность назначать членов совета этого предприятия, тем самым контролируя таким образом решения, которые будут приниматься с точки зрения назначения исполнительного директора этой компании. Как известно, это же дает возможность американцам назначать в этот совет американских граждан. Это, конечно, как бы контролирует в какой-то степени стратегическое развитие самой компании, но не позволяет американцам вмешиваться в оперативное руководство компании и принятие ежедневных решений. То есть на самом деле, конечно, это никакой не мажоритарный контроль за компанией, а просто большое влияние, которое она оказывает на стратегическое развитие этой компании. И как бы позволяет тем самым, возможно, избегать санкций, которые могут наложить на предприятие из-за того, что сам Алехандро Бетанкур находится под достаточно сложным уголовным преследованием за отмывание денег. И хотя американцы просили, например, Швейцарию снять эти обвинения, я думаю, что они все еще продолжаются, и поэтому в этом отношении немножко само это управление совместной частной компанией и госструктурой, и в частности Пентагоном в данном случае, имеет немного такое юридически хлипкое основание, и возможно, что в будущем при смене режима в Венесуэле или при смене правительства в Америке, будущее этой компании достаточно невнятное, и этот контракт тоже может быть на самом деле расторгнут. Поскольку по конституции Венесуэлы никакое иностранное государство не имеет права владеть ресурсами этой страны.
9: Вы имеете в виду компанию North American Blue Energy, правильно?
10: Да, да. Компанию Алехандро Бетанкура, которая была создана в 1924 году и которая сегодня принадлежит порядка 17 нефтяных месторождений в Венесуэле и которая получает контракт на эти 65 миллиардов запасов баррелей нефти.
9: Цифры, которые я нашел касательно этой компании, это добыча чуть более 200 тысяч баррелей в сутки, а заявляется, что они хотят выйти на 1 000 000 баррелей за 5 лет. При том, что за все время работы в Венесуэле компания вложила около $1 миллиарда, а требуется порядка 100 миллиардов. То есть непонятно, знаете, откуда берутся такие деньги и такие амбиции, если, например, Дональд Трамп и Марко Рубио, в частности, настаивают, что американский бюджет ничего не субсидирует. Есть ли у вас какая-то информация, откуда будут брать деньги таких масштабов?
10: В таких масштабах деньги, я так понимаю, Бетанкур рассчитывает привлечь за счет того, что идет большая игра со стороны Америки и Пентагона в развитии этого бизнеса. И если вы помните, то уже и бывший вице-президент Венесуэлы, нынешний как бы исполняющий обязанности президента Венесуэлы Родригес, заявил, что сама страна получит порядка $200 миллиардов в качестве роялти и прибыли от разработки этих месторождений и этого соглашения. То есть, по всей видимости, идет ставка на то, что будут привлечены иностранные инвестиции, которые помогут увеличить материнский капитал компании НАБЭП, и тем самым даст возможность освоить эти огромные запасы нефти, которые сегодня пока еще только лишь

0: ExxonMobil это на себе лично пережил, и поэтому, скажем, на встрече последней, которую организовал Трамп в Белом доме с нефтяными компаниями, они не послали своего представителя, потому что ExxonMobil знает на своем опыте, что работа с почти коммунистическим правительством Венесуэлы достаточно рискованная, и можно потерять все инвестиции, которые были сделаны до этого.
1: Несмотря на это, что в прошлом, конечно, такие случаи уже были, как
0: были, там так все и дело, да. И хотя Chevron вот на днях объявил о том, что они собираются увеличить на 7 миллиардов долларов свои инвестиции в нефтяной бизнес, в инфраструктуру Венесуэлы, поскольку Chevron собирается, собственно говоря, перевести свою производственную деятельность с нефтепереработки в нефтедобычу. Его это больше тема интересует. Но, тем не менее, 7 миллиардов долларов – это совсем не те 100 миллиардов, которые объявил Марко Рубио, на которые рассчитывает Алехандро Бетанкур. Тут, безусловно, пока непонятно, какие...
1: Как вы видите реализацию? Насколько все-таки это все дойдет до какой-то финальной стадии, а не забуксует, ну, скажем там, потому что проект на несколько лет, да, это может все просто забуксовать после подписания бумаг и каких-то формальностей, например. Есть ли гарантии со стороны Венесуэлы, что американские компании, вложив пусть не 100 миллиардов, а ну там какие-то пусть даже меньшие деньги, потом заберут их в качестве, ну, заберут эти инвестиции в качестве какой-то прибыли, вообще смогут вывести хоть что-то. Есть ли гарантии, что правительство не национализирует, да, вот эти заводы, это производство, эту добычу, как это было в прошлом?
0: Там-то проблема, что такие гарантии не может дать сегодня никто, поскольку люди, подписавшие данное соглашение, не являются избранным правительством Венесуэлы. Это люди просто пришли к власти после того, как американская администрация похитила действовавшего президента Венесуэлы Мадуро. И в силу этого данное соглашение не является юридически обязывающим любое будущее правительство Венесуэлы его соблюдать. И поэтому это одна из причин, почему иностранные инвесторы, почему американские инвесторы не торопятся войти на этот рынок. Да, венесуэльская нефть, она очень тяжелая, она очень сернистая. И хотя американские нефтеперерабатывающие заводы Мексиканского залива настроены были именно на эту нефть, на ее переработку, собственно говоря, что и вызывает, в общем-то, их интерес к этой нефти, поскольку поскольку дисконтную покупку от 10 до 20 долларов дает потом хорошую прибыль на ее реализацию, поскольку она реализуется как чистая. Но в то же самое время сегодня загрузка нефтеперерабатывающих заводов Юга Америки составляет порядка 98%. То есть они работают сегодня на износе своих мощностей. И, с другой стороны, хотя Трамп и призвал американские нефтяные компании строить новые заводы, никто из них не торопится, поскольку все понимают, что данный нефтяной бум, вернее, не нефтяной бум, а цены на нефть не могут долго продлиться. И поэтому, в общем-то, вложение новых миллиардов долларов в новые заводы никого не интересует. В силу этого, хотя эти запасы интересны для американцев, но они не могут сегодня их переработать в той степени, в которой они могли бы получить на них хорошую прибыль.
1: Мы видим кадры сейчас из Каракаса после землетрясения, которое произошло несколько недель назад. Я понимаю, что в Соединенных Штатах люди в некоторой степени возбуждены, да, от подписания этого соглашения. А вот в Каракасе или там в Венесуэле вы обратили внимание на какую-то, ну, положительную оценку со стороны населения, да, или чтобы люди, вот как сказать по-американски, excited были, да, чтобы они увидели рабочие места, не знаю, деньги, приходящие в страну или что-то такое?
0: То, что я читал в ведущих газетах Америки, скажем, Wall Street Journal, они говорят о том, что жители Венесуэлы очень скептически настроены к этому соглашению и полагают, что оно было подписано под дулами американских орудий, и это так называемая ган-дипломатия. И они с большим скепсисом относятся к тому, что будет в будущем. И хотя, конечно, безусловно, они думают, что если все-таки то, что пообещала Родригес, 200 миллиардов долларов роялти и прибыли, реализуется когда-нибудь, это, конечно, положительное явление для Венесуэлы, для его народа, но понимая,

0: какая коррупция в этом режиме, люди на улицах не сильно рассчитывают на то, что их жизнь, их повседневная жизнь когда-либо улучшится. А в перспективе вот немедленной, там, скажем, в течение там, 6 месяцев, никто не рассчитывает на то, что их жизнь станет лучше.
1: Вопрос, который волнует американского потребителя, это, конечно, цена на бензин. И венесуэльская нефть в этом смысле тяжелая и сернистая. Ее труднее перерабатывать, чем легкую американскую. И берут ее в основном сложные заводы Мексиканского залива. Даже если добыча вырастет, каким образом это доходит до цены на колонки? То есть, ну, Дональд Трамп говорит, что уже там завтра, до ноябрьских выборов, по крайней мере, цены опустятся. Но, как мы знаем, нефть торгуется на глобальном рынке, и цену сегодня задает Ормузский пролив. Как вы, вот ваши ожидания, как долго времени возьмет вот эта переработка, эта добыча, для того, чтобы цены в Америке на бензоколонки снизились?
0: Собственно говоря, Трамп уже тоже себя успел поправить на днях. И отвечая на вопрос журналистки по поводу именно вот того, как повлияет это соглашение на цены на бензоколонках, он сказал, что он не уверен в том, что это повлияет до ноября этого года, то есть на выборы. То есть он тоже понимает, что так быстро эти цены не могут упасть. И в краткосрочной перспективе...
1: О каком горизонте мы можем говорить, вот по вашему мнению?
0: Но это не мое мнение, это мнение нефтяных специалистов. Они все говорят о том, что должно пройти примерно 4-6 лет, чтобы удвоить нынешнее производство нефти в Венесуэле. Сегодня Венесуэла производит порядка 1 миллиона 225 тысяч баррелей в сутки. И для того, чтобы выйти на хотя бы на 2,5 миллиона баррелей, им потребуется порядка, вот как я уже сказал, 4-5 лет на то, чтобы это выйти. Соответственно, на ближайшей перспективе выход венесуэльской нефти на рынок никак не повлияет на цены на бензоколонках. Однозначно нет.
1: И отдельно про формулировку 20% по себестоимости. Кто и как считает эту себестоимость? Есть ли какой-то аудит? И не превращается ли это в предмет бесконечного спора? Ну, я имею в виду со временем.
0: Но дело в том, что сама по себе эта нефть, поскольку она тяжелая, как вы уже сказали, она продается с большим дисконтом. Поэтому уже тут, в данном случае, американские потребители выигрывают. По себестоимости, конечно, пока еще это неизвестно, поскольку потребуются большие вложения, и пока предприятия выйдут на окупаемость, мы не знаем, какая будет эта себестоимость и какова будет цена нефти на выходе. Но, безусловно, право американцев выкупать по себестоимости 20% и также право, первоочередное право, выкупать остальные 80% по цене, которая сложится на рынке, она будет, конечно же, ниже той, что мы получаем, например, с Ближнего Востока или даже из Канады.
1: У венесуэльской темы, между прочим, есть и прямое канадское продолжение. Да. Венесуэльская тяжелая нефть борется за те же самые заводы Мексиканского залива, что и канадская Western Canadian Select. При этом Канада остается крупнейшим внешним поставщиком нефти в США. В прошлом году она экспортировала около 4,5 миллионов баррелей в сутки, и 90% этого объема ушло американцам. Но именно сейчас отношения двух стран в худшей точке за десятилетие. С 22 августа между США и Канадой идет полноценная торговая война. Вы можете рассказать нам немного про эти 50-процентные тарифы? В прошлом году, я помню, что Трамп вводил тарифы, и тогда Верховный суд их отменил. Сейчас новая порция, на них отвечает Канада. И были сообщения на неделе, что Трамп ставит их на паузу, но вот буквально сегодня утром проверил, и вроде как не подтвердилось. Что известно на данный момент, будут ли тарифы или нет?
0: На данный момент угроза тарифов остается, поскольку они как бы должны были введены в действие с 1 января будущего года. Канада собирается 8 сентября, то есть это через 5 дней, ввести тарифы на товары из Америки, в объеме на 20 миллиардов долларов. Это как бы их ответные меры на те тарифы, которые уже введены против канадской сталелитейной промышленности против и против автомобилей, которые собираются в Канаде. В данном случае, в какой-то степени, конечно, прав Бессент, который сказал, что страна, у которой в 13 раз меньше валовый продукт, чем Америка, не может с ней сражаться на равных. И действительно, для Канады это очень серьезный вызов, поскольку, к сожалению или к счастью, не знаю, как правильно сказать, к сожалению, наверное, конечно, для канадского рынка он ориентирован был и построен на американский рынок. И сегодня, когда канадцы пытаются диверсифицировать свой экспорт и импорт тоже, но в данном случае экспорт, и, собственно говоря, это была одна из последних капель, которая разорвала последние переговоры с американцами, поскольку американцы потребовали, чтобы Канада согласовывала с Америкой, с какими странами она будет заключать новые торговые соглашения. И канадцы поняли, что это, в общем-то, наступление на их суверенитет. В данном случае вот этот процесс согласования своей торговой политики со своей независимостью, он играет, в данном случае, очень рискованную роль в отношениях между американскими и канадскими компаниями. Вы знаете, наверное, да, что канадцы сегодня убрали со своих полок американский алкоголь, а стараются таргетировать те штаты, которые настроены на экспорт на Канаду, а это 32 штата в Америке считают канадский рынок своим основным рынком, первым рынком. И поэтому вот эта угроза взаимного уничтожения двух торговых партнеров, а Канада является крупнейшим торговым партнером Америки, она не играет на пользу ни одной из стран. Поскольку, в общем-то, мы покупаем из Канады те самые автомобили, на которых потом мы здесь катаемся, и рост тарифных ставок на 25% идет, прежде всего, по нашему карману, по американским потребителям. Но и у Канады нет как бы хорошего выхода в этом отношении, поскольку, опять-таки, объем торговли, который ведет Канада с Америкой, это порядка 75% всего ее рынка, и введение тарифов на эту торговлю бьет, прежде всего, по канадским производителям.
1: На этом у меня пока что все, но я не прощаюсь. В следующем часе увидимся с вами в вечерних новостях на телеканале RTN. Обязательно оставайтесь с нами.
2: Дэвид Зон Радио.
3: Мы любим Нью-Йорк. Новости на
2: Дэвид Зон Радио.
3: Информация к этому часу.
4: У микрофона Лена Вишневецкая. Вице-президент Джей Ди Венс не исключил скорое наступление апокалипсиса и появление антихриста среди людей. Об этом он рассказал, отвечая на вопрос христианского подкастера Брайса Кроуфорда. «Я понимаю, что не удивился бы, если бы антихрист уже ходил среди нас. Я не буду очень удивлен, если окажется, что конец света близок, но сейчас я пытаюсь как можно больше сосредоточиться на Божьем промысле», – заявил Венс. До этого бывший ведущий Fox News Такер Карлсон заявил, что Трамп может быть антихристом, и раскритиковал его за публикацию своего изображения с помощью искусственного интеллекта в образе Иисуса Христа, исцеляющего людей. Меры, которые должны были защитить производство полупроводников внутри США, могут поставить под угрозу крупный завод в штате Теннесси. Немецкая компания Wacker Chemie предупреждает, что ее предприятие по производству сверхчистого поликремния может лишиться покупателей. Под угрозой около 600 рабочих мест. Этот материал необходим для производства микросхем и солнечных панелей. Компания ведет переговоры с администрацией, добиваясь изменения правил. Это тот случай, как трудно выстроить собственную цепочку производства чипов только при помощи тарифов. Uber объявил о крупнейшем сокращении штата со времен пандемии. Компания планирует убрать около 3300 рабочих мест, примерно 10% сотрудников. Руководство говорит о необходимости сократить управленческие уровни и ускорить принятие решений. Один из факторов – стремительное развитие беспилотных такси, которые начинают менять традиционный рынок перевозок.
3: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
5: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
6: Безграничное горе утраты не имеет границ. Мемориальный дом Лисовецкий. Репатриация умершего на родину. Юридическое оформление всех необходимых документов. Партнерское сотрудничество со всеми консульствами, расположенными в Нью-Йорке. Отправка останков к месту захоронения по всей территории США.
7: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
8: Самый яркий концерт сезона. Нуца. Возвращение. Грузинская дива с новой программой. Шоу Night of Love. Больше, чем концерт. Это захватывающий симбиоз музыки и театра. На сцене Нуца Шаншашвили. Обворожительный голос, ее харизма, смелые перевоплощения и магнетическая энергия. Песни на разных языках превращаются в истории о страсти, любви и чувствах на пределе. Сопровождение виртуозов Яков Майман Бенд. Живой звук, мощь и драйв. Почувствуй, проживи, испытай. Театр песни. Специальный гость Александр Зазарашвили. Победитель Voice of Ukraine. Специальный гость ансамбль исторического грузинского танца Ирины Хуцураули. Генеральные спонсоры. Грузинский ресторан у бани. Advanced Cosmetology Academy. Ашиана Театр. 15 ноября, воскресенье, 6 вечера. Билеты на сайте theater.com, а также в театральной кассе Дэвидсон. 718-266-33-93.

0: Рекламная служба Davidson Radio 718-303-8005.
1: День добрый, уважаемые дамы и господа. Я Геннадий Кацов. Приветствую вас в нашей программе, в которой мы рассмотрим основные темы, отмечаемые нашими газетами сегодня. Президент Трамп в True Social заговорил о возможном переименовании Ормузского пролива в свою честь. При этом конфликт между США и Ираном резко обострился. Авианосец Авраам Линкольн, который провел в море около 286 дней, прибыл в таиландский порт Лаем Чабанг, расположенный рядом с Паттайей. США удалось пресечь канал финансирования Хамаса через криптовалюту. 23-летний Тайлор Робинсон не признал себя виновным в убийстве американского консервативного активиста Чарли Кирка. Сын Джона Леннона и Йока Оно Шон Леннон впервые стал отцом в 50 лет. OpenAI объявила, что ее следующая модель искусственного интеллекта, Astra, достигла критического, как сказано, уровня возможностей в области кибербезопасности. Дамы и господа, некоторые из этих тем мы рассмотрим в нашей программе подробнее. Президент Дональд Трамп в соцсети True Social заговорил о возможном переименовании Ормузского пролива в свою честь. Цитирую, «Теперь, когда он находится под контролем США, может нам переименовать Ормузский пролив в пролив Трампа? Как и сама Америка, он оказался бы в центре внимания как никогда», написал Трамп в соцсети. В своей привычной манере Трамп в этом случае троллит Иран. Ну а накануне вечером Трамп объявил о новых ударах США по иранским целям в районе Ормузского пролива и заявил, что Вашингтон установил над ним почти полный контроль. Вообще конфликт между США и Ираном резко обострился. Американские силы нанесли серию ударов по военным объектам корпуса Стражи Исламской Революции в различных районах Ирана. В ответ Иран применил баллистические ракеты и беспилотники против американских военных объектов в Иордании и иракском Курдистане. Сообщается об атаке на базу США в Бахрейне, Кувейте. Системы ПВО также отражали атаку беспилотников. Центральное командование вооруженных сил США CENTCOM вечером 1 сентября объявило о завершении очередной волны ударов. Согласно заявлению, американские силы атаковали объекты КСИР, в том числе позиции ПВО, радиолокационные системы, морские объекты и инфраструктуру, средства постановки мин и узлы связи. CENTCOM заявил, что операция стала ответом на недавние попытки Корпуса Стражи Исламской Революции атаковать торговое судоходство в Ормузском проливе и американских военнослужащих. Командование подчеркнули, что на Ближнем Востоке сейчас находятся более 50 тысяч американских военных, и они готовы продолжить операции по распоряжению президента США. Иранские СМИ сообщали об ударах и взрывах в нескольких районах страны, прежде всего на юге, вблизи Ормузского пролива. По данным Reuters, сообщалось об американском ракетном ударе в районе Ахваза, ударе по гражданскому аэропорту Джерофт на юго-востоке страны, а также о взрывах в Чабахаре, Бандер-Аббасе, Асалу и на острове Кашем. Асалуя является одним из важнейших центров иранской газовой промышленности, а Бандер-Аббас и Кашем расположены непосредственно у Ормузского пролива. CENTCOM не публиковал полного списка конкретных пораженных объектов и не сообщал об итогах оценки нанесенного ущерба. Сообщения о жертвах поступали из округа Сирик в провинции Хармазган. Иранские власти заявили, что в районе города Кухестак удар пришелся по жилому дому, где проходила свадьба, и иранский Красный полумесяц сообщил о 5 погибших и десятках раненых. Все раненые, примерно 50-60 человек, были доставлены в больницу Манаба. Американская сторона к утру 2 сентября не комментировала утверждение, что гражданские пострадали именно в результате удара США. КСИР заявил, что начал ответную операцию, что американские удары лишь, как было сказано, затянут замок на Ормузском проливе. Председатель иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф заявил, если противник пытается лишить Иран возможности экспортировать нефть из Персидского залива, экспортировать ее не сможет никто.
2: До войны через Ормузский пролив проходило, напомню, около 20%, пятая часть мировой торговли нефти. Главной целью иранского удара стала Иордания. В этот раз КСИР объявил о массированном ударе баллистическими ракетами по американской базе и утверждал, что в результате погибли, как сказано, многочисленные военнослужащие США. Американские официальные лица эту информацию отвергли. Два источника сообщили Reuters, что согласно предварительным данным, потерь среди американских военных нет вообще. Армия Иордании подтвердила, что с территории Ирана по королевству были выпущены 13 баллистических ракет, 10 из них были перехвачены и уничтожены, еще 3 упали в удаленных незаселенных районах. Иорданская сторона заявила, что погибших и раненых нет. Иран нанес удары и по объектам в иракском Курдистане. КСИР заявила о комбинированной ракетно-беспилотной атаке на американские базы в районе Эрбиля. По версии иранской стороны, были уничтожены ремонтный объект, склады технического оборудования и система управления американским аэростатом наблюдения. Повреждены топливные резервуары, а среди американских военнослужащих были погибшие. На момент подготовки сообщений в прессе ни американские власти, военные, не власти Ирака эти заявления о потерях и разрушениях не подтвердили. Еще раз, это иракский Курдистан. Иранские СМИ сообщали также о крупной атаке беспилотников на американский военный объект в Бахрейне. Власти Бахрейна заявили, что иранские беспилотники были перехвачены и уничтожены. Одновременно армия Кувейта сообщила, что системы ПВО отражают атаку вражеских беспилотников, как было отмечено. Рейтер 2 сентября не располагала подтвержденными данными о жертвах или серьезном ущербе в Бахрейне и Кувейте. Нынешний обмен ударами стал самым серьезным после нескольких недель относительного затишья. Новый виток начался 30 августа, когда Соединенные Штаты атаковали 2 иранские ракетные установки на острове Ларак в Ормузском проливе. Иран ответил ракетными ударами по американским объектам в Иордании. 31 августа 2 супертанкера, перевозившие саудовскую нефть, были атакованы неизвестными снарядами при выходе из Ормузского пролива. Ответственность за эти инциденты не была установлена. США связывают нынешнюю операцию в том числе с угрозами торговому судоходству и попыткам Ирана устанавливать морские мины. Президент Трамп после начала американской операции предупредил Тегеран, что ответ на удары приведет к еще более масштабной атаке. После того, как Иран все же нанес ответные удары, Трамп заявил, что следующий американский удар может быть нанесен, как он сказал, на гораздо более жестком и высоком уровне. При этом еще днем 1 сентября президент Ирана Масуд Пезешкиян заявлял, что Тегеран готов соблюдать условия достигнутых в июне промежуточных договоренностей, если свои обязательства выполнит Вашингтон. Авианосец «Абрахам Линкольн», который провел в море около 286 дней, прибыл в таиландский порт Лаем-Чабанг, расположенный рядом с Паттайей. 5000 членам экипажа «Абрахам Линкольн» впервые за 9 месяцев представилась возможность сойти на берег. Стоянка в Паттайе, призванная поднять моральный дух военнослужащих, серьезно пострадавший во время длительного похода, продлится 5 дней. Авианосец вышел в море из Сан-Диего в ноябре 2025 года. Последний его заход в порт был на Гуаме в декабре. Абрахам Линкольн принимал активное участие в военных действиях против Ирана, однако из-за невозможности использовать базу в Бахрейне экипаж не получал необходимое снабжение, а вышедшие из строя узлы, включая туалеты, не удавалось отремонтировать. Мы об этом говорили, также говорили о том, что сообщалось и о попытках самоубийства на борту. Цитирую, наше прибытие в Лаем-Чабанг предоставит морякам и морским пехотинцам заслуженную возможность отдохнуть и зарядить батарейки, так заявил командующий 3-й авиационной ударной группой контр-адмирал Роберт Лагран. Ожидается, что моряки потратят в городе сотни тысяч долларов. Но полиция прилагает дополнительные усилия для обеспечения безопасности, одновременно призывая владельцев бизнесов проявить себя хорошими хозяевами и не пытаться нажиться на американских гостях. Накануне прибытия правоохранительные органы провели операцию против проституток. Но, кстати, американским военнослужащим практически запрещено пользоваться услугам проституток и покупать какие-то, там даже не сказано наркотики, а марихуану даже. Несмотря на то, что официально проституция в Таиланде запрещена, Паттайя, знаменитая своей ночной жизнью, один из главных центров мировой секс-индустрии. Здесь проституток насчитываются десятки тысяч. США удалось пресечь канал финансирования Хамас через криптовалюту. По данным ФБР, группировка Хамас запустила схему сбора пожертвований с 2019 года, используя для этого несколько онлайн-платформ и мессенджеры. Министерство юстиции Соединенных Штатов сообщило, что изъяло более 560 тысяч долларов в криптовалюте, предназначенных для поддержки Хамас. Помимо этого, правоохранители взяли под контроль домены веб-сайтов и платформы, которые использовались Хамас для сбора средств и вербовки новых участников. Цитирую, мое послание Хамас, ваши сети небезопасны, ваша криптовалюта уязвима, и мы не остановимся, пока не оставим вас без инструментов ведения войны. Так заявила американский прокурор по округу Колумбия Жанин Пирро. Организация признана Хамас террористической в Израиле, США, странах Евросоюза, Канаде, Великобритании, Японии, Новой Зеландии, в Австралии и Аргентине. В 2025 году сотрудники ФБР, по сведениям от конфиденциального источника, обнаружили публикации в мессенджерах с призывами отправлять виртуальную валюту на связанные с Хамас IP-адреса. На основе этих данных американские суды выдали ордера на отслеживание и блокировку криптодонатов. 23-летний Тайлер Робинсон не признал себя виновным в убийстве американского консервативного активиста Чарли Кирка. При этом судья постановил, что прокуратура может ходатайствовать о смертной казни в ходе судебного разбирательства. Житель штата Юта Тайлер Робинсон отрицает обвинение в убийстве при отягчающих обстоятельствах, которое в штате Юта квалифицируется как преступление, караемое смертной казнью, а также отрицает 6 других обвинений, связанных с убийством Кирка в университетском кампусе. Это было 10 сентября 2025 года. Адвокаты защиты пытались исключить смертную казнь из числа возможных наказаний, но прокуратура утверждала, что отягчающие обстоятельства, такие как стрельба в толпу в присутствии детей, оправдывают судебное разбирательство с возможностью применения смертной казни. 31-летний Кирк, соучредитель организации Turning Point USA, был ранен в шею во время выступления в университете Юта-Велли в Ореме и впоследствии скончался. Обвиняемый во вторник предстал перед судом города Прово. На слушании также присутствовали вдова Кирка Эрика, мать их двоих детей, а также его родители Роберт и Кэтрин. В заявлении, опубликованном после этого, семья Кирка отметила, что решение судьи является важным шагом в их борьбе за справедливость. В заявлении говорится, каждый шаг в этом процессе несет на себе тяжесть всего того, что убийство Чарли отняло его у семьи, особенно у его детей, которые будут расти без отца. Конец цитаты. Слушания продолжались 5 дней. Прокуроры изложили свои доказательства, подтверждающие наличие вероятной причины для проведения судебного разбирательства. К ним относились ДНК, якобы связывающая Робинсона с орудием убийства и другими предметами, изъятыми на месте преступления. Признание, которое Робинсон якобы сделал своим близким. Записанное на видео заявление его сожителя и возлюбленного Лэнса Твикса. Цитирую, существует гора доказательств, подтверждающих, что стрелок именно Робинсон. Так заявил в суде прокурор Райан Макбрайт, сославшись на видеозапись, которая, по его словам, показывает Робинсона, как он сказал, одетого для убийства, на территории кампуса в день стрельбы. Цитирую, мы знаем, что обвиняемый стрелок. Во-первых, благодаря видеозаписям. Во-вторых, благодаря ДНК. В-третьих, благодаря его признаниям. И в-четвертых, благодаря косвенным доказательствам, сказал Макбрайт. Прокуроры заявили, что обвиняемый бывший стажер-электрик состоял в отношениях со своим соседом по комнате и считал консервативные взгляды Кирка, особенно по вопросам трансгендерности, отвратительными, что, по их мнению, послужило мотивом преступления, и прокуроры также перечислили отягчающие обстоятельства, обвинив подсудимого в том, что он рисковал жизнями других людей, когда, как утверждается, открыл огонь в сторону Кирка, окруженного другими людьми. Там были, в общем, чем-то несколько тысяч человек народа на этом мероприятии. Цитирую, прошло 356 дней с тех пор, как Тайлер Робинсон убил Чарли Кирка, заявил прокурор Чад Грунандер. Настало время передать подсудимого суду и официально предъявить ему обвинение. Сегодня. Конец цитаты. Адвокаты защиты пытались посеять сомнения в отношении доказательств, собранных обвинением. В ходе июльского слушания они подняли вопросы о процедуре и квалификации дававших показания экспертах. Адвокаты Робинсона неоднократно возражали против прямой трансляции судебного разбирательства. Судья Тони Граф вновь выслушал аргументы по этому вопросу во время закрытого заседания во вторник утром, то есть перед началом заключительных выступлений, но вынес решение в пользу прозрачности в деле, породившем теории заговора. Во вторник защита пыталась преуменьшить значение отягчающих обстоятельств, изложенных прокурорами, утверждая, что ни одна пуля не попала ни в кого из толпы, кроме Кирка. В июле суд заслушал показания и увидел, как обвиняемый предположительно неоднократно исследовал территорию кампуса в день, когда был застрелен Кирк. Он пообщался с членами Turning Point USA и пообедал в ресторане Chick-fil-A, а затем вернулся на кампус в другой одежде. Новая одежда включала, как сказано, длинные брюки, в которых он спрятал винтовку, так заявил Макбрайт. Согласно доказательствам обвинения, представленным в ходе июльского слушания, ДНК Робинсона была обнаружена на винтовке его деда, спрятанной после стрельбы в лесном массиве недалеко от кампуса, а также на полотенце, в которое она была завернута, и на отвертке, найденной на месте преступления. Макбрайт также сообщил суду, что гравировка, обнаруженная на гильзах с места стрельбы, предположительно сделано инструментом Dremel, изъятым из дома, где подсудимый жил со своим сожителем. В июле во время судебного заседания была показана видеозапись допроса Твикса, проведенного прокурорами. Сосед Робинсона по комнате Твикс свидетельствовал, что подсудимый признался в стрельбе, плакал и говорил, что жалеет о содеянном. Робинсон в сопровождении своей семьи и соседа сдался властям на следующий день после убийства. Следующее судебное заседание назначено на 23 октября, когда, как ожидается, будет определена дата начала судебного процесса. Сын Джона Леннона и Йоко Оно, Шон Леннон, впервые стал отцом в 50 лет. О пополнении в семье он сообщил в Инстаграм. Что же, мы с Шарлоттой хотели бы объявить, что действительно создали человека, его зовут Аврелий. Подписал Шон Леннон совместное фото с давней возлюбленной 39-летней Шарлоттой Кэмп-Мюль. На самом деле, правильно, Мюль. И новорожденным фотография такая была. На другом фото Леннон запечатлен с ребенком на руках. Еще на одном представленном им снимке с младенцем изображена Кэмп Мюль. Она также разместила на своей странице в Инстаграм несколько кадров с сыном. Например, на одном из них Кэмп Мюль на пляже, а младенец отдыхает в слинге. Как уточнили в журнале People, Кэмп Мюль и Шон Леннон встречаются с 2007 года. Они познакомились на фестивале Коачелла. Пара работала вместе над множеством проектов, среди них музыкальная группа The Ghost of a Saber-Tooth Tiger. По данным New York Times, в качестве модели Кэмп Мюль работала с 12 лет. Девочку заметил скаут на конкурсе чтецов в Атланте. Она была лицом бренда косметики Maybell Lion, а также принимала участие в компаниях таких брендов, как Tommy Hilfiger и Dior. Кэмп Мюль снималась в кино, например, ее можно увидеть в сериале «Poker Face» и хорроре с элементами комедии Джима Джармуша «Мертвые не умирают». Шон Оно выпустил 4 сольных альбомов, то есть Шон, фамилия его не Леннон, а по маме Йоки Оно, Шон Оно. Также он выпустил 5 совместных пластинок со своей матерью Йоко Оно и 3 сборника в составе рок-группы The Claypool Lennon Delirium. Кроме того, он спродюсировал несколько чужих проектов, в том числе альбом Ланы Дель Рей 2017 года и записал с ней дуэт Tomorrow Never Came. Ранее он признавался, что не понимал, как заполнить пустоту от утраты отца Джона Леннона, научиться исполнять, цитирую его песни, песни на гитаре стало для меня способом перенести эту потерю посредством занятия, благодаря которому я смог ощутить связь с ним», — заметил Шон Леннон. Напомню, что Джон Леннон был застрелен Марком Дэвидом Чапманом возле дома Дакота в Манхэттене в Нью-Йорке 8 декабря 1980 года, то есть 46 лет назад. Леннону было тогда 40 лет, он 1940 года рождения. Чапман несколько часов прождал исполнителя возле здания. Он 5 раз выстрелил в спину Леннону, когда тот возвращался домой с супругой Йоко Оно. Это было в 10 вечера. После убийства Чапман сел неподалеку от места преступления и держал в руках книгу Селлинджера «Над пропастью во ржи». Полиция арестовала Чапмана через несколько минут. В тюрьме Чапман отбывает наказание и до сих пор. Всякий раз ему продлевают срок, не выпуская на свободу. Мы несколько раз в нашей программе в разные годы об этом говорили подробно. OpenAI объявила, что ее следующая модель искусственного интеллекта под названием Astra впервые среди разработок компании достигла, как отмечено, критического уровня возможностей в области кибербезопасности по внутренней шкале Preparedness Framework. Как отмечается в официальном сообщении OpenAI, модель способна самостоятельно находить ранее неизвестные уязвимости и создавать способы их эксплуатации в хорошо защищенных компьютерных системах, не нуждаясь в пошаговых указаниях человека. В ходе испытания Astra получила максимальный результат в тесте Exploit Bench, предназначенном для проверки способности искусственного интеллекта создавать эксплойты для известных уязвимостей. В другом тесте модель обнаружила 2 ранее неизвестные уязвимости нулевого уровня и использовала их в цепочке атаки. OpenAI сейчас сообщает о них разработчикам соответствующего программного обеспечения. В испытаниях на защищенных системах Astra смогла самостоятельно построить цепочку взлома браузера с выходом, что называется, из песочницы, а также повысить свои привилегии в защищенной операционной системе от обычного пользователя до root. OpenAI намерена выпустить Astra в ближайшее время, но наиболее мощные возможности в сфере кибербезопасности первоначально будут доступны лишь ограниченной группе тестировщиков, а затем специалистам по защите компьютерных систем через программу Daybreak Blue. Для обычных пользователей будут действовать дополнительные ограничения. Система мониторинга сможет замедлить, приостановить или полностью прекратить выполнение задания, если сочтет действия модели потенциально опасными или несанкционированными. Компания предупреждает, что такие меры иногда могут затрагивать и легитимные задачи, не связанные напрямую с кибербезопасностью. Подготовка Astra проходила на фоне июльского инцидента. Мы тогда говорили тоже в нашей программе об этом. Тогда тестировавшиеся OpenAI агенты искусственного интеллекта вышли за пределы предназначенной для них среды и атаковали платформу Hugging Face. Сама Astra в этом инциденте не участвовала, однако OpenAI временно приостановила часть работ и ужесточила требования безопасности. Крупнейший остановленный цикл обучения был возобновлен 28 августа. Компания заявляет, что опыт этого инцидента был учтен при создании системы защиты Astra.
1: Дамы и господа, время передачи истекло. Я благодарю вас за внимание. Желаю вам хорошего дня, хорошего настроения. Всего доброго. До встречи в эфире. До свидания.

0: давайте держаться вместе. Вы и Дэвидсон Радио. В Нью-Йорке 3 часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. Американец стал первым пациентом, которому пересадили человеческую почку после трансплантации свиной, сообщает «Нью-Йорк Таймс». У 66-летнего Тима Эндрюса были диабет и гипертония, из-за чего у него отказали почки. Частые процедуры диализа, которые поддерживали в нем жизнь, были для него изнурительными. По словам Эндрюса, он буквально умирал. Только пересадка почки могла ему помочь, однако органов не хватает. Около 90 тысяч человек стоят в очереди на трансплантацию. Из-за редкой группы крови у Тима шансы особенно малы, поэтому, когда он узнал, что есть возможность трансплантировать почку от генетически модифицированных свиней, он подумал: раз уж мне суждено умереть, то я смогу сделать что-то полезное для человечества и стать частью этого эксперимента. В январе прошлого года в массачусетской больнице Тиму пересадили свиную почку. С ней он прожил 9 месяцев. После этого ему провели операцию по трансплантации органа от человека. Тим стал первым таким пациентом. Идея пересадки свиной почки не была очевидной для ученых. Они опасались, что после животной почки их организм будет отторгать человеческую. На данный момент мы не видим никаких негативных последствий от того, что сначала пациенту пересаживают свиную почку, а затем человеческую. Но когда мы только начинали, мы и представить себе не могли, что так будет, поделились врачи. На данный момент уже 5 пациентов получили свиные почки от компании eGenesis. 3 живут с органами более 8 месяцев. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сможем сохранить Davidson Radio. Вниманию новых подписчиков! Телеканал RTN проводит акцию «Бесплатное вещание». Подробности по телефону 718-215-0967. Акция телеканала RTN «Бесплатное вещание» только для новых подписчиков. 718-215-0967.
1: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени.
2: Сколько раз вы пытались похудеть при помощи малоэффективных диет и снова возвращались к тому же весу? Пора попробовать другой подход. В бруклинском офисе GoalBMI под руководством врачей Сергея Терушкина и Александра Абдурахманова вам предлагают полный спектр решений. От медицинского контроля веса и современных препаратов для похудения до передовых роботизированных бариатрических операций. Все доктора, специалисты с многолетним опытом, аккредитованные по самым высоким стандартам. В офисе работают специалисты общей хирургии, от лечения грыж до удаления новообразований и заболеваний желчного пузыря. Здесь говорят по-русски, объясняют каждый шаг и составляют индивидуальный план с операцией или без нее, в зависимости от того, что подходит именно вам. Тысячи пациентов уже изменили свою жизнь. Пришло время изменить и вашу. Звоните 347-830-3003 или запишитесь на прием на сайте GoalBMI. BMI.com. Клиника GoalBMI. Путь к здоровью начинается здесь.
3: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
5: Тараканы, тараканы, тараканы, Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839. Тараканы, тараканы, тараканы, нечего природа вас произвела.
6: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
7: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
6: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
7: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
8: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
9: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
8: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
9: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
8: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
9: и качественней.
2: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.

0: Добрый день, дорогие друзья! Это Вера Лейкина, и это передача «Открой Америку с Верой». Я представляю организацию Education for New Americans. У нас сегодня Марина Веницкая, наша постоянная гостья. Она представитель организации, которая часть Департамента образования штата Нью-Йорк, начало учебного года, и много интересных новых вещей она нам сегодня сообщит. Спасибо большое, Марина, что вы пришли на нашу передачу опять. Спасибо большое. Напомните, пожалуйста, нашим зрителям и слушателям, что это за организация, и начнем разговор.
1: Здравствуйте, Вера, спасибо за приглашение. Я представляю организацию, которая называется New York Statewide Arbor. Эта организация принадлежит штату Нью-Йорк, департаменту по образованию штата Нью-Йорк. Наша цель – помогать и защищать права детей-иммигрантов, которые изучают английский как новый язык, помогать преподавателям, которые работают с этими детьми, объяснять родителям их права и обязанности и поддерживать преподавателей, которые преподают иностранные языки в американской системе образования. Это называется «World Languages». Мы работаем со школами со всего штата Нью-Йорк, мы работаем с преподавателями, родителями. И если вы выйдете на веб-сайт New York State Department of Education, вы легко найдете нас, и вы найдете телефон, по которому вы можете нам позвонить. Наша организация находится в NYU, это New York University. Мы находимся в Metropolitan Educational Center. Это центр, который занимается образованием и подготовкой преподавателей для городских школ. И вы всегда можете позвонить нам с вопросами, и мы отвечаем на эти вопросы. Мы работаем со всеми языками, с родителями, которые говорят на различных языках, не только на русском языке. У нас люди, которые переводят ваши сообщения, могут вам отослать ответы на интересующие вас вопросы на языке, который для вас более удобен.
0: Мариночка, пожалуйста, если можно, телефон скажите вслух, по которому мы можем
1: позвонить. Я телефон скажу позже, в конце программы. Я телефон скажу позже. Это 1-800-number. Я уточню телефон и скажу вам, потому что у нас телефоны менялись. Я обязательно вам сообщу этот телефон.
0: Окей. Начался учебный год. В некоторых школах штата уже начался. В городе Нью-Йорке начинается, по-моему, дети приходят в школу 10 числа. Вот есть такие вещи, которые родители, которые недавно приехали, иммигранты, должны обязательно знать, которые специфичны именно для этой группы родителей. Вот что мы должны знать?
1: Да, наша сегодняшняя передача будет полностью посвящена людям, которые только что приехали и оформляют своих детей в школы. Занятия в городе Нью-Йорке начинаются 10 сентября. Учителя выходят на работу 8 сентября. Но уже всю последнюю неделю в школах работали директора, заучи и канцлеры, которые составляют детское расписание. Но сегодня уже конец дня, школы закрываются. Если у вас есть какие-то вопросы до начала учебного года, обязательно придите или позвоните в школу 8 сентября. Вы как раз там встретите всех преподавателей, которые будут работать с вашим ребенком. Ну, что происходит с людьми, которые только что приехали? И какие существуют мифы, и чего надо опасаться, и что надо делать? Ну, прежде всего, когда вы приходите в школу и заполняете документы, то если вы говорите, что в вашем доме говорят на языке, не на английском языке, а на любом другом языке, это может быть русский, украинский, испанский, грузинский, азербайджанский, какой угодно, вы будете заполнять такую форму, она называется «Анкета о родном языке», «Home Language Questionnaire». Помимо многих других документов, которые вам предложат заполнить, что о чем вам не надо волноваться, никто не будет спрашивать о том, легально вы находитесь в штате Нью-Йорк или нелегально. Это то, что школы совершенно не интересует. Их интересуют только данные о здоровье. Если ребенок учился раньше в других школах, особенно в других странах, вы приносите документ, который говорит о том, какие предметы изучал ваш ребенок и какие у ребенка отметки. И заполняйте документы, которые, собственно, будут помогать получить ту программу в школе, которая нужна вашему ребенку. Какие существуют мифы? И мы с тобой, Вера, очень хорошо об этом знаем, что если ребенок попадает в программу ESL, то такой ребенок никогда не закончит школу, никогда не поступит в колледж и никогда не получит никакую
0: работу. Слышала эту сплетню миллион раз.
1: Так что это то, о чем мы должны говорить, и о том, так сказать, что под этим стоит. Во-первых, это все неправильно. Во-вторых, те люди, которые распространяют эти сплетни, ничего не знают о том, как люди изучают язык. И существует второй миф, который говорит, что дети выучивают язык на раз. Пройдет 2 месяца, и ваш ребенок будет говорить на языке лучше, чем преподаватель, который стоит перед аудиторией. Это второй миф, под которым нет никаких оснований. Давайте подумаем, о чем говорят ученые. Ну, прежде всего, ученые говорят о том, что до 6, первый месяц вообще ребенок не говорит на языке, он как бы впитывает в себя эту атмосферу. Ну, а наши дети, которые приезжают в эмигрантские семьи, для них вообще эта атмосфера находится за пределами дома, потому что внутри дома люди продолжают говорить на равном языке. Значит, от 3 до 6 месяцев дети начинают понимать самые простые команды, которые существуют, которые, допустим, если ребенок ходит в учебное заведение или в школу, или в детский сад, там «открой дверь», «закрой дверь» – это самые простые команды, которые ребенок начнет распознавать, и начнет распознавать звуки неродного языка. Потом от 6 до 12 месяцев у ребенка занимается адаптация, когда ребенок пытается говорить с другими детьми, в данном случае мы говорим об английском языке, и пытается играть с ними, и даже пытается шутить или понимать шутки. Или будет участвовать в таких легких беседах. До двух лет. Ребенок будет изучать социальный язык. Это никак не связано с академическим языком. Это язык улицы, это язык магазинов, язык телевидения, но не академический язык. И до 7 лет многих детей занимает процесс освоения академического языка.
0: Очень нужно подчеркнуть. Часто очень я слышу, что родители, дедушки, бабушки заблуждаются, когда объясняют: мой ребенок, мой внук очень свободно говорит на английском, и вообще ему не нужны никакие дополнительные занятия, пусть учится с американскими детьми. Вот тут начинаются проблемы. Потому что, во-первых, социальный язык – это не академический язык, а во-вторых, ничего ваш ребенок не теряет, если усиленно занимается английским с человеком, который знает хорошо, через какие процессы ребенок проходит.
1: Ну и давай еще раз, так сказать, повторим, что социальный язык к академическому языку не имеет никакого отношения. Социальный язык – это тот язык, на котором говорит улица, на котором живет ребенок, микрорайон, где живет ребенок, или детская площадка, куда собираются дети. Но никакого отношения к академическому языку, к изучению математики, химии, физики, для младших детей к изучению социальных наук,
0: природоведения.
1: Да, никак природоведение, никакого отношения это не имеет. Да, ребенок может болтать, может, так сказать, общаться со своими сверстниками, но это не значит, что тот же самый ребенок, который очень охотно общается со сверстниками на улице, приходит в школу, и он занимает первые позиции, самый такой общительный ребенок в школе. Абсолютно нет. Что для этого делает школа? Школа для этого и, так сказать, проводит вот эти вот опросы, чтобы понять, что же происходит с ребенком дома, что же происходит с его родной речью, насколько образован ребенок. И другое замечание. Если дети умеют читать и писать на родном языке, те дети легче обучаются и легче обучаемы. Но если вы пришли к выводу, что ребенок приехал из другой страны, и больше вы не читаете с ребенком на родном языке, вы не поддерживаете письменность и устную речь на родном языке, просто бросили ребенка в этом языковом болоте, когда родной язык перестает существовать,

0: страна, из которой вы приехали, или та страна, в которую вы приехали. Водите ребенка по музеям, показывайте ребенку фильмы на родном языке. Это все поддерживает общее образование ребенка. Давай теперь вернемся вот к этой форме, вокруг которой идут бесконечные дебаты. И ты, как человек, который работал с этой группой населения, ты знаешь, что это самая дискутированная форма. Это Home Language Questionnaire, или анкета о родном языке. Ну, я не знаю, стоит ли мне ее показывать на экране, у меня она есть с собой. Если хочешь, я покажу на экране, как это выглядит. Вот она как выглядит. Эта форма существует на 43 языках.
1: То есть эти языки для родителей, которые...
0: Эти языки для родителей, потому что это та форма, которую заполняет родитель, не ребенок, который заполняет родитель. Это та информация, которая исходит от родителя. Эта форма состоит из множества вопросов. Ну, прежде всего, всего 12 вопросов. Первые 7 вопросов – это общий вопрос о том, на каком языке говорит ребенок, умеет ли читать ребенок на этом языке, умеет ли писать ребенок на этом языке. Почему? Потому что это важно, насколько развита вот эта общая образовательный фон у ребенка. Когда ребенок маленький, когда мы говорим о детях, которым 5-6 лет, очень многие из них, конечно же, не могут читать и писать, хотя есть семьи, в которых дети начинают читать и писать на родном языке уже с 4 лет. Но это общая форма, на котором эти вопросы, на которые надо отвечать честно. Потому что если вы напишете, что ваш ребенок говорит только по-английски, и умеет читать, писать только по-английски, и дома никто не говорит на родном языке, ребенка посадят в регулярный класс, где никто не сможет ему помочь, все дети англоговорящие, и ребенок просто потонет языковом...
1: Потоки информации
0: в этих новых звуках, которые он даже не в состоянии отличить, он даже не сможет долгое время понимать, обращается ли к нему или к другим детям, и что от него просят. Дальше. Там есть вопросы, на которые вы должны ответить честно. На каком языке вы общаетесь с ребенком дома? Так? Или обучался ваш ребенок на английском языке. Я объясню, что это такое. Ну, например, очень многие приезжают из стран, где образование на английском языке очень популярно. И дети изучали в школе английский язык. Или приезжают из школ, где так называемых специализированных английских школ, где очень много предметов преподаются на английском языке. Это значит, что у ребенка очень серьезная база. И нужно ответить на этот вопрос. Да, мой ребенок изучал предметы на английском языке, так же, как и на родном языке. Есть дети, которые родились здесь. И в доме говорят только по-русски, хотя между собой очень часто родители говорят по-английски и говорят с ребенком вперемешку по-русски и по-английски. Это не значит, что ваш ребенок хорошо говорит по-английски. Это не значит, что ваш ребенок хорошо говорит по-русски. Вы должны грамотно отразить в этой форме, что происходит с языковым полем ребенка. Вы должны четко ответить, на скольких языках говорит ребенок. Если говорит ребенок на двух языках, вы говорите, допустим, на русском и на английском. Допустим, вы общаетесь с ребенком на обоих языках. И, может быть, ребенок читает на обоих языках. Это все те вопросы, на которые надо правильно ответить.
1: Мариночка, вопрос.
0: Да.
1: Всем ли родителям в новоприбывших детей, всем, кто приходит в систему, предлагают заполнить эту анкету или только иммигрантам?
0: Абсолютно всем.
1: То есть дети и родители, рожденные в Америке, тоже заполняют эту форму?
0: Абсолютно всем. Поэтому я и говорю, есть дети, которые родились в Америке. Да? Родители говорят дома на русском, на французском языке, неважно на каком. Дети родились в Америке, но этим родителям тоже предлагается заполнить эти формы. Потому что это говорит об общем состоянии языка. Насколько ребенок владеет языком. Ну, есть не секрет, Вера, что есть дети, которые родились в Америке, когда они приходят в школу, они не знают ни одного английского слова, потому что вся жизнь в семье, это не относится только к русскоговорящим семьям, относится абсолютно

0: ко всем иммигрантским группам, вся жизнь семьи проходит на вот домашнем языке. Старшее поколение смотрит только домашнее телевидение на этом языке, читаются газеты, книги. У ребенка, может быть, и существует внешний фон английского языка, но это не то, не то знание языка, которое поможет ребенку легко адаптироваться в школе.
1: Угу.
0: Что происходит после этого? Значит, преподаватель, кстати, тестирует ребенка, преподаватель, у которого есть лицензия в English as a Second Language. Это не просто какой-то человек, которого привлекают на оформление этих документов. Вот это Home Language Survey потом обрабатывает и рассматривает преподаватель, у которого есть лицензия English as a Second Language. Что происходит после этого? В зависимости от того, как вы заполнили эту форму, вашему ребенку предлагается сдать экзамен, который называется NYSITELL. NYSITELL. NYSITELL. Этот экзамен существует только для того, чтобы понять, на каком уровне, какой уровень владения у вашего ребенка.
1: Угу.
0: Только для этого, чтобы потом определить, в какую программу посадить вашего ребенка и сколько... Или, может быть, вообще вашему ребенку не нужен ESL. В общем, это тот экзамен, который сдают абсолютно все дети, чьи родители, в общем, показывают, что ребенок владеет не только английским языком.
1: То есть это вступительный экзамен по английскому языку, в общем.
0: Да, чтобы определить, куда пойдет ребенок. А формы разные. Это может быть или общий класс, если ребенок хорошо сдаст язык и показывает, что да, у него есть базовые знания английского языка. Это может быть English as a Second Language программа, когда ребенок будут забирать или преподаватель будет приходить только на изучение English as a Second Language. Это как бы вспомогательная программа. При этом родители не должны пугаться, они не должны думать, что ребенок не будет изучать математику и все остальные предметы. Абсолютно нет. Или Dual Language программа, двуязычная программа, когда ребенок продолжает обучение на своем родном языке и на английском языке. Кстати сказать, те, кто живет в Бруклине, в Манхэттене, существует начальная программа, где русский Russian Dual Language Program. Мы говорили уже об этих программах. Это PS200 в 20-м дистрикте, это PS206, PSIS206, это 22-й дистрикт, там from K to 8. Дальше есть программа в 22-м дистрикте, еще одна программа такая, это 178-я школа, это Middle School. Есть очень хорошая программа в 21-м дистрикте, это Middle School. Это 303-я школа, очень хорошая программа, родители очень довольны. И есть отличная программа в Манхэттене, это 3-й дистрикт, PS145. Это программа K-5, тоже очень хорошая, очень интересная программа. Вот эти программы, которые существуют на русские двуязычные программы. Там преподаватели обучают вашего ребенка и на родном языке, и на английском языке. И дети проходят все предметы на обоих языках. Ну, давай вернемся вот к этому экзамену на NYSITELL. Значит, это формальный экзамен, который определяет, насколько хорошо ваш ребенок умеет читать, понимать язык, писать и говорить на языке. Тесты все разные. Для маленьких детей это один уровень теста. Для детей, которые идут в middle school, вопросы там будут немножко другие. И для детей, которые идут в high school, вопросы будут уже несколько другого уровня.
1: Я прошу прощения. Да. Значит, родителям обязательно нужно знать. Это вступительный экзамен. Он дается в момент, когда родители приводят ребенку оформляться. Я правильно поняла?
0: Да,
1: то есть обязательно нужно прийти, во-первых, с ребенком, а во-вторых, рассчитывать, что какое-то время вам нужно отвести для этого, потому что пока ребенок индивидуально не примет участие в этом экзамене и не увидит результатов, программу, расписание для ребенка составить невозможно.
0: Да, это будет очень сложно, потому что программа не будет отражать нужды ребенка, то, что на самом деле необходимо ребенку. И еще раз, обучение английскому как второму языку проходит в течение учебного дня. Конечно, есть много послешкольных программ и субботних программ, но вашего ребенка не снимает ни с математики, ни с истории, ни с природоведения, ни с каких предметов. Этот преподаватель, который работает вместе с преподавателем, который работает по предмету и оказывает помощь ребенку. Говорить о том, что если ребенок попал в программу ESL, ребенку не будут даваться экзамены штата Нью-Йорк, ребенок не сможет перейти из elementary school в middle school, из начальной школы в среднюю школу, а потом не попадет в high school, а потом не попадет в университет, это все ерунда. Это все ерунда. Наоборот, дети, которые находятся в этой программе, допустим, они приходят в школу в 3-м, 4-м и 5-м классе, когда нужно сдавать экзамены штата Нью-Йорк. Им дается дополнительное время во время экзамена, чтобы ребенок спокойно просмотрел тест, чтобы для ребенка были понятны вопросы, которые задаются на этом тесте. И ребенку тоже предлагается перевод, если ребенок владеет родной речью, родным умеет читать на языке. Или ребенку предоставляется переводчик, который переводит вопросы, которые задаются на экзамене. То же самое дается, те же самые льготы даются для детей, которые находятся в средней школе и в старшей школе. Хотя очень многие экзамены с младшей, средней и старшей школы, там по математике и по общим, и по природоведению, по химии, по биологии, по геологии, по истории, они переведены на русский язык. Такие экзамены не переведены на украинский или на узбекский язык, но вы можете запросить переводчика, который будет сидеть с вашим ребенком на экзамене и переводить эти тесты. Это разрешено, это, так сказать, распоряжение штата Нью-Йорк. Поэтому, когда вы боитесь заполнять какие-то документы и думаете, что вот этот тест навредит, и если ребенок попадет в ESL, на этом его закончится его академическое будущее, это абсолютно неправильный взгляд на вещи. Язык... Почему-то все считают, что изучение языка – это очень простой процесс. Что вот ребенок приезжает в Америку, и он сразу, вот он вступил на американскую землю, начинает говорить по-английски.
1: Как-то по волшебству, да.
0: По волшебству. И все забывают, что если ваш ребенок ходил, допустим, в школу в родной стране, что вас занимало время обучить ребенка писать и читать на родном языке. А вот по-английски вот это все просто. Ребенок вступает на эту землю, и все. И он говорит по-английски. Нет, такого не бывает. Это процесс... длительный процесс, и здесь нужна помощь специалиста, который обучает ребенка. И тот же специалист должен очень плотно общаться с семьей. Значит, ваш преподаватель по ESL становится чуть ли не вашим главным преподавателем, когда у него выясняется, как и что надо делать дома, и как сделать процесс по образованию ребенка легче и интереснее.
1: Вопрос такой по поводу общения дома. А что, если родители не очень хорошо знают английский? Есть ли у них возможность сказать вот школе, что мы бы хотели, чтобы нам посылали сообщение хотя бы в письменном виде или с переводом на наш язык?
0: Это государственный закон, что родители получают.
1: Это очень важно знать, школы. Да.
0: На родном языке. Но вы должны сказать школе, что я хочу получать письма на родном языке. Или вы определяете язык, на котором вы хотите, чтобы вы получали письма. Опять-таки же, копии этих писем находятся на веб-сайте New York State Department of Education, образование штата Нью-Йорк, и New York City Department of Education, и на веб-сайте Департамента по образованию города Нью-Йорк. Если вы не живете в городе Нью-Йорке, то в ваших аккаунте то же самое. Существуют все эти письма на разных языках, абсолютно. Если у вас дома, мне говорят на нескольких языках. Допустим, вы говорите У меня в доме говорят не только по-русски, но и по-украински. Я хочу, чтобы нам передавали письма, прислали письма на русском языке, на украинском. Абсолютно. Вы имеете право получать на всех этих языках.
1: То есть нет, не обязательно только русский. Не обязательно. Штат да. Нью-Йорк переводит на, я не знаю, сколько языков, 50?
0: 7, на 65 языков.
1: На 65 языков. То есть на каком языке вы не говорите, вы имеете право получать сообщение на этом языке. И никто да, вас за это не наказывает и не лишает какой-то информации.
0: Нет, абсолютно. Вы можете попросить. Вы хотите, чтобы вам присылали на... Вот, например, у меня был такой вопрос от одной семьи из Молдавии. У них дома говорят на румынском языке и на русском языке. И пишут и читают тоже на румынском языке и на русском языке. И мама спросила, можно ли, чтобы из школы прислали письма на двух языках, на русском и на румынском, потому что бабушка плохо читает по-русски. Вот так вот так вышло. А бабушка хорошо читает по-румынски, ей хотелось бы понимать, что происходит в школе, и она большую часть времени проводит с ребенком. Я сказала, абсолютно, школа будет присылать вам письма на румынском и на русском языке. Но школа должна знать, что это то, что вашей семье необходимо.
1: Это особый документ, по-моему, родителям.
0: Да, это называется CRPAT 154, который говорит о том, что родители имеют право, и существует такой документ, как Parents' Rights, который тоже, вы можете его прочитать, и, кстати сказать, на родном языке, он существует на веб-сайте New York State Department of Education и New York City Department of Education. Это тот документ, который подробно рассказывает о том, что, какие ваши права, что вы можете потребовать, что школа обязана сделать для вас. Эти родительские права существует, опять-таки же, на многих языках. Вы можете внимательно прочитать. Вообще хорошо бы иметь их дома. И там, кстати сказать, вот в этом документе указаны все телефоны, куда можно позвонить и выяснить о том, что, как связаться со многими организациями штата Нью-Йорк и города Нью-Йорк.
1: Это очень здорово. То есть вам совершенно не нужно терять связь со школой, потому что вы еще не уверены в своем английском. Наоборот, нужно находиться как можно ближе к школе. Это очень-очень важно. У родителей в Соединенных Штатах большие права. У них обязанности, но у них большие права. Вы много чего можете добиться и защитить своих детей, когда нужно, чтобы они получили то образование, которое вы хотите, чтобы они получили.
0: Да. Теперь, значит, о том, когда родители получат программу. Ну, программу вы можете получить уже через 10 дней. Почему через...
1: Программа – это расписание, то, что
0: расписание. Мы... Иногда школа дает расписание через 1-2 дня. Но до 20 дней вы уже получите ту программу, по которой ребенок будет учиться в этом году. Это не значит, что вы должны 20 дней сидеть дома. Абсолютно нет. Это просто это время занимает обработки документов. Ребенок будет приходить в классы, преподаватели будут общаться с ребенком и определять какая дальнейшая программа необходима вашему ребенку. Если ребенок ваш учился в каких-то школах и приехал сюда, ну, с аттестатом, можно сказать, да, с аттестатом или с дневником об успеваемости, вы должны это принести в школу, потому что это тоже будет определять, в какие классы посадят вашего ребенка. Особенно это важно для средней школы и старшей школы, когда все образование уже расписано по департаментам. Там департамент английского, истории. И когда ребенок не ходит, когда ребенку дается индивидуальная программа. В младших классах обычно дети все путешествуют группой. Да? У них у всех одна программа, и они ходят на те же предметы. Но если у вашего ребенка есть ESL, English as a Second Language, то у вашего ребенка тоже будут определенные часы, когда этот преподаватель будет приходить в класс и учить вместе с обычным преподавателем, или будет забирать вашего ребенка из класса на те часы, когда нужно когда нужно изучать английский как второй. Это не значит, что ребенок, опять-таки же, я повторяю, лишен математики или истории, или общественных наук, абсолютно нет. Этот преподаватель тоже делает ту же работу, что и делает преподаватель в классе. Но и исходит из нужд и уровня владения вашим ребенком английского языка. То есть это все, так сказать, поддерживает общее образование ребенка и помогает ребенку изучить академический язык. То, чего нет в среде, в другой среде. Если... Далее. Во многих школах уже где-то с 20 сентября, 22 сентября, потому что 21 сентября школа будет закрыта. Мы с тобой говорили об этом в предыдущей передаче. До 2 сентября уже будет программа, уже родители могут получить о программе, которая будет происходить по субботам и после школы. Программа и утренняя программа. В очень многих школах есть утреннее чтение. Что это значит утреннее чтение? Это значит, приглашают детей и с ними читают. Обычно это группа с 3 до 5 детей. Это или преподаватель, или студенты вузов, которые приглашают. И они проводят время с ребенком 45 минут в день, читают книги. И во многих школах это очень популярно. Называется early reading circles. Это очень популярно, это очень помогает ребенку адаптироваться и понять, какие книги читают в американских школах.
1: До начала учебного дня.
0: До начала учебного дня. Это есть не во всех школах, но это есть во многих школах. И вы уже в первых неделях сентября, вот когда ребенок пойдет 10 сентября в школу, вы уже можете получить, так сказать, общее представление о том, что будет в школе происходить. Вам уже скажут, с какого числа начнется та или иная программа. После школы тоже будут программы по изучению английского языка, помощи математике, помощи по истории. Опять-таки же, уже в начале сентября известно, когда начнутся эти программы. Спортивные программы. Очень популярны в школах. И по субботам очень много программ, и спортивных программ, и общеобразовательных. Ваш ребенок, опять-таки же, это третий миф, который мы, так сказать, сегодня обсуждаем, что поскольку мой ребенок студент English as a Second Language программу, то он не может участвовать ни в каких программах, которые существуют в школах, ни спортивных, ни художественных программ. Это неправда. Ваш ребенок участвует во всех тех же программах, которые открыты для всех остальных детей в школе. И если вы почитаете вот этот биль о родительских правах, то вы там увидите, что школы обязаны предоставить вашему ребенку все те же программы, которые попали дети, все остальные дети.
1: Для новых родителей, для системы. Что, если я хочу увидеться с учителем? Как это осуществить? До того, чтобы ждать, когда объявят родительское собрание. Как это сделать?
0: Ну, тут вот это очень хороший вопрос, Вера. Спасибо, что ты его задала. Потому что вот тут и начинается, так сказать, наше, культурное разночтение, что ли, о том, как приходить в школу. У нас принято, и это принято, так сказать, во многих бывших советских республиках, ныне независимых государствах, значит, что родитель может прийти в любое время в школу, и школа предоставляет общение с преподавателем. Здесь немножко не так. Да, для вас школа не закрыта. Вы можете прийти в школу. Есть такой специальный человек в школах. Parent coordinator, координатор по работе с родителем, который всегда для вас открыт. И вы можете через него назначить визит к преподавателям. Вы придете к этому parent coordinator, представите, скажете, в каком классе учится ваш ребенок. И вы скажете, что я хочу встретиться с преподавателем, который ведет у моего ребенка математику. Или который ведет у моего ребенка английский, или преподаватель, который ведет все языки. Бывают проблемы с физкультурой. Хочу встретиться с преподавателем физкультуры. вам назначат встречу, вам скажут, когда вы можете прийти к этому преподавателю. От чего это зависит? Вы не можете срывать преподавателя с урока, когда вы пришли в школу. Потому что если вы пришли в школу неожиданно, то и вы вызываете преподавателя, то все остальные дети, которые находятся в этом классе, они останутся одни без преподавателя. Это сделать нельзя. Поэтому обговаривается встреча с преподавателем, когда у преподавателя есть перерыв, или это перерыв на подготовку к следующему уроку. Иногда преподаватели жертвуют своим, так сказать, ланчтайм. И вы придете и будете говорить с преподавателем столько, сколько вам надо. Очень хорошая позиция тоже guidance counselor. Это канцлер по работе с вашим ребенком. Эти люди... Они смотрят на, так сказать, на общее состояние дел, академических дел. И если у вас есть предмет, если у вас есть аттестаты или дневники, которые вы еще не перевели, то вы можете принести это к guidance counselor, и он найдет возможность перевести эти документы на английский язык, чтобы эти все предметы были зачтены в общий, так сказать, академический портал для вашего ребенка. Дальше. Очень много существует портал, онлайн-портал, когда родители создают, так сказать, свой онлайн-аккаунт с департаментом по образованию, и вы можете видеть свои отметки, отметки вашего ребенка, замечания, если есть у преподавателя, там тоже преподаватель пишет об этих замечаниях. Это обязательно нужно сделать. Если вы не знаете, как это сделать, нужно прийти в школу, и родительский parent coordinator, координатор по работе с родителями, вам всегда поможет и покажет, и сделает это вместе с вами.
1: Получают ли родители какую-то информацию контактную с учителем, ну, например, телефон или адрес электронной почты, чтобы общаться непосредственно с учителем, если им нужно?
0: Да. Но это, так сказать, вы получаете официально через вот этого координатора по работе с родителями. Есть имейлы, государственные имейлы от департамента по образованию, и преподаватель отвечает на эти имейлы. И никто не скрывает от вас эту информацию. Главное прийти в школу и понять, по какому имейлу я могу отправить это, мой вопрос.
1: А если вам, как родителю, нужно встретиться, скажем, с директором, хотите увидеться, или с замдиректора, как это осуществить?
0: Это нужно позвонить секретарю школы. Опять-таки же, если придете в школу, то родитель, то координатор по работе с родителем, она поможет вам сделать это. Она подойдет к секретарю школы, секретарь школы скажет, в какой день свободен директор. Но если какое-то что-то произошло, какое-то ЧП, и вам нужно срочно прийти в школу, конечно, вы обязательно приходите. И всегда найдутся люди, которые вам помогут.
1: Окей. Дети сами в школу с какого возраста могут ходить, или их приводят родители, и как они могут... У меня было несколько ситуаций, когда родители хотели, чтобы ребенок... Сегодня у нас встреча с врачом, моему ребенку нужно уйти из школы в такое-то время. Разрешают ли это делать, или как это осуществляется?
0: Это разрешает делать. Родитель должен написать официальное письмо, прислать записку, на котором пишется, что я такой-то, такой-то. Я прошу, чтобы моего ребенка отпустили в таком-то часу. Вы должны дать свой телефон или свой имейл, по которому с вами может связаться школа. И вы должны объяснить, почему ребенок должен уйти из школы раньше.
1: В каком возрасте? Даже в начальной школе ребенка отпускают самого?
0: Вы знаете, нет. В начальной школе школа неохотно отпускает детей. Но где-то уже с 5 класса, если ребенок более-менее самостоятельный, то это можно. В начальной школе, когда ребенок совсем маленький, то нужно все-таки прийти в школу и забрать. Потому что если мы говорим о визитах к врачу, то обычно эти врачи не находятся около школы. И ребенку нужно поехать на автобусе или поменять два автобуса, или пройти пешком. А это все очень рискованно. И перейти улицы. И, в общем, ребенок должен точно знать, где находится это место. Поэтому лучше забрать ребенка. Но если, допустим, вы сами не можете забрать, а вы хотите, чтобы пришла бабушка или дедушка или родственник, вы должны написать письмо и сказать, что за моим ребенком в таком-то часу придет родственник, там бабушка, дедушка, старшая сестра, заберет моего ребенка к врачу и дать свой телефон и свой имейл, и, может быть, даже дать имя и фамилию врача, куда отведут вашего ребенка. Школа должна иметь полную информацию, потому что школа отвечает за вашего ребенка, пока ребенок находится в школе. Но если вы его забираете, то вы несете ответственность. Но школа все равно должна знать эту информацию.
1: Так, а что такое Blue Card? Вот родителям предлагают заполнить ее при поступлении в первый раз в школу.
0: Это те люди, которые могут забирать ребенка из школы.
1: Вы должны... То есть это контактная информация, кто имеет информация, право?
0: Да. Кто имеет право звонить в школу и спрашивать академических успехов ребенка, и кто имеет право забирать ребенка из школы.
1: То есть школа хранит эту информацию,
0: да,
1: о каждом ребенке. Да, родители должны, так сказать, понимать, что кто попало, забрать ребенка не может.
0: Нет, нет,
1: или,
0: нет.
1: Скажем, вот у меня были ситуации, старший брат или сестра, которым нет 18 лет, по-моему, тоже не могут забрать ребенка. Должен кто-то, кто отвечает.
0: Или только кто уже достаточно взрослый и с разрешения родителя, и родитель должен объяснить, почему, собственно, этот человек, что произошло, что этот человек должен забирать ребенка из школы. Ребенка может забрать старший брат или старшая сестра, но если школа знает об этом человеке полную информацию, сколько лет, в какой школе учится, почему этот ребенок должен забрать младшего ребенка из школы.
1: Понятно. Понятно. Большинство детей не пользуются школьными автобусами, пользуются только дети с особыми нуждами в городе Нью-Йорке. В других местах есть дети, которые все дети пользуются школьными автобусами. Я правильно понимаю?
0: Нет, это не совсем так. В младших школах заполняется специальная форма, и в средних школах то же самое определяется. Насколько далеко ребенок живет от школы. Но это должно быть, так сказать, в периметре того микрорайона, который обслуживает школу. Когда живут дети очень близко, им, конечно, не предоставляется автобус. А если дети живут на каком-то отдалении, но это в периметре того микрорайона, который обслуживает школу, то желтые автобусы привозят. Но это то, что вы должны заполнить специальную форму. Самое лучшее время, когда это сделать, если вам нужен желтый автобус, это вот прийти 8 сентября в школу до начала школьных занятий и сесть с координатором по работе с родителем или секретарем в школе, они вам помогут заполнить эти школы и объяснят, как работает эта форма услуг.
1: Окей, это очень важно. Теперь, какую медицинскую информацию должны родители сообщать о своем ребенке в школу, и всю ли должны сообщать, и что вы советуете сообщать?
0: Но прежде всего должны быть полностью прививки сделаны. Когда вы придете и будете заполнять анкеты, разные анкеты для оформления ребенка в школу, медицинская карта – одна из тех анкет, которые вам придется заполнить. Вы принесете справку от врача о ваших прививках. Или если у ребенка нет прививок, то школа вам даст адреса и телефоны тех медицинских пунктов, которые могут сделать эти прививки вашему ребенку бесплатно.
1: То есть в Нью-Йорке нужны прививки обязательно?
0: Обязательно нужны прививки, обязательно. Дается вам 10 дней на получение этих прививок. Если через 10 дней прививок не будет, то у вашего ребенка могут лежать возможности ходить в школу, пока вы не сделаете все прививки. Дальше. Если у ребенка есть какие-то очень сложные проблемы со здоровьем, это могут быть разные. От ментальных проблем до физиологических, до тяжелых аллергий, до болезней желудка и почек. Это все нужно объяснить в школе, дать справки. И если ребенку нужно принимать лекарства в течение дня, то эти лекарства будут храниться у медсестры. Ребенок сам не бегает с медицинскими аппаратами по школе. Медсестра приходит и будет давать вашему ребенку лекарства в школе. Ни в коем случае нельзя класть в портфель ребенку медицинский препарат. Потому что дети играют, забываются. Они зачастую говорят: ой, вот если у меня есть эта таблеточка, пусть мой лучший друг примет эту таблеточку. Это все приводит к очень сложным осложнениям. Поэтому и тяжелым осложнениям. Поэтому если что-то нужно сообщить в школе, а здоровье – это очень важно, значит, вы должны сообщить об этом в школе. То же самое касается завтраков. Если у детей есть аллергия на определенные предметы питания, то нужно обязательно сказать об этом. Значит, если что-то будет подаваться на завтрак, например, вот эти peanut sandwiches, которые очень популярны в школе.
1: Очень серьезно.
0: Или шоколадное молоко, или молоко. У многих детей аллергии на эти продукты. Вы должны обязательно
1: проинформировать. А что по поводу религиозных каких-то там? Мой ребенок не ест свинину, например.
0: Обязательно надо сообщить. И все это будет учтено при том, когда будут оформляться завтраки для детей школы.
1: Угу. Может ли ребенок с собой приносить в школу питье и какой контейнер?
0: Может, но это должны быть фабрично закрытые бутылки с соком или с водой. Никаких домашних компотов, ничего нет. Должны быть бутылки, которые вот вы купили из магазина, допустим, воду. Вы не открываете это дома, даете ребенку бутылочку в школу.
1: Но не стеклянные, да?
0: Нет, не стеклянные вообще ни в коем случае. Нельзя ни стеклянные, ни железные, ни в коем случае нельзя.
1: Ага. Ну, в общем, внимательно за этим следите, родители дорогие, потому что иногда это от вас зависит, а не от ребенка. Если ему не разрешают что-то пронести в школу, это потом проблема может быть.
0: Ну, Вера, когда родители приходят на родительские собрания до начала учебного года, в течение учебного года, об этом всегда напоминают. Если родитель забыл, можно позвонить parent coordinator, помощнику.
1: Что такое родительское собрание и когда будет первое родительское собрание?
0: Мы говорили, что первое родительское собрание будет в сентябре. Мы говорили об этом, мы говорили в прошлой нашей передаче. Уже список родительских собраний вывешен на New York City Department of Education website. Mm-hmm. Вы можете пойти и посмотреть. И этот календарь, он оформлен не только по-английски, но он оформлен на многие другие языки, поэтому, в общем, вам не надо голову ломать. Там есть даже такая, на каком языке вы хотите эту информацию. Вам будет дана эта информация на том языке, на котором вам нужно. Вы меня спрашивали о телефоне, да? Hotline, так называемый parent hotline. Куда позвонить, если вам нужна помощь? Запишите этот телефон. 1-800-469-82-24. Еще раз, 1-800-469-82-24. Если у вас какие-то есть специфические вопросы, на которые не может ответить школа, если у вас какие-то возникли недоразумения в школе, вы хотите, чтобы кто-то вмешался и помог вам.
1: Две минуты осталось
0: разрешить этот конфликт, позвоните по этому телефону, вы можете говорить на родном языке, и вам перезвонят и помогут.
1: Значит, у нас осталось 1.5 минуты, Марина. Что нужно знать, такое необходимое совсем последнее сообщение для родителей в начале учебного года?
0: Не отказываться от программ, которые вам дает школа. Если есть вопросы, обязательно идти в школу, назначать встречу с преподавателем. У вас есть координатор по работе с родителем. Это тот человек, который отвечает на все ваши вопросы. Обязательно откройте, так сказать, родительский аккаунт. и общайтесь с преподавателями, и обязательно пойдите на New York City Department of Education веб-сайт и скачайте права родителей. Это документ, который вы должны знать.
1: Окей, okay.
0: Сколько объяснять, вы можете.
1: Сколько времени, быстренько, сколько времени ребенок остается в программе ESL, пока не сдаст экзамен?
0: Пока не сдаст экзамен. Этот экзамен будет даваться в апреле. Проверяется уровень знаний ребенка. Некоторые дети, для которых ESL это только будет год, для других детей это может быть 2 года, 3 года. Но это те программы, которые помогают ребенку учиться в школе.
1: Спасибо большое. Мы прощаемся с вами. Это была передача «Открой Америку с Верой». Спасибо большое, Марина, представитель Департамента образования штата Нью-Йорк. Будьте здоровы.
0: Спасибо большое.
2: Дэвидсон Радио 620 AM. С нами вы всегда на гребне волны. В Нью-Йорке 4 часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
3: Новости на
2: Дэвидсон Радио.
3: Информация к этому часу.
4: У микрофона Лена Вишневецкая. Необычная новость. Неподалеку от Нью-Йорка, примерно в 100 милях от города, моряки увидели китовых акул, самых крупных рыб на планете. Огромные животные всплыли буквально рядом с лодкой, и очевидцам удалось снять редкую встречу на видео. В Лонг-Айленде полиция остановила другое необычное зрелище. Самодельный кортеж с копией президентского лимузина и человеком, изображавшим Трампа. Машину в итоге отправили на штрафстоянку. Неприятные минуты пережили пассажиры рейса авиакомпании American Airlines в нью-йоркском аэропорту LaGuardia. Самолет Boeing 737 уже готовился к взлету, когда поступило сообщение о возможном столкновении с птицей. Экипаж прервал взлет. На некоторое время в аэропорту даже приостановили движение самолетов на земле. К счастью, никто не пострадал. Федеральное управление гражданской авиации расследует обстоятельства происшествия. И хорошая новость из Сан-Франциско. Знаменитый психоделический автобус «Фётр», ставший одним из символов американской контркультуры 60-х, снова появился в городе. Именно на ярко раскрашенном школьном автобусе писатель Кен Кизи и его знаменитые «Мэри Прэнкстерс» путешествовали по Америке. История этой машины тесно переплелась с эпохой хиппи и культурой, из которой вырос феномен «Grateful Dead». Теперь «Фётр» стал частью новой выставки, посвященной Grateful Dead. Один из самых знаменитых автобусов Америки спустя более 60 лет снова напоминает о времени, когда для культурной революции иногда хватало старого школьного автобуса, музыки и компании отчаянных единомышленников. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Трамп призвал республиканцев меньше упоминать его имя в своих кампаниях и проводить агитацию, опираясь на общие достижения действующей администрации. Политический комментатор Джеймс Карвилл сенсационно заявил, что Трамп уйдет в отставку в ноябре после промежуточных выборов, которые, по его мнению, принесут республиканской партии катастрофический результат за всю историю. Авианосец Авраам Линкольн прибыл в Таиланд. В сети активно обсуждают плачевное состояние корабля и то, как американские моряки проводят первые дни на суше, в магазинах и барах. МТА изменит график работы метро в праздничные дни. О погоде. В Нью-Йорке без осадков. Относительная влажность воздуха 70%, 85% по Фаренгейту, 30% по Цельсию.
3: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.
5: Тянете с оформлением медстраховки, потому что это кажется вам слишком сложным. Понимаю. Ну вот что просто. Покупайте продукты и повседневные товары, используя бонусы программы Essential Plan от Metro Plus Health. Нет страховки или вы просто ищете подходящие варианты, посетите офис Metro Plus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue. Позвоните по номеру 833-218-96-13 или посетите нас в интернете. Наш сайт metroplus.org/ru. Объем льгот зависит от плана и права на участие. Могут действовать и другие ограничения. 833-218-96-13. Посетите офис Metro Plus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue.
6: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
7: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
8: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
9: Я Ираклий Баранидзе. $1,350,000 порез руки.
10: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
11: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
12: Мой адвокат.
13: Мой адвокат.
14: Юрий Прохин.
15: Опыт. Мудрость.
16: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
17: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
18: Дейдзен Амбулансасист. Что бы ни случилось, помощь всегда придет вовремя. 1-888-710-0303. Русскоговорящие операторы. Любой госпиталь по вашему выбору.
19: Мы идем к вечному огню. Мы умеем чтить память погибших. В годовщину трагедии 11 сентября, унесшие тысячи жизней, все, кто помнит о жертвах теракта, придут к мемориалу в Сисайд-парке на углу Сёрф-Эвеню и Вест-5-й стрит в Бруклине. Память опаляет сердца. 6 сентября мемориал будет открыт для посещения с 12 часов дня, а в час дня начнется митинг памяти. Мы помним.

сколько стоила бутылка столичной в 72-м году? И почему загадочная улыбка Джоконды не открывает зубы? Ну, кому это нужно? Михаилу Братславскому в программе «Эрудит».

Добрый пятничный день, дорогие друзья! Рад приветствовать вас на волне 620 М. Дэвидсон Радио. В студию микрофона Михаил Братславский. За звукорежиссерским пультом у нас Павел Куклин. Приветствую, Павла! Ну, и, конечно, вы, дорогие радиослушатели, сегодня у нас с вами встреча, в которой мы вчера готовились, тренировались. И сегодня мы сыграем 12 вопросов. Они будут достаточно простыми. Вчера у нас в игре были победители. Это очень радостно. Очень приятно иметь победителей. Очень приятно их поздравлять. Но надеюсь, что сегодня мы тоже не ударим в грязь лицом. И у нас будут те, кто пройдут все 12 вопросов. И в результате будут получать приз. Ну, а сейчас я хотел бы, во-первых, напомнить и поблагодарить тех, кто поддерживает наши эфиры на Дэвидсон Радио. Спасибо. Спасибо такому центру, который называется Кнессет. Кнессет Адалдейкерб. Друзья, вас поздравляет с новогодними праздниками, с праздниками Рош ха-Шана, центр общения, центр движения, центр хорошего настроения, крупнейший в Нью-Йорке центр Кнессет. И приглашает на день открытых дверей 17 сентября. Записывайте. 17 сентября. Две смены. Можно на утреннюю смену, можно на вечернюю прийти в гости. Вас ждет и праздничный обед, и праздничный концерт. Ну и, конечно, все прекрасные возможности и условия этого центра. Расположен он на первом Брайтоне. Телефон 718-975-33-22. 718-975-33-22. Здесь празднично и радостно благодаря окнам во всю стену и на всю высоту от пола до потолка. Отдельные залы по интересам с удобствами и комфортом. В арт-студии вы научитесь писать картины, создавать из подручных предметов предметы искусства. От спорта до интеллектуальных игр, от концертов каждый день до своего музыкального театра. От океана два шага до вкусного и здорового завтрака и обеда. Полное сопровождение социального работника, ну и, конечно, комфортабельный транспорт. Всего один день в центре Кнессет, и вы убедитесь, Кнессет – это то, что вам нужно. 17 сентября встречаемся в центре Кнессет. Регистрация по телефону обязательно. Звоните сегодня. Телефон 718-975-33-22. 718-975-33-22. Я знаю, что люди активно регистрируются. Не откладывайте на последний день, на последний момент. Вам может не хватить мест. Кнессет Адалдейкерб находится на первом Брайтоне. Напомню, друзья, новый сезон в центре Кнессет – это лучшее предложение в городе. Еще раз, вас ждет праздничный обед и праздничный концерт. Телефон 975-33-22. В следующий четверг мы встретимся с вами в студии Дэвидсон Радио, где вместе со мной в программе «Здравствуйте, доктор» будет Марк Гальперин. Марк Гальперин, руководитель клиники управления болью в Нью-Йорке и в Москве, врач-анестезиолог со стажем работы более 36 лет. Он специалист, который применяет метод лечения боли под контролем рентгенологического оборудования. Грыжи межпозвоночных дисков, различные, ну, не буду сыпать диагнозами, наверное, это не имеет никакого значения, но факт остается фактом. Он известнейший доктор с огромным количеством довольных пациентов по обе стороны океана и в Европе тоже. Его офис расположен в Нью-Йорке по адресу 2829 Ocean Parkway, угол Нептюна, телефон 718-743-0900. В следующий четверг в студии Дэвидсон Радио мы встретимся с Марком Гальпериным. Еще одно сообщение касается агентства Welcome Care. Это потрясающее агентство, которое предлагает нам, вам, здоровье, уход на дому. Внимание всем, кто имеет право на работу. Крупнейшее агентство по уходу на дому Welcome Care предлагает немедленное трудоустройство во всех районах Нью-Йорка. А это Бруклин, Квинс, Манхэттен, Бронкс, Стейтен-Айленд, Лонг-Айленд. Это ближнее Нью-Джерси, это также Фараковый. Приглашают работников с сертификатами PCA и HHA. Если у вас нет сертификатов, вы можете пройти бесплатное обучение в агентстве Welcome Care и приступить к построению карьеры. Телефон 718-232-48-50. Приходите со своими пациентами и получите неограниченное количество часов. 232-48-50. Лицензированное агентство Welcome Care более 20 лет в бизнесе. Говорит на вашем языке и платит все бенефиты и плюс дополнительные бонусы. А с некоторых пор еще и ценные подарки ответственным работникам.
Если в вашей семье есть ветераны, пережившие Холокост, дети войны, вы получите дополнительные часы ухода. Подробности по телефону 718-232-4850. 718-232-4850. Напомню, что отдельная программа для детей, возможно, заинтересует те семьи, в которых есть дети с аутизмом. Специальная программа для них есть, а также детки, у кого наблюдается отставание в развитии или же просто отсутствует дисциплина. Позвоните, выясните подробности, эти программы оплачиваются страховками. Узнайте, в какой мере, в каком количестве часов, в конце концов, родители смогут позаниматься своими делами, а детьми будут заниматься специалисты, логопеды, массажисты, физиотерапевты, а также специалисты, которые помогут с выполнением домашних заданий, помогут с кружками, помогут с дисциплиной, соблюдением определенного режима и правил. Агентство Welcome Care с нами, как в семье. Ну и сегодня я, как, собственно, и обычно, хотел бы, друзья, дать вам возможность услышать замечательного человека и, конечно, надеюсь, прийти к нему на концерт, потому что реально концерт будет потрясающий. Константин Ритль-Кобылянский, он уже готовится, мы с нетерпением ждем встречи с ним. Давайте попробуем услышать еще раз его голос. Итак, напомню, что концерт пройдет у нас 15 ноября в 3 часа дня, большой концертный зал, который нельзя пропустить. На сцене Константин Ритль-Кобылянский, кавалер-баритон, доктор музыки, лауреат международных музыкальных и театральных премий, артист, выступавший на лучших сценах Европы, Америки и Израиля. Его голос звучал в Париже, Берлине, Риме, Цюрихе, Тель-Авиве, Чикаго и других музыкальных столицах мира. В его исполнении прозвучат любимые произведения из репертуара Муслима Магомаева, Юрия Гуляева, Дмитрия Гнатюка, Паваротти и Хосе Каррероса, романсы Рахманинова и вечерняя серенада Шуберта, а также лучшие мелодии Бродвея, венских оперет, страстная танго, песни на идыш и на иврите. И рядом с ним превосходная, несравненная, гениальная пианистка, бессменный концертмейстер Элла Пасик, еврейский центр по адресу 2915 Ocean Parkway в Бруклине. Билеты по телефону 646-734-3339 Татьяна, и также на сайте театр.com. Напомню, 15 ноября, 3 часа дня, большой праздничный концерт, праздник музыки, который подарит вам незабываемые эмоции. Я буду вести этот концерт, гарантирую удовольствие и наслаждение. Ну и от себя, конечно же, хочу поздравить Таню Боровик. У нее сегодня день рождения. День рождения, с днем рождения, Таня!

0: Замечательный, совершенно потрясающий исполнитель. Приглашаю всех вас на концерт. Не упустите эту возможность. Концерт 3 часа. Дорогие друзья, мы начинаем программу. Я предлагаю зарегистрироваться. Телефон регистрации 718-303-7570. Вперед! Набираем этот номер и добро пожаловать в игру. 12 вопросов, как я и предполагал, сегодня прозвучат в нашем эфире. И у вас будет возможность ответить на них и в результате выиграть приз от компании «Дозорцев и сыновья». Напомню, что это бальзам «Мустак». Это напиток, который имеет 45 градусов крепости. Это настойка, на спирте. Вот, состоящая из двух компонентов, каждый из которых имеет свое количество соединений. То есть в одной настойке 30 компонентов, в другой настойке 28 компонентов, всего вместе 58 компонентов природного происхождения, лекарственного свойства, лечебного свойства, я бы даже сказал. Корешки, ягоды, кора, корни, вот все то, что может принести пользу, люди изучали. Ученые изучали и сделали такой потрясающий напиток. 718-303-7570, 718-303-7570, 303-7570. Добро пожаловать в игру. Набирайте этот номер, и вот-вот мы с вами начнем состязание. Напомню, что у нас всего 15 секунд на обдумывание. Этого времени вполне достаточно для того, чтобы принять решение и ответить правильно или неправильно и перейти к следующему вопросу. 15 секунд на обдумывание, не больше и не меньше. Компьютер будет отсчитывать это время. И если вы не успеете нажать соответствующую клавишу на своем телефонном аппарате, то программа вас удалит из состязания. Время регистрации закончилось. Давайте, друзья, будем начинать. Сто 19 игроков сейчас на старте первого вопроса. Давайте будем слушать первый вопрос. Первый вопрос такой. Карл у Клары украл что? Что же он у нее украл? Кораллы, жемчуга или же алмазы?
1: Введите свой

0: ответ.
1: Карл, он такой, мог украсть все, что угодно. Но что же он украл на самом деле? Время закончилось, ответы ваши получены. Давайте-ка проверим, работают ли у нас телефоны. Пожалуйста, вам слово.
2: Работают телефоны. Гульшадос, Мишенька. Он украл кораллы, но кларнет украла она. Что ж поделать?
1: Это правда, Ирочка. Шаббат шалом. Это правда, так оно и было. Речь идет о скороговорках. Скороговорка – это короткая, синтетически правильная фраза на любом языке с искусственно усложненной артикуляцией. Скороговорки содержат близкие по звучанию, но различные фонемы, например, «с» и «ш», и сложные для произношения сочетания фонем. Зачастую содержат аллитерации и рифмы. Используются для тренировки дикции и произношения. Скороговорка, чистоговорка, слагается для упражнения в скором и чистом произношении. Почему в ней сталкиваются звуки, затрудняющие быстрый говор? Но многие чистобайки заключают в себе также пословицу. Нашего пономаря не перепономаревать стать. Ага, человека не переделаешь. Рапортовал да недорапортовал, а стал дорапортовывать, зарапортовался. Все не в попад, неудачно. Стоит поп на копне, колпак на попе, копна под попом, поп под колпаком, то есть все одно и то же. Это даль пословицы русского народа. Я же, например, вспомню еще: корабли лавировали, да не вылавировали. Также во многих языках существуют слова и фразы, сложные для произношения людям, язык фразы, для которых не родной. Такие слова и фразы называются шиболет. Шиболет, с двумя «б», шиболет. Ну, допустим, я вот помню, что в Израиле во время Первой войны, Ливанской войны, это был 91-й год, значит, когда я там был, надо было, ожидали газовые атаки, и всем раздали, значит, противогазы, даже собакам, животным, были специальные противогазы для животных, вот, и надо было сделать комнату, надо было ее загерметизировать, и вот на русском языке эта комната называлась «загерметизированная комната», а на иврите «хедератум», «атум», и все, «атум». А по-русски «загерметизированная». Израильтяне не могли произнести это слово. «Загерметизированная». Правильный ответ под номером один. Мы переходим к следующему вопросу. Внимание, друзья, второй вопрос. Индейцы использовали вигвам в качестве чего? В качестве жилища, еды, ругательства.
0: Введите свой ответ.
1: Индейцы использовали вигвам в качестве жилища, еды, ругательства. Пока вопросы простые, главное успеть в 15 секунд. Так, пару человек остались за бортом игры, и даже один ошибся. Уж не понимаю, каким образом мог ошибиться. Вот, но это вопрос очень простой. Он даже меньше, чем второй. Он даже первый, наверное, скорее. Этот вопрос несложный. Хотя, помните, в Простоквашино, когда кот говорил, я, значит, за ним ухаживаю, а он мне тут вигвамы крутит. А что вы нам подскажете? Здравствуйте.
3: Ну, тут, в общем-то, обвинили, что они использовали в качестве жилища.
1: Это правда, в качестве жилища, да, да, согласен с вами. Вот такой у нас есть еще комментарий. Вигвам. Переносное и стационарное жилище лесных индейцев севера и северо-востока Северной Америки. Чаще это небольшой шалаш высотой 2,5-3 метра, куполообразной или конусной, типиподобной формы. В вигвамах могло проживать от 3 до 8, а также до 10-12 человек, а в больших до 25-30 человек. В настоящее время вигвамы чаще используются как традиционные обрядовые помещения или коптильни. Название вигвам, как наиболее известное, часто переносят на жилища конической формы индейцев великих равнин Типи. Правильный ответ у нас под номером 1. Вы абсолютно правы. И время прерваться на короткую рекламу, короткие новости. Оставайтесь с нами на волне 620 AM.
4: 620 AM радио. Дэвидсон радио.
5: Новости на
4: Дэвидсон радио.
5: Информация к этому часу.
0: У микрофона Лена Вишневецкая. В Ньюарке спасатели обнаружили в одном из домов сразу 16 маленьких собак, оставленных без нормального ухода. Шерсть животных сильно свалялась, поэтому некоторым собакам потребовалась помощь специалистов. Теперь животных приводят в порядок, после чего для них будут искать новые семьи. Для 16 маленьких четвероногих эта история, похоже, закончится хорошо. Вместо заброшенного дома у каждого появляется шанс найти настоящего хозяина. В районе Хадсон-Ярдс появился новый британо-индийский ресторан «Элдер», а во Флетайроне заведение «Коспа Рамен», специализирующееся на японской лапше. Есть и мексиканская новинка. Известная такерия «Эль Калифа де Леон» открыла свое первое заведение в Соединенных Штатах. А в Вест-Вилледж вернулся хорошо знакомый нью-йоркцам рыбный ресторан «Мэрис Фиш Кэмп». Так что ресторанная карта города меняется, и желающим попробовать все новое придется поторопиться. Сегодня любителям джаза в Нью-Йорке будет из чего выбирать. В знаменитом клубе «Birdland» выступит большой джазовый оркестр клуба, а вечером саксофонист Грег Осби представит программу, посвященную музыке Дюка Эллингтона. В программе участвуют известные джазовые музыканты Итан Айверсон, Эрик Харланд, Джей Ди Аллен, Вирджини Макдональд и Лони Плаксика. А в клубе «Blue Note» сегодня выступает группа «Ghost Ноут».
5: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени. «Дэвидсон Радио».
1: Дорогие друзья, приветствую. В студию микрофона Михаил Братславский. За звукорежиссерским пультом у нас Павел Куклин. В эфире программа «Эрудит». Внимание, третий вопрос. Этот герой пьесы Дюма состоял на попечении женщины. Казанова, Лавелас, Альфонс.
6: Введите свой ответ.
1: Этот герой пьесы Дюма состоял на попечении женщины. Казанова, Лавелас, Альфонс. 5 секунд осталось. Так. Вопрос тоже простой, но мы сейчас узнаем, что вы думаете по этому поводу.
7: Пидорас.
1: Не было такого варианта среди ответов. Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте.
7: Мишенька, ну Альфонс, да, на попечении у женщин.
1: Ну да, ну типа он, да, конечно. Вы в данном случае правы абсолютно. Итак, дорогие друзья, мы с вами дальше переходим. Правильный ответ у нас был под номером 3. Это, конечно же, Альфонс, герой комедии Дюма сына, месье Альфонс. Отказался от своего ребенка, покинул совращенную им женщину и стал увиваться за богатой вдовой кабачика. В конце, как положено, негодяя разоблачили, добро победило зло, а имя Альфонс стало нарицательным. Ну, а мне вспоминается такой, на мой взгляд, симпатичный анекдот. Хорошая и плохая девочка плевали с балкона в прохожих. Вот, так вот, плохая попала 2 раза, а хорошая 5. Так добро побеждает зло. Правильный ответ под номером 3. И мы переходим к следующему вопросу. Внимание, друзья, 4-й вопрос. Так, решающий гол в первом Кубке Европы по футболу забил кто? Пятница, суббота, понедельник.
6: Введите свой ответ.
1: Решающий гол в первом Кубке Европы по футболу забил пятница, суббота, понедельник. Но даже не увлекающиеся футболом, конечно же, знают правильный ответ. Вау! Быстрее, друзья мои дорогие. Ну, 3 версии набрали голоса. Пожалуйста, вы что скажете? Здравствуйте.
7: Мишенька, понедельник. Только понедельник.
1: Вот прям вы откуда знаете, Ирочка?
7: А потому что нет ни пятницы этого самого...
1: У Робинзона.
7: Ну, понятно. А суббот вообще такого не знаю. Значит, есть только понедельник.
1: Понял. Логика понятна, потому что такой футболист. Что вы скажете? Здравствуйте.
8: Это Виктор Понедельник, игрок ростовского «СКА». И он там играл, и вот он был чемпионом Европы первым.
1: «Золотой гол» называлось, да? «Золотой гол». Хорошо, давайте-ка вспомним, когда это было, и некоторые хотя бы скромные подробности того времени. Чемпионат Европы по футболу, это первый историй чемпионата Европы по футболу, 1960 год. Отказались участвовать команды 13 стран, среди которых были сборные Англии, Бельгии, ФРГ, Италии, Голландии и Швеции. Главным их аргументом послужила чрезмерная загруженность футболистов в клубах. Неофициально причинами назывались предполагаемая непрестижность чемпионата и конкуренция клубным кубковым соревнованиям. Игроки Испании по политическим мотивам отказались ехать в СССР на матч 1/4 финала, и сборную сняли с турнира. Таким образом, в финал четырех пробились три восточноевропейские команды – СССР, Югославия и Чехословакия. Четвертой стала хозяйка чемпионата сборная Франции. В полуфиналах сборная СССР разгромила чехословаков 3-0, а футболисты Югославии в упорной борьбе одолели французов 5-4, как смешно это звучит сегодня. В матче за третье место Чехословакия обыграла Францию 2-0. В финале сборная Югославии первой открыла счет, но грузинский нападающий сборной СССР Слава Метревели сравнял счет на 49-й минуте. Основное время так и закончилось ничьё. В дополнительное время Виктор Понедельник забил победный гол за 7 минут до конца дополнительного времени. Вот, если бы Виктор был жив, он в 20-м году умер, ему было 83 года, сейчас бы было ему уже, как вы понимаете, 89 лет. Правильный ответ – понедельник. И мы переходим к следующему вопросу. Пятый вопрос. Авраам Линкольн изображен на $1, на $5, на $10.
6: Введите свой ответ.
1: Авраам Линкольн изображен на $1, на $5, на $10. Время закончилось. Большинство ответов правильно, это приятно. Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте.
9: Здравствуйте, на пятерочке.
1: На пятерочке. Хорошо, проверим. Как это говорил, проверим. А почему бы не проверить-то, а? Итак, $1 США знаменит изображением первого президента и основателя Соединенных Штатов Джорджа Вашингтона. Ежегодно в Америке печатают порядка 10 миллиардов банкнот разного достоинства. Однодолларовая купюра составляет 50% из них. В США $1, будучи самым распространенным номиналом, стал наиболее популярным предметом коллекционирования. На банкнотах в $5 изображен Авраам Линкольн, 16-й по счету президент США, положивший конец рабству. В 1964 году дизайн этих банкнот был дополнен девизом «In God We Trust». Портрет Александра Гамильтона нарисован на купюре $10, хотя президентом он никогда не был. Александр Гамильтон являлся министром финансов Америки. Первая 10-долларовая банкнота вышла в свет в 1861 году, и на ней был изображен Линкольн. Улисс Грант, лицо 50-долларовой банкноты. 18-й президент и генерал гражданской войны украсил впервые своим ликом купюру в 1913 году, а портрет Гранта в 2005 и в 2010 годах хотели заменить портретом Рейгана, но конгрессмены проголосовали против. На кого это, друзья, похоже? Себя на купюру. Американский президент Бенджамин Франклин появился на 100-долларовых купюрах в 1914 году. Про него говорят так: единственный президент США, который никогда им не был. Правильный ответ у нас под номером 2-5 долларов. Мы переходим к следующему вопросу. Шестой вопрос. Роман «Пармская обитель» был подписан как? Стендаль, Бейль, автор «Красного и черного».
6: Введите свой ответ.
1: Роман «Пармская обитель» был подписан Стендаль, Бейль, автор «Красного и черного». Это все один и тот же человек, чтобы было понятно, да? Ответы ваши разделились. Кто-то хотел бы блеснуть знаниями на сером фоне вопрошающего. Нет, подсказчиков нет. Тогда, внимание, мой ответ. Мой ответ, который я приготовил заранее. Бывший интендант наполеоновской армии Анри Бейли, он же начинающий писатель Стендаль, был ошеломлен успехом «Красного и Черного». И потому, когда спустя 8 лет создал «Пармскую обитель», он подписал ее именно так. Автор «Красного и Черного». Рынок, друзья, есть рынок. Вот такая была история. Правильный ответ под номером 3. Стендаль, Бейль и автор «Красного и Черного» — это один и тот же человек. Седьмой вопрос. Внимание! Вопрос. Фраза «Искусство — это я» принадлежит кому? Людовику XIV, Маяковскому, Виктору Гюго. Кому именно принадлежит фраза «Искусство — это я»? Людовику XIV, Маяковскому, Виктору Гюго.
6: Введите свой ответ.

0: Так, что вы нам подскажете? Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Здравствуйте. Искусство – это я, говорил Маяковский.
0: Маяковский.
2: Маяковский.
0: А государство – это я кто говорил? Так, хорошо. Следующий звоночек возьмем. Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте.
3: Я думаю, что государство – это я, говорил Людовик XIV. А, возможно, Виктор Гюго говорил. Наоборот, насчет искусства, да.
0: Понял. Версию, и это абсолютно правильно. Действительно, Людовик XIV говорил, что государство – это я. Абсолютно себя отождествлял с Францией. Франция – это он. Досталось парню. Вот, в детстве с 4 лет он уже, по сути, управлял государством. Вот, хотя за него управляли. Ну, и в детстве ему довелось хлебнуть горя. А впоследствии, конечно, он стал королем солнцем. А вот Виктор Гюго, Гюго твердо верил в свое величие. Очертания собора Парижской Богоматери напоминали ему первую букву его фамилии – H. Вот и думая, серьезными или нет, были его мечты о том, что после его смерти Париж переименуют в Гюговиль. Гюговиль. Да. Тоже смешно, тоже напоминает кого-то, одного героя, где все должно быть его имени. Виктор Гюго, Гюговиль. Восьмой вопрос. Роберт Стуруа был режиссером театра в Ленинграде, в Тбилиси, в Караганде. Роберт Стуруа.
4: Введите свой ответ.
0: Ленинград, Тбилиси, Караганда. Но где-где в Караганде, наверное, сразу отпадает, нет? Что вы думаете? Был режиссером где? Был режиссером где-где-где в Караганде? Кто нам подскажет? Нет, не вижу подсказчика. Срывается звонок. Не успеваю взять. Звонок сорвался. Хорошо, давайте-ка послушаем правильный ответ. Правильный ответ, друзья дорогие, это есть звонок. Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте.
5: Здравствуйте, Миша. Вообще-то почему Караганда отпадает? Она же рифмуется с
0: Тбилиси. Она что? Я не понял. Айртон?
5: Да, я... Вы меня слышите?
0: Вот сейчас, да, слышу. Не понял, почему Караганда...
5: Да, Караганда рифмуется с где, поэтому она не отпадает. А вообще-то, наверное, в Тбилиси, раз по
0: вообще, национальности, наверное, подходит. Да-да. Да-да, ну, Караганда, потому что рифмуется где, поэтому отпадает. Потому что Роберт Стура был режиссером театра где? В Караганде. Явно это я придумал. Тут прям слышно, что это... Я придумал, а не кто-то другой. Хорошо. Ладно, да, Тбилиси, вы правы. Пока режиссером театра имени Руставели был Туманишвили, на театр сыпались правительственные награды. А когда у руля театра встал Роберт Стуруа, в театр повалили и зрители. Вот такая, друзья, история под номером 2. Правильная. Мы переходим к следующему, к 9 вопросу. И у нас, друзья, надо прерваться на... короткую рекламу. Оставайтесь с нами, рекламка, и мы продолжим.
6: Вы встречали людей потерянных, неадекватных, зависимых. Они делают вид, что все хорошо, но продолжают убивать себя алкоголем и наркотиками. А если это кто-то из ваших близких, вы готовы бороться за него? Звоните в Back to Life. Это комплекс программ по спасению от зависимости, интервенция и мотивация к лечению. Подбор лучших детокс-центров, реабилитационных учреждений, outpatient и sober houses по всей Америке и в Израиле. Сопровождение до места назначения, семейная терапия, мощная программа «Автокэра». Мы принимаем большинство страховок, включая Medicaid и наличные. Back to Life. 267-226-63-63. 267-226-63-63.
7: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо,
2: из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и, гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
7: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
8: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
9: Вы когда-нибудь встречали человека, которого потом невозможно забыть?
10: Даже если эта встреча длилась всего несколько часов.
9: Иногда для любви не нужны годы. Она приходит внезапно. Без разрешения, без предупреждения. И делит жизнь на до и после.
10: Театральная гостиная «Давидзон Радио» представляет.
9: Рустем Галич и Екатерина Асмус в музыкально-литературном спектакле по рассказам Ивана Бунина «Солнечный удар».
10: Три новеллы, три судьбы, три истории любви.
9: Проза Бунина. Музыка и актерская игра.
10: О том чувстве, которое может подарить человеку абсолютное счастье.
9: И оставить после себя невозможную боль.
10: 20 сентября в 5 часов вечера.
9: Театральная гостиная «Давидзон Радио». «Солнечный удар».
10: Рустем Галич – редкий мастер художественного слова, в исполнении которого литература перестает быть текстом и становится ожившей историей. 20 сентября.
11: Билеты на сайте vesnaticket.com и по телефону 718-266-33-93.
9: Ждем вас с любовью.
10: Некоторые встречи не заканчиваются никогда.
12: География за 5 класс. Биология за 10. И занимательная физика для самых маленьких.
13: Ну кому это нужно? Михаилу Братславскому.
12: В программе «Эрудит».
0: Дорогие друзья, мы продолжаем программу. Напомню, что в эфире программа «Эрудит» с Михаилом Братславским, Павлом Куплиным за звукорежиссерским пультом. Девятый вопрос. Первый его поэтический сборник назывался «Камень». Уитман, Мандельштам, Пастернак.
4: Введите свой ответ.
0: Первый его поэтический сборник назывался «Камень». Кто это? Уитман, Мандельштам, Пастернак. Время закончилось, ответы получены. Спасибо, друзья. Попробуем вас. Здравствуйте, говорите. Не понял вас, не слышно. Окей, будем думать, что вы выбрали правильный ответ. Правильный ответ, он под номером 2. Это Мандельштам. Первый его поэтический сборник назывался «Камень». Это был Мандельштам. В 1913 году Осип Мандельштам за свой счет издал тоненькую книжечку «Камень», о которой Вячеслав Иванов написал, что прочел и почувствовал толчок в сердце. Потому что не он это написал. Не просто найти признание у братьев по цеху, а Мандельштаму это удалось. Переходим к следующему вопросу. Десятый вопрос. Этот пират был по профессии врачом. Дрейк, Блад, Флинт.
4: Введите свой ответ.
0: Этот пират был по профессии врачом. Дрейк, Блад, Флинт. Время закончилось. Это простой вопрос, конечно же. Блад, это же кровь. Блад. Хорошо, ладно. Кого мы сейчас подспросим чуть-чуть? Нет подсказчиков. Хорошо, давайте-ка я вам подскажу. Превратности судьбы превратили хирурга в заговорщика, а потом и в кровавого капитана Блада. Однако пират не только пускал кровь своим врагам, но и после боя выхаживал раненых, не забывая врачебное искусство. «Одиссея капитана Блада» была, по-моему, такой фильм. Ну, книга точно была. Правильный ответ у нас под номером 2. Да, фильмы какие-то тоже были по этому поводу. Правильный ответ под номером 2. Он несложный, и мы переходим к 11 вопросу. Ох, последние три вопроса, как последние часы работы в неделю, очень простые. В знаменитом советском сериале «17 мгновений весны» 6 серий, 12 серий, 17 серий.
4: Введите свой ответ.
0: Время заканчивается. Время закончилось. Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте.
14: Мишенька, что-то срывался все время звонок. 12 серий.
0: 12 серий. 12 серий. Так, что вы скажете? Здравствуйте.
14: 12 серий, 17 мгновений весны.
0: Спасибо. Спасибо, это правильный ответ. А может быть вы что... Нет, ну вот, ладно, уже все. Все уже ответили, кто хотел. Итак, в знаменитом советском сериале «17 мгновений весны». 12 серий. Есть версия, что Татьяна Лиознова хотела снять именно 17 серий, но действия хватило только на 12. Странно, она просто жила в те времена. Сегодня 12 серий могут на 120 растянуть по действиям. А вот непонятно, если хватило на 12, почему не назвать 12 мгновений весны, а не 17. Но я помню, что дни меняются внутри самого сериала, перещелкивается день на день, участвует ночь, так что дней получилось больше. Правильный ответ под номером 2. 12 серий, и мы стоим на пороге 12-го вопроса, который тоже в целом не очень сложный. Сегодня игрокам повезло. Сегодня у нас много победителей. Лещина – это лесной орех. А его домашняя разновидность как зовется? Грецкий орех, фисташка, фундук.
4: Введите свой ответ.
0: Лещина – лесной орех. А его домашняя разновидность зовется как? Грецкий орех, фисташка, фундук. Время закончилось. Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте.
15: Здравствуйте. Это фундук.
0: Это фундук. Безапелляционно. Возможно, кто-то думает, что может быть как-то по-другому. Что вы скажете?
14: Лесной орех – это фундук.
0: Лесной орех – фундук. Переспрашивать нет смысла? Или мы спросим еще одного представителя знающей аудитории? Пожалуйста.
16: Про Стендаля хорошая фраза есть. И говорит, я в душе Стендаль, это как понять? Ну как, говорит, пью красное по-черному.
0: Да-да-да. Говорит, была Ирина зеленая в Бордо и Брижит Бордо в зеленом.
16: Тоже неплохо.
0: Да, так что мы там по орешкам выбираем?
16: Да, пожалуй, я соглашусь. Пускай будет фундук.
0: Пускай будет фундук, тем более, что это и есть правильный ответ. У добытого в тайге соболя иная цена, чем у выращенного на звероферме. Прилагательное «японский» позволяет отличить выращенный в искусственных условиях жемчуг от настоящего пойманного. И хоть разводят люди фундук, но как хочется пойти иногда в лес по орехи и набрать лесных орехов. Правильный ответ у нас под номером 3. У нас есть победители в нашей сегодняшней игре. Я вас с этим поздравляю. Вы знаете, где и как можно получить ваши подарки и что с этим впоследствии делать дальше. Наслаждаться. А я хочу еще раз, дорогие друзья, вам напомнить о том, что впереди у нас с вами очень и очень хорошее время. Пока еще будет у нас сейчас там бабье лето. Вот после этого у нас еще будет хорошая осень, и вот туда уже ближе к финалу осени, в ноябре месяце, вот я хотел бы с вами встретиться 15 ноября и вас приглашаю на совершенно потрясающий концерт, на встречу с удивительным человеком, который практически все время занят выступлениями, он гастролирует, он приглашен во многие-многие театры мира, где он исполняет различного рода партии. Вот в частности, буквально несколько дней тому назад у него было грандиозное представление, я не буду ставить его по радио, я поставлю его у себя на Фейсбуке, чтобы вы могли посмотреть, как он выглядит, каков он красавец, как он поет, как его встречает огромный зал. Ну, а вот Константин, он будет здесь у нас 15 ноября. Не пропустите эту замечательную встречу.

0: дорогие друзья, на этом я прощаюсь. Будьте здоровы, оставайтесь на нашей волне. Пока-пока. Павел Куклин, спасибо.
1: В Нью-Йорке 5 часов вечера. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
1: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
3: С вами Павел Куклин, я Лена Вишневецкая. Здравствуйте. В Вашингтоне готовится к строительству сооружения, которое уже вызывает серьезные споры. Администрация Трампа намерена в течение 2 недель начать работы по созданию огромной триумфальной арки высотой около 250 футов неподалеку от Арлингтонского национального кладбища. Проект задуман как памятник американским ветеранам, но окончательных разрешений пока нет. Противники проекта уже обратились в суд. Они утверждают, что гигантская арка изменит исторический вид пространства между мемориалом Линкольна и Арлингтоном. Отдельный вопрос – высота сооружения. Она значительно превышает обычные ограничения для застройки столицы. Китайские поставщики редкоземельных материалов начали отказываться от части поставок в Соединенные Штаты. Как сообщает Рейтер, некоторые компании опасаются возможных неприятностей со стороны Пекина на фоне ухудшения отношений с Вашингтоном. Для Америки вопрос принципиальный. Редкоземельные элементы необходимы для производства электроники, автомобилей, авиационной техники и вооружений. Поэтому Вашингтон уже несколько лет пытается уменьшить зависимость от китайских поставок. Новые ограничения показывают, насколько непросто это сделать. Китай по-прежнему занимает доминирующее положение в переработке многих таких материалов. ФБР утверждает, что кандидат в палату представителей штата Миссури Томас Росс пытался организовать провокацию против своей соперницы. По версии следствия, Росс и его бывший руководитель компании обсуждали план подбросить женщине кокаин и таблетки Эдрол в автомобиль или сумочку, а затем сообщить об этом полиции. Эта история стала известна буквально накануне и уже превратилась в одну из самых необычных новостей нынешней избирательной кампании. Крупнейшие автопроизводители призывают Конгресс как можно быстрее принять закон, который фактически закроет американский рынок для автомобилей китайского производства. Особое беспокойство вызывает современная электроника в машинах и возможность передачи данных. При этом спор идет уже не только о конкуренции между американскими и китайскими автоконцернами. Автомобиль все больше превращается в компьютер на колесах, а значит, вопрос импорта теперь рассматривают еще и с точки зрения национальной безопасности. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Трамп призвал республиканцев меньше упоминать его имя в своих кампаниях и проводить агитацию, опираясь на общие достижения действующей администрации. Политический комментатор Джеймс Карвилл сенсационно заявил, что Трамп уйдет в отставку в ноябре после промежуточных выборов, которые, по его мнению, принесут республиканской партии катастрофический результат за всю историю. Авианосец Авраам Линкольн прибыл в Таиланд. В сети активно обсуждают плачевное состояние корабля и то, как американские моряки проводят первые дни на суше в магазинах и барах. МТА изменит график работы метро в праздничные дни. О погоде. В Нью-Йорке без осадков. Относительная влажность воздуха 70%, 85% по Фаренгейту, 30% по Цельсию.
2: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени.
4: Динамичная. Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-45-54. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
5: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
6: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
7: Мемориальный дом «Лисовецкий» открыл собственную фабрику по изготовлению и установке памятников. Новейшее оборудование, гарантия качества, доступные цены. Мастерская в Бруклине.
8: «Лисовецкий». Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242.
9: Новости.
10: Аналитические передачи.
9: Репортажи, мнения экспертов.
10: И прямые включения из горячих точек со всего света.
9: Все это RTN.
10: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
9: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
10: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
9: RTN. Смотрите лучше.
11: Итоги недели.
12: Итоги недели.
13: Вчера была среда, вчера был четверг.
11: Мировые новости.
12: Происходящее в стране.
11: События города.
12: Самое главное.
11: В программе Алексея Наксона.
12: Итоги недели.
11: Итоги недели.
14: Добрый день. С вами Алексей Наксон. За режиссерским пультом Павел Куклин. Итак, мы начинаем. В Эшвилле, Северная Каролина, прошел саммит министров финансов и глав центробанков стран, членов Большой Двадцатки, G20. В эти же дни в киргизском Бишкеке проходил саммит ШОС. Об этом наш первый час. В понедельник подал заявление об отставке министр армии Дэн Дрискал. Об этом мы поговорим во втором часе.
11: Итоги недели.

понедельника по вторник в Эшвилле, Северная Каролина, проходил саммит министров финансов и глав центробанков стран-членов Большой Двадцатки. Впервые с начала полномасштабной российской агрессии против Украины его посетил глава Минфина РФ Антон Силуанов. Последний раз он присутствовал на встрече G20 в апреле 2022 года по видеосвязи, напоминает The Washington Post. Тогда его участие вызвало протест нескольких западных стран. И ровно в то же время в Бишкеке состоялся 26-й саммит Шанхайской организации сотрудничества ШОС. Встреча была приурочена к 25-й годовщине этой организации. Случайное совпадение по времени? А в принципе, если случайные совпадения в большой политике? Об этом наш первый час. А вначале, как и обычно, я напомню о наших спонсорах. Сейчас цены растут практически на все, от продуктов питания до предметов длительного пользования. Мы все убеждаемся в этом постоянно. Но, напомню, есть и счастливые исключения. Vision Palace – одно из них. При этом, понятно, такие условия не могут продолжаться бесконечно. И пока цены в оптике остаются прежними, не упустите возможность приобрести очки сегодня, сейчас, не переплачивая. Спешите в Vision Palace и поинтересуйтесь тонкими, облегченными, корректирующими линзами, солнцезащитными очками с коррекцией зрения и поляризованными хамелеонами для водителей. Но это далеко не все. Vision Palace вам изготовит линзы любой сложности с 50% скидкой. Очки для водителей вы купите тоже вдвое дешевле. А еще приобретая пару очков с оптическими линзами, вы получите пару для чтения бесплатно. Линзы по вашему желанию будут изготовлены в течение часа. Принимаются все основные страховки, профсоюзные страховки, Medicaid и Medicare. Подчеркну, здесь просто великолепный выбор оправ для обладателей Medicaid. Vision Palace работает 7 дней недели, бьет любые цены. Убедитесь в этом лично. 1723 Веню в Бруклине, угол Ист 18-й стрит. 718-998-8400. Vision Palace. Ваш взгляд на жизнь. 718-998-8400.

Знаешь, ли Северная Каролина прошел саммит министров финансов и глав центробанков стран, членов Большой Двадцатки. Впервые с начала полномасштабной российской агрессии против Украины его посетил глава Минфина РФ Антон Силуанов. Последний раз он присутствовал на встрече G20 в апреле 2022 года по видеосвязи. И тогда его участие вызвало протест нескольких западных стран. Решение привлечь российскую сторону к участию в саммите приняла администрация Трампа, пишет Политика. Нам нравится ладить со всеми, прокомментировал это решение сам президент Соединенных Штатов. В то же время американский Минфин не пригласил делегацию ЮАР. В конце прошлого года Трамп заявил, что не выдаст аккредитацию официальным лицам этого государства, сославшись на геноцид белого населения на территории страны. На саммите Силуанов провел встречу с министром финансов Соединенных Штатов Скоттом Бессентом. На ней обсуждался план Трампа по прекращению российско-украинской войны и экономическое сотрудничество двух стран. Как утверждают источники Политика и Reuters, по ходу встречи Силуанов пытался обсудить вопросы, представляющие взаимный интерес, но американский министр прервал его и сказал, что ничего из этого невозможно, пока война не завершена. И, может быть, вот эта фраза самый главный итог этой встречи. Официальные лица обеих стран, комментируя встречу Силуанова и Бессента, использовали нейтральные формулировки. Замглавы Минфина Соединенных Штатов Эрин Браун в комментарии Политика заявил, что встреча министров прошла продуктивно. Министерство финансов России заявило, что стороны обсудили вопросы российско-американского взаимодействия по финансовому треку. Визит российского министра вызвал протест со стороны европейских делегаций. Вице-канцлер и министр финансов Германии Ларс Клингбайл заявил, что не будет позировать для группового фото вместе с Силуановым. По его словам, его позицию поддержали другие европейские официальные лица. Reuters, в частности, сообщает о недовольстве министра финансов Польши. В итоге глава Минфина РФ на общей фотографии отсутствовал. Клинбай также заявил, что воспользовался возможностью и сказал российскому министру финансов прямо в лицо, что Россия должна прекратить войну. «Люди гибнут каждый день», — цитирует слова министра финансов Германии The Washington Post. «Мы только что стали свидетелями очередной эскалации атак. Нельзя просто взять и вернуться к нормальной жизни». Сенатора демократов Джин Шахин также скритиковала приглашение российского министра на саммит. «Администрация Трампа должна оказывать давление на Путина и его приспешников, а не представлять им площадку», — заявила она. Шахин также призвала Палату представителей одобрить новый законопроект о санкциях против России, за который ранее уже проголосовал Сенат. Несмотря на все это, приезд Антона Силуанова на саммит подчеркнул готовность Вашингтона возобновить дипломатические связи с Москвой на высоком уровне, отвечает SNBC. Администрация Трампа готова пойти на такой шаг, даже если европейские союзники выступают против этого. Но мы уже давно с вами знаем, что по очень многим вопросам Соединенные Штаты занимают позиции, различные с нашими традиционными европейскими союзниками, включая, прежде всего, конечно же, позицию по полномасштабной агрессии России против Украины. И это произошло относительно недавно, с началом второго срока Дональда Трампа, потому что до этого, когда была администрация Байдена, позиция Соединенных Штатов и наших союзников по НАТО, в общем-то, была абсолютно согласованной. И Соединенные Штаты тогда оказывали самую большую помощь Украине, а европейские страны только в этом плане участвовали. Теперь же, конечно, когда Соединенные Штаты полностью отказались от поддержки Украины, и даже вице-президент Венц как-то заявил, что самое главное достижение администрации Трампа – это прекращение помощи Украине. Вот теперь, конечно же, европейские страны несут основную тяжесть нагрузки, оказания помощи Украине в этой жестокой войне. Ну, а в эти же дни в киргизском Бишкеке проходил саммит ШОС. Учитывая широкий круг участников, более 20 евразийских держав, именно евразийских, потому что была представлена и Турция, включая Китай, Индию и Турцию, их согласованную позицию по насыщенной повестке, Бишкекский саммит становится важным сигналом Западу, прежде всего нам, Соединенным Штатам. Саммит поддержал Иран, а само присутствие президента Ирана Масуда Пезешкиана в Бишкеке показывает, как тогда отмечала пресса, несостоятельность попыток Вашингтона добиться полной изоляции Ирана.
Это очень важный момент, на котором мы должны с вами просто остановиться, потому что относительно недавно, ну, допустим, лет 30 назад, если бы Соединенные Штаты и западные союзники наши объявили бы о санкциях, направленных против Ирана, то, в принципе, эти санкции не мог бы пробить практически никто. Ну а сейчас, посмотрите даже на географию этой страны. Мы объявили военно-морскую блокаду, мы блокируем все поставки по морю, которые идут в Иран и из Ирана. Но у Ирана огромная сухопутная граница, включая, конечно же, и границу и на востоке, и включая, самое главное, границу на севере. И вот там, по Каспийскому бережью, идут постоянные поставки из России различных товаров и различного оборудования, но об этом я чуть-чуть позже. Так вот, на полях саммита ШОС в Бишкеке российский президент провел встречу с президентом Ирана Пезешкианом. Вот что он сказал. «Мы восхищаемся вашим мужеством, стойкостью в борьбе за свои национальные интересы», подчеркнул солидарность с Ираном. «В этот тяжелый период мы пытаемся оказывать вам нужную помощь. Мы с вами говорили на этот счет, нужные товары вам поставляем». Конкретный перечень отправляемой продукции российский президент уточнять не стал. Лидер Российской Федерации отметил, что двустороннее сотрудничество развивается стабильно, опираясь на подписанный ранее договор о стратегическом партнерстве. Попросил передать привет и слова искренней поддержки верховному лидеру Ирана Аятолле Мадштаби Хаменеи. В свою очередь Масуд Пезешкиан поблагодарил Москву за занятую позицию и высказался за укрепление многостороннего взаимодействия противовес санкционному давлению Запада. Наши взаимоотношения стратегические, это ненормальные какие-то взаимоотношения между нашими странами. Мы полагаем и уверены, что таким образом можем противостоять односторонности Соединенных Штатов и всем неправильным санкциям, которые они нам навязывают. Благодаря вам мы можем их обходить, заявил президент Ирана. И это действительно так. Причем, конечно же, в обходе этих санкций участвует не только Россия, участвует прежде всего Китай, используя различные каналы для того, чтобы поставлять все необходимое гражданское и военное оборудование Ирану. И в частности, аналитики приводят очень интересный эпизод, когда Иран перед началом этой войны пытался создать новую крылатую ракету, предназначенную для борьбы с кораблями, ну, естественно, с американскими, какими же еще. Так вот, эта ракета должна была стать сверхзвуковой, подобно российской ракете «Оникс». Но испытания, которые проводили иранцы, показали безуспешность их попыток. А вот та помощь, которая сейчас оказывается России, в частности, направлена на то, чтобы российский опыт создания сверхзвуковых противокорабельных ракет как раз и передать Ирану. Если в результате этого двустороннего сотрудничества Иран сможет создать такую ракету, то тогда, конечно же, для американского флота наступят очень сложные времена, потому что дозвуковые тихоходные крылатые ракеты наши корабли могут перехватывать. Если же идет речь о ракете, как планировали иранцы, со скоростью 4 мах, ну тогда это будет чрезвычайно опасно, просто находиться в зоне действия

Так вот, сейчас, конечно же, эффективность этих дронов, или называют их реактивных дронов, намного увеличилась по сравнению с теми, которые были изначально. И те дроны, которые сейчас применяет российская армия против Украины, они совершенно находятся в другой категории. Сбить их очень сложно, не только благодаря намного большей скорости, которая обеспечивает реактивный двигатель, и большей высоте, на которой они поднимаются, но и способности маневрировать. И вот если это оружие окажется у Ирана, тем более, что, в общем-то, они же эти дроны и создали, и производили, речь идет о модернизации существующих иранских технологий, то, опять-таки, и нашим кораблям, и самое главное, нашим друзьям в Персидском заливе придется очень несладко, потому что реактивные дроны сейчас попросту терроризируют Украину. Ну и многое другое, то, что поставляется из Москвы в Иран, используя Каспийское море как главную транспортную артерию. Судя по всему, это то, что известно аналитикам, то есть сначала это было известно разведке, нашей и британской разведке, потом они это передали в газеты, но есть, наверное, еще какие-то направления сотрудничества, которые, в общем, приводят к тому, что иранцы не просто сопротивляются, а то, что их позиция ужесточается. Причем, таким образом, если политическое руководство страны во главе с президентом занимает позиции, что все-таки необходимо как-то договариваться с Соединенными Штатами, необходимо выходить на тот меморандум о двустороннем сотрудничестве, о котором мы с вами говорили, который был подписан еще 17 июня, это позиция Пезешкиана, его окружения. Но лидеры корпуса стражи исламской революции занимают совершенно другую позицию. Они уверены в своей победе, они уверены в том, что их давление и на наших союзников, и, собственно, Соединенные Штаты могут привести к желаемым для них результатам. И, во всяком случае, эта встреча в Бишкеке, на которой был представлен Иран, судя по всему, может их вдохновить. Я напомню, что помимо России и Ирана, в ШОС входят Китай, самый главный тяжеловес в этой всей истории, Индия, Пакистан и 5 бывших советских республик, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан. А статус государств-партнеров по диалогу в ШОС имеют Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Лаос, Мальдивская республика, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция и Шри-Ланка. Таким образом, это действительно довольно представительная организация. Ну, мы с вами знаем, что эта война, которая сейчас продолжается в Персидском заливе, она разделила эту организацию именно по этому признаку. И хотя, допустим, там входят Иран и Россия, но Саудовская Аравия и Объединенные Эмираты, понятно же, будучи жертвами атак со стороны Иран, занимают совершенно другую позицию. Это тоже очень важный момент во всей этой истории. Давайте с вами задумаемся о том, есть ли связь между двумя этими саммитами, между двумя встречами. Встреча, которая проходила на нашей территории, где в основном были представлены западные страны, страны, близкие нам с точки зрения цивилизационных ценностей. И вот такая достаточно полноценная встреча евроазиатских стран, стран, которые занимают во многом не просто другие позиции, чем занимаем мы, а у них другие ценности. Это очень хорошо подчеркивает разделение мира на два не просто блока, а на две различных цивилизации. О чем мы с вами говорили неоднократно и о чем первым заговорили у нас. Был такой замечательный историк Хантингтон, который как раз и написал книгу о столкновении цивилизаций. В принципе, и сейчас это не политически корректно говорить о том, что существует столкновение цивилизаций. И поэтому Хантингтона цитируют довольно редко. Но в целом он оказался абсолютно прав, что в тот момент, когда завершилось противостояние холодной войны, когда, в общем-то, мир был разделен на три больших части, свободный мир во главе с Соединенными Штатами, страны Варшавского договора во главе с Советским Союзом и так называемые неприсоединившиеся страны, где лидировала Индия прежде всего, вот этот мир уже остался совершенно позади.
Его просто сейчас нет. Сейчас существует

0: действительно совершенно различные цивилизации, которые обладают различным совершенно наборами ценностей. Поэтому абсолютно не случайно Россия оказалась вместе со своими азиатскими партнерами, потому что ценности российской цивилизации кардинально отличаются от ценностей западных цивилизаций, включая, прежде всего, ценность человеческой жизни, ну и всего остального. И вот эти два саммита и подчеркнули не абстрактный разговор о борьбе цивилизаций, а подчеркнули реальное существование этих цивилизаций. Поэтому Россия, которую представлял Владимир Путин, была дома в Бишкеке, ну а российский министр финансов Силуанов был совершенно чужим среди тех министров финансов, которые представляли совершенно иные страны и с иными ценностями. Вот этот момент, на мой взгляд, очень важен. Еще раз подчеркну, что если говорить о встрече в Северной Каролине, то самым главным итогом была всего лишь одна фраза, высказанная нашим министром финансов, что пока вы не закончите эту войну, разговаривать с вами не о чем. И вот этот момент, на мой взгляд, очень важен. В чем же заключается сейчас позиция американской администрации и лично позиция Дональда Трампа, который руководит внешней политикой нашей страны? Вот это его позиция, что мы не будем с вами разговаривать, пока вы ведете эту войну и не собираетесь ее прекращать? Или другой момент, когда он зондировал почву для переговоров с Россией, когда в Москву постоянно ездили его представители, и вот сам приезд Силуанова тоже говорит о том, что, в общем-то, Соединенные Штаты готовы продолжать дипломатический диалог. Может ли этот диалог привести к каким-либо реальным результатам? Мы с вами помним, как оптимистично был настроен Дональд Трамп еще относительно недавно, когда в ходе своей избирательной кампании 2024 года он утверждал, что я могу закончить эту войну за 24 часа. Война продолжается. Дональд Трамп прилагал усилия для того, чтобы ее закончить. Но эти усилия пока не привели ни к какому результату. Приведут ли к результату последние усилия? Вот этот визит Силуанова, об этом говорить чрезвычайно сложно. Но я думаю, что уравнение, главное уравнение этой войны остается все тем же, ничего не поменялось. Что только тогда страна-агрессор готова сесть за стол переговоров и заключить относительно справедливое соглашение со страной жертвы агрессии, возможно, только тогда, когда силы и позиции этих стран будут выровнены. Поэтому, если бы Соединенные Штаты, ровно так же, как во времена администрации Байдена, прилагали бы усилия к тому, чтобы Украину поддержать, поставить современные виды вооружения и так далее, и это бы позволило выровнять позиции в военной сфере двух держав, вот только тогда и на этой основе можно было говорить о том, что приходит время заключения мирного соглашения. Если этого не происходит, ну что ж, к моему большому сожалению, война будет продолжаться со всеми жертвами и страданиями украинского народа. На этом я прервусь. Подошло время нашего обычного перерыва в средний час. Собирайтесь с мыслями. Видите, как у нас две темы сегодня подошли вместе. Встретимся с вами после перерыва.
1: Итоги недели. Алексей Наксон на Дэвидсон Радио.
2: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
3: У микрофона Лена Вишневецкая. Крупные американские авиакомпании рассматривают установку дополнительной системы, которая позволяет пилотам видеть находящиеся поблизости самолеты практически в реальном времени. Речь идет о технологии, которая принимает данные о местоположении других воздушных судов непосредственно на борту. Сейчас ее установка не является обязательной, однако после авиакатастрофы под Вашингтоном в январе прошлого года вопрос безопасности оказался в центре внимания. American Airlines уже оборудовала такой системой свои узкофюзеляжные самолеты, а United Airlines устанавливает ее на некоторые новые лайнеры. Стоимость переоборудования одного самолета может составлять десятки тысяч долларов. В Нью-Йорке новый спор вокруг искусственного интеллекта. Законодатели штата призывают губернатора Кэти Хокл быстрее принять решение по законопроектам, регулирующим использование искусственного интеллекта работодателями. Одна из инициатив предполагает, что компании должны будут сообщать властям штата, как именно искусственный интеллект влияет на найм сотрудников и другие кадровые решения. Сторонники закона говорят, что человеку необходимо знать, когда решение о его работе принимает или существенно определяет алгоритм. Бизнес, в свою очередь, опасается появления еще одного слоя регулирования быстро развивающейся технологии. Сегодня открылась новая выставка, посвященная тому, как Снупи, Вудсток и герои Пинатс повлияли на моду, дизайн и спорт. За десятилетия персонажи Чарльза Шульца давно вышли за пределы газетных комиксов. На выставке можно увидеть Снупи и Вудстока в образах и проектах, связанных с Томми Хилфигером, Левис, Адидас и другими известными марками. Получается любопытная история. Нарисованный в 1950 году пес спустя 3/4 века остается не просто героем комикса, а вполне настоящей поп-культурной иконой.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени. Вас приглашает самая лучшая продленка в городе. СК Learning Center. 646-416-0060. Забираем детей из всех школ района Шипсет-Бэй. Вся домашняя работа точно будет сделана в срок. Вкусные горячие обеды, а также разные кружки, театральное мастерство, рисование и танцы. Профессиональные педагоги помогут развить таланты вашего ребенка. СК Learning Center работает в каникулы и праздники. 3360 Shore Parkway, After School Program, ВСК Learning Center. В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
4: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
5: Мелодии украинской души. Авторская музыкальная передача Александра Федоренко об украинской песне и не только. Слушайте каждую пятницу с 8 вечера на волне 620 AM Дэвидсон Радио. А также нас можно слушать через интернет на сайте davidsonradio.com и на телефоне через мобильное приложение Дэвидсон Радио. А свои пожелания и предложения присылайте по адресу promusicnyc@gmail.com. promusicnyc@gmail.com.
1: Итоги недели. Итоги недели. Пятница.

0: дорогие.
1: Мы продолжаем нашу программу. Итак, у нас сегодня две встречи. Одну встречу можно назвать встречей европейской, западной цивилизации, а другая встреча уже совершенно иной, азиатской цивилизации или евроазиатской цивилизации, как вы хотите. И, конечно же, они проходили в совершенно различной обстановке, хотя бы в силу того, что ценности этих двух цивилизаций не просто отличаются друг от друга, а они разительно отличаются. Давайте послушаем вас. Что вы думаете? Здравствуйте, в эфире.
2: Здравствуйте, Алексей.
1: Приветствую, Эдуард.
2: Знаете, если честно, я вижу это противостояние, которое до сегодняшний день, большому сожалению, в пользу вот той организации ШОС. Потому что когда на другой стороне неожиданно предъявляются претензии к своему ближайшему соседу, я имею в виду Канаду, или рассказывают о том, какие негодные европейцы. То есть ШОС наблюдает, как другой вот этот блок противостояния находится в разброде и шатании, которое прежде всего исходит от главного, можно сказать, двигателя этого блока Соединенных Штатов Америки. И поверьте мне, на мой взгляд, и Китай, и Путин, они отлично видят это, видят слабость вот этого блока, который находится напротив них. Я задаюсь только одним вопросом. Я помню, когда-то я слушал, были дискуссии в Конгрессе. И один конгрессмен прямо задал вопрос, там были слушания Рубио, руководителя Госдепартамента США. Он был, отвечал на вопросы конгрессменов. Ему один конгрессмен сказал, скажите, пожалуйста, а почему вот все действия Дональда Трампа почему-то идут в русле того, что нужно Путину? Вы можете ответить на этот вопрос? Рубин не ответил на этот вопрос. Он ушел от ответа. Ведь мы видим, наблюдаем сегодня, что Запад не имеет лидера. Вот в чем дело. Европа – это само собой. Соединенные Штаты – само собой. И, к сожалению, эта позиция шла прежде всего от человека, который сидит в Белом доме. К сожалению, сегодня эта позиция многое определяет в отношениях вот этого блока, который должны возглавлять Соединенные Штаты Америки, и противоборствующего блока. Путин, Си Цзиньпин – это люди, которые очень чувствуют любую слабость противоборствующей стороны. И они, конечно, пользуются этим. Я только не могу понять одного. Скоро будет встреча между Трампом и Си Цзиньпином. А как они будут смотреть друг на друга перед этой, вот во время этой встречи? Я, если честно, внешняя политика Соединенных Штатов Америки сегодня, она не имеет четкой и ясной линии. Потому что на утро люди просыпаются, и никто не знает, что будет утром из Белого дома. Потому что утром одно, вечером другое. И, к сожалению, все это идет в минус. Прежде всего, имиджу США, прежде всего, имиджу всего блока, которые должны возглавлять Соединенные Штаты Америки. Вы сегодня видите, я когда-то в вашей программе, Алексей, сказал, когда избрали Дональда Трампа, что мы будем жить в эпоху турбулентности. И вот мы сейчас находимся в эпоху турбулентности. Никто не знает, что будет завтра. И что придумает очередное какое-то новшество или какую-то идею руководитель Белого дома. Еще раз говорю, не могут руководить страной люди, которым 80 лет. Ну не могут. Америка должна все-таки иметь руководителя молодого. Я вспоминаю Джона Кеннеди. Яркий, личность, молодая. Все. А это, к сожалению, мы имеем проблемы. И будем еще иметь проблемы. Мы еще не знаем, что будет дальше. Вот у меня такое мнение. Не знаю, может, я не прав. Алексей.
1: Эдуард, я во многом с вами согласен. И знаете как, если вернуться в недалекое прошлое, когда была холодная война, действительно, тогда была ясность позиции Соединенных Штатов. Соединенные Штаты были несомненным лидером свободного мира и ощущали себя лидером свободного мира. И цели и задачи американской дипломатии были понятны и ясны абсолютно всем. Сейчас нет уже, конечно же, этих двух противостоящих блоков, но и другое. Есть различные цивилизации. И вот эти цивилизации, они противостоят западной. По сравнению со всем миром, наша цивилизация действительно очень невелика. И хотя можно говорить, что это не только там Европа, Соединенные Штаты, Канада и так далее, к этой западной цивилизации справедливо относят и Японию, Южную Корею, Тайвань, тем не менее, нас мало. И сейчас в мире нового противостояния, конечно же, наша цивилизация нуждается не в меньшей степени, как это было в 50-е, 60-е годы, в лидирующей роли Соединенных Штатов, а может даже и в большей степени, чем тогда, но во всяком случае не в меньшей. А внешняя политика Дональда Трампа, она построена на совершенно других принципах. Он не рассматривает мир как борьбу цивилизаций, он рассматривает мир как взаимодействие великих держав, ну а остальные державы, которые не попадают под это определение, должны как-то к ним прислушиваться. То есть его видение мира скорее напоминает то, что было в 19 веке после завершения наполеоновских войн. Вот есть великая держава Соединенные Штаты, вот есть великая страна Китай, вот есть великая страна Россия, ну, может быть, еще Индия. Вот эти четыре страны должны взаимодействие между собой определять новый мировой порядок. Естественно, у этих стран есть свои сферы влияния, как это было в том же самом 19 веке. И поэтому, с точки зрения Дональда Трампа, Украина находится в сфере влияния России, какие-то там страны находятся в сфере влияния Китая, прежде всего Тайвань, судя по всему, мы не собираемся за него бороться. Ну, может быть, и Южная Корея, Япония. В общем, совершенно иной взгляд на мир. И если иной взгляд на мир демонстрирует руководитель нашей страны, глава исполнительной власти, то таким же образом он и устраивает внешнюю политику нашей страны, которая сейчас в корне отличается от традиционной американской. И мы живем, как вы правильно сказали, во времена потрясений, я бы даже добавил, тектонических сдвигов. И вот эти все события, которые мы с вами переживаем, они как раз находятся именно вот в этом разрезе. Да, тектонические сдвиги. Америка сейчас уже не та, что была раньше. Место ее в мире меняется кардинально, и мир к этому подстраивается, как может. Вот что я хотел бы вам сказать, Эдуард. И, кстати, торговая война с Канадой, нашей ближайшей соседкой.
2: Да,
1: и все эти вещи, они именно подчеркивают именно это, что мы не рассматриваем Канаду, мы имея в виду американскую администрацию как нашего ближайшего друга, как нашего партнера, как нашего союзника. Мы рассматриваем Канаду как нашего конкурента, как небольшую страну, которая должна быть в сфере влияние Соединенных Штатов и полностью нам подчиняться. Что сказали из Вашингтона, то должны сделать в Оттаве. В Оттаве это не делают, и Трамп откровенно раздражен. То есть его отношение к миру принципиально отлично от того, что было еще относительно недавно. Это, я думаю, что это очень большая проблема, которая выдвигает на первый план такие страны, как Китай, Россия. и отодвигает наших ближайших союзников и друзей. Вот так сейчас формируется новый мировой порядок. Вот из этого хаоса, в котором мы с вами живем, формируется какой-то совершенно новый порядок, которым с нами, нам с вами абсолютно не знаком. Эдуард, огромное вам спасибо. Вместе с вами мы начали наш большой разговор в этом часе. И давайте послушаем и других наших радиослушателей. Здравствуйте, в эфире.
0: Здравствуйте. Я полностью считаю, что Эдуард не прав. И как вы его поддерживаете, то получается, что и с вами я тоже не согласен. Тоже я считаю, что вы не правы. Кроме этого, Алексей, я вам хочу сказать, что по всем вопросам, вот если пойти с самого конца и прийти к самому началу вашей передачи, то вот, допустим, вы обвиняете администрацию Трампа и президента Трампа в том, что ненормальные отношения с Канадой. Но ведь если глубже подойти, нравится там Трампу, не нравится, что... Но не в командах, как вы сказали, дело, а дело в том, что Канада хочет, чтобы мы продолжали с ними торговые отношения на тех же условиях, которые были раньше. А раньше было так, что их тарифы превышали намного больше, чем, то есть на наши изделия, на нашу продукцию американскую, канадцы ставили больше процент, чем на ихнюю в Америке. Пример вот молочные продукты. Да, канадские молочные продукты, возможно, выше качеством, но, допустим, они продаются по одной цене, повыше, которая выше качеством, а американские молочные продукты, они продаются по той же цене в Канаде, которая и хорошего качества. То есть получается так. Вот, допустим, вы житель Канады, и вы идете в магазин, и в супермаркет, вы покупаете, смотрите продукт. Да, вот этот канадский продукт, он стоит, допустим, к примеру, $20 там, паунд или... А в то же время американский, он намного ниже качеством, чем канадский. Но если бы цена была бы не 20, а $10, допустим, я образно говорю, за паунд, то получилось бы тогда, кто хочет, покупает подороже, кто не может, может позволить себе, а кто не может позволить, он может купить и подешевле продукт. Такая же история и во Франции с французскими сырами, одинаково. То есть, и опять-таки Канада хочет, чтобы было все на тех же тарифах, как они раньше. Но это невозможно. Трамп, его администрация преследует, как бы смотрит, чтобы было выгодно для Америки, а не для Канады. Поэтому как бы здесь критика, наоборот, должна быть не критика, а поддержка насчет Канады. Что касается даже Украины. Вы говорите, что Байден поставлял лучше вооружение, чем администрация Байдена и президент Байден, чем президент Трамп. Возможно, это и так.
1: Трамп вообще ничего не поставляет.
0: Да, правильно.
1: Трамп вообще ничего не поставляет.
0: Да, он сказал, что пусть покупает. Не поставлять, потому что, опять-таки, когда был ленд-лиз, Зеленский, и Конгресс решил, чтобы по ленд-лизу поставлять оружие, Зеленский и Украина не захотели покупать. Они хотели бесплатно получать. То есть с моих налогов, с ваших налогов, со всех налогоплательщиков Соединенных Штатов Америки эти деньги идут. Но в то же время, когда Байден поставлял вооружение, то было так же, было, чтобы не давать, чтобы победили Россию ни в коем случае. Вот вы говорите сегодня, что Трамп, если бы Трамп поставлял так же, как Байден, то победили. А почему не победили Россию тогда? Потому что Байден не хотел поставлять больше. И были сначала танки там, которые не нужны были.
1: Подождите, смотрите, вы сами себе противоречите. С одной стороны, вы упрекаете администрацию Байдена, что она поставляла вооружение за счет налогоплательщиков. С другой стороны, вы упрекаете администрацию Байдена, что она поставляла недостаточно вооружений. Это две абсолютно конфликт позиции, которые несовместимы с друг другом.
0: Алексей,
1: а теперь давайте вернемся на секундочку к Канаде, потому
0: Алексей,
1: что время этой программы бежит.
0: Я закончу два слова насчет этого.
1: Да.
0: Но...
1: да.
0: Я скажу быстро, потому что я не говорю, да, они поставляли, но было ограничение на такую-то дальность полет, на такой, потом разрешили понемножку. То есть было все сделано, поставлять оружие, вы воюете, держитесь. Но чтобы вы не выиграли у России. Вот в чем моя вишенка на торте, в чем мое зерно, в чем поинт. Теперь давайте вернемся
1: понял.
0: К Канаде.
1: Понял. Я просто говорю, что уже заканчивается время этой части, я вам отвечу.
0: Ну,
1: речь шла не о том, что администрация Байдена не хотела, чтобы Украина победила. Речь шла совершенно о другом. Они опасались, что поставками систем дальнего действия они вызовут резкую эскалацию со стороны России и, возможно, применение России тактического ядерного оружия. В этом ничего нового нет. Это были соображения администрации еще Обамы, которые тоже боялись, что... поставки американских вооружений вызовут вторжение тогда в Украину. Мы сможем с вами соглашаться
0: боялись.
1: С этой позицией, не соглашаться, поясняю позицию.
0: Они неправильно боялись, даже ничего не произошло такого, а бомбят дальше.
1: Так вот, при этом Украина выстояла в первые годы войны только лишь потому, что администрация Байдена поставила то, что она поставила, посмотрите перечень вооружений, иначе бы если бы она бы это не сделала, то давно бы уже в Киеве развивался бы российский триколор. Это же абсолютно всем понятно. И
0: но
1: я подчеркну еще один момент.
0: Трамп дал первые жевелины, которые решили это самое, тоже в самом
1: начале. Было ровно 56. Их было ровно 56.
0: Ну, они
1: а Байден поставлял тысячи джавелинов. Знаете, тысячи. Но
0: тогда
1: дело не в этом. Дело в другом.
0: Не было такой войны же,
1: что...
0: когда он поставлял 56. Там была другая
1: смотрите,
0: война.
1: Дело совершенно в ином. Вот тогда администрация Байдена считала, что мы лидер свободного мира, что мы отвечаем за все то, что происходит в мире, и что это наш долг, лидера свободного мира, поддерживать те страны, которые сражаются с агрессорами, то есть сражаются с Россией. Сейчас Трамп демонстрирует абсолютно другую точку зрения. И в отношениях с Канадой, и в отношениях с Украиной он пытается все сделать, знаете, такой вот расчет в деньгах. Но даже если говорить о деньгах, просто уходит время. Если вы посмотрите дисбаланс в торговле между Канадой и Соединенными Штатами, то основной дисбаланс, вот эти 60 миллиардов долларов, приходится на поставки канадской нефти. Если бы не было поставок канадской нефти, то представьте себе, какая была бы цена сейчас на наших бензоколонках. И еще один очень важный момент. Было два соглашения, которые определяли торговые отношения Соединенных Штатов и Канады. Первое было НАФТА, это еще 90-е годы, 94-й год. Но второе торговое соглашение было заключено, уже пересмотрено. Оно было согласно требованиям Трампа. Это был 2018 год. И сейчас Трамп пошел против своего же торгового соглашения, которое он сам подписал и за которое сам боролся. И мы отодвигаем от себя Канаду, нашего ближайшего друга в этом мире. С кем мы остаемся? Мы остаемся совершенно одни. В этом все дело.
0: Сейчас...
1: Спасибо за ваш звонок. Просто у меня уже завершается время этой части. Я напомню, что в завершении второй части у нас будет возможность обсудить как эту тему, так и та, которая возникнет во второй части. А сейчас перерыв.
3: На Дэвидсон радио.
4: Oceanfront views, great amenities.
5: Planning our next vacation?
4: Looking for a rehab center after your dad's hip replacement.
5: Find anything good?
4: Yep, MJHS Menorah Center. It's right here in Brooklyn.
5: It has great rehab, right?
4: Of course. And long-term care, too, if we ever need it. Plus, they're not-for-profit, so I know we can trust them.
5: Perfect.
6: MJHS Menorah Center. Learn more at mjhsmenorah.org.
7: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
8: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
9: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
10: Я Ираклий Барамидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
11: Я Дмитро Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
12: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
13: Мой адвокат.
14: Мой адвокат.
15: Юрий Прохин.
16: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
17: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
18: Дэвидсон Амбуланс-Ассист. Что бы ни случилось, помощь всегда придет вовремя. 1-888-710-0303. Русскоговорящие операторы, любой госпиталь по вашему выбору.
19: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
20: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
19: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
20: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
21: Ваше любимое радио теперь и в вашем кармане. Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска «Дэвидсон Радио», скачайте приложение и все. «Дэвидсон Радио». Мы стали еще ближе.
22: Нью-Йорке 6 часов вечера. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
21: Новости на
22: Дэвидсон Радио.
21: Информация к этому часу.
23: У микрофона Лена Вишневецкая. Количество мошеннических схем в нашей стране достигло рекордного уровня. Новое исследование показывает, с попытками обмана в той или иной форме сталкивалось практически все взрослое население страны. Это могут быть поддельные сообщения от банков, звонки якобы от госучреждений, романтические знакомства, фальшивые инвестиционные предложения или просьбы срочно перевести деньги. Особая проблема заключается в том, что большинство пострадавших практически не получают помощи после потери денег. Некоторые, пытаясь вернуть украденное, попадаются на вторую мошенническую схему и теряют еще больше. Акции компании Lululemon резко упали после того, как она ухудшила прогноз на весь год. На предварительных торгах падение превышало 17%. Для компании это особенно неприятный сигнал. Lululemon долгое время была одним из главных победителей моды на дорогую спортивную одежду, которую американцы носят не только в спортзал, но и каждый день. Сегодня инвесторы пытаются понять, является ли нынешнее замедление временным, или покупатели действительно начали экономить на дорогих леггинсах и другой спортивной одежде. Редчайшая встреча, всего примерно в 100 милях от Нью-Йорка. Люди, вышедшие в море на лодке, неожиданно увидели рядом с собой китовых акул. Это самые крупные рыбы на Земле. Несмотря на устрашающие размеры, для человека китовые акулы практически не представляют опасности. Питаются они в основном планктоном и мелкими морскими организмами. Огромные рыбы поднялись прямо к поверхности воды возле лодки, и очевидцам удалось снять их на видео. Обычная морская прогулка превратилась в зрелище, ради которого некоторые путешествуют через полмира. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Дэвидсон Радио. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Трамп призвал республиканцев меньше упоминать его имя в своих кампаниях и проводить агитацию, опираясь на общие достижения действующей администрации. Политический комментатор Джеймс Карвилл сенсационно заявил, что Трамп уйдет в отставку в ноябре после промежуточных выборов, которые, по его мнению, принесут республиканской партии катастрофический результат за всю историю. Авианосец Авраам Линкольн прибыл в Таиланд. В сети активно обсуждают плачевное состояние корабля и то, как американские моряки проводят первые дни на суше в магазинах и барах. МТА изменит график работы метро в праздничные дни. О погоде. В Нью-Йорке без осадков. Относительная влажность воздуха 70%, 85% по Фаренгейту, 30% по Цельсию.
2: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени.
13: Вечерний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом.
14: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас 4 сентября. Закончилась рабочая пятница, закончилась рабочая неделя. Индекс Dow Jones сегодня упал на 272 пункта, или 0,5%. 53 414 был конечный результат. Standard & Poor's 500 потерял 29 пунктов, больше чем 3%. 7719 была конечная точка. NASDAQ минус 77 пунктов, 0,3%. 26 507 был конечный результат. Транспортный индекс прибавил 0,7%. Russell 2000 индекс маленьких компаний поднялся на 0,25%. Нефть $91.32 за 1 баррель. Золото минус $62.20. $4477.50 стоит унция золота. Унция серебра $66.79. 1 евро равен $1.16. 5-летние госбумаги дают 4,55%. За 10 лет госбумаг можно получить 4,786%. И за 30 лет госбумаг можно получить 5,246%. За границей сегодня Европа очень мало изменилась. Англия практически не изменилась. Франция небольшой минус, Германия плюс 0,2, и Швейцария тоже практически не изменилась. В Азии японский Никей минус 0,17%. Шанхай почти без изменений. Гонконг минус 0,4%. Наша биржа упала сегодня, потому что было из экономических новостей было объявлено о том, что у нас в стране было создано 162 тысячи новых рабочих мест за август месяц. И это намного больше, чем ожидали экономисты. Уровень безработицы у нас в стране 4,1%. И поскольку такое количество работ было создано в стране, инвесторы начали думать, а не в сентябре не поднимет ли банковский интерес наш Федеральный резервный комитет. Это с одной стороны. С другой стороны, Белый дом требует, чтобы банковский интерес был понижен. И они говорят, что если Федеральный резервный комитет не понизит банковский интерес, то они прекратят торговлю со странами, с которыми у нас есть дисбаланс в торговле. Ну, сделают они это или нет, это вопрос, но инвесторов это явно волновало сегодня, и поэтому биржа у нас сегодня упала. На индексе Standard & Poor's 500 лучше всех сегодня был Sandisk, они поднялись на 11,9%. KLA Corp поднялся больше, чем на 7%. Marvel прибавил больше 7%. Coherent Energy тоже прибавили 6,4%. Внизу были Lululemon, Fairise Corp, Autodesk, Adobe и Equifax. На NASDAQ лучше всех был Sandisk, Astera, Nebius, KLA и Marvel. А в минусе были Autodesk, Adobe, Tesla, Thomson Reuters, Reuters и Synopsis. На индексе Dow, Caterpillar, Honeywell, The Home Depot, Nvidia и Boeing поднялись. В минусе были Apple, Microsoft, Salesforce, Walt Disney и Amgen. Microsoft упал на 10.42, Oracle прибавил 4.74, Meta плюс 6.9, Amazon упал на 39 центов, Nvidia прибавила $1.91, Dell поднялся на 7.75. Рейтинг Dell был увеличен. Ранее таргет был $500, теперь $617. Все аналисты считают, что после того, как Dell показал замечательные результаты на этой неделе и дал еще лучшие прогнозы, все аналисты считают, что Dell будет продолжать подниматься, CoreWeave поднялся сегодня на 4.80, AMD поднялось на $21.41. Сегодня Broadcom был при сухом, Дипа поднялся на 2.98 и Visa упала на 3.68. Вот, пожалуй, все самые главные новости на сегодня. Эта передача не является руководством к инвестированию. Для конкретных действий, пожалуйста, обратитесь к вашему лицензированному финансовому консультанту или звоните к нам в Raymond James по всем финансовым вопросам. Мы будем рады вам помочь. Всем хорошего, успешных вам инвестиций, хорошего дня, будьте здоровы.
0: Генри Гринберг, Certified Private Wealth Advisor, Managing Director и старший вице-президент по инвестициям компании Raymond James. Телефон 1-833-981-5375, 1-833-981-5375.
1: Когда ваши близкие перенесли сердечный приступ или инсульт, сложные операции или получили серьезные травмы, все, что им нужно от вас, это ваша любовь. Остальное доверьте реабилитационным центрам ShoreView и Secrest. Здесь, в Бруклине, ваши члены семьи получат профессиональную медицинскую помощь, поддержку в любое время суток. Им будут обеспечены самые комфортные условия – уход и забота. Не позволяйте своим близким страдать. Свяжитесь с реабилитационными центрами ShoreView и Secrest.
3: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
1: Реабилитационные центры ShoreView и Secrest. Пространство для восстановления и новой жизни. 718-891-44-00, 718-372-45-00.
15: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
24: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
17: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
25: Мы идем к вечному огню. Мы умеем чтить память погибших. В годовщину трагедии 11 сентября, унесшей тысячи жизней, все, кто помнит о жертвах теракта, придут к мемориалу в Сисайд-парке на углу Сёрф-Эвеню и Вест 5-й стрит в Бруклине. Память опаляет сердца. 6 сентября мемориал будет открыт для посещения с 12 часов дня, а в час дня начнется митинг памяти. Мы помним.
26: Вы хотите, чтобы ваш бизнес процветал? Вы желаете повысить уровень продаж? Вы стремитесь к оправданному размещению денежных средств? Вам нравится индивидуальный подход к рекламе вашей фирмы? Сколько раз вы сказали «да»? Будьте услышаны. Делайте рекламу с нами. Рекламная служба «Дэвидсон Радио». 718-303-8000. Звоните прямо сейчас. 718-303-8000.
27: Итоги недели.
28: Итоги недели.
29: Вчера была среда.
4: Мировые новости.
5: Происходящее в стране.
4: События города.
5: Самое главное.
4: В программе Алексея Наксина.
5: Итоги недели.
4: Итоги недели.
6: Второй час. Пентагон вступил в период глубоких институциональных потрясений, поскольку кризис лидерства внутри страны пересекается с кризисом оперативных возможностей за рубежом, пишет Закари Басу из Axios. Спустя 6 месяцев после начала войны с Ираном Пит Хексет возглавляет Пентагон, в котором меньше высокопоставленных руководителей, меньше критически важных видов вооружений и меньше публичной подотчетности, чем когда-либо за два срока президентства Трампа. Самым ярким примером является уход в отставку за министра обороны, министра армии Дэна Дрискола, близкого друга вице-президента Венца, его однокурсника по Ельскому юридическому факультету, которого когда-то считали потенциальным преемником самого Хексета. Дэн Дрискол, восходящая звезда, которую Трамп привлек для ведения деликатной дипломатии в Украине, уходит в отставку после многомесячных конфликтов с Хексетом по поводу руководства армии и ее модернизации. Вот об этом наш второй час. Вначале я вам предложу, как уже обычно, как вы привыкли, новый отрывок из своей книги «Спасение придет с небес». Усложнившаяся ситуация в Бёрбанке требовала действовать без промедления. Надо создавать вторую базу для операции на восточном побережье, подальше от Калифорнии, где FBI слишком плотно стало их опекать. В качестве такого места Швимер выбрал заброшенный аэродром в захолустном нью-джерсийском Милвилле. С одной стороны, это всего 2 часа по хайвею до Манхэттена, с другой – малонаселенная местность, позволяющая избежать нежелательного к себе внимания. Во время войны там велась подготовка летного состава, и с тех времен остались 1,5-метровая взлетно-посадочная полоса, ангар и ремонтные мастерские. Все, что нужно для организации операционной базы Service Airways. Ледяной порыв воздуха обдал Швимера, когда он открыл дверь Constellation, чтобы спуститься по откидному трапу на бетон аэродрома. Ветер гнал снежную поземку. 7 часов назад Швимер, Сэм Луис и Лео Гарнер покинули мягкий расслабляющий климат Южной Калифорнии, чтобы создать их новую базу на замерзших равнинах Нью-Джерси. Через несколько дней после их прибытия над Милвиллом прогремел пульсирующий звук мощных моторов R-2800, первых 3 C-46, прилетевших из Калифорнии. База в Милвилле становилась реальностью. Февраль прошел в создании базы, напряженной подготовке самолетов и экипажа. И вот наступил памятный день, 13 марта 1948 года, когда Сэм Луис поднял свой Constellation и после почти 8 часов в воздухе посадил его на панамском аэродроме Токумен. Авиакомпания «Лапса» получила своего флагмана. Книга имеется в интернет-магазине lulu.com. Для этого вы можете в окошке любого поисковика просто написать «Наксон, спасение придет с небес». После этого книга появится на сайтах M-Graphics Books и Lulu. Дальше все очень просто. Следуйте инструкции. Причем книга имеется в 2 вариантах, как традиционно печатном, так и новом электронном, для тех, кто предпочитает читать с экранов своих компьютеров, планшетов и телефонов.

Самой яркой потерей кадров Пентагона на данный момент стала подача в понедельник заявления об отставке министра армии Дэна Дрискола, близкого друга вице-президента Венса, его однокурсника по Йельскому юридическому факультету, которого когда-то считали потенциальным преемником самого Хексета. Но вначале давайте поговорим о том, а чем же занимается министр армии Соединенных Штатов. По-английски это звучит как United States Secretary of Army. Так вот, это гражданская руководящая должность Министерства обороны, ответственная за административное тыловое обеспечение сухопутных войск, то есть армии страны. Статус гражданский, поэтому этот пост занимает гражданское лицо, не кадровый военный. Должность подчиняется непосредственно министру обороны Соединенных Штатов, главе Пентагона, и не входит в состав официального кабинета министров. При этом кандидатура выдвигается президентом Соединенных Штатов и утверждается Сенатом. После отставки Даниэла Дрискола президент Дональд Трамп назначил исполняющим обязанности министра армии Адама Тиле. Итак, министр армии отвечает за материальную базу, то есть закупка вооружения, военной техники, оборудование, их поставка, инфраструктура, управление недвижимостью, военными базами, зданиями, сооружениями, а также экологические вопросы, кадры и финансы. Вопросы управления персоналом, резервом, финансовым планированием, обучением и мобилизацией. Вот в этом суть деятельности министра армии. Как мы с вами видим, достаточно много зависит от этого человека. Уход Дрискола, последующий за увольнением Хексета, начальника штаба сухопутных войск генерала Рэнди Джорджа этой весной, оставляет вооруженные силы без утвержденного Сенатом гражданского или военного руководства в разгар войны с Ираном. Хексет уволил или вынудил уйти высокопоставленных офицеров практически во всех видах вооруженных сил, включая председателя Объединенного комитета начальников штабов, главного адмирала военно-морских сил и начальника штаба сухопутных войск. Вашингтон-Пост подсчитала, что под руководством Хексета были уволены более двух десятков высокопоставленных офицеров, причем он практически полностью переформировал состав Объединенного комитета начальников штабов. Только главы корпуса морской пехоты и космических сил, унаследуя Хексетом, по-прежнему остаются на своих постах. Нью-Йорк Таймс сообщила, что в этом году Хексет лично исключил из списков на повышение по службе не менее 45 офицеров. Это чрезвычайное вмешательство в систему, традиционно изолировано от политического руководства. NBC News сообщила, что в последние недели Хексет заблокировал еще больше назначений, в том числе более дюжины офицеров афроамериканцев, латиноамериканцев и женщин во всех видах вооруженных сил. Совокупный эффект – это ослабление высшего командования в тот момент, когда война с Ираном проверяет пределы того, что могут выдержать вооруженные силы Соединенных Штатов. Вашингтон-Пост сообщает, что командующий, курирующий Европу, Тихоокеанский регион и Латинскую Америку вместе с новым главнокомандующим ВМС официально выступили против направления войск на войну с Ираном. Они предупредили, что затянувшееся развертывание снижает их способность противостоять угрозам в других регионах. Адмирал Дэрил Коддл, начальник военно-морских операций, сообщил Хексету, что к развертыванию готовы едва ли четверть американских эсминцев. Единственный авианосец, предназначенный для Тихого океана, тоже был

Тексасе, о чем, казалось бы, президент должен был знать и раньше. Теперь, в разгар затянувшейся войны с Ираном, армия осталась без своего высшего гражданского руководителя, двух утвержденных Сенатом генералов и утвержденного командующего. Похоже, Дрискол и Хексет находятся в конфронтации с того момента, как Трамп назначил Хексета главой Пентагона. В апреле издание «The Hill» сообщило, что Хексет увидел Дрисколе угрозу своему лидерству, учитывая его связь с вице-президентом Джей Ди Венсом и более традиционный, менее агрессивный стиль руководства. Команда Хексета даже пыталась представить Дрискола как фигуру сопротивления, чтобы сместить его с поста в администрации. Хексет уже подорвал сеть поддержки Дрискола, уволив в апреле его начальника штаба генерала Рэнди Джорджа и двух других высокопоставленных военных. Группа законодателей из обеих партий требует объяснений, почему армия ликвидирует специальный батальон беспилотников менее чем через год после его создания. Это в то время, когда в конфликтах по всему миру все большую роль играют беспилотные летательные аппараты и средства радиоэлектронной борьбы. Батальон беспилотных штурмовых средств, так он назывался, численностью 600 человек, созданный в составе 173-й воздушно-десантной бригады, был призван изучить тактику и навыки, накопленные Украиной за более чем 4 года войны с Россией, и применить их в вооруженных силах Соединенных Штатов. В письме законодатели выразили обеспокоенность тем, что ликвидация батальона является еще одним признаком неравномерной, непоследовательной поддержки со стороны Минобороны в отношении Европы и Украины, и задали вопрос о том, как Соединенные Штаты будут и дальше изучать опыт ведения войны с использованием дронов на украинском театре военных действий. Цитирую, мы глубоко обеспокоены тем, что ликвидация этого специализированного подразделения беспилотников ограничит нашу способность учиться у союзников, в частности у вооруженных сил Украины, и помешает нашим усилиям по модернизации ведения войны с использованием беспилотников с той скоростью, которая необходима для конкуренции на современном поле боя, заявили сенаторы Джин Шахин, Том Тиллес, Ангус Кинг и член палаты представителей Майкл Тернер в письме от 1 сентября, представленном офисом сенатора Шахин. Это специализированное подразделение было разумным ответом в момент, когда характер ведения войны меняется быстрее, чем способность традиционных воинских частей адаптироваться, заявили законодатели после того, как поинтересовались, было решение о распуске подразделения принято армией самостоятельно или на основании указаний руководства Министерства обороны, лично Пита Хексета. Они попросили представить объяснение до 21 сентября. Генерал Кристофер Ланёв, временно исполняющий обязанности высшего военно-должностного лица сухопутных войск, недавно отдал приказ батальону вновь сосредоточиться на своей основной задаче – выполнении функции воздушно-десантного подразделения. Этот шаг последовал за внезапным отстранением министром обороны Питом Хексетом предыдущего начальника штаба сухопутных войск генерала Рэнди Джорджа. Интеграция беспилотных летательных аппаратов в тактику армии была одним из приоритетов генерала Джорджа. В прошлом году он и Дрискол запустили так называемую инициативу по трансформации армии, направленную на внедрение модернизированных беспилотных летательных систем в боевых подразделениях. Сенатор от штата Айова Джонни Эрнст, республиканка, позвонила президенту Дональду Трампу, чтобы выразить недовольство после того, как министр обороны Пит Хексет внезапно отстранила должность начальника штаба армии генерала Рэнди Джорджа. В ходе телефонного разговора сенатор Эрнст выступила в защиту генерала Джорджа, своего земляка из Айова, назвав его одним из лучших офицеров вооруженных сил, и упомянула, между прочим, что родители генерала голосовали за Трампа. Президент Трамп ответил, что не имел прямого отношения к этому решению, что отстранение было исключительно решением министра обороны Хексета. Затем Трамп попросил Эрнст передать сообщение отстраненному начальнику, цитирую, «Скажите генералу, что я сожалею». В любом случае, Дрискола больше нет, и Хексета будет на одного противника его видения, безрассудно ориентируя на принцип «сначала стреляй, потом думай» армии, которой он будет править. И это все происходит в тот момент, когда вооруженные силы практически всех стран заняты перестройкой, учитывая тот опыт войны, который был накоплен за эти 4 года на украинском театре военных действий. И генерал Джордж, современный генерал, который видел, что американская армия совершенно не готова к новому этапу ведения боевых действий, что было продемонстрировано как раз сейчас.

0: ходе первого периода иранской войны, когда практически нечего было противопоставить иранским беспилотным летательным средствам, которые просто уничтожали все на земле в районе Персидского залива. Вот как раз генерал Джордж, то есть современный генерал, который способен мыслить нестандартно, он был уволен Хексетом. И следом, конечно же, подал в отставку Эден Дрискол, который полностью поддерживал генерала Джорджа, который стремился к тому, чтобы американская армия превратилась в армию современную, которая учитывает все те перемены, которые реально происходят на поле боя. Хексет выступил категорически против этого. Судя по всему, он, дослужившись до звания майора в свое время, так и не сообразил, что происходит сейчас в мире на поле боя. И в этом плане, конечно же, самоустранение президента Трампа, который в соответствии с Конституцией является верховным главнокомандующим, тоже, на мой взгляд, является достаточно выразительным. Ведь он мог бы своим указом, своей волей, да в конце концов одним звонком, восстановить генерала Джорджа в его должности. Причем генерал Джордж пользуется поддержкой практически полностью армии Соединенных Штатов. Он популярный генерал. И теперь, учитывая то, что нет начальника штаба армии, который в американской системе является командующим армией, и нет уже министра армии Дрискола, наша армия осталась практически обезглавленной, то есть без тех лиц, которых утверждает Сенат. Все остальные лица – это временно исполняющие обязанности. Это в тот момент, когда война не завершилась, когда война продолжается, и когда необходимо находить какие-то новые, нестандартные, нетрадиционные решения для того, чтобы можно было войну закончить победно для Соединенных Штатов. Судя по всему, те традиционные методы, которыми эта война велась, она не привела к желаемому результату. И в этот момент как раз Соединенным Штатам и нужны командиры, которые мыслят нестандартно, которые видят современные тенденции, которые способны оценивать все те перемены, которые происходят на поле боя, и быстро их внедрять. Вот этот момент очень важен. И в чем-то та чистка, которую сейчас в вооруженных силах проводит министр обороны Хексет, напоминает ту чистку, которую в свое время Сталин проводил РККА в канун Второй мировой войны, когда из армии были не просто удалены, когда были убиты, уничтожены самые лучшие военные руководители, которые были в РККА. Тут можно вспомнить и маршала Тухачевского, и можно вспомнить и Кирова, Боревича, Егорова и так далее по списку. Армии остались руководить люди, которые формировались в годы гражданской войны. И к современной войне не имели никакого отношения. Ворошилов, Будённый, Кулик, Тимошенко и так далее. Казалось бы, прошло столько времени, совершенно другая страна, другой континент, другое время, все другое. А мы с вами сейчас видим эту чистку, которую проводит Хексет, которая ни к чему хорошему привести не может. И уже мы с вами это понимаем, что, к сожалению, эту ситуацию каким-либо решительным образом сейчас исправить нельзя. Ровно до тех пор, пока нашу, как бы, министром обороны, или как сейчас он потребовал, чтобы его называли военным министром, остается Пит Хексет. Уход Дрискола, а до этого увольнение Джорджа, является лучшим подтверждением этому факту. На этом я остановлюсь. Подошло время нашего обычного перерыва, уже последнего в ходе этой программы. Я напомню еще раз, вы к этому уже привыкли, что в завершающем четвертом сегменте мы можем с вами обсудить те темы, которые прозвучали в первой части этой программы. И вот в этой второй перерыв.
1: Итоги недели. Алексей Наксон на Дэвидсон Радио.
2: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
3: У микрофона Лена Вишневецкая. Объявлены лауреаты знаменитой Шнобелевской премии. Ее ежегодно получают настоящие ученые за исследования, которые сначала заставляют смеяться, а потом задуматься. В этом году среди победителей исследователи так называемого тараканьего молока. Другие ученые изучали особенности сморкания. А еще один эксперимент был посвящен нижнему белью, которое закапывали в землю для оценки активности почвы. Всего наградили 10 исследовательских команд. И хотя темы звучат комично, сами работы вполне серьезные. Шнобелевская премия традиционно показывает, что полезная наука иногда начинается с очень странного вопроса. Бруклин готовится к одному из самых ярких событий года – Вест-Индскому американскому карнавалу и параду. В понедельник Истерн Парквей заполнит красочные костюмы, платформы и музыка. Сока, калипсо, регги и знаменитые карибские стальные барабаны. Праздник продлится с 11 утра до 6 вечера, но карнавальные мероприятия начинаются значительно раньше. В этом году жители Краун-Хайтс недовольны новыми металлическими ограждениями, которые заранее установили вдоль Истерн Парквей. Некоторые говорят, что барьеры мешают передвижению по району. Сегодня в Нью-Йорке проходит весьма необычный музыкальный эксперимент под названием «Джаз поездов». Музыканты попробуют превратить информацию о движении поездов нью-йоркского метро, поступающую в реальном времени, в музыку. Движение составов, интервалы и ритм огромной транспортной системы становятся основой музыкальной композиции. Мероприятие пройдет поздно вечером в пространстве фабрик Нью-Йорк на Вестри-стрит. Получается, даже нью-йоркское метро способно играть джаз. Главное, чтобы для этого ему не пришлось сначала задержать поезд минут на 20. В Брайант-парке вечером проходит бесплатный фестиваль духовой музыки. Есть и бесплатный показ оперы Беллини «Пуритани под открытым небом». Любители природы приглашают на вечернее наблюдение за птицами, а поклонников еды на знаменитый нью-йоркский гастрономический рынок «Сморгасбург». Всего на сегодня в городе насчитываются десятки бесплатных мероприятий.
2: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.
4: Дорогие радиослушатели, представляю вам суперэффективную систему «Бархатная кожа». За 10 минут элементарно простой и безопасной процедуры, без визитов к врачу, хирургических операций, уколов ботокса и наполнителей, по совершенно доступной цене, уникальная эффективная система «Бархатная кожа» будет растворять ваши морщины, устранять сухость, приводить кожу в комфортное, здоровое состояние. Звоните, пока действуют специальные скидки. 888-765-87-52. Когда девушке 20, она имеет красоту, которую ей подарила природа. В 30, которую сделала сама, а в 50, которую заслужила. Компания Nature Pure с системой «Бархатная кожа» дает неповторимый шанс следовать мудрому указанию Коко Шанель. Звоните 888-765-87-52.
5: Nature Pure – чудесный наш волшебник.
6: Круглосуточная неотложная медицинская помощь детям и взрослым. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Мы спасаем жизни.
7: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

0: Борис Овезов на Дэвидзон Радио. Поздравления в прямом эфире.
1: Знаешь, какой он красавчик.
2: Выглядит как огурчик.
3: Я давно его знаю, он очень способен.
4: Он очень хороший человек.
0: Передать привет, пожелать хорошего настроения, поздравить с днем рождения и не только. Вы сможете в прямом эфире в программе «Поздравления с Борисом Овезовым». В воскресенье с 12 дня на Дэвидзон Радио.
5: Операцию я беру на себя.
0: На Дэвидзон Радио с Борисом Овезовым всегда хорошее настроение.
6: Итоги недели.
7: Итоги недели.

0: Итак, мы уже с вами знаем, что ушедший в отставку министр армии Ден Дрискол являлся административным главой ведомства, в то время как оперативное и боевое руководство сухопутными силами осуществлял профессиональный военный начальник штаба армии генерал Рэнди Джордж. Одного уволили, другой ушел сам. На мой взгляд, это чрезвычайно тревожно, особенно на фоне той войны, которая сейчас идет, хотя она находится в стадии некой патовой. Но тем не менее, война продолжается, и в условиях войны уход таких выдающихся руководителей армии, на мой взгляд, чрезвычайно тревожное событие. Но не только их уход сам по себе, а причина ухода. Потому что они стремились американскую армию или сухопутные войска, потому что в терминологии Соединенных Штатов армия – это сухопутные войска, все остальное – это отдельные роды войск. Так вот, они хотели армию модернизировать, сделать современной, учитывая опыт той войны, прежде всего, которая сейчас идет в Украине. За это один был уволен, а другой был вынужден подать в отставку. То, что он подавал в отставку, говорит о том, что у Дэна Дрискола есть то, что называется чувство чести. Очень важный элемент любого военного руководителя. Подал в отставку, потому что он больше не мог работать с Хексетом. Ну, а теперь у нас есть возможность побеседовать с вами. Я напомню, что у нас были разные темы в этой программе, и вы вольны в своем выборе.
1: Добрый вечер, Алексей.
0: Приветствую, Михаил.
1: Эрев Шаббас, это с наступлением субботы сегодня. Второе, спасибо за сегодняшнее статус-кво и предыдущие Дэвид Гилмор с Пинк Флойдом и Йен Гиллан с Deep Purple, это мой любимый тригрупп. Следующий заказ делаю на Scorpions, I Still Love You с Клаусом Мэем. Можно? Немецкую группу.
0: Вы знаете, Михаил, даже в нашей программе бывают маленькие чудеса. В завершении этой программы прозвучит как раз The Scorpions.
1: Спасибо. Теперь по делу. У нас у евреев на идиш есть такое выражение «махнешь фулыши пунем». То есть переводится дословно «не делай, махнешь фулыши, фальшивое лицо». У украинцев есть такая поговорка в одном смысле «моя хата с краю, ничего не знаю». Я и мои другие, даже те, кто болел за хозяина непрямоугольного кабинета, уверены, что не верит, что он, что наш хозяин кабинета такого, не знал о действиях Хескета, увольнении Дрискола. Просто, как говорил наш друг Станиславский, не верю. Да. Теперь насчет предыдущей программы. Вы говорили о чем? Сейчас я вспомню.
0: О двух саммитах. Один саммит, который проходил
1: да.
0: у нас.
1: Я хочу сказать, что даже Франклин Рузвельт не удостоился пригласить на какое-то совещание союзников еще до войны в 30-х годах. Шахта и был у них такой Шверин, два выдающихся немецких финансиста, и один из них директор банка германского. Оба, кстати, умерли мирно в 70-х годах в Германии и дожив до преклонных 90 с гаком лет. Суд Нюрнбергский оправдал их, хотя они были, финансировали их головы, финансировали Германию. Но Шахт не ладил с Гитлером в последнее время и иногда спорил, попал в немилость, но Нюрнбергский процесс его оправдал, может, и поэтому. У него не было крови на руках, но финансы помогали стать властью в 1933 году у Гитлера. Потому я хочу сказать, что пригласить во время войны министра финансов с инициативы нашего, к сожалению, очень стыдно, директора непрямоугольного, хозяина непрямоугольного кабинета на совещании стран НАТО и дружественных стран Америки, двадцатку, министра финансов Силуанова. Это то же самое, что Рузвельт не пригласил. Кто из них качественнее, Рузвельт или наш хозяин? Пусть скажут сами, которые трамписты. Некоторые звонят вам, которые, не буду говорить в предыдущем часе, говорят, что вы и Андросов ненавидите нашего хозяина, стучат на вас. Зачем же они звонят вам? Я не стучу ни на кого. Просто предупреждаю, некрасиво поступаете. Вы даете им по 5-10 минут, доказывая, что наш хозяин великолепен. Их не переубедить и ничего не поможет. Извините за долгий разговор. Спасибо за Скорпионс в будущем. До свидания.
0: Михаил, сегодня. Спасибо Клаус за участие в программе.
1: Просто я люблю эти группы. Другие не очень.
0: Да, послушайте Скорпионс, послушайте.
1: Вот эти, послушайте. Smoke on the Water, и Lazy, и Japan, Tokyo, Deep Purple, и другие, не хочу перечислять. То есть, немножко я, оказывается, тоже разбираюсь в этих делах, не только в спорте. А политике я без понятия. До свидания.
0: Спасибо за ваше участие в программе, Михаил. А мы продолжим нашу беседу с радиослушателями. Давайте послушаем и вас. Здравствуйте,
2: алло.
0: Вы в эфире.
2: Да, здравствуйте, да, Алексей. Да, здравствуйте, Алексей. Я очень даже удивлен Михаилу в связи с его познаниями в классе кроки. И, ну, как говорится, даю ему кредит, большие кредит за это. А теперь другое. Я с ним сразу же не соглашусь, что мы вообще должны как-то говорить про Трампа, как про хозяина. Какой он хозяин? Он не хозяин, он выборная должность. То есть он был нанят американцами, к сожалению, глупой частью населения США, на второй раз на этот пост. Но это один момент. Второй момент. Касательно той темы, что вы подняли. Я их связываю, эти две темы, в одну. То есть первый час и второй час. Почему? Потому что есть такая пословица «рыба гниет с головы». И то, что Трамп делает вот эти вот вред Соединенным Штатам, оно и передается через его все министерства, все его отделы, это самое, будем говорить, администрацию. И Хексет это абсолютно непрофессиональный, такой же непригодный к профессии человека, как Трамп к президенту, так и Хексет к министру обороны. То есть набор, мы знаем, набор этой администрации по принципу личной преданности, причем такой, знаете, с собачьей преданности, вилянием хвоста и вылизыванием всех мест. То есть, естественно, что туда попали абсолютно непрофессиональные люди, и которые работают во вред Соединенных Штатов. Причем я уверен, что по указанию Трампа. Почему? Потому что он старается эту страну загнать в какую-то непонятную, вообще непонятное место, которое оно не заслуживает. То есть это, будем говорить, задворки мировой цивилизации. Вот это он что хочет? Он хочет оградить нашу страну вообще от всего. То есть повысылать иммигрантов, с Канадой поссориться. Но зато он переименовывает там озеро, это самое Онтарио, в озеро Америка. Скоро он будет переименовывать свои имена Ормузский пролив, Трампузский пролив и так далее, и так далее. То есть, ну, абсолютные враги. Но у меня единственный момент такой. Вы понимаете, вот он вместе с Хексетом делают, бунгови делают вред американской армии. Но американская армия же может ответить тоже. И дело в том, что я уверен, что на выборах практически все американские солдаты, военнослужащие, отставники, они все проголосуют против республиканцев. То есть он им дает просто, как говорится, такой, знаете, ну, буквально такой негласный совет. Идите голосуйте против республиканцев. То есть, и еще один момент, такой очень, ну, как бы гипотетический, но возможный. Есть такое мнение, я его, в принципе, наполовину разделяю, что в случае поражения Трампа, республиканцев, и в случае его импичмента, Трамп может остаться у власти, не уходить от власти и попробовать сделать государственный переворот здесь, остаться у власти. На кого он будет опираться? Армия его не поддержит. И слава богу. Поэтому он, как говорится, сам себя своими же руками закапывает. Ну и еще раз говорю, что у нас, к сожалению, в стране абсолютно непрофессиональный президент, но и президент, который абсолютный враг этой страны. Я надеюсь, что рано или поздно он окажется под судом, в суде, и будет отвечать за все свои преступления перед этой страной. Вот это я хотел сказать, Алексей, вам большое спасибо за передачу.
0: Спасибо, Игорь, за ваше участие в программе. Ну, а что касается первых двух частей, которые прозвучали, я бы хотел тоже услышать ваше мнение по поводу этих двух саммитов, которые проходили одновременно практически 31 и 1 сентября. Один проходил в Эшвилле, Северная Каролина, другой проходил в киргизском Бишкеке. И они, на мой взгляд, чрезвычайно показательны. Это были встречи руководителей двух теперь уже противостоящих цивилизаций. Западной цивилизации и цивилизация, можно назвать ее азиатской. Да, это была встреча. И та война, которая сейчас идет в районе Персидского залива, она, кстати, тоже выявляет именно это. Тоже, на мой взгляд, очень важный, характерный момент, когда мы говорим о том, что происходит сейчас в нашем мире. Каким образом эта война завершится? Я надеюсь все-таки, что она завершится победой Соединенных Штатов. Просто я не знаю, каким образом и когда это произойдет. Но я нисколько не сомневаюсь в том, что в итоге Соединенные Штаты, наша с вами страна, победит или одержит победу, как хотите. И для этого необходимы, безусловно, самые современные, самые эффективные вооруженные силы. И мы с вами уже знаем, что американские вооруженные силы состоят из нескольких родов войск, основой которых является, безусловно, армия. В армии сейчас происходят большие потрясения, впрочем, как и на флоте, впрочем, как и в авиации. И вот эти потрясения, они очень тревожны. Нужны ли они этой стране или не нужны всего лишь одному человеку, министру обороны? У меня такое ощущение, что эти потрясения абсолютно не нужны стране, не нужны вооруженным силам. И я говорил о увольнении начальника штаба армии. Начальник штаба армии – это одновременно и главнокомандующий армии, генерала Рэнди Джорджа, который выступал за модернизацию вооруженных сил, за то, чтобы наша армия была на уровне тех требований, которые сейчас выявились в ходе российской войны против Украины, где уже в течение 4 лет произошли разительные перемены. Если вначале эта война напоминала Вторую мировую войну, во всяком случае те войны, которые были после Второй мировой войны, то где-то через 2 года, может, через 1.5 года эта война совершенно стала другой благодаря широкому применению беспилотных летательных аппаратов или дронов. И вот сейчас эти дроны, они контролируют не просто небо в прифронтовой полосе, они практически контролируют все то, что и происходит при фронтовой полосе. Поэтому фронт замер, какие-то большие наступательные операции во времена дронов попросту невозможны. Генерал Рэнди Джордж, тщательно анализируя то, что происходит на поле боя в Украине, он хотел подготовить американскую армию соответствующим образом. Ну что, у меня есть 2 минутки, давайте послушаем вас. Здравствуйте, в эфире.
1: Здравствуйте, Алексей.
0: Приветствую, Марк.
1: Первая часть. По первой части я хочу привести небольшой пример взаимоотношения с Канадой. В частности, продажа, ну, мы слышали, продажа молочных продуктов в Канаду. Дело в том, что канадские желудки не в состоянии принимать американскую продукцию с GMO и антибиотиками. И посмотрите, что получается. Этот трампист предлагал, чтобы сделать это дешевле, американскую продукцию, и тогда много людей, которые не могут себе позволить покупать более дорогой продукт, канадский, будут пить это так называемое GMO, да? Но дело в том, что в Канаде государственная медицина. И посмотрите, что получится. Значит, эти люди потенциально потравятся, потому что они не в состоянии переваривать этот продукт. Но нет у них такого опыта. И государству придется их бесплатно лечить. Значит, это двойная потеря для Канады. Какой же премьер-министр или президент страны захочет в своей стране устраивать двойное аутодафе? Это же смешно. Кстати, такое же подобное происходит у нас в стране. Ведь вы можете пойти и купить в магазине продукт без GMO и без антибиотика, да, вы заплатите дороже, но он будет без этой гадости. Но что получается, а те, которые не могут себе позволить, будут глотать это GMO. Вот. И чем это все закончится? Очень плачевно, потому что у нас с вами нет государственной медицины, за исключением тех, кто работает на власть. Вот это первое. А вторая часть заключается в том, что я хочу этому трамписту, я хочу ему напомнить про этот жирный, чудесный, то, что подписал Трамп, который стал законом, как это акт расходами финансовый, да? Финансовый, большой, жирный, прекрасный акт.
0: Да, Beautiful Bill.
1: Да, да, Билл. Так вот там, как раз в этом Beautiful Bill, там сделано то, чего не делали до него ни один президент. Он снял медицину. То есть он ее убрал, дотацию государства. И что получилось? Что люди, огромное количество людей, остались без медицины. Я этих людей знаю. И вы этих людей знаете. И этот трампист этих людей знает. Он просто не хочет о них говорить. Вот. Ну, это касаемо...
0: Марк, я просто прошу прощения, должен уходить. Просто время завершается этой программы. Ну, а вам огромное спасибо, что смогли дозвониться и принять участие. Дорогие друзья, как и обычно, завершается наша программа музыкальным календарем. 31 августа 1948 года в немецком Ганновере родился знаменитый гитарист Рудольф Шенкер, без которого не было бы группы The Scorpions. Спасибо вам за участие в этой программе. Паша, как всегда, спасибо тебе огромное за прекрасный эфир. Итак, Scorpions, Wind of Change, ветер перемен. Спасибо, пока.

0: четверки, 7 часов вечера. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Если вы уже ready, тогда... Ну, конечно же, вы готовы! В эфире программа диджея

песня «Walk or Life». Эта песня была посвящена Марком Нофлером, уличным музыкантам Лондона, в репертуаре которых в середине 80-х можно было услышать песни Бибопа Лула, Джина Винсента и песню «What's They Say» Рэя Чарльза.

песня «The Car Was The One» с альбома Марка Нопфлера 2009 года «Get Lucky». Не о машинах, а о желании добиться чего-то. Нопфлер сравнивает себя с тем парнем, который очень хотел участвовать в гонках, но поначалу ему это представлялось невозможным. Тот парень – это Марк Донахью, который стал чемпионом «Формулы-1» и был введен в Международный зал славы моторного спорта. Марк тоже добивался успеха, не имея ни связи, ни средств. Он не мог позволить себе приобрести усилитель, не знал никого из музыкантов. «Но если ты прилагаешь достаточно усилий, — говорит Марк, — то в конце концов что-то начнет получаться». In summer '63.

Песня «Brothers in Arms» стала чуть ли не первым в мире синглом, выпущенным не на виниле, а на компакт-диске, который как раз с середины 80-х начал свое триумфальное шествие по всему миру. Возможно, имеется музыкальное заимствование из песни не очень известного широкой публике гитариста Snowy White «Bird of Paradise», которая вышла 2 годами ранее, в 83-м году. Давайте послушаем сравнение.

Весьма щедр был Марк Нопфлер и как композитор. Стоит вспомнить хотя бы о песне «Private Dancer», подаренной Тине Тернер и сыгравшей знаменательную роль в ее карьере. Позже Тина исполнила еще одну вещь Нопфлера — «Overnight Sensation».

2001 году именем Марка Нопфлера был назван открытый американскими палеонтологами типовой вид динозавров Масиакосаурус Нопфлери. Он был назван так руководителем экспедиции Скоттом Сэмпсоном, большим поклонником творчества Dire Straits, чья музыка сопровождала работу ученых. Масиакосаурус Нопфлери – это зверюка высотой около 2 метров с 2 рядами зубов, судя по всему, хищник. По этому поводу Марк Нопфлер заявил: «Это особая честь. Я нисколько не рассержен». И преуспел Марк и как кинокомпозитор. В 1982 году он впервые получил предложение поработать над саундтреком к фильму. Это был «Local Hero» Дэвида Патхема. А затем создал музыку более чем к 10 картинам.

Sultans of Swing. Эта знаменитая песня изначально была написана на акустической гитаре в открытом строе. Но потом Марк решил использовать электрогитару. Песню в основном критиковали из-за того, что в ней слишком много текста. В одном из интервью Марк признался, что они, то есть критики, были чертовски правы.

0: пророк. Пророк. Оставайтесь на нашей рок-волне.
1: Вы когда-нибудь встречали человека, которого потом невозможно забыть?
2: Даже если эта встреча длилась всего несколько часов.
1: Иногда для любви не нужны годы. Она приходит внезапно, без разрешения, без предупреждения, и делит жизнь на до и после. Театральная гостиная «Давидзон Радио» представляет. Рустем Галич и Екатерина Асмус в музыкально-литературном спектакле по рассказам Ивана Бунина
2: «Солнечный удар».
1: Три новеллы, три судьбы, три истории любви.
2: Проза, музыка и актерская игра.
1: О том чувстве, которое может подарить человеку абсолютное счастье.
2: И оставить после себя невозможную боль.
1: 20 сентября в 5 часов вечера.
2: Театральная гостиная «Давидзон Радио».
1: «Солнечный удар».
2: Некоторые встречи не заканчиваются никогда.
1: Рустем Галич – редкий мастер художественного слова, в исполнении которого литература перестает быть текстом и становится ожившей историей.
3: Билеты на сайте vesnaticket.com и по телефону 718-266-3393.
1: 20 сентября в 5.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Крем-азакилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора или докаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азакилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте «Азакилит», «Фараон» за полцены, плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Вы слушаете «Пророк». В студии DJ Дузик.

0: пророк. Пророк. Оставайтесь на нашей рок-волне.
1: Когда речь идет о спасении жизни, счет идет на минуты. Дэвидсон Амбуланс-Ассист всегда рядом. 1-888-710-0303. Все будет хорошо. Вас поймут, вам помогут.
2: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить.
3: Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
4: Всего один звонок на Дэвидсон Радио
3: сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
5: На завтрак.
6: Горячие новости из главных точек планеты.
5: На ланч.
6: Жареные факты криминальной хроники и сочные события городского масштаба.
5: На обед.
6: Извечные вопросы бытия под соусом современности.
5: На полдник.
6: Сладкие для уха мелодии любимых песен.
5: На ужин.
6: Ассорти из пикантных радионовелл, приправленные встречами с известными людьми.
5: Дэвидсон Радио. 620 AM.
6: Слушать подано.
7: В Нью-Йорке 8 часов вечера.
8: WSNR, Jersey City.
7: Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
9: Мелодии украинской души.
10: Мелодии украинской души.
11: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире музыкальная передача «Мелодии украинской души». И я, ведущий Александр Федоренко. В этой программе я буду вас знакомить с украинской песней, с известными музыкантами, артистами, певцами и с их творчеством. Вы услышите интересные истории и самые невероятные ситуации, которые происходили на гастролях, в студиях звукозаписи. Вы также узнаете, как были придуманы и написаны песни. Я приоткрою вам двери в мир шоу-бизнеса и украинской песни. Многие годы я работал звукорежиссером с разными артистами, музыкантами, ну и, конечно, продолжаю это делать до сих пор. И поэтому имею разрешение рассказать вам эти истории. Сегодня у меня в гостях мой друг, сказочно-очаровательная телеведущая, журналист, режиссер, музыковед, композитор, певица, поэтесса, заслуженный деятель искусств Украины Алла Мигай.
12: Любовь, как волшебная сила, в девчонку меня превратила. Я снова поверила в добрую сказку, которая сбудется, только не сразу. Любимый все знает, ему я читаю свои откровения смелые. И, может быть, тоже его вдохновляю, по-моему, правильно делаю. А что в результате? Прекрасная музыка. Двух душ, для которых открылась вселенная. Любите, страдайте, мечтайте, мучайтесь и радуйтесь чувством необыкновенным.
11: Алла Вилориевна Мигай родилась 8 апреля 1955 года в городе Киеве. С детства увлекалась музыкой, закончила Киевскую консерваторию. Затем работала в музыкальной редакции на телевидении первого национального телеканала УТ-1. Многие ее помнят ведущей передачи «Вечерня казка». Алла Мигай пишет музыку. Ее песни поют многие народные артисты Украины, такие как Дмитро Гнатюк, Надія Крутова-Шестак, Олександр Василенко, Володимир Гришко, Віктор та Любов Анісімови, Інеса Братущик, квартет «Гетьман», Віа Кобза, Віктор Бронюк, група «Фата Моргана» і многі інші. Аллочка, привіт!
13: Привет, Санечка! Я так рада тебя слышать! Привет, Америка! Привет,